0: дешевое место, перспективное в этом смысле. И вот в Белоруссии тоже. То есть девушки там тоже есть, да. И как бы, или вот в каких-то областях России, каких-то отдаленных, то есть там выездные бригады такие работают. Вот я знаю, даже рубят капусту. Таким образом. Вот. Ну вот представим, что ну, то есть суммы, которые на это нужны, зависят, конечно же, от количества вот этого, вот этих фотографии, которые будут регулярно появляться. То есть, в принципе, в идеале это ежедневно что-то должно быть новое, чтобы люди как бы не расслаблялись, чтобы они знали, что деньги они свои платят не зря, что им их вот свежим чем-то таким вот интересным и их вот как-то снабжают. Вот. Значит, ну, то есть все зависит, конечно, от количества фотографий. Но я считаю, что то есть бюджет где-то там от 5 там, до 50 тысяч долларов в месяц на это как бы требуется. Вот. Значит, второй...
1: Извините, пожалуйста, Тимур Геннадьевич, какова, на ваш взгляд, должна быть зарплата вот натурщицам все-таки?
0: Ну, это, я думаю, как бы всегда... Ну, то есть, так как это в разных совершенно местах происходит планеты, то да, я думаю, что это зависит от каких-то местных условий, то есть сколько принято в данной местности платить за вот это вот. То есть если как бы их устраивает там, ну не знаю, 50 рублей там за съемку, ну значит они получают 50 рублей.
1: Это шампур. С шашлыком.
0: Шашлыком, да. Может, тоже. Они просто кормят их за это. То есть, да, как бы, я думаю, что где-нибудь в горных где-то районах так может и быть. Ведь мы же не знаем, как там. А это, кстати, вот свежая тема, наверное. Никто это вот еще в горных районах вот как-то на фоне. Вот горы, это же красиво само по себе. И какие-то вот животные у них там есть своеобразные.
1: Экзотические, да. И шахтист. Вот. Есть еще такое животное. Зубр. Есть тоже.
0: Зубр, да, это да. Беларусь, я знаю. То есть, но это как-то, видимо, технически сложно да. с зубром. Но я думаю, будет интересно, если кто-нибудь решит это сделать. Вот. Значит, если у нас вот есть уже как бы сайт, то есть, нет, сайта еще нет, есть как бы вот эти масса фотографий, то есть их дальше аспект следующий, это технологический, то есть поток информации, вот этот сайт, он, как я уже говорил, он достигает совершенно удивительных по своему размеру величин. И поэтому обычно для таких сайтов требуются соответствующие каналы, соответствующие мощные сервера. То есть это тоже стоит некоторое количество денег. То есть, ну, десятки тысяч долларов там это как бы обойдется такое как бы оборудование. То есть и плюс...
1: Вот так.
0: Да, вот что, не, ну чтобы это все работало, чтобы да, там да. десятки тысяч человек могли одновременно скачать вот эти вожделенные картинки.
1: Скажите, пожалуйста, Тимур Геннадьевич, ведь существует такая реальная опасность, что, например, человек взял, скачал эти картинки, да, вот, заплатив какие-то деньги или обманув кого-то, а потом открыл свою домашнюю страничку, эти же картинки срамные поместил на нее. То есть вот в данном случае, что, например, мы с вами, как владельцы гигапорно-сайта, можем поделать с данным отдельно взятым.
0: Ну, что? Во-первых, он нам не конкурент.
1: Да.
0: То есть начнем с того, что в принципе заниматься как бы таким. То есть можно другим путем подойти. Можно на каждой картинке написать мелким текстом где-нибудь название нашего сайта его.
1: Ну, он может URL. В обычном фотошопе забить.
0: Ну, он же ему сложно это будет. Он, скорее всего,
1: он. Может, он
0: будет...
1: тупо переделает.
0: Да, да, скорее да. всего, многие этого делать не будут. Это просто создаст дополнительный. Рекламу. Я думаю, что, как и обычно, в жизни бывает с другими вещами, с каким-то намерением, с какой-то энергией лучше не бороться, а как-то ее пытаться засублимировать в какой-нибудь полезный для себя результат получить. Вот. То есть,
1: хоть поддержать попытку да, самовыражения.
0: Да, ну ради бога, то есть пускай. Все равно, то есть за каждым гоняться, это такую нужно армию адвокатов содержать. Они все сожрут, всю прибыль, и, в общем, ничего не останется в результате.
1: Понятно.
0: Отправить.
1: Согласен.
0: Вот. Значит, то есть, если мы с технологической, как бы, аспектом этой проблемы все решили, и у нас уже все хорошо, вот эти все фотографии, они лежат на сайте, да, сайт готов к тому, чтобы к нему ломанулись массы страждущих, остается последняя проблема, это каким образом...

0: Они все вот эти вот страждущие узнают, что, да, во-первых, да, да, такой сайт о себе, есть. Есть. Да.
1: Я, в принципе, предложил бы, знаете, что сделать? Разместить рекламу в метро и на троллейбусах.
0: Ну, кстати, любой. То есть, на самом деле, такой удивительный факт, наверное, для многих окажется, то, что, в принципе, интернетные проекты, их обычно бывает эффективно очень рекламировать не в интернете, потому что, как бы, ну да, на троллейбусах, почему бы и нет, если как бы... то есть можно наружную рекламу, можно там повесить дирижабль с Урэля. Да, вот, да, можно там, я не знаю, ну какие еще есть методы, можно людей бутербродов по улице пустить. Вот.
1: Или
0: так,
1: же,
0: знаете,
1: вот, например, молодежь, которая занимается граффити, попросить расписать, да, пару-тройку стен.
0: Вот, отличный метод.
1: То есть реклама. Просто говоря, рекламная акция должна быть.
0: Да, значит, причем каким-то образом, то есть можно флаеры там в клубах раздавать, там можно еще как-то. Но, то есть да, задача в том, чтобы, во-первых, заявить о том, что сайт такой есть, и, во-вторых, чтобы каким-то образом сразу у потенциальных посетителей, у потенциальных клиентов пробудить желание, то есть заинтересовать их чем-то и сказать, как-то вот донести вот это вот сообщение о том, что этот сайт, он лучше других, он чем-то там что-то есть такое, что вы никогда не видели. Вот при этом как-то вот не переборщить и не там, чтобы люди не посчитали это сообщение там какой-то заведомой ложью, чтобы люди как-то... Ну, то есть, чтобы они все повелись, грубо говоря.
1: То есть, не облажаться,
0: грубо
1: не перегнуть палку, как
0: да,
1: говорится.
0: И чтобы, да, они, да, все в результате пришли, удивились и заплатили нам по $20 в месяц там со своих там кредитных карточек.
1: Окупаемость данного мероприятия приблизительно сколько времени требует?
0: Окупаемость, ну, все зависит от как бы состояния рынка. Здесь такая жесткая конкуренция, то есть никто же не дает гарантии, что не придет следом за нами еще какой-нибудь такой проект с бюджетом там в 10 раз больше, который нас просто задавит, и мы просто будем какими-то жалкими остатками довольствоваться от той аудитории, которая нам бы могла быть. Вот, ну, поэтому, то есть, в удачном случае, я думаю, то есть можно там буквально за год отбить вообще все, вот, не знаю, там $500,000 долларов, например, или там 5 миллионов, там, которые мы решим в него вложить, и начать получать уже какую-то прибыль устойчивую достаточно. Ну, потому что, как бы, если вот удастся какую-то лояльную аудиторию... Вот проблема в том именно, чтобы создать какую-то базу, вот ядро, то есть людей, которые будут приходить, вот которые будут знать, что здесь их вот прикормили, здесь им хорошо.
1: Да, да.
0: Вот, они будут приходить и вот и каждый месяц. То есть они не будут зачем-то там гоняться за лучшим, они будут знать, что здесь вообще все есть, что для них надо.
1: И лазить куда-то им.
0: Да, да. То есть, в принципе, чтобы... То есть, вот главная задача уже вот в удержании, как после того, как мы сделали, мы уже о себе там впервые заявили, у нас вот такая уже рутина, такая ежедневная работа, вот эти сиськи вот каждый день мелькают, да, да, тысячами.
1: То есть, практически вот они для нас, что птица для гнезда.
0: Да, практически так. То есть, вот задача, чтобы сделать гнездо таким образом, чтобы птица себя чувствовала очень комфортно в нем, чтобы ей не хотелось его каких-то покинуть ради каких-то гнезд там других там совершенно.
1: А вот скажите, вот, Тимур Геннадьевич, если вдруг кому-то, ну, какому-то человеку там вдруг покажется некая картинка из нашей замечательной порно-коллекции, ну, к примеру, совсем непристойной, каковы рычаги воздействия на такие сайты вот со стороны официальных властей?
0: Ну, во-первых, обычно при входе на такие сайты пишется очень составленное дорогим адвокатом объявление о том, что здесь можно встретить совершенно любые картинки. Если вы считаете, что какая-либо картинка может оскорбить вашу чувство прекрасного, то как бы вам лучше на этот сайт не заходить. И, в общем-то, ну, то есть редко кто их дочитывает до конца. Обычно такие сообщения, они очень длинные и очень как-то нудные. Но смысл в том, что, ну, то есть человеку про это
1: как то есть заранее говорят, происходит, да. Отмазка есть.
0: Да, конечно. Да. То есть это везде практически на...
1: Но тем не менее, вот есть ли какие-то, вот, к примеру, вот мы сейчас с вами, вот вам самому, вот как человеку, да, не как вот аналитику онлайновых информационных систем, а именно просто как человеку. Есть ли какой-нибудь сайт без упоминаний, без названия, который вам, например, отвратителен? И вот вы бы его с радостью прикрыли, да? Вот каковы возможности в этом плане у третьих лиц, да, вот? Ну, помимо там сломать его, там, к примеру.
0: Нет, ну, сломать это, в общем, не метод, как бы, это очень кратковременно какое-то явление, как правило.
1: Нет, в общем-то, несерьезно уже не катируется,
0: да, это
1: конечно.
0: Взрослые люди этим не занимаются. Да. Вот. А как бы, значит, какие методы воздействия? Ну, в принципе, все зависит от законодательства той территории, где установлен тот сервер, где лежит этот сайт. То есть, если это Соединенные Штаты, то, соответственно, ну, у них там тоже много штатов разных, там много законов. Ну, то есть, общий путь решения, то есть, их много, как бы, частных, но общий он таков, что нужно нанять, соответственно, адвоката и ему сказать ФАС, и, в общем-то, и он уже скажет, можно эту проблему решить или нет. То есть, ну, обычно, то есть какие-то зацепки в законах всегда, там есть какие-то казусы, есть какие-то, как это называется, прецеденты, какие-то вот подобных мероприятий. И, в принципе, ну, то есть наверняка, если можно втянуть, по крайней мере, в тяжбу,
1: да,
0: их. И вот таким образом, ну, если не закрыть, то конкретно им, ну, испортить жизнь. То есть, если цель именно в этом состоит, если как-то надо вот ненависть свою излить, то я думаю, что это вполне место.
1: Понятно. То есть, вот мы сейчас несколько позже, может быть, перейдем к прослушиванию телефонных звонков. Сейчас я напомню номер, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Ну, прежде вот тут на пейджер для всех все-таки, хотя, несмотря на мою такую сильную нелюбовь в последнее время к этим всем устройствам, так сказать, интерактивным, да, я вот все-таки зачитаю. Будьте добры, пусть ваш гость сообщит, пожалуйста, ближайший интернет-кафе в Краснопресненском районе или Центральном округе, пишет Рамона. Помните, была такая группа Рамона еще в свое время. Я не считаю, конечно, нужным там как-то рекламировать какой-нибудь интернет-кафе, но в данном случае можно сделать исключение.
0: Меня ставят в тупик такие вопросы, да, честно говоря. Я вот в интернет-кафе...
1: Вообще, что это?
0: Нет, ну, то есть интернет-кафе — это как бы место, где можно пить кофе и лазить в интернете одновременно. Вот, то есть очень все банально, из названия буквально следует.
1: Какой-то, по-моему, идиотизм.
0: Нет, почему? В принципе, если нету под рукой... Ну, там обычно, во-первых, достаточно быстрый интернет, и, в общем, то есть можно что-то... Вот если срочно потребовалось что-то найти, например, там, вот, например, адрес кафе какого-нибудь, вот. То есть, в принципе, ну, это достаточно, как бы... Вполне себе времяпрепровождение для людей, которые хотят вроде бы и быть в обществе, с одной стороны, и, в общем-то, и пользуются интернетом с другой стороны. То есть я думаю, что это будет как бы область общественного питания расти, развиваться, и думаю, что у нее, в общем, есть будущее. Что касается Краснопресненского района, вот я говорю, меня в тупик ставят такие вопросы. Я просто в интернет-кафе не был ни разу в жизни, потому что...
1: Просто в кабаке люблю зайти.
0: Вот, потому что я считаю, что кофе надо пить там.
1: Дома.
0: Там, где кофе
1: утра,
0: пьют, да, интернет, он есть.
1: Да, вот.
0: То есть это как бы интимное такое достаточно мероприятие, и просто чтобы кто-то вот так из-за спины заглядывал.
1: Да, вообще должны быть отдельные кабинки.
0: Ну, там местами есть даже отдельные кабинки.
1: Вот, а я знаю, вот они есть, например, а вот где-нибудь сидит человек, который за своим компьютером наблюдает, именно у него открывается все то же, что куда лазишь ты.
0: Не, ну, если так серьезно, то я вот, ну, то есть я в нем не был, но я мимо хожу регулярно.
1: Я тоже все время как-то...
0: Вот, на метро Менделеевская, это там есть такое, ну, вот я не знаю, просто, может, там что-то и ближе есть, но, по-моему...
1: А сколько денег стоит, интересно, там?
0: Денег, ну, что-то 50 рублей, что ли, полчаса, как-то.
1: Это очень дорого для нашей семьи.
0: Ну, как бы, зато, ну, это как, я не знаю, как... любая услуга, которую вы в небольшом количестве потребляете, она стоит дороже, чем эта же услуга, если вы себе... Да, вот у меня, например, дома интернет, то есть по... ну, то есть не модем, а то есть... подключен я к
1: у меня антенна стоит, естественно,
0: и потому что мне это нужно
1: телефон
0: для работы.
1: Вам для, да, вот.
0: И на работе, в общем, как бы есть и поэтому интернет-кафе.
1: И на второй
0: я считаю, что ну, это как в том анекдоте, когда вот на пляже там станки.
1: Я понимаю.
0: Вот, да, то есть известный анекдот, даже не стоит этого пересказывать. Вот, поэтому даже и вот...
1: Понятно. Ну, давайте вот сейчас обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам и ваши вопросы ему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Уважаемый Тимур Генрихович.
1: Да.
3: Вот у меня два вопроса. Это Харис говорит, кстати.
1: Очень приятно, да.
3: Мне вот дико тоже приятно.
1: Да, я вообще прусь просто.
3: Да. Да. Тимур Генрихович, вы вот сказали, что, дескать, Билл Гейтс, вот он делает что-то полезное тоже. Ну вот, да. А вот на мой взгляд, эти все вот виндосы, вот, которых он наклепал, вот, что грудников китайцев, да, без них уже ведь не пойдет ничего путного из программы, правильно? То есть под них не, только под виндосы все делается, да? Вот, поэтому компьютер без виндоса, это что, не знаю...
1: Что пеликан, в общем-то, без мешка.
3: Что кухня без табуреток, да?
1: Да, да, да.
3: Что клавиатура без кнопки.
1: Что балкон без цветов.
3: Что апельсин без косточек.
1: Я бы даже сказал, что собор Парижской Богоматери без Парижа.
3: А можно я тоже скажу?
1: Да.
3: Что Монморанси без Сашки Лаярского.
1: Да, да, да. И еще я бы сказал все равно, что люк без крышки.
3: Да,
1: понятно.
3: Вот. Поэтому, по-моему, глупо вот рассуждать о старике Гейтсе в плане полезности или бесполезности вот, его деятельности.
1: Понятно, но это я спросил, и это была моя ошибка, то есть наш гость.
3: Да не, ну почему ошибка-то?
1: Ну как ошибка?
0: Я даже могу...
1: Спасибо, спасибо за звонок.
0: Да, спасибо.
3: Ты не сейчас сказал.
1: А, да, ну...
3: У меня еще вторая телега. Ну вот, а вторая телега на тему вот регионы, он про интернет.
1: Регионы, он интернет.
3: Да, потому что вот у меня мнение такое, что фермер или крестьянин, вот, овладев вот, мощнейшими технологиями интернета, может выложить в сети именно вот информацию. То есть, например, как зарасти стеклу, как доить козу, как, например, бороться с клопом-черепашкой, который жрет чего не попадет.
1: Да, да, да, да. А где вот попало, да.
3: Да, вот дело в том, что вот какой-нибудь базедовый поклонник отбитых мошонок, он ведь в чем может? Он может только написать на страницу, дескать, меня зовут там Герман, мне 15 лет, я люблю маму, папу, Лену Зосимову, да?
1: Да, да.
3: Тут я вот с морской свинкой, тут с чапой, там, здесь я лыка не вижу.
1: Да.
3: Вот. Или может выжить какие-нибудь дебильные программки, чтобы вот, которые позволяют нагадить своему ближнему, да?
1: Угу.
3: Такие там, ну, не знаю, я в них не разбираюсь. Вот. Вот, то есть вопрос в следующем, вот, должны ли мы, провайдеры,
1: да,
3: активно вот втюхивать бабунки в продвижение пропаганды и провайдирования вот интернета в регионах?
1: Понятен вопрос. Ну, то же самое, то есть вопрос следующий, то есть имеет ли смысл, так сказать, нам, провайдерам, заниматься продвижением нашего дела, так сказать, Казаностро, в общем-то, это интернетовское, вот туда, в регионы, в глубинку, тянуть волокно, тыр-пыр. Туда-сюда.
0: Да. Я все понял.
1: Да.
0: Вот, отвечаю по пункту.
1: Конечно. Да.
0: Во-первых, про Билла Гейтса и его роль в развитии информационных технологий. Я считаю, что, ну, во-первых, считать, что какая-то одна технология, безусловно, лучше другой, это признак, в общем-то, незрелости ума. То есть я сам такой был буквально вот несколько лет назад. То есть я тоже считал, что какая-то технология одна вот может исключительно быть, вот, вызывать какую-то ненависть, а другая какую-то, наоборот, безумную любовь. В принципе, то есть это негативизм, как бы это вот средство самовыражения такое у людей, как я вот успел заметить, то есть как бы то, что вот они самоидентифицируются как, то есть они ненавидят Билла Гейтса, это их объединяет. И таким образом им вот то есть хорошо. То есть И, на мой взгляд, у любого явления, которое в жизнь нашу как бы вошло и там как-то прочно укрепилось, на это имелись определенные основания. То есть, в частности, благодаря как бы усилиям Билла Гейтса и его огромного монстра под названием компания Microsoft, теперь даже домохозяйки практически могут использовать, например, офисные приложения. То есть, они, то есть, если кто вспомнит, какие они были там 5 лет назад или там 10, домохозяйкам они были очень как-то сложны и непростые. А так, то есть, как бы компьютеры становятся ближе к людям. То есть, людям, которые считают себя умными и такими очень, как бы, специалистами, можно сказать, вот в офисных приложениях. Им очень обидно то, что вот теперь вот раньше они были такие незаменимые, никто, кроме них, не знал, как работать с электронными таблицами. А сейчас, то есть, моя вот супруга, даже не побоюсь этого слова, она вот считает семейный бюджет у меня в Excel, и, в общем-то, то есть успешно с этим справляется и практически в этом не помогает. Я считаю, что это великое достижение, безусловно, и, то есть, как бы, за, вот в этом есть, как бы, всего этого смысл, то есть, коль скоро вот потребность такая есть, и кто-то ее удовлетворил, то есть, нельзя его за это ненавидеть, или просто, ну, то есть, нужно, как бы, смириться с этим и считать, что вот мир, он вот именно так устроен. Вот, значит, это что касается Билла Гейтса. А с другой стороны, вот второй вопрос, то есть по поводу, то есть регионов, и, то есть там много всяких каких-то слов прозвучало по поводу 15-летних каких-то недоумков. И вот я считаю, прежде всего, неправомерно, конечно, сравнивать какого-то убеленного сединами, можно сказать, колхозника с какими-то 15-летними хулиганами. Я думаю, что 15-летний колхозник, он, в общем-то, ну, то есть человек в 15 лет, он, в принципе, так более-менее одинаково выглядит в любой совершенно в регионе, в местности, и занятия у него совершенно как бы соответствует его пубертатному как бы периоду в жизни, и просто все зависит от культурного как бы социального контекста, в который он помещен. И поэтому, то есть, я считаю, ну, то есть это вот что касается этого сравнения, оно мне немножко вот как-то покоробило. Вот. А с другой стороны, какой-то, то есть, нужно ли нести интернет в регионы, это, то есть, безусловно, ну, то есть, нести его нужно, то есть, как вот электричество, как водопровод, как газ, то есть, это как достижение цивилизации, то есть, это, да, действительно даст возможность колхозникам получать какую-то информацию полезную им в их труде, то есть, может быть, там, о ценах, там, на урожай, то есть, что выгоднее им выращивать, они могут узнать, они могут как-то продавать свой урожай, может быть, более эффективно, то есть, через какие-то биржи, то есть решение бизнес-то-бизнес, то, что называется. Вот.
1: А могут, кстати, извините, что вас перебиваю, наглухо сосесть за порно-сайт и вообще забить на производство, в общем-то, пшеницы.
0: Ну, это как бы...
1: вот тут, есть, видите, опасность есть. То есть, как говорится, интернет — это серьезное оружие. Это то же самое, что автомобиль, средство повышенной опасности. И не для каждого, ну, скажем так, человека оно вот несет только положительные аспекты.
0: Значит, нужно разграничивать доступ именно на уровне людей, а не на уровне регионов в любом случае, потому что, на мой взгляд, полезные аспекты от внедрения интернета в регионах, они все-таки превышают вот эту опасность повального увлечения колхозников интернетом. И таким образом, то есть, отвечая на этот вопрос, то есть, я даже вот прям вот, ну, то есть интернет, он действительно шагает, он идет вот в регионы. То есть, да, я даже вот смотрел на... ну, есть система такая, которая считает посетителей сайтов и регионы, из которых они приходят. Вот такие там названия городов, я их не слышал никогда. Вот Пышма, например, такой вот город. То есть я даже не знал, что... Вот таких, да, и их там несколько сотен, и из каждого из них там по несколько человек к нам на один из сайтов, в которых я принимал участие, заходит. И мне так вот просто вот поразило, что вот в Пышме далекой вот сидят какие-то люди и вот смотрят в тот же вот в браузер, и вот смотрят наш сайт, и, а у них там, может быть, вьюга, там, медведи в окнах, мог настучаться буквально. А вот, а
1: и даже там... пива нет, например.
0: Да, то есть, ну, то есть, да, пиво есть, но оно в райцентре, а до него там 130 верст скакать нужно на коне, потому что дороги нет другой.
1: Ну, вот им, кстати, да, вот интернет гораздо нужнее, на самом деле, чем...
0: Я думаю, что просто да. Он какой-то смысл в их жизнь привнесет, но, то есть, не как-то не ухудшит ее, а наоборот, какой-то вот новым светом ее наполнит.
1: Согласен, согласен. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Доброй ночи. А у меня вот такие два вопроса. Значит, вот я смотрю, допустим, телевизионный канал СТС, да? Ну, вот какой там любимый фильм. И есть там такая, значит, заставочка, там, переписываются они по чатам. То есть, ну, вот типичный диалог, например.
1: Да-да-да, я видел, такой вот, дебилизм бесит.
4: Да, вас. Вот они пишут, допустим, МС Свинина, допустим, пишут МК Петровича. Не знаю, почему они там за главные буквы эти выбирают. Допустим, ты сегодня кофе пила, да, вау, а я нет. Тут же какой-то другой демон там.
1: Да-да-да, так далее. Понятно, понятно, понятно.
4: Вот. У меня, значит, такой вот вопрос. Вот как вы вот считаете, все-таки вот, ну вот стоит как-то ограничить? Нет, понятно, что одни люди-то, так сказать, это находят выход.
1: Ну, вы извините, что я вас так подгоняю, просто время немножко подчеркнуть.
4: Ну, понятно.
1: Вопрос ясен. Это дело вкуса редакторов данного телеканала, понимаете?
4: И второй, вот, да. Значит, вопрос, может ли вот все-таки компьютер заменить нормальное общение с книгой?
1: Как понятно. Спасибо. Как вот насчет первого, я все-таки так считаю, что это правильно, это как на вкус цвет товарища нет. То есть люди хотят обдебилить телеканал, а нет.
0: Разумеется.
1: Вот, а насчет второго, как может ли заменить компьютер книгу?
0: То есть, ну, здесь все зависит от того, что понимается под словосочетанием общения с книгой. Это, видимо, очень такой широкий спектр занятий.
1: Ну, шупать, понимаете, дело в том, что информация, поступающая, извините, что я перебил, скажем, с компьютера, да, она ничем, в общем-то, не хуже, чем информация. Информацию, поступающую из книги. Того же Толстого можно почитать с экрана монитора, да? Но ты шупаешь книгу, ты шелестишь бумагой, да?
0: То есть я придерживаюсь такой точки зрения, что, ну, во-первых, книга, то есть как артефакт культурный, как предмет, она, в общем-то, важна достаточно для...
1: Сейчас, секунду, извините, это ко мне. Сейчас. Угу. Ну, у нас еще есть полчаса для того, чтобы побеседовать со специалистом по онлайновым информационным системам, аналитиком Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Мы прервались так внезапно, но она приходила за зарплатой, я не мог ее отправить, ее там некоторые сложности в семье, и к тому же вот после того, что с Федькой, там, ой, проблема, да, вот сами знаете. Да, ты вот, мы закончили по поводу литературы, книжки, да.
0: Да. Да, вопрос был такой, если я его еще не забыл, что не заменят ли, ну, как бы это сказать, то есть не, общение с книгой и общение с информацией с экрана компьютера, то есть каким образом эти две вещи друг с другом соотносятся и не вытеснит ли одно из них другое. Вот, и, значит, я считаю, что общение с книгой, оно никуда не денется, и даже, я думаю, в обществе каком-то гораздо, ну, с более развитыми информационными технологиями, в котором мы можем жить там где-то через там 20-30, книги, они останутся, как осталось в мире, то есть как осталось радио при появлении телевидения. Тоже многие говорили, что радио теперь не будет интересно, но радио, оно как бы осталось, оно заняло ту нишу, которую оно сейчас занимает, и нормально себя совершенно в ней чувствует. Вот. Книги совершенно тоже, я думаю, думаю, что это слишком долго они в жизни человечества присутствовали, чтобы просто вот так от них отказаться. То есть книга, во-первых, и с ней, ну, то есть, во-первых, это сделанный людьми какой-то предмет. То есть он физически, его можно потрогать, вот его можно подержать. Шушать. Да, то есть можно с ним пойти в тубзик, например. То есть, как То есть с компьютером это сложнее сделать.
1: Хотя вот я знаю, извините, что перебиваю, некоторые специально покупают ноутбуки, вот поскольку вот эта привычка и необходимость, так сказать, даблиться вот и одновременно что-то делать, ну, осталось, попросту говоря.
0: Ну, все равно же с ноутбуком неудобно даблиться.
1: Неудобно.
0: Я вот пробовал несколько раз, но все равно не то. Вот с книгой как-то вот оно привычнее, удобнее. И, ну, то есть не только же, то есть тубзиком не ограничиваются как бы места, где можно читать книгу. Можно ее там читать в транспорте, например.
1: Можно в гостях, там... вот, кстати, можно.
0: В гостях, ну да, там в уголочке где-нибудь приткнуться. Все, да. Вот. В любом случае, то есть, с другой стороны, какую-то информацию более структурированную, то есть не прозу, скажем так, не стихи, а нечто, то есть когда вот словарь, например, там, или какой-нибудь справочник, то есть вам, в общем-то, не нужно весь этот справочник читать от корки до корки, это глупое занятие. То есть я, конечно, иногда читаю словарь, просто когда мне нечего делать, то есть очень такое занятие, я бы сказал, вот от скуки лечит.
1: Да-да-да, я, кстати, тоже балуюсь иногда. Причем недавно мне в руки попался занятный китайско-русский словарь.
0: И как?
1: Ну, там, конечно, их иероглифы непонятны, но написано транскрипция произношения, когда говорить. То есть там «Айнджуалнюахань» это, к примеру, будет «ноздря», ну и так далее. Вот, то есть смешно. Смешно. Звукоизвлечения сами по себе очень смешные.
0: Я по-китайски знаю только одну фразу, которая звучит примерно как «жишиохань», что значит «это мой друг». Вот. Ну, да.
1: Польщен.
0: Вот. Значит, и, ну, я считаю, что вот информацию, как, когда нужно найти какой-то важный кусочек, там, не знаю, ну, в процессе там чтения документации какой-то, часто бывает, что работа такая, что нужно вот найти какой-то один абзац, который относится к той проблеме, которую ты решаешь в данный момент. И в этом смысле, конечно, в книге искать это гораздо более сложно. И вот это утомляет, если особенно листать ее туда-сюда, и вот это вот пальцы слюнявить, и как-то вот это все шуршать, и вот это все, вот кожа сохнет на руках вот от этого. Ну, вот, в общем, ну, вот. И я считаю, что, в принципе, это как бы в будущем эти носители информации, они как-то могут мирно достаточно существовать друг с другом. И, в общем-то, ничего из этого как бы... Ну, то есть, трагедии не будет. То есть, останутся книги, останутся компьютеры, просто люди будут пользоваться теми или иными носителями, просто, ну, насколько им вот удобнее. То есть, что удобнее в тубзике, как бы, если будет там на компьютере удобнее что-то делать, будет, значит, на компьютере делать.
1: Но все-таки, ведь согласитесь, Тимур Генрихович, что существует опасность, что люди начнут, особенно подрастающие, там, дети, да, начнут воспринимать мир исключительно, вот, так сказать, через компьютерную призму. То есть, к примеру, не будет у них там необходимость, например, пожевать живую ногу цыпленка, а будет, скажем, рано или поздно создан джойстик такой, жуя который будет, в общем-то, полностью имитировать вот вкус цыпленка. То же самое с сексом, кстати, мы можем ожидать.
0: Нет, все зависит от того, насколько качественно это будет имитироваться. То есть, если действительно адекватный будет вкус цыпленка, то есть почему бы и нет? Если...
1: Но прогресс-то на месте не стоит.
0: Ну, конечно.
1: Так, нет, меня это как раз настораживает. Вот я считаю, что вот это не очень хорошо.
0: Нет, это наоборот очень хорошо. Это просто как бы, то есть методы моделирования реальности, это вообще такая интересная очень. Я даже ряд статей написал во всякие журналы по этому поводу в свое время. То есть как бы это очень интересная такая тема по поводу того, что некоторые искусственные, созданные человеком какие-то артефакты начинают подменять реальность и достаточно адекватно это делать. То есть вот, и я так считаю, что все скоро, ну, рано или поздно, развитие биотехнологий и каких-то информационных технологий по моделированию вот каких-то аспектов реальности, будь то ножка цыпленка или там сексуальный партнер, вот, оно все дойдет до как бы такого уровня, что это будет действительно какая-то вот то, что что вот называется модным словом там виртуальная реальность. Вот «Матрица» был очень такой показательный кинопроизведение на эту тему.
1: Да, да.
0: Вот. И таким образом, то есть, если это как бы... Ну, то есть, опять же, как любые технологические достижения, это можно использовать и во вред, и во благо. То есть я считаю, что, например, положительным для человечества аспектом здесь будет являться именно то, что, например, всяких людей проблемных, каких-то вот каких-то агрессивных, каких-то хотящих плохого, в общем-то, террористов, каких-то вот маньяков, убийц, их можно как-то вот отдельно изолировать вот в такую реальность. Вот и они вот там могут убивать кого-то сколько угодно, но это как бы будет, то есть общество изолирует себя вот от таких людей проблемных и создаст им отдельную реальность, где они будут существовать совершенно в привычном им мире, там с топорами, там с мясом, будет кровь литься рекой, будет всячески, то есть кричать будут там жертвы такие, то есть виртуальные. Вот, и они будут получать вот то, что им нужно, как бы вот это мясо, все очень адекватно, кровь будет пахнуть точно так же, как она должна там пахнуть. Вот, но таким образом люди, к которым это все неинтересно, эти приколы, они будут как-то совершенно изолированы, совершенно в параллельном мире существовать. Я считаю, что это очень хорошо, что надо к этому стремиться и как-то вот... То есть система наказаний преступников, она вот может таким же образом быть построена, что вот будут каким-то... То есть вот отдельная какая-нибудь реальность будет, вот, которую... куда попадаешь, когда там что-то плохое делаешь, например. И, опять же, это не будет тюрьмы, там не надо будет людей этих там сторожить, чтобы они убежали там, чтобы не убежали, как бы. Они себе там будут совершенно параллельно жить. Вот я так думаю. То есть это даже хорошо все.
1: Понятно. Ну что, может быть, еще-то телефонный звонок, поскольку время нас все-таки подпирает, и надо как можно больше дать возможность пообщаться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Валерий.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Вася Солнцевский.
1: Привет, Вася.
5: Не кажется ли вам, уважаемые, что интернет – это удачно реализованный план... ОВЕ. Александр знает, что это такое.
1: Да, конечно, знаю.
5: Зомбирование молодежи, подрастающего поколения и так далее. Вот могу привести пример.
1: Да.
5: Допустим, вам плохо, одиноко, депрессия. Вы звоните кому-нибудь поговорить. Отвечайте такой вопрос. Дим, перезвони мне. Да. Это начать общаюсь. Дебильная, по-моему, ситуация.
1: Ну, это то же самое, что, если помните, спасибо, недавно там нам звонил радиослушатель, который тоже сказал, что вот я типа звоню побеседовать, а мне говорит, ну, слушай, я сейчас не могу, я сейчас досмотрю сериал. Конечно, дебилизм абсолютно.
0: Не, ну, да. Опять же, я считаю, что это совершенно как бы технологическая проблема, потому что, то есть, еще там год, два, три, и, в общем-то, линии, которые не занимают телефона, они, в общем-то, то есть, если проблема именно с тем, что ему вот, то есть, по телефону как бы не могут дозвониться, потому что он занят интернетом, это, я думаю, отпадет вскоре. Вот. А то, что человек занят чатом, ну, это просто, видимо, показывает то, что данное конкретное занятие чатом человеку было более интересно, чем беседовать с вот этим вот собеседником, но не знаю, что между ними было. То есть, может, они как-то какие-то у них были разногласия, может быть, он вот, может, он не в чате вовсе был, а может, он как-то вот этим прикрылся, как бы, как вот какой-то причиной такой вымышленной. То есть, но, с другой стороны, это просто вопрос предпочтения не метода общения, скорее, а человека именно, с которым общаться, потому что я думаю, что это, вот, в общем, проблема-то опять же не в технологии, как бы, а в людях и в то, что они, почему-то вот люди всегда хотят в своих бедах, но это вот довольно часто встречается такая, как бы, психологическая проблема, то, что люди как в каких-то своих проблемах начинают искать виноватых где угодно, только
1: не у себя
0: внутри, доме, да, не в тушке, то есть своей там где-то вот.
1: Ну, здесь ведь, что касается вот АВЕ, то есть это была у нас такая проблема. Ну, в общем-то, это расшифровывается как фирма англосакса «Ватикан Еврей», которая работает против России, поскольку, в общем-то, Великобритания является островным государством. Люди, конечно, совершенно не знают, знали и не знают, что такое эти сухопутные границы, поэтому у них особое мировоззрение. Вот. Я не думаю все-таки, что, конечно, интернет был вот так вот изобретен ими для того, чтобы навредить нам, поскольку гораздо раньше он все-таки начал у них там...
0: Нет, я думаю, что интернет — это, в общем, общемировое явление. Конечно. И считать, что он где-то кому-то... Ну, то есть... Ну, это слишком масштабное как бы мероприятие, чтобы приписать... Ну, то есть можно... Что касается зомбирования молодежи, то есть, если бы это действительно было так, то мы бы наблюдали, как бы, ну, то есть, никто не мешает открыть свой собственный сайт, свой собственный форум, чат и на нем зомбировать самостоятельно молодежь. То есть, как бы, вот наличие вот этого факта меня все-таки несколько отвращает от мысли, что как бы это чья-то конкретная злая воля могла быть. То есть, как бы, можно зомбировать кого угодно и на какие угодно темы, если у тебя есть возможность как бы создать свой собственный центр притяжения внимания там в интернете. И вот именно этот факт, он как-то вот, видимо, вот товарищ позвонивший, он...
1: Ну да, с этим, именно это имел в виду. С этим сложно не согласиться. Хотя, в принципе, например, вот, дети, так сказать, природы, вон-то гор, они как-то просты в общении. То есть, да, например, конечно. Мы недавно вот ездили вот в Полинезию, там лечили, общались. Я могу сказать, что люди, которые не знакомы с интернетом, ну вот с ними как-то легче. Вот, Тимур Генрихович, действительно это так, именно легче. Непонятно почему. То есть они не такие, что ли,
0: знают. Не испорченная цивилизация, наверное.
1: Да, вот, так. Это очень важно.
0: Но я думаю, что здесь они вот про телевизор то же самое. Можно сказать, что вот... Я вот, например, не смотрю телевизор уже, наверное, лет 5. Да. То есть я практикую информационную диету для сохранения целостности психики своей.
1: Это абсолютно правильно.
0: Вот. И считаю, что люди, ну, точно так же, они страдают вот от этого вот потока информации, который в них вливается там в одну сторону. Как бы интернет, он хоть вот в этом смысле, как бы, он позволяет какую-то избирательность осуществлять, то есть все-таки выбирать тот сайт, с которого, который тебя будет зомбировать. Вот. И все-таки какой-то двунаправленный поток, то есть можно как-то самому что-то написать там на форуме или в чате. Вот. А телевизор — это такая кормушка, такая, поток такой, в тебя включили с одной стороны, и у тебя вот все вот это сквозь мозг протекает. Мне вот жутко от этих как бы ощущений просто. И я считаю, что люди, которые вот не смотрят телевизор, они гораздо добрее и к людям, и к животным.
1: Которые они не как... смотрят.
0: Да, да, разумеется. Ну, животные-то они как-то вообще от этого свободны, и в этом смысле я им как-то даже завидую.
1: Безусловно, безусловно, я это тоже замечал.
0: И так. Птицы, кстати, тоже.
1: Птицы, да, да, да. Ну и вообще, то есть вот как бы, такое алчное поглощение, собственно говоря, через телеэкран продукции, которую изобрели другие люди, причем, ну, не всегда, скажем так, они... Ну, не то, что грамотно, так я не могу, конечно, сказать. Вот. Но не всегда, скажем так, бескорыстно, да, в том, что да. Они создают.
0: Да.
1: И вот так дико фанатично как-то быть преданным им, это, конечно, уже неразумно. Да. Следующий телефонный звонок, если вы не против. Да. Сейчас я напомню еще номер. Хотя и так звонят, но это просто положено так нам, так рано не начать.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Олег.
1: Здравствуй, Олег, да.
6: Я бы хотел небольшую гипотезу рассказать и услышать ваши отношения.
1: Давайте попробуем.
6: Ну вот все знают, что продукция Microsoft практически в любом компьютере есть.
1: Начинка
6: вот этого, да. И если наложить это все на кальку интернета, то получается жуткая картина. В том смысле, что где-то есть мощные такие центры информационного шпионажа, которые с помощью вот этой вот всемирной паутины способны практически сканировать любой компьютер, находящийся на планете. Кстати, вести такую деятельность по... отслеживанию любой информации, следить там за умами и прочее. Вот примерно в таком.
1: Ну, тут даже, знаете, спасибо за звонок, тут даже речь немножко о другом, что ведь не секрет, что вся информация вот по, в частности, интернету, то есть все посещения, они так собираются и коллекционируются Microsoft. Мы вот даже, по-моему, вы мне и говорили, что существует спецпримочка, позволяющая, попросту говоря, избежать вот данной регистрации.
0: Ну,
1: то есть как... с какой целью они это делают, совершенно не понятно. То есть вряд ли это просто статистика, да?
0: Ну, не то чтобы статистика, то есть как бы... Ну, что касается сути вопроса, то есть, во-первых, программное обеспечение Microsoft стоит далеко не на каждом компьютере, а обычно, то есть, ну, мое такое как бы мнение на этот счет, что Microsoft делает достаточно хорошее программное обеспечение для рабочих станций, но для серверов, интернетных серверов, все-таки не всегда удобно как бы применять. То есть не то, что оно вот плохое, но для этой цели подходят обычно некоторые другие и операционные системы, и приложения. Вот. И поэтому говорить о том, что как бы весь интернет под контролем Microsoft, как-то несколько преждевременно, потому что как бы там есть масса других всяких компьютеров.
1: Нет, ну а зачем?
0: Прежде всего, серверов.
1: Зачем они все-таки собирают эту информацию? Вы не станете отрицать, что это происходит, да?
0: Ну, я даже это самое. Ну, вот я, наверное, даже стану отрицать. Знаете, Александр, то есть как бы я, конечно... Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, смешно. Вот. И вот если это так бы действительно было, то это действительно еще один, как бы, как бы это сказать-то, ну, аргумент в пользу вот паранойи, такого вот желания вот оглядываться в обе стороны, когда вы переходите дорогу с односторонним движением. Знаете, вот паранойки, как себя ведут обычно. Они вот во все стороны смотрят, то есть хотя там и знак висит, что вот машины только в одну сторону едут. Вот. Но не знаю, может это...
1: Или когда их, например, зовут, говорят, например, Вить, он так, а? А, хотя голос, в общем-то, конкретно идет от носа определенного.
0: Ну, это нарушение этих какой-то высшей нервной деятельности. Есть такие, бывают. Ну, ладно, в общем, то есть по поводу слежки тотальной, ну, это просто технически достаточно сложно осуществимо. Существует, в принципе, система под, ну, то есть есть такое словосочетание системы эшелон, которая якобы сканирует трафик основных интернетных, ну, в главных узлах как бы интернет и вылавливает какие-то там сообщения по ключевым словам. Бомба, уран, там, например.
1: Наркотики.
0: Наркотики, да. Примите фуру с героином, растаможьте. Вот. Да. Ну, тому подобное. Глупости. И якобы их... Ну, то есть это очень большой объем информации. И его, чтобы так обрабатывать, чтобы что-то из него вылавливать, нужна очень продвинутая, не боюсь этого слова, система какие-то, которые этим занимаются. Вот. Но я думаю, что конкретно... Ну, то есть и такую систему, естественно, не будут строить для того, чтобы охотиться за каким-то Васей Пупкиным конкретно, который там краденый Windows установил там на свой персональный компьютер. То есть это есть другие цели, гораздо более как бы значимые и для создателей этой системы, и вообще и для там спецслужб. И, то есть, в принципе, есть как бы другой аспект, то, что, в принципе, движение человека в интернете, то есть по каким он сайтам ходит и на какие там кнопки нажимает, в принципе, существует возможность это дело протоколировать, как, ну, различными способами, и каким-то образом... Ну, то есть, это делается для того, чтобы, естественно, вычислять, куда люди ходят, когда они ходят, то есть, когда у них обострение сезонное там начинается.
1: То есть,
0: чтобы,
1: в принципе,
0: чтобы предугадать, как это делать.
1: Да, происходит какая-то, ну, я не назову это, там, попытка, как бы, регулировать вот движение вот этой толпы пользователей, да, но, тем не менее, отслеживается вот какие-то тенденции в изменении их там поведения, вкусовых пристрастий.
0: Ну, это скорее, то есть, это, в общем-то, для их же пользы, я думаю, дело. То есть для того, чтобы предугадывать их какие-то массовые такие реакции, и чтобы как-то быть к этому готовым, не для того, чтобы им какой-то там вред принести, а наоборот, чтобы они там друг другу не повредили. То есть если известно, что они, например, там в субботу после обеда все там ломятся, например, читать анекдоты, как бы, то можно как-то это предугадать и, в общем, ну, то есть какие-то меры принять, чтобы они там все там сумели анекдоты почитать, как бы, и чтобы это их им там не мешало. То есть...
1: Но все равно, согласитесь, пожалуйста.
0: Ну, неприятно.
1: Это, во-первых, да, во-первых, это малоприятно, а во-вторых, это же дает уникальную возможность, например, в какие-то часы, так сказать, наиболее массовых посещений там определенной страницы и так далее, да, просто выдать какую-то информацию, которая способна повернуть в дикую панику, собственно говоря, все население. То есть практически вот ввести в ужас, так сказать, сделать конец света, просто говоря, посредством информации негативной и грамотно поданной, понимаете, да?
0: Нет, ну, разумеется, если при наличии злой воли на такое мероприятие, оно как бы осуществляется легко, но то есть, ну, опять же, это скорее хулиганство можно как бы назвать, и, в принципе же, известно случаи, когда без отслеживания какой-либо информации хакеры, там, малолетние хулиганы-подонки ломали сайты, и вместо странички главной подвешивали какие-то, ну, что-то прославляющее себя, соответственно, и да, как да, бы там вот угрозы, содержащие там, ну, для того, чтобы таким образом обратиться вот к массе людей и как-то их пытаться своими вот этими проблемами загрузить. Но...
1: А вот после этого, ведь, кстати, извините, что я так вот перебиваю, опять же, была же ведь такая, ну, печальная, на мой взгляд, тенденция, когда вот такого рода хакеры затем приходили к людям, содержащим взломанные ими сайты, и говорили, что, дескать, так и так, вот я там знаю ключи, могу зашитить от людей более опасных, чем я. И ведь, что самое печальное, их брали на работу. То есть, по сути, это такой, ну, рэкет, что ли.
0: Нет, ну, это, в общем-то, нормальный подход. То есть, человек ищет себе работу, он ее таким образом находит.
1: Ну, вот вы считаете, это хороший способ найти работу, так?
0: Ну, скажем, если не, то есть, не подставлять как-то людей при этом, то есть, можно же как-то сломать сайт и не искажать его, а просто сказать: ребята, у вас вот тут дыра, я могу вам ее показать. То есть я, в принципе, сталкивался с людьми, которые вот вещи такие умеют делать.
1: Чего греха таить? Вы уж не скромничайте, вы и сам, в общем-то, я так знаю, только попроси.
0: Нет, ну это как бы отдельная совершенно сфера деятельности. Есть просто люди, которые в этом преуспевают, они только этим занимаются. Да, просто да, я да, занимаюсь да, как бы многими вещами параллельно, у меня на это времени остается достаточно мало. Вот. Но, то есть, это способ как бы честно заработать деньги, это, то есть, сломать чей-то сайт и администратору этого сайта и его начальнику там показать, что, ребята, у вас тут вот есть проблема, как бы я могу ее решить. Ну, то есть проблема есть, и вот он продемонстрировал.
1: Да, да.
0: И то, что я могу решить, это будет там стоить столько денег. Как бы. Если эта сумма действительно какая-то адекватная, то есть это там не миллион долларов,
1: то на это идут.
0: То на это идут, и я ничего как бы страшного в этом не вижу. Я как бы хулиганство, то есть во всех его проявлениях, если это как бы кому-то от этого не смешно, я считаю, что это как бы то есть недостойное поведение, неэтичное.
1: Вот да, мне почему-то кажется, тоже, да. А еще, наверное, телефонный звонок. Да, но прежде чем мы его примем, все-таки вот лично вам, так сказать, по Тимуру Генриховски, что недостает в сети, что вот какой бы сайт вы хотели видеть. То есть я, вот извините, я сперва могу там сказать, что вот мне, я бы хотел видеть как можно меньше личных страничек, начнем с этого, вот персональных страничек с фотографиями, там семейные альбомы и прочее, да, как можно все-таки меньше каких-то торговых вещей, то есть где постоянно предлагают что-то втюхивать, то есть я бы их оставил, но где-то в отдельном совершенно месте, а вот да вот, пожалуй, и все. Да, что мне мешает. А что бы я бы хотел видеть, это, в общем-то, да ничего, блин. Да, извините, я болею. А как у вас обстоит дело вот с пожеланиями?
0: Я вот как-то тоже спокойнее отношусь и к страничкам, и к торговым каким-то мероприятиям. То есть, более того, ну, по поводу страничек, я считаю, что ну, то есть, их как бы видно, что это страничка, можно просто да. на нее как бы не ходить, зная, что это страничка, что там ничего интересного нет, если это как бы не лично ваш знакомый человек, и он вас туда лично не пригласил, чтобы его там, ну, что-то вот как бы для вас там лично считать, что, что это как бы это нужно хорошо. Вот, да, да. Вот. А, то есть их как-то, ну, то есть в интернете есть все практически, но то есть каждый себе выбирает себе такую методику в нем поведения, чтобы ему было комфортно. Так вот, я рекомендую вам, Александр, просто внимательнее следить, куда вы кликаете. То есть, и тогда вы, странички вам просто не будут на глаза эти попадаться, и вы будете себя гораздо счастливее по этому поводу чувствовать. Что касается торговых всяких вещей, то я считаю, что это наоборот очень хорошо. Вот у меня жена, опять же, например, она, у нее есть комплексы такие, она не любит таскать сумки тяжелые, потому что она боится, что у нее разовьются из-за этого мышцы трапециевидные, она станет похожей на животное какое-то. Вот. Женщины, они странные. То есть я их не всегда тоже понимаю мотивы, но в любом случае, то есть спорить же бесполезно, мы же знаем. Вот. И поэтому я... то есть, а вот с появлением супермаркетов интернетных, она там все заказывает, все, что надо, и сумки ей приносит там, и она себя счастливой совершенно чувствует.
1: То есть, вот, это можно сейчас
0: и,
1: делать?
0: Да, это можно, действительно работает, как ни странно, и, в общем-то, расценки вполне допустимые. Вот, то есть, как-то можно себе это позволить, и я не то, что это пропагандирую.
1: Ну, я понимаю. Вот,
0: но я считаю, что вполне себе способ для женщины, которая не хочет ходить по магазинам, таскать сумки и там сунуть под руки интернет, сказать, вот учись теперь, вот, короче, не хочешь таскать, давай, решай вот свою проблему сама. То есть я считаю, что это правильный подход.
1: Ну, вот. да, с этим сложнее.
0: Вот, значит, а что касается того, что мне там не хватает, ну, в общем-то, я бы сказал, даже не сайтов, а в целом о... как бы о подходе, о концепции. То есть в интернете очень много информации различной, но порой очень сложно ее найти. То есть как бы есть такая наука, я с удивлением узнал недавно, которая как раз этой проблемой занимается, информационная архитектура, как раз по поводу как вот делать сайты и системы сайтов таким образом, чтобы человек, придя на них... каким-то образом, ну, то есть он что-то, вот ему нужны там роликовые коньки, например, какие-то конкретные. Там,
1: вот мне, например, сейчас очень необходимо.
0: Вот, да, я... зимой-то, да, на них хорошо. А так, с шипами только такие.
1: Так нет, ну мне же не для спорта, а для антуража, чтобы они лежали на заднем стекле автомобиля, и все видели, спортсмен едет. Ага. Да, вот только с этой целью, да.
0: Не, ну тоже вполне достойная позиция. Ну так вот, чтобы он где-то вот, ну, то есть минимальные движения какие-то и мозгами, и мышкой, и на кнопки минимально нажимая, как-то на эти коньки выходил совершенно резко, и, в общем, и удовлетворение получал в результате.
1: Так вот, Тимур Геннадьевич, о чем я, в общем-то, вам и пытаюсь рассказать, то, что, например, я ищу, набираю там ключевое слово «очки», вот, а мне там, или там вот коньки, да, мне выдается список из там более чем 50 всяких наименований с какими-то, попросту говоря, дебилами уже. Вот что плохо-то.
0: Нет, но это как бы проблема вообще интернета в целом, то есть это как бы его болезнь, можно сказать, детская, которая, разумеется, то есть вот как ответ на вот эту проблему явилось как раз вот создание такой отдельной отрасли науки, и пока она, конечно, в зачаточном состоянии пребывает, но, тем не менее, какой-то прогресс все-таки есть в этом смысле, и я думаю, что интернет, он будет все дальше и больше становиться более удобен, и более как-то даже чем даже домохозяйки смогут им пользоваться в полной мере. То есть, ну, они утомляются уже быстро. Им вот, то есть, они нельзя 50 раз кликнуть, уже как-то они, у них вот фрустрация быстрее наступает. Вот. И чтобы такие люди тоже они как-то могли в полной мере пользоваться.
1: Вот да. Выбросить в мышь, так сказать, да.
0: Да, ну, то есть прогресс есть, и это радует.
1: Будем надеяться. Ну и, видимо, последний на сегодня звонок и вопрос нашего уважаемого радиослушателя к Тимуру Генриховичу Евдокимову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам там все такое, да.
7: Алло.
1: Да.
7: А что, программа, что ли?
1: Собственно, да.
7: Ну, я, короче, это, рабочий, значит, только.
1: Да.
7: Ну, когда, значит, надо обработать деталь, значит, ну, допустим, 18 миллиметров меньше снял, деталь, она как пиздец, ну, простите, полетела.
1: Да, все, уже в брак, в контейнер для брака, да, знакомо, да.
7: И мастер там, вот.
1: А мастер, он, она может даже из сож вылить.
7: А брат у меня верхолаз, ну, че, 4 раза обстропело, он, значит, бился. Вот компьютер ему поставь, и он нормально же будет, правильно?
1: Да.
7: А так вот.
1: Понятно, спасибо. То есть вот, я думаю, это все-таки не последний звонок, еще один. Да, хотя да. Звонок тоже жизнеутверждающий, да?
0: Да, вот же
1: доброй
0: я
1: ночи.
0: Как с Марса.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, говорите. Ну, не хотите, вот следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
1: Как вы, у вас так получается голос меняется, а?

0: белого шара от других, потому что ведь когда там забиваешь шар, да, не всякий шар выкатывается обратно в эту выемку, а только белый.
1: Понятен вопрос.
0: То есть вот мы производили, в принципе, с друзьями наблюдение, нам кажется, что там просто в столе сидит какой-то работник, которому платят.
1: Понятен вопрос, понятен. Ну, на самом деле, спасибо за звонок, но на самом деле ответ не очень прост. Просто вот этот шар белый, которым лупит, он просто немножко меньше в диаметре, чем остальные его собратья-шары. Ну и, видимо, на вот этой замечательной, я бы не побоюсь даже этого слова, геометрической ноте, да, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу с Тимуром Генриховичем Евдокиевым. Он, соответственно, специалист по онлайновым информационным сетям, аналитик, и я думаю, что поскольку тема эта, она весьма злободневная, и дальше в связи с развитием, обрастанием, собственно, интернета, его обвешиванием всякими, в общем-то, грушами в форме новых пользователей, унт-пользовательниц, неоднократно будет у нас в гостях еще вот, кстати, старина Генрихович. Да, спасибо вам, Тимур Генрихович, за то, что вы пришли. Успехов вам в вашем вот нелегком труде. Вот, чтобы лампа мигала, вот антенна, чтобы не была загажена вольными всадниками неба птицами.
2: Ага. Спасибо вам, Александр, за предоставленную мне возможность. И спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, это было как-то интересно и познавательно.
1: Да забудьте.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Фамилию свою он не назвал по непонятным для меня причинам. Мы постараемся эти причины у него тоже узнать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуй, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
0: Здравствуйте, Саша.
2: Близится прекрасная пора, лето. И для нас это не только президентские выборы, не только дачные участки, не только ремонт квартир. Это еще и пора летних отпусков. Пора отдыха, время новых встреч, время любви, время жарких чувств, но и время расставаний, время душевных ран. И сегодня мы хотим поговорить о любви, поговорить о страсти, поговорить о чувствах. Мы не будем углубляться в теорию, мы не будем тревожить толстые пыльные тома, хранящиеся в библиотеках, мы вспомним наш личный опыт, попросим нашу прелестную гостью поделиться своими воспоминаниями, попросим Александра сказать, что он думает на некоторые волнующие нас темы. То есть будем говорить о любви.
1: И, конечно, если у вас, уважаемые телезрители и радиослушатели, будет какие-то мысли появятся вдруг на эту тему, вы можете звонить по номеру 203-19-22 и тоже делиться своим каким-то опытом или какими-то, может быть, выводами, сделанными из этого опыта.
2: Опыт каждого человека в этой области бесценен, и он, я считаю, необходим всем нам, так же, как и человеку, который пережил или хорошие, или тяжелые моменты в своей жизни. Что такое отпуск? Отпуск – это те 4 недели, для кого-то 2, на которые возлагаются надежды, с которыми трудно вообще, о которых трудно даже думать. То есть в эти 4 месяца, в эти 28 дней нужно вместить все то, что не дожил, не дочувствовал во весь предыдущий год.

0: рабочий, полный напряженной работы, полный забот о семье, о родине, о родном предприятии. И поэтому, когда человек отрывается от семьи, выезжает вот в места отдыха, в которых, как все мы знаем, специально созданы непринужденная атмосфера, где человек может быстро раскрыться, выпустить пар своих накопившихся за зиму эмоций. И там он, конечно, сталкивается с необычными для обыденных дней проблемами. Очень тяжело пережить разлуку в момент отпуска, потому что отпуск четко зафиксирован в табеле. И если вдруг любимая уходит от тебя за 3 дня перед вожделенными 3 неделями, то эта потеря просто невосполнима. Столько было надежд, столько было эротических мечтаний. Вот Татьяна заулыбалась. Видимо, ей такая мужская позиция кажется смешной. Что такое, Татьяна?
1: Мне вообще очень интересно. А почему интересно, Юра? Ну, я вообще-то, я вас очень неплохо знаю. Я понимаю, почему вы говорите о этих 3 днях перед отпуском. Но я с позиции, в общем-то, своей женской хочу сказать, что мужчина, если он действительно настоящий любящий мужчина, он должен вспоминать свою любимую не за 3 дня до отпуска, а думать о ней в течение года, и тогда за 3 дня до отпуска у него не станет проблема о том, есть любимый или нет любимый.
2: Простите, а вы имеете в виду, как говорите, о любимой жену? Я что-то не понял. Я просто туда отходил, там убрать в коридоре, там попросили.
1: Насколько я знаю Юру, говоря о любимой, он никогда не имеет в виду жену. Это очень интересно. Ты даже сюда ухитрился опоздать.
0: Я не хочу даже находить те слова, которые я мог бы ответить моей прелестной собеседнице. Я хотел бы вернуться к теме разлуки, к теме одиночества. Сюда ни в коем случае нельзя включать в наш разговор наших любимых и прелестных жен, которые являются единственным нашим обеспеченным тылом, нашей надеждой, нашей опорой. Человеком,
2: Юрий, который... простите, что я перебиваю вашу замечательную тираду. Я хотел спросить, а что касается некоторых стран, где вот все-таки многоженство? Вот как-то я несколько...
0: Кстати, там обязательно есть любимая жена. И эта должность как раз и держит на своих плечах все эти тяготы, все невзгоды. На остальных возлагаются совершенно обыденные... функции, как то готовка, поддержание чистоты в квартире, штопка вещей изношенных и прочее. А любимая жена является тем самым, чем для нас, моногамов, москвичей.
1: Для вас, моногамов.
2: А, Юрий, я предлагаю спросить, Татьяна меня очень интересует. Вот я в последнее время этот вопрос задаю всем своим знакомым, женщинам, и даже на улице я прям подхожу и спрашиваю у любой, типа, как ты вот думаешь. Скажите, Татьяна, вот об одном, так сказать, укладе общественном, имеется в виду такую сферу семейную, мы сейчас рассказали, это когда много жен. А другая часть, это когда наоборот, у одной женщины несколько мужей, тоже вот недавно проходил сюжет вот по телевидению такой. Вот если бы лично вам, не оставив никакого выбора, бы сказали бы, Таня, вот либо так, либо так, либо ты одна из жен гарема, либо у тебя 3 таких вот, ну, в хорошем смысле этого слова,
0: Юрия. Я открою маленький Танин секрет. В ее гостеприимнейшей, огромнейшей квартире в худшие дни не бывает меньше 3 мужчин, и каждый из них достойнейший представитель мужского племени. То есть не стыдно ни за мужчин, не страшно за Татьяну. Там всегда будет все прибито, никогда не будет течь кран. Всегда гости развлекут интеллигентной беседой, а поразят накачанным бицепсом.
2: Юрий, я все-таки хотел бы услышать вот этот Танин ответ.
1: Вы знаете, это на самом деле довольно сложно, потому что, как это ни странно, вроде бы, казалось бы, когда в доме собралось большое количество мужчин, мужчины вообще существа достаточно амбициозные, не может с этим не согласиться, то, в общем-то, между ними должна складываться какая-то здоровая конкуренция. И они должны действительно заниматься домашним хозяйством, действительно прибивать гвоздь, чинить краны. Однако же на деле получается, что все, в общем, совершенно не так. Мужчины, как бы мужчину наличие другого мужчины в доме ни в коем случае не мобилизует, оно, напротив, его расхолаживает. А если мужчина собирается втроем, так это просто, вы понимаете, это... уже получается готовая компания для преферанса или для выпивания, или, ну, я не знаю, для какой-то беседы. Но тем не менее, это просто получается какое-то полное безобразие. Вы знаете, я поняла, я пришла к своему выводу, что на самом деле мужчин должно быть не больше двух.
2: А скажите, и... Татьяна, вы сейчас так перечислили вот эти как бы сложности, связанные с нахождением нескольких мужчин в одном помещении при одном, извиняюсь, при одной женщине. Как вы считаете, это чисто национальная проблема или нет? Ну как же, вот, например, в тех странах, я, увы, не знаю их после того случая, мне очень трудно вот с памятью, тем не менее, есть страны, где действительно много мужей при одной жене. Там такие проблемы у тамошних женщин есть? Или это чисто наша?
1: Вы знаете, я думаю, что это, наверное, во многом связано с нашим стереотипом мышления. Вот. У нас, к сожалению, до сих пор ведущую роль во всем играют мужчины, вернее, как бы это условно ведущая роль, потому что на самом деле реально, я думаю, что наши радиослушатели не смогут с этим согласиться, реально все проблемы решают женщины, но тем не менее, как бы все устроено так, чтобы все в этой жизни устроено так, чтобы именно как бы создавать максимум удобств для мужчин.
2: И это правильно. Ну что же, Татьяна, я предлагаю послушать сейчас музыку, нашим радиослушателям собраться с мыслью. Все-таки, если вам будет что сказать, звоните. Мы вас с радостью выслушаем. И еще раз я напомню, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий, член оргкомитета конкурса «Мистер года».
0: Продолжаем нашу эротико-познавательную программу. Наши вопросы к нашей собеседнице Татьяне. Татьяна, скажите просто, как молодая прелестная женщина, которую невозможно описать никакими промерами моделей, никакими словами сладкоголосых журналюк, просто запредельно сексуальную женщину, нашу собеседницу, спрашиваю я. Как вы считаете?
2: Я так запнулся сейчас. Все-таки вот ты еще не отошел от вот этого периода, который у тебя был недавний, тяжелый. Я хочу... Ну, не буду я о нем напоминать. Просто многие наши радиослушатели и так помнят его. Да.
0: Татьяна,
2: говорите, Татьяна.
0: Что, естественно, для женщины в буйной молодости... множество мужчин. Множество для кого-то может быть 3 уже множества. Для кого-то множество это 17. И потом перейти к размеренной женщине, жизни женщины-хозяйки, женщины-члена общества. Или начинать буквально с 2-3 спутников жизни и постепенно, прибавляя по 2-3 мужчины в месяц, может быть, в квартал, выходить уже на расчетную мощность. Как вы?
1: Вы знаете, я думаю, что на самом деле настоящая женщина должна набирать обороты сразу и уже не сбавлять их в течение всей жизни.
0: А как же пик сексуальности женщины бальзаковского возраста?
1: К пику сексуальности бальзаковского возраста женщина должна уже обладать на самом деле достаточным количеством мужчин для нее и, собственно, встречать свой бальзаковский возраст с
2: С гордостью на глазах.
1: Да.
0: Ну, то, что женщина сможет продержать все эти годы в тонусе мужчин, никакого сомнения у меня не вызывает. Но как же эти мужчины будут чувствовать себя, когда этот всплеск сексуальности произойдет? То есть я боюсь, что их силы моментально подойдут к своему пределу физическому, и они окажутся в очень тяжелой ситуации. Женщины, привыкшие к фиксированному количеству, например, к 15 спутникам, окажутся перед проблемой или измены своей привычной пятнашки вот эти. То есть ей придется неожиданно расширять круг своих контактов, в том числе и сексуальных.
1: Вы знаете, я бы не рекомендовала, на самом деле, женщине, подошедшей к возрасту, изменять своим мужчинам. На самом деле, как вам сказать, сколько бы ни было мужчин, то есть 15, 16, или как бы нам зафиксирован случай рекордный 6.5 мужчины, там, в общем, мужчина был очень условно, можно назвать мужчиной.
2: То есть почти ребенок.
1: Ну, мальчик совсем. Вот, и вы знаете, на самом деле измена, она очень травмирует. И травмирует она в первую очередь женщину, понимаете, в чем дело. Она, каждая измена для женщины — это большая проблема. Она начинает мучиться угрызениями совести. Вы понимаете, как она будет смотреть в эти 30 глаз, устремленных на нее с надеждой. Люди, которые каждый день собираются, уходят по своим делам, вы представляете, они уходят по своим делам.
0: 30 лет будут стынуть несъеденными на завтрак. Ой,
2: нет,
0: 15 лет.
2: Я думаю, что наоборот, ровно 60 рук будут тянуться вверх с просьбой добавить омлета. И 30 задниц будут лосниться в дверном проеме, уходя на работу.
1: Вы знаете, на самом деле, как показывает практика, мужчины, когда им начинают изменять, они начинают голодать.
2: То есть,
1: вот, они отказываются от еды, они...
0: Не берут еду даже из рук, я вот слышал.
1: Они начинают пить.
2: А, скажите, Татьяна, кстати, вот этот парадокс...
0: И очень трудно после них чистить хлев по эту комнату. Татьяна, уборную, вот скажите, опять мы уходим в теорию, которая совершенно в эти жаркие дни неинтересна.
2: Нет, простите, Юрий, я
0: для
2: хотел...
0: Для наших слушателей, а, я
2: Юрий,
0: вот
2: простите.
1: Спросить. Не надо ссориться, мужчины.
2: Юрий, отойдите,
1: вас
2: Юрий.
1: В эфире всего двое, а как вы уже перепугались?
0: Именно об этом я и хотел вас спросить. Вот вы находитесь в критической, в патовой буквально ситуации для женщины, когда она в час ночи всего в обществе двоих мужчин. И я имел счастье бывать у вас в гостях, и сравнивая вас в вашем доме и здесь, я с ужасом обнаруживаю, что вы скованы, у вас прилегла прелестная морщинка меж бровей. То есть или это наша мужская несостоятельность, или это неадекватность нашего поведения. Вот в чем дело? Почему вам так тяжело с нами?
1: Юра, я не хотела бы вообще поднимать эту тему здесь, но вы сами виноваты. Вы сами напросились. И я хочу сказать, если бы я знала, что вы здесь будете, я бы, конечно, не приняла приглашение Саши прийти сюда.
0: Я знала, что вы не переносите мужчину в белых носках. Но я не мог заподозрить, что это произведет на вас такое ужасное впечатление.
1: Юр, не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю.
2: Скажите, Татьяна, как вы относитесь вот к высказыванию замечательного автора, песенника, самопоющего Бориса Борисовича Гребенщикова? Вот он спел такую песню. И женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей во всем, что движется, видится, а уверяют, что видит бледей. Вот такое наблюдение сделал Борис Борисович. Но почему-то о мужчинах такого сказать нельзя. Принято как-то, что женщины, они и дерутся даже. Вот если, не дай бог, между нами с Юрием возникнет битва, мы друг друга попинаем, там пару ребер сломаем, там телефоны побьем и успокоимся. Женщины же, они гораздо более, так сказать, и в драке более злобные. И действительно, как-то дружба между ними, она отличается особым коварством. Вот не могли бы вы, как вот эксперт все-таки по проблемам неравенства полов, объяснить нам феномен этого явления?
1: Вы знаете, я Все очень просто. Понимаете, если женщина — это женщина, если она ведет себя прилично, если она не претендует на чужого мужчину, то это нормально, хорошая женщина. А если женщина ведет себя совершенно непотребно, если она, придя к тебе в гости, тут же кладет глаз на твоего мужа или на твоих мужей, то это, блядь, она, блядь, и есть. Вы меня простите, конечно, за выражение. Вот. И что в этом случае делать, это уже все зависит от темперамента хозяйки квартиры. Она может выставить спокойненько гость, может выдрать ей клок волос.
2: Нет, ну а вот такие чисто как бы внешние культурные признаки, они могут не позволить ей это сделать. И как бы вот это, то есть это мужчина может мужчине сразу треснуть в репу, а вот женщина, они как раз, может быть, из-за того, что копят вот это свое как бы, ну, злость вот на какую-то соперницу внутри, под конец, когда начинается сама вот разборка полетов, особо жестокость не расправляются.
1: Вы знаете, я как эксперт могу вам порекомендовать, что ни в коем случае не надо копить злость. То, что если хочется дать в репу, то надо давать в репу. И вы знаете, это на самом деле очень хорошо уравняет вообще шансы полов. Многие, между прочим, многие женщины с таким же успехом могут. На самом деле у нас была одна такая, значит, женщина, которую мы наблюдали. Она била не только своих соперниц, она била своих мужей.
2: Угу. А скажите, кстати...
1: И надо сказать, что это очень оказало на них очень хорошее воздействие. У нее были очень хорошие, очень воспитанные мужья.
2: Скажите, Таня, вот как вы считаете, вот такое неравенство, что, например, женщина может взять и вцепиться мужчине в репу, а он как бы изначально, если он воспитывался в нормальной семье, у него как бы установка уже, типа, женщину бить нельзя. Там, конечно, понятное дело, что в ходе цивилизации как бы это уже несколько утрачено, это вот чувство такое уже практически на уровне какой-то, какой-то, так сказать... Ну, природные чувства. Вот. Но, тем не менее, это же как бы самое галимое неравенство. То есть, я бы сказал, убивающий, оскорбляющий мужчину. Почему он может получать по репе от женщины, а вот он, типа, ей не может дать? Хотя я бы не сказал, что как бы все женщины значительно слабее всех мужчин. Бывает наоборот. Я видел здоровенную бабищу, которая тут так мочила, залетит сказать, на новом работе молоденького милиционера. Вот, что фуражка, вот, она катилась почти до вот этой, до Тверской.
1: Я, на самом деле, вот, все, что вы говорите, это как бы воспитанная установка. Еще ни разу в жизни я не наблюдала, как эксперт, ни одной семейной пары, которые бы испытывали друг друга бы чувства, где бы мужчина не бил бы женщин. Мужчины бьют женщин.
2: Но не бьют. Всегда. Все-таки. Ну, вы знаете, Татьяна, я предлагаю послушать музыку. После музыки в эфир выйдут, так сказать, последние известия. А затем, после часа, мы вернемся к разговору с вами.
0: Снова вопрос к нашей собеседнице. Сегодня я думаю, что всем мужчинам, которые нас слушают, будут интересны конкретные вопросы, конкретные рекомендации, мнения женщин по животрепещущим темам отношения полов. Татьяна как-то удивительно подняла брови и дернула плечами. В чем причина, Таня?
1: Я не поняла ваш вопрос. В чем причина того, что я подняла брови?
0: Да.
2: Ну, может быть, просто это пролетело насекомое. Тут сейчас дело в том, что у нас постоянно вот эксперименты с разного вида животными тут происходят в нашей лаборатории. Вполне возможно, что вот это новый эксперимент, так сказать, нового селекционирования медонесущих, то есть пчел.
0: Ладно, с ними, с мухами. Лучше поговорим о нас, мужчинах. Одна моя знакомая сетовала на то, что когда у нее появляется больше трех мужчин, обычно у нее всего два мужчины, то она крайне устает. Ну, когда она говорит в хорошем настроении, то говорит прыгать из койки в койку. А когда она склонна к философствованию, к морализаторству, она говорит, что очень тяжело помнить даже не так, не то, как кого зовут. А кто-то любит, чтобы его подержали за ушко, кто-то любит, чтобы его подержали за носик, кто-то любит пепельницу в кровать. И, Татьяна, какой ваш взгляд, что самое главное для женщины, самое сложное или самое приятное, у которой несколько мужчин?
1: Самое главное для женщин, у которой несколько мужчин, это не заморачиваться на самом деле на этих проблемах, потому что на самом деле, если начинать пытаться помнить все, что кто любит каждый, и пытаться как-то, допустим, я имею в виду, допустим, нормальную женщину, ну, как бы такую, то, что называется среднестатистической женщиной, женщина, как, которая не держит дома там нескольких мужчин, а которая, допустим, встречается сразу с несколькими мужчинами, для нее самое главное это полностью переключаться и жить двойной, тройной, четверной жизнью. Ей главное даже не то, чтобы помнить что-то, что есть, ей просто надо быть другим человеком, потому что с одним мужчиной она будет одним человеком, с другим мужчиной другим человеком.
0: А не изнашивается ли вот нежное женское естество, нежная женская душа от таких перевоплощений? То есть каждый раз выворачиваться наизнанку, если вот я, для меня, кстати, до сих пор загадка, если вот некая сущность, некое тело или явление вывернуть наизнанку, будет изнанка. Вывернуть обратно будет как бы лицо, но уже вывернутое с изнанки. А вот если в третий раз вывернуть, то ли это будет изнанка, то ли лицо изнанки, то ли изнанка лица, то ли еще какое-то вот явление. То есть вы представляете, что вот женщина, она даже не каждая женщина может принести домой одновременно 14,5 кило картошки и 2 арбуза.
2: А вы имеете в виду, Юрий, простите, что я так перебиваю, я просто выходил прибрать в коридоре и не понял, о чем идет разговор. То есть вы имеете в виду все-таки, если при одной женщине несколько мужей, или вы имеете в виду как-то знакомых, вот, или просто любовников? То есть когда они ведут общую экономику или нет?
1: Да, это вообще надо разделять. Я понимаю, в чем дело. Опыт, на самом деле, женщин, живущих с несколькими мужьями сразу, достаточно уникален. Для нас, как бы, более, наверное, обычная ситуация, ну, как бы более близко к реальности, это женщина, встречающаяся сразу с несколькими мужчинами. Допустим, женщина, имеющая мужа, любовника, или, там, допустим, двух любовников, или, допустим, которые, в общем-то, чаще всего не подозревают о существовании друг друга. И в этом смысле ваш, как бы, вопрос, Юра, вы спрашиваете, как нежная женская как натура чувствует себя в этой ситуации. Знаете, женская нежная натура вещь достаточно стервозная и эгоистичная, и на самом деле чувствует она себя в этой ситуации достаточно комфортно. Комфортно.
0: Я понимаю, с некоторых лет, некоторого возраста, я понимаю, что, может быть, наиболее ценная спутница жизни это не та, которая тебе 100% верна, потому что это истина, ты узнаешь или последним, или никогда не узнаешь. А самая ценная женщина, которая не вызовет у тебя никогда сомнений в ее верности. То есть, как бы, это мы оставляем за скобками. Дай бог, чтобы просто не было того доброжелателя, который раскроет твои глаза. Меня-то интересует вопрос именно женского восприятия ситуации. И как вот один из мужчин, который ходит по улицам нашего города, по одним с вами улицам, Татьяна, мне очень интересно узнать, вот если, например, мужчине понравилась женщина, вызвала у него жар под кожей, огонь в груди.
2: Потливость повышенная.
0: У Александра вот мы с интересом узнали, как у него проявляются эти чувства. Как мужчина... И вдруг мы узнаем, как, например, вот в ситуации с вами, Татьяна, что у этой женщины уже 3-4 поклонников, которые совершенно прочно утвердились на более или менее далеких орбитах ее жизни. Вот как мужчина может в этом плотном электронном мужском облаке найти свою орбитку, как может на ней устроиться, как он может на ней удержаться?
2: То есть щель в заборе, вы хотите узнать?
0: Щель в заборе — это скорее объект для подсматривания. Я бы сказал,
2: ну, вот
0: свою клумбу, да, какую-то на ее участочке. Как можно ее разбить, как ее надо возделывать?
2: Свой огурчик на ее грядочке.
1: На самом деле, если... На самом деле, если... Понимаете, в чем дело? Это возможно только в случае, если уже существующие мужчины не перекрывают все ниши, понимаете, это женщины. Вот. Потому что как бы не было бы разносторонней женщины, какой бы она там не обладала, не обладала многогранностью, но тем не менее определенное количество как мужчин, 2, 3, 4, 5, там сколько граней, и сколько там, допустим, невостребовано в женщине, если мужчины это перекрывают, то тогда, конечно, вы свою ни клумбочку, ни огурчик не вырастите. Вот. А если что-то в этой женщине осталось невостребованным, и никто не перекрывает это все, не занимает эту нишу, понимаете, в чем дело, то тогда, конечно, можно в нее внедриться, и вы будете там N плюс первым мужчиной.
0: А вы хотите сказать, что даже и думать нечего, чтобы огранить эту женщину на еще пару граней, чтобы вот как раз и прикрыть их?
1: А вы знаете, я честно вам скажу, что я в это не особенно верю. Я не верю в то, что мужчина может как бы создать, что вообще просто человек может создать в другом человеке какую-то новую грань. Он может как бы там очистить, вероятно, что-то наносное и найти эту грань, если она была. Но если ее не было, выточить ее, это, мне кажется, невозможно.
2: А скажите, ваше отношение, Татьяна, к такой поговорке, как муж, например, не стенка, понимаете ли, можно и подвинуть. Вот как бы ведь вот эта ситуация может возникнуть всегда и везде. И мне кажется, что тут зависит от того, подопрет ли, так сказать, жена вот этого мужа или наоборот поможет подвинуть. Вот. То есть смысл в том, что, мне так кажется, не все зависит с данной ситуации от данной конкретной женщины. Вот там, то есть, например, я могу просто прийти, все остальные огурцы повыдирать и посадить свой один здоровый. Вот. А она даже и так будет сама в недоумении, как-то ее клумба оказалась в единоличном пользовании одного конкретного субъекта.
1: Вот знаете, на самом деле, я думаю, что это не женщина, вот то, о чем вы говорите. Понимаете, есть женщина, которая там является личностью, которая, в общем-то, сама понимает. То есть у такой женщины может подумать мужа только, понимаете, если эта стенка была там, не знаю, из картона. Ну, стенки тоже разные бывают, понимаете?
2: Да.
1: Вот. А если это... как бы, а есть некие существа человеческие, которые...
2: Ну, так называемые овощи.
1: Ну, вот так называемые овощи. Некие человеческие существа, которые, понимаете, которые занимают совершенно абсолютно пассивную позицию. Поэтому кто придет, понимаете, их выдернет, пересадит в какое-то другое место, и они там же там будут произрастать, процветать или там чахнуть. Сохнуть, но они сами не будут изменять свое положение. Я говорю именно о женщинах, которые создают свою жизнь, которые сами выбирают, что им нужно.
0: А вот, Татьяна, я опять в ужасе. Вот вы говорите длинные такие умные речи, и никак, я даже теряю надежду опять увидеть ваш полуприкрытый взор. И какой хочется видеть собеседницу? Знаете, бывает так, вот закинет ручку, надломит запястье, схватится за край подушки и судорожно сожмет его. Ой, простите, я про подушку. А мы здесь все вот как-то очень сухо, грустно. В чем дело? Как можно увидеть опять желанные картинки вот эти все?
1: Ну, если ставит задачу поиграть, то можно поиграть. Понимаете, в чем дело? Я с вами пришла серьезно разговаривать, Юра, но если вы настроены поиграть, мы можем поиграть, пожалуйста. И будет вам подушка с заламыванием рук, и будет нежная барышня, все, что вы хотите, пожалуйста.
0: Ах, отпустите мой рукав, зачем?
2: Ну, пока вы сейчас будете играть, я предлагаю нашим радиослушателям послушать музыку.

0: Эхо Москвы.
1: И, уважаемая Татьяна, уважаемый Юрий, нам звонят радиослушатели по телефону 203-19-22. Вполне вероятно, у них появились какие-то мысли по теме нашей сегодняшней программы. И, может быть, вопросы к вам, Татьяна, ну и, может быть, к вам, Юрий, тоже. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
2: Вы знаете, у меня к Тане, в общем-то, такой серьезный вопрос. Вот у меня возникла такая проблема. Я получаю по 150 тысяч, и мне одна девчонка просто, я за месяц за ней ухожу, он сказал, да нахрена ты мне нужен, ты мне на тампоны ты не сможешь заработать, а темные подъезды хочешь меня завести. И вот я думаю, куда мне сейчас пойти? Может быть, мне пойти в БХСС, я девчонок просто в магазинах буду подлавливать. Там говорят, их просто подловил и сразу в кладовку веди, чтобы в тюрьму она не хочет садиться. Или, может быть, вот у меня еще есть тетка, она в магазине работает. Может быть, тоже она специально гирьки им будет подсовывать так, чтобы незаметно. А я буду бегать просто тоже к БХССникам, буду их закладывать. И вдвоем тогда с ребятами на пару буду их там в кладовке. Вот посоветуйте, как мне решить мою сексуальную проблему.
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос.
3: Я не поняла, простите, извините, я не поняла. Вы хотите с ребятами в кладовке? Простите, вы ходите с ребятами в кладовке? Я не понимаю,
1: да.
3: каких вы ребят имеете в виду?
4: Я думаю, вам придется отвечать. Не пытайтесь уйти от темы. Вам придется отвечать на этот вопрос.
3: Я не хочу идти, я сейчас подумаю. Понимаете, дело в том, что подлавливать девочек и тащить их в кладовку, на самом деле, довольно сейчас опасно. Вы понимаете?
1: А как бы вы могли вот все-таки действительно, вот скажем, человек получает 150 тысяч рублей в месяц, это, на мой взгляд, совсем мало. То есть, вот, и, может быть, лучше вы как-то ему посоветовали бы какое-нибудь место работы, помимо ОБХСС, может быть, как-то вот у вас в вашей академии как-нибудь его пристроить. Или как бы вы опасаетесь за его нравственные какие-то нормы?
3: Нет, я совершенно не опасаюсь за нравственные нормы этого человека. Но если человек зарабатывает 150 тысяч в месяц, то, значит, соответственно, ему надо искать женщину, которую бы устраивала бы 150 тысяч.
1: Или женщину, которая бы зарабатывала больше.
3: Ну или, допустим, ему надо искать женщину, которая такого возраста, которой не надо уже пользоваться тампонами. И у нее не будет ставить вопрос тампонов. Понимаете, в чем дело? А женщина в возрасте, когда не страдает уже возрастом тампонов, она может на самом деле сама прекрасно содержать этого мужчину. Просто надо найти женщину постарше.
1: Хороший, кстати, хороший ответ. Или, помоложе, это уже дело подсудное. Вот Юрий рвется.
4: Или,
1: к микрофону,
4: кроме всего прочего, я хочу сказать, что такая женщина, которая считает сразу чьи-то 150 тысяч, она крайне недальновидна, потому что история знает множество случаев, когда совершенно безнадежные с точки зрения происхождения мужчины. Вот, например, взять сын учителя. Один сын учителя стал всем известным Ульяновым Лениным, который, в общем-то, управлял громадной страной и перевернул ее вверх тормашками. Второй сын учителя стал Элтоном Джоном, который теперь обладает огромной коллекцией очков и личным самолетом. Поэтому я бы предложил женщине смотреть не вниз на тампоны, а вперед и в перспективу, оценивать мужчину того, что он стоит.
1: Хороший ответ, Юрий.

0: Следующий телефонный звонок наших уважаемых радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
2: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Татьяна и Юрий, это Владислав.
1: Здравствуй.
2: В общем, ну прежде всего я хотел сказать о том, что нет такого места, где нельзя было бы посеять семя любви. Вот.
1: Угу.
2: И еще дело в том, что вот обычная любовь — это бесспорно хорошо, бесспорно интересно и правильно, но прослойка человека такова, ну, на мой взгляд, то иная любовь волнует его больше. Ну, в данном случае я бы хотел затронуть такую любовь, как розовая. Но она существует, правильно? И просто впервые с этим я еще в школе столкнулся, когда просто мне моя подруга сказала, что и она влюблена в учительницу русского языка. Просто на полном серьезе, вот. Но ничто вообще-то нельзя сказать словами. В этом году слова, они как бы теряются, вот, и поэтому лучше все-таки это говорят стихи. Но если, Александр, ты позволишь, я просто, насколько ты знаешь, я плохо говорю словами, у меня больше в стихах получается. Я эту тему долго очень мусолил.
1: Ты давай к делу переходи.
2: К делу. Розовая любовь. Любили девушки друг дружку, и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди, как же можно, и в самом деле все всерьез. Бесстройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди, но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот, дурной усмешкой искривили девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен, да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица. Спасибо вам большое за то, что вы дослушали до конца. И мне бы хотелось спросить, скажем, у Татьяны, были у нее вот подобные случаи взаимопрокновения?
1: То есть вы имеете в виду ее личную жизнь,
2: да,
1: или?
2: Ну, и личную, и окружающих ее, скажем, друзей по кругу. Ну,
1: спасибо, спасибо, да? Понятно. Вопрос понятен, спасибо.
0: Ну что же, действительно, Татьяна, я думаю, тема вот эта, она как-то достаточно серьезная. То есть я сейчас заметил внимание, будучи очень наблюдательным молодым человеком, что тема, вот скажем, педерастии, она активно, так сказать, муссируется средствами массовой информации, и повсюду как-то об этом пишут, и как-то постепенно это, видимо, уже скоро будет вообще таким же распространенным явлением, как реклама, например, сока какого-нибудь, или там, не знаю, присыпки для грудничков. А вот эту тему, которую затронул наш радиослушатель, как-то обходит стороной. Вот, хотя явление есть, бесспорно. Как бы вы могли прокомментировать его? И поскольку вы все-таки эксперт по проблемам неравенства полов, вот то, что зажимают, так сказать, информационную какую-то поддержку розовому течению...
3: Вы знаете, это действительно большая проблема, потому что на самом деле, если вы обратили внимание, то в последнее время во всех средствах массовой информации активно пропагандируется тема голубая, ущерб розовый, я бы так сказала. И создается впечатление, что более того, в общем, нам пропагандируют то, что любить друг друга могут только два мужчины, и, в общем, все там великие, как бы, современный мир всего, они становятся, то есть, как бы, они декларируют свой гомосексуализм или свою бисексуальность. Но при этом для бедных женщин не оставляется никакой ниши, на самом деле. Вот. А розовая любовь и есть, и я вам могу сказать, что на самом деле количество гомосексуальных контактов у женщин, оно гораздо больше, чем у мужчин. И, в общем, я думаю, что очень большой процент женщин, я даже сейчас не берусь назвать какой, в в своем развитии через гомосексуальные контакты прошли. Прошли через именно влюбленность. Я не имею в виду чисто вот сексуальную, а именно влюбленность в...
0: подружек.
3: В подружек.
0: Даже песня есть такая «Подружки мои». Да, Юрий, что-то
3: не
0: вы хотели спросить.
3: Не меня, да? Это все очень так.
4: Ну, со стороны мужчин, мне кажется, очень объяснимо, а любовь к лесбийским сценам в эротических фильмах, в жизни. Потому что, когда наблюдаешь сцену мужчины с женщиной эротическую, то у мужчины, неизбежно смотрящего мужчины, возникает или чувство ревности, если женщина достаточно привлекательна сексуально для него, он ревнует ее к партнеру, к экранному, или чувство сострадания к экранному собрату, если женщина невообразимо мерзка. А когда любовью занимаются две женщины, то, соответственно, он не может ревновать одну к другой в данном случае и проецирует свое либидо на обеих. А нас-то как раз, мужчин, интересует взгляд изнутри Татьяны. И, исходя из вашего личного опыта, что ощущает женщина в такой завидной и желанной для любого мужчины ситуации?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцену лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, или серо-бурмалиновая в крапинку, она на публику не делает. Вот. Если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
0: То есть, на самом деле, получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
3: Да, это розовая нашивка, очень верно.
0: А внутри подкладка голубая.
3: Да.
0: А скажите, Татьяна, конечно, не скромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием, в том числе. Лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
3: Да, безусловно. Условно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то какой-то сексуальной игры, имеющей розовую как бы подоплеку.
4: Даже Наташа.
0: Ну что же, я предлагаю сделать перерыв на музыкальную паузу, а нашим уважаемым радиослушателям я предлагаю продолжать звонить по телефону 203-19-22. Мы ждем ваших вопросов к Татьяне Невской, к Юрию и, собственно, ваших мыслей по сегодняшней нашей теме «Песня».

0: Скажите, Татьяна, как вы считаете, вот где плодотворнее, так сказать, среда для произрастания детей? Я имею в данном случае в виду нравственную, так сказать, сторону дела. В семьях, где, скажем, многомужество, в семьях, где многоженство, или в семьях, где вот обычная, так сказать, ну, в обычных семьях, где все семейная пара. Где, на ваш взгляд, уютнее расти детям?
1: На самом деле, так же, как и везде, детям уютнее расти там, где их любят. И их нравственность, она будет зависеть от людей, как, которые их окружают. Понимаете, в чем дело?
2: Но если пять папок любят, это же лучше, чем один папка любит.
1: Это совершенно одинаково, на самом деле. Абсолютно.
2: Нет, ну один вот умеет показать, как палочку сострогать, другой может телевизор починить. Я, например, вот телевизор еще могу, а вот палочку, ну никак.
1: Юр.
2: Он обделен, получается, значит.
1: Юр, папа, он всегда хорош. Понимаете, папа всегда лучше всех.
2: Я таких папань видел, блин.
0: Сейчас, Юрий, подождите. А, так, простите, Татьяна, но ведь бывает так, что, вот, скажем, я тоже знаю по опыту, вот к нам в наш центр.
2: Я вот папу свою ненавижу.
0: Очень часто приходят разные совершенно люди, которые, так сказать, ну, за консультацией чистые. Например, бывает такой феномен, что после рождения первого ребенка папа как-то относится к этому, ну, так, кого-то его и не было. А когда появляется второй, то он становится бешено влюбленным в этого грудника, прям, ну, вообще там целует его в попу, в промеж ягодича, там чуть ли не плачет. Вот, теперь представьте себе, что, например, они между собой даже разберутся, чей конкретно этот грудничок, но, тем не менее, их одновременно пробьет на любовь к этому грудничку. Если получится, что вся попа у него будет исцелована, они, столпившись над этим розовым пухлым телом, они просто могут подраться, то есть это какой-то будет такая любовь буйных, вот не кажется вам?
1: Вообще весь мой опыт говорит о том, что на самом деле мужчины любят перекладывать ответственность за ребенка на кого-нибудь еще. Понимаете, что если их будет пять, то, скорее всего, не будет словно попа, а, скорее всего, это будет совершенно несчастный, одинокий ребенок, с которым даже там, которому некому будет детский сад отвезти. Я уже не говорю о том, что он дома будет сидеть, и папа за ним будет ухаживать. Нет, я думаю, что просто ему некому будет водить детский сад. Угу. Женщина в этом...
0: А матери, например? Вот, и как много матерей. Как же это, скажем, ну, понятно, типа она одна родила, а ведь женщины, поскольку мы уже выяснили, что в большинстве своем в каких-то экстремальных таких ситуациях они существа достаточно злобные, ну, в принципе, они могут, например, видя, как там другая вскармливает свою грудничка выменем, типа, она может что-нибудь там подстроить. То есть все это, мне кажется, грудничок в данном случае серьезный повод для ссор в таких семьях.
1: Ой, нет, вы знаете, на самом деле, что интересно, у меня была одна семья знакомая, в котором было две жены и один муж, и у одной жены был ребенок, а у второй, вторая была, значит, совсем молодая девочка, у нее ребенка не было. Надо сказать, что она старалась изо всех сил сделать так, что как будто это ребенок ее. Она носилась с ним, она все время пыталась его как-то отнять, принять в нем участие. И сублимировала это. На самом деле, не думаю, что она любила ребенка. Она просто таким образом пыталась выразить как бы свою сопричастность к тому, что она не могла. Она не могла родить этого ребенка, она не могла стать, значит, матерью этого ребенка. И поэтому, а во всем остальном она как бы была лучше. Она была моложе, она была красивее, она считала себя умнее. И она пыталась как-то пристроиться и к материнству тоже.
0: Они не похожи ли это скорее вот, ну, с ее стороны на тренировку такую? То есть она потом своего пупса родит и уже будет знать, типа на чужом потренируется, как там, куда ему присыпку засыпать, куда там пампер вставлять. Может быть, вот как бы это чисто такая...
1: Я не верю в то, я не верю в женщин, которые любят... в молодых женщин, которые любят всех детей.
2: Мне кажется, что это следствие инфантильности этого мужа, что он сам вызывает у окружающих женщин материнские чувства, стремление защищать, вытирать нос. И из-за этого происходит эскалация материнства, такое избыточное проявление, нет?
1: Ну, в этой семье это все было именно так. То есть в этой семье главным ребенком был муж, с которым активно ухаживали эти две женщины, а вторым ребенком это был вот этот маленький ребенок, за которым тоже как бы ухаживали, ну, уже, конечно, в меньшей мере.
2: Я думаю, нам будет интересно послушать мнение радиослушателей, а на этот счет мы с интересом выслушаем звонки.
0: Да, по телефону 203, понимаете ли, 19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.

0: ну, более такую мягкую сферу, если мы говорили о внезапном возникновении ненависти между представительницами прекрасного пола, то уж как бы такая вот зависть, мне кажется, это там в норме вещей. То есть если у мужчин зависть распространяется только на то, что там у одного автомобиль там лучше, а у другого хуже, то здесь вот все эти факторы играют роль. Прокомментируйте, Таня.
1: На самом деле, изнасилование, оно никогда не может быть объектом зависти. Поскольку насилие само определяется. Насилие – это в первую очередь насилие над личностью, потому что это вступление в связь. То есть насилие – это вступление в связь помимо желания женщины. И именно это определяется, вот, когда определяют, что было, изнасилование или, там, допустим, просто половой акт.
0: Ну, то есть, видимо, скорее всего, что здесь вот реакция вот этой подружки, которая сказала...
1: Это анекдот, я думаю, что это анекдот.
0: Да, это анекдот, достаточно такой известный, распространенный, но, видимо, как бы если его применить к жизни, ведь анекдоты все берутся откуда-то, из какой-то конкретной ситуации, вот, то, может быть, она так простебалась, вот эта подружка, а может быть, действительно, вот в данном случае она позавидовала, в таком случае у нее какая-то очень чересчур, как это называется, такое выражение, мультисексуальность.
2: Мне вот другой аспект этой ситуации интересует. Мне кажется, что такое пренебрежительное отношение к женщинам, порождающее подобные анекдоты, вызвано тем, что многие женщины чересчур расчетливо относятся к своей чести, к своей чистоте, невинности и элементарно продают ее взамен на набор жизненных благ.
0: Например, торшер, автомобиль, квартира. Вот и грудничок,
2: Александр,
0: как апофеоз,
2: проявляет необычайную осведомленность как раз в женских пристрастиях. Мне остается только кивнуть. И мне кажется, что женщина, изначально продавшая свое молодое, свежее, юное тело, самую дорогую валюту, похоже, судя из истории на нашей земле, в начале своего жизненного пути она вот так...
1: И самую дешевую.
2: Я не буду дискутировать, здесь наши точки зрения никогда не пересекутся. И женщина, которая продает себя в самом начале, в самом ценном свой период, она потом не может вызывать ничего, кроме желания рассказывать о ней анекдоты, отправлять ее пинком на кухню и обращаться с ней так, как часто это мы видим вокруг.
1: Я думаю, что вообще все разговоры о том, что женщина продалась, на самом деле, они имеют как бы под собой такую двоякую основу. То есть, с одной стороны, когда мужчина мне вот сейчас говорит о том, что женщина продалась, я сразу начинаю подозревать о том, что просто эту женщину он никогда в жизни не смог бы заполучить. И теперь, глядя на нее, как та лиса, которая не может достать виноград, твердит, что зелень виноград вообще, значит, продажная. Продажная тварь, продалась за машину, пупса. Там,
0: понятно.
2: Нет, ну, вы просто рассказываете песню другой... Олега Газманова «Путана, кто же виноват?». Но на самом-то деле все же не так происходит. Многие подруги в минуту откровенности...
0: подруги?
2: Да, не постельная, а бытовой. Честно говорят, что свобода – это деньги. Что может быть лучше денег? Но если какой-то фуфел тряпочный оказывается единственным источником этих денег, то они спокойно идут на длительный контакт с ним и связывают свою жизнь, свой быт, свои чувства с кем попало фактически.
0: Кстати, вот у меня есть замечательные 3 розовые дискетки. Это вот именно их выпускает вот сейчас международная организация, которая называется «Розовое вымя». Действительно, чтобы хоть как-то окупать свои акции, вот это как экспериментальная их продукция. Но вы знаете, Татьяна, знаете, Юрий, я предлагаю сейчас отвлечься на музыкальную паузу. 5 минут у нас до выпуска новостей. А после выпуска новостей мы продолжим с вами тему нашего сегодняшнего разговора.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Мы предлагаем вам задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22 и с радостью вас выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Ну, говорите, пожалуйста, погромче.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, у меня звонок немножко не по теме.
0: Ну, да-да, говорите, мы слушаем.
1: Я бы хотел спросить, этот человек песню звучал от Джонни.
0: Ага, ну, тоже хав. Почему музыка, которая звучит в нашей программе, она как бы является частью нашей программы. Это такая певица, которую называют, по-моему, Джилла. Очень старая, хорошая музыка. Ну, я, по-моему, ответил сам на вопрос. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, вот вы знаете, у меня вопрос к вам, ко всем, наверное. Вот что вы думаете насчет брака как такового? Мне кажется, что он все-таки любящим людям он как бы не нужен.
0: То есть вы имеете в виду все эти бумажные волокиты?
2: Да, официально вот это заключение, но это ни к чему, мне кажется.
0: Угу. Спасибо. Я, кстати, придерживаюсь целиком вот мнения нашего радиослушателя. Во-первых, все вот это, ну, то есть всякие вот эти тряпки, вот которые там, все эти вот свадьбы базитические. Лично я в своей жизни был на 3 свадьбах, и все 3 постарался разогнать активно. То есть, но мне не дали просто.
3: Самое удивительное, что вот несмотря на, опять-таки, вот у Александра это диссонанс постоянно, что несмотря на декларируемые какие-то ценности и постулаты, он действует совершенно наоборот во всех своих проявлениях. Например, все эти 3 свадьбы, это были свадьбы Александрова. Это, конечно, недосказано. И несмотря на то, что он как бы за гражданский брак, с каждой новой своей избранницей он торопился на вторую же неделю знакомства заключить вот этот самый административный союз. Приходилось потом терять паспорт, это 10 рублей.
0: Да, кстати, даже мало того, что мне еще вклеивали и дополнительные странички туда.
3: Да, Моссовет специально постановление выносил и разрешал ему. Причем по каждому случаю отдельное. То свадьба с несовершеннолетней, то свадьба с женщиной преклонного возраста, то вклеивать дополнительные страницы в паспорт и вырывать их из трудовой книжки.
0: И
3: всем при том, что вот в своих речах в позиции радиоведущего он, казалось бы, совершенно социально адаптированный гражданин. И никак это не вяжется с этапами его жизни.
0: Ну вот видите, Юрий, жизнь такая сложная. Порой, я бы сказал, вот эти ухабы, они иногда выбивают из колеи. Ведь внутри каждой колеи бывают ухабчики. Правильно, Татьяна?
4: Безусловно. Юра, мне интересно, а как вы относитесь к браку? Вы такой вообще законченный семьянин?
3: Ну, когда я хочу пошутить со своей уважаемой супругой, я вспоминаю короткий тезис, что женишься один раз, а мучаешься всю жизнь. Такая вот нестыковочка получается. А вообще я считаю, что вот жена – это великолепные, например, шебутливые японцы, они вынуждены лепить фигуру начальника, чтобы лупить ее, да? Например, там эскимосы заводят женщину, чтобы предоставлять ее гостю.
0: Гостю, да.
3: Гостю.
0: То есть... Кстати, это мы, вот надо сказать, не верили в это, пока вот нас не послали в командировку от радиостанции «Эхо Москвы», чтобы там они открывают радио «Чукотки». Вот это будет такое интернациональное радио, которое будет вещать на все народы
3: Чукчи
0: севера.
3: Чукчи Интернешнл, да, да. Вот копирайт уже есть зарегистрирован.
0: И мы там действительно с этим столкнулись, и причем если не воспользоваться этим, то как бы на тебя не очень хорошо смотрят, все равно, что, скажем, в Грузии отказаться от кубка вина.
4: Да, это, конечно, но большая проблема.
0: А ваше мнение?
4: Нет, это интересно. Вот, на самом деле...
0: Ну, мне кажется, все-таки радиослушатель сперва все-таки обращался в первую очередь к вам. Мы-то как представители мужского пола, нам понятное дело, наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать.
4: Нравится,
0: а вы вот Ага, вот это, кстати,
4: нет, мне он очень нравится.
0: Я иного ответа не ожидал, потому нет, что...
4: Понимаете, в чем дело? Мне на самом деле действительно очень нравится брак. Мне очень нравится вся эта волокита. Мне очень нравятся дегенеративные тетки, которые произносят дегенеративные тексты.
0: Письма от холостой жизни Базедовой, которые уже давно ни для кого не являются сюрпризом.
4: Мне очень нравятся все эти тряпки, вся эта фата, все это мне очень нравится. На самом деле, к сожалению, я уже лет так 6 живу с разными мужчинами, как бы в законном браке, но не расписано. И мне это, я могу сказать, что это на самом деле доставляет так много, доставляло, вернее, в свое время так много неприятностей, что я даже рассталась со своим мужем исключительно из-за того, что в какой-то момент он отказался на мне жениться. А мне очень хотелось тряпок и флёр-д'оранжа, и этих дурацких слов, и более того, даже штампов в паспорт. Вот. На самом деле, я считаю, что брак — это компромисс двух... это в любом случае решение там, заключать социальный брак или не заключать социальный брак, это компромисс. Вот. И если люди любят друг друга, и хотя бы одна сторона хочет этот дурацкий штамп поставить, надо его ставить. Если, значит, как бы для двоих это не важно, то, то можно не заключать.
3: Ну и потом я хотел бы сказать рекомендацию молодым радиослушателям. Всем известно, что любая нормальная пара при общении очень интенсивно обменивается личными вещами, какими-то гитарами, магнитофонами, оставляет сумки, расчески, зубные щетки. И в случае грандиозной крупной ссоры, когда уже говорить больше не о чем, все слова сказаны, и просто невозможно даже поднять трубку там и что-то сказать этому человеку, начинается забирание вещей. И разумные пары делают этот запас вещей настолько большим, чтобы невозможно было их забрать, и рассовывают по стольким местам, квартирам и родственникам, чтобы их невозможно было забрать за один раз.
0: То есть практически происходит соревнование такое, типа вот кто первый заберет
3: банк. Ни в коем случае. Просто вот казалось бы, ты уже наговорил такого, что не имеешь никакого права прийти к своей вожделенной половине, и вдруг вспоминаешь, что твой магнитофон, который тебе просто завтра необходим, чтобы встретить девушку или пойти к другу на свадьбу, он лежит у дамы. Ты едешь к ней с каменной мордой, забираешь магнитофон. Вдруг выясняется на следующий вечер, что шнур-то от магнитофона ты не забрал, и он не сможет быть включен. У тебя есть еще один великолепный повод, чтобы с той же каменной мордой отрепетированной заехать и забрать. Ну, она, кстати, у тебя забирает кучу вот именно...
4: Это очень такая типичная игра для любящих людей. Называется «Отдай мою катушку желтых ниток».
0: Да. Кстати, хочу сказать, прошу прощения, что перебиваю, что это не только свойственно, так сказать, вот представителям мужской части населения, что, так сказать, дамы, они тоже очень частенько этим занимаются. Они ко мне, например, ну это ладно, это в другой программе.
3: В вашей квартире, да, много же вынесли женщины. С некоторых пор, Александр, не каждую ее пустит. Раньше просто поток ходил. Кстати, вот у Сергея Довлатова великолепная фраза. А я ее уже говорил, не буду. Вот. А свадьба — это вот это та самая бумажная волокита, все эти бантики, шарики и штампы в паспорте. Это великолепный набор вещей, за которыми можно ездить потом годами. Совместный поход в суд, если есть необходимость делить имущество. Совместный поход в ЗАГС, чтобы выяснить, есть ли там справка о перезаключении вашего брачного договора после первого развода. То есть это такой повод для дополнительных контактов, визитов и общения, что пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Вот Александр скинул брови.
0: Юрий, а скажи, пожалуйста, какое место в данном, так сказать, это же получается как приманка, да? Ну, по большому счету, все эти вещи. Ну,
3: крючочки.
0: Конечно. Грудничок, пупсик, вот этот, по-моему, самый главный в данном случае крючочек. Где-то на 50%, по крайней мере, он служит. Здоровый крюк, знаешь, за который один раз подвесили Шварценеггера в одном фильме.
3: Я считаю, что грудничок — это средство неразумных женщин такого сельской ориентации и воспитания с жесткой мамой, чтобы привязать мужа. Хотя на самом деле это получается, ну, вне рамок нашего эфира просто еще один несчастный человек, а эта баба-дура остается мало того матерью-одиночкой, да еще и сексуально невостребованной, потому
0: и
3: что
0: плюс она
3: в квартире
0: постоянно...
3: всегда письками пахнет. Кто же придет целоваться?
0: Да, да, и плюс она еще, конечно, постоянно говорит, то есть она теряет, так сказать, свой лексикон, произнося все больше одно слово «кыш» своему грудничку. Потому что именно от таких матерей вот этот кыш распространяется, и в результате получаются вот многочисленные уроды, которые посещают концерты групп «На-на».
3: Таз получается широким, лицо грустным.
0: Свитер до колен и шаровары спортивные.
3: И походка, носки в разные стороны. Так, шарк, шарк, шарк.
4: И я вам сейчас, как мать-одиночка, задам шороху.
0: Ну, мы пока послушаем музыку.

0: Я предлагаю, уважаемый гость, если вы не против, послушать мнение наших радиослушателей. Может быть, у них появился к вам какой-нибудь вопрос. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Матвей Лопутой. Вопрос к гости. Собственно, заинтересовала тема как бы лесбийской любви. И в свете этого интересует проблема такая. А что привлекает женщин к женщине? Фаллический ли символ, наличие в имени или что-то другое? Это первый вопрос. А второй вопрос. Мыслимо ли общение женщины с другой подругой без мысли о мужчине? Не возникает ли ассоциации, общаясь с девушкой, с закрытыми глазами, ассоциации общения с мужчиной?
0: Спасибо. Вы знаете, Татьяна, просто я поясню, наверное, первую часть вопроса. То есть наш радиослушатель выразил такую мысль, что в момент, так сказать, акта лесбийской любви одна, по крайней мере, из участвующих сторон все равно в голове держит образ мужчины, то есть что является вот как бы фаллической такой формой. Вот так ли это? Потому что, насколько я знаю, вот наша Прохор замечательная, которая здесь вот перед вами тоже сидит тихо, она имеет огромный опыт, так сказать, в лесбийских делах, и она испытывает какое-то патологическое, наоборот, отвращение к нашему брату.
2: На самом деле, привлекает, понимаете, в чем дело? Чаще всего лесбийская любовь, она, к сожалению, это именно действительно любовь. Это не желание потрахаться, вот как вот грубо говоря, а это действительно именно любовь. И поэтому привлекает в, собственно, объекте любви то, что привлекает в объекте любви. Там могут нравиться глаза, может нравиться кожа, может нравиться запах.
0: Нет, почему тогда... То есть, если говорить о, так сказать, бисексуальных контактах, то это как бы понятно. Но вот если, например, такая крайность, как только, так сказать, однополая любовь, почему вот некоторые, так скажем, лесбиянки, они испытывают, как я опять же провожу в пример только вот Прохора нашу, испытывают отвращение именно к мужчинам. Почему глаза-то у всех одинаковые? Посмотрите в широкие очи Юрия, например. На его улыбку. Почему вот его никогда не полюбит лесбиянка?
2: Вот. Ну почему? Ну почему не полюбит лесбиянка?
0: Ну что же, мы
2: Юру
0: будем верить, что,
2: у Юрия
0: будет светлое будущее. Я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: Вот,
3: я бы хотел затронуть такую проблему. Вот, детишки тоже, они ведь любят часто, ну как, забирать, так сказать, идеи взрослых, да? Вот. Вот, и есть такой небезызвестный коллектив такой, группа, которая называется «Красная плесень», да?
0: Ну, сложно сказать, но, может быть, есть, да.
3: Вот, ну, он многим любимым, он известный такой.
0: Ну, вы к вопросу,
3: он,
0: да.
3: Он, так сказать, забирает, ну, тоже вот идеи взрослых, даже вот песни вот такого человека, как Александр Лаэрский, вот, тоже есть такой, вот, ну, вот отношение вот к этому. Вот, к этому.
0: То есть, а вопрос-то вы как-то сформулируете поточнее?
3: Ну, вот именно отношение того, что вот детишки забирают вот песни взрослых.
0: Ага. Ну вот сейчас Юрий, наверное, вам ответит. Спасибо за звонок. Действительно, почему детишки выбирают песни взрослых?
4: Вот дети, как, в общем-то, самые близкие к природе существа, могут выбирать все, что угодно. Это будет естественно и прелестно. А очень грустно, очень жалко и печально, когда взрослые радиослушатели в столь поздний час играют в детские игрушки и заставляют нас сомневаться в том, что ли мы делаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
5: Добрый вечер, простите, вы затронули тему женской любви. Но вам не кажется, что это то, когда отвратительные, толстые, мужеподобные бабы типа Деверянской начинают лапать красивых, нежных белокурсниц.
0: Угу. Вот, ну, интересная трактовка.
5: Действительно так, это А и Б. Не хотели бы вы когда-нибудь пригласить к себе такого некого Каца?
0: Угу.
5: Это группа «Чердак офицера» или сводный оркестр «Лейтенантов запас», чьи песни поются уже лет 10. Вот, но тем не менее, как-то так не особенно известно в Москве.
0: Спасибо за звонок. Насчет второго вопроса я сразу отвечу. К сожалению, мне этот коллектив неизвестен. Если у этого коллектива есть менеджер, то пусть он вот сюда, так сказать, к нам на радио. Это адрес точный. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы». Подошлет, подкинет кассетку демонстрационную. Мы ее всем коллективом послушаем и вынесем, так сказать, вердикт. Если действительно музыка интересная и интересный текст, то мы, в общем-то, может быть, с радостью увидим этих людей в студии. А что касается первого вот вопроса, может быть, действительно, если, скажем, как-то обычно образ вот этой розовой любви, он такой слишком поэтический во всех там красивых книжках и кинофильмах, а может быть, в жизни это действительно именно так, как рассказал нам вот Лаврентий.
2: Ну, любовь, она может быть... Вот вы опять путаете тему женской любви и женской похоти, я не знаю. А похоть, она, так же, как и любовь, она совершенно независима от того, как она женская или мужская, она совершенно одинакова. И точно такое же омерзение может взять, когда толстый, здоровый, жирный мужик лапает нежную первокурсницу.
4: Вот
2: да.
4: Меня всегда поражает вот этот обывательский взгляд, но у меня... до ужаса вообще доводит. Вдруг вот именно эта первокурсница, ей именно вот этот вот полный мужчина или дородная женщина и нужны. Может быть, ее сексуальный стереотип, сложившийся в раннем детстве, он именно так и выглядит. А вы раз сразу вот правком собирать, рассматривать...
2: Нет, ну это понятно.
4: Ужасно,
2: толстым любить нельзя.
4: Вот именно вот женское сознание покорежено вот этим образом фотомодели, образом тропиканки, которая корячится
0: да,
4: там.
0: Да, согласен. Кстати, вот сейчас очень многие наши...
4: А если я, например,
0: Юрий,
4: толстую люблю?
0: Очень...
4: Я не понимаю, как так можно?
0: Юрий.
4: Взяли, ополчились сами, строились.
0: Очень многие, кстати, сейчас артисты идут по гуманному пути. Вот я хочу о чем сказать. И в своих клипах, в своих роликах они специально подбирают актрис, приближенных к жизни. Вот, например, такой певец, вот известный Андрей Державин, у него вот в одном из роликов, где он учителя играет, такая снялась, в общем-то, девчушка с такой весьма посредственной внешностью. Ну, явно не внешностью, фотомодель, я бы сказал. То есть вот этот гуманизм, как вы его оцениваете, Татьяна? И не постепенно, кстати, Юрий, то, о чем вы сейчас говорите, может привести к тому, что мало того, что в жизни кругом нас окружают, так сказать, сумчатые хозяйки, в хорошем смысле этого слова, с такими с бегудями, обязательно с родинкой большой, вот, с химической завивкой, и, понятное дело, и с коляшечкой, и еще и с телевизора.
4: Хорошая личная
0: согласен.
4: Гигиена,
0: и
4: это
0: еще,
4: порядочность.
0: И еще вдобавок...
4: Это очень много таких качеств,
0: еще...
4: которых начисто лишены ваши девчонки.
0: И еще вдобавок ко всему прочему, эти же образы будут вливаться к нам, так сказать, через телеэкраны. Ну да, вот тогда. Перегибы ведь туда и туда, то есть не очень хороши.
4: Домохозяйка, женщина, следящая за своей внешностью, ведь когда она снимет бегуди, у нее будет интересная прическа. Когда она сложит сумки, с которыми она идет, это значит,
0: я
4: что
0: сказал
4: у вас будет
0: о другом. Я не говорил дома, обед. Я говорил не дома, хозяйка. Я говорил, сумчатая хозяйка — это несколько разная вещь. Сумчатая хозяйка, и она может быть вообще и холостой, у нее не может быть даже не быть дома. Это скорее внутреннее, так сказать,
4: Александр,
0: состояние некоторых женщин.
4: Обнаруживаете удивительную моральную обделенность, я бы даже сказал, какое-то моральное сиротство.
0: Спасибо, Юра.
4: Татьяна, я как мужчина уже определенного возраста хотел задать бы вам вполне определенный вопрос. Вот скажите, вы как женщина, не столько пожившая, сколько повидавшая на своем нелегком, но таком интересном женском веку, как вы относитесь к мужчинам разных возрастных категорий? А в быту как после серьезного спутника жизни ощущает себя женщина связавшие свой жизненный путь с малолеткой. Что приносит ей в жизнь, что уносит.
0: Если такие... с малолеткой, Юрий, то приносит лет 5 лишения свободы.
4: Ну, я не в уголовном смысле, не надо, Александр. А, ну, я знаю, что вы живете в Отрадном, там с этим очень все.
0: Нет, сейчас я живу в деревне, Юрий. Мне пришлось разменять квартиру на доме. Кстати, приглашаю вас туда на шашлычок. Заодно поможете трубу обмазать.
4: Хорошо. Вы заготовьте, чем мазать. А, так ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
2: Юр, прекрасно себя чувствует женщина, пожившая с солидным спутником жизни и связавшаяся с малолеткой. Просто изумительно. Единственная только проблема. Хочется, чтобы было только моложе и моложе. То есть нельзя никак остановиться.
0: А как вы считаете, Татьяна, вот у одной, так сказать, известной западной художницы, ну, я не буду называть ее имя, есть такая телега, она написала книгу концептуальную такую весьма, и там есть такое изречение, что, дескать, грудничок мужского пола, который находится еще в чреве матери, является ее лучшим любовником. Именно поэтому, как бы, вот, мальчиков почему-то любят больше женщины, нежели девочек. Вот по, так сказать, опросу общественного мнения, большинство матерей больше хочет девочку, а папа больше хотят мальчика. Но, тем не менее, да, Юрий, наоборот, что ты...
4: Наоборот, все
0: вы... Да, и тогда это и мой вопрос теряет смысл. Да, действительно, большинство матерей хотят мальчика, а папашек хотят девочку. Вот эта художница объясняет это тем, что... А уже остальное я сказал.
2: Я думаю, на самом деле, что... Я думаю, что дело на самом деле не в том, что грудничок является лучшим любовником.
4: Вы только что об этом сами сказали.
2: Нет, что мы говорили о малолетках, я попросила.
0: А грудничок это вообще еще, это же...
2: Грудничок это еще до года, он не может быть малолетком.
0: Ну, вообще груднички вот до 18 лет нам известны.
4: Сколько угодно.
0: Сколько
4: да.
0: угодно, ну, даже от 40-летней.
4: Как ожила Татьяна, она ходит по студии с микрофоном да. в руке. Видимо, эта тема ее всерьез затронула.
2: Вероятно, просто я тогда это сам. Я имела в виду возраст, а вы имели в виду, вероятно, как-то умственное развитие.
4: Хорошо, давайте о возрасте.
0: Давайте о возрасте.
4: Очень интересно.
2: Так о чем? О грудничках будем
0: говорить? Да, вот о грудничках хотелось бы.
2: О грудничках. Нет, я думаю, что дело на самом деле в том, что женщина хорошо себе представляет, как растет, развивается другая женщина, хорошо себе представляет, что она себя представляет, и меньше за нее боится, потому что она знает, что это такое. Когда рождается мальчик, то очень сложно себе представить его реакции, кто он такой.
4: Да, я заметил, вот мужчины, например, сморкаются совершенно не так, как сморкаются женщины. Мужчина обычно на ходу зажимает большим пальцем противоположную ноздрю от той, которую хочет высморкать, вытягивает чуть-чуть подбородок
0: и в сторону. И включает левый поворотник.
4: И быстро вот выдох резкий, раз, и пошел дальше. Женщина так никогда... Она будет тщательно перебирать подол юбки, выйдет как только ей известное место какое-то, кокетливо поднесет к носу и аккуратно высморкается. То есть это абсолютно разные технологии. И, конечно, вот о таком человеке из другого мира, из другого космоса ты будешь совершенно... Постоянно
2: безусловно,
4: о нем будешь,
2: безусловно,
4: да.
2: Очень...
0: То есть здесь еще, видимо, элемент какого-то испуга, потому что
4: конечно,
0: ведь вообще, по идее, была такая теория, что мужчины и женщины, они как бы принадлежат не к одной эволюционной ветви, что это разные совершенно животные.
2: Абсолютно, я тоже так считаю.
0: И что... когда женщина рожает чужое животное, например, если бы она родила вдруг неожиданно рыбу, так, такой же ужас.
4: Запах был бы ужас. И еще чешуя. Вот, кстати, дети же рождаются...
0: Юрий, не будем на эту тему.
2: Это потом, дальше. На самом деле, Саш, еще дело в том, что, понимаете, в чем дело? Всю жизнь женщины с мужчинами, они живут как на фронте. Они всю жизнь воюют друг с другом. А тут, понимаете, как сказать, это рождается, вроде бы он тоже мужчина, но еще такой маленький и очень свой. И все, что ты там недовысказала, там не донесла, не смела донести и где-то проиграла вот в схватке
0: со взрослой особью,
2: ты испытываешь вот к этой особи. То есть ты пытаешься в нее что-то вложить и выиграть эту любовь, наверное.
0: А скажите, Татьяна, а ведь тогда может появиться опять же такой перегиб, что женщина может и мстить пустить грудничку мужского пола, сама
2: а
0: того
2: так
0: не...
2: А так часто бывает, на самом деле.
0: То есть кыш он услышит в два раза больше, чем девочка.
2: А так, на самом деле, так и бывает.
4: Татьяна, а вам не кажется, что вот декларируя стремление женщины к все более свежему и юному партнеру, вы обрекаете пожилых мужчин на контакты с настолько молодыми женщинами, которые еще не поняли вот необходимость... то есть что остается тогда зрелым мужчинам? Если каждая женщина сама дойдет или подруга ей подскажет, может, и мама даже передаст по наследству, что нужно искать спутника помоложе, покрепче, посвежее. Например, вот кожа на щеке, которого может оттянуться, не порвавшись, на 5 сантиметров, да? Фу. То есть это явно там лет до... Ну, каждый знает, сколько необходимо взять, потянуть и посмотреть. А что тогда остается мужчинам, чья кожа рвется уже буквально при 1.5 сантиметрах?
0: Оттяга.
4: Да, оттяга. То есть получается, что нужно искать настолько молодую и непросвещенную женщину, что она едва встанет со школьной скамьи, может, даже с начальной школы.
0: Кстати, прошу прощения, Юрий, что перебиваю. Вот вы очень правильно, так сказать, сказали и обговорили, с позволения сказать, мое наблюдение. Сейчас я вам постараюсь все рассказать. Если в годы нашей юности, например, когда наши одноклассницы, они старались с нами, ну, за редким исключением, сами понимаете, кого я тут имею в виду, никак не общаться. Ну, типа, и у них все было там, в лучшем случае, парень не старшего класса, а еще круче, если у них был какой-нибудь 30-летний хахаль, это прям считалось типа у них очень
4: еще
0: круто.
4: После отсидки вот в наше время, чтобы он только откинулся и...
0: Ну да, типа да, мужественный такой. А если у него, например, была еще семья, это вообще считалось шиком. То сейчас вот есть такое наблюдение, что вот эти молодые девочки, во-первых, они стали ниже ростом, все почему-то резкое сокращение роста, и у них уже человек, который, скажем, если они учатся в классе там в 8-9, то у них 30-летний человек, то есть кумир девочек нашего поколения уже просто старпер, который песком сытся. Вот как это?
2: Мне кажется, вы ошибаетесь. Понимаете, в чем дело? Вы когда учились в одном классе с ними, вы смотрели на эту проблему со своей стороны. Понимаете? А я думаю, что в то время ходили эти 30-летние невостребованные мужчины и думали, как это так? А такая молоденькая, хорошая, свеженькая, не обращайте на меня внимание. А я думаю, что дело в том, мне кажется, напротив, что сейчас как раз стало больше, больше свободы в том, что молоденькие девушки там встречаются, там связываются, там живут, выходят замуж за мужчин там. Зрелых,
4: существенно
2: богатых.
4: Моложе их.
0: А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот если бы, так сказать, вам бы, вашему подразделению, которое вот находится в Академии общественных наук Российской Федерации, вдруг предложили бы, так сказать, вынести на обсуждение в Думе или где-нибудь закон о том, о, так сказать, возрастном равенстве в браке. Вы какую бы максимальную разницу в возрасте бы разрешили? Не имеется в виду, то есть здесь что... так сказать, порог, когда можно вообще выходить замуж или там жениться, там это 17 лет, 16, а именно возрастная разница максимальная, которую вы считаете приемлемой.
2: Лет 100.
0: Спасибо. Я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
6: Уважаемые.
0: Здравствуйте.
6: Очень хорошая программа у вас, как обычно, интересные люди.
0: Мы знаем.
6: И было приятно вас наблюдать еще в течение недели, Александр.
0: Да, но я хочу сразу сказать, что это был не я, это секрет для тех, кто слушает программу «Монморанси», потому что аудитория у программы «Монморанси» значительно меньше, чем у телевидения, правильно? Вот.
6: Не совсем.
0: Ну, все-таки.
6: Вы просто даже не представляете.
0: Нет, ну, по крайней мере, на Урале «Монморанси» не слышно. И так сказать, а все те, кто вот здесь вот слушает программу «Монморанси», должны прекрасно знать, что у меня есть брат-близнец, в ноль похожий на меня.
6: А-а-а.
0: Так что вот. Ну, ваш
6: вопрос...
0: Вопрос
6: мой такой будет даже... Хотел бы поделиться с вами такой своей проблемой, которая у меня возникла в отношениях с девушкой. Вот до этого я познакомился с девушкой, у которой было 3 ягодицы. Ну, это ладно. А вот недавно, значит, я познакомился уже с другой девушкой. То есть я был порядком шокирован тем случаем, но все-таки я себя переборол и решил завести опять знакомство с кем-то. Вот. И когда у нас уже, так сказать, дело дошло до каких-то тесных отношений, выяснилось, что вот всему, так сказать, вот, помешал вот прокладка помешала, вот, которая сейчас рекламируется. То есть вот эта ткань очень нежная, она настолько оказалась нежной, что девушка просто забыла, что эта прокладка нет, она находится. И я, в свою очередь, был очень
0: шокирован,
6: вот, испуган этой прокладкой.
0: Угу. Спасибо, спасибо.
6: Такой вот случай.
0: Спасибо. Кстати, действительно, при нашей программе, это так немножко, так сказать, помогаю вам, Татьяна, вот и вам, Юрий, открыто, так сказать, специальные курсы для молодых мам и для, в общем-то, их детей и женского пола. Действительно, многие, например, девочки сейчас, которым там, ну, только школу закончили или еще даже ходят туда, они мало того, что не умеют пользоваться всеми этими женскими прибамбасами, они наводят, так сказать, на свои лица там марафет какой-то, при этом совершенно не ухаживая за своим скафандром, как бы с внутренней стороны, прошу прощения за такие подробности, вот, и не исключено, что как бы подражая маме, а может быть, из перьев вот этот предмет женского обихода, у мамы она...
2: Девушка нанесла такую тяжелую душевную травму после трех ягодиц такому милому молодому человеку. Да, это безобразие, это очень нужный курс.
4: Ну, вообще, при такой невнимательности, при таком вообще халатном отношении к жизни,
2: к мужчинам,
4: к окружающему, нет. Этот молодой человек рискует съесть вместе с утренним Сникерсом зубную щетку, которую забыл вынуть из своего рта. То есть, как бы, это очень пренебрежительное отношение к окружающему, если на женщине не заметить телогрейки, например.
0: Да, это то как-то это немножко... Вот... Может быть, просто он мечтатель.
4: Да, или это собирательный образ женщины, которую он вынес из телевизионных программ. То есть, он каким-то образом уже может сопоставить в своих эротических мечтаниях женщину и прокладку. Но каким-то образом перейти к практике еще не в состоянии. Я думаю, все впереди, надо тщательно смотреть. Вот сейчас Playboy в этот момент, может быть, по НТВ еще идет.
0: А скажите, Татьяна, я хотел бы затронуть совершенно неожиданную здесь тему. Это тема женщины и религии. Вот конкретно это тема женских монастырей, когда, в принципе, молодые достаточно особи женского рода вдруг неожиданно ни с того ни с сего уходят туда, где мало того нет ни мужчин, ни плоских контактов. Кстати, ходят слухи, что именно там процветает розовая любовь. Вот, как бы вы могли прокомментировать, либо туда как-то идут, так сказать, присытившись, либо от недостатка какого-то общения здесь. Вот. Поясните.
2: От любви к Богу.
0: Вы уверены?
2: Безусловно. На самом деле, это же невеста Господня, как бы. Некоторые, значит, бывают невеста Вася Перепелкина из деревни Куски, а это невеста Господня.
0: То есть вы хотите сказать, что вот он, это как бы у него гарем такой?
2: Я не знаю, мне не хотелось бы говорить на эту тему. А я лучше отвечу Юре на вопрос, что может найти взрослая женщина в молодом человеке.
4: Сильно вас задела эта
2: тема. Да, вы меня сильно задели эта тема. Я могу, Юра, я так подумала, я, наверное, объясню. Дело в том, что женщина в возрасте, понимаете, она себе уже достаточно хорошо представляет мужчин своего возраста. Это, скорее всего, там... Я даже не буду брать, там, если этот мужчина никогда не был женат, вот, допустим, к 35 годам. Но это уже как клинический случай, его можно не рассматривать. Обычно к 35 годам, если мужчина не женат, то значит, он уже разведен, у него был там первый неудачный брак, может быть, там второй неудачный брак, ребенок, куча всяких рефлексий, связанных с неудачными браками. Ну, там, с неудачными. Или же, если это мужчина, как бы. Ну, скорее всего, то есть, если он не женат, и если нет семьи, то он в чем-то неудачник уже к 35 годам. А если он, значит, как бы счастлив и удачлив, то он обычно благополучно женат, потому что от счастливых, удачливых мужчин жены не уходят. И тогда, значит, женщина, чтобы получить его в спутнике жизни, она должна как бы разрушать семью.
0: О.
2: Они, понимаете, в чем дело? В 35 лет мужчины уже, не знаю, не столь интересны.
4: То есть вы как-то вот этим... Все...
2: Они просто очень понятны, и они точно такие же, как и ты. Если ты одинок в 35 лет, то мужчины в 35 лет, они точно такие же, как и ты.
4: То есть вы хотите сказать, что это акт гуманности такой вот? Ну, мне кажется, что может быть понятливее, чем розовый юнец такой, гормоны плещут, здоровье пышет, все, уйдь.
0: И вот бодуна, бодуна нет.
4: Как не войдешь в квартиру, турник висит, макевары на стене кулаком, бум-бум-бум-бум-бум.
0: Или кипа газет.
4: Кипа газет.
0: Предлагаю послушать музыку.
2: Не знаю, вам виднее.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. И, Юрий, у вас есть, я знаю, какой-то вопрос к Татьяне.
1: Да, мы, я считаю, немножечко отклонились от темы, первоначальной заданной темы нашей передачи. Это же тема контактов летних, тема общение в период летних отпусков. И вот скажите, Татьяна, во-первых, разберем элементарную ситуацию, желанную для многих. Парень подошел к девушке, мужчина подошел к женщине, соответственно, женщина может подойти к парню, или парень к женщине. Это в данном случае не столь важно. Но вот давайте рассмотрим эту ситуацию и попытаемся рассмотреть ее наиболее полно. Сначала глазами женщины, а потом с вашей женской позиции, но все-таки глазами парня. Что женщина, что девушка молодая особенно, должна в первую очередь рассмотреть и увидеть в мужчине, на что обратить внимание, что, может быть, пропустить мимо, и каким должен подойти мужчина, чтобы быть благосклонно принятым. Вот я думаю, это очень интересно будет и нам, и нашим слушателям.
2: Ну, во-первых, безопасно. Во-первых, мужчина не должен испугаться. Во-вторых, он должен или рассмешить, или удивить. Потому что первая реакция, когда на то, когда к женщине подходит мужчина, это реакция испуга и попытки поставить барьер. И от мужчины очень сильно зависит, от его первого момента знакомства, сможет ли он вот эту естественную реакцию отторжения преодолеть. Женщине вообще свойственно как бы убегать.
1: А, она бежит, а он ее догоняет. Она бежит, он ее... Это очень...
2: Да. Может быть, так не в прямом смысле, но в смысле как бы разговора, общения.
1: Ну, все мы знаем в то же время, это не отход от темы, именно в тему, я бы сказал, что выбирает всегда женщина, а мужчина как бы это жертва ее выбора, и все отношения выстроены только потому, что самка сидит из своего вот гнездышка, показав кто-то красную попку вот в мире животных там. Кто-то из женщин просто лодыжку, например, там, или всю грудь, приманивает этого мужчину и запускает такой вот коварный свой сценарий. То есть вы даете некую хрестоматийную оценку, а с другой стороны, многие самки очень хорошо относятся к тому, когда их напугают, они начинают активно выделять необходимые секреты. В них
0: секреции, Юрий.
1: И секреции тоже, да, у каждой. Совершенно верно. И вот на почве этого испуга, как называется в западных фильмах, ты что уже, намочила трусики и мечтаешь обо мне во сне там? Это может страсть развиваться куда более быстрее и прямо произойти на линолеуме в кухне кульминация, а не в темных аллеях к концу смены робкий поцелуй. То есть мне кажется, что не стоит вот так вот как-то однозначно оценивать женщину как жертву, как испуганную серну, напуганную лань. Вот. Чаще все бывает намного коварнее и неоднозначнее. Как вот вы считаете?
2: Ну, чаще всего мужчина, который подходит к женщине знакомиться на улице, обычно выглядит как полный идиот. Вот. И мужчине очень важно продемонстрировать, на самом деле, что идиотом-то он не является, а просто женщинам очень нравится.
0: Ну, это несколько противоречит, Татьяна, вашему первоначальному утверждению, что мужчина должен женщину либо удивить, либо насмешить.
2: Ну да, а мужчина, который удивил или насмешил, то есть если удивил, то, значит, чем-то заинтриговал, наверное, и она предполагает, что, в общем-то, наверное, он все-таки не идиот, а, наверное, все-таки он интересный человек. А если рассмешил, то он ее тут же как бы взял в свою компанию. Или она его взяла в свою компанию.
0: Угу.
2: То есть они встали
0: один уровень развития.
2: На один уровень, да, они смеются и, в общем-то. А когда смешно, то уже нельзя относиться недружелюбно к этому человеку.
1: Ну, вот, например, если такой аварийный случай, алармовый рассмотреть, когда подходит настолько клоун вообще, что вот не рассмеяться при его виде невозможно. И у девушки все защитные механизмы как бы оказываются отключенными. А это может быть маньяк какой-то. Или еще хуже, ОБХССник, о котором мы говорили в первой половине нашей передачи. Вот ну да, как распознать вот подводные камни такие?
2: А это на глазок.
1: На ну чей вот глазок? Вот.
2: Это уже то, это распознать и дать какие-то рецепты тут невозможно. Тут уже должна сработать так называемая и так восхваляемая всеми мужчинами женская интуиция, на которую они обычно делают особый упор. Когда они не понимают, что значит, когда мужчина не понимает, как эта женщина додумалась до какой-то вещи, до которой он не додумался.
1: А подругу сказала просто. Ей просто сказала подруга. Опыт показывает, что всегда Доброхотов набежит, и все вообще.
0: Нет, ну просто
2: сказала о том,
1: обо
2: что
1: всем,
2: это мужчина.
1: Что там, ну, все распишет, ужасно. А скажите.
0: Подождите, вот, Юрий, я сейчас хочу немножко, потому что тема весьма интересная. То есть, хорошо, значит, вы говорите сейчас другими словами, немножко, так сказать, усилив акценты, что как бы если мужчина как петрушка, вот он скачет такой, то практически у него больше шансов быть вот принятым в дамском обществе. И сердца всех дам, не только сердца, с позволения сказать, все будет открыто для этого вот как петрушки. А если мужчина сидит такой хмурый где-то в углу, вот мне кажется, это несколько другая крайность, он какой-то вызывает какой-то интерес, и, может быть, даже петрушку уйдет без бабы.
1: Да, отдадутся как раз вот именно вот с каменным лицом.
2: Точно. Знаете, у каждого типа, как у петрушки, как у каменного лица, понимаете, у каждого своя аудитория, они обычно не пересекаются. То есть обязательно найдется кто-нибудь. Если в этой компании есть люди, которым нравятся петрушки, значит, она и петрушка уйдет с бабой.
1: А если
2: и каменное лицо уйдет с бабой.
1: А если петрушки хочется именно тех, которые идиллия какая-то, господа.
2: А
0: да,
2: если,
0: что-то
2: да,
0: неправдоподобно.
1: Не сработает. Жизнь показывает,
2: а вы, наверное,
1: что
2: просто никак петрушки не уступаете, никак каменные лица, поэтому остаетесь без баб.
0: Нет, мы, как правило, вообще просак в такие компании, попадаем, в такие, да, компании как не появляемся. Мы как-то все больше действуем другим способом. Я, кстати, думаю, Юрий, как-нибудь нужно отдельно поднять эту тему.
1: Тренинг.
0: Тему
1: не... Я думаю,
0: третий,
1: нам тренинг
0: третья сила у нас
1: какой-то
0: есть. Не тренинг, а третья сила третий, есть. Третья
1: третий
0: сила.
1: Третий глаз, что ли?
0: Да,
1: что-то?
0: То есть...
1: Силу, причем, дай бог, одну собрать уже. Тут такое начинается.
0: В нашем возрасте.
1: Конечно.
0: И еще вот этот случай, он подействовал на нас
1: очень,
0: весьма.
1: Очень,
0: весьма,
1: да,
0: плохо. Ну что же, я предлагаю прослушать наших радиослушателей. Татьяна, вероятно, у них есть к вам какие-то вопросы, готовьтесь на них отвечать. А вы, уважаемые, будьте, пожалуйста, так сказать, покорректней, одновременно, пожалуйста, будьте поконкретней. Хотя эти две задачи сложно всегда бывает, так сказать, решить одновременно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
0: Приветствуем вас.
3: Хотел вас обрадовать, что я уже приобрел сегодня кассеты, видео с записями вашей программы.
0: Да, они поступили уже в продажу.
3: Вот, я себе прям блог сделал.
0: Это хорошо, значит, у вас уже, так сказать, 1/100 часть наших программ есть.
3: Я очень рад.
0: Да,
3: так
0: тоже.
3: У меня такая, как бы, вопрос, такой ситуация, как бы.
0: Угу.
3: Вот, допустим, девушки часто ходят подвое.
0: Подвое?
3: Ну, подружки.
0: Ну да.
3: Будто бы лучшие, да? И так зачастую выходит, что одна из них, ну, мягко говоря, чуть-чуть по менее симпатичнее, чем другая.
0: Да, кстати,
3: вот.
0: это
3: как бы вот эта,
0: хорошее наблюдение.
3: Менее симпатичная, она пытается, типа, вот, что как бы вот эта, которая посимпатичнее, она как бы вот их под общим, вот эта ситуация, под общий такой знаменатель их.
0: Ну, то есть
3: подводит,
0: пытается прикрыться вот этим
3: ничего.
0: Вот этим щитком она пытается прикрыться.
3: Да, да. Ага. Вот как бы вот когда видишь симпатичную девушку с такой вот.
1: Всегда довесок, да? Вот.
0: Довесок.
3: Вот.
0: И кстати, прошу
3: как
0: прощения, что вас перебиваю. Знакомит... Алло, алло.
3: Да,
0: послушайте,
3: да.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Наверняка в вашей случае, в вашей жизни были такие случаи, когда вы с дружком, типа, с, там, по четным числам он на себя берет довесок, а по нечетным вы.
3: Нет,
0: я чувствую, ну, по смеху, вот, что это так, да.
3: Допустим, Александр, идете вы один, да?
4: Да.
3: И вот вы видите, идет девушка какая-то.
4: Одна?
3: Две их, допустим. Но вы видите одну, потому что она вам, допустим, приглянулась.
4: Согласен.
3: Но вторая не имеет значения, как
4: бы. Понял,
3: да. Вам на безразлично. И вот вы просто стесняетесь или боитесь подойти, потому что, ну, как бы вторая она все испортит там. Вот.
1: Они обычно зловредные такие, на язык очень поганые, точно.
4: Ну не то, что на язык поганый, она может.
3: Разговор вот с этой девушкой, которая тебе приглянулась, то есть беседу заводишь, вот это встревает постоянно.
4: И типа говорит, то и пойдем, пойдем. Вот так, да?
2: Молодой человек, хотите вам совет?
4: Алло, алло, вот сейчас к вам Татьяна обратно.
3: Еще небольшой вопросик, можно?
4: Да.
3: Я, так сказать, кратенько. Вот будут ли у вас какие-нибудь концерты?
4: Отдельно сообщу. Пока что ближайший концерт 14 июня в клубе «Табула Раса».
3: А это будет какой-то такой сольный, да?
4: Да, да.
3: Прекрасно.
4: Вот, да, вот Татьяна хотела к вам обратиться. Да, да, Татьяна.
2: Вы знаете, вообще девушки, которые выбирают в качестве подруг себе некрасивых девушек, они обычно достаточно амбициозны. И если подруга не красивая, значит, они боятся конкуренции со стороны более симпатичной женщины. Поэтому самый верный способ – это когда вы подходите к двум девушкам, одна из которых вам нравится, а одна из которых чуть пострашнее крокодила, то вы подходите прямо к той, которая пострашнее крокодила, и заигрываете с ней.
1: Вы на ней, она вас женит на себе и всю жизнь промаетесь.
4: Нет, а мне, кстати, очень понравилась вот эта фишка. Таня, спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Билет в клуб «Утопия».
2: Просто девушка, которая посимпатичнее, она начнет

0: Да, Татьяна, и вот хотелось бы время, четвертый час. Кстати, считается, что время, лучшее время для сексуальных контактов с любимым, это около 6 утра, там утренний всплеск гормонов. Очень рекомендую. Я-то в это время сплю, а если кто может проснуться, то я считаю, стоит попробовать, в общем-то. Но я не об этом хотел сказать, просто что-то вспомнилось. А я хотел спросить у Татьяны ее мнение на такой странный, может быть, вопрос, но очень жизненный. Как она, как женщина, как страстная женщина, как красивая женщина, считает, лучше иметь физические личные контакты в состоянии легкого опьянения или абсолютно трезвым? Вот, апологеты трезвости, конечно, найдут огромное количество доводов в пользу того, что там и дети рюмки и все прочее, но мы о детях не будем говорить. Институт противозачаточных средств хорошо развит. Вот, поэтому я, например, как мужчина, очень люблю целоваться с женщиной, которая пахнет коньяком, и ничего не могу с собой поделать. И как второй вопрос, может быть, несколько не относящийся к первому, но для меня между тем неразделимый. Как вы считаете, женщина должна сдерживать нецензурщину в минуты страсти каким-то образом? Потому что многие считают, что мужчина способен нецензурное слово сделать импотентом даже.
1: Юрий, кстати, я прошу прощения, что сейчас, прежде чем Таня ответит, я как раз вот недавно был в Гонконге в командировке, где мы открывали радиостанцию «Эхо Гонконга», помогали нашим коллегам, и я оттуда знаю вот эту твою замечательную слабость, так сказать, к коньячным поцелуям, привез тебе замечательную пробку для коньячных бутылок в форме женских губ. Я тебе передам.
0: Великолепно, Хорошо. И я бы даже вот такой блок, я не стал бы эти вопросы, чтобы они повисали в воздухе, я бы даже назвал это такую часть нашей передачи, такую не угадайку, а спроси-ка. Вот бывает кама с утра, а это будет кама с вечера. Просто вот такая.
1: Да.
2: Юр, значит, то, что касается секса с алкоголем, секса без алкоголя, смотри, чего хочешь. Если хочешь, чтобы были

0: очень тонкий, очень как бы не острый, а именно тонкие ощущения, то лучше не пить, потому что все-таки алкоголь снижает чувствительность и как физическую, так и на самом деле психологическую, ну вот какую-то такую вот. Но зато он очень здорово раскрепощает получается более страстный контакт. То есть, если ты хочешь какого-то такого более грубого, но более темпераментного, то тогда, конечно, алкоголь и никакие там дети рюмки этому там как бы не будут мешать.
1: А скажите, Татьяна, многие, так сказать, экспериментируя вот над своими скафандрами, применяют перед, так сказать, соитием всяческие средства другого рода, ну там марихуанку там или что понюхать. Вот как вы считаете, это допустимо?
0: Допустимо все, я думаю.
1: Ну что же, телефон.
2: Ну, про нецензурщину, вот хотя бы два слова.
1: Да. Как вот, у многих есть проблемы с этим. Я знаю, к нам вот приходила одна пациентка сюда, которая говорила, что от нее просто бегут все, потому что достаточно к ней прикоснуться вообще мужчине. Ну, вот не имеется в виду, даже не в интимной обстановке, да. А да, она сразу начинает прям вся эндогенно пропотевать, у нее сразу покраснения различные, и сразу у нее вырываются какие-то слова. И мужчина, естественно, думает, что это она злится, и сейчас еще и вцепится ему. Вот, поэтому сразу происходит побег от него. Хотя делает она это просто в каком-то внутреннем экстазе.
2: Мы единственное, что смогли, это научили ее вместо козел говорить жеребец. Мужчинам это нравится. А все остальное осталось...
1: С трудом.
0: Да. Ну, вы знаете, это, конечно, очень сильно зависит от вашего партнера. То есть, если партнер не нравится нецензурные слова, то можно попытаться как бы действительно сублимировать, заменить козел жеребцом, там, педик там, петухом, ну, не знаю.
2: Хрен представляю себе. Да. Спасибо.
1: Ну что же, я думаю, что пришло время послушать вопросы наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ирина.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню с работы.
1: О, это вредно для женщин в такое время работать. Я обязательно, так сказать, походатайствую перед вашим начальством, чтобы вас перевели в дневную смену.
3: Не то слово. Дневная смена, она вообще-то не входит в мои планы.
1: Да? Ну хорошо, тогда я не буду ходатайствовать.
3: Ну, если честно, ребята, я слушаю вас 3 часа уже, наверное.
1: Да, да.
3: Я просто обалдеваю. На все вышеуслышанное я могу только сказать одно. Трахаться надо уметь.
1: Ага, хорошая, кстати, хорошая, так сказать, заявка. А скажите, пожалуйста, вот что вообще с вашей точки зрения входит в это? Ведь вот вы сейчас сказали эту фразу, и наверняка многие, кто нас слушает, они вам ответят: да я там читал массу книг, да я там вообще чуть ли, извиняюсь, не на световых приборах умею это делать, а у меня все равно вот как бы... ничего не получается. Вы вот в это выражение вкладываете исключительно технику или еще какое-то...
3: Нет, и, пардон, я в это выражение вкладываю не технику, а технологию.
1: А, ну, именно технологию.
3: Да, именно это. Техника, это, знаете, как на Олимпиаде. Быстрее, круче и сильнее. А вот технология, это, можно сказать, сочетание неприятного с полезным, а приятное с приятным.
2: Ну вот скажите, известно, что многих обезьян, мартышек можно научить копировать чьи-то действия. То есть, если орангутан, например, воспроизведет кого там, Микки Рурка, то он будет настолько же желанен или как?
3: Да нет, я вообще-то всегда считаю, что оргазм — это не то, что между ног, а оргазм — это то, что в голове.
2: Но это не техника, значит, это уже и не технология, как бы.
1: Это, в принципе, уже скорее интуиция какая-то, даже не...
0: Ирина, простите, а мне к вам такой вопрос. Скажите, а как вы считаете, вот в последнее время мужчины стали лучше трахаться? Или...
3: Танюша, ты знаешь, в общем-то, вот мне всегда попадались такие мужчины. Ну, как тебе сказать так поприличнее в прямом эфире? Я вообще-то... Нет плохих мужчин. Есть плохие женщины. То есть из любого мужчины можно сделать то, что нужно.
1: Ловко она вас, Татьяна.
3: Можно получить то, что хочешь ты. Ну нет. И, в принципе, доставить, конечно, ему удовольствие на том уровне, чтобы он в следующий раз от тебя не убежал.
0: Нет, я это прекрасно понимаю. Мне просто интересно, как вот сейчас средний уровень мужчин, как вы считаете, он стал более, они стали более подкованы, потому что, конечно, бывают мужчины, которые... которых можно воспитывать с нуля, а, в общем-то, существует некий средний уровень, который, мне кажется, раньше был все-таки ниже. Сейчас мужчины стали как бы поопытнее даже в своем как бы, среднем уровне.
3: Нет, но что касается мужчин нулевого уровня, свои 26 лет я уже таких, понимаешь, отметаю сразу.
1: А скажите, а вот я так вмешаюсь в ваш разговор, а может быть просто женщины стали менее требовательны к мужчинам?
3: В общем-то, нет. Я считаю, что женщина, если ей нужно, то она из мужчины может сделать и Бога.
2: Не, ну вот смотрите, женщина живет.
0: Ну тут вот большая проблема, потому что женщина начинает делать из мужчины Бога, она может сотворить себе кумира.
3: Нет,
1: и попасть в зависимость.
0: И попасть в зависимость.
3: Нет, не Боже мой.
2: Вы как-то очень не то что самонадеянно, а это противоречит печальному опыту миллионов женщин, которые изо всех сил стараются и рады бы, и книжки умные читают, и у подруг с мамой спрашивают, а все равно от них уходят.
3: Да застрелиться. Я уже трижды была замужем, и я
2: все
3: бы не сказала, чтобы от меня уходили. Уходила обычно я.
2: Ну, может, вы просто перестраховываетесь?
3: Я? Да нет, наверное.
1: Ну, а все-таки вы надеетесь, как-то сказал поэт, найти свою гавань? Или вам гавань не нужна?
3: Мне гавань не нужна. Я, в общем-то, независима ни от кого. Я считаю, что самое главное удовольствие, а все остальное я могу себе доставить и сама.
1: А вот как бы, скажем, так сказать, тихую семейную гавань в дальнейшем с кучей, значит, грудничков вы с радостью применяете, скажем, на возможность путешествовать по миру, как это делает огромное количество самостоятельных женщин, уже, так сказать, находящихся в бальзаковском возрасте. Он же все-таки этот возраст рано или поздно придет и к вам.
3: Ну, груднички отпали уже давно. У меня старшие 10, а младшему 4. И, в общем-то, по возрасту я путешествую в том плане, что дети сидят с нянечкой. Я совмещаю приятное с приятным.
1: Да, вы знаете, ну, вы, на мой взгляд, редкое такое исключение, как сказать, из большинства наших женщин, к сожалению, редкое пока исключение. На самом деле, мне кажется, такое положение, оно должно быть в любой нормальной семье. Только вопрос-то такой, а как же с чьими, вернее, с кем будут сидеть вот дети нянечек?
3: Дети нянечки.
1: Вернее, кто будет сидеть с детьми нянечки?
3: В общем-то, если нянечка будет в таком состоянии, как я, то только флаг ей в руки.
1: Спасибо вам за звонок. Успехов вам, вы знаете, успехов в вашей жизни.
3: В личной, да?
1: В личной. До свидания.
3: Ну, спасибо, до свидания.
1: И я предлагаю обратиться к следующему телефонному звонку. 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи еще раз.
1: Здравствуйте.
4: Беспокою я.
1: Здравствуйте.
4: Алексей, Юра, Татьяна.
0: Здравствуйте.
4: Вот такая ситуация. То, что я сейчас вам расскажу, это было правда.
1: Угу.
4: Значит, компания двух друзей, как говорится, с женами. И после выпивки подходит жена друга. После того, как все пошли по своим комнатам, как говорится, спать. Ну, они у меня в гостях были, и дом большой у нас. И одни дети в другом комнате, мне в другом комнате, гости в другом комнате. Проходит где-то полчаса, и что я вижу?
1: Что?
4: Жена друга стоит над головой.
1: Над вашей?
4: Да. Угу. Ну, я с женой лежу, господи.
1: Простите, а
4: Она спит.
1: Может быть, вы выпили просто много?
4: Да, нет, выпили нормально. Я не считал, я никогда не выпивал много. Я выпивал всегда в меру, как положено. Угу. Из контроля никогда не выходил. Ну, что я делаю? Стою, выхожу, выходим на балкон. И говорю, что с тобой? Угу. Она очаровательная, ну, изумительная женщина, красавица она. Была во всяком случае. Это я вам рассказываю примерно где-то лет 10 тому назад. Ну, еще перестройки не начиналось еще.
1: Понятно. А то я подумал, что как-то вот вы сказали слово «была», что это связано с балконом.
4: А?
1: Нет, ничего, продолжайте, да.
4: Да. И вот она, этот самый, она говорит, она очень много глупых разговоров. После мне она говорит чего? Что тебе больше интересно будет, если жена твоего друга будет, извините, да проституткой, если вот он мне не удовлетворяет, а мне хочется с тобой?
1: А что вы ответили ей на это?
4: Ну, я же говорю, я в такой ситуации никогда не попадал. Как это с женой друга, понимаете, это идиотизм, я же досчитал это.
1: Ну, а как вы выкрутились-то из этой ситуации?
4: Никак не выкрутился, наоборот, этот самый, она овладела мне. И чем? Она начала плакать, и этот самый, понимаете...
1: А вы не, как мужчина не переносите вида плачущей женщины, я так понял?
4: Да.
1: Да, это
4: да,
1: знакомо.
4: Это мне затронуло, но потом, знаете, какой-то этот самый мисс, и все время вот это беспокоило мне этот мисс, что я поступил правильно или неправильно.
1: Спасибо вам за звонок, сейчас мы узнаем мнение Татьяны, спасибо. Ну вот, Татьяна, действительно, как бы человек мучается от совершенного такого какого-то действия, что бы вы могли сказать, как действительно и друг тут вроде замешан, и жена одна, и жена друга, и как-то все так очень нелепая весьма ситуация.
0: Вообще, вы знаете, тут рецептов нет, но вот я вам скажу, что, допустим, в индийской философии мужчина, который отказал женщине, он достоин всяческого презрения.
1: Да ладно.
2: А скажите, а вы в этой жизни себя скорее бы увидели в роли жены позвонившего мужчины или жены друга?
1: Да, вот если вам скажу.
0: Вы знаете, наверное, все-таки в роли жены позвонившего мужчины.
2: То есть вы бы делали вид, что спите и...
1: Ну, она, может, и правда спала. Тут имеется в виду, что та-то вообще у нее проблема. Она как бы мужа ей не хватает, а эта спит спокойно. Значит, наш радиослушатель вполне нормальный, состоятельный во всех смыслах человек, раз к нему...
0: Ну, вы знаете, я в этом, конечно, может быть, это какой-то там излишний морализм, но я считаю, что если тебя не удовлетворяет твой муж, и для тебя это так важно, что ты будешь приставать к друзьям, требовать от них любви, то тогда, значит, если для тебя секс стоит на первом месте, и для тебя так много значит, то, значит, надо менять мужа, найти мужа, который тебя будет удовлетворять.
1: Скажите, Татьяна, вот вы такую тему обсуждали с Юрием, тему, как если мужчина подходит к женщине незнакомой, и, в общем-то, как правило, первое чувство, если он не насмешит, то это испуг, правильно?
0: Ну, как бы недоверие, да, на фронте же, всю жизнь на фронте.
1: Да, ну, и вот если эту ситуацию повернуть, так сказать, в обратку, скажем, ведь не секрет, что бывает и наоборот, когда женщина подходит к мужчине, причем иногда это бывает вот в таких формах, что ты, например, идешь прям по улице, и вдруг к тебе прям подпрыгивают и практически начинают чуть ли не на улице, ну, не то, что уж совсем домогаться, но вести себя весьма непосредственно. Вот как бы такие поступки женщин, как вы могли бы объяснить нам? Это же отпугивает мужчину. Может быть, дамы думают, что вот таким откровенным подходом они как бы к себе привлекают, а на самом деле не на всех мужчин это распространяется. Они могут уйти в глухую совершенно защиту.
0: А очень часто нет никакого другого шанса.
1: То есть уже стоит просто попробовать.
0: Уже
1: ва-банк называется. Что же, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
5: Дивная передача, с вами обхохочешься. Несказанное наслаждение, но, дорогие мужчины, не кажется ли вам, что вы несколько задавили вашу прекрасную гостью? Каким-то неким, извините за выражение, может, вам оно покажется диким мужским расизмом. Вы не дали ей высказаться на ейную животрепещущую тему, которая проскользнула вроде как там что-то такое лесбийская любовь в розовых оттенках и все такое. И тем не менее, если я не ослышалась, мать-одиночка. Это так?
0: Да.
5: Татьяна, вы знаете, вот мой такой, это, извините, такое шутливое вступление, поскольку только сумасшедшие могут слушать, как, так сказать, я и мы с вами вести и внимать этой передаче, но простите меня за такой вопрос. Итак, я поняла, то есть ваша сексуальная ориентация определена.
0: У меня, я бы сказала, что у меня жесткая сексуальная ориентация, я абсолютно гетеросексуальна, но при этом у меня были в свое время контакты с женщинами.
5: Замечательно. Тем интереснее, так сказать, для меня ваш ответ на мой вопрос. Итак, лесбийская любовь. Мы знаем, что это, так сказать, из античных времен идет, и все, Сафо, там, София Парнок, и все такое, кое-что читали, понимаем. Но, итак, вот лесбийская любовь, лесбиянки. Вам не жаль их в том плане, что как... Простите меня, может быть, я как-то вас очень задену. Лесбийская любовь, инстинкт бессмертия. Как это сочетается? Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Вы знаете, дело в том, что так сложилась моя жизнь, что сейчас у меня живет девочка-лесбиянка. Мы живем с ней вместе, мы не спим с ней, но мы живем с ней вместе. Вот. И вы знаете, это так интересно. Я на очень многие вещи начала смотреть ее глазами. Я поняла, что на самом деле это большая человеческая трагедия, потому что круг ее возможных партнеров и возможности найти себе как бы спутника жизни, спутницу жизни, у нее очень небольшие шансы на это, потому что как бы женщин, которые бы были полностью, действительно, как бы полностью лесбиянками, их очень мало.
1: То есть у них все равно инстинкт продолжения рода
0: да,
1: присутствует.
0: Да, безусловно. И очень многие как бы сейчас... Это стало как-то модно даже, я бы сказала. Модно, престижно, и очень многие любят в это играть. Но это именно игра для мужчин, а не как бы внутренние.
1: Понятно, там, понятно. Татьяна, я предлагаю прерваться. Напоминаю вам, что в гостях у нас эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская, член оргкомитета конкурса «Мистер Года» Юрий. Мы слушаем ваши телефонные звонки. Вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. К тому же времени у нас осталось не так много, поскольку все хорошее рано или поздно заканчивается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Вопрос вот к даме. Мне, собственно, так было и непонятно, какая же ее ориентация. То, что гетеро, это, в общем, я слышал, но мне интересно, вот не сексуальность, а именно духовность. зависит ли она от мужчины в какой-то степени? И в свете этого второй вопрос. Как вы думаете, ну, это вопрос уже ко всем присутствующим, вот применение косметики женщинами, оно как бы направлено на противоположный пол или, собственно, для того, чтобы выделить среди однополых собратян?
1: Спасибо за вопрос. Видимо, первый вопрос, Таня, насколько я так понял, это вопрос все-таки касается экономической, так сказать, твоей ориентации. Зависишь ли ты экономически от какого-нибудь субъекта мужской особи или нет?
0: Нет.
1: Ну и тогда второй вопрос насчет косметики. Значит, твоя, с твоей ориентацией мы целиком вопрос выясним.
0: Насчет косметики, на самом деле, женщина красит для себя. Она не красится ни для особи мужского пола, ни для особи женского пола. Она украшает сама себя для себя в основном.
1: Чтобы чувствовать себя уверенно, как говорит одна моя знакомая. Кстати, наша Прохор, она совершенно не пользуется косметикой, но, видимо, как может, ее и не научили этому. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Я гость столицы из Сталинграда. Вчера приехал и ехали в купе с тремя приятелями. А по пути подсела к нам юная девочка. Я думал, что она даже несовершеннолетняя. Это знаменитая проститутка из Куйбышева.
1: А откуда же вы узнали? Она вам сама?
7: А я вам сейчас расскажу, если интерес, если есть 4 минуты свободного.
1: Конечно, конечно.
7: Вполне естественно, видя мой интерес к ней, приятели ушли играть в шахматы в соседние купе. Мы остались наедине. И без таких определенных намеков, но с большим уважением, я к ней относился как к школьнице. По пути разговора, после того, как уже была опустошена вторая бутылка шампанского, она ударилась в откровение. Она едет в Москву выходить замуж за 33-летнего, нельзя сказать предпринимателя, нельзя сказать бизнесмена, окончившего университет и занимающегося сейчас на почве финансовых бирж. Он был у них там в Куйбышеве по каким-то своим служебным частям, познакомились, отношения несколько развивались, вот сейчас у них дело дошло до брака. Вот. Ну, мои отношения к ней были поначалу чисто как к детяти, но когда я узнал, что ей 24 года, и почувствовал в разговоре, что она беседу ведет с мужчинами несколько определеннее, чем со мною, я попытался, ну, вполне естественно, стук вагона, колес, скрип, дневная обстановка, абсолютно не то, что возвышает, окрыляет, одухотворяет. Это, наоборот, ведет к тому, что чему обычно сводит любовь, к скотству, к инстинктам, вот к тому грубому овладению, удовлетворению похоти.
1: Ну да, да.
7: И чтобы этого не допустить, были отношения сугубо легкие. Она села ко мне на колени,
1: так.
7: Я имел неосторожность поцеловать ей сосочки. Вот. Ну, отношения так сказать развивались. Так вот я хочу сказать, вот на проститутке порядочный человек может жениться, но на лесбиянке никто и никогда. Потому что там вызывает чувство брезгливости. Я вот не понимаю вообще отношений скотских. Вы же человек. Единственный, кому дано чувство мысли, серое вещество, вышедшее из-под природы, из-под законов природы, и опускает до животного. Понимаю, когда человеком живешь, когда к нему проникнут уважением, когда шорох платья волнует. А вот грузин, который звонил, отрепетировал подругу своего закадычного товарища, и все говорят, это в порядке вещей. Я понимаю, если эти чувства расцвели на фоне чего-то, они друг другу нужны не только для постельки, а для того, чтобы мужчина подставил спину под любой удар судьбы, спасти свою красавицу, чтобы ветер судьбы не растрепал ее прическу. А она способна ему, ну, не в жертву, но, по крайней мере, создать то, чтобы он почувствовал себя не просто долговязым, а великим. Вот
1: понятно.
7: Эти отношения.
1: Понятно.
7: Всеми видами религии, начиная от христианства до кришнаитов. Вот эта вот случка презирается. Там разрешается только половое
1: Ну, с целью, детей, понятно.
7: Это рождение.
1: А скажите, а все-таки вот в купе-то у вас дальше не пошло вот это?
7: Я не мог, не та же атмосфера. Я говорю, это же жеребячие отношения.
1: Понятно.
7: Там не мог бы. Но понятно. Она сказала, что она будет звонить мне в гостиницу.
1: А как же, извините, ее муж? Вы не боитесь, что приедут ребята?
7: Нет, так я же не буду. Все зависит от того. Она едет выходить замуж. И дай бог, чтобы у них были дети. Может быть, мы со временем будем товарищеские отношения. Такие. Ну, не знаю, в какой степени знает муж ее прошлое. Не знаю. Если бы он знал бы, очевидно, в тонкостях, во всех нюансах. Может быть, у них в отношении бы разошлись бы, на этом расставили. Но он знает, что она с мужчинами, так сказать, общается более конкретно и определенно. Вот я бы очень хотел, чтобы вот Ирочка, которой 26 лет, у которой ребенок 10 лет, это вот, она родила в 16 лет, а половую жизнь начала вести задолго до того, как сформировалось ее физическое тело, не говоря уже совершеннолетней. Как она себя чувствует, с кем работает? И вот если у нее есть возможность, пусть она позвонит сейчас по телефону. 900...
1: Алло, алло, извините, телефоны у нас нельзя называть.
7: А я свой называю.
1: Вы знаете, нельзя.
7: Реклама?
1: Ну, во-первых, реклама, а во-вторых, просто мы-то будем нести за вас ответственность, если приедут по этому телефону, и вас просто грохнут сейчас на раву. Так что спасибо вам за звонок. Да, действительно, Татьяна, я думаю, тут даже в комментариях этот звонок не нуждается. Вот, и видно, что вот этот товарищ, он очень начитанный человек, он читает неплохие романы, наверняка смотрит замечательный телесериал «Санта-Барбара» и же с ними, поскольку язык у него очень так хороший, там ветер, неудача, прическа, все это ассоциативный ряд очень такой сложный. И совсем немножко времени у нас остается, я предлагаю посвятить его еще одному телефонному звонку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Жалко, что осталось мало времени, но я кратенько.
1: Да.
8: Дело в том, что у меня вот растет сын, и я не знаю, как вот его оградить от этого влияния, так сказать, которое сейчас пропагандируется в телевизоре, всякие вот садисты там в клипах. Ну, знаете, вот про серые глаза клип.
1: Да.
8: Ставите
1: да.
8: ужас.
1: Ну вот и вот в клипе вот «Никогда не женюсь, съем паспорт» тоже там, да.
8: Вот эти плетки, это же кошмар.
1: Вы знаете, спасибо, извините, такой у нас экспресс-разговор получился. Спасибо за звонок. Я просто, Татьяна, отвечу за вас. И смотрите, сейчас поступили вот в наш магазинчик, который при нашей программе открыт, специальные такие шторки для телевизора. То есть, слыша звукоряд, вы на какие-то неприятные моменты занавешиваете шторками экран телевизора. Для ребенка там специально лично я разработал эскиз рисунков на этих занавесках. Всякие птички, животные, яйца, катышки и козочки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
9: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
9: К великому сожалению, не полностью расслышал, ну, включил совсем недавно.
1: Угу.
9: Но интересно другое. То, что довольно своеобразное рассуждение. Вот все говорят, я, например, считаю то, что лучше может быть, даже моя дочь будет хотя бы лесбиянкой, чем попадет под вот то, что, ну, просто я же скажу, я зашел к этим в школу. Зашел просто, ну, поговорить с учителями. Так в этой школе мне уже предложили и экстази, и ЛСД, ну, и даже этого Кашгарского плана.
1: Uh-huh.
9: И план.
1: Uh-huh.
9: Так может быть лучше. Пусть они, две девицы, между собой разбираются, чем начнется то, что пойдет по рукам, по мужикам, непонятно каким, которые будут пить, курить там и все прочее. Не знаю, я не могу сейчас объяснить, потому что я не целиком слушал вашу передачу.
1: Понятно, спасибо вам тут за звонок.
9: Тяжело сказать, ну, может быть, действительно, каждому человеку написано судьбой, что он ему нужно. Так пусть она, ну, если у нее есть влечение, есть желание, и у другой девушки будет тоже желание, пусть они этим и разбираются.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. И вы знаете, Юрий, знаете, Татьяна, я думаю, что вот на этом замечательном телефонном звонке, который действительно такой очень гуманный, я бы сказал, подход, и видно, что человек обеспокоен вот этой ситуацией, но не хочет как бы ее решать какими-то экстремальными методами. Я предлагаю и закончить нашу сегодняшнюю встречу с вами. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в студию, и надеюсь, надеюсь, что наша встреча в программе «Монморанси» не последняя. Я вижу, что наши радиослушатели заинтересовались вашей личностью. Ну, Юрий у нас, в общем-то, достаточно частый гость и так в студии. И уже обращаясь к радиослушателям, я хочу сказать, что слушайте программу «Монморанси». Люди, которые сюда приходят, весьма интересны. И Татьяну вы тоже здесь еще, видимо, встретите. Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: Пока.
10: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: К письмам наших двух радиослушателей. Вот, может быть, еще народ писал о том, чтобы рассказать о конепроизводстве, о том, о добыче молока из лошадей. Вот, ну и вообще все связанное там вплоть до зебр.
2: Ну, вообще, давай сразу как бы еще раз расскажем, в чем вообще суть дела. Напоминаю, что после наших прошлых передач масса откликов была в письменном виде, в виде телефаксов. И вот два наиболее, так сказать, яростных поклонника вот вашей рубрики, конкретно рубрики «Окно в природу», Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ухов в своих письмах просят вас рассказать о конях, о методах производства цурла, ну, так по-киргизски называется кумыс. Вот. И первый вопрос, ну, вот поскольку Геннадий Геннадьевич Ухо это студент одного из технических вузов ПТУ, вот, он так менее сдержан в своих, скажем, проявлениях своих эмоций, он спрашивает, как вообще доют коней, и есть ли у них вообще вымя. То есть он говорит, что он не видел, дескать, никогда в природе, и даже когда ездил к своему дяде в Самару, и там масса коней, это вообще Самара, центр конятины. Он там не видел ни одного коня или конихи вот с выменем. То есть просит у вас вот прояснить этот вопрос, как бы. Потому что, дескать, вот даже цитирую, у козы и то вымя висит. Вот прям строка из письма Геннадия Геннадьевича Уха.
1: Вопрос понятен, и я сейчас, ну, довольно-таки легко отвечу на него. Дело в том, что у коней вымя не бывает, потому что, ну, это все-таки как-то к мужскому полу относится. Вот у вас, наверное, тоже и грудь так особенно не выпирает, и лифчик вы не носите. Ну, потому что вы все-таки как-то более к мужской особи относитесь, наверное. Вот. А вымя бывает только у лошадей. И то его в простой момент его не видно. Вот. Его можно увидеть только в момент доения. Ну, так непосредственно. То, если вы будете стоять рядом. А когда лошадь идет на скаку, то вы даже, если будете рядом ехать на автомобиле или скакать на параллельном коне, то вы не увидите вымя, потому что пузо, вот, оно как бы немного заглажено в этот момент, чтобы не нарушать вот этой скоростной обтекаемости. Ну, представьте, если вот 8 сосков будет торчать, то... или как бы это, в общем, говорится, вымя, то оно будет создавать очень резкое сопротивление, и лошадь вряд ли сможет развить там 100 км в час или хотя бы 80. Она будет еле перебирать ногами и своими ногами бить себя по вымени. То есть тогда уже получится не молоко, а сметанка. Ну, как бы взбивается все это дело. Для этого есть специально выведенные лошади. Вот, и они называются многогрудевые. Вот, у них прямо грудь начинается непосредственно от ляшек. Вот, вымя это. От ляшек и вот от передних до задних идет. И как бы вот в момент ходьбы они даже не бегают, они только ходят. В момент ходьбы они постоянно вот это перетрясают. Вот, и так... получается вот кумыс, но только очень густой, ну, сметана, говоря по-коровьему. Вот, а теперь, значит...
2: Извините, а не могли бы вы, собственно, вот, уточнить, это уже вопрос Надежды Федотовны Ци, не могли бы вы уточнить количество сосков на вымени, значит, лошади, ну, это самка коня, и, скажем, других конеобразных, как-то ишакообразные, ослообразные, я не имею в виду город, а также зебры всякие. Ну, кстати, верблюды, это же тоже те же кони. Корабли пустыни, так называем мы их, ученые.
1: Ну, о верблюдах у нас будет, я думаю, отдельная передача. Дело в том, что никто не знает, что находится в горбах. А мы как-нибудь вам расскажем. Я, как будет похолоднее, выберусь куда-нибудь в пустыню, зарою себя по шею и повстречаюсь с верблюдом. Обязательно он мне поведает старую быль о том, как выросли два горба. Вот. Но дело в том, передача сейчас не о верблюдах, о конепроизводстве и, как говорится, искусственном выведении коней. Ну, это коллекционные экземпляры. То есть, ну, об этом тоже может быть отдельная передача, а может быть, я сегодня. Вот, опять же, есть карликовые, но это не пони, а именно карликовые кони. Вот, их размеры от 15 до 25 сантиметров. Вот, также в Москве есть ипподром, где производятся очень редкие забеги мировые этих вот карликовых лошадок. Вот. Но они без наездников, естественно, потому что, ну, грудничка даже не посадишь. А теперь мы расскажем, так сказать, о первом пункте нашей передачи. Это доение. Доение коней. Ой, не коней, а лошадей. И, ну, как бы все, что с этим связано. А также о дойерах. Вот, их называют не наездниками, а чуть по-другому, но об этом чуть позже. Сейчас перейдем к самому главному. Дело в том, что... Вот первый вопрос был, да, гражданки Ци, что сколько сосков на вымени? Вот. Дело в том, что в зависимости от породы сосков на вымени у лошадей от 4 до 8. Вот, дело вот у той лошади, которая взбивает сметану, у той 8 сосков, ну, по всей ширине пуза. А у остальных у них 4. Ну, как у коров, то есть вымя. Но его не видно в момент того, как скачет. И чтобы добыть этот сосок, вот берутся два дойера, и один встает вот после пуза, ближе к морде, идет как бы грудная клетка, и он становится туда, нагнувшись, и спиной поднимает вот эту грудную клетку и выжимает эти соски. Они как бы выступают из вымени. То есть получается небольшая полусфера, и оттуда уже как бы отпрыгивают соски. И второй дойер в этот момент хватает их двумя руками. Если вот захватите два идущих по диагонали соска, то два других уже не уйдут назад и так и останутся. Вот главное вот этот момент, ну, это в специальных школах проходят, и все это изучают. И теперь далее будет, как вообще получается кумыс. Вот. И об этом сейчас вот, об этом. Я прям сейчас я об этом буду рассказывать. Для того, чтобы приготовить кумыс, большого ума не надо. То есть это может сделать рядовой ПТУшник, который закончил курсы дойера. Трехгодовалые в ПТУ. Вообще учиться в ПТУ достаточно сложно, и, ну, даже поступить туда очень сложно, так как много знаний требует по геометрии. Вот, диагональный захват сосков — это очень, в принципе, математическая линия. Вот, очень требует знания физики. Вот, ну и опять же философии. Дело в том, что кони, они умные на самом деле. И то, что каплю никотин убивает коня, это еще не говорит о том, что он как бы слаб. Это совсем на другое влияет.
2: Прошу прощения, что несколько прерываю вас. Просто один из наших радиослушателей, по-моему, Василий Нога с Украины, прислал письмо, где интересуется насчет вот интеллекта у коней. То есть ведь известно, что как бы количество мозга в голове зависит от объема черепной коробки. И вот, скажем, у большого коня, которых мы так часто видим на улицах, ну, нормальная голова большая, даже, говорят, пусть лошадь думает, у ней голова больше, старое русское выражение. А вот, скажем, маленькие вот карликовые лошадки, вы их затронули, просто многие хотят их заиметь, об этом мы, конечно, тоже попозже расскажем. А как у них обстоят дела с мозгом? У них же голова, вот как у лягушки там.
1: Дело в том, что голова у карликовых коней, она больше, чем у лягушки. Вот. И на самом деле у них нет костей, у них хрящики. Вот. И черепная коробка – это хрящ тоже. Вот. Но на самом деле они умнее больших коней. Вот. Потому что есть еще одна русская пословица: «Весь ум в рост ушел». Вот. И действительно, оно так и есть. Вот у больших лошадей вся вот эта мозговая деятельность, она уходит там на скоростные вот эти возможности, на у лошадей на то, чтобы вырастить там младенца своего, ну, этого грудничкового коня. Вот. А вот эти маленькие, почему они в забеге, вот у них... Они без наездников вообще. У них есть, конечно, там тренер свой, и они достаточно умные. То есть, ну, как бы умнее собаки. То есть даже тапочки носят, я видел, вот, ну, те, что вот 25 сантиметров, они еще могут захватить детские тапочки в ротик и донести до кровати детской. А большие у них уже не получается, так как у них хрящики, у них зубы могут повыпадать там, или вообще голова переломится. Вот, ты когда, Саша, был маленький, не падал вот со стола? Я один раз упал, у меня помялась голова немного, потому что тогда еще был хрящик. Вот, и вот у них очень мозговой спектр широкий, и вот эти все заезды, они происходят просто вот этих, в стойлах ставятся кони карликовые, и прям так вот и говорится: на старт. Там лошади подходят, кони эти все. Ну и кони, и лошади участвуют. Тут нету вот этой вот разделения полового. Любые могут участвовать. Вот, подходит стойло. Внимание, они так настораживаются. Марш и выстрел из пистолета стартового. И они срываются там и летят вообще. Вот круг у них 400 метров.
2: И как 600-й Мерседес прям в точку уходит.
1: Ну, конечно, с просвисточкой все как положено. И кто вот, если, допустим, так вот стоит, ну, обычно тренера, они так вот на корточках и руки вперед, как собаки, стоят там за ними, и вот одному в лоб зарядило и пробило черепную коробку. Вот настолько сильные эти карликовые лошади и кони.
2: Ага, сразу возникает вопрос, который наши радиослушатели не задали, поскольку они не могли предугадать, что наша беседа перейдет в такую область. Но вопрос очень интересный. Вот известно, что значит большой конь, ну и вместе с конихой рождают жеребенка. Ну, размером, скажем, жеребенок с дога, да? Ну, в принципе. Ну, где-то, наверное, так, плюс-минус там. Ну, от баллонки там до дога. Разные бывают.
1: Ну, в зависимости от породы коня.
2: Да.
1: И лошади.
2: А вот у карликовых этих коньков, собственно, какого размера груднички, вот, и как они вообще размножаются? Потому что было мнение такое, я помню, ученые долго спорили, что карликовые кони откладывают яйца наподобие птиц. Вот правда ли? Причем высиживают и эти яйца, высиживают кони. Ну, потому что у них, как бы, я даже не знаю, как это сказать, это будет нескромно, но наши радиослушатели догадались, потому что у них больше для этого возможностей.
1: Не, на самом деле кони яйца не откладывают. И у них все, в принципе, происходит тем же путем, но с небольшими отклонениями. Происходит половой акт, самка с самкой, ну, в традиционном стиле. Вот. Но здесь более...
2: А как же хрящевые? А, ну, хрящевые, это, то есть тапки, в принципе, вот детские, они гораздо тяжелее, нежели вот вес самца, да?
1: Ну, конечно. Все это природа сделала именно все так, чтобы получалось. Сам понимаешь. Вот. И более такими сексуальными являются самки. Если у больших коней, лошадей, у коров и вообще у животных, так сказать... Как это вот говорить? Кто провоцирует половой акт, это самцы. Вот. А самки всегда стараются уклоняться. Ну и также у людей, я вот насколько знаю. Стараются всегда уклониться, как-то отмазаться, там, отговориться. А здесь самец, он обычно в шоке. То есть ему приводят самку, у него глаза, как у бешеной собаки, пена изо рта. Вот. Кстати, вот мыло малыш и шампунь делают из пены карликовых коней. Вот, и самая особенная достопримечательность, так сказать, выведения карликовых жеребцов, это то, что после полового акта, через 2 недели, когда выясняется, что карликовая лошадь беременна, ее помещают в темное место, теплое. И там она постоянно находится в темноте. Это самое главное условие того, чтобы получилось маленькое, вот маленький жеребец. Если это не сохранить, то может, ну, как бы, получиться очень большая лошадь. Но она не сможет разродиться, и умрут оба. Вот, вот именно таким способом добились карликового разведения лошадей. Вот когда-то давно, в 31-м году, в Австралии взяли обыкновенного самца и самку, то есть лошадь и коня, и скрестили. Ну, крест-накрест. Ну, это я так шучу, конечно. Обычным путем скрестили, и когда узнали, что самка беременна, поместили ее в темное, теплое место на 3 недели. И через месяц она как бы олошадилась. Нет, ожеребилась. Вот, и ожеребилась она вот именно карликовой лошадью. И тогда вот началось вот конкретное разведение. Но это, тогда это было очень дорогое удовольствие. Только у крутых там в доме там ходила вот эта лошадочка подкованная там с уздечками, со всеми прибамбасами. Их очень любили, потому что они очень умные. И даже чуть ли не сажали вместе с собой за стол. Ну, вот у них так загончик такой небольшой был. Они тоже на столе питались. Но это очень богатых людей было. То есть мы с тобой себе не могли позволить в то время таких лошадей. Вот. Но это мы о разведении. Там еще можно добавить, что вот срок беременности это вот где-то месяц. И уже, ну, это там все достаточно быстро происходит. И сейчас хотят поставить на серийный поток выпуск таких микролошадок, и чтобы в каждом доме, кто захочет. Вот, допустим, ты сельхозовед и уехал жить в город. И тебе хочется организовать дома там небольшое подсобное хозяйство. Ну, коня ты в дом не заведешь. Потому что, ну, как коня, куда его ставить, когда самому сесть негде. Не то, что встать. А тут вот маленький загончик делаешь, фермочку небольшую. И сейчас очень многие пытаются там создать микрокоров, микро там овечек, микрокуриц с петухами, чтобы все дома можно было разместить.
2: Кстати, Тарас Копыта с Украины создал маленьких свинок. У него дома вот действительно это факт. И недавно наши коллеги из программы «Времечко» показывали это. У него дома свиноферма, вот прям в комнате свинки размером с лягушку. Вообще вот дело в том, что доказано уже учеными, что любой организм большой оптимальнее всего ужимать, ну, имеется в виду генетически, ужимать до размера лягушки, поскольку лягушка это самый универсальный таки организм.
1: Ну, наверное, да. Я еще в эту область не забирался, но про микросвиней мне уже говорили, и наша комиссия поехала на разборки туда.
2: Мы забыли вот спросить у доктора Петкана, как в Болгарии обстоят дела с...
1: Было очень много информации, просто мы не записали, не успели подготовиться, все было так спонтанно.
2: Ну что же, вернемся дальше к теме коноводства. Да.
1: Да,
2: у нас, кстати, остается 2 минуты до новостей. Я думаю, как раз вы успеете рассказать о том, то есть, опять же, ходят слухи, может быть, это несколько так не этично звучит в эфире, но, тем не менее, людей всегда интересует что-то естественное. Просто ходят слухи, что вот эти микролошадки, они, извиняюсь, их фекалии напоминают размером как хомячка, правда? Ли это? Или все-таки вот объем этого гораздо больше, как это вот дома-то держать его?
1: Ну, так как эти микролошадки не больше кошки, вот, то, соответственно, все эти фекалии где-то вот такого же плана. И так как они очень умные, то их очень просто научить ходить там по большому или маленькому, в какую-нибудь коробочку с песком, допустим, или с землицей. И потом все это выкидывать. И главное содержать это в чистоте, потому что они очень чистоплодные. Вот дело в том, что у них родословные у всех крутые, они там с пафосом все невозможные. Там медали. Вот, поэтому все можно, они умные очень. Заметьте. Вот, и скоро на птичьем рынке их начнут продавать где-то с сентября. Когда вот этот сельскохозяйственный сезон начнет заканчиваться, когда все вот эти вот фермы отойдут от летних дел, когда закончится сезон, они начнут вплотную заниматься этим вопросом. Вот так вот.
2: Ну что же, после новостей мы вернемся к теме, к которой такой интерес проявили наши радиослушатели. И сейчас в Москве уже час ночи, вот-вот новости грянут.

0: Вот я включил это самое дозиметр, чтобы проверить. Тут мы постоянно с собой их теперь носим.
1: Фон, да,
0: Да. Вот действительно я хотел это спросить, потому что ну не всем как бы людям, владельцам карликовых коников, хорошо очень выразился добрый такой наш радиослушатель, не коняга, как мы, так обычно, коняга. Ой, извините, Маргарина Тихоновна, я, это наша радиослушательница, это ее фамилия, я просто... Да, так вот, у многих как бы возникает вопрос, что, дескать, нельзя ли маленького коника держать как черепаху в коробке из-под ботинок, например, ну, и как бы днем выпускать погулять. Можно ведь, например, взять коробку из-под ботинок, посадить туда коника, прорезать дырку так на верхней плоскости. Нет, ну зачем окошечки? Просто нет, дырку, чтобы голова вылезала оттуда. И коробку закрыть, чтобы у него только морда наружу торчала, правильно? А можно тогда... вообще, чтобы он не гадил, некоторые, я знаю, вот как вы считаете, варварский это метод или нет? Некоторые, чтобы, значит, конек не гадил, но передвигался, прорезают в коробочке 4 дырки под ноги, то есть он как черепаха, он гадит там, ну вот прям в эту же коробочку, она на нем одета, он ее носит как панцирь. Потом просто берут всю эту конструкцию, снимают, его оттуда вынимают, вытряхивают, снова его туда вставляют, и он так ходит. Это, конечно, несколько портит внешний вид животного, но, тем не менее, как вы считаете, жестоко ли это?
1: Это вообще очень варварский способ хранения коников. Вот, потому что коник, он умный, вот, но и в то же время он еще... очень чистоплотный. Все-таки, как говорится, дворянских кровей. И поэтому с ними надо обходиться очень так вот щепетильно. Иначе они могут разозлиться и умереть. То есть вот злость у них проявляется в том, что они кончают жизнь самоубийством. А они разбегаются, вот им... То есть... скорость вот эта вот начальная у них очень быстро, и вот комнаты им достаточно, чтобы разбежаться и удариться об стену, и так как все кости у них хрящевые, то лошадь разбивается в дребезги, как говорится, коник. Вот, и их хоронят потом. Есть даже московское кладбище. Вот, но еще к тому же им выдирают зубы обязательно. Ну, я думаю, теперь пора нам перейти все-таки к той теме, которую мы никак не можем начать и закончить. О том, как доят лошадей. Ну, взрослых, да. Мы что-то как-то...
0: Не взрослых, неправильно ты выразился. Обычных, больших. Да.
1: Нет, дело в том, что в теме присутствуют карликовые коники, поэтому нам обязательно всегда надо оговаривать, чтобы все сельхозоведы, особенно коневеды, они не перепутали, иначе... Дело в том, что все эти вот музыкальные паузы делаются только для того, чтобы все те, кто слушает

просто. Вот, а теперь мы будем говорить о том, все-таки как дует лошадей. Коней не дует, к сожалению, могли бы. Хотя, нет, дует. Для искусственного разведения лошадей у них берут сперму, и существуют специальные дойеры, вот, которые выдаивают этих коней и сдают сперму в лабораторию по разведению вообще коней любых. То есть, ну, там обрабатывают все это дело там компьютеры, ядерные установки, где этими нейтронами вот бомбят сперматозоиды. Что, ну, выяснить, в каких условиях там и как может это происходить. Ну, все же знают, что Луна — это как бы спутник Земли. Вот. И никто там не живет. То есть огромное пастбище для коней, допустим. Если там искусственно наложить слой травы, ну, взять со всей Земли там дерна, надергать и перевести его на Луну и покрыть всю Луну дерном, вот, то трава там начнет расти, и, соответственно, там можно пасти коней. Вот, а места очень мало на Земле для коневодства. Вот, так как отрасль сейчас, ее записали, эту отрасль, в Красную книгу, так как с пришествием цивилизации в наш мир автомобили там всякие, лошади и кони уже, в принципе, не нужны. Вот, и поэтому содержать на Земле их невыгодно. А на Луне все-таки подешевле содержание будет стоить. Только стоит оплатить космический полет. И вот там кубометр нужен вам дерна, чтобы кормить этих лошадей. Вот. Ну, речь не об этом. Я все время отвлекаюсь. Вот эти звонки там, вопросы. Все-таки надо перейти к доению лошадей. Именно лошадей, а не коней. Значит, как я уже начинал, доение лошадей всегда ведется парой дойеров. Вот. Их называют дойеры конихами. Вот. Дело в том, что почему конихами, а не лошадниками, допустим. Ну, все-таки доют-то лошадей, а это конихи. Дело в том, что, как и у коров, лошадей доят мужчины. Ну, а как это мужчину назвать лошадником? Ну, это как бы оскорбление половое будет. Вот, и их поэтому называют конихи. Вот, и парами они, значит, их доят. Но доят они их, вот для получения именно кумыса, доят они их двумя парами. Так сказать, параллельно нахлёстывающий способ доения лошадей. Я сейчас объясню вот это все дело. Насколько вы помните, когда я начал говорить про доение, вот еще где-то чуть ли не час назад, я там говорил, что один конюх подпирает грудную клетку лошади, соски из вымени вылезают, само вымя обозначивается, и второй дойер хватает соски, вот, которые по диагонали находятся, и застапоривает их. Вот, значит, все это происходит в паре. То есть две лошади одинаковой породы стоят параллельно друг другу. Ни мордочками там, ни попкой там. Вот они стоят параллельно. И две пары конюхов. Вот, и оба вместе начинают. Вот у них это как синхронное плавание. Даже есть целые выступления. Вот, синхронных вот этих доений этих лошадей. Я все время хочу сказать коней. Ну, почему-то к коням я как-то больше. Все-таки самец. Я же тоже мужчина, как говорится. Значит, ставятся две рядом лошади. Все, вся программа начинается. Значит, выпрыгнули соски. Вот эти два дойера похватали их в диагональном способе. И вот эти уже, которые подпирали, они выходят оттуда и берутся за другие два диагональных соска. И вот параллельно нахлёстывающий способ, он и обозначен тем, что две лошади стоят параллельно, а молоко должно, там корыто такое стоит, не то, что там ведерко, а там стоит именно такое круглое корыто большое, то есть

0: на всю длину и ширину, как стоят две вот эти параллельные лошади. Вот, и, ну, чтобы молоко попадало, которое потом образуется в кумыс. Вот, и значит, как все это дело происходит? Лошадей доят наискосок. Вот для получения кумыса непосредственно их доят наискосок. И вот получается этот нахлёстывающий способ. То есть из вымени одной лошади, из вымени другой идут по... купить такое молочко в бутылках. На этикетке нарисованы две лошади стоящих. Вот, и радостные такие здоровенные узкоглазые дойеры. Ну, так как они все казахи, поэтому они узкоглазые. Вот, ну, то есть... там, и обязательно внизу лицо грудничка радостное. Ну, вот как там на всяких питаниях детских, там малыш, малютка. Такого же плана. Потому что оно очень полезно для грудничков. Дело в том, что лошади же тоже это все делают для жеребцов своих. Вот. А тут вот человеческий груденыш тоже может вот это сделать. Попить этого молочка, и это потом сказывается на интеллекте. Вот. Как бы сказать, у него остается человеческий интеллект, и еще добавляется немного лошадиного. Вот. И наука доказала, что те, кто в детстве пил кумыс, они очень хорошие бегуны. Ну вот, по доению вроде бы все. Так вот, как-то, я думаю, по доению больше нечего сказать. Вот, ну, в принципе, тот же способ, что и у коров, только не надо заходить справа под стук копыт. Вот, заклеивать глаз правый, как вот у коров это делается. А лошади, они более спокойные, они умнее. Они как-то по-доброму на это все смотрят. Думают, что жеребятам хватит молока, а люди их обманывают, но жеребятам не хватает молока, а их потом кормят жеребят вот этим детским питанием всем искусственным. Вот, а я думаю, что следующей темой будет вообще появление на свет жеребенка. Вот, но я думаю, что для начала мы вернемся в набат железных ягодиц, чтобы прослушать одну единственную оставшуюся песню. А вот очень великолепной группы.
1: 73,82 МГц.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире и можете задать Сиамскому ваш вопрос.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Вот, значит, я, значит, сначала хочу просто вас поблагодарить. У вас очень интересная программа сегодня. Вот, да, у меня действительно вот три вопроса. Значит, вопрос первый.
0: А лучше бы 4. Все-таки как-то цифра более приятная. Или 2.
4: 2. Ну, давайте 2. Значит, вопрос первый. Вот может ли от мяса, как правильно сказать, кадиды или ходятиды, вот, да вообще от этого мяса, в общем, может ли разболеться желудочно-кишечный тракт? Это... Минуточку, это первый вопрос.
0: Так.
4: Вот, и еще один вопрос. Значит, все-таки у меня 3 вопроса. Вот можно ли это мясо употреблять шампанским по утрам?
0: С шампанским,
4: да? Да, именно с шампанским. И с каким? И третий вопрос. Вот в ночное время вообще, так сказать, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, продукты питания, они все плохо перевариваются. И вот если в 3 часа ночи человек захотел вот съесть вот что-то такое, мясо вот это вот, его как стоит употреблять ночью?
0: Конину?
4: Да.
0: И, а у вас есть?
4: Ну, у меня нет, ну просто, я вообще не пробовал, что это такое. Говорят, это очень такое вкусное, но, по-моему, это очень дорого, либо просто это вот где-то там на рынке у бабушки есть, там, у тети Фроси.
3: Ну, понятно. Сейчас, вот. Сейчас на ваши вопросы вы получите консультационную, то есть, как это сказать, черт, высокую...
4: А я знаю, как сказать.
3: Да-да-да.
4: Квалифицированный ответ. И, правильно. Кстати говоря, хотелось бы передать привет вашей постоянной слушательнице Татьяне Николаевне, что-то ее не слышно. В общем-то, если она слышит вас, то...
2: Привет ей, да?
4: Да, привет ей большой. И вам удачи, и слушаем ответы.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое. Ну, значит, ответ на первый вопрос. Ну, живот вообще может болеть от чего угодно. Вот. И от конины тоже, если она, допустим, не свежая. Или вы ее, если вы ее ели днем. Дело в том, что днем уже в мертвом мясе уже все равно присутствуют отрицательные импульсы. Вот. И лучше днем не есть. Либо с утра, либо в ужин. Вот. Потом, можно ли есть конину с шампанским, да? Закусывать, как говорят. Ну, вообще, шампанское его, в принципе, не закусывают. Как бы. Вот. Ну, что его
3: закусывают? Ну, в принципе, если так по-нормальному, его запивают водкой или пивом, собственно.
2: Ну да, это те, кто хочет изрядно напиться. Вот. А кто так, чисто попить чего-нибудь, ну, горлышко промочить там, чтобы сухость убрать. Мы вот здесь постоянно сидим, шампанским промачиваем, чтобы, ну, вот говоришь, что с трудом иногда уже сопротивление, воздух не проходит в горле. Промочишь стаканчик другой.
3: Да еще потому, что вот кокаином уже обложены все дыхательные пути у нас просто.
2: Да, и...
3: Тут такое облако.
2: Да, даже атмосферы не видно. Вот. В принципе, пожалуйста, кушайте конину с шампанским. Вот. А третий вопрос был, вообще едят ли конину, да, по-моему? И можно ли ее купить? Ну ладно, пусть будет так. Мы уже не помним, так как референт спит. Вот. А сегодня референт очень здоровый мужик. И будите, мне лично его не хочется. Пусть спит дальше. Вот. А я могу вам сказать, что конину едят одни казахи. Дело в том, что у них там больше мяса никакого нет, кроме коней. И они его, еще татары кровь пьют из коней. Вот это, вот эти люди могут. А у нас здесь, в Москве, нет, у нас здесь, в Москве, даже у тети Фроси, как вы сказали, купить мясо конину невозможно. Только у Ивана Ивановича можно достать килограмм-другой, и то по очень большому блату. Вот. А так, на вкус говорят, что конина не очень.
3: Ну что же, хороший ответ и еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем парно. Следующий телефонный звонок принимаем.
5: Эхо Москвы.
3: Здравствуйте, ваш вопрос сиамскому близнецу. Он вас выслушает и ответит по возможности.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Вообще не передача, а черт что, какую-то хинею несете. Прям слушать противно, товарищи дорогие.
2: А почему вы слушаете?
6: Да не слушаю, потому что просто радио включено, и все, делами занимаюсь.
3: А, ну вы, наверное, просто вот сейчас поймали нас на фразе о тете Фросе. Нет, спасибо, извините, просто нужно внимательнее слушать. Дело в том, я уже вывел из эфира, просто человек жалко. Только включил и подумал, что мы передаем привет тете Фросе.
2: А как же она успела дозвониться? Люди годами нам дозвониться не могут, а тут вот везет просто.
3: Нет, на самом деле просто сегодня программа составлена целиком по письмам наших радиослушателей. Если радиослушатели просят рассказать в нашей программе от сиамского близнеца нашего, как все-таки доят лошадей, то мы это обязаны сделать. В конце концов, Валентина Тарасова на дверь за нами следит, она пишет на нас телеги, если мы что-то там вот как бы игнорируем. И как бы, если бы вот уважаемая радиослушательница слушала с самого начала, она бы, я думаю, даже взяла бы бумажку и записала бы некоторые полезные как бы
2: советы.
3: Вот, да, которые...
2: Вот опять же, у нас много очень рецептов по кулинарии в других передачах. Вот сегодня у нас о коневодстве речь идет. А так мы очень много рассказываем о кулинарных рецептах всяких лакомств.
3: Да, например, вот был рассказ о таком супе, как башмачник. Но это ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, ваш вопрос сиамскому близнецу. Вы в прямом эфире.
7: Добрый день.
3: Добрый день.
7: Вот, во-первых, я хотел сказать, что, в принципе, вот вы говорили, что ставятся композиции только для того, чтобы мы успели вот записать.
2: А вы не успеваете, да?
7: Нет. Вот я и говорю, что в принципе можно не ставить, потому что записываем мы это на магнитофон, но и приходится только выключать, когда вот эти композиции звучат.
2: Да. Современный молодой человек, но
7: ну, конечно.
2: У некоторых старушек нет магнитофонов.
3: Они, кстати, понятно. Потом собираются здесь, вот с утра.
7: Ну, вообще-то, да. Я вот остальных четверых не спросил, действительно, это я не прав. Это да, просто.
3: Кстати, вот вы хорошую тему сказали. Просто у нас уже 6 радиослушателей постоянных к ним добавились, как вот сегодня я уже понял, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Уха. И я надеюсь, вот эта вот дама, которая.
7: Было же 5, по-моему. Если я не ошибаюсь, я же 5-й. Я Дмитрий невнимательный, вы что?
3: Да, простите. Да, то есть получается, что 7-й. И вот эта дама, которая сейчас позвонила, то есть это первый признак интереса. Все обычно так начинают, типа, что там вы за ахинею? Ну, потому что они же не понимают, что, о чем идет речь. А потом, когда они, так сказать, повысят немножко свою эрудицию, почитают литературу соответствующую и начнут уже
2: писать письма.
3: Писать письма.
2: Защищать дипломы.
3: Да, и могут к нам присоединиться и стать вот 8-й, это дам, может, да.
7: Да, но дело в том, что я вот еще хотел сказать, вот несколько обижен я на вас немножко, потому что, ну как же можно, прошлые передачи, вот на запись меня не приглашали совершенно, что это за жуть. В общем, при моем финансовом положении, ну можно было меня на одну из прошлых передач пригласить, там, чтобы я там тоже звонок записать.
2: Вы оправдываете целиком свою фамилию, невнимательный Дмитрий. Дело в том, что мы все сделали для того, чтобы вы получили то, что хотели. Но вы были очень невнимательны и не подъехали именно в то место, где мы записываем наши передачи.
3: Да, и к тому же тут еще такой момент, что повестка вот эта, она была отпечатана на не очень хорошей бумаге.
2: Ну, то есть тогда использовали факси, вот туалетную бумагу, в 2 рулона мы вот печатали. И видно, второй рулон куда-то затерся.
7: Да, но теперь вот пришел нормальный факс о том, что я сегодня должен поведать и вообще. Вот, значит, сегодня я должен рассказать, почему прошлые передачи были в записи.
3: Да.
7: Дело в том, что бригада программы «Монморанси» теперь, кроме посещения обязательного вот этих передач замечательных, типа «Угадай мелодию», там,
3: все
7: знают.
3: «Форт Боярд».
7: Да, конечно. Теперь должны проверять качество микрофонов вот этих вот. Вот если включить телевизор, все артисты ведь там такой камуфляжный микрофон, который...
3: На пиджак вешается.
7: Который... Да нет, когда поют песни какие-нибудь там, клип какой-нибудь показывают, вот в руке держат, никаких проводов даже нету.
3: Ага.
7: Да.
3: Ну, это такой, типа, как бы с понтом радио микрофон. На самом деле, естественно, это фонограмма, и он вылеплен просто из гипса, покрашен в черный цвет. Известно, что никаких радиомикрофонов не существует, да.
7: Просто артисты не могут, тоже своеобразный газетизм, не могут же без микрофона как-то им это и руки.
3: Ну, им
7: не
3: руки некуда
7: девать.
3: Да. Даже были случаи, что они, как бы, в общем, ну, как бы они этими руками, а потом их выгоняли за посрамление звания советского артиста.
7: Да, конечно.
3: Да.
7: И, собственно, проверка-то в том и состоит, чтобы, не дай бог, не оказался какой-нибудь микрофон настоящим, там, нормальным. Потому что мало ли что они там говорить начнут, если вдруг он включится.
3: Ну да, ну тут еще надо сказать, что я вот в самом начале нашего эфира говорил, что мы еще занимаемся тем, что клеим линолеум, кладем, клеим обои, да. Ремонтируем, собственно, квартиры граждан.
7: Ну это просто, видимо, более новое уже. У меня факс-то уже давно достаточно пришел. Так что...
3: Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемый Дмитрий. И слушайте нас дальше. У нас
7: разумеется, обязательно.
3: Спасибо, до свидания. Остается у нас всего 2 минуты до скончания нашей программы. Ну, не программы, а до скончания вот этого часа. Сейчас мы отслушаем композицию.
2: Конечно, группа Paradise Lost.
5: Я очень часто... моего опоссума.

0: у нас в гостях бузитолог Андрей Орлов и Георгий Мцири, научный сотрудник Института бузитологии и всеведения, который совершенно недавно перешел на эту работу. Мы у него узнаем, почему он перешел. Кстати, вот пришло сообщение: Саша, сидим в кабаке, давай веселого. Подпись: Володя Камень. Видимо, Володя также долгое время работал вместе с Георгием Цири. Я знаю, что Георгием Цири, у него было, ну, как бы прозвище такое, веселый, дескать, в Институте медико-биологических проблем. И я очень рад, что уже вас, Георгий, Григорий, в общем-то, узнают, что вас уже помнят. Отойди от меня, да. Это я не вам, уважаемый. Ну что же. И я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
0: Вот, ну что, Георгий, скажите, пожалуйста.
2: Я повторяюсь.
0: Да, основная все-таки причина вот вашего перехода из военно-промышленного комплекса в Институт бузитологии. Вроде бы оклад у вас сейчас новый совершенно небольшой. Я думаю, что вряд ли это связано как-то с энтузиазмом чистым. К тому же я знаю, что Андрей Орлов...
2: Недостаточно часто, да, и много носит головные уборы. Поэтому переходы туда-сюда, они, в общем-то, осуществляются с большей интенсивностью сейчас, как мне сказано было ранее, но... Я полагаю, надо начать с интересной фамилии, которая принадлежит нашему собеседнику. И таким образом вскроются все карты, или, как говорят ныне, картишки.
0: И будет понятно, где зарыта собака.
2: И собака,
0: и вбиты гвозди.
2: Кто ее был закопал.
0: Нет, в чем гвоздь программы, собственно, тоже. А, ну, так в чем же?
1: Так вот, по поводу бузитологии. Дело все в том, что с детства меня привлекали больше гуманитарные науки. А вот что касается военно-промышленного комплекса, там все-таки ведь военные, они вот строем постоянно везде ходят. И... Нет, я не знаю, мне не нравилось. Мне там постоянно как-то вспоминалось детство. Я вот всегда после обеда, как правило, вот в возрасте 5-6 лет, вытаскивал из старой авоськи луковицу и сажал ее в баночку с водой. После чего, как все вы понимаете, конечно, через несколько дней появлялся такой слабенький зеленый росточек.
0: Налет.
2: Да. А вернули, я извиняюсь, вот вклиниваюсь, как всегда.
0: Да, ничего страшного, ничего страшного.
2: Опасения некоторых молодых матерей, старающихся вырастить творчески склонных своих чад. Вот по поводу того самого пластилина, в который так, в общем-то, по слухам, доходящим до них, ими же распространяемые, добавлялись онучи, портянки и прочие соскребы с этих изделий для повышения пластичности и липучести этих самых, в общем-то, вот этих средств, с помощью которых развивать пытались у этих подрастающих чад творческие наклонности к лепке и шитью и формированию предметов таким. Вот. Вернули это утверждение, что использовались солдатские неисчерпаемые ресурсы для специфических присадок и добавок к пластилину, попросту говоря.
0: Насколько мне известно, Министерство здравоохранения сейчас запретило эти присадки по той причине, что они действительно дают определенную мягкость материалу.
2: Вопрос был к специалисту МЦИРИ.
0: А, нет, а я просто недавно читал публикацию, там, поскольку пальцы...
2: Ты хочешь сказать, что еще одна версия этих слухов самых распространяемых в ваших песочницах, она тоже, в общем-то,
0: да,
2: имеет место быть.
0: Кстати, в поездах и в тамбурах особо, вот я знаю, муссируется сейчас эта тема, в курительных комнатах всяческих исследовательских институтов. Так вот, у детей пальцы не развиваются тогда, поэтому сейчас добавляют, наоборот, некие...
2: Потому как рефлекс... Вступая в центральную нервную систему, минуя гипофиз, в общем, отшибает через обонятельные нервы желание мять что-то пальцами. Они начинают впадать в безудержный гнев, рушить все вокруг, обдирать обои и пытаться нагать вертикально вверх. То есть это вызывает, вызвано тем, что определенные соскребы сонычей и солдатского кирзача, они происходили в районах наиболее интенсивного как бы облучения. То есть туда свозились вот эти вот навоз тех самых коров, которые в свое время подвергались обстрелу этими ядреными снарядами, содержащими в себе элементы, в свою очередь, извлекаемые из всяческих там продуктов, которые так и не вывезли до сих пор, и которые мы до сих пор имеем возможность наблюдать, вот они разложены и предлагаются в качестве заменителей, ну, там, строительных материалов, но, однако, они употреблялись когда-то, было дело такое.
0: Ну, вот, однако, мирному населению не разрешают просто вот так прийти и взять их, и это правильно, поскольку, если, например, у каждого будет, и там ничего не останется,
2: населению то... вообще мало что дают, да, потому да, как оно да. брать не умеет.
0: Вот, вот в этом проблема,
2: нет,
0: кстати.
2: В этом организованной какой-то взятия в этом нет. Ну, поэтому вот... всегда существовали предводители, которые говорили «взять»,
0: вот это и это тогда люди бежали и там, я помню.
2: До этого они да. тренировали. Великий такой, великая подача осуществлялась там, например, незабвенным Геннадием Васильевичем Суворовым и Дмитрием Кутузовым, которые в свое время говорили, как надо брать и чего брать. Вот. Тогда собирались огромные массы людей, которые запасались какими-то удлиненными предметами, чтобы быстрее и легче можно было взять. Снабжали их оконечниками, которые были у врага взяты там своевременно. И этот оконечник одевался, так сказать, на конец этого устройства для более продолжительного, пролонгированного взятия. То есть можно было подойти раньше всех кого бы то взять, вот используя этот наконечник, там, который являлся в свое время, в свою очередь, рукой какого-нибудь незадачливого берущего, который пришел к нам с мечом, и этот меч у него был взят вместе с этой оконечностью. Оконечность несла определенную информационную нагрузку, то есть ее не считывали, как положено, а вглядываясь определенным образом, ее просто пожимали. Пожимали в темноте до тех пор, пока она не приобретала нужный ухват такой. И вот этот прибор впоследствии стал называться ухватом. Когда закончились эти огромные акции, так называемые побоища по взятию Измаила и прочих, Измаила брали втроем сначала, а потом решили все-таки ограничиться вот этой коллективным взятием. И они, вернувшись с этого побоища, просто поставили у двери. А баб по своей рациональности, она просто, прежде чем изъять детский горшок из печи, чтобы там бродившие вот это все отнести к другой старухе, и та по этим вещам что-нибудь сказала, она использовала вот этот вот берущий предмет и назвала «ухват» его. Так она говорила: «ухват вам». И, короче, взяла этим ухватом и стала так дальше пользоваться. Осталось от этой берущей этого модуля самого на оконечнике, только остался такой указательный и большой вот этот модуль. Остальное как по себе он скрючился, поскольку в печурку его частенько подсовывали. И отчасти, значит, просто он преобразовался в такой. И кто-то заявил с наглой рожей, что это является национальным прибором, который можно взять всегда и что хочешь. Снабжали в дальнейшем магнитами и даже вот эти вот ракеты под названием «Боевой» и «Першинг-3», они в принципе все имели в своей основе, в общем-то, исходные какие-то компоненты из этого орудия труда, которое могло достать что хочешь. В 70-е годы ходили, им подпоясавшись, оно тоже болталось между ног и тоже вызывало, в общем-то, интерес у женщин. Только на этом и размножалось. Потому что в то время ничего абсолютно, нечего было брать. Потому как все, что можно было, уже все раздали.
0: И положили на военные склады. Вот, и так называется правильно. Резервный запас. Сейчас мы будем его вскрывать, чтобы накормить угольщиков.
2: Ну, угольщики прокормят, как всегда, нас всех.
0: Да,
2: всегда. Они, в общем-то, просто возмущаются, что приходится кормить еще домашних животных.
0: Вот в том-то и дело.
2: Им привозят эшелонами собачек этих, которые немерено
0: здесь заставляют откармливать, безусловно.
2: Они визжат, помирают, и они не могут на это смотреть.
0: Без слез, конечно.
2: И меняют себе там подобные вот...
0: Вот скажи, пожалуйста, тут господин Нюсарев задает интересный вопрос.
2: Какой господин?
0: Нюсарев.
2: Нюсарев.
0: Да.
2: Известная фамилия,
0: известная,
2: однако.
0: Фамилия. знакомый, однако, да. Покупаю ли, спрашивает он, я водопроводные трубы и какого диаметра? Я вот, например, считаю, что тут еще зависит от длины. Вообще вопрос достаточно злободневен, особенно
2: всякий
0: в контексте...
2: Всякий мужчина знает, что калибр, да, трубы...
0: Это очень важен, он важен.
2: В домоводстве важен.
0: Да. И к тому же это сейчас, вот в свете последних, я бы хотел, чтобы вот вы вдвоем обрисовали эту, значит, проблему с трубами, поскольку
2: трубы
0: сейчас это ржавеет и несет...
2: Если обратиться к Цири, он опять объяснит, что трубы, они, в общем-то, пошли частично из такой позитивной мужской самодекларации, то есть вот эти трубы, которые и так и сяк употреблялись, но это исключительно было связано с тем, что заявки были в соответствии с органами, то есть орган такой, труба такая, и попробуй обмани, то есть сходили там и проверяли. Трубы в дальнейшем, они перешли вот в эти раз трубы, раз-два,
0: да,
2: трубы.
0: Да, да, да,
2: то
0: да.
2: Есть трубы,
0: в колени потом.
2: В колени, да. То есть сапожище, он как бы имеет свою историю.
0: Безусловно.
2: И мы ее потом еще обсудим в следующем
0: безусловно,
2: нашем.
0: Безусловно, да. А вот скажите, вот, Георгий, вот я знаю, что вот вы пользуетесь самыми такими разнообразными, и в силу своего физического, такого физических некоторых особенностей, вы пользуетесь такими специфическими, в общем-то, трубами для этих целей. Вот.
2: Да, и сколько памятников до сих пор известно этим трубам?
0: Да, это тоже хотелось бы узнать о нашем радиослушателе.
1: Нет, вы знаете, вы путаете меня. Я человек, хотя и не скромный, но я вынужден просто сказать, что я трубами в последнее время не пользуюсь. А что касается закупки этих труб, так у меня в основном это проблема, вот как правило, и дома, вот и на даче. У меня проблема с трубами канализационными. Дело в том, что водопроводные трубы я вот пару лет тому назад заменил на пластмассовые. Это импортная технология, достаточно хорошая.
0: Ну, видимо, у вас торчит отовсюду, вот они прям как ежик в них почему-то, да.
1: Да, ну, это, к сожалению, да. Вот, и поэтому, да, извините, а вот с канализацией мне, конечно...
2: Не повезло.
0: Ну, самое главное, как говорится, театр начинается с этой...
1: С вешалки.
0: Да, а, в общем-то, любая канализация начинается с Ральфа.
2: А обед заканчивается трубой.
0: Безусловно. А начинается, в общем-то, вот эта труба со унитаза. Вот давайте обговорим немножко. Ведь это же...
2: Философия трубы.
0: Раструб. Раструб начинается. Что такое раструб? Украшенный раструб. Это что есть? Ур.
2: Казалось бы, что площадь. Проще.
0: Да.
2: Площадь завернута своеобразным образом, имеющим два конца, вход и выход. А сколько в это вложено? Имеющие трубы, в общем-то, имеют возможность как бы соблазнять всю жизнь, имеющих как бы
0: позитивные... Ну, какие-то квадраты или там, да, скажем,
2: то
0: там треугольники.
2: Наличие трубы определяет уже как бы второстепенную роль в семье.
0: Безусловно.
2: А отсутствие трубы, оно как бы дает возможность человеку выбрать первый вариант. Для этого должен
0: это
2: быть орган.
0: Во-первых. Но, во-вторых, согласитесь, что отсутствие трубы, да, может как-то позволять ему адаптироваться в обществе, делая вот из самого факта дальнейшего приобретения, обладания трубой, как бы мечту свою, причем большую. Он же этим постоянно...
2: Да, вы знаете, она, правда, к старости уже увядает полностью. И остается просто записки оставлять. Как там с трубами дело было?
0: В том-то дело. Но какое-то время они держатся. Вот, кстати, от Андрея Орлова пришел вопрос. Да. Можно ли использовать ухват как хирургический инструмент?
2: Так он всю жизнь использовался.
0: Но удерживали голову вот это обычно. Ну, когда... То есть ведь как оперировали в древности?
2: Всякая операция начинается.
0: Деревьям припирали ухватом. Извините, что я вас перебил.
2: Ухватом...
0: Ну,
2: прибивали. Ухват является основной прибор, собственно, от него все идут, все остальные, в общем-то...
0: А рогатина? Вот тогда мы забыли про рогатину. Так вот вы, например, тоже принесли все, вот я вижу огромную коллекцию рогатин, ухватов.
2: Да,
0: а рогатина мама ухвата или
2: образец
0: ухват папа рогатины? Нет, давайте разберемся, кто из них папа, кто мама. Это очень интересует наших радиослушателей. Откуда произошло? Вот, то есть, ведь эту взял, сломал, сразу припер его, там, понимаешь, давай его колоть. Он вроде уже и сдался, да, к примеру? А, скажем, ухват взял, изготовил его, дескать, там это искривил, там донес, пока поставил. Потом, например, за ним же нужно бежать. Когда он пришел, за ним нужно бежать за ухватом. Пока ты уже, значит, за ухватом сбегал, прибежал назад, он уже смылся. Ты уже пытаешься его как-то колоть, а все впустую, в пространство.
2: Да,
0: то есть, а рогатина, она подвох.
2: здесь, конечно, очень много задействовано как бы физкультурных навыков. Хотя я хочу сказать, что в медвежьей психологии активно присутствует образ демонически взбесившейся медведицы, которая броет и является, в общем-то, таким же кошмаром для нас, как, скажем, дьявол там для человечества, или же, скажем, волк для лисицы.
0: Или как глубина для грудничка. Вот.
2: Да, или же как черепаха для
0: орла.
2: Небольшого, да, орла.
0: Да, вот они, кстати, очень... Всегда, я извините, что так. Я просто наблюдал, как они скользят прям по черепахам. Вот вроде орел, они, птица вот, не глупая.
2: Собственно, черепахами вымощена взлетная полоса для орла. Это является, в общем-то, сложностью всегда. При взлете когти нужно затачивать определенным образом, чтобы каждый черепаха успел своим клювом как бы помочь взлетающему этому красавцу.
0: В головке.
2: Как следует. Да, иначе ему приходится вертикально взлетать путем выброса из себя реактивного каната. Вот. И таким образом как бы
0: неэкономно расходуется резерв. А вот скажите, Андрей, да и вы, в общем-то, Геннадий, как вы считаете, как вы относитесь к тому факту, что сейчас на прилавках московских секс-шопов появилось огромное количество, в общем, небольших, а огромных черепах? Вот они там лазят, продаются повсюду. То есть я, конечно, не знаю, то есть нет смысла спрашивать, с какой целью их используют женщины в основном, мужчины тоже, то есть всем и так понятно, что с ними делают. Вот. Но сам факт вот этот, то есть потому что ведь получается, что панциря потом приходят в негодность после такой эксплуатации. И их же как? Их же дают в аренду, получается. То есть забирают назад, а потом дают в аренду. Там уже у них нету, как на дереве вот этих. У них они гладкие совершенно. А что за гладкая? То есть отшлифованные черепаха, это же, как скажем, ухват без палки, да, там? Или рогатина без этой,
2: совершенно
0: без расперды.
2: Правильно.
0: Да, так как же быть?
2: Это, в общем-то, не полный комплект, поступающий к нам из Голландии и прочих стран развития и угнетения извращений. То есть они поступать должны с чипсами и еще со специальными приспособлениями, которые в розетку втыкаются. Но у нас, как правило, прошло одно, не прошло третье. На таможне кого-то там поймали и, в общем, продают этих самых черепах.
0: Что дошло? Вот деле... Что растаможили, то продают, получается.
2: Да, это вообще смешно сказать. Это сложно абсолютно живой, в общем-то, объект этого вожделения всяких извращенных страстей. Это на самом деле выращено все из нормального, в общем-то, человека. В Китае такая существует давняя традиция. Как рождается, быстро сбегаются, значит, старейшин на картах там раскидывают кому что. И, в общем, либо одного, значит, в кубик просто, чтобы он рождается, его помещают в какую-то среду кубообразную, вот, другого, значит, в черепаху, и третьего там, например, оставить в покое и не трогать, чтобы он, глядя на них, просто сожалел всю жизнь, что к нему не применили подобные меры. И вот эти, значит, как их назвать, уже неизвестно, вот эти черепахи.
0: Существа, вот,
2: они,
0: так,
2: в общем-то, да, имеют часть какой-то навыков человека и могут иной раз по ночам борщ красть из этих.
0: Могут.
2: Поэтому им, в общем-то, создают условия, чтобы они не особенно расходились.
0: Причем, видите, вот что интересно, мы наблюдали вот за тем, что они делают в дальнейшем с этими краденными продуктами. Они их не употребляют в пищу, они просто их куда-то уносят, и потом это место, в общем-то, каким-то образом так маскируют.
2: Обносят флажками, и американская контрразведка всегда может понять, куда их клиентура распределяется и в каком количестве.
0: Ну вот вопрос к базитологу, зоологически помечен, но мы сами понимаем, что зоологически медведицы больше ухаживают за ногтями, чем медведь. Савелий это спросил.
2: Да,
0: я знаю, что вы изучали в последнее время у вас.
2: В общем-то, располагают возможности в большом количестве ногти иметь. То есть они там выходят на охоту,
0: у них связка целая.
2: Собирают ногти. Когда к осени они достаточно ногтями собирали, то есть они все в сторону, там, все остальные там шкварки и прочие там внутренние
0: органы.
2: Они
0: сортируют,
2: их сидят
0: очень долго.
2: Их почти не интересует. Они, в общем-то, могут меняться, маленькие медведи. А медведица, она там собирается, и вот эти все ногти, которые которые там разгружают сначала, там у них сезонные работы, разгрузка ногтей. И по количеству ногтей, в общем-то, они создают такие параболические, в общем-то, выложенные так специально, как бы с присутствием какого-то высшего разума, такое вот блюдо, которое, значит, запускает периодически дезинформацию там об этих местах. И уход за ногтями нужен в этом случае, необходим просто уход за ногтями, потому как пробоина. Бизонья дыра, она требует ухода, и создание параболического зеркала с помощью этих самых собранных в свое время ногтей.
0: Причем тщательно отшлифованного.
2: Вот да, и доколе посылались, значит, геологические экспедиции, и всегда будут посылаться, поскольку нужда в ногтях всегда есть.
0: А скажите,
2: медведица
0: вот,
2: действительно, она полирует.
0: А не пробовали каким-то образом, ну, скажем, заменить вот все-таки это не медвежьими, а каким-то, ну, пластиком? Вот, ну, сейчас же очень много пластика, синтетики и так далее. То есть, или все-таки
2: боитесь воспламенения еще что-то? Знаете, там должна быть, там чисто это, в общем-то, уже высокие технологии, там должна участвовать в этом такая органическая материя. Иначе с пластмассой связались, так там было такое, что просто словами не описать.
0: Да, я знаю, что да, вот что вы, вот Аркадий Мцыри был руководителем как раз проекта по исполнению вот этой гиперболической, сказать, воронки вот на основе новых материалов. И проект почему-то провалился. Расскажите, пожалуйста, Геннадий, в чем причина это?
2: У брата нервы не выдержали, я знаю. Ну, хотя он подробно расскажет.
1: Ну, да. Нет, дело все-таки в том, что все-таки ногти это, как известно, роговой нарост. Вот, это...
0: Простите, роговой нарост, он, насколько я знаю, находится на черепной коробке.
1: Нет, это термин, в общем-то, роговые наросты образуются по всему телу.
0: То есть вы хотите сказать, что и бородавки тоже нарост?
1: Конечно. Угу. Я бы даже сказал, что не сами бородавки, а верхняя часть.
0: Ага.
1: Вот. И поэтому никакая технология не сможет создать того, что создает человеческий организм в процессе своего развития.
0: Медвежьего, да.
2: О том, чтобы заменить.
1: Да, конечно. Но это и человека касается точно так же, в общем-то. А что касается собирания когтей медведицами, тут же опять прослеживается женское начало в медведицах, потому как хорошо собранные, тщательно отобранные, отполированные ногти являются предметом, в общем-то, медвежьей зависти элементарной.
0: То есть это... блеск вот этот привлекает внимание полового
2: сказать,
0: партнера.
2: Что вот хай-тех существует сейчас такое направление в молодежной моде, и оно определяется, конечно, по определенному весу ногтей. То есть при походке по тем или иным местам создается такое еле уловимое цоканье, которое они запоминают из прослушивания современной музыки, и как бы у них отпечатывается навсегда.
0: А извините, да. А скажите,
2: вот цоканье это в идеальном состоянии, в общем-то, оно звучит. Звучит и звучит неплохо довольно-таки. Звучит оно, большей частью, можно услышать, если лошаденку пустить куда-нибудь, это вот самый идеальный, мы услышим цоканье ногтей.
0: Но это будет примитивное цоканье, вот, поскольку там-то в связке они идут, и получается такой виртуозный. А когда просто цок-цок, это, они же даже опознают друг друга.
2: Дело-то
0: поэтому...
2: не в этом.
0: Нет,
2: в
0: как том, они же создают наборы эти себе, чтобы визуализировать друг друга по приближению. Вы прям что-то не
2: сказать,
0: понимаете.
2: Вот, мышь летучая.
0: Да, вот это,
2: летучая мышь. Ага. Она, например, произносит звуки, тебе понятно. Она может тебе там внушать что-то.
0: Может.
2: Ты, однако, это могут не слышишь. Существуют специальные такие бетаскопы или как-то приборы, которые...
0: И дельтаскопы, альфаскопы и просто скопы. Существует масса приборов.
2: Берут этот сигнал, который как бы не слышим.
0: И превращают
2: его уже до слышимого уровня.
0: До сведений людей.
2: Довожу я следующее, что вот эти вот лошади, которые ходят, это просто есть вот эта вот проекция, как будто того, что мы должны услышать. Но большинство людей, как бы они в валенки не кутались, какие бы онучи и портянки не запаковывались, и даже производя инверсивную поставку, то есть не от солдатских портянок в детскую лепку, а из лепки в солдаты, наоборот. То есть те, в свою первую очередь тоже им поставляют пластилиновые и глиняные подметки. То есть, чтобы при особых операциях, там, команды какие-то, командос, они нуждаются в том, что вот это вот цоканье ногтей при ходьбе снизить, да, вообще до нуля. Хотя это невозможно.
3: Помните, как Жуков вообще просек это и отменил обмотки, вот, по-моему, в 48-м году.
2: Да, и тогда все наступление и завалили все из-за того, что цокали ногти, и не вовремя они не обрезали эти ногти.
3: Да, обрезал не было.
2: Вообще занимались в основном паразитами, которые, в свою очередь, как выяснилось, они, в общем-то, должны были собираться, упаковываться в определенные снаряды под названием «Катя, я вам дам и покажу». Вот, заправляли все это в реактивные снаряды и отправлялись на ту сторону. И поидом там, значит, поидом они съедались с тогдашних еще древних вот этих Герберт Уэллских спутников, наблюдались, как коричневая зараза распространялась и доходила вплоть даже до Витебска. Все это доперло, в общем-то.
3: Было,
2: когда
3: было.
2: Был заброшен снаряд с передозировкой этих вот паразитов.
3: А потом они, карты вот учебные все, которых от грудничков в школу учат, они же были исправлены. То есть реально мы нашли архивные карты вот в секретных.
2: Да, и еще не могу отметить
3: пятно такое здоровое.
2: Усатого вождя.
3: Да-да-да.
2: Конечно, вот это высокогорное воспитание, оно дает такое вот, знаешь, что же он отмочил? Он взял, когда нас кормили, поили, оттуда забрасывали всякие бомбы к нам в плане использования там, по недругу, значит. Он, значит, им обратно отсылал контейнеры и все прочее, предвидя, так сказать, у пути империалистической агрессии на так соцлагерь и обратно, то есть предвидя все, он, значит, им в пустую посуду сдавал просто на полную это, этими самыми паразитами. То есть он, они нам по-хорошему, а он с особым цинизмом отсылал корабли, набитые этими всеми и вот этими состриженными ногтями, чтобы это все было засвечено. Одним словом, он подорвал всю их экономику, и ты посмотри сейчас, что делается. Все эти граждане гормонально распущенные слоняются по этому и ссылаются на, как бы, на ножки и крылышки там всякие.
3: Вот что тогда вот ты скажешь насчет Свердловского танкового завода? Вот он же работал по американской схеме сборки, то есть, видимо, тут еще нужно сказать, что был отсос такой вот не только в плане, туда они переправляли вот эту микробов всех, а еще происходил отсос технологий, постепенно все исперли, собрали, вот, а потом, когда все это прекратилось, то что мы сейчас видим? Вот ничего ровным счетом уже
2: это
3: не видим.
2: За счет того, что, в принципе, любая технология должна идти последовательно и в полной мере осуществляться.
3: Да.
2: А поскольку
3: да.
2: американцы требовали, чтобы каждый наводящий был калмык, то они не соблюдали, они уже решили, что это дурь какая-то.
3: Ну, брали там узбеков просто. Ну, это, да,
2: да. Да, они думали, что они проталкивают свою какую-то там капиталистическую идею. Да.
3: Да.
2: На самом деле, вот это то, что там провалилось, и там вот пострадало много людей, это, опять же, не соблюдение технологии. Это все равно, как у нас требовалось в свое время там сбривать усы перед тем, как двигаться туда,
3: да.
2: Они, в общем, это не соблюдали, не говоря уж о ногтях.
3: Вот еще одна тема, которая очень волнует всех наших радиослушателей, это сейчас нововведение в области, скажем так, лесной промышленности. Вообще осуществлять вырубку лесов, применяя при этом желчные пузыри разных животных. Вот насколько, на ваш взгляд, эта технология продуктивна, является ли это технологией будущего, и насколько вообще она гуманна, поскольку вроде бы там, я знаю, что сейчас даже выращивают и свиньи специальных, причем, если называют не свиньи, а свиньи, вот, и вот пузыри у них особо так развиты для этой цели, то есть практически как бройлеры, вот а-ля китайские собаки, а-ля бушевские курочки, рябы.
2: Да.
3: Ну вот я знаю, что лесорубы многие получают изначально травму, поскольку вроде работа-то вроде как бы она такая и ну, расслабляющая поначалу, даже доставляет удовольствие. А потом они слышат, то там крик, то здесь крик. Смотрят, один, значит, там это пропал, другой пропал.
2: Да, и все уже переходим постепенно к секретным материалам.
3: А куда же
2: деться-то? Все вот эта фикция с прибытием американцев на Луну и с отбытием благополучным. На самом деле это все, как бы сказать, ну, такое...
3: Ну, вы
2: Pulp Fiction такое.
3: Да.
2: Вот. А надо сказать, что Тогда, вот пока это все происходило, разработаны были пару свиней на гусеничном ходу, которые были в свое время заброшены, и они уже освоились полностью.
0: А они плодились или нет? Вот все-таки интересно.
2: Они плодились, конечно.
0: То есть, вот
2: создавались по червячно-ползунковому стилю. То есть нужна была плоская среда, и проползая одна по следу, как змеи плодятся, она оставляла, значит, знаки за собой. Другая же как бы их компенсировала и оплодотворялась одновременно. Причем это взаимозаменяемо было. Наличие вторичных половых признаков не наблюдалось.
0: А все-таки, а каковы были у них мутации вот этих гусеничных свиней?
2: Они мутировались так полностью. То есть
0: все было там...
2: Метаморфозы происходили, они могли объединяться, разъединяться, как угодно.
0: Ведь была великая
2: охота. Гусеницы были всегда.
0: Так вот, в Алтайском крае, помните известную охоту за свиньями в Алтайском крае? Это в 36-м году, по-моему, или в 32-м.
2: Да.
0: Вот, когда...
2: Пришлось подвинуться вашим.
0: Да.
2: Подальше отойти. Как раз все исследование-то и закончилось.
0: Но потом-то они заняли туда, то есть получилось для них расчистили. То есть мы туда вроде вернулись, вот.
2: По тем местам.
0: Кстати, где... ваши в этот момент наблюдали, и даже вот
2: наших
0: пальцем
2: тогда там не было.
0: Ваши были. Мы ваших видели, они это самое везде по скалам.
2: Корабль,
0: это самое.
2: Был закапан, неизвестно откуда взятый, на который сейчас жалуются. Сейчас как репортаж снимаются? Берут это вот самое место, где сошлись ваши и наши в смертельном споре этом идеологическом. И, в общем-то, берут этот весь задник, создают там иллюзию, что это море-океан, и говорят, вот брошенные корабли никому не нужны. На самом деле снимается все это в горах Алтая.
0: Да, безусловно.
2: Под дым и шквал вот этого всего зеленого, разгоревшегося
0: буйство.
2: И дымящего, да, почем зря.
0: Как вы думаете, почему кукушка кукует? Может быть, это она и кает, или считает когти? И далее еще вопрос такой же. Я однажды видел фильм...
2: Ты вопросы создаешь
0: неожиданные. Нет, где медведец, самка и самец.
2: Прямо.
0: У самки ногти гораздо красивее, чем у самца. То ли она ради красоты опускает их в смолу или в муравьиную кучу, чтобы отполировались. Или еще
2: они не понимают,
0: что
2: не ногти понимают. Имеют чисто функциональное значение. Никакого там о красоте понятия, это все относительно.
0: Нет, а как же вот Геннадий же сказал, что происходит вроде как у них это самое привлечение, там игра на солнце и привлечение партнера. Нет, естественно, что функциональная часть больше, это как у любого, в общем-то, существа. То есть, но с другой стороны, мы же не полируем, скажем, наши половые органы.
2: А не считаешь ли ты, что...
0: Пора?
2: Артур, Цири...
0: Да, извиняюсь.
2: Как бы, кризис миновал, и он может уже сам сказать обо всем.
0: Да, и что с братом? Все очень волнуются, потому что... Вроде там какие-то информации...
2: Да, у вас сейчас, по-моему, замечательная возможность обратиться к своим сестрам, которые участвовали с вами в алтайских этих побоищах.
1: Да, совершенно верно.
0: Потому что они могут нас случайно услышать.
1: Да. Так вот, хочу задающему вопрос по поводу кукушки прямо вот в уши сообщить, что кукует на самом деле не кукушка. Кукует очередной кукушонок, рождающийся в чужом гнезде и здоровающийся с чужими птенцами, то есть с птенцами той птицы, в гнездо которой его бросила, в общем-то, незаботливая мамаша. Он рождается, видит вокруг себя совершенно новые, не похожие на него клювы, вот, и просто здоровается ровно столько раз, сколько птенцов успело вылупиться к моменту его появления на свет.
0: Вот, в общем, а как же эта теория, что происходит вытолка, значит, попочка яиц оттуда? Ну, вот даже в кино часто показывают, что он не позволяет родиться вот это другим.
1: Дело все в том, что он же, в общем-то, сам... Он же сам не вечный, у него определенный запас, если можно так сказать, мощности у птенца, поэтому если он успел кого-то вытолкнуть, значит, успел, а нет, так нет.
0: То здоровается.
1: Да, и опять же, он все-таки, не надо забывать о том, что он выталкивает из гнезда не успевших вылупиться из яиц, так сказать, птенцов, а с успевшимися он вынужден просто здороваться, поэтому он и издает вот эти вот кукукающие звуки.
0: Угу. Ну что ж, исчерпывающий, в общем, достаточно ответ. А вот к Андрею вопрос. Андрей, как вы считаете, почему сейчас огромное количество женщин вот в средней полосе
3: также в Азии, подвержена воздействию алкоголя. Вот там же в предгорьях Алтая они, значит, все ходят пьяные или как пьяные. То есть там очень сильный, значит, подражательный у них рефлекс срабатывает. То есть если одна где-то, значит, на селе так случайно там брашки немножко отведала мужниной, да, и захмелела, пошла, значит, песни петь там, а то бывало и там морала задерет, там еще что-то вот, то остальные вначале вроде как подражают, поскольку думают, что, дескать, это поведение отныне узаконено, затем тоже начинают. И вот вроде бы всегда там было какое-то определенное табу, запрет на это. Вот вы, как, в общем-то, местный, наверное, что-то можете сказать?
2: Ну, я думаю, это мы сможем как-то отдельно этот вопрос раскрыть.
3: Ну, бог, не будем сейчас
2: так, о нем,
3: да?
2: В общем, по намеку можно сказать, что это продолжение вот этой теории для, как бы, издевательской теории унисекса там, да, грядущего. Так что это принудительное сбрасывание с вертолетов всяких спиртосодержащих колготок и прочих, о чем вы пели.
3: Привлекательных вещей каких-то.
2: Да. Ревун созывает их на эти принятие этих средств, которые спирт содержит, и микродозами вызывает, в общем-то, толерантность к спиртосодержащим продуктам. И женщина за счет своего особенностей своих микробиологических организмов способна уже синтезировать спирт, неважно из чего. Она может как бы синтезировать его уже из воздуха там, находясь.
3: Но это для индивидуального пользования, или оно может делиться им?
2: Оно, вы знаете, здесь вообще очень сложный момент с пользованием и даже с каким-то законностью этих процедур, поскольку оно подпадает сразу по нескольким статьям за распространение и производство,
3: да,
2: за сбыт и за хранение, потому как она сублимирует бессознательно, а распространяется это тоже, в общем-то, незаметным образом, но очень интенсивно. Я видел очень интенсивно это распространялось.
3: Чрезвычайно мы наблюдали.
2: Просто
3: как лесной пожар это, скажем.
2: Да, лесной пожар или же вообще.
3: А скажите, вот там Михаил спрашивает, мутирует ли оболочка яйца? Действительно, ведь вопрос, скажем так, серьезный, поскольку очень многие,
2: знаешь,
3: женщины...
2: Ты замечаешь, да, много вопросов насчет мутации и прочего,
3: да,
2: вообще.
3: Да, да, да.
2: А дело в том, что люди уже боятся жить и без будущего. Поэтому желание как бы упаковаться во что-нибудь там и, ну, по крайней мере, потерять собственное лицо, это единственное желание. Вот, например, живет себе девушка там, достигает какого-то возраста, ей быстрее хочется стать кем угодно, хоть артисткой, лишь бы не стать собой. Поэтому этот вопрос прям, я считаю, вопрос нашего времени. Все боятся, в общем-то, вот этого циничного обращения с этими бабочками, которые привело нас к этому всему. И с домашними животными, которые
3: утро
2: сейчас
3: тоже, да,
2: немеренно истребляются, не задумываясь о последствиях. Однако, что ж вообще можно сказать о памятниках, если так все дело обстоит плохо с тараканами и прочей живностью? Они же не реагируют совсем. Эти памятники стоят и не подвергаются никоим образом воздействию вот этих вот самых домашних наших сожителей.
3: Но нет, они подвергаются
2: вообще,
3: в какой-то,
2: знаете,
3: степени, ну, слабые.
2: Разговоры, это же все на уровне каких-то сентенций околонаучных. Мне кажется, пора переходить к фольклорной песне самодеятельной и сохранению памятников и решению вопроса политического.
3: А так ведь, смотрите, ведь по идее, если мы сейчас посмотрим, что касаемо фольклорных песен, то практически их ни одной-то и не осталось. То есть то, что мы видим сейчас под видом фольклорных песен, это откорректированный политический и уже с какой-то даже такой из поколения в поколение народной цензуры и какие-то дошедшие из глубин веков припевки, прихлопки и подсоки. Вот, скажем, тут мы должны вычленить оттуда хотя бы подсоки, чтобы создать из этого какой-то в дальнейшем файл, на котором основывалась настоящая фольклорная, в общем-то, вот эта вся извилина. Поскольку, например, меня терзают смутные сомнения, что вообще настоящий фольклор был каким-то образом связан с музыкой или с чем-то. То есть, скорее всего, это было такое невнятное топтание, коллективное мычание, ну и что? Что-то похожее на такое, ну, на какой-то...
2: На рев из юбра.
3: Вот-вот, да, совершенно верно.
2: Так надо думать, что оттуда немало что происходит, и, можно сказать, много всего не происходило. Если бы много всего не было, происходило бы все оттуда. А поскольку произошедшее в других местах не являлось никоим образом связанным даже вот теми вещами, которые связывали их обычно, то все упирается в изначальные, вот эти, в изначальные связи. Связи между квадратным и круглым, круглым и квадратным. Это же всегда интересовало их.
3: Но и они не могли как-то не то, что в своем мозгу ассоциировать вот эту связь. То есть их вся приводила недоумение.

0: объяснить доступным языком, почему до сих пор так дела обстоят.
1: Доколе.
2: Да, так вот я все-таки хотел ответить на вопрос о мутации яичной скорлупы. Действительно, это происходит, это известно, это не новость. Вот в одной из клиник Первого Московского медицинского института, ныне Академии, известно несколько случаев, когда происходила мутация у беременной женщины. То есть женщина практически не могла разродиться. Дело все в том, что околоплодное яйцо, в смысле, я прошу прощения, оболочка околоплодная, она действительно вот буквально-таки превращалась в куриную скорлупу, как потом выяснилось, из-за постоянного употребления вот этого известного нам всем по рекламе
1: кальция.
2: Злосчастного
1: кальция, да,
2: да? Да, кальция, содержащегося вот в МакЧикен МакНаггетс. А девушка просто была достаточно ленива и постоянно посещала Макдональдс вместо того, чтобы употреблять здоровую пищу, как-то заниматься.
0: Контракт включал в себя постоянно. Это значит посещение. Не то, что мы говорим время от времени и была завсегдатаем, а постоянно это значит, она через час буквально должна опять была посещать его.
1: Даже реже, потому что если постоянно, то интервал это 15 минут.
0: И наработанность вот этого желудочно-кишечного тракта и всех внутренних органов, она в дальнейшем исследовалась этими циничными деятелями от маков, от всяческих донатов и прочих.
1: Но ведь есть же, согласитесь, уважаемые...
0: Вырабатывались специальные плитки половые, которые, в общем-то, заглушали этот сок ногтей.
1: И выпадание, кстати, вот каких-то потрохов или любых других.
0: Да. Чтобы у людей не ассоциировались эти коктейли, приготовленные по технологии, в общем-то, института маммологии. Просто говоря, проассоциировать, чтобы вскармливание молодого изюбра самцом слона или же наоборот.
1: Чтобы это происходило.
0: И почему эти эксперименты повторяются некоторыми плешивыми людьми в общественных туалетах? Пристают и говорят, как же было до сих пор, и доколе это будет продолжаться.
1: Проблемы питания, я думаю, будет третьей
0: частью нашей сегодняшней беседы.
1: Хотелось бы отдельно сказать все-таки об усваиваемости и неусваиваемости. Понимаете, поскольку...
0: Является ли предмет?
1: И насколько...
0: Вертикально направленный, как памятником изначально, или он стремится к плоскости и не хочет быть памятником?
1: Является ли памятником горизонтальный предмет? Да. Это тоже мы должны усвоить. Плюс, вот заметьте, что, например, съесть кусок мяса, стоя на голове, сможет не каждый отнюдь.
0: Не каждый.
1: Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот это происхождение длинное, если его поставить вот так, и оно будет, значит, стоять вертикально, а не горизонтально, наиболее, скажем так, удобно для прохождения в любую внутрь. То есть неважно, что это будет за внутрь. Потому что она же не сможет лежа пройти вовнутрь. Как ей проще? Давайте посмотрим, что такое есть сечение провода. Сечение провода есть вот это. А она туда, если ее так, она не пройдет. Она только так пройдет. Поэтому здесь, что касаемо памятников, все понятно. Все стремится, в общем-то, туда, вот, чтобы оно удобно было. А если бы они были лежачие, то нам нужно все переориентировать в положение вот, относительно вот этому горизонтальному памятнику вертикально.
0: Да, все знали проще. Бы они это, не продавали сброшурованные книги.
1: Конечно.
0: Все это
1: В любом виде, просто как в скомканном, потому что это было бы тогда неважно. Уже да, вот на тот момент
0: тогда
1: это...
0: Тогда бы было совсем все по-другому. Я думаю, что вопрос, например, приоритетов взять.
1: Да.
0: Как поедать лучше, лежа, стоя на голове, или вообще, так сказать, в свободном состоянии хождения. И надо сказать, что вот при повышенной влажности, что ли, иногда люди, забывающие вечером положить и забывшие что-то, они потом не могут вспомнить. Они ходят следующий у них как бы уже представляется процентов на 50, совершенно как бы необычным.

0: что он положил что-то перед сном, хотел вспомнить, но потом ходит. И при повышенной влажности эта тоска, она еще больше возникает.
1: Причем тоска не по предмету, а по своему состоянию.
0: Да, по своему состоянию.
1: Очень важно.
0: И даже вот это цоканье ногтей, оно абсолютно уже не влияет на его пищевые импульсы, мощные пищевые импульсы, надо сказать, потому что во влажных средах всегда происходит какая-то потребность во внедрении чего-нибудь дополнительного, чего-нибудь дополнительного надо всегда потреблять. Поэтому люди ходят, знаешь, как бы не обращая внимания на какие-то особенности, которые сопутствовали тому самому дню, когда вот прошлый день он положил в 9
1: было
0: часов,
1: положено,
0: что-то явно вроде помнил и забыл. Забыл, а дети не могут найти.
1: Не могут.
0: И, считаю, уже целое поколение вырастает совершенно рассредоточенно.
1: Лишенный вот этого кучности внимания, кучности интеллекта и так далее.
0: Да, и все их как бы...
1: Ну, еще кучности лишенные.
0: Элементы, они, вернее, микроорганы, там, например, чешуйки кожи или волосы, они все кратные 9 становятся, поскольку... На цифре был такой сдвиг небольшой. По поводу цифр есть определенная теория, которую мы в четвертой части нашей передачи скроем и проанализируем.

0: И сия жизнерадостная композиция предвещает вторую часть нашей беседы сегодняшней с Сергеем Мцыри и Андреем Орловым, нашим базитологом.
1: Что повлиял? Для радиослушателя, да. Для второго. Хочу объяснить, что у нас коллектив творческий подвергается периодически лечебному воздействию со стороны
0: добровольных медиков, которые, и насекомых.
1: Да, насекомые медики, которые...
0: Кстати, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Вот тут вопрос пришел, что, значит, один уважаемый 4 года слушает нашу программу и замечает, что лично я с каждой программой все более свирепее. Он имеет в виду мимо мой организм, что говорит, я свирепею.
1: Вот, чего?
0: Вот я и хочу у тебя узнать, правда ли это? То есть, все-таки ты же не будешь мне врать, обманывать и говорить, нет, дескать, Саша, все у тебя хорошо, ты доброе существо, и глаза у тебя голубые, как в детстве. Ты же мне прямо скажешь, мерзота скажешь ты мне. Что ж ты, падла, скажешь, ты мне делаешь, доколь воскликнешься?
1: Какие слова вводишь постепенно в общественное сознание.
0: А это вот такие слова пишут на стенах сейчас. То самое поколение, как ты там сказал, Next Generation, о котором ты в самом начале говорил.
1: На стенах
0: говорил.
1: Пишут обычно от того, что непонятно. Вот пишут там слово из 3 букв, ему не ясно вообще.
0: Это уже не пишут.
1: Ему сравнить хочется.
0: Когда ты последний раз выходил на улицу, пап?
1: На улицу я выхожу почти всегда. Почти всегда выхожу на улицу, когда из дома выхожу.
2: Сейчас вот, кстати, и на троллейбусах появилось полно непонятных надписей, я вот замечаю в последнее время. Вы как, видели?
1: Видел я 2 надписи. Они написаны задом наперед, это, видимо, такой рекламный трюк.
0: Ну, чтобы привлекать внимание, чтобы люди хоть чуть-чуть...
1: Хотя, может, это и было что-то нарисовано, я так и не понял.
0: Ну, да ладно, ладно. Скажите, пожалуйста, в чем причина массового психоза увлечений кубиком Рубиком в 80-е годы? Спрашивает тебя Андрей, Михаил.
1: Ну,
0: какие-то соображения. Я знаю, что ты в свое время крутил, как Джеки Чан, по 4 кубика, и в ногах крутил, и в руках у тебя все было. Тоже увлекался этим, прекрасно помню. Но, правда, то есть ты пытался, я помню, изучить влияние вот этих граней на ладони, там, на пальцы, на все это. То есть ты сделал такой вывод, что это не ради вот увлечения, сложения там каких-то этих стеночек, а исключительно из-за желания помять в руках что-то. Такое необычное, там, нечеткий, извиняюсь, не то, о чем вы сейчас подумали.
1: Нет, я проводил более серьезный эксперимент. Я, например, когда задавался целью собрать его в нужный вид, в исходный, так скажем, то искал объект себе для интересный. Вот. И согласованность с этим объектом, значит, определял какую-нибудь начальную задачу. То есть, вот, например, человек собирается мебель купить там, или еще что-нибудь. Или там поел и хочет идти в туалет. Я, например, этот момент является как бы отправным, и я начинаю собирать кубик. А когда я его собираю, я интересуюсь, в какой стадии у него эта идея находится. И, как правило, связи находились прямые. То есть, либо человек как-то проблему свою решал, либо там являлась какая-то ключевая точка в этом деле во всем.
0: А вот существует мнение такое, бытует. Ведь кубики, на самом деле, они были достаточно дефицитны. Их привозили из-за рубежа. В частности, вот Анатолий Мцыри, я помню, привез там нашим детям, твоим, Андрей, и моим, по кубику. Вот. Может быть, это было желанием приобщиться к какой-то, ну, кастовости, что ли. Например, вот он едет в метро, собирает кубик, а у нее его нет. А если у нее и у него кубик, то уже тут глядишь недалеко до взгляда, а там уже...
1: О чем говорим?
0: Вот об кубике и говорим.
1: В смысле, вообще?
0: Да, безусловно.
1: Да, у кубика была оранжевая сторона, зеленая была сторона.
0: Нет, давай, я с тобой тут не согласен. Там не было оранжевой, зеленой стороны.
1: Ну, я как ученый могу сказать, что часть моды, значит, конечно, повлияла на то, что это массовость приобрела.
0: Так вот ты скажи про моду.
1: Вот. А в качестве тенденции, так скажем, побуждения, что руководствовало, в общем-то, вот вообще все головоломки, кроссворды, мотивы использования этих всех увлечений, они являются как бы интимным самотестированием. То есть человек предлагается, например, какой-то тренинг или же просто такую вот возможность проверить себя. Причем не как-то не общественно, а раскрыто. Там, не стоять с указкой у доски и объяснять, почему мы плохо живем и кого надо наказать за это. А просто тебе такую локальную интимную обстановочку предлагают, и там сам себя проверяешь. То есть, если ты окажешься, так сказать, в своих глазах недоумком, дебилом или идиотом, никто тебя вроде за это не осудит, но ты, как бы сокрушаясь, скажешь, что составители ошибку допустили или что-нибудь еще с этим.
0: А почему же кроссвордизм живет до сих пор, а вот эти всякие кубики, шарики уже не живут?
1: Ну, кроссвордизм, он по многим причинам. Вот известная статистика, что наиболее такие вот слои населения как бы не уверены в своем не только интеллектуальном, но и социальном статусе, увлекаются этим. То есть, чем более человек интеллектуальный, тем меньше его интересуют кроссворды. Еще вторая тенденция – это то, что кроссворд сам по происхождению – это суть тюремная забава. В Англии придумали в тюрьме, то многие даже тут гордятся, что, дескать, в России тут много очень людей, и вообще все фактически имеют склонность к заседанию в тюрягу, поскольку воры и бандиты повсюду, а если не воры и бандиты, то, значит, бандитская власть. То есть в любом случае дорога одна в тюрягу. Так что наклонности эти, они, собственно, как и все другие, аналогично, они как бы ассимилируются уже как бы на генетическом уровне. И потребность возникает адаптироваться, невзирая на отсутствие каких-либо предпосылок, чтобы туда сесть. То есть развитие какого-то сленга, там, развитие там каких-то там культмассовых таких вот наклонностей, порядков там или еще что-нибудь такое. Воспевание и такое понебратское отношение к этому всему прочему.
0: А вот к Владимиру Мцыри вопрос пришел.
1: Так я ответил на вопрос-то или
0: нет? Я почем знаю, я что слушал. Господин Мцыри, это прозвище вы взяли из-за больших проблем с кошками или почему? Имеется в виду ваше прозвище «Веселый».
2: А, вот это прозвище.
0: Да.
2: Нет, кстати, с кошками... Вообще, я, честно говоря, даже не понимаю, как радиослушатель догадался о том, что у меня есть проблемы с кошками. Действительно, есть такие проблемы. Я, честно говоря, я ненавижу кошек. Я очень люблю собак. Вот. Но, тем не менее, никогда не издевался над кошками, никогда пальцем не тронул ни одну, ни котенка не обидел. Вот, кстати, был у меня один знакомый, он и сейчас есть. Вот он при мне производил некоторые опыты над заблудшим котенком, это дело было во время службы в армии, он его брал с собой в командирскую баню. Он его вначале разогревал в сауне при температуре 120 градусов, потом относил в бассейн, подбрасывал под потолок, и тот уходил с разбегу под воду где-то на метр. И, конечно, вот видя все вот эти вот жуткие сцены, дело все в том, что у котенка потом началось что-то типа детского церебрального паралича, можно вот так было назвать внешние симптомы. Он как-то стал странно ходить только вот, по-армейски выражаясь, правое плечо вперед. Потом он погиб, в общем-то, так и не повзрослев. Поэтому я никогда в жизни, то есть за мной таких грешков-то нету.
0: В смысле, вы имеете в виду?
1: А, ну я понял. Вот человек, который так интенсивно оправдывается, он
0: обычно, как правило, что-то
1: имел.
2: Единственное, что я делал...
1: В стиральной машине ее прокрутил?
2: Нет. Единственное издевательство над животными, которое я совершил в своей жизни, это я однажды просто, в общем-то, даже не со зла убил кирпичом овцу, и еще на волнистого попугайчика который постоянно мешал мне учиться в студенческие годы. Я ему одевал на тушку резинку от бигудей, чтобы он не смог спорхнуть со шкафа и клюнуть мою шариковую ручку. А больше
0: это,
2: ничего.
0: Это было
1: регулярно. А вы вообще в курсе, что студенческие годы – это не что-то индивидуальное, а это годы с 81 по 83?
0: Безусловно.
1: И все, и больше ничего. Поэтому, когда вам говорят о студенческой паре, то это период лета вот этого промежутка. А вообще студенческие годы – это начало 1981, конец 1983. Вот и все.
0: А что, сейчас они что называют? Это уже совершенно не то, да и, по-моему, выпало это уже. Ну да.
1: Фактически
0: вот,
1: да.
0: Вот в апреле месяце вскользь была упомянута проблема дефекации казахской армии. Как Андрей относится к этой глобальной проблеме, спрашивает Леонид. А Маша, кстати, вторит душевно.
1: Они, конечно, да, создают проблему при дефекации именно в армии. Потому что им, как региональная особенности вооруженных сил Казахстана, они имеют некоторые специфические свойства. То есть они носят два ремня, то есть вот каждый год они одевают по пол ремня и таким образом увеличивают количество ремней. И самые, в общем-то, диверсионные группы, они вообще все запутаны в ремнях. Потом, значит, одевают, некоторые особенности, которые как раз вот отвечают на вопрос этого твоего радиослушателя.
0: А мне кажется, что как раз Леонид тут имел в виду отсутствие каких-то коммуникаций просто в местах дислокации армейских подразделений.
1: Ну, это он зря, потому что они коммуницируют очень неплохо, потому что там же осуществляется очень древний и надежный способ путем передачи сигналов топчасти, так сказать, отбивая ногтями чечетку по земной тверди. И слышно довольно-таки далеко, особенно с их слухом. Тем более постоянный тренинг, когда овца пробежит, ее всяк казах знает вообще,
0: да,
1: где ее словить можно.
0: А вот скажите еще, очень много вопросов приходило насчет вообще истории головных уборов. Вот в частности, что вы можете сказать о истории
1: убор создания? Головной убор — это венец вот этого создания.
0: Памятника.
1: Человеческого, фаллического.
0: Ага.
1: И то, что образуется наверху, как бы на вершине, оно показывает состояние, так сказать, вот состояние. Потому что одно дело физическое, какая-нибудь там, как бы, конструкция, арматура, изогнутость в ту или иную сторону, или же наоборот в общем-то, отсутствие ректильности. А вот конкретно шапочка или головной убор, он показывает внутреннее состояние, потому что на фоне обычной, так скажем, эрекции у тебя может разное, у тебя,
0: не,
1: в частности,
0: у меня нет,
1: можно
0: не,
1: сказать,
0: у меня нет.
1: Вот, поскольку тебя сейчас именно можно наблюдать в этом состоянии, для этого еще нужно распознать настроение, в котором находится ректирующий. И ежели это настроение, например, там какое-нибудь романтическое, у него там на шапке, в общем-то, особый знак существует.
0: Нет,
1: так
0: послушай,
1: это отвечает на многие вопросы, почему вот сейчас наши синие модельеры, синие, нельзя их назвать вообще по-другому, придумывают форму для нашей доблестной армии. Почему такие, в общем-то, попросту говоря, дебильные вот эти вот шапки с тулями, с такими вывернутыми? Это, в общем-то, декларация своего состояния. На самом деле их не кормят, но, с другой стороны, это все идет совершенно в другую сторону.
0: А, кстати,
1: известно,
0: вот как
1: видимо, в английских колледжах, где для снижения полового тонуса водились, так сказать, битье там, так сказать, сандалями по ушам. И холодный душ. Вот холодный душ, это считали, очень хорошо помогает против снижения этого самого тонуса. Так ничего подобного. Они потом начали друг другу все и является, в общем-то, уже как бы общепринятым таким понятием, что эти английские колледжи являются просто как бы отчины или как-то вот альма-матер этих всяких вот тенденций, которые сейчас вот бередят ума и бередят чьи-то задницы. В общем-то, короче, это рассадник гомосексуализма. Таким образом, вводя утренние процедуры, охлажденные водой из душевой, то это на самом деле повышает половые всякие эти побуждения.
0: А не любовь к ирландцам в чем тогда, вот ее секрет?
1: А не любовь к ирландцам, а у них же наоборот, они с утра теплой водой, и ничего им, собственно, не надо было уже.
0: Надо,
1: и они приставали к ним. Те, значит, в свою очередь отказывались. Потом все это доходило до драки. И драки вот заканчивались, как правило, не в пользу британцев. Британцы всегда на это сердились, прятались за березами. И говорили, что на следующий день они не будут душ принимать. Подбрасывали туда жука-тарантула, который, в свою очередь, там распугивал всех своих этих принимающих душ. Учиться уже, ну, конечно, не к черту, настроение на нуле. Собирались они все вместе и сочиняли песни, которые потом назывались «Песни рок-н-ролл». Таким образом, сколотили группу «Битлз», например, и многие прочие. Кто пытался отвалиться от них, их сразу записывали в какую-то непонятную организацию, отправляли с кружечкой по стране. Они собирают до сих пор. Эти желтенькие, кругленькие все падают к ним в кружечку. Они уже забыли, зачем это все собирается. Однако все это дело неспроста. Дело в том, что вот это вот объединение под одним флагом, оно всегда несет такие напряженные отношения между одной школой и другой школой. Но с небольшими различиями. Одни ходили в тапочках, а другие ходили так себе, как попало.
0: А ведь как попало, это такая демократическая вроде бы форма, они же всегда вроде ратуют.
1: Да, ну одни же, понимаешь, ходили, предполагая, что никакого насилия не будет над ними, а другие же, наоборот, полностью не уверены. Отправляли мальчик, скажем так, с надеждой на лучшее, но максимум, что ему мокрым полотенцем мозги отшибут там или уши повредят. А возвращались натирали, совсем с другими развороченными органами. Поэтому британская разведка была всегда на высоте. Туда помещалось столько информации и материала, что ни один разведчик, ни один транспортер героина столько не утащит.
0: Вот вопрос пришел от Савелия. Что касается утилизации военной формы, вообще утилизации и островения...
1: Савелий вообще хочет свои проблемы, своего мелкого бизнеса решить с помощью нашей радиопередачи, которая не несет
0: Я тоже чувствую какую-то
1: смысла.
0: Корость у него.
1: Корость у него сильная. Он
0: слушай, здесь... это не Савелий, это Аполлонов.
1: Ну это другое
0: тоже
1: дело.
0: Тоже хочет решить тогда, да.
1: Он-то вообще он давно занимается проблемой армии.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот, например, мы проверяли, вот брали человека и били его головой об дерево. Ну, не сильно так, какой-то там 15 раз еще сколько-то. Вот. И после этого у него было там либо сотрясение мозга, микро, либо там какая-то байда вскакивала. А вот птица-дятел, она вроде долбит. И, то есть, до сих пор непонятно, почему у нее нету вот... Мозг-то там есть, мы вскрывали нескольких, там наблюдали, там есть вещество какое-то.
1: Это из-за вашей необразованности, дикости. А как, в общем-то, можно заниматься такими вещами? Все равно, что распинать там какого-нибудь жука-богомола или таракан, ну, в общем-то, не менее.
0: Мы же дохлых уже, кто сдох, там они запутались в ветвях где-то.
1: Короче, возвращаясь к твоей глупости, которую ты в детстве совершал вместе с такими же любознательными подростками, хочу сказать, что в голове у дятла ложный мозг, а его собственный мозг находится у него в гнезде, и он имеет с ним тончайшую биопроводниковую радиосвязь.
0: Это как Кощей Бессмертный, что ли?
1: Совершенно правильно. Угу. Вот видишь, как можно полезного почерпнуть из одного только вопроса.
0: А скажи, в чем причина вот боязни вообще людьми пауков? Вот есть люди, которые просто панически их не любят, а есть, которые едят. Вот даже у нас есть пожиратель пауков.
1: Раз поедает, значит, это связано с тем, что...
0: Это связано непосредственно с тем, что и ненавидит, мне кажется, от
1: и
0: любви.
1: И ненавидит, и боятся, потому что...
0: А вот ненавидит и боятся, это не, тут не замещается. Ненависть и боязнь разные
1: ну,
0: вещи.
1: Ну ладно, ты...
0: Нет, почему? Это совершенно верно.
1: Специалисты, помолчи.
0: Да.
1: Вот, значит,
0: я, может, вообще
1: вопрос тогда звучит так. Почему, значит, насекомые вызывают панический страх у всякой живности? У человека, так скажем.
0: А у птиц потому тоже, как... кстати, вызывают.
1: Хочешь не хочешь, в детстве приходилось в том или ином виде съедать то или иное насекомое, обычно домашнее. Съедалось оно, как правило, ну, чтобы упредить этот момент, просто делали, готовили еду, мелко порубят туда насекомое и съедали. Значит, вот это, не задумываясь над тем, что будет впоследствии. А впоследствии возникали следующие моменты. То есть это насекомое, оно каким-то образом там, значит, приобретало вторую жизнь свою. Образовывался фантом, так скажем, таракан или фантом там паучка. И он, в общем, интенсивно требовал воссоединения со своим племенем. И таким образом, когда человеческий мозг начинает отмечать какие-то движения насекомых вокруг себя, этот фантом, находящийся внутри него, требует, значит, воссоединения. И таким образом, значит, вступает в действие второй этап вот этого, этой фобии. То есть в этот момент, значит, человек уже переходит на стадию полового страха, вагинального исчезновения навсегда. То есть ему мерещится, что ему, чтобы воссоединиться со своими собратьями, требуется проникнуть в дупло или же там в какую-нибудь вагиноподобную нору или еще что-нибудь. А это, в общем-то, аналогично нашим представлениям о смерти. То есть это, в общем-то, то, что смертельный страх, здесь, в общем-то, буквально и похоже.
0: А почему же люди не боятся, не боятся залезать в баню и париться там вот по-черному?
1: Ну,
0: это что же своего рода дупло? Это какая-то эстетика возведенная.
1: Тут, в общем-то, ассоциация с микромером и макромером.
0: Вот хотелось бы услышать подробнее ответ на...
1: Жизнь насекомого очень загадочна, с одной стороны. Они, в общем-то, имеют возможность проникать в нас и как бы и обратно. Они могут мигрировать туда-сюда. Вот. Это, помимо этого, у них есть агенты в виде еще более мелких насекомых. И никто не уверен в том, что у этих мелких насекомых, которые повсюду водятся, где есть волосяной покров, есть еще более мелкие агенты, которые даже под микроскопом незаметны, потому как предвзятый глаз ученого ищет что-то совсем мелкое. А надо искать что-то квадратное и простое. То, что лежит рядом с микроскопом и таким образом сводит его с ума. Почти что все ученые таким образом носят очки, чтобы оградить себя от этой квадратности, находящейся рядом с приборным стеклом.
0: А вот в чем причина, скажем, боязни все-таки вот индивидуального насекомого, а не скопища? Ну вот мы проводили эксперимент, облепляли просто все стены тараканами, скажем, да?
1: А вы их метили? Вообще в таких случаях берется как минимум 30 тараканов, и на каждом таракане делается такая внятная, жирная надпись, там, 1, 2, 3, 4.
0: Нет, вот мы, кстати, этого
1: не делали. И эти тараканы, им за ними нужно следить, чтобы они находились в каком-то неопределенном порядке.
0: Нет, но я хочу сказать, что мы, в общем, просто их взяли и как-то так скопом перед ней вот это самое. Она их не восприняла как каких-то там насекомых, совершенно спокойно реагировала. А когда увидела одного, то вот с ней вот это и случилось. Вы результаты этого сейчас видите повсюду, вот по коридору тут она бегала, сейчас убирать придется. А то же самое происходит, кстати, с мышами. То есть, когда, например, много их запускаешь, то она не считывает их как каких-то жёных. А вот если одна мышь шуршит какая-то, то там вскок на стол, сразу выброс каких-то там канатов происходит витиеватых. Причем, кстати, особой формы, поскольку тело в напряжении, и там кого-то вот насадка у нее какая-то, там такие фигурки, резьба, в общем, резной канат выходит. Вот, хотя, с другой стороны, полчища мышей, это же страшнее, чем одна мышь. В чем вот это? Может быть, это от сетчатки глазной зависит у нее. Ну, вы видели же ее сейчас.
1: Нет, ну, полчища, оно отличается вот от единой мыши просто качеством фобии. То есть у человека, например, какое-то сакраментальное отношение там к костерку. Вот. А к пожарищу какому-нибудь или к лесному пожару у него уже панические отношения. То есть и там, и другое, значит, сила какого-то отношения, она одинаковая. Другое дело, что оно имеет определенную или неопределенную форму. Однако мы зашли куда-то в другую сторону.
0: А вы не уходите от темы. Вам убирать, во-первых, все равно придется за ней вместе, поскольку
1: убирать
0: вы,
1: нам их всем привели. Здесь придется, потому да. что после этих наглядных экспериментов всегда остается что-то.
0: А что-то у нас молчит наш Сергей Мцири. Вот я вижу.
2: Я что... вот просто что задумался-то. Дело все в том, что, как мне кажется, еще причина страха может крыться в полной противоположности строения скелета вот у тех же самых пауков по сравнению с человеком. Дело в том, что вот у нас, у млекопитающих, в том числе вот у людей, у нас, как известно, скелет внутренний. А что касается насекомых и, в частности, пауков, у тех же скелет внешний. То есть у них вот это вот хитиновый такой вот роговичный покров по всему тельцу. А мышцы непосредственно, которые двигают их конечности и прочие части тела, они находятся внутри. И вот, может быть, причина страха как раз кроется вот в таком паническом непонимании строения этого насекомого. Как это может быть так, что вот кости снаружи, а мышцы внутри?
0: Ну, с другой стороны, скажем, когда люди поедают мясо, там, говядину, они же не удивляются, что оно без кожи, там, без волосков. Нет. То есть они воспринимают это как, дескать, данность, вот, и...
2: Да, да, но они ведь все-таки знают, они или хотя бы многие догадываются, что кожа и волоски все-таки раньше были, просто они удалены.
0: А вот что касаемо тогда пернатых наших друзей двуногих, вот, ведь это же достаточно ужасно, когда мы видим существо, у которого вместо кожи, знаешь, какие-то жуткие такие стебли торчат, из которых пух, да, в принципе, но с другой стороны, все люди восхищаются ими, то есть даже не поющими.
2: А вот дело все в том, что как раз причина восхищения птицами, она тоже заложена глубоко генетически, если можно так сказать, потому что по многим биологическим теориям птица – это существо выше, чем млекопитающее, то есть чем человек в том числе. Mm-hmm. Если вот проследить по теории того же, ну, Дарвина хотя бы, за развитием живых организмов на Земле, то ну, все мы произошли от простейших, из воды, потом на сушу, к земноводным, значит, от земноводных к крокодилам и так далее. А птица, она как бы поднялась в воздух уже после, задолго после появления млекопитающих, те, которые были обречены ходить по земле, нежели некоторые совмещали жизнь в воде и на суше.
0: Тем более вот. Тогда да, должна она была быть функционально непонятна вот этим вот земноводным всем и вызывать все такое даже, ну, может быть, оттуда и пошло начало такого явления, как суеверный страх уже. То есть вот
2: может
0: ведь
2: быть,
0: птеродактиль
2: да.
0: первый, мы вот его наблюдали, когда нас водили на экскурсию, вот да. И мы уже все испугались и прям разошлись быстро, очень быстрой походкой. А когда он летал, это же было вообще зрелище неприятное.
2: Да, да. А дело все в том, что здесь у вот этого страшного животного птеродактиль, как вы его назвали правильно, у него произошло вот такое возмутительное совмещение свойств птицы, то есть он мог передвигаться в воздухе, а внешность у него, в общем-то, была как у земноводного, у мерзкого. И вот как раз это-то и вызывало какой-то такой вот животный страх. То есть вроде как бы внешне-то, может быть, даже чем-то смахивает там на какую-нибудь ящерицу нелицеприятную, да, там для многих.
0: Ну,
2: вот, и в то же время она летает. То есть она способна на многое, она способна перемещаться совершенно независимо от рельефа местности, суша это, либо вода внизу. Вот, может быть, из-за этого тоже.
0: А вот Татьяна Буланова у нас спрашивает, почему на кухне используют стулья без спинки, называемые табуреткой? Я, ну, если позволите, выскажу свою версию этого. То есть мне кажется, что это была направленная, скажем так, правительственная такая программа, да, потому что, как правило, огромное количество бытовых преступлений совершается все-таки на фоне пьянства и так далее. И нет ничего удобнее, чем схватить, например, за спинку стула и как-то приложить кого-то. Поскольку вы можете сказать, что за ножку табуретки тоже вроде бы можно,
2: нет, но здесь нужно, здесь
0: нагнуться,
2: нужно...
0: поймать. А да, как это нагнешься, тебе уже успеют.
2: Совершенно верно. Сказать.
0: Это моя версия. А вот как у вас, Геннадий, может быть, что-то есть более...
2: Ну, в общем-то, мнение у меня практически такое же, как у вас. Но тут еще ведь такой вопрос возникает. Дело в том, что да, нагнуться и взять эту табуретку за ножку можно, чтобы ударить вот непосредственно вот этим вот седалищем.
0: Седалищем, безусловно.
2: Да, ну а ведь тут ведь многие-то могут как? Они же могут взять за седалище и уколоть ножкой.
0: Вот, тоже вот. Удобно вполне.
2: Вот, поэтому вот, наверное, здесь была какая-то...
0: Есть другая еще, есть другая версия. Дело в том, что стул любой, да, он имеется, как вот, на, там, куда кладется попочка, какую-то мягкую там, обшивку, и все-таки как-никак располагает к комфорту. То есть ты вроде сидишь там, облокотился, и вроде...
2: Расслабился, да.
0: Да, и в таком состоянии прием продуктов может как-то происходить достаточно неконтролируемо. То есть почему, например, вот огромное количество американцев до появления еще Макдональдса, они же предчувствовали свое ожирение, ожирение нации. Почему они изобрели вот эти вот такие Макдональдсы, где все бегают, бегают постоянно, как тараканы, суетятся, и, в принципе, не располагает к долгим посиделкам сама атмосфера. Может быть, так и табуретка. Это такое место, куда положил сидеть жестко, вот быстро проглотил, уже все намяло, и нужно встать.
2: Да, конечно, и в том же самом Макдональдсе мы никогда не встретим каких-то мягких стульев. Они там, как правило, из пластмассы. Вот, то есть они действительно не располагают к долгому времяпрепровождению за едой. К тому же, если человек сидит достаточно удобно на мягкой поверхности, мысли его отвлечены. Он не думает непосредственно о вкусе пищи, об удовольствии, которое он получает от ее потребления, что тоже вредит пищеварению, потому как, в общем-то, по мнению большинства ученых, те, которые работали над проблемой пищеварения и перистальтики, все-таки считается, что человек должен думать о еде во время еды.
0: И сидеть, безусловно, на жестком.
2: Да.
0: Собственно, кстати, вот я вижу, что Андрей что-то хочет сказать. Что? А, нет, он показывает жестами, что он пошел сейчас убрать что-то там. Она опять, видимо, выброс очередной произошел.
2: Да, вот мы слышали здесь сейчас.
0: Саша и ваш гость. Кстати, он молчит, я только что сказал, что он вышел. Пусть расскажет об альбиносах хомяках, спрашивает нас Иннокентий Ниточкин. Ну, что можно рассказать? То есть я знаю мышей альбиносов, которые мы здесь вот кормим присмыкающихся в нашем террариуме «Эхо Московском». Вот, действительно, такие есть. А что касается хомяков, я, честно говоря, не видел. Мне кажется, в природе они вряд ли встречаются, поскольку хомяк, он вообще в природе не встречается. Вот обычный наш такой, который вот вы видите. Да, вот у вас, кстати, к вам ползет, осторожно.
2: Да, вот да, такие. Нет, я так не... думаю, что просто наш радиослушатель, он немножечко перепутал, он, наверное, просто видел откормленную белую лабораторную крысу и решил, а, очевидно, с отрубленным хвостом.
0: Вполне возможно, кстати, да-да-да. И...
2: Или с откушенным, да. Поэтому он принял ее за хомяка. В принципе, я-то, ну, не помню, чтобы я вот как-то встречал альбиносов. Обычно ведь у альбиносов у всех глаза красного цвета, потому что они лишены...
0: Ну вот у мышей-то у них красные, да, такие, да, как светодиодики.
2: Да.
0: То есть.
2: Да, а у хомячков у них, в общем-то, глазки такие всегда были...
0: Живенькие, как, да, у девочек такие, молодых.
2: Да, такие достаточно выразительные.
0: Да, извините, я вообще не дам. Я просто подумал вот еще о табуретках, что вполне возможно это было сделано с целью обезопасить население городов от инфекций, распространяемых домашними животными, поскольку, например, не одна кошка, известно, что они переносят также заразу, она не на табуретке-то вряд ли будет сворачиваться калачом, а вот со стула, со спинкой уже там и шерсть и прочее. Совершенно опять верно. Же, экономия древесины, согласитесь.
2: Согласен.
0: Вот. Ну и плюс человек вырабатывает, честно говоря, вестибуляцию своего аппарата.
2: Да, конечно. То есть,
0: ну, что тоже совершенно необходимо. А вот как вы вообще относитесь, Геннадий, к домашним тренажером. Вот ведь очень многие это постоянно ими машут, используют, но вот даже тут закупили всем и прям раздаем вместо призов. Ну, у нас, честно говоря, осталось это там нереализованное. Это я же так сказал, закупили, что же, дураки, что ли, закупать? Ну, все, так скажем, либо от спонсоров мы им даем, и они прям сразу тут распаковывают, прям вот этот кип валяется, он раз так, типа, уперся, там, покачнул, а потом, типа, вроде бы как он у него лежит и стараются на виду положить.
2: Да, да.
0: Чтобы все видели, что тут, дескать.
2: У меня, конечно, сложное достаточно отношение к тренажерам, именно к домашним, потому как я могу вот открыть вам глаза, на самом деле никто не машет, не сжимает, не разжимает и не разгибает их. И не усаживается на них, чтобы подрыгать нижними конечностями. Дело все в том, что это всего лишь очередной способ нажиться непосредственно вот людям, которые занимаются выпуском этих агрегатов и которые раскусили, своевременно раскусили потребность человека смахивать на каких-то, ну, на какие-то идеалы. Все мы смотрим телевизор, некоторые даже ходят в кино, видят там мускулистых, стройных мужчин, а также женщин с талией узкой, стройными спинами и ногами. Дело все в том, что на самом деле человек, занимающийся, в смысле, хотящий приобрести домашний тренажер, человек изначально ленивый. Поэтому, приобретая домашний тренажер, он как бы тешит свое самосознание тем, что вот, наконец-то, сейчас я куплю эту штуку и стану вот таким же, на кого хочу быть похожим. Поэтому, в принципе, самообман сплошной.
0: А не может ли это происходить? Вот, опять же, приходит нам сообщение из-за просто стеснения своих, скажем, естественных физических форм, на которых, может, и играют эти производители. Вот мы сегодня производили инспекцию спортивных залов, всяческих тренажерных залов, обратили внимание, что, например, очень большое количество людей бегают там вот по тренажеру беговая дорожка. Хотя к их услугам сейчас вроде аллею построили, уложили там всех, чтобы они как-то могли перемещаться туда-сюда, там все, воздух у них гоняется. Вот. Но мы обратили, что, как правило, люди либо вот, ну, скажем так, явно превышающие все допустимые размеры, либо наоборот, они какие-то, в общем, ну, скажем так, не физкультурницы. Вот. Да. Вполне возможно, что это сделано для, скажем так, поправки тушки в каких-то интимных таких условиях.
2: Ну, в принципе, конечно, чисто теоретически задумка, да, именно это. Ну, а
0: вообще... Ну, она же не выбежит на аллею. Что же, ну, побежит она по аллее. Во-первых, за ней уже сразу никто не сможет бежать. Хотя вроде и говорят, что наступить на канат к деньгам. Но сомнительное удовольствие бегать по канатам.
2: Да, совершенно верно. Опять же, выбежав на аллею, очень сложно рассчитать свои силы, потому что ведь человек, как правило, он достаточно самонадеянное существо. Он будет бежать и бежать, пока не почувствует, что устал. А ведь ему придется возвращаться. Если, конечно, он не будет бегать по какому-нибудь, допустим, маленькому стадиончику, где, если что, можно будет рвануть пешком на перерез.
0: Кто же ему разрешит?
2: Да. А электрическая беговая дорожка, она как раз способствует тому, что, в общем-то, в любой момент человек знает, он знает, что он может просто нажать на кнопочку, и весь ужас прекратится. И он останется здесь же у себя в комфортном помещении, там, допустим, или дома, или где-то он там, или в гостях. Да. И все, в общем-то, это чисто психологически тоже успокаивает. Поэтому многие, конечно, приобретают.
0: Ну что ж, спасибо. Хороший ответ, хороший.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

И прежде чем мы начнем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным, я хотел бы ответить еще на пару ваших писем, которые сюда пришли. Вот первый от Василия, буквально зачитывал Саша. «Видел тебя на днях поздно ночью. Ты очищал коммерческую палатку от продуктов питания, алкоголя и табачных изделий. Что это, бедность? Как ты до этого дошел?» Василий, это моя работа. Дело в том, что эти люди задолжали очень много денег нашей радиостанции, потому что лицензию на торговлю в этом месте мы им выдавали. И, соответственно, видели бы вы, что я вынес у них из квартир и из квартир их родственников. И еще одно сообщение. Саня, на прошлой неделе не было твоей программы. Твои коллеги объяснили, что ты должен провести парад 9 мая. Наши ветераны выражают тебе благодарность за хорошо проведенный парад. Ты очень смотрелся в генеральском погонах. Дмитрий из Марины пишет. Действительно, я проводил такой городской парад в Норильске, но, Дмитрий, я хочу сказать следующее, что мне не нужны генеральские погоны, потому что аристократизм, интеллигентность и командность на моей морде и так вышита мощными золотистыми кружевами. Поэтому даже когда я иду по улице, то воины в сапогах падают и говорят: «Здравствуйте, генерал!» Воины так говорят.

0: И не случайно мы сегодня в программу пригласили психотерапевта Константина Владимировича Черепахина. Здравствуйте, Константин
1: Владимирович. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Вот вы знаете, я предупреждал наших радиослушателей неоднократно, писал во все субстанции, инстанции, куда ни попадя, на чем попало и чем попало, по поводу так называемого фальшстарта природы. Так мы, ботаники, микробиологи головного мозга, называем, в общем-то, это явление. Оно связано с тем, что вот вроде бы оно потеплело, значит, эти все полезли, зеленые такие к солнцу лезут, их прет, у них там этот хлординамит внутри по листьям ползает. И, в общем-то, они уже готовы даже к оплодотворению выпустить пух с пестиками и, в общем-то, отдать плоды. И вдруг неожиданно раз, и то, что мы видим сейчас, и видели вот... практически 11-го, то есть белая перхоть снова, эти, соответственно, все так, как, что такое, а куда денешься, в общем-то, это же одеяло им никто не даст, они все и померзли наполовину, кто подох, кто померз, мы, в общем-то, остались без листьев, и яйца жизни треснули. Вот это и есть фальшстарт, который на этот раз он был очень мощен, и практически все попали. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь у вас медиков советы на будущее, вот основываясь на нынешнем горьком опыте, на горьком опыте данного фальшстарта весны, как людям все-таки настроить себя именно практически на то, что зима никогда не кончится? Вот, ну, что, например, лето уже прошло.
1: Ну, в общем, известный метод, если не ошибусь, еще доктор Шульц его разрабатывал, так называемый метод аутогенной тренировки. Вот вы, Александр, провели некую такую аллегорию, скажем, перхоть, да? Человек видит рекламу определенных моющих средств, начинает ее в какой-то степени воплощать в жизнь, использовать эти средства. Вот. А на самом деле вы сейчас, назвав снег перхотью, таким образом потенцируете протест, который возникает у людей. Поэтому, ну, давайте будем называть более обыденным там белые мухи, может быть, просто там легкий летний пух. Не важно, что на улице холодно, не важно, что температура близко к нулю, не важно, что кругом зеленые листочки и цветут каштаны. Это совершенно не важно. Самое главное — себя правильно настроить и не воспринимать этот снег негативно. Давайте видеть его позитивно. В конце концов, представим, что это и не снег, а, допустим, сажа, копоть. Наш город достаточно загазован, и, ну, не секрет, что экология оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, мы вспомним там песню про «Топит ты мне банька, хозяюшка», по-черному, да, это всегда снег, это хорошие дрова, которые дают хороший дым. Ну, все любят по-разному, кто-то рыбу коптит одновременно, всякое бывает. Но, во всяком случае, спокойнее к этому относиться и не называть данное явление чем-либо, что может вызвать протест.
0: Да, я с вами целиком согласен, но как-то ведь нужно людей настроить на это, потому что так или иначе, ведь даже есть такое понятие — бивневое температурное привыкание, сокращенно БТП. Вот, оно выражено в следующем, что, например, зимой, когда человек дышит сквозь бивни, ну, так задирает губы, а бивни у него сомкнуты, он так втягивает воздух внутрь. Извините, сейчас я... комаров тут
1: ну
0: много.
1: Что ж вы так? Ну, поаккуратнее, пожалуйста, оно... поаккуратнее.
0: Вот, да, так, извините. Вот бивни не трескаются и не мерзнут. То есть внутри организма человека вырабатывается определенный иммунитет, но это даже скорее не какие-то гормоны, молекулы, кровь и жилы. Вот. Ну, не физическая, в общем, конструкция, а что-то, связанное с его образом мысли. Что бивни не трескаются и не мерзнут. Тогда как летом, если мы пьем холодную воду или пиво, сразу происходит боль, скол бивней. Вот сейчас, соответственно, весь организм перестроился на лето. И вдыхая такой холодный воздух сквозь бивни, мы можем, вот как я сейчас сделал, попросту их лишиться. Это одна из сторон вот дикой трагедии, которая, в общем-то, может разыграться в обществе в связи с ФСом, то есть с фальшстартом. Ну, вы понимаете, что очень сложно, очень мало людей дисциплинированных, мощных, которые могут, как я, например, перебороть в себе любой, убедить себя, что зимой тепло, а летом холодно.
1: Ну, конечно, конечно. Но в данном случае можно что порекомендовать? Всевозможные общественные инициативы. Допустим, вот этот фальшстарт, он больно, как мне кажется, ударил, к примеру, по Лос-Анджелесу. И там, например, не так давно проводили референдум. Возможно, дорогие радиослушатели это видели и слышали, эту информацию по поводу необходимости бирок на изделиях из меха. Да, поскольку в Европе такие большие холода, местные зеленые решили устроить референдум, и дабы донести до каждого американца, чтобы он мог понять, что это изделие из меха, что оно сделано из убитого животного. Вероятно, ну, нужно или колоссально отупеть для того, чтобы настолько эмоционально не реагировать на происходящие изменения в погоде, дабы не понимать, что происходит, как это делают некоторые жители Земли. Вариант другой. Давайте посмотрим на зеленых в Германии. Ну, так они просто начали метать... Мне трудно сказать, что это был томатный сок или просто краска красного цвета. Давайте будем краситься с помощью томатного сока и таким образом делать вид, что мы в Италии, как нам тепло. На самом деле это просто. Вспомним индейцев, которые делали боевой окрас. На самом деле они, помимо всего прочего, внушали себе яркие краски лета, яркие краски цветов. Я, конечно, не призываю тотально делать макияж, но почему бы и нет?
0: Вы знаете, кстати, вот возвращаясь к зеленым, ведь на любое какое-то социальное явление, будь то оно положительное, отрицательное, неважно, согласно закону сохранения, поглощения и, в общем-то, выбрасывания энергии яиц, сразу наступает другое явление, сугубо противоположное, то есть полярное, я бы сказал даже. Вот, к примеру, вы сказали о зеленых, что там ткани, все эти с мехом, их там поливают. А вот тем не менее, например, в Бишкеке, в Борисоглебске, в Баучаре, в Коброй, в Воронеже, в Волгограде, в Губкинском, в Екатеринбурге, в Ижевске, в Казани, в Кемерово, в Краснодаре, в Красноярске, в Кургане, во всех других городах на К, в Набережных Челнах, в Налыме, в Новом Уренгое, где надувной аккуратно, аэропорт, аккуратно. Извините, Нижний Новгород, в городе Нягань, в Ростове-на-Дону, в Самаре, в Санкт-Петербурге, представляете, в Саратове, даже в городе Сиэтле, в Ставрополе и в других на С, и также в Чикаге в моде сейчас кожаные куртки из натуральной кожи, но как сертификат там должен быть обязательно где-нибудь находиться глаз свиньи и висеть пятачок. Понимаете, что, дескать, это у меня натуральный продукт, это не подделка.
1: Да, я слышал, что в Турции большие проблемы со сбытом кожаных изделий. Вероятно, это связано именно с этим нововведением. Сложно, наверное, в Турции с глазами от свиней.
0: Безусловно. Ну, в общем, с погодой мы разобрались. И такой несколько неожиданный вопрос от Вячеслава. Он интересуется, как влияет радиация на половую жизнь мужчины.
1: Все зависит от возраста мужчины. Если это маленький мужчина, то, пожалуй, никак. Вот. А если это, так скажем, зрелый мужчина, все зависит от дозы радиации и каким образом вы ее потребляете. Если вы потребляете так, как, например, пьете воду или другие напитки, то она будет из вас выходить известными вам путями. Это не есть правильно, поскольку вместе с водой и, так скажем, выводящими ее путями, будут облучаться все и остальные близкие вам и столь, я думаю, любимые и необходимые органы. Поэтому это не очень хорошо. Ну, а если будет просто идти радиоактивный дождик, возьмите правильный зонтик и прикройте все, что хотите, и все будет супер.
0: А вот скажите, Константин Владимирович, если немножечко углубиться в историю, так сказать, вглубь веков, сокращенно в ГВ, нырнуть, а вот Ведь раньше люди, вот первобытные наши с вами, в общем-то, бабушки, дедушки там, ну и так далее, они же селились где ни попадя. У них не было каких-то таких серьезных там архитектурных познаний, да, то есть вот они подобрали пещеру какую-то и, в общем, туда внедрились. И никто не брал там анализ почвы, никто не делал вот диагностику там вот антирадиоактивную и прочее. В общем, жили себе как ни попадя. При этом обладали, ну, таким, до 28 лет жили здоровыми, что называется. Тем не менее, ведь являясь и далекими, скажем так, потомками этих вот людей, мы же наверняка должны были каким-то образом в себе воспитать серьезный иммунитет к радиоактивности. Ведь многие из них наверняка жили и в ртутневых пещерах, многие жили в пещерах этих, ну, которые урановых. Вот. Кое-кто наверняка жил в свинцовых пещерах, ведь тогда не занимались разработкой металлов, как мы это сейчас делаем в Норильске и других крупных городах.
1: Да, это действительно проблема иммунитета. Я думаю, что имеет смысл как следует посмотреть на анализы крови. Я думаю, на самом деле, что иммунитет подобный есть. Другая проблема, что он не всегда срабатывает. Иммунитет спит, в общем, точно так же, как и наша память. Ведь мы же с вами знаем огромное количество языков наших предков. Надо просто разбудить. Весь вопрос в том, как разбудить этот противорадиационный иммунитет. Это большая проблема. Что только не пробовали делать. И обрабатывали мозг человека электрическим током. И опускали человека в прорубь разными частями. То есть подвергали охлаждению.
0: И топтали борщевые тряпки, откуда произошел обряд топтания борщевых тряпок. То есть перед этим, чтобы человека разгорячить, потому что я извиняюсь, что вас перебил, да, но это важный ведь процесс. Дело в том, что не просто его кидали там в прорубь, да, а это был, скажем так, прообраз нынешнего контрастного душа, столь модного у женейров, то есть жен новых русских, вот, которые всегда делают у себя, знаешь, в хате этот контрастный душ, после чего его не принимают никогда, но он все равно моден. Вот они, значит, топтали эти тряпки борщевые, так, чтобы все это летело, взбивали их до пены, после чего их, знаешь, брали за руки, за ноги и кидали вот просто в сторону проруби. Они были столь уже насалены и вспотевшие, что, подобно сельде, в общем-то, или куску мыла, проскользали в эту прорубь сами. То есть, бывало, едет на заднице, едет.
1: Дорожка была накатана.
0: Дорожка. Ну, в принципе, это и есть вот прототипы современной американской

0: полей радиации, помогают населению ее ловить. Имеет смысл, наверное, обратиться к ним с просьбой ответить, как же все-таки лучше защититься от радиации, с помощью какой проруби, с помощью каких упражнений.
1: Вот тут уже пошли такие благодарности. Следующий, господин Черепахин, вы настоящий психотерапевт. Послушав ваше выступление, вот, кстати, фраза так, значит, послушав ваше выступление, меня перестал мучить НРС, и теперь меня будет мой будильник. Дарья Гавриловна, 65 лет. Дарья Гавриловна, вы лучше бы сами послушали выступление вот господина Черепахина, потому что со слов НРС вы можете его неправильно понять. Ну, вот скажите еще, пожалуйста, Константин Владимирович, хорошо, ведь раньше, вот в древние времена, такой профессии, как психотерапевт, не было. Был вождь племени и был шаман. Вот вождь, он, понятное дело, вождя трогать не будем, это главарь. А вот шаман, он выполнял практически те функции, которые сейчас выполняют психотерапевты. Но разница в том, что он, как говорится, лучшая конкуренция, это монополия, он был целиком таким, ну, альтернативы у людей не было, куда пойти лечиться. Все шли к шаману. И опять же, все были здоровы. То есть общество в целом, племя, оно как-то, как жизненная единица, было мощное. Сейчас что мы видим? Огромное количество частных, вот, частно практикующих психотерапевтов, клиники. А вот придурков ненормальных все множится и множится. Вот если провести вот эту линию оттуда, от шамана, к нынешнему разветвлению психотерапевтических практикующих докторов, мы увидим этакий веер. То есть мощная такая палка, которая на конце заканчивается щеткой. Это я не знаю, к чему сказал, но тем не менее, не могли бы вы проследить и обнаружить, где вот эта точка, от которой из палки прорастают щетки?
0: Да, спасибо за такой распространенный, хороший и грамотно поставленный вопрос. Действительно, это проблема. Шаманизм, как об этом говорили вы, Александр, явление уже, можно сказать, что изученное. Вы допускаете одну серьезную ошибку. Вы говорите, что да, люди жили 28 лет, самый возраст, в полном рассвете, только потом они умирали, поэтому статистики как таковой нет. Вот. А сейчас с помощью тех же самых врачей народ доживает до большего времени. Вот. Периодически умудряется задавать вопросы достаточно сложные и интересные. На самом деле это все от избытка информации. И вот тот веер, о котором вы говорите, на самом деле он больными иголочками бьет мозг человека. И посему психика человека страдает в первую очередь. Посмотрите, сколько источников информации есть на сегодняшний день. Мы можем насчитать их, я думаю, что не одну тысячу. И каждый из этих тысяч проникает в организм человека. В древние времена этого не было. А посему есть достаточно интересные защитные экраны, защитные шлемы. Дабы обеспечить свое психическое здоровье, имеет смысл пользоваться этими средствами защиты.
1: А вот возвращаясь к шлемам, тут недавно по Делопроектору показывали японцев, много японцев, которые сидели в зале, вот это я видел сам, это серьезная была программа, у них на головах были надеты кастрюли обычные, и они в них издавали звуки типа «у-у-у», то есть, ну, эдакая медитация под шлемами. Скажите, пожалуйста, вот вроде бы это абсурдно, да, выглядит, но с другой стороны, ведь сколько сейчас в России всяческих сект, которые уже вышли вот за рамки секты, стали практически, ну, как-то говорится в некоторых проектах, в законе, что ли, да, вот, глядишь, на завтра у нас появится какая-то вот психотерапевтическая практика, вполне официальная, очень популярная, и все будут вот ходить с кастрюлями на головах. То есть я это к тому, что почему оттуда к нам все вот это идет, то есть частный психотерапевт, вот эти кастрюли на головах, вот потом вот в прошлый раз у нас был, ну не в прошлый, а в позапрошлый, Александр Сизов, мастер-практикант НЛП, тоже такая вот,

0: Я вижу, вы знакомы там, вам это, да? А вот, а что мы, Россия, дали туда? Ведь, в принципе же, то, что делают они, это интервенция, попросту говоря, психологическая, как ни крути. Это один из способов ведения войны от фирмы АВЕ против России. А может быть, каким-то образом и нам изобрести это оружие, что-нибудь, топтание борщевых тряпок туда внедрить или перекидывание выпечкой?
1: Мне кажется, что вы произвели огромную ошибку, сказав, что это интервенция сюда. А на самом деле все немножко не так. Вы правильно сказали, это действительно Япония. Нам с вами известно, насколько Япония богата полезными ископаемыми. Только как возникает какое-либо научное течение, энное количество наших ученых едут на конференцию по обмену опытом. На самом деле японцы просто, как мне кажется, заинтересованы в том, чтобы огромное количество жителей России, надев кастрюли на голову, съездили в Японию, я думаю, за свой счет. И потом, как сувениры, оставили эти кастрюли на этой земле. На самом деле это будет беспошлинный вывоз металла, и для экономики страны это будет большой плюс. Они получат огромное количество кастрюль у себя. Точно так же, как это происходит, допустим, с нашим деревом, а всем остальным только сейчас этим занимается компания. Это будет частный извоз, это работает на экономику. Я думаю, что это делается под рамками психологии, под знаменем психологии. На самом деле, мне кажется, имеет смысл обратиться в соответствующие органы, дабы пресечь эту попытку экономической провокации.
0: Вы знаете, я вот хочу рассказать один случай, который произошел вот на этой неделе у нас тут на радиостанции. Пришел к нам человек, поднялся, значит, с пакетиком такой. Я, говорит, вам принес в редакцию подарки. Ну, мы, естественно, все сбежались.
1: Это когда их. Перхоть была?
0: Да, вот как раз когда перхоть повсюду сыпалась, холод был такой. Мы все сбежались, потому что, ну, знаете, как бывает, например, передадут одному, потом ничего не достанется. Поэтому мы так под контролем все это держим. Вся редакция столпилась, а он берет и высыпает, значит, на стол воблины головы, ВГ сокращенные. Говорит, вот вам подарок, искренне так. Мы, естественно, эти воблины собрали, значит, ему попихали куда ни попадя, значит, пинка выгнали. Он орет, милиция! Орет, хамы! Орет, новые русские все купили! Ну, в общем, спроводили его кое-как. Вот пришло сейчас сообщение следующее. Константин Владимирович, есть ли хоть один способ противостоять хамству? Николай пишет. Николай, ну, поймите, вы сами перебрали. Вот, ну, то есть, ну, принесли бы одну голову. Это было бы шутка. Ну, целый пакет голов. Но, тем не менее, заметьте, я как натуральный демократ ваш вопрос передал Константину Владимировичу.
1: Есть способ бороться с хамством. Вот за полярным кругом я как слышал, там хорошо, там холодно, это правда, там действительно холодно, там ломается баллоний, ткань есть такая.
0: Вот. И люди тоже ломаются.
1: Да, командировки в Норильск. Вот у меня друг тоже все хотел туда поехать. Но вот получилось так, что его коллеги поехали туда зимой. Вот они, к сожалению, до сих пор не вернулись. Так вот, бороться с хамством, я думаю, что удобнее всего за полярным кругом. Там проще. Уехать, поставить хорошую палаточку, шатер, взять хороший примус.
0: Девчонку.
1: Это святое. Это просто святое. С другой стороны, в Тулу со своим самоваром не стоит, я думаю. Так вот, с хорошим примусом. Бензин подорожал, опоздали закупиться. Может быть, еще сухое горючее осталось. Вот и там, за полярным кругом, в шатре, с местной аборигеночкой, я думаю, что вы с хамством не встретитесь, и вам не нужно будет тратить свою драгоценную энергию на борьбу с хамством. Я надеюсь, что вы придумаете, что с ней сделать.
0: Да, это, в принципе, сравнимо с ногтями, то есть рост которых отбирает огромное количество физических сил, хотя по логике это рудимент. Вот они прикрыли вот эту байду мясистую от пальцев, которая, ну, на конце у пальцев выросла. Этого же достаточно, а они, нет, прут дальше, вот, что дурней. Вот, то есть мы сейчас в такой лекарство выработали по остановке роста ногтей. И выяснили, что на 3 месяца человек дольше живет, вот у которого не тратится его энергия на рост этих вот ногтей и прочих рудиментов.
1: Привлеките математиков, я думаю, что вы ошиблись, хватит на намного больше времени.
0: Ну, это мы взяли среднюю статистику, как обычно. То есть, может быть, мы у двоих всего остановили-то рост ногтей, а на все население 3 месяца
1: вышло. Да, да, возможно.
0: Вот тут послание от штурмовика некоего пришло. Александр, в ваших передачах вы часто обращаетесь к проблеме психических заболеваний и слабоумия. Мне кажется, что это обусловлено вашими личными переживаниями. Ведь, как известно, у кого что болит, тот о том и говорит. Желаю скорейшего выздоровления.
1: Да, я понял. Это вопрос, который мы обсуждали примерно год назад. Я так смотрю, за год ничего, собственно говоря, не изменилось. Вопросы ничего. Как слали, так и шлют. Да. Причем у меня такое ощущение, что уже это не первое сообщение на пейджер. Вот чьи-то лавры не дают кому-то покоя. Подумайте, может быть, у вас есть комплекс неполноценности. Приходите, мы вам поможем.
0: Я тоже со своей стороны вот хочу обратиться. Уважаемый человек, подписывающийся вот подписью «Штурмовик», да, вот подумайте сами, ведь вот если взять так реально, да, то я не являюсь капитаном атомохода, не являюсь даже президентом страны. Естественно, я осознаю это, я осознаю, что я добился не всего, чего мог добиться и чего могу добиться. Это говорит о моем слабоумии. Если вы, например, не являясь владельцем джипа «Хаммера» и мэром хотя бы какого-нибудь города считаете, что вполне, скажем так, себя реализовали, то вот здесь вам следует очень серьезно задуматься о своем здоровье и о своей психике.
1: Александр, со своей стороны я могу вам пообещать, что я сделаю вам справку. Сделаю это не то, что обычно имеется в виду, да, сфабрикуют, а просто выпишу документ, заверю своей собственной печатью о том, что вы психически здоровы. Как врач по образованию имеющий, как мне кажется, весьма неплохое образование, я уверенно и со всей полнотой ответственности хочу сказать вам и вашим слушателям о том, что ваше психическое здоровье не вызывает никаких сомнений.
0: Спасибо, спасибо. Но я это, конечно же, безусловно, тоже знаю. Да, вот тут еще целый ряд таких сейчас сообщений. Вот одно очень интересное было, да. Константин Владимирович, как вы относитесь к теории Рона Хаббарда и, в частности, к дианетической практике? Господа Юрченко интересуется.
1: Уважаемая госпожа Юрченко, категорически должен сказать следующее. Почитать можно. Я имею в виду взять книжку в руки и посмотреть. Если вы подвержены массовой истерии, то, наверное, не стоит. Это первое. И второе, не далее, как сегодня вечером, я испытал просто взрыв агрессии, когда у себя в подъезде обнаружил огромное количество рассыпанных листовок с рекламой книги «Дианетики». Книга достойная, но то, как ее преподносят, и то, как ее насаждают, мне кажется, это недостойно советского, а тем более русского человека.
0: А вы знаете, Константин Владимирович, я тут под что срубил последних денег-то? Ну, на голдяшку-то себе.
1: В Норильске?
0: Совершенно верно.
1: На картинах, я думаю.
0: Нет. Нет, под гуманитарную программу улучшения психологического здоровья граждан. То есть я взял огромные деньги. Ну, естественно, 80% из них, сами понимаете.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: все,
1: да,
0: видите,
1: да,
0: на
1: да,
0: мне,
1: да,
0: при мне. Да, внизу да, вы да, тоже да, видели, да, стоит, да. Ну как?
1: Стоит внизу.
0: Хороший. Вот. А 20% я потратил на изготовление листовок, которые мои, в общем-то, люди раскидывали по подъездам и сверху, откуда ни попади, где попало, на которых было написано всего лишь одно слово «Ты самый лучший».
1: А та реклама, которую я увидел на улицах Москвы, тоже с этих денег?
0: Нет, это, видимо, конкуренты.
1: Нужно было патентовать фразу. Нужно было патентовать. Вас могут опередить.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, я позвоню.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит масса вопросов. Вот одна из них сентенция от господина Штурмовика. 10 лет, пишет, он отработал на заводе, и если ты меня встретишь, поговорим о лечении. И сразу же ответ от человека по имени Истребитель. Штурмовик, не отчаивайся. Лаэрский — это дистрофик с тонкими икровыми ногами, огромной лысой головой. Все его мышцы вряд ли перевесят одну твою ягодичную. Ну, а в остальном тебе не повезло. Вот тут я с вами не соглашусь. Ведь дело в том, что строение моей тушки, нынешнее современное строение, оно вызвано прежде всего тем, что я отработал на заводе 15 лет, господа. Поэтому штурмовику повезло, я думаю, во всем. Хотя бы на пять лет он меньше дышал маслами и железными деталями, которые точат соседи, где ни попадя. И еще одна вот сентенция. Сейчас я ее зачту. Сейчас.
1: Ой. Пока ты ее будешь смотреть, да. Я просто должен сказать, что мало того, что сам на заводе отпахал, еще и всю свою семью на фабрику пристроил.
0: Безусловно.
1: И заставляет пахать на фабрике.
0: Безусловно. Это есть главная, скажем так, стезя, по которой все должны пройти. Потому что труд и этот... терпение, в общем, все перетрет. То, что вы говорите о бесполезности ногтей и их якобы рудиментарности, есть ничто иное, как бессовестная ложь, ибо данные части тела являются абсолютно необходимы для воспроизведения актов поковыроносного. Римма Александровна, заслуженный учитель РСФСР, пишет. Римма Александровна, тут дело в том, что, например, если кому-то нужна определенная длина ногтевых, то можно заказать остановку их роста на этом уровне. Ничего не будет мешать, значит, производить поковырянно-носной, в общем-то, прочие какие-то действия. Главное — остановить их рост на каком-то этапе. Мы говорили об этом. Ну, сейчас перейдем снова к вопросам. Их очень много накопилось. И главный вопрос, который интересует, как ни странно, в основном не призывников, а их женщин, в общем-то. Как лучше в военкомате, вернее, даже в психодиспансере, ну, вот на этом осмотре, да, лучше всего проявить себя, чтобы тебя не взяли в армию.
1: Ну, первичный осмотр проходит все-таки в военкомате, поэтому, если вы, уважаемые призывники, произведете там некий фурор, то это заставит докторов задуматься. А фурор можно произвести весьма и весьма, на мой взгляд, банальным способом. С огоньком в глазах, с погонами на плечах, с сумкой через плечо. Кричите, убеждайте, топайте ногами, чтобы вас забрали в армию. Это будет, пожалуй, нонсенсом для наших сотрудников военкоматов. А посему попробуйте себя приковать наручниками к батарее военкомата и требуйте, чтобы вас забрали немедленно же. Сотрудники военкомата не смогут этого сделать. Это, во-первых. Во-вторых, они будут настолько поражены вашим рвением и желанием, что направит вас на весьма-весьма серьезную экспертизу. Придерживайтесь своей версии, все будет в порядке.
0: Ну, в принципе, то есть достаточно просто глядя в глаза вот всем трем военкомам, их сейчас по трое, потому что, не дай бог, что останется один тогда, ну и всячески. Вот напарники у них всякие, глядя всем трем в глаза, нужно сказать, я отсюда никуда не уйду.
1: Верно,
0: вот
1: верно.
0: Именно так.
1: Верно.
0: Далее, Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, существует ли граница, когда можно определить, нормальный человек или нет? Интересуется Николай Михайлович. Очень интересный вопрос.
1: Все зависит от массы человека. Чем больше масса, тем больше граница. Соответственно, люди аскетичные имеют меньшие границы. И посему мера весов достаточно сложна. Все зависит от того, на каких весах вы будете измерять себя и в каких единицах вы будете измерять. Если это будут фунты, то границы будут более большими. Если это будут килограммы, то границы будут меньшими. Измеряйте себя граммами, и в этом случае границ не будет практически вообще. Безграничная норма.
0: А младший брат моего племянника, ну не моего, а вот приславшего вопрос радиослушателям, обычно ведет себя довольно странно. А когда, значит, он посоветовал обратиться ему за помощью к психотерапевту, тот почему-то возразил, что ему на самом деле нужно психиатру. Является такая реакция... является ли такая реакция на вопрос нашего радиослушателя к этому племяннику признаком ненормальности, учитывая то, что обычно психически ненормальные люди, как известно, обращаться к психиатру отказываются. Штефан Самойлюк интересуется. Ну, вы поняли, да, вопрос, о чем там речь?
1: Да, я понял. Дорогой Штефан, я не знаю, где находится твой племянник, я не знаю, какого он возраста, и, как я уже некоторое время назад сказал, какую он имеет массу тела. Я не думаю, что имеет смысл кому-либо обращаться, если не хочется. Но если это мешает окружающим, может быть, стоит поискать проблему в себе. А с другой стороны, абсолютно нет какой-либо проблемы в том, чтобы обратиться просто к доктору и сказать: «Доктор, а надо ли мне обратиться к психиатру или не надо? Пусть доктор решит это за вас». Причем это может быть стоматолог, это может быть дерматолог или специалист по завивке ногтей, или, наоборот, специалист по торможению роста ногтей. Обращайтесь на «Эхо Москвы», возможно, и здесь вам помогут.
0: Да, и еще тут такой вопрос. Мы, в принципе, немножечко затронули. Это вопрос касаемый, я так считаю, одна из составляющих вот фальшстарта природы, не более, не менее, все-таки как окружающая среда воздействует на психическое состояние человека. Ну, известно, что, например, скандинавы, они, как правило, больше всего склонны к проявлениям суицидальных тенденций. Я выучил это слово специально к нашему разговору.
1: Браво, браво.
0: Спасибо. Вот, тогда как, например, чукчи мрут сами.
1: Ну да, я понял вопрос. Не так давно я прочитал проект московского правительства о строительстве надземного метрополитена. Ну, я просто думаю, что кто-то из власть придержащих имеет страх перед закрытым пространством, и, к сожалению, таких людей становится все больше и больше. Урбанизация и научно-технический прогресс оказывают неизгладимое
0: впечатление.
1: Слово «впечатление» здесь не подходит. Так скажем,
0: неизгладимую коррекцию.
1: Абсолютно верно. Спасибо. На психику...
0: Да забудьте.
1: Хорошо. На психику человека. А посему правительство Москвы пошло навстречу этим людям, и метро будет надземным.
0: Вот, я давно... Но с другой стороны, тогда мы потеряем, все-таки мы его теряем, как говорим мы, хирурги, мы потеряем все-таки то поколение людей, которое воспиталось, на которых оказало огромное влияние вот эти канаты, развешанные вдоль туннелей. Ведь согласитесь, это очень большое количество людей ездило с утра и на работу, вечером с работы именно этим видом транспорта и наблюдали эти канаты. Вот. И когда эти канаты исчезнут из их жизни, это то же самое, что умер Брежнев, к примеру. Это будет трагедия там, вселенского масштаба. Поэтому я предлагаю все-таки оставить хотя бы пару станций вот, подземных, чтобы как-то, ну, по кругу. Вот, чтобы...
1: Есть парк культуры Горького. Я думаю, что это будет весьма популярный аттракцион. И вполне возможно с дополнительными скидками для ветеранов и так далее. Можно будет кататься в парке Горького на этом аттракционе. Он так, наверное, и может называться «Наша старая подземка».
0: Скажите, пожалуйста, вот тут вопрос такой, является ли все-таки женщина с вашей точки зрения человеком или нет? Ну, известно, что, например, люди с болезнью Дауна, в принципе, по большому счету, если так смотреть с точки зрения нас, генетиков, это уже не человеческие существа, поскольку нарушены хромосомы определенным образом, другой состав, соответственно, мы можем сказать, что это какие-то там инопланетные существа или что-то, ну, то есть явно не наши, скажем так, люди, да? То же самое и с женщиной. Например, недавно, разглядывая ее, я убедился и нашел в ней массу отличий от себя, что навело меня на печальные мысли, вы знаете. То есть несколько неразумно устроен у них организм, И несколько странно, согласитесь, Константин Владимирович.
1: Да, с этим трудно не согласиться. Вот, друзья человека есть друзья человека, и, в общем-то, о дуальности природы человека тоже много сказано. К сожалению или к счастью, мы не можем без них существовать. Но друг есть друг, его надо беречь и ценить.
0: Как вы так уклончиво ответили на этот вопрос. Доктор, я хочу, чтобы у меня было, а у меня все нет и нет. Может быть, у меня это уже было, а может быть, еще будет. Все-таки что вы посоветуете? Подпись Сережа.
1: Сергей, на Арбате есть...
0: Все.
1: Все?
0: Ну, все есть на Арбате.
1: А, на Арбате есть все, и в частности, в антикварной лавке тоже есть все. Я рекомендую сходить на Арбат, в эту антикварную лавку, и заговорческим голосом продавцу сказать, что вам очень нужна лампа. Когда он вам скажет, какая лампа, вы подмигните ему два раза левым глазом. Он сразу поймет, что вам нужна лампа с джином. Когда вы возьмете эту лампу, я имею в виду джин не напиток, а волшебника, почитайте, кстати, сказку, вы узнаете, что нужно лампу как следует потереть, и тогда джин выйдет. Не бойтесь, это не галлюцинация, на самом деле. Если вы действительно примете джина, то это будет еще лучше. И просто попросите, скажи мне, джин, было ли у меня все. А еще можно сказать, джин, сделай так, чтобы у меня все было. Тогда он просто вам скажет, у вас все было.
0: Скажите, вот интересный, кстати, очень вопрос. Мало кто задумывается об этом, но... Я считаю, очень тонкий человек.
1: Это вопрос от мужчины или от женщины?
0: Геннадий. Хотя же, знаете, с именами такая путаница. Вот бывает, женщин называют Сережа, а мужчин Люся. Черт разберет, мода это такая. Скажите, влияет ли на человеческую психику банальное постукивание шариковой ручкой по голове в момент... Сейчас, извиняюсь. Ну, в момент... решение конспекта. Ну, вот студенты сидят, это часто...
1: Решение какой-то задачи.
0: Да, и по сути, ведь, согласитесь, это такой жест из серии, вот как вот видите, я тут ручкой сейчас фехтую, но я, понятное дело, это мне тут автографы и тут приходится раздавать. Вот. А люди, которые вот просто так вот сидят, вот он и какие-то либо там носной поковырян, это такое движение на уровне рефлекса. Но когда идет носной поковырян, мы можем это понять, что, значит, ты предок далекий, сидя у костра или возле женщины, там, в общем-то, на шкуре бизона ковырял в носу. Но вот это вот похлопывание именно шариковой ручкой по голове, не веткой. Заметьте, если ему дать ветку и послать в сквер, он не будет в сквере стучать себя веткой по голове, он будет там пинать листву, ну, какие-то более такие действия, тоже отрешенные, но разумные производить. Вот это новый стереотип поведения, он ведь приведет нас к чему-то.
1: Да, абсолютно верно. Да, давайте посмотрим на истоки, откуда вообще берется вот это механическое действие. На самом деле, вспомните, да, человек при приеме пищи давится, попадает инородное тело в дыхательные пути. Что мы делаем? Да, верно, мы постукиваем его по спине. Причем, чем сильнее удар, тем больше вероятность того, что инородное тело выйдет наружу. То же самое студенты делают со своей головой, стуча ручкой по голове, дабы мысли вышли наружу. Кстати, это неплохой тест для использования преподавателями. Если человек себя сильно стучит ручкой по голове, следовательно, ценная мысль закрылась очень глубоко, а может быть, она и просто отсутствует. Но если это ненавязчивое, такое легкое, музыкальное, я бы не побоялся этого слова сказать, шопеновское постукивание по голове. Есть такой симптом, шопеновское постукивание.
0: Да, да, да.
1: Это, как правило, у студентов, которые готовятся к экзамену накануне, и набирает большой объем информации. Вот они, стуча по голове, выдают все, что они накануне получили из учебника, из тех же самых конспектов, и просто ищут необходимую информацию. Знаете, некий такой идет перебор. перебор информации. Проблема в том, что как потом выстученную информацию положить обратно, это вопрос. Это вопрос.
0: А вы знаете, вот что однажды, когда вот я работал в приемном отделении Склифосовского, к нам прямо с концерта привезли дирижера очень важного, я не буду называть его фамилией, то есть он с репетиции непосредственно, он запихнул к себе в ухо вот эту зубочистку длинную, которую они обычно машут, в глубокой задумчивости. Вот, то есть мы ее там изымали, это же нужно было осторожно делать, потом зашили ему там эту кожу всю, ну...
1: Перепонную барабанку.
0: Да, вот такую вот эту конструкцию. То есть, но смысл в том, что, например, один мой знакомый, который работает с паяльником постоянно, он поковырял в ноздре этим паяльником. То есть все-таки вот эти рефлекторные движения, они каким-то образом лишены вот этого иммунитета. То есть, ну, ведь бывают случаи, когда человек в задумчивости там сам себе там бьет по носу и так далее.
1: Ну да, стереотипическое поведение.
0: Спасибо за ответ. Вот тут сразу пришло сообщение.
1: Да, пожалуйста.
0: Да, забудьте.
1: Можно следующий.
0: Да, но я вот все-таки хочу еще зачитать. Мне кажется, интересный достаточно персонаж, вот подписывающийся именем Штурмовик. Александр, ваша зацикленность на канатах и всем, что с ними связано, указывает на вашу склонность к карпофагии. Кстати, если следовать теории веса, изложенной вашим гостем, то строение вашего тела говорит не в вашу пользу. Вот я просто от себя хочу сказать, Штурмовик, уважаемый, ну, вообще все обстоятельства в этой жизни, как я уже сказал, складываются не в мою пользу, потому что я сейчас не на Ямайке с загорелыми девками, понимаете, сзади меня не ожидает белый лимузин. Вот, естественно, я не обладаю мощными колотушками. Вот, но я-то оцениваю это. А вот вы-то что злитесь?
1: Да, Штурмовик, меня уже смущает ваша настойчивая навязчивость. У Александра, во всяком случае, потенциально уже есть справка от врача-психиатра и психотерапевта о том, что он здоров. Может быть, вы нам покажете ваши документы, хотя мы и не в милиции.
0: Или хотя бы пришлите нам ваши анализы.
1: Да, можно по пейджеру, в общем-то, разберемся.
0: Уважаемый доктор, скажите, как влияет на высшую нервную деятельность просмотр телевизионной таблицы для настройки изображения?
1: О, спасибо. Спасибо. Вот на самом деле это весьма интересный вопрос. Ведь, заметьте, ее показывают после того, как заканчиваются программы, неспроста. Кто смотрит телевизор допоздна? Люди, которые страдают бессонницей. Так вот, эта таблица служит неплохим гипнотическим сеансом. Она позволяет вам сосредоточиться на ваших глубинных процессах. Заметьте, параллельно с таблицей идет звук. Звук идет на достаточно высокой частоте. Идет цветовая гамма от темных к светлым тонам. Если вы будете внимательно смотреть с темных цветов таблицы на светлые, после чего вы будете концентрироваться на центре экрана и внимательно слушать звук, то достаточно быстро у вас возникнет сон. Если сон не возникнет до того момента, когда пойдет черная мурава, да, то есть прекратится вещание какого-либо сигнала, вам имеет смысл обратиться к доктору, и вас будут лечить от нарушения сна. Другая проблема. Если вы стесняетесь обратиться к психиатру, сделайте видеозапись этой таблицы с хорошим звуком. Желательно, чтобы это было сделано на стереотелевизоре со стереозвуком. И 1.5-2 часа наблюдения за этой таблицы, на эту таблицу ваш взгляд будет обращен, плюс хороший звук. Я думаю, что, может быть, вы сможете излечить себя сами.
0: А не имеет ли смысла просто повесить, скажем, хорошо выполненный с полиграфической точки зрения плакат с изображением этой таблицы, а звук пустить через стереосистему экономнее?
1: 25-й кадр. Мы об этом забываем.
0: Простите.
1: Телевидение для того, чтобы не огорчать своих зрителей окончанием программы, просто вынуждено сделать так, чтобы зрители успокоились, у них не было агрессии и они пускают 25-й кадр. Какие установки там дают, мне сложно сказать, потому что они достаточно часто меняются. Но какое-то время назад это было «Вы нас любите», «Мы самая любимая ваша программа», и «Вы завтра в это же время будете вновь смотреть на наш экран». И вот эти установки шли 25-м кадром. Поэтому нарисованная картинка, к сожалению, не даст такого эффекта.
0: «Соседская собака». Это я следующее письмо читаю. «Соседская собака имеет дурацкую привычку в 2 часа ночи лаять. От этого автору послания начинают сниться кошмары, будто бы за ним гонится, значит, милиция, пытаясь обвинить его в контрабанде героина, отчего у нашего радиослушателя случается энурез. Он просит ему помочь. Зовут его Андрей Кобыла». Можно вот я попробую утешить его как психотерапевт?
1: Да,
0: я так понял, энурез — это я слышу в постели.
1: Ну, грубо говоря, это ночное недержание мочи.
0: А, вот, у меня была целая куча знакомых. То есть, во-первых, была знакомая женщина, которая каждый раз от волнения, когда вот при общении с мужчиной в кафе или где-то, когда наступил такой момент, ну, не интимный, а момент ее внутреннего расположения к своему собеседнику искреннего, с ней происходило это, вот. Была еще одна знакомая, которая от любого резкого шума в любое время суток просто делала это. Я думаю, я утешил кобылу.
1: Да, я...
0: Получится из меня психотерапевт?
1: Безусловно. Я вам еще расскажу из собственной практики. Это делают, в общем, из разных мест. И не всегда это столь безобидно, как то, что вы описали. Так вот, я знал женщину, которая любила делать, ну, так скажем, это в квадрате, в присутствии большого количества людей, причем в электричке. Она от этого испытывала оргазм. Так что, если вам такой случай придется лечить, обращайтесь, я вам помогу.
0: А вот очень-очень интересное сообщение. Действительно, работа бухгалтером бензоколонки выработала в авторе сообщения привычку пресекать всякие действия окружающих, связанные с разведением открытого огня. Там спички, зажигалки и сигареты, что... Сейчас прошу прощения. Что приводит к неприятным последствиям. То есть, когда он в задумчивости где-нибудь в гостях обливает водой человека, пытающегося закурить, к примеру, естественно, вызывает странную реакцию со стороны окружающих. Скажите, пожалуйста, уважаемый доктор, можно ли ему чем-нибудь помочь? Или он обречен всю жизнь встречать праздники дома?
1: Безусловно, можно помочь. Заметьте, ведь пожарные, когда приходят с проверкой куда-либо, помимо папочки, у них есть еще сумка. Как вы думаете, что лежит в этой сумке?
0: Деньги.
1: Я же сказал, что они только пришли. А посему в этой сумке лежит огнетушитель.
0: Я все о своем.
1: Им, я понимаю, лимузина покоя не дает.
0: Так вот, знаете, сколько ремонт стоит всех трех?
1: У нас сегодня тема ремонт, паяльники, я не понимаю. Так вот, этот огнетушитель, они носят с собой как некий талисман того, что все будет в порядке, пожаром не быть. Так вот, я рекомендую вашему знакомому взять хороший огнетушитель. Единственное, что он должен быть пустой. И в момент, когда у него возникнет страх пожара, он выхватит этот огнетушитель, сорвет клапан, и у него возникнет полное ощущение того, что он начал бороться с огнем. После чего он придет в себя, выйдет из своего состояния...
0: Отснится, то есть, так сказать.
1: Верно, выйдет из состояния задумчивости и успокоится. На самом деле, огнетушитель можно утяжелять. Таким образом, вы поможете своему другу улучшить его физические данные, поможете его организму быть более выдержанным. Но в конце концов, когда огнетушитель станет очень тяжелым, он подумает, а зачем я его с собой буду носить? И в конце концов, это произойдет, может быть, через полгода, через год, он освободится от этой навязчивости.
0: А я вот сейчас, кстати, понял, почему... Вот, ну, вы же знаете, что я владелец крупной фирмы по организации обедов на открытом воздухе, вечеринок и угарных мероприятий с голыми развратными девушками.
1: Пожалуйста, не скромничайте, да. Я знаю, что вы еще и владеете фабрикой, которая эти обеды готовит.
0: Безусловно.
1: Домовая кухня, так называемая, имени Лаэртского. Да, я наслышан о ваших обедах
0: так
1: и угарности.
0: Так вот, представляете, у нас всегда срываются такие мероприятия, как барбекю на свежем воздухе по поводу юбилея кого-нибудь из работников пожарной охраны.
1: Да, да, я понимаю. Это тяжело.
0: Константин Владимирович, вопрос тоже. Как вы противостоите российским электронным средствам массовой информации целенаправленно? Что ж вы перебиваете-то? Целенаправленно культивирующим в народе катастрофическое сознание. Кстати, действительно интересный вот вопрос, ведь, скажем, одну и ту же информацию можно преподать с разным оттенком. Вот если раньше, в те времена, когда мы с вами еще были работниками парткома, вы помните замечательное это время, получали заказы, пайки.
1: Было время.
0: Ведь как вели себя дикторы наши? Они были обязаны выдавать всю информацию, которую мы им писали, бесстрастно, не, так сказать, приплюсовывать к подаваемой информации никаких своих эмоций. И, кстати, в то время не было телезвезд. То есть, ну, были телезвезды, ведущие детских программ. Вот дядя Володя с Хрюшей все тусовался.
1: Значит. Тетя Валя, да?
0: Да-да-да. Вот все дикторы остальные, ну, кроме Левитана, который войну объявлял, в общем-то, они как-то вроде они и есть, но, с другой стороны, они были дикторы. То есть, не было телезвезд. А чем сейчас объясняется вот это появление телезвездности? Именно тем, что каждый, извините,
1: человек,
0: засранец, да, пытается каким-то образом информацию приукрасить, добавить к ней свои эмоции. А порой это получается у них, учитывая то, что непонятно, что вообще у них в психике происходит, совершенно неадекватно. И а люди-то, они безгранично верят ведь всему, что несется с телеэкрана. Вот,
1: ну, из радиоприемников тоже.
0: Да.
1: Нельзя об этом забывать. И газеты туда же.
0: Да.
1: Есть хороший психотерапевтический метод. Когда человек навязчиво делает одно и то же действо, то избавиться от этой навязчивости можно усилением этого действа. Да? Если вы чувствуете, что на вас оказывает влияние телевизор, радиоприемник, газета, имеет смысл в 10 раз больше, в 20 раз чаще слушать радио, смотреть телевизор и читать газет. Как лично я с этим борюсь? Ну, я просто вот прихожу на радиостанцию и начинаю вести беседы. Пытаюсь залезть в ящик телевизора, поскольку меня еще на телевидение не приглашали, и ставлю перед собой зеркало, и, глядя из телевизора, я начинаю вещать. Я понимаю, что вот...
0: А вы были, вот, извините, что первое в этой нашей комнате, да? Я просто, извините, я расскажу уже, раз вы начали... Константин Владимирович, дело в том, что, ну, мы-то понятно, мы сюда ходим развлекаться, видеться с друзьями, слушать музыку, в общем-то, с девками тусоваться. А большинство сотрудников нашей радиостанции, естественно, чувствуют себя замкнутыми вот в этой радиосфере. И, естественно, у всех у них есть определенное, ну, не то что чувство какой-то, ну, комплекса, а как-то чувство такой неполноценности, что вот эти теледикторы, они вроде на виду, их все видят. А здесь тоже есть свои звезды, но... на улице его не узнают, к примеру, да, из-за этого возникают внутренние проблемы. И мы специально сделали для сотрудников такую комнату отдыха, где действительно стоит большой телевизор, Panasonic, трубка Trinitron вынута давно, и наш стул там, большое зеркало, и человек может сидеть там и расслабляться, представляя, в общем-то, себя вот на телеэкране. И вы знаете, помогает. Вот вроде детская выходка сама по себе, да, и кажется даже каким-то издевательством. А помогла, и вам тоже, да?
1: Я рад за ваши аналитические способности.
0: Да я тоже иногда там сижу, вы что думаете?
1: Понятно, успехов, успехов.
0: Да, спасибо. Ну, хорошее изобретение, да. Николай вот интересуется, скажите по залу, пожалуйста, что в настоящее время представляют из себя люди в плане психологии? Какие существуют разные типы людей? Ну, тут я, видимо, вот хочу немножечко этот вопрос к чему опять привести. Например,
1: да, я без вашей помощи здесь не обойдусь.
0: Да. Во времена королей Людовика и Генриха, и их баба, в общем-то, Елизавета, там они все делились на гренадера, мушкетера, пушкаря и звонаря, попросту говоря. Ну, еще был бородач такой. Ну, знаете, кто это, бородач, да? Такой психотип. То сейчас мы видим огромнейшее количество самых разных психотипов. То есть, ну что тут говорить? Размножились тоже, что вот от палки щетка.
1: Ну, в общем, да, есть человек летающий, есть человек ползущий. Вот, можно говорить о рукоподобных и ногоподобных. Да, рукоподобные работают руками, ногоподобные работают ногами. Курьерские службы, опять же, на ваши фабрики и компании, которые доставляют эти обеды, барбекю, можно вычленить определенные типы людей. Есть языкоподобные люди, да, эти люди вот трещат без умолку, иногда их очень трудно остановить, причем, заметьте, на улицах, в транспорте, в общественных местах человек едет, тихо сам разговаривает с собой. Иногда он это делает громко, иногда он начинает размахивать руками. Разработаны определенные методики определения вот подобного типа людей. И если вы хотите протестироваться, ну, пишите заявку, присылайте
0: на имя главного редактора нашей радиостанции. Спасибо. Уважаемый доктор, да забудьте. Уважаемый доктор, когда я вхожу в метро или автобус, все пассажиры резко смотрят на меня, а когда я иду по улице, все прохожие без исключения смотрят на мое лицо. Но в моей внешности нет ничего заурядного, чтобы обращало на меня внимание. Что вы мне посоветуете, интересуется Андрей Ритускин.
1: Андрей, я вам должен сказать следующую вещь. Моя сестра энное количество лет назад ответила на телефонный звонок следующим образом. Когда позвонили и сказали, может ли человек говорить со мной по телефону, он сказал, нет, не может, потому что я какое-то время назад ушел с квартиры, вот, но по запаху в лифте это было где-то минут 15 назад. Меньше пользуйтесь парфюмерией.
0: Я еще...
1: А вы о чем, Александр, подумали?
0: Нет, я просто вспомнил, что в бытность моей работы мясником в одном из магазинов в центре к нам все время приходила молодая парочка. Постоянно ничего не покупали, но часами пялились на мясо. И когда я однажды, будучи в подпитии, ну, вы знаете, я же лечился долго, спросил, дескать, скажите, а что вот так, что... Они говорят, вы знаете, нас это очень сильно возбуждает.
1: Бывает, бывает.
0: Сейчас мы прервемся на пару минут.
1: Конечно.
0: Тем временем, пока я показывал доктору Черепахину наше новое помещение, где мы будем, в общем-то, прятать тех, кто должен денег, пришло огромное количество вопросов. Сейчас я их буду потихонечку зачитывать. Барри Алибасов просит вас составить психологический портрет ансамбля «Анан».
1: Угу.
0: Ой, извините, «Нану».
1: «Нану» так, или «на». Вы мне что-то нукаете, я не понимаю.
0: Ансамбля любого ансамбля, составьте,
1: любого, да.
0: Да. Любого.
1: Понятно. Ну, в основном, конечно, представители этого ансамбля являются...
0: Давайте женской части. Вот я извиняюсь, что вас перебиваю. Просто, ну что нам составлять психотерапевтический портрет мужчин? Поскольку там это квартет... Давайте вот возьмем женскую половину.
1: Квартет.
0: Да.
1: Ага. Ну, что я могу сказать? Я с большим уважением отношусь к Лидии Федосеевой Шукшиной. Вот, это дама с большим жизненным опытом. И я надеюсь, что она окажет благотворное влияние на господина Алибасова. И ну, вполне естественным путем это влияние перейдет на квартет.
0: Спасибо. Хороший ответ. Грецкий интересуется, как вы думаете, является ли синдром золотого дождя патологией? Это, видимо, даже не синдром, хотя, может быть, синдром, да. А то сейчас дольше будем придумывать, как это назвать.
1: Да, ну, я не думаю, что это является патологией. Дождь, серебро, дождь, золото. Я не вижу каких-либо проблем. Весь вопрос заключается в том, как часто и на как долго вас хватает. Если этот акт длится, ну, где-то минут 5-7, то это нормально. Вот. Если он длится меньше, то вам нужно обращаться к секс-патологам, ну, к урологам, пожалуйста, или к нефрологам. Я думаю, что вам окажут помощь. И существуют препараты, которые, как вы понимаете, замедляют этот процесс. В общем, как и все остальные. И посему, доведя до 5-7 минут, мы не сможем это назвать патологией. Если у вас это происходит 10-15 минут непрерывно, вот, я думаю, что коллеги, сексопатологи вам также помогут. Норма, я говорю еще, она достаточно ориентировочна, проводятся замеры, тестируются. Опять-таки многое зависит от объема черепной коробки, от величины пищевода.
0: От диаметра струи, кстати, тоже.
1: Измеряется. Сложно, но измеряется. Вот. И проведя соответствующие замеры, простите, вам будет выдана распечатка с полнейшим анализом, где будет определена ваша индивидуальная норма. Анализ достаточно дорогой, ну, в общем, как и все, что блестит золотое. Но потратьтесь, и вам ответят.
0: Я со своей стороны хочу выразить некоторые сомнения вообще в целесообразности, вот, скажем так, золотого дождя, как направление такого нового, ну, относительно нового в секс-индустрии. Ведь дело в том, что и так сексуальные возможности партнера или партнерши оцениваются по огромному количеству факторов, да, по продолжительности полового акта. Если мы к этому добавим, знаешь, что-то еще и данные явления, то мы добавим, опять же, количество фактов, которые в дальнейшем могут вызывать затруднения при половой жизни. К примеру, мочеполовая каменная болезнь, в общем-то, практически с точки зрения людей, вот, любящих золотой дождь, уже является началом импотенции, хотя она вроде бы никак и не связана с основным, скажем так, размножающим фактором и так далее. То есть у сексопатологов может прибавиться работы. У меня есть даже такое ощущение, что все подобного рода вот новомодные внедрения в сексуальные игрища ими и придуманы, с тем, чтобы, в общем-то, заработать больше денег.
1: Верно, верно. Ничего не могу добавить.
0: Далее. Вот вопрос от нашего постоянного радиослушателя, господина Куприяна. Он интересуется, как вы относитесь к поэзии?
1: Хороший поворот. Хороший поворот.
0: О поэзии Куприян мне... вообще забавный.
1: О поэзии мне сложно говорить. Я вот помню такую фразу: «Дай Джим на счастье лапу мне». Люблю, люблю, но знаю мало. Музыка привлекает меня больше, чем поэзия.
0: Знаете, так же. Так же. Музыка — это поэзия эмоциональная. А поэзия — это грубая музыка. Да. Вот тут еще такой, такой вопрос. У них тут что-то сыпется. Ага. Сейчас, прошу прощения. Сейчас очень-очень-очень где-то тут было интересно. Да, вот, от Василия, значит. Дедушка Василий имеет привычку закрывать все на замки, даже пустые помещения. Чем вы это объясните? Вот действительно парадоксальная вещь. Я просто сделаю небольшое введение. Такое дело в том, что в свое время, когда мы занимались незаконной обналичкой, мы снимали целиком сейфовое помещение одного из банков, вот, где огромное количество было таких частных сейфиков. Да? Мы их скупили все, в общем-то, все награбленное и сворованное прятали в одном, а остальные тоже запирали, чтобы попутать, значит, потенциальных врагов, которые могут, в общем-то, вломиться туда и своровать наши деньги. А также есть и пожилые люди, которые, например, используют только один ящик комода, а остальные тоже запирают, чтобы внучек, не дай бог, то, в общем-то, ну, потому что больше времени на переборку вариантов происходит у внучика, где находится то, что они спрятали. Может быть, этим вызвана привычка дедушки. Ну, это я подошел с такой, с практически грубой точки зрения. А вы, как психотерапевт, что думаете?
1: Существует и такая навязчивость. Вообще, у нас сегодня получается вечер навязчивости. Штурмовик задал тон. Вот. И пошли сплошные навязчивости. На мудреном языке латыни это называется обсессией. Страдает дедушка, страдает. Но давайте с вами договоримся о следующем. Пусть уж лучше закрывает, чем оставляет открытыми. А то ведь так уйдет на прогулку, а все двери-то останутся открытыми. Зачем вам это нужно? Радуйтесь за дедушку.
0: Да. Еще вот были вопросы, касающиеся медикаментозов. Вот, в частности, неконтролируемый прием циклодола. Какие может вызвать последствия у молодой тушки? Есть, ну, относительно молодой.
1: Есть такая болезнь, которая называется паркинсонизм. Вот. А с циклодолом он в какой-то степени корректирует, и может возникнуть антипаркинсонизм. А чем это грозит? Никогда в жизни не будете больше улыбаться. Тяжело будет двигаться ножками. Вот как Александр выражается, тушка будет страдать. И вообще все, что начинается со слова, с корня «цикло», понимаете, может закончиться циклом. А еще может так получиться, что цикл нарушится или уйдет вообще. А представьте себе, что вам это не свойственно, и что же тогда будет с вашей жизнью?
0: Целиком согласен. Кстати, подобные синдромы вот, вызывают неконтролируемое поедание грецких орехов, которые вроде бы, с одной стороны, являются полезными, но с другой стороны, если их есть много и часто, в общем-то, тоже внедряют тушку в бездну мук и страданий. Вот такой еще вопрос от нашего постоянного радиослушателя Бориса. Сейчас я его зачитаю. «Уважаемый доктор, я работаю киллером. Моя работа дает мне постоянное напряжение и самоотдачу. Поэтому я часто страдаю стрессом, бываю раздражен. Что вы мне посоветуете?»
1: Читайте книги на ночь, смотрите таблицу телевизора, слушайте «Эхо Москвы». И я надеюсь, что это позволит вам снимать ваше стрессовое состояние.
0: А вы знаете, я еще тоже от себя посоветую.
1: Прошу.
0: Против. Да. Дело в том, что все мы, конечно, зарабатывали разными путями. Приходилось и, в общем-то, и вашим путем нам идти. Так мы как расслаблялись. А вы знаете, есть такая пословица: лучше нет попутчика, чем случайный пассажир. Да, вот ты едешь, бывалочь, в купе куда-нибудь, знаешь, с мешком, ну, там, отгастролировал нормально, возвращаешься. И вот начинаешь изливать душу, как это пела вот эта Пугачева, в общем-то, начнет моряк в тельняшечке там мне, в общем-то, в душу отливать всякое. Вот то же самое и я могу вам, Борис, посоветовать. Вы, прежде чем, вот, скажем так, выполнить свою работу, попробуйте излить вот вашей потенциальной жертве свою душу, рассказать ей все о себе, о всех своих неудачах. То есть все равно, то есть он все это с собой заберет, а вам легче будет. Вот попробуйте. Это хороший метод, поверьте.
1: Опять же, можно с... Ну, жертвой не хочу так говорить. Это неправильная установка, негативная. Клиент.
0: Да.
1: Антиклиент, пожалуйста. Поговорите с антиклиентом, спросите, как жизнь у него. Чем он мучается, от чего он страдает, какие негативные черты в себе он находит. И после такого задушевного разговора вам будет легче исполнить возложенные на вас функции, дабы человек того в ваших глазах этого будет достоин.
0: Да, совершенно правильно. Вот... Теперь пошли вопросы о фобиях. У каждого из нас есть свои фобии.
1: Не надо обобщать.
0: Извините, да. Ну, все-таки. Доктор, скажите, пожалуйста, меня, то есть автора послания, мучают страхи, такие как страх выходить за двери, страх выражать свой страх. Это очень интересный круг. А скажите, с чем это связано и как с этим бороться? Вот представляете, да, то есть человеку страшно от какого-то явления, да, плюс он еще боится выразить свой страх. Ну, всем нам знакомо это, вот когда мы с вами прыгали с дельтапланами, с парашютами, в общем-то, вроде бы страшно дико.
1: Ну, а помните, как зонтиками стегали, да, помню.
0: Ну, это было, с пьяну, да. По молодости. Тогда особо-то страшно не было. А вот когда вот действительно страшно, показать, что тебе страшно?
1: Ну, так на самом деле не так уж и страшно. Подарите своему доктору пейджер. Или же просто придите к доктору и скажите: «Доктор, можно я вас вот на день оставлю пейджер?» И шлите на пейджер точно так же, как вы прислали на программу «Радио Монмаранси» свои страхи. Доктор уже будет в курсе, вам не надо будет рассказывать доктору. А что касается выходить за дверь, Ну, поставьте дверь посреди комнаты.
0: Может быть, имеет смысл, извините, что я перебил. Да. Я вот сейчас подумал, может быть, подобную проблему, подобные фобии лучше решать, скажем так, кардинальным способом. То есть, например, если вы боитесь показать свой страх, вот просто не бояться его показать, а показать. То есть, например, взять и сходить, да, к примеру, или начать орать. Мы все погибнем. Ну, в общем, выражать всячески. И вот таким образом фобия исчезнет. Вот это, по крайней мере. Что касается двери, то вот откуда вот у милиции, да, у налоговой полиции вот эта привычка вместо того, чтобы по-человечески постучаться или открыть дверь рукой, вышибать ее просто ногой, тоже от страха войти в эту дверь. Поэтому я советую вам тоже просто, куда бы вы ни входили, ногой бац по двери, потом начать орать «Все на пол!» После этого уже вам будет гораздо легче.
1: С другой стороны, можно пойти на практику, поработать в ту же самую милицию или налоговую полицию. Ну, почему бы нет?
0: Мы не возьмем, у нас перебор кадров сейчас. Ну, что, ну кто же поделится?
1: В качестве спонсорской помощи.
0: Сейчас еще.
1: Извините.
0: Вот еще очень интересный вопрос. Юра интересуется. Он боится светофора. Есть ли какое-нибудь средство для спасения? Я просто расскажу краткую историю. Дело в том, что мы ездили как раз...

0: Не идет определенное, согласитесь, что светофор — это ведь бог дорог, а дорога — это, в общем-то, коррекция времени, то есть от того, какое ее качество и так далее, люди могут опоздать, не успеть, ну и так далее, то есть дорога — это жизнь, да?
1: Ну, насколько я понимаю, человек, который задал этот вопрос, является не столько водителем, сколько пешеходом, я рекомендую ему обратиться к окулисту. Окулист выпишет специальные очки, и свет, который будет в светофоре, будет несколько не тем, к которому мы все привыкли. Я боюсь, что у вас вызывает страх именно красный или зеленый свет. Воспользовавшись помощью окулиста и надев специальные очки, у вас будет, допустим, синенький. Ну и, к примеру, желто-коричневый или более, так скажем, спокойные голубые тона. И тогда у вас не будет проблем, и вы перестанете бояться светофор.
0: Ну, опять же, с другой стороны, ведь можно, Юрий, что попробовать? Решить эту проблему кардинальным путем.
1: Взорвать.
0: Или просто отлупить.
1: Как один из вариантов.
0: Да. Еще, то есть очень много сейчас вопросов, касающихся фобий. Сейчас я их буду потихонечку тоже зачитывать. Вчера, гуляя по улице, автор этого послания наступил на кучку кала. Рядом лежала вторая кучка, и разница между целостностью формы одной и разрушенностью второй вергла автора в депрессию. Как ему выйти из этого состояния? Его зовут Макар.
1: Макар, сложный вопрос. Знаете, в одну и ту же реку нельзя зайти дважды. Точно так же нельзя дважды вляпаться в одну и ту же кучку. Это проблема, которой мучаются художники. Они пишут картину, после этого они понимают, что картина не удалась, она не соответствует их мыслям, их замыслу. Они не могут сломать то, что они сотворили. Они начинают творить заново. Я рекомендую вам выйти еще раз и поискать такие же две кучки и попробуйте восстановить симметрию. Симметрия, она важна, она красива.
0: А вот тут есть еще один момент, ведь Макар, вот поймите, если бы вы, например, в тот же момент там же попытались исправить ситуацию, вот представьте себе, именно восстановить равновесие между вот геометрическим видом данных кучек, вот как бы вы это сделали? Проще, казалось бы, растоптать вторую. Вот, но тогда это было бы таким...
1: Негуманно.
0: И...
1: Это разрушение.
0: Да,
1: это
0: разрушение, то есть, скажем так, негативные все-таки эмоции.
1: Человеку свойственно созидание, да.
0: Да, если бы вы стали вот созидать то, что вы растоптали, то вполне возможно вас обвинили бы вот в том самом, в чем меня обвинил вот человек по кличке Штурман просто. Поэтому вы тут должны были бы для своего успокоения все-таки пройти не через первое, а через второе, несмотря на презрение и удивление окружающих вас жестоких гуманоидов, называемых себя людьми, вы должны были встать на колени, все растоптанное собрать и слепить эту вторую кучку, невзирая ни на что, так вот мне кажется.
1: Установив первозданность, верно, Александр?
0: Что тут у нас еще? Угу. Так. Тут что-то очень много. Так, сейчас, извините. А, вот интересные, то есть вопросов, кстати, много таких. Как в кратчайший отрезок времени можно избавиться от депрессии? Это вопрос не от одного от Мишутки, а таких вопросов уже штук 5 приходило от депрессивных.
1: Кратчайшие сроки избавиться от депрессии. Только тот факт, что вам не лень снимать трубочку, набирать номерочек, судорожно общаться с весьма милыми дамами, с ледяным голосом, которые не позволяют себе даже улыбнуться, когда вы задаете свои вопросы, не отражает никаких эмоций, принимая ваши вопросы на программу «Радио Монмаранси», говорит о том, что депрессия, которой вы страдаете, не так тяжела, может быть, и не является депрессией. Попробуйте залезть в словарик и почитать, что же такое депрессия. Я думаю, что, может быть, у вас просто плохое настроение, Ну, а другой момент. Слушайте новости на «Эхо Москвы», и наша жизнь, которая там отражена,

0: вас в достаточной степени развеселит. Опять-таки, запишите эти новости на кассету и слушайте несколько раз, пока вы не найдете там несколько самых смешных моментов.
1: Или 10 отличий.
0: Как один из вариантов. И я думаю, что депрессию как рукой снимет.
1: Есть другой вариант, это рассматривать старые фотографии, причем желательно чужие. То есть вы можете под видом вот вашей депрессии напроситься в гостях к какому-нибудь другу вашему или подруге, послать ее, значит, поставить чайник или курицу, тем временем внедриться в комод, быстренько, значит, заначить пару пачек с фотографиями семейными к себе вот за пазуху и дома их разглядывать. Поверьте, это очень помогает вот от этой адской болезни современности. Ну, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим беседу с психотерапевтом доктором Константином Владимировичем Черепахиным.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. Опять же, как-то вот все больше сейчас по фобиям у нас. У моего знакомого, пишет автор этого послания, после неумеренного приема марихуаны возникли страхи езды в метро. И, как он утверждает, изменилось зрительное восприятие. К врачу он тоже боится идти. Посоветуйте, как ему помочь. Джанкуй, подпись.
1: Ну, на самом деле, необходимо убедить вашего друга о том, что необходимо обратиться к врачу, потому что то, что вы описываете, это достаточно серьезно. Обратитесь за помощью к психиатру, потому что ваш друг нуждается в этой помощи.
0: Ну, с другой стороны, вот если посмотреть, да, то сам этот продукт, излишки которого скопились в организме вашего друга, он, в принципе, свойственен все-таки таким теплым регионам, там, Ямайке и же им подобным. Поэтому является, как ни странно, достаточно, ну, чуждым для этой тушки европейца. С другой стороны, если, например, человека, для которого прием данного продукта является обыденным делом, ежедневным, да, там, ну, или того же Боба Марли при жизни опустить в московское метро, то, я думаю, его бы тоже пробило на мощную измену. Я все-таки думаю, что тут дело в окружающих вашего друга согражданах, которые с желтыми лицами мчатся куда ни попадя, откуда попало, в общем-то, с непонятно какой целью. Далее. Вопросы. Да, вот. Уважаемый Константин Владимирович, одобряете ли вы теорию Александра Лаэрского, что люди похожи на выпечку, то есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название, и к какой категории вы отнесли бы Александра, интересуется Лена? Ну, вы читали, да, эту книжку?
1: Да. Я, кстати, ее захватил с собой.
0: Она называется «Выпечка и кошки».
1: Да. Я попрошу вас оставить автограф. Безусловно, это новое и весьма интересное направление, да? Мы сегодня говорили о различных типологиях. Рука-ноги, нога-руки, типы личностей. И классификация по хлебобулочным изделиям, она также имеет право на жизнь. Я думаю, что это интересное направление, и при удачном стечении обстоятельств фонд Сороса выделит определенные гранты, будет учрежден институт хлебобулочных изделий и психологии. Я надеюсь, что это весьма перспективные разработки.
0: И, в принципе, я немножечко объясню, откуда у меня появилась эта теория. Дело в том, что вы, наверное, заметили, что у всякой хозяйки по-разному выходит и пирог. То есть, например, у женщины такой, скажем, злой и сварливый, как правило, и пирожки такие сухенькие. Не очень.
1: Заметьте, они их делают еще из песочного теста.
0: О, совершенно верно. А сдобы, получается, у женщин с доброй широкой душой, пусть они несколько могут быть и базедовые, но, тем не менее, они теплые такие сами, что это пышка. То есть по сдобе, по выпечке, произведенной определенной женщиной, мы можем очень многое сказать о ее характере.
1: Ну, причем, кстати, заметьте, эти женщины выбирают себе достаточно сухеньких и маленьких мужичков, дабы эти плюшки их не испортили. Наоборот, чтобы мужи как бы раздобрели. И это интересное наблюдение.
0: Так, далее. Вот наш радиослушатель признается, что сирота, он подписался, сирота фамилии, видим. Доктор, я боюсь считать деньги, посоветуйте что-нибудь.
1: Сложный вопрос. Я не знаю, где вы работаете и кем вы работаете. Все зависит от их количества. Если их мало, то лучше их не считать. Вот если их много, сходите в банк. Просто вот я видел такую картину. Пришел человек, достал пакетик и высыпал оттуда, я не знаю, какую сумму. Просто меня вызывали в этот банк. Я в свое время подрабатывал на скорой, потому что кассирам, которые работали в банке, стало просто дурно от того количества, которое было. И я не удивлюсь, если у них тоже возникли подобные страхи. Трудно что-либо вам посоветовать. Пользуйтесь вашего вашу... Это мужчина или женщина? Задал вопрос.
0: Непонятно, сирота.
1: Пользуйте, пожалуйста, вашего супруга или супругу. Вместо кошелька, знаете, как там одна девочка звонит другой и говорит, а ты сегодня с кем придешь? Я приду с кошельком. Ну вот и вы найдите себе кошелька, и пусть он или она считает деньги.
0: Хороший ответ. Серж интересуется, излечивается ли болезнь Дауна?
1: Вот во время музыкальной паузы, сообщение пришло некоторое время назад, мы с Александром устроили небольшой симпозиум, вот, пригласили коллег, и, к сожалению, коллеги еще наши не подъехали.
0: А Дауну вот два пришли.
1: Да. Это для клинического разбора. Так вот, не можем мы сейчас ответить на этот вопрос. После симпозиума и разбора, который мы устроим уже через некоторое время, мы сможем сказать. Александр считает, что не имеет смысла лечить уникальное, не имеет смысла лечить непревзойденное. Вот, я же считаю, что целесообразно нарастить мизинцы, дабы люди были более стандартизованы. Ну, в общем-то, и наш комитет по стандартам требует присвоить определенные ГОСТы этой категории людей. И, учитывая нашу лояльность и экологичность, вероятно, это не будет гуманным по отношению к этим людям, поэтому проще их довести до нашего ГОСТа, так скажем, общеевропейского, общечеловеческого. Но консилиум впереди, и если у нас будет возможность, мы сообщим вам о его результатах, я надеюсь, если Александр позволит.
0: Да, безусловно. Но я все-таки еще о своей немножечко скажу теории, если позволите.
1: Почему мы сейчас устроим просто здесь скандал, конечно. Я буду держать себя в руках, я умею это делать, но я бы попросил вас быть крайне этичным.
0: Безусловно. Я считаю, что, например, лечить Дауна все равно, что лечить рыбу. Вот. Ну, то есть в том смысле, что объяснять рыбе, там, скажем так, способы поведения, определенного этикета, который у людей вводится, понимаете, у рыб у них свои действия, свой язык общения, поэтому в данном случае внедрение вот в психику Дауна со стороны человечества мы можем даже назвать не лечением, скорее, а неким подобием миссионерства на уровне, в общем-то, внедрения в психику, а миссионерство ни к чему хорошему не привело.
1: По-моему, я просто, понимаете, зажал зубы и сквозь зубы могу сказать, ну, не согласен я с вами, не согласен.
0: Сейчас приедет консилиум, вот в момент следующего перерыва мы сделаем пульпацию нашим клиентам.
1: Или депульпацию.
0: Ну, в общем, что-нибудь с ними тут произведем, какие-нибудь действия. Как влияют на психику москвичей установленные на дверях большое количество кодовых замков и домофонов?
1: Влияет забавно. Москвичи, которые владеют пластиковыми картами, остаются без своих карт, потому что они судорожно на банкомате начинают набирать коды, которые необходимо набирать при входе в квартиру. Господа, которые промышляют мелким воровством и мошенничеством, подключают специальные автоматы к кодовым замкам. Это некие механизмы, которые считывают те коды, которые вы набираете. И очень часто коды с пластиковых карт набираются на домофонах. Считывающее устройство запоминает, и в конце концов человек теряет пластиковую карту. Ну, теряет, я ставлю слово в кавычки, потому что ее просто у него воруют. И код уже известен. Мало того, я наблюдал картину, когда человек зашел в автобус, вставил абонемент в компостер, ударил кулаком по компостеру достаточно сильно и громко крикнул свою фамилию. Это тоже есть некий элемент стереотипного поведения. Да, каждый раз, когда вы заходите куда-либо, звоните куда-либо, вы представляете, здравствуйте, я доктор Черепахин и так далее. Так вот, на любое действие, связанное с каким-то стандартным поведением, вот кода, компостирование билета, представление, происходит некое смешение в голове кодов, фамилий. В результате вы себя называете фамилией совсем другой, которая вам не свойственна. Вы открываете дверь и говорите «Алло». вставляете телефонную карточку в метрополитен, простите, в турникеты метрополитена и так далее, и так далее. В результате появились портмоне с огромным количеством карточек, куда, так скажем, специальных мест, которые вставляются в карточки. Карточки вставляются, к сожалению, не только в портмоне, но и в другие места. И вот человек, допустим, желает положить телефонную карточку в задний карман и ошибается, кладет ее совсем не туда. Заметьте, что на этих картах существуют определенные микросхемки. Я не открою большой тайны, ибо это уже информация рассекречена. Эти чипы, так называемые чипы, считывают биологическую информацию, да? И после того, как вы эту карту выбрасываете, на самом деле на мусоросжигательных заводах стоят специальные уловители, которые эти карты вытаскивают, отсепаровывают. В результате ваши мысли или же ваши, так скажем, сакральные потребности, все зависит от того места, где вы храните телефонные карточки, считываются специальными службами. Вот, налоговой инспекцией, управление по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от того, что у вас на сердце, что у вас на уме или еще где-то, смотря где, каким умом вы думаете. И эта информация переходит в соответствующие органы. Так что москвичи, которые имеют больше всего количества карточек, страдают от этого достаточно серьезно. В общем-то, наверное, поэтому Москва дает до 80% доходов государства. Просто службы, которые здесь работают, знают о москвичах несколько больше, чем об остальных гражданах страны.
2: Кстати, мы заметили огромное количество женщин, которые именуют себя, как, в общем-то, представителями черной и там прочей белой магии, которые лазают по помойкам, пытаясь своровать, в общем-то, ауру у выкинутых москвичами предметов. Поэтому есть такое вам предложение: прежде чем вот выкинуть предмет уже на общественную свалку, его нужно выставить где-то на месяц, куда-то, например, на недосягаемое от других людей место, там, на чердак, ну, может быть, на балкон. То есть, ну,
1: на самом деле, Александр, лучше всего, мне кажется, это за полярный круг. Пусть шлют сюда. Зачем? К вам, Александр, вы, поскольку являетесь жителем Норильска, насколько мне известно, почетным жителем. Да, вот, и по нечетным тоже, по всей видимости. Отвезете туда, за полярный круг, и там просто похороните.
2: Ну, естественно, за определенную мзду, потому что...
1: Ну, я надеюсь, что вы решите эти вопросы.
2: Само собой. Вот, кстати, человек по имени Лектор прислал следующее сообщение. Уважаемый доктор, как вы считаете, каннибализм — это последствия психологической травмы либо просто гастрономическое пристрастие? И сразу же прислал следующий вопрос, то есть спустя некоторое время. Уважаемый... Сейчас, секунду. Да, уважаемый доктор, как вы считаете, поддается ли лечению каннибализм или же просто нужно смириться со своим гастрономическим пристрастием? Вот зачем это было задавать предыдущий вопрос, да? Если во втором уже акцент идет, что да, гастрономическое пристрастие. Гастрономические пристрастия лечатся, клизмой лечатся, содой лечатся, питьевой и ножпой. Иногда все это, в общем-то, в комплексе делается.
1: Как один из вариантов. С другой стороны, все зависит от того, как это отражается на вашем организме. Если у вас есть гастрит или проктит, может быть, имеет смысл на некоторое время назначить себе диету и изменить, скажем, ассортимент, потребляемый вами в пищу. Подумайте о том, чтобы, может быть, перейти на духовную пищу и, к примеру, пожирать в огромных количествах литературу. Попробуйте пожевать книги, в которых рассказывается о каннибализме. Возможно, это неким образом отразится на ваших способностях мыслить и воспринимать эмоционально ту пищу, которую вы принимаете, вам станет легче.
2: Вот, кстати, Лиля интересовалась, что мы показываем работникам ГАИ, будучи, когда проехали на красный свет. Лично я придерживаюсь такой точки зрения, как достал — стреляй. Поэтому, если уж проехал, то не останавливайся. У меня не было таких случаев, чтобы я, в общем-то, что-то показывал, нарушив.
1: Да, в общем-то, как выясняется, удостоверение капитана милиции тоже не очень помогает.
2: Могут отобрать.
1: Могут отобрать, да. То попробуйте показать язык, да, вот нестандартность. Нестандартность в поведении, она всегда вызывает непосредственную реакцию.
2: Извините, Константин Владимирович, причем, ну, вы немножечко оговорились даже, говяжий язык. Дело в том, что нормальные водители возят сейчас с собой на справа на сиденье говяжий язык. И в растерянности, когда, значит, им говорят, здравствуйте, там, лейтенант такой-то, пожалуйста, ваши права. Он начинает шарить и показывает эту мандулу здоровую, все в пупырях. Вот вы знаете, самое такое удивительное впечатление производит на сотрудников ГАИ вот это дело. Многие, кстати, говорят, выхватывают язык, это говорят, спасибо, езжайте, счастливого пути.
1: Пользуйте.
2: Вот еще, что-то прям много вопросов. Я так хотел с вами побеседовать о чем-нибудь, а тут прям не дают. Но мы же на службе, мы должны. Да.
1: Наша служба опасна и трудна.
2: Среди коллектива работников нашей фирмы имеет место разговоры, что генеральный директор ходит на курсы какого-то нейролингвистического программирования, и что это может дать ему способность неявным образом влиять на волю сотрудников. Объясните, пожалуйста, что это такое и как от этого уберечься, волнуется Алевтина Герасимовна.
1: Ну, мы сегодня уже говорили о защитных экранах. Вы можете сказать своим коллегам, своему шефу, что доктор вам назначил носить защитный экран. Существуют лавки жизни. Обратитесь письменно в лавку жизни с просьбой произвести биологические замеры вашего энергетического поля. Специально для вас в лавке жизни изготовят специальный шлем, и дабы шеф ваш не мог воздействовать на вашу психику без вашего ведома, надевайте этот шлем. Принесете справку о том, что вам это показано, и о том, что вы на работе должны находиться в шлеме. Со шлемом будет все в порядке.
2: Кстати, есть еще другие способы, ведь все вот такие приемчики, которые у людей появляются в ходе каких-то тренировок, они оказываются совершенно бесполезными вот в реальной обстановке. Да? Ну, известно, когда, например, там тренеров по тхэквондо два подростка лупили просто вот в подъездах, как котят. Так же и здесь, понимаете, вот сходит ваш босс на эти курсы, поднаберется каких-то знаний, безусловно, будет как-то пытаться на вас воздействовать. Вы должны, вот тоже не теряя времени даром, говорить себе на работу приходя и с работы уходя, я могу повлиять на босса. Ну, и, к примеру, вы можете смотреть ему в спину и говорить, завтра увеличь мне оклад мысленно, но сильно этого желая, или облажайся на переговорах, или уйди в отпуск. Главное, сильно этого желать. Вот такой нестандартный подход может привести к тому, что вот ваши эти пожелания вдруг неожиданно сбудутся. Тут наступает следующее. Там главное не переоценить свои силы и не сказать, я волшебник, да, а насторожиться, потому что такой пистолет стреляет один раз, потом его нужно месяца два заряжать по новой. Извините, я волнуюсь. Так, далее. Осветите, пожалуйста, психотипы спортсменов, в частности, использующих преимущества метода стандартно-повторного упражнения и метода старого регламентируемого упражнения, а также... Ну что ж тут такое-то? А также... Сейчас... А также взаимосвязь от психотипа и самотипа. Лев Матвеев интересуется. Еще я просто хочу попросить, уважаемый Харрис, ну, пожалуйста, ну, мы уже обсудили про контролеров, вот, и про звездную болезнь. Это было год назад просто, поэтому мы эти вопросы и не затрагиваем. Что у нас со спортсменами?
1: Психотип и соматип.
2: Да.
1: Приятно, когда тебя
2: слушают. Еще как? Извините, я что-то не то сказал.
1: Да, в общем, как это не здесь. Так вот, приятно, когда слушают интеллигентно воспитанные люди, которые имеют приятное, хорошее образование и знают, что такое психотип, и знают, что такое соматип. Так вот, о спортсменах это отдельный вопрос. Изначально необходимо понять, что человека влечет в тот или иной вид спорта. Почему человек не идет в искусство или, допустим, в какую-то специальную школу, например, математическую, биологическую, химическую, почему он идет именно в спорт, какие мышцы он начинает развивать, почему он монотонно выполняет одни и те же движения, почему тренер предлагает делать либо монотонные движения, монотонные упражнения, либо, наоборот, достаточно быстрые, агрессивные. Это сложно провести параллель с типом спортсмена. Многое зависит от тренера. Спросите об этом у тренера.
2: То есть вы хотите сказать, что все это выдумки тренера и ничего более?
1: На самом деле это влияние тренера и не более того.
2: Вообще, кстати, вот у населения нашей страны сложился такой вот стереотип, касаемый спортсменов и взаимоотношений спортсменов с тренерами, что, дескать, там полное взаимопонимание и любовь. То есть мы часто видим вот на чемпионатах по фигурному катанию, по боксу, вот эти там жаркие объятия, то есть там взаимные слезы и так далее. На самом деле реально мы спортсмены, конечно же, ненавидим своих тренеров, и мы, тренеры, ненавидим своих подопечных, потому что вот эти самые тренировки — это постоянная борьба, прежде всего, не спортсмена со своей физической выносливостью, а спортсмена с тренером, соответственно, тренера со спортсменом. Это мощное столкновение двух психотипов совершенно разных, потому что один из них — бывший спортсмен, а другой из них — спортсмен, который должен подняться, скажем так, на определенную вершину. То есть они связаны друг с другом как кандалами, с одной стороны, с другой стороны они друг друга искренне не ненавидят и даже не поздравляют на Новые года, 8 марта и прочие праздники. Что тут у нас еще? Я не могу отличить немецкое стерео от японского. Есть ли какие-нибудь способы? По-моему, это и не нужно.
1: Да, в общем, и уточните, видео или аудио, или, может быть, это голография.
2: Объясните, пожалуйста, девушки, выступающие по телевидению, которые поют и собираются в группки, почему они так по-детски одеваются? Не является ли это комплексом детства, комплексом возврата назад в утробу и детство? Михаил из Теплого Стана интересуется.
1: Михаил, возврат, разврат и понеслась. Следите, пожалуйста, за своим языком. Это не является ни возвратом, ни развратом, ни подвратом и даже не подвратами. Девочки одеваются так, как им хочется. Они хотят показать, какие они стильные. А в этом стиль и проявляется, пожалуй. Что же касается текстов? Послушайте тексты и проведите те параллели. У меня есть ощущение, что, задав вопрос, вы сами на него ответили. Является.
2: И я вот так думаю от себя, у меня какие-то мысли были, что все это не случайно. То есть вот такая форма одежки, вот этих вот всяких там сделок, дрестящих и прочих, она не случайна. Дело в том, что женщинам и вообще населению, да, всего земного шара свойственно нездоровое умиление детьми. Поэтому детей используют в рекламных роликах, детей используют в фильмах. То есть, к примеру, я как человек нормальный испытываю физическое отвращение в виде ребенка по телевизору. И как только начинается какой-нибудь кинофильм, где в главной роли ребенок или Каже, крутая женщина, я сразу, естественно, выключаю это, потому что я нормальный человек. Большинство же, поскольку, в общем-то, по ним психушка плачет, они, наоборот, прилипают, умиляются, пускают медузу изо всех, в общем-то, щелей от умиления. И вот именно на этом чувстве достаточно подлинно и играют вот данные персонажи, то есть чтобы выглядеть этакими детьми, чтобы вызывать в публике умиление и даже определенный элемент жалости, но жалости такой, который испытывает мамаша к ребенку, то есть желание зашипеть. Правильно?
1: Абсолютно верно. Спасибо.
2: Я старался. Хорошая речь была, да? Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.

0: напомним, что в гостях у программы «Монморанси» врач-психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит огромное количество вопросов. Сейчас я постараюсь их тут как-то это зачитать. Так, сейчас. Вот, например, такой он прав, сразу на глаза попался. Хороший вопрос. Уважаемый Константин Владимирович, не противно ли вам разговаривать с таким отвратительным персонажем, как Александр, который умеет делать лишь музыку в песне? С русским языком у него огромные проблемы. Наш радиослушатель Харрис интересуется.
1: Уважаемый радиослушатель.
0: А зато жестами все нормально.
1: Я вам скажу честно, конечно, противно. Причем настолько противно, что вот недаром я здесь не появлялся целый год. Александр клятвенно обещал не употреблять нецензурную брань во время этой программы, во время моего присутствия здесь. У него пока это успешно получается. Но как только я это услышу, я просто громко хлопну дверью, и вы, дослушав эту программу до конца, имеете шанс услышать этот хлопок дверью.
0: В смысле хлопок? Я извиняюсь, прослушал, я другой. Вы куда-то собрались, что ли?
1: Я счастлив, что вы прослушали. Я сделал комплимент тому, насколько вы удачный ведущий программы.
0: Ну, я старался. Я же профессионал. Скажите, пожалуйста, к какой категории, социальной категории относился известный биохимик Леннинджер к вопросу о спортивных самотипах? Лев Матвеев интересуется.
1: Уважаемый Лев, насколько я помню, Леннинджер занимался биохимией, вот, и спортсменами как таковыми он не занимался. У него великолепный учебник с великолепными картинками. Вот, и студенты часто пользуют этот учебник, а ваш вопрос о психотипах Леннинджера, он достаточно интересен. К сожалению, я лично не имею счастья быть знакомым с этим человеком, вот, и боюсь, что у меня уже это и не получится в ближайшие несколько лет, я на это рассчитываю. Вот. Но как только мы с ним встретимся, мы с ним поговорим. Я думаю, что Леннинджер, учитывая свой нестандартное восприятие той же самой биохимии науки, крайне стандартизированной, имел тип, я думаю, где-нибудь многорукоподобный. И связано это с тем, что он, скорее всего, очень активно писал формулы. И я не удивлюсь, если он мог это делать не только руками, но и ногами. Поэтому я думаю, что это руко-ногоподобный тип.
0: Спасибо за ответ. Купер вот интересуется, не могли бы вы охарактеризовать научными терминами шизофреническую болезнь?
1: Да, вполне. Вот схизис, есть слово расщепление, да, если мы посмотрим на шизофреников, они вот какие-то вот очень нескладные, да, они любят расщеплять карандаши, ластики. Вот. Это то, что относится к схизису, к расщеплению. Френ, душа. Вот, ну, мелко у них душонка, понимаете. Вот. Не совсем понятно, в каком месте она у них находится. Вот. Чаще всего, опять-таки, ну, все-таки в сердце, может быть, в голове. Вот, кстати, хороший вопрос, где находится френ у шизофреников. Я думаю, что все-таки в голове. Другое дело, будь то это мужичок или гипофиз, да, но это, наверное, уже не важно. Так что, что касается умных терминов, ну вот схизис и френ. Схизис и френ. Расщепление души. Местоположение души, мозжечок или гипофиз. Расщепление проявляется в действиях. Расщепление ластиков, карандашиков и других веществ, тканей, предметов.
0: Лечится ли заикание и как? Именно методом психоанализа я.
1: Психоанализа не уверен.
0: Нет, ну можно же тоже проанализировать себя.
1: Ну, для этого как минимум нужно сдать анализы, да?
0: Да.
1: Вот. Я думаю, что лечится заикание. Вот. Другой вопрос, как человек икает, как часто. Вот. И здесь опять возникает вот это вот сочетание «как», да? Как он это делает? До еды, после еды, во время. Если во время еды, то тяжело. То мы можем порекомендовать попробовать такой метод лечения, как каннибализм. Вот когда человек начнет тошнить, он перестанет икать. Примите рвотное, икота пройдет.
0: Хороший ответ. А вот сейчас такой вопрос достаточно интимный, но тем не менее, думаю, вы на него ответите. Уважаемый доктор, мне очень хочется заниматься синхронным плаванием, но с моим хромосомным набором в этот вид спорта не берут. Можно ли излечиться от психологической зависимости или мне пойти на операцию по изменению пола, интересуется Николя.
1: Дорогой Николя, синхронное плавание, сейчас есть, я не так давно видел мужское синхронное плавание. Я думаю, что если весь вопрос в том, чтобы изменить пол, я не уверен, что нужно это делать. Просто занимайтесь с теми, кем вы себя относите. Вот. И у вас все будет в порядке.
0: А в принципе, вы можете начать с метания камней и других предметов в воду синхронную. То есть я совершенно не шучу. Знаете, как прыгают камни вот плоские по воде, когда ее кидаешь? Вот это, во-первых, кстати, серьезно очень успокаивает нервы. Мы, например, с ребятами постоянно этим занимаемся. С перепою сидим на Волге, значит, на берегу и мечем эти камни. Камни вот попадают в рыбаков, там, в водолазов и во всякие другие предметы проплывающие. Это нас иногда резвит. Но в целом, действительно, ведь нет синхронного плавания среди мужчин. И это есть, да, все?
1: Уже изобрели.
0: Я только хотел было как-то это прикупить.
1: Чтобы... Другое дело, да, если у вас какой-то, ну, достаточно распространенное хромосомное нарушение, найдите человека с таким же нарушением, вот, и обратитесь в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить вам участвовать с человеком, вместе с человеком, которого вы найдете с таким же нарушением, вот, в соревнованиях. Может быть, это будут, так скажем, я, к сожалению, не силен в спортивных терминах, не зачетные соревнования, показательные выступления. И вы сможете реализовать себя на тех же самых Олимпийских играх, ну, как пара, имеющая определенное нарушение.
0: 12-летняя Наташа.
1: Какая прелесть. Откуда?
0: Увлекается шахматами. Бросить ли? Или продолжать? Интересуется, видимо, мама или бабушка или сестра Надежда Сергеевна.
1: Ну, если ребенок ничем больше не увлекается в 12-летнем возрасте, то лучше шахматы не бросать, потому что тогда не будет ничего. Я имею в виду, не будет увлечений у ребенка. Спросите у ребенка, нравится ли ей шахмат, а потом, ну, весь вопрос в том, как она ими играет и какие это шахматы. Если же вы для себя решите, что не стоит ребенку заниматься шахматами, сделайте, знаете, такие вот в парках отдыха в свое время были огромные шахматные поля с фигурами, с человеческий рост. Сделайте в квартире подобное шахматное поле и сделайте подобные гипсовые фигуры. Пусть ребенок, в конце концов, увлекаясь, допустим, этими шахматами, будет развивать свою мускулатуру, будет развивать...
0: И воображение, потому что скульптуры эти все он должен лепить сам, безусловно.
1: Верно, верно, как один из вариантов. И таким образом человек будет развиваться более гармонично. Ну вот, пожалуй, все по этому вопросу.
0: Еще тут нужно добавить, что хотелось бы, конечно, вас попросить, чтобы вы отслеживали вот эти моменты. То есть ведь интерес к шахматам может быть не обязательно, вот как к игре, а он может быть, скажем так, не поймите меня превратно, сексуальным, может быть, каким-то аномальным. Или, например, может игра в шахматы быть вот щелкунчиками, что в твоей шашке. Вот. То есть главное, чтобы это были классические шахматы, там, с ферзем и с прочей байдой, как-то турка и пешка. Джанкуй интересуется, тут очень много чего-то, прям, вот вы бы среди недели присылали сообщения. Сейчас, да. Существует ли по аналогии с общим иммунитетом метод выработки психоиммунитета? Хороший вопрос.
1: Вот рвотные рефлексы на всевозможные проявления человеческой занудности, они существуют. Точно так же, как и рвотный рефлекс на хамство, еще на что-то. На самом деле это есть проявление иммунитета. Вырабатываются специальные вещества, которые заставляют сокращаться диафрагму желудка, идет, знаете, некий фонтанированный выброс. Вот это и есть проявление иммунитета, фонтанированный выброс.
0: А вот такой укор от Евгения мне. Александр, мы уже весьма наслышаны о ваших экспериментах синхронного метания каната. Вы рассказываете об этом каждую передачу. Как вам не стыдно уделять столько внимания каким-то собственным успехам? Или вы превратили свою программу в один длительный блок саморекламы? Подпись Евгений. Жень, ну вот я бы советовал вам все-таки обратиться тоже к психотерапевту или начать прием витаминов, поскольку внимание ваше притуплено. Я рассказывал о синхронном кидании камней, а не канатов. Я понимаю, что в столь позднее время сложно как-то сосредоточиться, но если у вас это не получается, это серьезный повод насторожиться. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Если у вас мешки под глазами, посмотрите на свою тушку, не торчит ли животик. Если все эти причиндалы имеются, прям завтра в поликлинику, потому что притупление внимания — это первый синдром начала попросту разложения головного мозга, согласитесь.
1: Верно.
0: А сейчас далее, что тут еще что-то прям сыпет. А, вот, хороший очень вопрос. Как всем хорошо известно, из пьес Островского в середине прошлого века у обывателей мистический ужас вызывал вид паровоза. Какие технические новшества могут привести к таким последствиям? Ну, имеется в виду в нынешнее время. Ну, кстати, паровоз уважали.
1: Ну, в общем, да. Сегодня я где-то получил информацию о том, что в Англии провели эксперимент. Взяли 4 человек, посадили в закрытое пространство по раздельности, оставили компьютер и какой-то минимальный необходимый набор для жизни человека. Вот и дали 100 фунтов и сказали, что...
0: Это где-где, вот, извините?
1: В Англии. В Англии. В старой доброй Англии, да.
0: 100 фунтов просто так дали?
1: Просто так дали, да, причем заперли на 100 часов.
0: О, не
1: с компьютером и с интернета.
0: А, я видел это.
1: Вот. Да. И было предложение как бы выжить. Вот подобные новшества, особенно для российского человека, могут вызвать весьма и весьма тяжелые последствия. Потому что, ну, так скажем, для среднего россиянина 100 фунтов – это несколько больше, чем фунт лиха. И тогда, конечно, могут возникнуть расстройства. Если подобные эксперименты будут проводиться и в дальнейшем, и они будут проводиться в России, то для нас будет много работы. Идет просто эпидемия психических расстройств.
0: Там, кстати, по-моему, 500 им дали, а не 100. На 100 недель не проживешь.
1: Я как, ну, в общем, как, да, русский человек, возможно, я ошибаюсь в этих цифрах.
0: А вот, кстати, я думаю, что из технических новшеств, которые вот из современных таких техновинок, ТН сокращенно, которые внедряют население, в общем-то, в ужас, смешанный с каким-то таким неосознанным уважением, это являются вот самые обычные маленькие проблесковые маячки на автомобиле.
1: Еще необходимо сказать о пейджерах. Я, наверное, открою небольшую тайну, Александр, вы меня не обидитесь. Когда мы с вами встретились, я обратил внимание на ваши руки. Вы когда со мной здоровались, подали мне две руки и начали, знаете, большими пальцами делать механические движения, причем особенно правой рукой. Я сначала не понял, что происходит, а потом сейчас, когда я наблюдаю, как вы судорожно, чисто механически нажимаете на кнопку пейджера.
0: Причем отключенного, потому что приходится самому выдумывать все вопросы уже почти час.
1: Мало того, как бы вопросы идут на компьютер, и вы вопросы считываете с компьютера, а руки-то все на пейджере и дрожат.
0: Да.
1: Вот это вот, конечно, этот автоматизм, это проблема. Заметьте, если человек пользуется пейджером, а после кризиса таких людей стало много меньше, а руки у него продолжают механически нажимать на кнопочки, хотя пейджеры уже отключены, а на любой телефонный звонок человек начинает судорожно искать телефон у себя в карманах, а телефона-то уже давно и нет.
0: Да.
1: Вот это вот прогресс и вот это психопатология, которая насаждена нам прогресс.
0: Телефона нет, потому что в гардеробе бывал я. Вот, кстати, от человека по фамилии Косарь вопрос. Мог могут ли постоянные стрессы на работе вызвать грыжу? Вы знаете, кстати, вот у меня у одного знакомого музыканта, который ездил с одним классическим оркестром по Европе, то есть с гастрольной поездкой, очень мощной и длительной, задница просто треснула. Он ее мазал йогуртом, как он потом сказал. Я не знаю, почему я это рассказал.
1: Да, вот извините. Я несколько сбился.
0: Извините, ну там шла речь о грыже.
1: Да, вопрос был о грыже. Так вот о грыже. Стресса на работе и грыжа. Может развиться грыжа. Причем это может быть щечно-ушная грыжа. Да? Помните, была такая поговорка, уши сворачиваются, я не помню, то ли в пельмешке. Уши сворачивают, уши вянут, вот как говорили.
0: Еще говорят, в творог превращаются.
1: Да. Так вот, на самом деле, когда уши вянут, это и есть ушная грыжа. Ушно-щечная грыжа. Щеки от стресса разбухают, потому что одна из защитных реакций – это обжорство. Человек начинает очень много есть. И в этом случае комочки, буше, вот у маленьких детей, да, знаете, такие вот, которых Александр ненавидит.
0: Называется родничок.
1: Большие щечки. Родничок – это на черепе. Да. А комочки буше – это вот жировые комочки в щечках.
0: То есть это, так скажем, этот целлюлит.
1: Ну, щечный. Так скажем, щечный целлюлит, который вот должен быть. Так вот, у людей, которые подвергаются стрессам, они потихоньку начинают превращаться в детей. У них становятся детские реакции. Они становятся весьма обидчивыми, плаксивыми. Комочки буше разрастаются, хотя у взрослых людей этого быть не должно за счет того, что проявляется обжорство как защитная реакция от стресса. И уши сворачиваются в трубочку или уши вянут. В результате возникают щечно-ушные грыжи. Это сложное заболевание, и приходится его достаточно серьезно лечить. Причем как гипнозом, точно так же и оперативное вмешательство. К сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Летальные случаи известны при щечно-ушных грыжах, которые появляются вследствие стрессов на работе. Может быть, стоит задуматься о смене работы.
0: Вот, кстати, сирота опять же прислала сообщение, что вместо шахмат лучше передвигать мебель. Я вот думаю, присылайте девочку 12-летнюю в наш мебельный салон, потому что мы сейчас очень нуждаемся вот в этих передвижках, и действительно хороший метод. Так, что-то еще. Сейчас я просто, извините, Константин Владимирович, тут очень много вопросов всяческих. Ну, на личности мы не будем переходить. Кто-то о политиках спрашивает, о диагнозах политиков.
1: Да, это неэтично. Мы с вами, как профессионал, не можем себе этого позволить.
0: Что тут еще? Сейчас. Вот, уважаемый Блумберг, сейчас я все-таки зачту сообщение. Саша, я выражаю свое крайнее неудовольствие ведением передачи и качеством освещения поднимаемых вопросов. Вашу передачу с ее псевдонаучной лексикой слушать нормальному человеку невозможно. Уважаемый Блумберг, вот я советую вам подойти к зеркалу, если оно у вас есть, и проделать ту же операцию, которую я посоветовал радиослушателю Жене, потому что я серьезно опасаюсь за ваше психическое и физическое здоровье. Если Константин Владимирович сказал об этих вот, ну, о подщечном целлюлите, да, то это вовсе не значит, что он это выдумал. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы, подойдя к зеркалу, увидели его вот у себя. Тогда вы поймете, что это не псевдонаучная вещь, что это реальность, которая может с вами вот таким вот замечательным и худосочным, надеюсь, Блумбергом произойти. Отнеситесь к этому очень серьезно. Не нужно ерничать по этому поводу. Мы сейчас прервемся чуть-чуть.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом, доктором Константином Владимировичем Черепахиным. Вот тут такой вопрос пришел. Сейчас я его зачитаю. Не считаете ли вы телевизор слишком устаревшим средством информации? Что вы можете предложить взамен? Андрей из Марина интересуется.
1: Я могу предложить сменить телевизор на более, так скажем, старый, потому что все новое – это хорошо забытое старое. Знаете, вот недалеко, как сегодня, я был в Политехническом музее и видел телевизоры вот начала века. В него нужно было смотреть как в подзорную трубу.
0: С линзой, вот с этой, с
1: глицерином. Нет, мне объяснили, с дистиллированной водой, но это даже без линзы. Вот представьте себе окуляр от подзорной трубы, и вот стоит бандура, как современные панасоники двухметровые, вот примерно такой механизм, и там вот такой маленький окулярчик.
0: То есть требуется, скажем так, собрать всю свою волю все-таки в кулак, чтобы наблюдать это, и раз наблюдаешь, то уже усваиваешь информацию.
1: Это во-первых. А во-вторых, представьте себе семья, да, 3-4 человека. Вот это около окуляра будет очередь. Можно будет начать записываться на просмотр, да. Существует определенная, допустим, сетка просмотра телепрограмм.
0: То есть для детей детское время уже.
1: Да.
0: Все остальное время папа смотрит.
1: Понимаете, появляется некая конкуренция, да, кто будет смотреть там четвертую серию фильма.
0: Знаете, что еще? Ведь появится соответствующая конкуренция и у дикторов телевизионных, потому что, поскольку их сможет смотреть резко ограниченное количество человек, то, по идее, вот это такое понятие, как промтайм, оно будет очень серьезно возобладать. То есть там диктор, ведущий в промтайм, когда папа смотрит там, соответственно, будет вести какие-то военные новости и пытаться как-то всем сказать, давайте, дескать, перестанем бомбить храброго хорватского воина. Кто-то скажет там футбол там это, и так далее.
1: Верно, верно. Да. Так причем... Что еще здесь важно? Будет внесен некий игровой элемент, потому что вспомните, раньше в семьях играли в лото.
0: Да.
1: Со страшной силой это происходило. Устраивали проферансы по пятницам.
0: В ножички играли.
1: Да. Я не знаю, как на «Эхо Москвы», но вот, допустим, в клинике, где я работаю, проферансы по пятницам уже давно не играют, потому что достаточно серьезно загружены работой. Так вот, в семьях будут разыгрывать определенные часы просмотра. Кто-то будет проигрывать, устроится некая биржа, да, кто моет посуду, тот будет смотреть этот фильм, кто-то будет пылесосить и смотреть эту передачу, вот, это внесет некую живость в семью, и, соответственно, я рекомендую вам вернуться к старым телевизорам.
0: Вообще, в принципе, конечно, современное телевидение в техническом смысле, и главное, самое главное в смысле идеологии, полностью себя уже дискредитировало в глазах общественности, и воспринимать его как серьезный источник информации просто не рекомендуется.
1: Да, в общем, можно начать выпускать самостоятельно газету, к примеру, да, то, что раньше достаточно часто мы делали, боевые листки, вот там боевой листок третьего подъезда, к примеру.
0: Было такое.
1: Почему бы и нет, почему бы не начать заново, почему бы не сделать себе, так скажем, новый телевизор, к примеру, назвать боевой листок телевизор третьего подъезда.
0: Или «Криминальная хроника нашей лестничной площадки».
1: Верно.
0: Помню, вел такую. Здравствуйте, Александр, уважаемый гость. Существуют ли на самом деле игры жизненные? Или это придумано, чтобы оправдать впоследствии какие-нибудь неправильные поступки? Знаете ли вы, откуда пошла поговорка «мочить корки»? Если хотите, то я вам объясню, пишет Света. Я насчет корок скажу, а вы насчет игр, ладно?
1: Да, хорошо.
0: Насчет корок, конечно, знаем. Это пошло от пернатых хитрых ворон, которые, в общем-то, прежде чем сожрать алчно нечто засохшее, размачивают это в воде. Это именно оттуда пошло. Теперь про жизненные вот это. Я не знаю, что
1: да,
0: это.
1: Да, про жизненные игры. Существует ли это? Света, должен вам сказать, что поскольку вы об этом спрашиваете, они существуют. Вот Эрик Бёрд написал грамотную, умную книжку, которая называется «Игры, в которые играют люди». Я настоятельно рекомендую ее почитать всем радиослушателям. вам, вот, Света, вам особенно, потому что, ну, вы играете в такую очень милую игру. Я, Светочка, а вот подскажите мне, есть ли такая книжечка? А вот, Светочка, такая книжечка есть. А вот существуют ли такие игры? Светочка, существует. И одна из этих игр сейчас вами успешно продемонстрирована.
0: О чем вы вообще говорите? Что я не понимаю, что это такое.
1: Александр.
0: Извините, у меня тоже пробило меня.
1: Александр, а вот...
0: Банки пробил.
1: Бёрн, ну, хорошо, что не бутылки. А, так вот, Бёрн сказал, что у человека есть определенный сценарий, вот, и по этому сценарию он живет всю свою жизнь.
0: Причем, я понял.
1: Причем в этом сценарии существуют разные игрушечки. Если вы позволите, я расскажу конкретный пример из этой книги, которая полностью отражает, так скажем, мой жизненный сценарий.
0: Он сказал сценарий.
1: Так вот, в этой книжечке было сказано следующее. Если мать твердит своему ребенку, что он закончит жизнь в сумасшедшем доме, то так оно и произойдет. Только девочки становятся пациентками, а мальчики становятся психиатрами. Так вот, моя мама долго смеялась, когда я показал эту книжку, будучи уже доктором-психиатром. Вот. Ну и, как вы понимаете, жизнь я свою, конечно, не заканчиваю, но вот здесь у вас на программе принимаю участие.
0: Я понял. То есть жизненные игры, к ним еще применим такой пример, что если, например, взять птицу и лупить ее резиновой дубиной, то она начнет рыть землю, что твой экскаватор. Вот. Василий тут интересуется, правда ли, что потребление пива восстанавливает не только жировые, но и нервные клетки? Вот лично я в этом уверен, потому что пиво, опять же, на мой взгляд, если вам интересно, конечно, мой взгляд, в чем я сильно сомневаюсь, это напиток какой-то инопланетный, его не выпьешь, вернее, ни одной жижки не выпьешь в таком количестве, в каком можно выпить пиво. Вот нет в мире другой такой жижки, кроме пива.
1: Ваш взгляд мне абсолютно не интересен, абсолютно не привлекателен. Вот, а что касается пива, ну вот, может быть, я вас очень огорчу, но я не потребляю пиво вообще.
0: Да, вам не понять меня, поэт. Да. Далее, что тут еще? Сейчас очень много всяческих. Так, поехали сюда. Действительно, пальцы у меня такие уже мощные стали. От этого устройства.
1: Ну, это пальцеподобный тип.
0: Ну вот, интересуется Андрей, какие лекарства я употребляю для того, чтобы вести так долго программу? Никаких. У меня мощнейшая сила духа, что у твоего бегемота на болоте. Далее. Сейчас. А, вот опять Штурмовик пишет, вы вот восхищаетесь, а он, ну, имеется в виду я, в прямом эфире рублю мясо. Действительно, это было, но рубил не я, а мясник кремлевский, который приходил, рассказывал о том, как готовится блюдо, в общем-то, в Кремле для всех там вот, кто заседает. И мы тут прям в прямом эфире, где вы сейчас сидите, Константин Владимирович, там вот разделывали молодого порося.
1: То есть вот эти вот большие эти? Порезы на столе,
0: это после разделки. Это, к сожалению, соскочило немножко, там он доску вроде принес, но это было. Просто наш уважаемый, вот опять забыл, штурман, он не был невнимателен. Я не умею. Я, конечно, помогал, там, типа, мне там он подарил кое-какие потрошка. Но это же не считается, что я разделал, правильно? Так, еще сейчас вопросы. Ой, тут такой. Так, ага, вот действительно ли Луна оказывает свое воздействие на больных сомнамбулизмом?
1: Сомнамбулизмом?
0: Да.
1: Оказывает воздействие. И, собственно говоря, почему в основном сомнамбула появляется, так скажем, в южных широтах, в центральной части Земли? Да потому что там просто небо безоблачное. Если вы страдаете подобной болезнью, я рекомендую вам эмигрировать в Англию. Туманный Альбион. Луна проскакивает, проблескивает достаточно редко. И я думаю, что таким образом вы сможете излечить себя от этого заболевания, и у вас не будет проблем.
0: Еще такое сообщение, вернее, сентенция даже. Александр Крутов.

0: вещам, но практически мало кто из нас видел так воочию реально человека, страдающего. Вы смотрите в окно, это уборщик моет стекла снаружи, он делает. Это нормально, он свой, он ничего. К тому же это женщина, видите, как она размазалась по стеклу. Видать, с той стороны ветер приперло ее как... Уйди, дура! Уйди!
1: Александр, Александр,
0: смешно просто, я
1: Александр,
0: не могу. Закрой его,
1: Александр,
0: дверь.
1: Кондиционер отключите, потому что ее тягает кондиционер, конечно. Она уже два часа здесь стоит.
0: Отвалилась. Хорошо, что она на канате, не поймите меня. Ну, превратно, на настоящем канате. Моет, короче, стекло. Но тем не менее, что касается вот лунатизма, да, каким образом человек, знающий, что вот он страдает данным заболеванием, хотя это, может, тоже не является заболеванием, может корректировать себя, может быть, какие-то установки на ночь себе давать. Или массаж там заставлять кому-нибудь, чтобы мы делали?
1: Ну, на самом деле, вот опять-таки, сомнамбулизм как стресс. Нужно больше кушать, дабы вес был тяжелый. С кровати было настолько тяжело вставать, что просто лень возникала. И когда ведь, допустим, вы просыпаетесь, вам не очень хочется вставать с кровати, вы еще какое-то время лежите, размышляете, стоит вам вставать, не стоит. Но тут срабатывает будильничек, и вы бегом, так сказать, на работу, в припрыжку. Вот. А если будильничек не сработает, ну, тоже можете вскочить. Так на самом деле с людьми, которые страдают этой болезнью, я бы рекомендовал больше кушать, дабы с кровати было тяжело вставать, пока не припрет.
0: А можно ли каким-то образом провести аналогии между вот белой горячкой и лунатизмом? Ведь и то вызывает неосознанные какие-то движения, которые человек потом не помнит. То есть, видимо, что-то происходит с кровоснабжением головного мозга. Вот вы сказали еду принимать. То есть это же тоже получается, что кровоснабжение головного мозга при еде ухудшается. Кровь-то к пузику.
1: Верно. Кровь уходит в живот, приливает к желудку. И поэтому, собственно говоря, и думать после плотной еды тяжело. Так вот, с белой горячкой, на самом деле, вот большое потребление пищи, о котором сейчас так много говорят негативного, имеет и положительные стороны. Больным белой горячкой имеет смысл тоже плотно кушать. Таким образом кровь будет отливать, как вы уже правильно заметили. И продукция, ну, мы психиатры, так психотерапевты называем, бредовую симптоматику, галлюциногенную симптоматику называем продукцией. Так вот, продукции будет значительно меньше. Человек будет меньше выдавать продуктов за счет того, будет, что меньше крови будет приливать к мозгу. Безусловно, желудок и головной мозг связаны при сомнамбулизме и при белой горячке, как вы уже сказали. Возникает эта параллель. Параллель возникает в смысле лечения. Лечение обильным питанием.
0: Вот, кстати, смотрите, какую мощную телегу прогнал штурмовик. Прям дословно, братан, мне что, каждый раз, как неправильно произносишь мое имя, деньги с тебя снимать, что ли? Сейчас дальше тут опять перебивают. Да, в общем, деньги снимать. Ты совсем без зарплаты останешься. А то тебе придется еще твой модный джип продать. Будь осторожен, штурмовик. Вот как человек, который 10 лет работал на заводе, так не разговаривает. Вы, по-моему, бандит. Просто какой-то хулиганье. Кстати, вы забыли упомянуть, что квартиру отдашь, нужно сказать. А я буду орать «Милиция!» Еще буду орать «Новые русские все купили!» И вы будете убегать, поэтому, потому что скандал вам не нужен.
1: Партком на заводе.
0: Да. Что тут еще? Что-то опять масса сыпется сообщений. Много каких-то сообщений непонятных. Так. Насчет диагнозов. Понятно, ладно, это все мы уже не будем зачитывать, потому что тут очень много таких вопросов, связанных с местом пребыванием каких-то модных клиник, где вот лучше лежать, где не лучше. Вы помните, что
1: мы просим прощения.
0: В целях того, чтобы не было рекламы, мы не будем называть какие-то такие мероприятия. Вот еще такой вопрос был там, в числе прочих. Если у человека, у какого-то нету, скажем, денег на частно практикующего психотерапевта, то кого

0: ему лучше выбрать все-таки для этой цели? В какой среде и где ему лучше найти эту замену? Ну, вот тут он сидит такой на кухне и чувствует, мне надо.
1: На самом деле есть очень неплохой вариант. Из Подмосковья в Москву на курсы повышения квалификации, на различные конференции приезжает достаточное количество моих коллег, и они не избалованы вниманием, они не избалованы деньгами. Поэтому самый простой вариант сделать небольшой транспарантик и прийти на вокзал, нуждаясь в помощи врача-психотерапевта, пожалуйста, помогите. Не стоит протягивать руку, может быть, имеет смысл написать «деньги не нужны». Вот таким образом доктора, которые...
0: Простите, извините, в смысле «деньги не нужны», он же нуждается в помощи.
1: Абсолютно.
0: То есть нужно написать, видимо, «денег не дам».
1: А, «денег не дам», да нет, немного не так, потому что к этому человеку начнут подходить и предлагать ему деньги. Понимаете? А привыкли уже есть, опять-таки, мы сегодня много говорили о стереотипах. Есть стереотип, а если нужна помощь, значит, человек просит денег. Он должен дать понять, что ему не нужны деньги, да, чтобы те же самые доктора, увидев это объявление, поняли, что человек нуждается в их профессиональной помощи. И пригласили, к примеру, его в чудесный город Рязань или в чудесный город Тверь. Вот,
0: в Москву.
1: В Москву-то навряд ли, потому что московские-то врачи, конечно, сложно здесь работать. А провинциальные города, есть милые, добрые доктора, которые могут предложить свою помощь. Так вот, грамотно составьте это объявление транспарантика, и я не думаю, что вам придется долго стоять. Вам обязательно помогут.
0: А вот такой вопрос амбулаторного свойства. Вы знаете, бытует мнение такое, это раньше как было, да, например, из какого-то далекого города, дескать, там случились какие-то неполадки со здоровьем, надо ехать лечиться в Москву, да, в какую-нибудь там модную клинику. А сейчас все чаще идут такие разговоры, типа, даже в Москве там что-то случилось с тушкой, надо ее ехать лечить, и называется какой-то город, например, о существовании которого раньше никто и не подозревал. То есть действительно ли реальная обстановка в медицине нашей отечественной сейчас такова, что все по-настоящему талантливые, не все, но большинство по-настоящему талантливых гениальных медиков пребывают в провинции, что качество лечения в провинции значительно выше?
1: Проблема заключается в том, что вы не говорите о какой провинции, да?
0: Да, естественно, я не могу рекламировать.
1: Естественно. Так вот, я думаю, что речь идет не о российской провинции. Может быть, это сицилийская провинция, в крайнем случае, альпийская провинция. Я думаю, что там с этим проблем не возникает. И те мудреные названия, которые произносятся, я думаю, что это далеко не здесь. Я помню, что только в Америке, по-моему, 6 или 7 городов имеют название Москва. Так что эти якобы провинциальные российские города находятся отнюдь не в Москве и не в России.
0: Еще такой момент, который хотелось бы уточнить. У нас у ювелиров есть такое, скажем так, понятие как шаблон или как эталон веса, эталон
1: меры весов, да?
0: Не совсем. Мы ее между собой называем бирюля.
1: Ага.
0: Да, почти как бирюля, вот так мы говорим. Неважно, да? Не является ли с вашей точки зрения, с точки зрения психотерапевтов, бирюлей среди психотипов человек, который практически от юношеского возраста до возраста пожилого сохранил в себе какое-то такое спокойствие, практически граничащее, только граничащее внешне с инфантилизмом даже, может быть, и никак не выражал себя, то есть с точки зрения стрессов, с точки зрения буйств или, наоборот, депрессий. Такие ведь есть люди, может быть, их как-то стоит брать, анализировать, даже изучать, не побоюсь этого слова, тем, чтобы на них строить основную работу отечественной психотерапевтии.
1: Как сказал? Да. Говоря об эталоне, нельзя забывать о том, что эталоном для нас служил Адам и Ева. Вот. Для мужчин, соответственно, Адам, для женщин, соответственно, Ева. Так вот, эталон этот описан достаточно четко. И можно это назвать догмой. Стоит ли отходить от этой догмы, мне непонятно. Вполне возможно, что и имеет смысл провести и исследования, дабы выявить этих эталонных человеков, дабы определить некую стопроцентную норму. И исходя из этого, можно будет типировать остальных людей. Есть вопрос в том, чем это закончится. Мы всех людей разобьем по рангам, всех людей понавешаем бирочки, причем эти бирочки, я больше чем уверен, обяжут носить на видных местах. И, в общем-то, понятно, чем это все закончится. Для нашей еще, так скажем, социально неразвитой страны это опасно. А вот вашу великолепную идею, может быть, имеет смысл предложить в развитые страны. Там наверняка найдут ей достойное применение.
0: И еще у нас есть такая уникальная возможность, вот опять же, проследить психотип нашего радиослушателя по имени или по кличке Штурмовик. То есть он снова прислал аж два сообщения. Первое следующего содержания: братан, не гнусавь, а то и крики не помогут. Ну, во-первых, назовите меня просто папа. Не надо меня звать братаном. У меня братьев нет родных. И двоюродных тоже. Я их всех убил за хамство, скажем так. И другой вот такой вопрос. Тоже, опять же, Штурмовика Саши не дождусь. Когда ты начнешь какую-нибудь из своих синстенций следующими словами: а вот у нас среди жуликов, дорогой Штурмовик, я не жулик, я, да, барсетки, практически все по Москве барсетки, дело моих рук, да, практически все выбитые стекла в автомобилях, дело моих рук, но я это делаю не из воровства, я это делаю по убеждениям, вот, и у нас, у убежденных жуликов, это называется заработать, но тем не менее, вот такой волнующийся человек, который всю ночь практически слушал нас и очень волновался, наверняка пропотевал, метался, очень переживал. Заметьте, из-за того, что путали, мы специально так делали, сознаюсь, вашу фамилию, ваши позывные, чтобы проверить реакцию на них. Реакция достаточно агрессивна. Вот сейчас я попрошу доктора Черепахина дать психопортрет нашего радиослушателя. Мы же должны знать, кто нас слушает. И мы несем определенную ответственность за этих людей, потому что не дай бог, что случится с ним, там, припадок или мало ли.
1: Ну, я завтра выхожу на дежурство в клинику, вот, и просто попрошу медсестер, чтобы они проверили наличие радиоприемников, которые ловят эхо Москвы, и изъяли, соответственно, радиоприемники из палат. Мне кажется, что пациентам в это время необходимо спать, дабы не подвергаться воздействию извне, воздействию информации, которая вызывает у них действительно столь агрессивную реакцию. Это, пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу.
0: Чувствуется, что вы не просто доктор, а очень тактичный человек. И еще вот такое сообщение. Уважаемый Александр, вы счастливый человек, это точно. Вы открыто несете свой маразм людям. А ведь многие об этом могут только мечтать. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько неврастенников вы плодите, волнуется Александр Борисович. Но о том, что я счастливый человек, я, конечно же, знаю. Хотя не совсем. Мне бы хотелось большего. Значительно больше. Я этого большего, безусловно, добьюсь. А что касается неврастенников, мы не плодим неврастенников. Мы, может быть, провоцируем тех, кто уже неврастенник, на какие-то дальнейшие непредсказуемые действия, тем самым выявляя их, то есть делая скрытых неврастенников явными. А тех, кто находится в межрамье, то есть пограничный такой вариант, мы, наоборот, хватаем, как говорится, за жабры и опускаем на землю. Таково мнение, кстати, людей, занимающихся исследованием влияния нашей программы на общественность. Это вполне официальное, в общем-то, исследование было. Оно проводилось вот прошлым летом, в момент моего отсутствия. Я надеюсь, достойно ответил на ваш вопрос. Ну что, сейчас я тут взгляну. А ведь нам пора и прощаться между тем. Уважаемый Константин Владимирович, я благодарю вас, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я думаю, что опять по прошествии какого-то периода мы с вами увидимся вторично. Удачи вам.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Желаю удачи и вам успехов.
0: До свидания.
2: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
0: 10 минут в нашем дивном городе и в нашей студии гости. Один из них уже известен, но молодое доброе лицо часто вплывает в просторные помещения вот нашей студии. Сейчас уже расширенный, тут новая микроволновочка установлена. Это московский журналист Юрий. И с ним замечательные гости. Я очень рад видеть их молодые, смеющиеся лица, пышущие свежестью. Но Юрий представит их, собственно, сам, поскольку после того случая у меня очень сложно, знаете, с координацией вот речевых движений.
3: Окончаний.
0: Да.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Встреч с интересными людьми». Я знаю точно, что сегодняшние гости студии будут особенно для вас интересны, потому что это не просто симпатичные люди, не просто состоявшиеся личности.
5: Спасибо.
4: Это еще и люди, которые являются экспертами в важнейшей теме, в интереснейшей теме для каждого из вас. Я объясню это кратко. Сейчас время весьма специфическое. Во-первых, это весна. Во-вторых, всем известно, что до выборов президента осталось меньше 36-35, по-моему, дней.
0: Ну, где-то
4: я так, думаю, да. Товарищи меня поправят. И для многих предвыборное напряжение сублимируется в сексуальной форме. И сейчас мы наблюдаем необычайную активность мужчин в поисках женщин, в поисках контактов сексуальных. Не каждому это приятно, не каждый может адекватно среагировать.
0: Кстати, извините, Юрий, что я вас перебиваю сразу. Тут всегда получается такая загадочная несколько ситуация. Вот и так вполне естественный и свойственный, в общем-то, людям весенний чёс. Ну, есть такое понятие чёс. К этому еще накладывается вот именно вот этот чёс предвыборный. Казалось бы, никому не выгодно чёс на чёс.
4: Вы знаете, люди же снобы по своей натуре, и поэтому, если раньше насильник это был просто асоциальный элемент, то теперь, написав на заборе или в лифте, где он собирается совершить насилие, «Наш дом Россия», он как бы чувствует себя частью предвыборной программы.
0: То если есть могли, тоже победитель.
4: То есть, если в прошлом месяце это была рок-звезда, какой-нибудь Питер Хэммел, который вообще не знает, что такое «Наш дом» и что такое «Россия», он все равно был частью этого. То теперь каждый вот этот вот... Потом мы сформулируем.
6: Кто? Позвольте, я вас примирю.
0: Да, конечно.
6: Цитаты. «Коленных чашечек стриптиз напоминает ближе к ночи, что существует весь сервиз».
7: А можно я представлю свою коллегу? Это Кира Оттовна Лацис. Она... всегда на работе, даже в такое позднее время, это очень приятно. Я позволю себе сказать несколько слов. Доброй ночи, дорогие друзья. Действительно, тема очень важная и касается во многом всех нас, какому бы, так сказать, какой бы группе или какому бы полу мы все не принадлежали или, так сказать, не относились по паспорту или, так сказать, по каким-то внутренним ощущениям. Но мне что хочется сказать. Действительно, это необыкновенная солнечная активность, которая накладывается вместе с этим возбуждением от средств информации, в том числе и ваша радиостанция, так сказать, в этом играет, так сказать, определенную роль. И мне кажется, что все это играет очень, как бы, негативную роль в состоянии какого-то, так сказать, социума, общества, и некоторые его члены, которые вообще нестабильно существуют в этой ситуации, они, безусловно, становятся жертвами. Вот, да, безусловно, они жертвы. Но...
0: То есть у них получается процесс туда-сюда, такой, как лодка, колебания, постоянные колебания.
7: Я бы сказал, они, как лодка, уже дали течь и уже активно идут ко дну. И мы в состоянии их еще поддержать, по крайней мере, произвести какие-то такие специальные меры, чтобы они, в общем, собой никого не утащили.
0: Хотя вот. Бы, если даже не поддержать, то хотя бы залатать, чтобы не было дальнейшего погружения.
4: Вообще мир животных показывает, что течь-то дают совсем другие, а они только неадекватно реагируют. Я извиняюсь, я прошу прощения.
0: Да, вы, Юрий, так все-таки не представили еще наших гостей, хотя вот Киру Оттовну уже...
4: Сейчас вы слушали завораживающий голос. сексолога по призванию, а не по профессии, а на самом деле ведущего специалиста закрытой кафедры Института социологии и патологии межличностных отношений Мариуса Сёкла.
7: Ну, у меня действительно очень трудная фамилия. Я думаю, что не надо так часто ее употреблять. Просто...
0: Просто мистер Мариус вполне.
7: Ну, можно господин, это все равно. Теперь вот несколько, собственно, рекомендаций, для которых мы, собственно, сюда вот и пришли в этот поздний час. Есть определенные тенденции, за которыми мы давно наблюдаем, и в связи с обострившейся обстановкой на улицах, мне кажется, необходимым сообщить их всех, всем слушателям. Вот Кира Оттенна, она у нас занимается специальной проблемой, она, в общем, как бы находится на острие, я бы сказал, потому что она сама выходит на улицы и вот проводит свои эксперименты.
0: Это практически как вот существовавшая до недавнего времени служба внедрения.
7: Я бы не сказал, что мы дублируем эту службу. У нас немножко свои функции. Мы, скорее, более аналитическая, как бы, такая организация.
0: Ну, но... то есть, да, они это делали с целью подрыва вот, той среды, в которую внедрялись. Конечно, у Киры вот у нас совсем другая задача, понятно.
7: Ну, конечно, молодая, красивая женщина. Естественно, ее научные и, я думаю, что личные интересы, они находятся немножко в стороне вот, от тех проблем, о которых вы говорили.
6: От столбовой дороги этих.
7: Да, ну вот давайте как бы вернемся немножко к сути нашего заявления. В общем, что бы очень хотелось сказать. Дело в том, что специфика вот, сказать, солнечной активности такова, что она очень активно воздействует на участки нашей кожи. Но надо сказать, просто напомнить слушателям, что вообще поверхность кожи человека составляет 18 тысяч квадратных сантиметров. Да-да, взрослый человек, независимо от того, мужчина или женщина. У некоторых мужчин больше. Вот у вас, Юрий, я думаю, наверняка больше.
0: Да. Кстати, весь это очень серьезно.
4: А вот скажите, если человек наклоняется, вот площадь кожи увеличивается за счет натяжения определенных участков? Или вы знаете, она как-то перераспределяется?
7: Вы знаете, нет. Я думаю, что площадь кожи, она существует достаточно стабильно, но вот количество рецепторов, которые способны очень чутко реагировать на изменения среды, вот они постоянно меняются. Вот об этом я хочу сейчас сказать подробно. Дело в том, что...
6: Прошу прощения, просто работают разные группы рецепторов.
7: Да,
6: в разных позах.
7: Вот сейчас мы об этом мы поговорим
4: это
7: подробно.
4: Это как практик, да, уже? Вот,
6: это
4: да.
6: Я говорю как человек, который занимается академической наукой.
0: А потом, кстати, извините, уважаемые гости, нужно будет еще как бы учитывать возрастной коэффициент в данном случае.
7: Да, это очень важно. Но, это да, очень важно.
0: Да, это в зависимости от того, в какой среде человек живет. Если во влажной, то там происходит один процесс. Если в более сухой среде, то там...
7: Процесс активизируется. Это так, действительно. И сейчас, когда в Москве вот сейчас повышается, безусловно, сказать, температура воздуха, вот все эти общественные процессы тоже подогревают ее. И, значит, становится опасно выходить на улицу для некоторых групп женщин. Вот мы не говорим о всех группах. В данном случае... Один срез представляет Кира Оттенна. Она об этом скажет подробнее. Пожалуйста.
6: Вы знаете, я занимаюсь категорией блондинок. Это такая группа, которая находится на переднем краю. И, как правило, главный удар берет на себя. Более того, я даже сужу тему. Я занимаюсь группой блондинок, которые появляются на улице вечером.
7: Это почти группа риска. Я серьезно говорю. Это действительно очень опасно.
0: Здесь это, кстати, вызвано, вы знаете, господин Мариус, я вот тут хочу сказать, что, в принципе, большую роль в данном случае играет, так сказать, фактор визуального восприятия цвета волос данного субъекта в данное время суток и в данное время года. То есть, скажем, вот по вашему, как бы, убеждению, Кира Оттенна, вы... сейчас летом, конечно, берете на себя серьезную нагрузку, но тогда вы целиком оттягиваетесь зимой. А вот брюнетки, они, получается, зимой, но, конечно, им все-таки немножко проще, потому что нет вот этого пекла, нет вот этого чёса, как я его называю, чёс.
7: Здесь вступает несколько факторов, извините, что я вас перебил, по поводу именно сезонного как бы перераспределения вот этих отношений. Дело в том, что в силу, сказать, легкой, сказать, теплой погоды часть агрессоров, то есть так мы именуем, сказать, мужскую часть населения, они как бы снимают вот те маскировочные как бы одежды, которые их скрывают зимой, и их очень трудно классифицировать, распознать вот на улице. Теперь мы должны предупредить, что наиболее агрессивно в этом смысле это мужская часть населения, лишенная волосяного покрова на голове. Да. Причем очень важно понять, какие волосы носил человек, пока он их не сбрил и не лишился.
6: Не заносил.
7: Да, это блондин или брюнет. Вот блондин в этом смысле, они совершенно, так сказать, стоят особняком, да, так, кажется, говорят, особняком, и просто являются потенциально опасными, и очень важно их распознать. Вот когда вы видите, я обращаюсь, безусловно, к блондинкам, когда вы видите идущего навстречу лысого человека, попытайтесь сразу понять.
0: Хотя бы по цвету пушка там что-то осталось.
7: Да, что...
0: А, господин Мариус, извините, что вот... я вас перебиваю, ага. Просто это очень, вот именно, мне кажется, своевременно. Вы как считаете, вот... цвет, так сказать, волосяного покрова на руках или других частях тела как-то может помочь вот в определении цвета отсутствующей растительности?
7: Я хочу дать слово вот своей коллеге Кириотовне. Она, в общем, специализируется в этом вопросе. Я думаю, даст вам более исчерпывающую рекомендацию.
6: Вы знаете, изучаемая группа с головой выдает себя ногами. Как правило, мужчины, о которых мы говорим, имеют размер обуви больше 46-го и предпочитают открытые сандалеты. Угу. Поэтому вот это первая моя практическая рекомендация вот женщинам группы риска. Милые блондинки, смотрите на ноги. Если вы увидели ногу больше 46-го размера, прыскайте в сторону.
0: Если вот еще торчат пальцы, вот эти ужасные, то...
6: Шевелящиеся открытые пальцы в открытых сандалетах, это ведь, Кира, просто это... красный сигнал опасности.
0: Ведь, как говорится, нет правила без исключения. Вот,
4: например... Я могу вам из западной печати очень легко определить. Именно открытый сандалет позволяет обратить внимание на способ подстрижки ногти на большом пальце. Если он пострижен строго перпендикулярно прямой линии такой, ортодоксально, то есть схватили кусачками явно и отстригли, то это сексуальный агрессор. Если там кокетливый педикюр, то это абсолютно безобидный или эксгибиционист, или представитель прочих сексуальных нарушений.
0: А вы если можете... вот обгрызано, то это философ, видимо, потому что некоторые, я
4: знаю... У меня вопрос к Кириотовне. Вот она, являясь природной блондинкой и научным работником, исследующей беды этой категории женщин, пришла на эфир в резиновой шапочке. Это техника безопасности появления на улице или это какой-то личный поступок? Это...
6: А вот вы и попались, вы видели меня до эфира. На самом деле я коротко стриженная брюнетка.
4: Чудеса технологии изготовления при...
0: А можно я задам вопрос вот нашим гостям? Вопрос действительно реальный и очень серьезный. Многие ученые считают и публикуют в своих многочисленных статьях, вот, например, Генриетта Варфоломеевна Шерсть, известная, кстати, очень женщина-профессор, она пишет о том, что идеальные люди, то есть люди будущего, это люди, лишенные вообще волосяного покрова. То есть, ну, поскольку волосяной покров – это есть, в принципе, рудимент. Ну, поймите сами, то есть естественный рост волос, он как бы является своего рода иммунитетом против жестких погодных условий. Тут люди придумали шапку, одежду, значит, этот иммунитет глушится. Летом вообще только жарко от них. И по идее, вот постепенно человек лысеет. Это так. Ведь раньше он был гораздо более оволошен. Вот, так может быть, наоборот, вот это стремление как бы постричься там на лысо или короче, оно как бы является подспудным таким на уровне интуиции, желанием быть ближе к суперлюдям, ну, не в смысле какого-то вот фашистского термина, а в смысле к человеку будущего.
7: Я могу по этому поводу сделать несколько заявлений. Да, действительно, это очень известная точка зрения. И я, например, не принадлежу к числу ее сторонников. Дело в том, что не будь у нас таких проблем, как, например, озоновая дыра, мы могли бы говорить об этом достаточно спокойно. Но дело в том, что солнечная энергия беспрепятственно попадающая, да, вот, на поверхность Земли и, прежде всего, на поверхность черепа, она, конечно, делает свое черное дело, и здесь мы не можем от этого просто так отмахнуться. Почему мы заговорили о блондинах? Дело в том, что это, как правило, типичная такая волосяная поверхность людей скандинавского, как бы, типа, да, и, естественно, вот эта вот территория, на которой мы сейчас с вами, так сказать, сидим и разговариваем так мило, так поздно, она, в общем, конечно, не является их родиной, и, безусловно, это тоже сказывается как стресс, безусловно, глубокий на их психологию, и в том числе, значит, солнечные лучи, которые, естественно, подогревают все это. А надо сказать, что чувствительность кожи вот в районе открытого черепа, лишенная роговых чешуек и жира, она совсем просто открыта и беззащитна. И, безусловно, близость вот этих нервных окончаний, она, конечно, играет свою черную роль. Здесь, конечно, они тоже не виноваты, они тоже жертвы, но очень важно, чтобы, я еще раз повторяю, все женщины, выходящие в позднее время суток на улице Москвы, понимали, с какой опасностью они могут встретиться, увидев вот такого человека прямо перед собой.
0: А, господин Мариус, но ведь, в принципе, известно, что вот это же мы же проводили вот всей нашей программой на Маранте, мы проводили совершенно недавно эксперимент такой в Антарктике. Мы вылили около 20 тонн черной краски на снега, которые растаяли в течение, вот прям образовалась земля. И там, кстати, мы нашли вот этого замечательного мамонта, о котором писали все газеты. Произошла полная оттайка, поскольку черный свет не отражает солнечных лучей. Так вот, по идее, это получается, что брюнеты, они более подвержены вот этому облучению, поскольку все-таки белый цвет волос имеет свойство отражать и хотя бы как-то смягчать, рассеивать это.
7: Понимаете?
0: Может быть, извините, может быть, этим и вызван. Тоже сейчас модельеры высокой моды, они вот не только шьют там вот лифчики горам, считая, что это как бы грудь Земли, поскольку Земля – живое существо, но и производят пошив зеркальных кепочек, прям вот сделанных из зеркал. Может быть, как-то они подспудно, не зная вот всей подоплеки, прочувствовали это?
7: Вот, Кира Анатольевна, что вы можете сказать по этому поводу? Я вижу, вам не терпится
6: ответить. Я думаю, что самое время дать рекомендации изучаемой группе блондинок. Той группе, как я говорила, которая находится на переднем крае, которая сдерживает сексуальную агрессию ночную. Милые блондинки, для того, чтобы всегда быть во всеоружии, я вам рекомендую в своей сумочке иметь три вещи, которые вас всегда защитят от предполагаемого насилия. Это три главных убора, которые с 80-85% вероятностью уберегут вас от несчастья. Я перечисляю эти предметы.
0: Кстати, нужно сказать, чтобы наши радиослушательницы взяли ручки и бумажки, потому что в ходе нашего сегодняшнего разговора будет масса перечисленных адресов, телефонов, которые вам могут понадобиться, и также просто вот каких-то предметов, на которые стоит обратить внимание.
6: В зависимости от этнических симпатий, политических пристрастий, это могут быть уже упомянутая Юрой резиновая шапочка, которая сейчас находится у меня на голове, буденовка или темно-вишневая шаль.
0: Угу. Ну, я думаю, что из всех этих средств вообще резиновая шапочка наименее, может быть, все-таки эффективна. Я вот считаю, что все-таки Кира...
6: Нет, вот как раз те самые 85% дает именно она.
0: Да? Ну, вообще, это,
4: а вот самом деле, интересно, самое вот, презерватив, являясь прямым аналогом резиновой шапочки, дает 98%.
0: Нет, но это только для детей.
6: В случае ответной агрессии.
0: Юрий, это только для детей, поскольку размер не совсем может... Вот я просто видел, дети, что очень часто малышей мама выводит на прогулку, именно нет, вот одевая...
4: Дело в том, что дети, балуясь, раскатывают его до шеи и задыхаются. Это, да, очень опасно. Это только в экстремальных случаях прогулка по темным аллеям с ребенком можно позволить такое. То, что, в принципе, если он не перфорирован, а проверен электроникой, то это очень опасное средство.
0: А многие, кстати, сейчас вот в деревнях, сейчас же идет дачный сезон, активная посадка, там, то есть яровые там мычат, им нужно кормить постоянно. У них происходит свой такой чёс, и чтобы предохраняться, шапочек там у них, конечно, нет, шали тоже круто для них. Они просто натягивают резиновые перчатки, вот такие у них пальцы.
6: Ну, резиновых шапочек невозможно найти, да, в Москве.
0: Да, вообще невозможно, просто невозможно.
4: А вот это какая-то карма блондинок, то есть если блондинка просто перекрасится, выщипит свои волосы, вот сделает эпиляцию на голове, она перестанет быть блондинкой или она останется ей вот до конца своих дней?
6: Ну, блондинка — это все-таки из области самоощущения.
0: То есть это как бы блондинка, это даже типа как национальность.
6: Это форма, которая, да, переходит в суть, и, как правило, в какой цвет женщина не перекрашивается, вот этих вот опасных качеств она уже не утрачивает никогда.
0: А скажите, Кир, вот, а как объяснить, вот вы как великий специалист с именем, я, кстати, читал вашу книгу «Я и блондинки», она называется, замечательная книга с замечательными иллюстрациями. Как вы объясняете все-таки тягу людей к противоположным цветам? Ну, то есть, вот, что, например, женщины-блондинки имеют подружек или друзей, как правило, брюнетов. Вот цепляет их именно это. Чем это вызвано? Какой-то интерес? Или, может быть, как бы и так люди, которые являются вот блондинами или блондинками, и так друг о друге все знают. То есть они даже говорят словами друг друга. Но тот подумал, а этот уже сказал.
6: Вы знаете, это тема, над которой человечество бьется уже не одну сотню лет. И пока результаты исследований у нас закрыты.
0: Понятно. То есть я как
6: Но,
0: бы...
6: тем не менее, могу сказать как бы вот о своем личном отношении к предмету. Я, видя блондина или блондинку на улице, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса...
7: И цвет автомобиля, в котором она сидит...
6: Даже если это ребенок или старик, я испытываю чувство удушающего счастья.
0: А скажите, Кир, вот есть такой парадокс. Одно время, когда мы занимались изучением состояний вот, в роддомах и вообще вот этим вопросом, то есть непосредственно даже сейчас при нашей программе организованы курсы сцеживания, курсы молодых матерей, и волей-поневоле нам пришлось по профессиональной, так сказать, специфике столкнуться с этой областью. Уже не секрет, что ребенок, например, может родиться с беленькими волосиками и где-то там после какого-то возраста неожиданно начать чернеть и вообще стать черным. Вот такое даже было. А и наоборот, то есть бывает родится ребенок темненький, потом начинает белеть. То есть скажите, вот не приходилось ли вам, так сказать, изучить такую статистику? Может быть, именно в этих людях серьезная опасность, в людях, которые вот родившись, вдруг переменили свой цвет, потому что у них произошел излом еще на том возрастном периоде, который мы, ученые, называем кыш. Ну, то есть вот он родился, ему все говорят кыш. И тут к этому кышу еще перемены естества. То есть он сперва белый, вдруг красный, стал черный. Там он еще белый, тут он черный, еще кыш вокруг. Естественно, у него происходит внутреннее отторжение окружающего мира. Отсюда извращенцы, отсюда да вообще черти что. И война поэтому.
6: Я вас успокою. Дело в том, что по нашим данным, все эти метаморфозы должны настораживать после 7-летнего возраста, когда ребенок уже как бы с какой-то точки отсчета, с первого класса, начинает какую-то совершенно самостоятельную жизнь. До 7 лет все вот эти внезапные изменения цвета волос, цвета глаз стоит, наверное, искать в личной жизни мамы. Дело в том, что ребенок все-таки несет на себе отпечаток материнской кармы. И если в пропорции на период, который предшествовал его зачатию, наложить какие-то личные, чувственные, политические симпатии, какие-то ориентиры в искусстве, какие-то невольные, может быть, задавленные подсознанием какие-то эпизоды. Вот именно они-то и дадут отгадку.
0: А скажите, Кира, вот, так сказать, в мировой политике со всей ее историей, просто мы подробно изучали этот вопрос, у нас даже тут есть вот в конце коридора музей политики, где собраны личные вещи у многих известных политиков, не только отечественных, но и зарубежных, и мы обратили так внимание на такую странную особенность, что практически все действительно великие люди в политике не были блондинами, там нет ни одного блондина, либо это брюнеты, либо это, ну, в крайнем случае, шатены или такие люди рыжеватые. Вот, ну, как вот я беру в данный момент, намекаю на Сталина, да? Вот он же рыженький был, все остальные, там, Гитлерок, Наполеон, вот все они были брюнеты. Почему? Чем это объясняется? Может быть, как-то белый цвет, он такой нейтральный, и вот тут как раз мы приходим к тому, что на все нейтральное залипает что-то активное. Вот, возвращаясь к сейчас, к тяжелой такой судьбе вот блондинок, которые вот в это время сейчас тут, вот даже можно в окно их видеть.
6: Вообще, должна заметить, что блондины и блондинки — это наиболее активная, что ли, группа граждан во всех областях жизни. И особенно это касается области вот тех самых вот межличностных отношений, которые мы изучаем. И в силу вот этой повышенной чувственности, вот этой нацеленности, что ли, вовне, мужчины-блондины, как правило, редко сублимируются на каких-то областях, которые лежат вне вот этой сферы межличностных отношений. Именно поэтому они особенно опасны на вечерних и ночных улицах наших городов.
0: А скажите, Кир, вот все-таки, как я уже говорил в начале, не бывает правил без исключения. Предположим, что все-таки вот данный конкретный блондин, который подошел к данной конкретной блондинке, ну, не есть такое уж зло. Вот, может быть, он среди блондинов урод. Вот как ему, ну, как это называется, подкатить лучше так, чтобы ему сразу не сказали, дескать, иди, брат.
7: Нужно, да, я, кажется...
0: Как-то, ну, какой-то подход ведь не могли бы вы сказать подход для нормальных людей? Потому что если человек ненормальный, он все равно им грамотно не воспользуется. Мы можем, наверное, открыть этот секрет.
7: Да, есть и для этого случая есть свои рекомендации, конечно. Дело в том, что опять надо доверять своему организму, то есть той самой коже, которая является самым чутким и правильным, как бы, экраном и, так сказать, чувственным ощущателем, так по-русски, да, вот всего, что приходит к нам из мира, из той враждебной среды, в которой, собственно, живет, как бы, человек с рождения.
6: Каждый блондин.
7: А блондин тем более ощущает это особенно остро. Вот. Надо сказать, что в этот момент наступает как бы вот тот самый магнетизм. Тот самый магнетизм, который присущ каждому человеку, а блондину в особенности. И как только при ближайшем приближении, вот, например, вот как мы сейчас
6: с Юрой... Я бы назвала это включить свой компас.
7: Находимся где-то на расстоянии как вот метра два, и я уже чувствую. Я чувствую, вот, что рядом со мной человек заряженный определенным полем.
0: Я тоже, кстати, к нему стараюсь ближе, вот, чем на метр подходить в определенный момент.
7: И, в общем, это правильно, потому что каждому человеку надо иметь какой-то способ подхода через дистанцию. Понимаете? Нет?
0: Ну, это такие интерфейс.
7: Может быть, мы договоримся о терминах. Я немножко в других привык так...
0: Да нет, это просто, знаете, господин Мариус, тут кто-то гвоздем выцарпал это, я подумал, что, может быть, если я его скажу, она придется кстати.
7: Да нет, нет, ничего, просто вы меня сбили с мысли, а все остальное, ну, нормально. Так вот, чувствительность чувствительность наших кожных рецепторов, она помогает нам получить нужную информацию и не ошибиться в том случае, когда к нам подошел тот самый человек, который, в общем, совсем нам и не опасен. И поэтому надо доверять себя, потому что на самом деле наша рука является очень таким мощным инструментом. Даже такой известный человек Кант однажды сказал, что рука является вышедшим наружу головным мозгом. Да, он так говорил и писал, в общем. И на этом мы как бы и строим, в общем, концепцию, в общем, изучения этой проблемы. И стоит нам довериться вот этим чутким окончаниям наших пальцев, чтобы сразу понять, как бы, насколько, с каким ощущением, отношением к нам подходит незнакомый человек. Надо просто протянуть вперед руку, и если он не остановится сам, то вот эта наша энергия, она его остановит. Поэтому...
0: В крайнем случае можно просто бечь.
7: Да, есть несколько, в общем, для...
6: Поглубже надвинув будёновку.
0: Да, да, чтобы она не упала, а то...
7: Ну да.
6: Потеря будёновки на ночной улице грозит...
0: Просто можно не пройти буквально.
6: Невозможными последствиями.
7: Да, зависит от того, на какой ступеньке вы находитесь. И если вы находитесь выше этого человека, то, конечно, бежать надо вверх. Вот. Ну, это, пожалуй, все. Да, вы нам делаете какие-то знаки, что это означает?
0: Да, просто мне там пришла машина, я должен сходить разгрузить, а пока мы послушаем музыку, разгрузка займет не больше 5-6 минут.

0: И я напоминаю, что у нас в студии ведущий специалист Института социологии и патологии межличностных отношений Мариус Сёкла и старший лаборант этого института Кира Отовна Гурман.
1: Я хотел затронуть...
0: Нет, очень... это я хотел. Я хотел сказать, что этот институт занимается еще одним серьезнейшим направлением. Это просто момент первого знакомства, первичного знакомства нормального среднестатистического молодого человека к нормальной девушке. Сейчас ни для кого не секрет, что грядет сезон отпусков. Многие уже выехали, многие собираются купить деньги. И можно легко представить такую ситуацию, что кто-то поехал в отпуск без жены, кто-то не обзавелся ей, кто-то сумел поехать один. И тоже легко представить ситуацию, что, потратив все деньги на путевку или на билет, у человека не остается средств, чтобы купить любовь у жриц любви. Ему придется выходить на свободную охоту, то есть искать такую бесплатную, как раньше говорили, честную девушку. И подойдя без некоторых наработок или без некоторых способности к этому делу, а не каждый из нас может похвалиться соответствующим опытом или данными, он может получить отлуп или потерпеть фиаско, как сказали
1: бы литераторы. Но тут нужно еще, Юрий, тут нужно еще сказать, что у него нет денег даже на то, чтобы угостить ее там шашлычком и венцом. То есть вообще на халявку он хочет.
0: Ну, единственное, что я могу от себя прогнать, когда говорит, мужчина, одолжите сигарету. Сигарету за ухо можно носить на этот случай. Да. Но вот шоколад...
1: У кого-нибудь стрельнуть?
0: На жарком пляже шоколадка в кармане превратится просто в кляклое месиво. Пачка зеленых долларов в потных джинсах превратится тоже в зеленую массу, такую желеобразную. То есть необходимы какие-то, может быть, вербальные, может быть, психологические шаги, инструментарий. Я думаю, что господин Мариус, он обязательно сумеет нам, если захочет, рассказать, как должен вести себя человек.
2: Я думаю, что каждый нормальный мужчина, который однажды, вот как вы сказали правильно, попадает в такие счастливые обстоятельства, когда он находится один где-то далеко, и у него при этом совершенно как бы не оказывается нужной суммы для того, чтобы удовлетворить все свои растущие потребности. Я думаю, есть один очень простой, эффективный способ для поддержания гормонального баланса. Это нудистские пляжи. Да, это я сейчас скажу для непосвященных. Это такие специальные участки суши, отведенные для, значит, таких вот совсем раздетых людей, где они, собственно, и проводят свое время. Это изобретение, в общем, не наше, не отечественное, но, тем не менее, оно, так сказать, активно вот сейчас приживается.
0: Вы про ваше отечество или про наше отечество?
2: Да. Знаете, я, в общем, как это говорили древние, где хорошо, там, в общем, и живешь. Да? Вот поэтому я считаю, что здесь как бы у меня нет вопросов. Я поэтому всегда говорю о том месте, откуда, в общем, и говорю с вами. И, значит, когда человек оказывается в таких вот ситуациях, значит, сразу решается много вопросов. Вот, как вы сказали, зеленая масса долларов, да, она совершенно не страдает, тем более, что ее нет. А потом, значит, вот вид, постоянный вид вот этой, так сказать, массы человеческой определенным образом влияет на, значит, подсознание, и человек вообще перестает чего-либо хотеть, что в его ситуации является лучшим выходом из ситуации.
0: Аналогично можно использовать удар кованым ботинком в определенной точке организма. То есть это же намного менее сложно. Или это неадекватно?
1: Нет, ну это как хирургическая операция, Юрий. Я знаю о вашем, так сказать, бурном медицинском прошлом, но в данном случае мы говорим о нехирургических путях, так сказать, восстановления гормонального баланса. Вот этот путь, так сказать,
3: консервативных, так сказать, а не радикальных.
1: Да, визуального перенасыщения голыми тушками. Вот, он очень хорош, действенен, потому что действительно замечали, что после приезда с юга, да, где масса там тушек валяется там и сям на камнях, восприятие другого пола, оно как-то притуплено.
0: Обычно это исключительно из-за благоприобретенных венерических заболеваний. Процесс лечения, он отшибает либидо, и вы причину путаете со следствием. Александр, стыдно.
1: Ну, вам виднее, Юрий.
2: Здесь действительно у каждого есть свой опыт, и трудно давать советы. Мне кажется, что у Киры Отовны, в общем, накопился определенный в этом смысле материал, потому что некоторое время она тоже занималась этой проблемой. И вот с точки зрения объекта, так сказать, находящегося внутри этих условий, да, внутри вот этой группы социальной, так сказать, которая живет вот без одежды в таких вот непростых, кажется, условиях, существуют какие-то, очевидно, определенные правила поведения, да? Вот каким образом там взаимодействуют особи, сказать, разных полов при встрече, и как вообще у них развиваются отношения? Вот, если можно.
3: Вы знаете, я скорее могу судить, я как проблемой занималась скорее группой одетых граждан.
2: Ну, то есть я понимаю, ну, да, сначала они были одеты, а потом...
3: Это немного не моя тема. Нет, я занималась группой курортников, уже минимально одетых. А. Нет, всех возрастов.
1: А скажите, ну вы же должны, как ученый, как исследователь, хотя бы как бы на уровне гипотезы что-то нам сказать.
3: Да, вот. Конечно, я даже, да, практически, как у нас повелось, ну, как, с вами
0: вот взгляд
3: рекомендация.
0: Взгляд изнутри дайте. Вот.
3: Если позволите, я поговорю на эту тему всерьез. Это слишком...
0: Мы все предельно серьезны, мы даже обижаемся несколько, что...
3: А мне хотелось бы... как бы вот сейчас привлечь внимание всех радиослушателей, которые отвлеклись на какие-то свои бытовые занятия.
1: Как правило, вот в это время без 10:02 это происходит переворачивание курицы в духовке. Просто наши радиослушатели, у нас конкурс объявлен на то, кто более хорошо приготовленную курицу пришлет к нам сюда в эфир, вот, и тот получит приз. Поэтому сейчас
3: лучше вы останетесь без приза, чем вы пропустите то, что я хочу вам сказать, дорогие слушатели. Хочу заметить, что самое интересное, как между курортником и курортницей, так между горожанином и горожанкой, также между пейзанином и пейзанкой, начинается именно тогда, когда возникает доверие друг к другу. У полуодетых или частично, или совсем раздетых людей настороженность друг к другу настолько велика, что этому доверию возникнуть невероятно трудно. В курортных местах это почти невозможно. Для этого нужно приложить огромные усилия, особенно если претендент, назовем его так, не чувствует себя уверенно, потому что у него нет вот этой самой слипшейся зеленой массы.
1: Нет, ну а то почему же тогда...
0: То есть выходить на пляж в шубе, чтобы облепили тебя девушки? Ну, что, вовсе или нет. Или в телогрейке?
1: А почему же...
0: Кирза, телогрейка.
1: Юрий, ваша фантазия зашла слишком далеко. Простите, а почему же тогда, когда, например, мужчина вот такой, которого описал Юрий, подходит просто голый совсем?
3: Человек в трусах менее уверен в себе.
1: Да, ну вот, а если он подходит вообще без трусов, а она орать начинает, сразу милиция приезжает. Где же логика?
3: А вот я сейчас дам свои рекомендации. Это как бы продукт нашей лаборатории. Здесь есть, на наш взгляд, ну, практически единственный выход. Для того, чтобы не спровоцировать какой-то всплеск агрессии, не получить сразу пощечину, не быть отброшенным группой блондинок, потому что они в таких случаях, как правило, собираются мгновенно, вы даже не успеете заметить, как они собираются несколько человек и дают дружный отпор. Вот для того, чтобы этого не произошло, у вас есть буквально несколько секунд. И все, что вы можете здесь предпринять, это резко сменить как бы имидж, поломать стереотип восприятия.
1: То есть что-то сделать нестандартное.
3: Да, совершенно верно.
1: Да, например.
0: То есть выучить умное выражение лица. Вас... Раз так сразу и умный такой стоишь, да?
3: Вы не успеете мимикрировать такой. Да,
0: слишком... Дураком идешь такой. Потом раз так умный стоит. Ой, не тот уже.
1: Нет, ну, может быть, стоит, например, начать плясать чечетку.
3: Нет.
1: Тоже неплохо.
3: кстати, интересно, вот что вы предложили бы сейчас, как бы секрет, мы никуда не денется, я обязательно о нем скажу.
1: Может быть, попробовать в голос заплакать и громко стать звать маму.
0: Все подумают, что это просто я не здешний.
1: А если просто там начать орать самому первому «Милиция!» Прям выпустить, вот надуть тут веревки наши и бельма выпустить, прям так «Милиция!»
0: Милиция точно не приедет, это мы знаем.
1: Тогда вот можно заорать просто, это же на море, можно просто заорать куда-нибудь, глядя за самую главную блондинку. «А ну ты отойди от моей машины!»
0: Или человек утонул.
1: Тоже хорошая мысль.
3: Ну, а на самом деле... Практически никто из вас не угадал.
0: Как оно на самом деле?
3: Единственный способ, которым можно, конечно, попытаться вызвать к себе жалость, можно ошеломить ее каким-то неожиданным поступком, но, как правило, это ведет только к усилению агрессии. И единственный ход, который поможет вам расположить блондинку к себе... Да, собственно, это и не блондинок касается тоже. Это как бы всей вот женской группы вот этого возраста, которая обычно в состоянии добраться до юга и там отдыхает, вот этой активной передовой части женского отряда. А я сейчас раскрою секрет. Он касается прикосновений. Но касаться блондинку...
0: Хвать ее за лодыжку тут же и дернуть на себя резко.
3: Ни в коем случае.
0: Она
3: ни в коем случае.
0: Бац об асфальт и не грубит больше, да?
3: Но в этом случае как бы перспектива ваших отношений, она, думаю, вас не устроит.
1: Подождите, Юрий, мне очень интересно.
0: Я заинтригован очень.
3: Я сейчас объясню. Есть две зоны, которые... прикосновение к которым вызывает у женщины благорасположение к прикасающемуся. Это зона запястья и тыльная часть шеи, которая, ну, в просторечии можно назвать холкой.
0: А подзатыльник, то есть это ласковый такой элемент, да? Подходишь и раз так, ну что, милая?
3: Ну, здесь как бы буквально в атмосферах мы как бы изучали силу, с которой нужно воздействовать, чтобы добиться определенного результата.
0: А начистить холку это вот...
3: Как известно, как бы все яд и все лекарство – дело в дозе, правильно? Поэтому вот мои рекомендации таковы. Если вы подходите к женщине и берете ее за запястье, практически 95 из 100 женщин, принимавших участие в эксперименте, на такое прикосновение реагируют как на отцовское. Чем как бы совершенно блокируют...
2: Я только маленькую справку. Перед тем, как подойти и вот совершить это действие, надо разогреть ладони. Это очень важно.
1: Можно потереть себя по бокам.
2: Да,
3: можно потереть кого-нибудь по бокам.
1: Или
3: если,
1: ладонь об ладонь.
2: Да, минут 5 надо разогреть ладони.
3: Да. При этом совершенно

0: пояснить про холку. Дело в том, что это именно то место, за которое, как мы наблюдаем в природе, в живой, мать переносит своих детенышей. Эта зона как бы вне, находится вне эротизма.
1: У меня, когда кот овладевает принесенной мной очередной кошкой, первое, что он делает, мой любимый Тимочка, Тимочка, привет тебе, он хватает, очень обожает, красивейший кот, обожаю. Я мечтаю привести его на эфир, он отказывается ехать в машине. Он первое, что делает, он хватает очередную кошку, если она ему понравилась, за холку и вцепляется в нее зубами.
0: Юра, с той же самой целью – блокировать ее агрессию.
1: Вы говорите, это никакого эротизма. В этом столько скрытого эротизма, столько грации, сексуальной агрессии. Я сразу
2: чувствую... А как птица птицу? Простите,
1: птицу
2: долбит
1: клювом в холку.
2: Вы знаете, я все-таки хочу сейчас попросить у вас разрешения отвлечься на музыку, потому что буквально через 2 минуты новости, а после новостей мы подумаем, у нас будет возможность похватать там за холку, потому что я вот уже приметил пару персонажей. Музыка. Пошли, пошли.

0: Ну, вот этот милиционер, он отреагировал очень все-таки неадекватно. Я Юрий говорил, в общем-то, тебе, что не стоит, в общем-то, заниматься этим именно с ним.
1: Я был за чистоту эксперимента. Милиционер был блондин. Поэтому все, исходные данные были объективно.
0: Да, ну, как, видимо, вот все-таки милиция – это отдельная разновидность. Там милиция – это должность. Там, наверное, не бывает блондинов или брюнетов.
1: Ну, пускай.
0: Ну, к тому же, еще учитывая, что он старенький милиционер.
1: Ну, в темноте нам было сложно сразу оценить весь комплекс этих факторов.
0: Ну, вот фуражку тебе все-таки придется завтра занести вот в это отделение на Арбате, потому что он же орал тогда, вот когда убегал, что типа он там и сейчас.
1: В таком состоянии, думаю, фуражка уже абсолютно не представляет никакого интереса, а интересно нам мнение Киры Отовны о холке как о самом асексуальном месте на теле блондинки.
0: И у насчет других животных. Ну, в смысле, вот.
1: И других мест.
2: А, да, я продолжу нашу дискуссию. А, и, кстати, хотела бы поговорить о еще одной сфере применения электрошока. А, дело в том, что наша наука не стоит на месте. Лабораторию, которую я представляю, занимается не только чистой наукой, не только академическими исследованиями.
1: Но и грязной наукой. Это потому она закрытая, да? Вот.
2: А, я продолжу. А, не только как бы академичес,

0: исследованиями, но и разрабатывает практические рекомендации и принимает участие в создании неких приборов, которые могут быть использованы в быту. И к ним в первую очередь относятся ошейники.
1: Я, кстати, сейчас мы захватили их с собой. Сейчас, Юрий, мы попробуем, вот если вы будете согласны, как бы на вас продемонстрировать их действия.
2: Пожалуйста, если они не искорежат мою дикцию до недопустимого предела. А я хотел спросить, мысль объединить электрошок с вибратором, это ваша лаборатория пришла или это какая-то западная разработка?
1: Дело в том, что он разъединяется. Я сейчас покажу это... В общем-то, такая гибкая модель. Вы можете использовать женщины... и так, и
3: эдак. Вот упаковку туда можно в ведерко.
0: Он действительно...
3: Вид у него, кстати, достаточно.
0: Вот эта модель как бы дуальная такая. Она как бы основана на и механическом принципе, и может работать от сети. Вот. Также предусмотрено автономное питание.
3: Вот
0: видите, здесь
3: как у детской вот этой шарбанки. Да?
0: Вот вы сейчас увидите и...
3: О, заработал. Да, да. А что-то у Юрия с лицом.
0: Вот вы видите, здесь есть такой шпунтик.
3: Подождите, снимите, пожалуйста, пока на секунду. Юрий, вы нормально?
0: Нет, мы просто не отрегулировали размер, извините.
3: Ну, я думаю, отойдет.
0: Вот сейчас видите, справа...
2: Я сразу вспоминаю...
0: На нашем приборе?
2: Я сразу вспоминаю анекдот про то, что Миша, то, что мы принимали 20 лет за оргазм, это астма. Вот это был тоже ни капельки не оргазм. Ваша лаборатория потерпела еще одно фиаско.
3: Как-то вот между вами, учеными, всегда какие-то споры и неприязнь почему-то.
0: Секундочку, я все-таки хотела бы закончить свою реплику, да. И рассказать об этой разработке, потому что инструкция у нас, к сожалению, только на эстонском языке. Вот здесь справа имеется такой винтик, который многие из нас помнят по детству. Наши отцы и деды брились бритвами. Такие дорожные бритвы, помните, были? Они заводились.
3: Да,
0: вот
3: да, были.
0: Наш ошейник-массажер имеет, как я говорила, уже три, собственно, принципа, которые приводят его в рабочее состояние. Во-первых, это вот винт, 18 вращательных движений нужно
3: сделать. Путевой вариант, чтобы в пути можно было.
0: Да-да-да, в поезде,
3: там,
0: в самолете.
3: Где-то, да.
0: Да-да. Или если вы, скажем, совсем
3: в поле.
0: Отдыхаете дикарем, да, в полевых условиях, совершенно верно, для геологов, для
3: солдат,
0: космонавтов.
2: Ну, да. Кстати, любой, кто
0: моряков.
2: Пользовался будильником механическим или вот этой бритвой, помнит, что бывает, когда перекрутишь эту пружину и сорвешь ее. Механизм разворачивается обратно с безумной скоростью, с характерным словом «вжик».
3: Кстати, очень много пострадало охотников.
2: И вот. Рыболовов, да. От этого.
3: Именно потому что на Чукотку ушло большое.
2: Конечно, потому что щетина наматывается тут же на рабочий орган вместе с кожным покровом.
3: С губами
2: и
3: там.
2: Я не советовал бы одевать на шею механизм, который содержит такую коварную пружину.
3: А скажите, может быть...
0: Очень легко этого избежать. Существуют батарейки Карунт отечественного производства. Которые легко вот для людей с вашим с диаметром вашей шеи вполне как бы могут без всякого вреда для своего здоровья, без всякого риска
3: воспользоваться. Скажите, Кир, вот, может быть, все-таки лучше сперва на собаках?
2: Я не знаю, льстит ли она батарейки Корунд или диаметру нашей шеи, но, по-моему, батарейка Корунд с нашей шеей не сможет сделать ничего.
3: Ну, это все, Юрий, зависит в основном от, так сказать, мышечной массы. И, конечно, может быть, кстати, сделать немножко вот эту поверхность, вот эту немножко более шипованную для людей с такой...
2: А этот ошейник без батарейки, это совершенно очевидно, просто строгий ошейник и все. То есть,
3: кстати, ну, немножко похож на садомазохистский.
2: Конечно, если еще фуражку с кокардой с черной, с тульей...
3: Вот милицейскую вот эту, кстати, можно...
2: Повалять немножко, да, то получится обычный гомосексуалист.
1: Я понимаю реакцию Юрия. Дело в том, что
2: вы сами поносите минутку, я посмотрю на вашу реакцию.
1: Мы еще не затянули на той чувствительной точке. Вот У китайцев она называется сюйбай. Это значит...
3: А, кстати, вот вы хорошо напомнили, ведь вот люди почему носят иногда, сейчас часто появляются в Москве люди, они носят просто обезьянок на плечах, и она там что-то у них ковыряет. Все-таки естественный массажер, он гораздо...
0: Не может... просто валерьянка натирает.
2: Вот очень опасно, это место, да, эти обезьянки, они надрессированы на китайскую шею, и когда она видит необъятную шею нашего соотечественника...
3: Пивную такую.
2: Лихорадочно начинают...
0: Особенно лишенного волосяного покрова.
2: Лишенную, да, складочку. Да. Они начинают эти складочки перебирать нервно на шее, тугие вот эти...
3: Сами теряются.
2: Тугие, да. И могут забрести лапками куда угодно, в рот, в нос. То есть надо очень осторожно применять этих. А у меня вопрос к господину Мариусу. Вот мы совершенно напрасно ушли от такого интересного людского племени в нашем разговоре, как нудисты.
0: Я прошу прощения. Я все-таки хотела бы договорить о третьем приводе электрическом, который, собственно, и как бы представляет собой вот этот самый электрошок.
1: То есть, если мы его включим, да, может быть, у вас и вопрос, в общем, как бы отпадет.
3: Ну, можно попробовать, собственно. А. Юрий, вы как?
2: Я могу так помолчать? Что вы сразу? Зачем? Угу. Не
3: надо. А подождите, подождите. Я хотел еще узнать о такой категории людей. То есть, как бы вот мы сейчас заговорили о нудистах. Это столь же загадочная, в принципе, прослойка общества, сколь загадочная и другая прослойка. Это альбиносы. Мне кажется, люди-альбиносы гораздо более сплоченные.
2: И альбилобы, альбигубы. Это очень много вот подвидов совершенно... своеобразный, да. Как у них с сексом, вот.
3: И как у них со взаимоотношениями с другими, вот, с блондинами, с брюнетами. И к кому бы, кстати, их вот вы отнесли? Вот, ну, поскольку известно, что любая палка, она, понимаете, о двух концах. Ну, так принято уже, так никуда не деться. И они как-то оказались между. К какому они краю ближе? Поскольку черное и белое, это же одно и то же. Это уже давно уже доказали ученые. Просто все зависит от того, как это назвать. На самом деле это одинаковый совершенно спектр.
1: Да, я понимаю, конечно, что количество меланина, в общем, который влияет на пигментацию кожи.
2: А зачем вы вот сейчас массировали сексуальные рецепторы у тебя на голове так тщательно? Вот скажите.
1: Дело в том, что у нас, у специалистов, ну, рецепторы, они немножко в иных местах. Мы их можем перемещать вот как бы
0: вслед за... Как блуждающий нерв.
1: Да, как бы таких специальных упражнений. Но это как бы такая еще не до конца разработанная методика. В общем, в данном случае я вызывал у себя ощущение, так сказать, расслабления, потому что, глядя на ваши страдания, как бы это вообще свойство человеческой психики, это как бы реакция на...
2: Вы так своеобразно ерзаете, неужели это и есть то самое расслабление? Я не верю.
1: Если бы я не использовал вот эти свои специальные упражнения, я бы не просто ерзал.
0: Если позволите, я переведу ваш спор в академическое русло.
3: Я хотел про альбиносов.
0: Раскрою, да, одну из... ну, все, конечно, до конца рассказывать не буду, но приоткрою как бы завес над сенсацией, которую мы сейчас
2: типа,
0: как раз
2: типа
0: готовим к опубликованию.
2: Это знать о тампаксах, но
0: дело в том, что люди... Альбинос, Юра, ваши шутки просто становятся несносные.
3: Нет, я могу вам объяснить. Вы позвольте мне заступиться за Юрия. Просто буквально сегодня он вернулся с армейских сборов. А это всегда как бы действует на людей немножко вот... Он даже в пряжке еще, сейчас за ремня не выдают только пряжку, а ремень надо свой. Вот, поэтому как бы давайте поймем, что оказался волею судеб человек в таких сложных условиях. У него даже на сапогах еще глинка.
1: А ну тогда я могу, кажется, понять его реакцию на вот наше изобретение, потому что, очевидно, вот... воротничок гимнастерки, он напоминает ему, очевидно, вот этот вот наш прибор. Да.
3: А, поскольку...
0: Юра, кстати, вы расстегнитесь.
3: Поскольку еще Юрий, он же как бы очень не любит заниматься стиркой, он подшивал воротничок целлофаном. А это всегда вызывает неприятные совершенно.
2: Эти крючочки, это целлофан, этот кембрик в целлофане. Я могу рассказать тем, кому предстоит служить в армии, чтобы...
0: Это хуже, чем корсет.
2: Чтобы ни разу не носил, по моей фигуре можно догадаться, что корсет на меня не шьют.
3: Кстати, есть у меня знакомая, она делает, только нужно бабки вперед, как с бабки в руки будут звуки.
2: Она бабка, и что ей надо, вперед?
3: Ну, потом об этом. Так, Кира Отовна, о чем вы хотели сказать, и мы как-то отправились все-таки насчет альбиносов, я все хочу узнать.
2: Чтобы подворотничок так стоял вот, хорошо, надо кембрик ставить по периметру.
3: Что стоял?
2: подворотничок, вот подшивочка, чтобы вот будущим солдатам сейчас призов идет. Очень могу. Стою на плацу, как я.
0: Юр, вам нужно как-то все-таки отходить от этой темы. Вы уже с нами. Вас здесь никто не тронет.
3: К тому же завтра у вас балетный кружок. Вы забыли совершенно свою гражданскую жизнь. И легкая атлетика.
2: У нас,
0: Вы уже в миру, отходите. А я тем временем хотела бы все-таки вернуться к нашей сенсации, которую мы сейчас готовим для вас. Это будет вторая часть моей книги. И вкратце могу сообщить вам следующее. Дело в том, что по нашим последним исследованиям люди-альбиносы – это скорее растения, чем люди. Дело в том, что по последним данным клеточного анализа клетки поверхностного эпителия кожного этих людей, они практически буквально повторяют структуру и строение клетки растительной.
3: Я слышал такую
0: теорию. Скорее к ним нужно относиться как к продуктам фотосинтеза.
3: Угу. Ну, я вот и заметил, видимо, поэтому у них такое сплочение, поскольку, видимо, это такой, скорее, не дерево все-таки, а кустарник. Вот они так сбиваются в какие-то кучки, но я думаю, все-таки за ними
0: более того, я бы сказала, что, и, во-первых, уход, полив, и, в-третьих, дело в том, что
3: культивировать вообще нужно.
0: Как бы у них совершенно, как выяснилось, по-другому проистекают процессы размножения. Они плодоносят.
3: А, то есть практически у них это... Я понял.
2: Кстати, а опыление, это... как они, где там, тычинки, где там?

0: в этот час я рад приветствовать в студии своего давнего приятеля и в какой-то степени коллегу, хотя мне до сих пор несколько странно, почему, например, говорят коллега про женщину. Вообще коллега — это женского, да, рода существительное, вот, но тем не менее и мужчина так говорит, это мой коллега, да, а про женщину они говорят моя коллега. Я никогда не мог разобраться с падежами, унт, в общем-то, наклонениями всякого рода. Тем не менее, это Антон Егоров. Те, кто как-то имеет у себя дома, ну, да, пластинку, скажем так, с пионерской зорькой, с альбомом также «Дети хоронят коня», вот им эта фамилия известна. То есть там он, я имею в виду Антон, играл на гитаре. Помимо этого, у него, конечно, существуют и собственные музыкальные проекты, поэтому сегодня весь наш эфир будет посвящен духовности, да, и душевным песням под гитару, которые Антон, в общем-то, нам исполнит. Конечно, я тоже сегодня не воздержусь и, вероятно, запою. Вы уже видите, что я, в общем-то, весь в волнении. Это, не, в общем-то, неудивительно, потому что я давно не видел своего старого соратника. И действительно переживаю. Вот. Поэтому вы меня простите за эту дрожь в голосе. Здравствуй, уважаемый Антон.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И вот, ты знаешь, сразу же тут приходит огромное количество вопросов. От пенсионеров тоже приходят. Вот от их жен, от внучек всяких приходят тоже вопросы. Я не буду тебе их все зачитывать. Я бы мог их и вообще не зачитывать, как ты понимаешь. Потому что, ну, сказать, что они никому не интересны, было бы невежливо по отношению к корреспондентам, да? Вот. Но, тем не менее, общую мысль я из них вынес такую. Вообще эти вопросы даже не к тебе адресовались, и не ко мне, а вообще к абстрактному гостю. То есть есть у нас такое понятие абстрактный гость. То есть человек, который приходит, ведь ты сам понимаешь, на радио дебила не позовут. Согласен? Да. Исходя из этого, ну, привычка такая есть у людей, что на радиостанцию зовут людей, обладающих авторитетом, чье мнение интересно обществу, да, и ты в полной мере причисляешься к таким же людям, поэтому я вот этот вопрос тебе и переадресовал. А вот ты сам лично, спрашивает пенсионерка Зинаида Геннадьевна Кожух, что больше любишь в женщинах? И как ты любишь женщину? Как живой организм, да, вот в целом. Либо ты ее любишь исключительно по половым признакам. Вот, если ты любишь ее как живой организм, сразу уточняет Зинаида Геннадьевна Кожух, то почему ты, например, не любишь мужчин? Почему ты женщин любишь особой любовью? К примеру, если ты едешь по лесу на своем бронированном Чероке и видишь, что стоит обнаженный избитый мужчинка, ты, естественно, проедешь мимо. Если же стоит обнаженная избитая девушка, то Антон Егоров, конечно, остановится, будет бегать, спрашивать, как вас в плед увернуть. Поясни ситуацию, Зинаиде Кожух.
1: Дело в том, что мужчины, в отличие от женщин, это совершенно другая порода насекомых. То есть у них коленки находятся не с той стороны, и поэтому их ноги, а также руки, не так смотрятся на фоне вечернего заката.
0: Угу. То есть, в принципе, в таком случае, если бы, например, ну, поскольку тебя в этом вопросе больше интересует вопрос, ну, вернее, эстетическая сторона дела, да, то если бы, например, в лесу стояла картина Рембрандта «Доехали», то ты бы вот к ней бы отнесся с большим вниманием, даже нежели к обнаженной, в общем-то, лесной даме. Ну, или, например, изящная ваза, или восточная лепнина, или храм собора Василия Блаженного. Маленький
1: такой. Нет, я предпочитаю резьбу по дереву.
0: Ну, вот если бы стояла резьба по дереву, то ты бы также был этим впечатлен, как вот женщина все-таки. То есть ты, спрашивает Зинаида Кожух, считаешь просто мужчин уродами, да, я так понял?
1: Ну, в общем, да, конечно.
0: Ага. А вот скажи, пожалуйста, где кончается вот с твоей точки зрения вот эта вот грань уродства? Ну, то есть, например, ну, в каком возрасте? То есть, вот ребенок мужского пола, да, так сказать, становится самцом и уродом. Ну, вот с точки зрения, вот, скажем, опять же, высокохудожественной. Ну, есть ли эта грань? То есть, например, вот седовласый старец, там, а-ля Лев Николаевич Толстой, да, у многих вызывает только симпатию. Ну, оно и понятно. То есть благородная старость, тыр-пыр, 8 дыр, опять же, борода. То есть, а потом это Эрнест Хемингуэй, опять же, да? Вот, кто еще? Бородка Джорджа Майкла. Вот, тоже считается такой высокоизящный, в общем-то. Ну, тем не менее, вот как ты, как именно ты, вот, Антон Егоров, определяешь начало конца? Да, начало конца.
1: Вопрос сложный. Вопрос сложный. Я бы сюда еще Тургенева причислил.
0: Да, вот.
1: Потому что он о женщинах писал. Тургеневские дамы, даже такое есть понятие. Угу. Такие женщины без возраста.
0: А вот еще есть Бальзак. Анора, который...
1: А Бальзак тоже был женщиной?
0: Ну, он писал о женщинах вместе со своим дружком Стендалем. То есть тот красный, черный, этот...
1: Жир-бурды. Это когда Энгельс занимался марксизмом?
0: Да, это приблизительно в то время.
1: В одиночестве.
0: Ну, а хорошо, тогда вот, может быть, ну, все-таки, раз тебе приятнее говорить о женщинах, да, то с твоей точки зрения, опять же, существует ли вот та грань, за которой женщина, да, как произведение искусства для тебя перестает существовать? Ну, я не имею в виду, так сказать, лесных солнышек там и сям раскиданных, в общем-то, после очередного турслета, и которых находят исключительно по запаху, потом их кавалеры. Понятно, то есть это уже, ну, физическое, скажем так, состояние. Ну, даже пьяная женщина может быть красивой женщиной, согласен. Да, вот эти томные глаза, это нелепая поза. Вот.
1: Приятная гибкость в теле.
0: Совершенно верно, да. Я имею в виду вот состояние именно вот... Знаешь, как бывает, вот идешь по улице, да, видишь, идет деваха. Вот прям красивая, обернется, подумаешь, а вот не нужно оно вот так.
1: А вот не нужно было, да, оборачиваться.
0: Вот, да, да, вот не потому что там как-то там нос особо выделяется или что-то. Совершенно нормально, но вот...
1: Да. Ну, если за каждой поворачивать голову...
0: Ну, у тебя есть какая-то закономерность? Вот,
1: у меня тут наоборот поворачивается. Угу. А дальше уже проблемы. Ноги начинают идти в другую сторону. Тогда очень редко попадаешь туда, куда шел.
0: Ну хорошо, тогда я так понял, что о женщинах ты тоже не особо хочешь говорить. А вот тогда перейдем к животным. Вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половое влечение, не пойми так как-то неправильно, а вот просто нежность. Ну там, не хочется тебе там приласкать маленькую собачку, песика, птичку. Вот, причем, вот люди же, они как устроены? То есть в силу своего дебилизма они испытывают нежность и такую... Ну, любой, да, к животным упитанным, ну, лощеным, да, вот если они видят какого... Да, к большим животным или к очень маленьким. А если они видят животное среднее, например, старую, больную, облезшую лошадь или там лайку какую-нибудь, там, бесхвостую со сломанной лапой, то кроме отвращения, ну, какой-то такой жалости, смешанной с брезгливостью, они к ней не испытывают. То есть люди не испытывают жалости к тому, кто ее действительно достоин. Вот ты-то, я знаю, другой, у тебя дома целый зверинец. Вот. Да, как это происходит с животными у тебя? Расскажи, пожалуйста.
1: Я бы хотел о людях сказать. Вот люди, они жестокие. Они жестокие, потому что, когда они видят ящерицу, они норовят поймать ее за хвост, чтобы посмотреть, как он у нее отваливается.
0: Да, да.
1: И не потому, что они хотят причинить ей страдания, а потому что им просто любопытен процесс откидывания хвоста. А вот если бы, например, так обращался каждый поезд, как один из поездов обошелся с Анной Карениной, то тогда бы люди поняли, что ящерицы, на самом деле, это тоже люди. Только у них хвост.
0: Ну, ты знаешь, вот я считаю, что именно в раскладе с ящерами виновата, собственно, мама. Потому что именно мама в силу своего дебилизма... Ну, ребенок-то он не понимает, что это такое. Он хватает животное, которое шустрое, но доступное. У нее отрывается хвост. Ребенок в шоке, да? Значит, дебильная мама, да бы утешить. Говорит, ну ты что, ты не бойся. Вот у нее хвостик вырастет новый, а этот станет тоже ящеркой. То есть на том хвосте вырастет другая ящерка. дескать, они так размножаются. И исходя из этого, даже была такая, ну, как бы целая линия, да, в биологии, что ящерицы размножаются путем отрывания вот хвоста. И даже многие самозванные ученые, ученшие, то есть вместе со всеми своими кормчими, домашними, тщерями, бегали по лесам, ловили ящериц, когда вот популяция угрожала опасности, и, в общем-то, производили отрыв, свято веря в то, что они помогают размножаться.
1: А есть еще одна теория такая, что динозавры вымерли, потому что им постоянно валился лес на хвост, и они откидывали хвосты. А без хвоста они теряли равновесие, да, падали, да, и расшибали головы. Но поэтому целые пачки вот динозавров валяются тут
0: там и там. Там и сям просто, да. Кстати, да, действительно, вот заметьте, что...
1: И хвосты отдельно от них бывают.
0: Отдельно, отдельно. Вот отдельно действительно бывает. Факт. Ну, я, кстати, предлагаю нашим уважаемым также и звонить, если у какие-то темы... Так, ага, вот, ты знаешь, тут вопрос пришел. Поскольку ты все-таки большой любитель животных, сокращенно БЛЖ, Антон Егоров-БЛЖ, вот что-нибудь поподробнее ты не можешь рассказать о таксах? Я в свою очередь что хочу сказать? Забавная собачка, но с большим таким мощным, опять же, характером. У нас на радиостанции живет, так сказать, студийная такса. Ночами она, правда, не показывается.
1: Я думал, это крыса такая.
0: Ну, похоже. А знаешь, как это дебильный анекдот, как сидят два человека и курят марихуану.
1: Марихуану?
0: Да. А, в общем-то, ну, хорошо так, курят мощно. И выходит такса, чтобы что-то из там мисочки полакать. Один, знаешь, другому говорит: слушай, говорит, какие у твоей собачки ножки, что-то короткие. А другой: да ничего, до пола достают. То есть ты принял, конечно, ее, ну, не обидится владельцу таксы, но тем не менее, какие-нибудь рекомендации по содержанию, по, так сказать, размножению, по разводилову такс, опять же.
1: Такс — это не мой любимый зверь. Все-таки вот о ящерице хотел бы, конечно, закончить.
0: Да, извини, что я перебил, да.
1: Что делать? Надо вот поставить этот вопрос на федеральном уровне, потому что с ящерицами, конечно, беда. Их осталось не так много.
0: Вообще, я с тобой согласен.
1: Вот в студии здесь я даже ни одной не вижу практически. В Красную книгу надо заносить уже их, буквально.
0: Какие-то, с позволения сказать, да не обидеться на меня, любитель ландышей, и особенно наша новая сотрудница Светлана Виолетовна Ландыш, из Латвии, мы эстонцы, да, вот ландыши занесены в К, Красная книга, да, сокращенно, а ящеры, они как-то вот, а это живые существа.
1: И заметь, кстати, у ландышей нет хвостов.
0: Нету. И они, кстати...
1: А у ящериц есть.
0: Если ландыш сорвешь, он не выживает.
1: Не выживает.
0: А эта тварь выживает, может, поэтому и не занесли.
1: А может быть, это хвост откидывает ящерицу и погибает?
0: Ящерица, естественно.
1: Да.
0: Ну, а хвост, на нем нарастает новая ящерица. Это как некоторые идиоты думают, что олени, унтлоси, в общем-то, рожают, да, там, ну, как все женщины и так далее. Хотя ученые давно доказали, что почему вот откидывают они рога. Они откинули рога, а потом на этих рогах, которые висят, нарастают, маленький лосик.
1: Своими корнями?
0: Конечно, маленький лосик. И вот именно таким образом, так сказать, лосевое почкование происходит, собственно. А вот слушай-ка, и что касается исчезающих видов и вообще животных, меня в последнее время волнуют тритоны. Помнишь, в детстве?
1: Это тоже ящерицы.
0: Ну да, только водные они. Но их же сейчас нет. Раньше в каждой луже были тритоны, и мы, будучи детьми, ловили их. Хотя, может, мы и переловили их.
1: Поэтому их и нет.
0: А какие были забавные животные?
1: Да, кстати. У них такой гребешок еще был везде.
0: Да.
1: А хвосты, кстати, тоже у них отрывались.
0: Было такое, было.
1: А вот лапы нет.
0: Так... Вот тут, кстати, пишет господин Фисюков. Александр, ваш гость не понимает темы разговора. Так пока. Это пока он не понимает, потому что, честно скажу, я не предупредил Антона Егорова о том, что наша программа носит исключительно зообиологическо-психологический характер. Он-то пришел, думал, что речь пойдет о музыке, и даже не догадывается, что это никому уже не интересно. Извините, я болею. Ну да ладно, тогда я думаю, может быть, о музыке. Есть ли у тебя сейчас желание спеть вживую? Или, может быть, если хочешь, мы это сделаем вдвоем. Я могу и один спеть, но тогда тебе придется выйти, потому что я дико стесняюсь.
1: А какую из популярных песен ты хочешь исполнить?
0: Ну, давай исполним вот... Давай исполним вот это вот про дерево.
1: Про дерево?
0: Про дерево. Сейчас только штраусы, тихо!

0: Я уверен, что огромное количество слушающих нас людей вспомнило вот дерево, эту молнию и все такое прочее. И я, кстати, предлагаю сейчас... А, сейчас, секунду, тут что-то приходит. Так, сейчас. Ну, тут обещают больше не торговать осетинской водкой. Тут недавно у нас происходили выяснения отношений. Так, сейчас. Ой. Секунду.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Да. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Я чувствую по вашему взволнованному голосу, что вам очень понравилась сочиненная нами только что песня.
2: Безусловно, Александр, но я почему-то считал, что текст этой песни принадлежит вашему перу. Вот, поскольку...
0: Ну, я же очень скромный, поэтому я не мог не взять своего гостя в соавторы.
2: Нет, но тем не менее, гонорар-то пошел в ваш кошелек, не отрицайте это.
0: Да много-много гонораров, даже, так сказать, чужих идут в мой кошелек, понимаете, это же...
2: А налоги вы заплатили, Александр?
0: А вы знаете, кстати, вот вы так спрашиваете, да, про налоги, а знаете, что такая форма обращения, да, она существует, ну, как мы их называем, может быть, не совсем справедливо, в развитых странах европейских, когда один, значит, человек подходит к другому, знакомому, и говорит, ну, как ты налоги платишь, это означает, что он его спрашивает не фактически, платит он налоги или нет, а о том, как идут его дела по бизнесу, понимаете?
2: Понимаю, но вы человек, безусловно, богатый и порядочный, поэтому сложно усомниться в вашей честности, Александр.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, как ловко я ушел от вопросов о налоге, ты заметил? Вот
3: да.
0: Что значит. Вот
3: да.
0: Что значит, так сказать...
3: Учиться и учиться.
0: Опыт. Ну, сейчас я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать музыку, если ты не против, да?
3: Давай послушаем.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня мой старый товарищ, приятель Антон Егоров. Антон, ты знаешь, к нам на радиостанцию часто приходят письма от самых разных людей, которые свято и совершенно правильно верят в то, что на станцию не приглашают неинтересных людей. Ты с полным правом можешь отнести себя к людям интересным, к людям умным, думающим. И поэтому все эти вопросы, которые накопились к самым разным гостям, не только нашей программы, но и вообще всех программ, всех станций, да, за длительное время сформулировал и решил вот переадресовать к тебе. Вот пенсионерка Зинаида Геннадьевна Вентель интересуется. А за что ваш гость любит женщин? То есть как живой организм? Или как, скажем, по половому признаку, да, либо как нечто грациозное, как произведение искусства. Вот этакую градацию хочет вывести Вентель. И кошку тоже хочет вывести. Они вдвоем хотят вывести.
1: Дело в том, что Вентель с кожухом заблуждаются.
0: Я очень болею.
1: Считая, что обязательно нужно любить женщин за что-то.
0: Нет, ну есть
1: женщину такая... можно любить и ни за что, а можно и за что-нибудь отдельно взятое.
0: А вот как сказал Антон Вознесенский, Унтрождественский и другие, и вот они сказали все вместе, что вопреки еще можно любить.
1: Можно вопреки. Правда, это я не знаю, как это. Вопреки.
0: Ну хорошо, с другой стороны, вот если ты на своем бронежованном поджерике едешь по лесу, да, и видишь, к примеру, стоит обнаженный избитый мужичонка. Ты же вот, Антон Егоров, не остановишься. А если ты увидишь, значит, обнаженную, избитую девочку, ты ее наверняка укутаешь в плед, там поставишь в автомобиль, будешь спрашивать, дескать, что, милое, случилось. Всячески подкатывать, ну, как это обычно.
1: Чем это? Если развить ситуацию, то если, например, я увижу на дороге обнаженного мужчину, даже если не избитого, то, в принципе, может случиться, что он станет избитым после встречи, после этой нежданной встречи. А вот женщине такого может не случиться. Она может совершенно оказаться практически как бы какой была. Такой же прекрасной. Такой же праздничной. Такой же цветущей. Вот за это расцветание я и люблю женщин больше, чем мужчин.
0: А вот я так понял, что к мужчинам твое отношение все-таки, ну, не совсем, скажем так, позитивное, да? Все-таки согласись, что, например, ребенок, он прекрасен в любом возрасте. Где вот та грань, начиная с которой ребенок мужского пола, мужская особь приобретает вот те мерзкие черты, которые и отталкивают, за редким исключением, мужчин друг от друга. То есть, ну, например, мне никакого не доставит, например, удовольствия тебя обнимать, так как женщину, естественно, я сразу... Нет, вам... Да, вот.
1: Тогда отсядь сейчас же.
0: Но тем не менее, я уже тут.
1: Ну что можно сказать? Мужчины, ну, то есть это возраст, мужчины может быть, да. Достигают своего возраста все по-разному. Некоторых уже с 10 лет не на что посмотреть. А некоторые до самой старости, как Лев Николаевич Толстой, например.
0: Они... Ну да, вот с этой окладистой бородой, он да, же, него... в принципе, с точки зрения от искусства, да?
1: Ну, некоторые, кстати, считают, что борода у него была с детства. Мне кажется, они...
0: Да. Сейчас они дети рожаются, в общем-то, с волосами все.
1: Потому что никто не видел фотографии без бороды.
0: А вот скажи, то есть в плане вот такой... Вот привлечение твоего внимания, да, к какому-то визуальному объекту. Что здесь все-таки важно? Живой ли это визуальный объект или нет? То есть, если ты едешь, например, на своем бронированном эксплорере по лесу и видишь, там ваза стоит китайская красивая, и там унтлепнина какая-то, вот эти вещи также твое внимание привлекут и какую-то нежность, да, как, скажем, вот эта женщина обнаженная?
1: Даже больше. Потому что это произведение искусства. А женщина – это произведение природы.
0: Ну, ведь на самом деле вот китайская ваза, вон, орнамент, в общем-то, созданы тоже руками человека. То есть, получается, это производное вот, да.
1: А вот в женщине есть какое-то сходство с вазой. Потому что, опять же, те же формы, та же неподвижность.
0: Если мы имеем в виду, по-моему, тебе не особо везло в этом. Да, ну тогда я понимаю. А вот скажи, пожалуйста, такой момент. То есть получается, все-таки ты не считаешь мужчину произведением искусства.
1: Да, мужчина — это произведение женщины.
0: Будь здоров. Я, в общем, будь ты здоров, тоже я очень болею. Ну, хорошо, а вот... Вот что касается ящериц.
1: Да, вот хотелось бы вернуться к ящерицам, потому что этот вопрос не раскрыт нами полностью.
0: Я совершенно точно знаю, что некоторые не совсем образованные мамы внушали своим детям шокированным видом оторванного случайного то присмыкающегося хвоста, что, дескать, хвост затем перерастет в отдельный организм, а у ящерицы вырастет новый, что ящерицы таким образом размножаются. И даже были такие праздники крестьянские на селе. Каждый раз 13 апреля вот, они выходили, кобыл, солнце уже, он так и назывался, апрельская ящерица. Вот. И всем селом ловили ящерицы, отрывали им хвосты. Свято верю, что это вот спасет, в общем-то, популяцию.
1: А есть другая теория, да, что динозавры вымерли именно потому, что падающие деревья, когда начались грозы над землей, падали деревья и попадали как раз на хвосты. И когда хвост отскакивал у этого огромного ящера, он практически терял равновесие и рушился, и бился головой о камни, и после этого терял сознание.
0: И дох, естественно. Дох, потому да, что ящер, он такой был, что...
1: Он же встать не мог без хвоста, как это?
0: Это во-первых. А во-вторых, если он не жрал что-то и не поедал в течение 5 минут, то он гиб, потому что у него желудок и вся кишки, она одна была, кишка, была устроена так, что если через нее что-то не проходит, она дико сужалась, и потом уже все, расперды. То есть не получалось назад. То есть 5 минут без еды ящера нет.
1: Да, и количество вот ящеров, оно катастрофически просто уменьшалось, и целые залежи этих ящеров отдельно от хвостов встречаются.
0: Вот это, кстати, мало кто обращает на это внимание, ведь действительно нет такого,
1: ученых,
0: что
1: целое. Ученых не заинтересовало вот это вот. Не заинтересовало их, понимаешь, ученых.
0: А ученых в современном мире больше всего интересует собственное имя, ты знаешь. Вот я нашел ящера, а почему он там без хвоста? Так не волнует меня это. Главное, что во всех научных трудах, в прочих монументах, манускриптах также напишут, что вот я такой-то там... Потише Моцарта, да? Что я вот нашел... Так что это вполне, в принципе, кощунственный подход. Еще знаю, что меня несколько сердит. Это вот экспедиции, когда, например, какая-нибудь Генриетта und Питер, в общем, Питер, я сказал Питер, да, едут, в общем-то, куда-нибудь на деньги ООН изучать, например, черепах галапагосских. Вот этих галапагосских черепах они переворачивают. Ну, то есть те там...
1: Причем не всегда даже на галапагос они едут их изучать.
0: Конечно, конечно. То есть... И я даже помню, был какой-то репортаж, что они приехали, им лесник местный говорит, то это эфиоп, дескать, чего приехали, черепахи там, ну перевернете вот 10 черепах, они здоровые, не бей лежачего, как твой этот Jeep Explorer. Да, вот. И говорит, все равно подохнем, зачем вы переворачиваете? Нет, мы гуманные, мы не можем смотреть, как. И, представляешь, отбили дикое количество денег, значит, да, вон, приехали туда, чтобы переворачивать 10 черепах. Кстати, живут все на галапагосах на халяву, на камеру себя снимают, по телевизору их показывают. Называется естествоиспытатель, сокращенно ЕИ.
1: Причем они переворачивали всех черепах, которые лежали на спине, они им помогали. А которые лежали на животе, они же не знают, как правильно, они их переворачивали на спину.
0: То есть, им совершенно главное переворачивать.
1: Да, то есть неизвестно, было ли вреда от этого меньше, чем пользы.
0: А вот хотелось бы поговорить с тобой о животных. Я знаю, что ты содержишь дома большое количество животных. И...
1: В основном ящериц.
0: Ну, ящерки также. Кстати, заметил, у нас здесь перевелись. Нет, уже ни одной.
1: Да вот, да? Кстати, катастрофически падает количество ящериц. Поэтому я решил разводить их вручную.
0: Ага.
1: Опять же, ящерица ведь это же...
0: Ящерица рознь.
1: Да, нет, ящерица это же женщина.
0: Женщина.
1: Как вот, ящериц мужского рода же не бывает?
0: Ну, ящер бывает.
1: Ящер, нет, они вымерли уже все.
0: А, ага. Так, что тут у нас? Вот тут пришел вопрос, пришло сообщение, что больше не будут торговать осетинской водкой. У нас буквально недавно была встреча, чтобы этого больше не происходило, поскольку половина ее, даже больше половины идет паленая. Так вот, что касается животных, скажи, пожалуйста, вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половую привязанность ни в коей мере, а именно нежность. Ведь люди, они очень странно устроены. То есть, к примеру, увидев какую-нибудь красивую лоснящуюся птицу или собаку, они к ней лезут, норовят там погладить, потискать. Если они видят какую-то лайку там или там ободранного какого-нибудь зебра, в общем-то, с висящей шкурой, то такая брезгливая жалость. Это несколько несправедливо. Людям свойственно испытывать жалость к тем, кто, в общем-то, в ней совершенно не нуждается, да? Вот. Как у тебя обстоит это дело общения с теплокровными?
1: Хотелось бы вернуться к ящерицам. Потому что вот не все знают, но у ящериц бывает полосатый хвост. Полосатый хвост, который отбрасывает. А может быть, это наоборот, как раз хвост отбрасывает ящерицу и кидается на амбразуру. Говорят, что вот когда Матросов был мальчиком, он часто ловил ящериц. Да. И потом это помогло ему в жизни. Потому что когда нужно было совершить свой геройский поступок, вот он именно вспомнил про полосатые хвосты ящериц и сделал
0: тельник.
1: Да.
0: А вот,
1: так что это огромное воспитательное значение имеет ящерица со своими хвостами.
0: Ты знаешь, кстати, вот эта мысль и вообще сама идея о том, что вот хвост является, скажем так, платформой для наращивания дальнейшей молодой особи, имеет под собой, так скажем, серьезное основание, потому что многие, ну, не совсем образованные люди считают, что лоси, унт, всякие другие рогатые, они размножаются посредством, ну, как женщины. И тогда совершенно непонятно, с какой целью лось, унт, в общем-то, другой антилопа откидывает на ветки рога. А мы следили, ставили камеры, женщин посылали, опять же, и чтобы они сидели там. И совершенно четко у нас зафиксировано, что на этих рогах снизу нарастает микролось, который затем, в общем, становится взрослой особью.
1: А роги уходят своими корнями?
0: Туда, да. Так что ничего в этом, в отбросе, ничего удивительного нет. Ну, ты знаешь, я предлагаю все-таки, наверное, исполнить песню какую-нибудь хорошую песню. Я тоже, видимо, присоединюсь. Тихо, тихо, страуса.
1: Про дерево. Еще одну песню
0: про дерево надо. Давай про дерево.

0: предлагаю немножечко отвлечься и послушать музыку. И я напоминаю вам, что в гостях в программе «Монморанси» Антон Егоров. Мы слушаем песни в его исполнении, также поем тут вживую. И готовы, кстати, и с вами общаться посредством телефона. Номер, вы, наверное, знаете. Номер пейджера немножко изменился. Я его сам сейчас, к сожалению, не помню. Но, тем не менее, приходит сообщение сюда. Вот такое сообщение. Принимаете ли вы заявки? Спрашивает Леночка. Ну, я думаю, что... Поскольку сегодня я сентиментально настроен, увидев старого друга, то мы сделаем исключение. Обычно, как говорится, бабки в руки будут звуки, но сегодня другое дело. Сегодня прекрасная ночь, он звездан. И Леночка, конечно, конечно, я думаю, что Антон не будет против. Ты не будешь против?
1: Нет, нет, я даже за.
0: Ну хорошо, о животных мы обсудили, а вот взаимоотношения людей, да, и все-таки предметов искусства. Вот испытывал ли ты когда-нибудь такую настоящую ревность? Ревновал ли ты, скажем так, вернее, какой-нибудь предмет неодушевленный к другому человеку? Может быть, это гитара, да, может быть, это ваза, опять же, или лепнина?
1: Нет, дело в том, что я ревную только к предметам техники. Например, вот паровоз.
0: Да.
1: Ведь это же, он, во-первых, выпускает пар, во-вторых, их очень мало осталось, этим они похожи на ящериц. Но с третьей стороны, они совершенно черные. Вот в чем дело. А в Африке, тем не менее, не живут.
0: А вот скажи, пожалуйста, такой вид транспорта, ну, это такой психологический тест. У нас недавно происходило, так скажем, психологическое тестирование всех сотрудников. Вот что вызывает, какие ассоциации именно в тебе, в Антоне Егорове, вызывает такой вид транспорта, как тачанка? Помнишь такая?
1: Тачанка?
0: Да. Да.
1: Ну, тачанка, во-первых, ростовчанка, во-вторых, на ней ездила Анка в красной косынке. Красные, как колеса у паровоза. А паровоз похож на ящерицу. А ящерица зеленая обычно. Поэтому, может быть, нам исполнить
0: песню
1: о чем-нибудь зеленом?
0: Какую-нибудь песню. Ты знаешь, я предлагаю.
1: Мне кажется, Леночке понравилась эта песня.
0: Леночка, специально для вас о древе. Песня, я думаю, о древе.

0: Песня о дереве. Как мало вообще песен о деревьях, о наших зеленых друзьях. То есть, например, есть песня «Пропал, в общем-то, пес по кличке Шнур», это по кличке. Потом есть эта песня «Птичка танец танцевала на поляне, тыры-пыр». Также есть песня о лошади. И го-го, ну, знаешь ее, да?
1: Да, да.
0: А о древе только одна песня. Если кто-то знает какую-то песню о древе... А, есть еще песня о древе. «Как бы мне березе к клену перебраться». Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то мысли, соображения, просьбы. Опять же, доброй ночи. Вы в прямом эфире.
2: Алло, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Это Михей Зеленоградский вас беспокоит.
0: Да.
2: У меня такой вот вопрос. В древней мифологии встречалось такое явление, как вот змей, но это же тоже пресмыкающийся, морской.
0: Кто-кто-кто?
2: Морской змей.
0: Да, есть.
2: И вот он одевал как бы океан и ел свой хвост. А вот как у современных ящериц вообще вопрос с самоедением? То есть если ящерица самоеда, и в общем-то это явление самоедения, что оно за собой имеет, преследует? Ведь у людей вроде бы тоже есть аналог. Вот описанный Юрием Мамлеевым, например, тоже самоед Петенька.
0: Понятно. Спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну, известный ящеровед Антон Егоров, думаю, ответит на этот вопрос.
1: Дело в том, что, как доказали ученые, у морского змея, как правило, нет лапок. Поэтому, поедая собственный хвост, он не встречает никаких преград. В отличие от него, ящерицы, если бы они ели свои хвосты, они бы упирались в задние лапки, им бы было очень неудобно бегать. Вот почему среди ящериц это явление не распространено.
0: Ну,
1: во всяком случае, науке такие случаи неизвестны.
0: С другой стороны, ведь согласись, что это весьма, ну, на мой взгляд, логично. То есть не обязательно, например, пожирать алчно свой собственный хвост, а можно хвост коллеги, опять же, вот. То есть, по идее, это лишняя деталь. То есть она реально, конечно, ну, как бы затем реинкарнируется.
1: Это самая жертвенная деталь во всей ящерице.
0: А вот скажи, не обращал ты внимания на взаимоотношения ящерицы без хвоста?

0: без яиц.
1: Или, к примеру, как, например, компьютер без клавиатуры.
0: Да-да-да.
1: Или как 417-й Москвич без багажника.
0: Сзади.
1: Или как бензоколонка без бензина.
0: Или как Аниськин без погон.
1: Или как Элвис Пресли без парашюта.
0: Да.
1: Или как Битлз без Джорджа Харрисона.
0: Или как Битлз с Джорджем Харрисоном. Кстати, Джордж Харрисон...
1: Неплохой парень.
0: От Битлз, он же ведь тоже разводил в свое время ящериц. Именно поэтому он стал стучать на барабанах, а не играть, скажем, на гитаре, потому что...
1: Или на шкрипке.
0: Да, потому что ящерицы выносят только короткие отрывистые звуки.
1: Ну, дай прорвемся еще. Я помню те времена, когда ты, будучи еще служа в органах, как-то весьма скептически относился к человеку с гитарой. Даже у тебя была такая пачка документов, где было написано «человек с гитарой». Ну, был такой маньяк, который в середине 70-х, так его называли во всех сводках, «человек с гитарой» или попросту между собой мы опера звали его гитарист. Но сейчас я вижу тебя в новом качестве. То есть ты вот с гитарой, ты с инструментом. А что послужило вот этой переломной, мощной чертой в твоем образе жизни, в твоем, скажем так, мировоззрении, что повлекло за собой вот и даже смену пристрастий внешних? То есть раньше, я помню, ты был с бородой, с усами под носом. А сейчас я вижу, ты гладко выбрит, он лыс. И вообще изменился в лучшую сторону. Что это было в твоей жизни?
0: Дело в том, что это увлечение животным миром привело меня к новому пониманию сути вещей. Именно к любви к ящерицам, опять же. Дело в том, что они вымирают, потому что не всем хватает хвостов.
1: А вот скажи, ведь люди так устроены, что не заботятся вообще ни о чем. Ну, даже есть такая пословица, дескать, после нас хоть это и потоп, да, там, я проеду, после меня хоть яма и так далее. Но ведь у тебя наверняка есть песни просветительского плана, что, дескать, там, тыр-пыр, осмотритесь, оглянитесь, что мы оставим детям, ля-ля-то-поля. И так далее. Ну, то есть, это, так сказать, ведь любая деятельность просветительская, она должна быть гуманной. Потому что мы можем, например, просвещать население там, на тему устройства всяческих террористических там, в общем, приборов, как-то бомба, граната, да, или там как взорвать самолет, да, или там об операциях по изменению пола. Вот это все, конечно, безумно интересно и как-то, может быть, и гуманно, но есть же вещи, скажем так, более приоритетные в плане гуманизма. Ну, то есть, как вот, например, многие охрана природозащитные организации занимаются тем, что охраняют китов. Ничего плохого в этом нет, но при этом у них под окнами их офиса модного с кондиционерами дохнут от жары тысячи маленьких собачек. Да. Вот такие несоответствия. И не было у тебя идеи, так сказать, быть первооткрывателем в плане наглядной гуманитарной агитации не целого земного шара, как это свойственно Гринпису, а непосредственной кучки людей. Но если кучки нет вот сейчас, а вот, например, я, да, вот меня вот сагитируй, да.
0: Да, у меня есть такие песни даже, которые как бы являются практически инструкциями по применению. Либо даже не инструкциями, а описаниями процесса, самого процесса и его финала.
1: Ну, кстати, здесь вот я позволю себе заметить очень грамотную вещь, ты сказал насчет составления вообще инструкции. Что значит инструкция, да? Вот стиль написания такого произведения, как инструкция, он выработался годами. И разница, скажем так, на два направления. Первое направление – это такая мудрая инструкция человека, которую дает там пользователю прибор, к которому эта инструкция прилагается. И этот человек, он считает себя заведомо умнее, образованнее,

0: специального пользователя. Инструкция написана, так скажем, ну, таким языком, дескать, включаете, там осторожней, ну, скажем так, рассчитан на дурака, как у нас говорится, да. А вторая инструкция — это такая демократическая форма, второй вид. Это когда, ну, она, как это называется, яркая и доступная. Да? Доступная инструкция на русском языке. Вот. Но никогда составитель инструкции не составит ее таким образом, чтобы быть, ну, хотя бы на одном интеллектуальном уровне с потенциальным пользователем. Ну, то есть, не станет с ним в один ряд.
1: Да, это серьезная проблема. Конечно, вот, например, инструкции к магнитной ленте, там раньше было написано, в случае чего, дескать, обменяем на равноценное количество годного материала.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Это я бы распространил на все остальное, например, на стиральные порошки, на презервативы, например, на что еще?
0: На щетки.
1: На что-то вечное.
0: Да.
1: Зубные щетки, опять же, зубы. То есть, если что, то на такое же количество годного материала. Его надо измерить, упаковать в оригинальной обертке и вернуть изготовителю. А вот ящерицы и их хвосты, например, они не могут их вернуть обратно изготовителю, потому что, во-первых, они не маркированы, неизвестно, кто изготовитель. Вот это, конечно, не соблюдение совершенно техники безопасности, поэтому надо с этим бороться.
0: Ну, кстати, вот здесь еще ведь такой момент вступает в силу, что казалось бы, пустяк. То есть, ну, наступили там на ящерицу, оторвался у нее хвост, вырастет новый от хвоста, отрастет, опять же, грудничина. Но ведь это же может, вот это само происшествие с ящером, да, оно может быть весьма фатально отразиться на всем дальнейшем развитии, в общем-то, эволюции. То есть это же серьезная корректировка процессов, происходящих в природе. На одном конце земного шара, например, человек уколол пятку морского ежа, а на другом упал самолет Pan American.
1: Казалось бы, какая связь?
0: Да. То есть поэтому мы тут сидим и призываем вас, уважаемые, более ответственно, понимаешь?
1: Не наступать на ежей и ящериц.
0: Вообще не наступать. Я хочу сказать, вот чем мне нравятся буддисты, да? Тем, что они даже прежде чем сесть в муравьиную кучу, оттуда муравьев всех выгоняют буквально. Они всячески блюдут, понимаешь, уважают и так далее.
1: Но у муравья-то у него 6 лап, а у ящерицы всего 4. Если хвост не считать лапой, например, многие ученые, так сказать, не сошлись вот во мнении. Потому что некоторые считают хвост лапой. Но тогда где же пальцы? Тогда и голову надо считать тоже лапой.
0: А где же тогда голова? Все, чем можно хватать или обвивать, это считается тоже подвижной конечностью. Например, обезьяний хвост, то есть не менее верток, чем лапа. И для простоты как-то необходимо классифицировать, видимо, ее как пятую лапу.
1: А вот у лося практически хвост нельзя признать лапой, потому что на нем не растут копыта.
0: Да и, в общем-то, он не может поднять ничего.
1: Да его практически нет у лося.
0: То есть, ну, есть он такой практически маленький, он для того, чтобы охотнику было удобнее целиться.
1: А народная мудрость ведь давно подметила эту тенденцию. Говорят, что нужен, как собаке, пятая нога. Значит, все-таки была пятая нога у собак раньше.
0: Угу. Вот, кстати, Аркадий прислал сообщение, он интересуется, не мог бы ты остановиться в своем интересном рассказе о ящерицах на таком виде, как Василиск?
1: Василиск?
0: Василиск.
1: Но дело в том, что василиски бывают прекрасные, а бывают василиски в виде обелисков. Но дело в том, что он мне делает какие-то знаки. Может быть, он просто хочет выйти в туалет?
0: Нет, я хочу послушать песню.
1: А, песня? Ну, песня тогда...
2: Бетховен, тихо.
1: Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Сексуальный блюз». И это, можно сказать, практически инструкция. Это джазовый аккорд, это не лажа.

0: Это была песня «Живьем», исполненная Антоном Егоровым. А, соответственно, если у вас какие-то появляются вопросы, вы можете нам их задавать, мы на них будем отвечать. Вот сейчас такой пришел вопрос на пейджер. Вопрос сложный, но я думаю, ты справишься. В авестистской и индуистской традициях одним из главных символов конца, ну, имеется в виду конца света, да, Кали-юги, ну, тут аж опечатка, Кали-юги является большой белый крокодил. К тому же, ну, как твой Мерседес. К тому же, в исламе спаситель носит одно из наименований Кайми, что созвучно слову Кайма. Объясните, пожалуйста, роль присмыкающихся в эсхалатической перспективе, пишет Харавави, наш друг из Албании.
1: Дело в том, что кайма, вот опять же, есть такие крокодильчики, кайманы. Они живут в основном на Кайманских островах. И вот эти острова, говорят, они были прародиной всех древних ящериц. В том числе и тех, которые разбили головы о камни, когда у них отваливались хвосты. Если кто помнит, я рассказывал эту научную теорию несколько выше. Вот. А также всех маленьких ящериц, которые уцелели только благодаря тому, что у них маленький вес, и они, когда у них хвосты отстреливаются, то есть они не падают головой о камни и не разбиваются.
0: Кстати, вот насчет веса и вообще насчет всего выше тобой сказанного, существует, ну, может быть, ты знаешь, ну, даже не буду называть организацию, чтобы не было, скажем так, чтобы нас не обвинили в рекламе какой-то, да, ненужной. Тем не менее, эта организация провела статистику, ну, вернее, собирала, скажем так, статистику о неудачных экспериментах, проведенных во всем мире. То есть об экспериментах, закончившихся, как мы, ученые, любим выражаться итальянским словом, фиаско, да, претерпевших. И вот один из экспериментов был, это выкидывание, в общем-то, цельной муравьиной кучи с небоскреба, с целью, в общем, ну, потому что одного муравья они кидали, с ним ничего не становилось. Огромное количество камер следило за несчастным насекомым, но он падал на землю и совершенно здоров бежал, потому что именно маленькая масса. Тогда, значит, ученые взяли целый муравейник со всеми там еловыми делами, с червями-матками и кинули его тоже вот. Ну, они же не доперли того, что нужно было муравейник кидать мокрый, поскольку мокрый муравейник, как мы, ученые, любим для краткости говорить, мы-мы, вот, он не разлетелся бы в воздухе на тысячу мелких составляющих.
1: Это, да, я знаю об этом эксперименте, я читал прессу по этому поводу, но дело в том, что не совсем был корректен эксперимент с отдельно взятым муравьем, потому что... Эта серия экспериментов была остановлена Национальной исследовательской лабораторией американских Северных Соединенных Штатов, потому что у них был перерасход по телеоператорам. Дело в том, что во время падения муравья с небоскреба нет возможности снять его при помощи вертолетов, которые его обдувают неоправданно. А использовались обычные малооплачиваемые операторы, которые просто выбрасывались вместе с ним из окна и в полете, так сказать, снимали, как он переносит эту стрессовую ситуацию. Но в связи с тем, что их вес превышал, опять же, вес муравья, они улетали значительно быстрее, и поскольку они прыгали без парашютов, расход операторов был достаточно велик на отдельно взятого муравья. Поэтому решили расход муравьев довести до расхода операторов, опять же, чтобы как-то хотя бы оправдать свой хлеб. И вот эти вот, значит, буржуазные ученые вот закончили киданием целых муравьиных куч. Что, конечно...
0: Ну, значительно более гуманно с точки зрения вообще насекомых, потому что известно, что муравей относится к сообществу, скажем так, ну, то есть является частицей, составляющей коллективного разума, поэтому изучать его эмоции вот при его падении там в одиночестве, это то же самое, что что, например...
1: Что Маркс без Энгельса, например.
0: Да, да, или что, например, клубнику без косточек. Или огурцы без ботвы, или сено без лошади. Да.
1: Сейчас, кстати, о клубнике. Вывели новую породу клубники, которая растет непосредственно со сливками вместе.
0: Я думаю, что к этому, к сливкам, приложили свои руки пионеры. Ну, может быть, еще какую-то песню в твоем исполнении послушаем. В живом исполнении все-таки. Или давай лучше телефонный звонок.
1: Давай телефонный звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый Антон.
3: Здравствуйте.
2: Это Харис говорит. У меня вот три таких темы. Вот, во-первых, вы, Александр, просили, значит, какую-нибудь песню напомнить про дерево.
0: Про дерево, да, хотелось
2: вот,
0: бы.
2: Вот, есть такая песня «Белая черемуха».
0: Но это не дерево, да, даст куст.
2: Ну, какая разница? Главное, что растет из земли.
0: Ну, вообще да. Вот,
1: это такой газ обычно.
2: Да.
0: Да.
2: Да, вы со мной согласны?
0: Да.
2: Вот.
1: Белый.
2: Во-вторых, я хочу еще такую тему затронуть. Вот вам тут все звонили по какую-то осетинскую водку. Я хочу вам пообещать, что впредь такого с осетинской водки больше не повторится.
0: Будем надеяться.
2: Да.
0: Будем,
2: да. И вот еще к Антону у меня вопрос.
1: Да, внимательно.
2: Уважаемый Антон, вот представьте себе такую ситуацию. Значит, едете вы, например, на своем ЗАЗ-968, да?
1: Угу.
2: Это из санатория Узкая, например, на
0: улице... На Рублевку.
2: Нет, на улице Академика Капицы, например, да?
1: Капицы, вот. Да.
2: А там, значит, лес же и с двух сторон поляны. И на одной мужик стоит голый такой, побитый.
0: Да.
2: А на другой стороне девушка тоже такая полуобнаженная и с такими явными синяками и ссадинами. Вот как вы себя будете вести? Спасибо.
1: Это очень сложный вопрос. Конечно, разорваться спасибо. Невозможно. Оба я, скорее всего, проеду дальше, потому что дальше там стоит слева китайская ваза, а справа резной из натурального дерева, так сказать, высеченный клен зеленого цвета. И вот именно туда-то я и подъеду.
0: Жестокий ты. Так, что-то тут. Вот Тамара прислала сообщение. Извините, честно говоря, уважаемый Харрис, извините меня, я отвлекся и прослушал и ответ Антона, хотя не сомневаюсь, что он был очень умным ответ. Вот и ваш вопрос,
1: логично.
0: Который, да. Как занятие... Ну, тут непонятно, Тамара, извините, да, непонятно сформулирован вопрос. То есть очень сложно для моего восприятия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да. Ну, не хотите, как хотите. А в таком случае мы слушаем, наверное, песню, Антон, ты не против? Нет, вживую. А, нет, не хочешь вживую? Как скажешь. Вообще жизнь человека состоит из массы, в общем-то, впечатлений. То есть, например, вот недавно мы ходили в музей скульптур, вот, где были выставлены, выложены, также и выкачаны, в общем, немереное количество скульптур. И я тебе скажу, что вот до того мы в общем-то, посещали только выставки, где плоские предметы демонстрировались. И вот, вот сами вот эти геометрические формы, которые занимают значительно большее пространство, они заставляют воспринимать, в общем, данные скульптурные работы совершенно определенным образом. Так же и ты. То есть одно дело гулять в березовом лесу с очком, в шортах.
1: Спичком.
0: Да. Ловить ящериц – это одно дело. Другое дело, например, очутиться ночью на рельсах московской подземки. Как это было однажды с тобой, я помню. Ты звонил мне в дверь уже. Вот, естественно, я не открыл, только потом я узнал, что ты эту ночь провел, в общем-то, под землей, и у тебя были самые невероятные приключения. Вот этот контраст, может быть, этот контраст между днем, березкой, ящерицей и сухой травкой, я имею в виду растущей, не подумай, ничего плохого никто, и вот этим мазутным мрачным помещением, где бжж туда, бжж обратно. Может быть, это послужило тому, что мы видим сильно изменившегося, я даже вижу, ты татуировки свел, это же вообще говорит о, скажем так...
1: Вместе со скальпом.
0: Да, вот как...
1: Дело в том, что мы настоящие энтомологи. Мы спускаемся, мы по музеям не ходим, но скульптур ведь полно и в метро. И именно вот эта любовь к прекрасному, а также поиски наших зеленых друзей, имеется в виду ящерицы, конечно
0: да.
1: же, вот, заставили меня однажды спуститься в метро. И там, когда я спустился в метро, я вдруг увидел девушку, которая сидела, красивая такая девушка. Сидела,
0: это ночью было? Ты...
1: Да, она сидела на диване. В смысле, в вагоне. И читала газету «Красная звезда». Это было уже, конечно, не сейчас, а некоторое время назад. Лет 10.
0: Слушай, дай угадать. Она была прапором.
1: Нет. Она была в красном платье, практически... Lady in Red,
0: Lady in Red.
1: Но читала «Красную звезду» под цветкой как бы своему вот платью. И меня тогда заинтересовало.
0: Слушай, извини, что перебиваю, ради бога. У нас в школе была девочка по кличке «Красная звезда». Потому что когда она, в общем-то, волновалась...
1: Гусары молчать.
0: Нет, у нее папа был военный. Вот, и однажды, значит, будучи дико пьяным, он отлупил ее ремнем солдатским. Не рассчитал немножко, и у нее, как она волновалась, это было там лет 10 назад уже, как после того, как папа отлупил, у нее вот эти вот красные звезды по всему телу выступали. Она вся бледненькая такая была, бледненькая. А вот как волноваться начинала, такие зоны образовались, вся звездная была. У нее была кличка либо «Звездная», либо «Красная звезда». Казацкая.
1: И кинотеатр, кстати, наверное, тоже в честь... В честь этого был назван кинотеатр «Звездный». Нет? Может, его тоже кто-то отлупил ремнем со звездой?
0: Я тебя перебил.
1: Ты сбил меня, конечно, с мысли. А мысль
0: была...
1: Ну,
0: в общем, была... она сидела, читала.
1: Да, она сидела, читала газету вот эту. Но газета, если кто, конечно, не знает, это газета военного округа какого-то или Министерства обороны. Читать там красивые девушки, а тем более ночью в метро, абсолютно не о чем. И тогда, задавшись вот этим вопросом, о чем же она там... Я, конечно, пытался заглянуть ей под за газету, в смысле.
0: Ага, вот. Так.
1: И вот подожди, в надежде увидеть статью о ящерицах. Вот.
0: Да.
1: И потом я наконец решил, что, наверное, это, может быть, это жена какого-нибудь крупного чиновника или, например, офицера, и она, может быть, ищет весточку от мужа на страницах этой желтой газеты.
0: А в то время ведь женам военных, крупных, высокопоставленных военных, еще была присуща скромность. То есть это уже потом, когда, ну, скажем, конец 80-х, да, годов, начались эти штуки. Да у меня там папа генерал, да, Владимир Семенович покойный пел, а отец говорил, у меня генерал. Но это с точки зрения еще, скажем так, только воображаемой ситуации. Он же предвидел, что мы придем к этому. А тогда это, по-моему, было 70-е годы.
1: Да, даже 50-е, я бы сказал. Тогда я еще ездил
0: в метро.
1: Ну, я помню,
0: что нечетное.
1: Да.
0: Также. А то есть ты сейчас хочешь об этом...
1: Я хочу об этом спеть трогательную историю. Это вступление.
3: У нее не счесть всяких туфель и платьев,

0: И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Егоровым. Мы также слушаем песню в его исполнении. Кстати, спасибо вот вам за, Аркадий, за лестные слова о моем мастерстве, о том, как действительно мне приходится работать в жанрах таких самых разнообразных, читать новости, выступать даже вот в роли такой необычной, о которой вы пишете в своем письме. Но сейчас, если ты не возражаешь, это я уже к Антону обращаюсь, мы послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
1: Вот. Я, во-первых, давно к вам что-то не звонил. Кстати, с ежиком вместе из Марио. Там все наверняка слушает.
0: Ну, давайте не будем устраивать между собойчики. Оставим это для НТВ.
1: Да, вот. Да. Мне просто такая вещь. Я здесь как-то услышал один альбомчик такой. Ну, я не скажу, что он ваш. Там вообще очень много людей. По-моему, я насчитал человек, наверное, 14 или 16. Короче, это какой-то стиль такой, альтернатива.
0: Так.
1: Вот. И вы там на фортепиано играете.
0: Да.
1: Вот. Вот мне хотелось что-нибудь подробнее узнать об этом вообще, что это за проект такой.
0: Я понял. Ну,
1: да, еще да. Где он вообще исполняется? Что там у нас чувствует публика, там...
0: Я понял, люди, понял. Вот. Вопрос... Вот. Спасибо, спасибо.
1: Хорошо, до свидания.
0: До свидания. Ну, я так вкратце отвечу все-таки. Эта пластинка называется «Камерный ансамбль канонического импрессионизма. Голоса родных». То есть она действительно вышла, там только концертные записи, да, музыканты из серьезных классических коллективов исполняют мои произведения, сам я, в общем-то, выступаю в качестве фортепиано, да, и это исключительно концертные были проекты, они были случайно записаны, а раз записаны, то и изданы. Ну, теперь, надеюсь, вопрос уже к Антону Егорову сейчас прозвучит. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Прежде всего, хочу вас поздравить, Александр, с Днем военно-морского флота.
0: Спасибо.
2: Вы же моряк-подводник, да?
0: Ну, в общем, имею непосредственное отношение.
2: Я так понял, вы ведете сегодняшний репортаж с отделения милиции.
0: Да нет, мы, в общем-то, на радиостанции.
2: Нет?
0: Да. То есть ваша шутка не получилась.
2: Вот что хочу спросить.
0: Да.
2: Я так понял, ваш герой любит женщин.
0: Не любит или любит?
2: Любит.
0: Да, да.
2: Значит, он любит отечественные автомобили. Я вот сижу и сравниваю отечественный автомобиль ВАЗ-2101 с женщиной. Понимаете, вот копейка, она ломается, все-таки живет, вот ездит вся разбитая, все-таки жива, да.
0: То есть вы даже, извините...
2: это дорогой импортный автомобиль, понимаете?
0: То есть...
2: Забирает то сразу.
0: Понятно, понятно.
2: Еще.
0: Да.
2: Если можно, «Дети хоронят коня», пожалуйста, вот, спойте вдвоем.
0: Спасибо. Сейчас, может быть, что-то попробуем. Вот хорошее сравнение. То есть, действительно, может быть, советские автомобили есть женщинам. В таком случае вы уж извините за каламбур. Это советская женщина все-таки. Потому что достаточно представить «Москвич 4121» и понять, что вряд ли это... Ну, в общем-то, это далеко. Да, твое мнение по поводу вот ассоциаций, промелькнувших у нашего глубоко уважаемого.
3: Я в автомобилях, если честно, не разбираюсь.
0: Ну, в принципе, да. То есть я просто хочу сказать, что Антон Егоров сейчас уже достиг того уровня, когда ему не обязательно, например, даже знать марку автомобиля, на котором он сам перемещается. И даже тут был такой момент, мы с ним приехали в одно казино, естественно, он платил, я был приглашен им. И там при въезде нужно для оформления назвать номер своего автомобиля. Вот. Антон полез наружу из автомобиля, чтобы его переписать, заполнить эту бумажечку. Чем меня дико удивило, он даже не помнит номер автомобиля. Но это свойственно людям, я думаю, таким как Антон. Тебе можно простить все. Даже вот эту покупку последнюю, она меня, конечно, удивила. Но это сейчас модно иметь вертолет.
3: Я же не знал, что номера стоят только снаружи.
0: Ну, еще, может быть, звонок послушаем.
3: Давай.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Саш, здорово.
0: Привет.
4: Это Савелий.
0: Здорово, Савелий, да.
4: Ты читать-то умеешь?
0: Смотря что, если с листа, то плохо. Если
4: грамматику-то, знаешь?
0: Нет, Савелий, тут я...
4: Ты, блин, уж по пятому разу читаешь, а ты в руках не держал.
0: Савелий, не могу. Даже спасибо за звонок. Ситуация в том, что это выработалось с годами. Я в свое время даже пописывал, не только читал, вот, а пописывал. И это привело к тому, что очень многие просили каким-то образом помочь, посодействовать там. И мне приходилось говорить, я не умею, лишь бы от меня отстали. И когда так постоянно отмазываешься, то и приходишь к тому состоянию, в котором я нынче нахожусь. Но я так понял, что ты хочешь спеть. Не хочешь спеть. А тогда еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Говорите.
5: Да. Радио?
0: Это именно радио, да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброй Здравствуйте. Ночи
0: вам. С вам также.
5: Не спится что-то?
0: Ну, может быть, вы что-то попросите, и наш сегодняшний гость с радостью исполнит вашу просьбу. В плане песни, извините, я волнуюсь.
5: Извините?
0: Да.
5: Я с Воронежа.
0: Это хороший город, у вас же есть Нововоронеж.
5: Отличный.
0: Да,
5: к
0: да.
5: К нам часто приезжаешь.
0: Да.
5: Давай удобно.
0: Угу.
3: Хорошо.
0: Хорошо, спасибо.
3: Тогда я думаю, что нужно наконец спеть песню.
0: О Воронеже.
3: Да, о Воронеже.

А случилось... Гонит осень вдаль журавлей-косяк. Четыре.

0: палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым, что в гостях в программе «Мармаранси» сегодня Татьяна Анциферова, певица. Голос ее мы только что слышали вот в композиции, прозвучавшей выше. Я после вот своего отъезда, в общем-то, где брал мощные уроки филологии, унт русского языка, научился говорить, наконец, что твой Тургенев. Соответственно, композитор Владимир Белоусов также у нас в гостях и Айрат Дашков. Человек вам весьма тоже известный и близкий. К тому же вот, в последние наши благотворительные вечера он раздавал здесь, в студиях Москвы, в общем, пироги испеченные. Правда, пироги, честно тебе скажу, у тебя в этот раз не получились. Все-таки тебе нужно переквалифицироваться назад, туда, в пивоварню и так далее. Но давайте уже непосредственно начнем говорить о том, что меня больше всего волнует. А что может меня больше всего волновать в данный момент? Конечно же, состояние нашей нынешней эстрады. Вот мое видение, да, нынешней ситуации. В свое время, когда я был грудник, не столь лохмат, как сейчас, да, видите, у меня шерсть такая вот отовсюду прет. Дико я ненавидел, ну, как и большинство вот людей моего тогдашнего поколения, так называемый совок, то есть огромное количество ВИА и прочих каких-то предметов, которые... Ну, выглядели такими социально приглаженными, да. Уже в то время наиболее продвинутая часть молодежи, ну, к которой я осмелюсь себя причислять, да, слушали там Назарет, там Black Sabbath и так далее. И все это вот, вся эта советская эстрада вызывала дикое отвращение. За редким исключением. Были, конечно, исключения. Затем настал такой переломный момент, когда дико покатила вот эта магнитофонная волна. Рай, ты вот его тоже наверняка помнишь, как-то андеграунд его называли. И он составил мощную, в общем-то, альтернативу вот на рынке потребителей музыкальной продукции, собственно. То есть, когда все вот эти ВИА резко сошли на нет. Особенно потом, когда начался там прорыв, я помню, Генрих там кричал: «Ура!», говорит, «Сашок, пуповина перерезана, это прорыв». Так и сказал Генрих. Ныне покойный, кстати. Смешная смерть, помнишь, да? Человек отравился арбузами. Вот, да. Но зато поел хорошо перед смертью. А вообще, честно говоря, подонок был. Знаете, неприятный человек. Ну, речь не о нем. Так вот, все эти ВИА резко сошли на нет. Когда рок-музыка стала, скажем так, уже официальной, монстры рок-эстрады замелькали по телевизору, что твой Кобзон... Вроде бы как-то все встало на свои места, да? И что мы видим сейчас? Значит, в лице, опять же, никогда не дающих мне покоя коллективов, как там Сделки, Дрестящие и же с ними, мы, в принципе, наблюдаем более технически оснащенные ВИА тех же времен. То есть та же невзрачная, несмотря на свою какую-то внешнюю блескость, да, волна, которая опять же начинает составлять серьезную, заметьте, серьезную, на мой взгляд, конкуренцию. Вот, как вы правильно сказали, Владимир, искренности, да, искренность, это когда людей прет.
2: И тот же Кобзон, кстати сказать.
1: Да, да, который все время говорит, что вот, дескать, я уже ухожу.
3: Я ушел, но я еще тут.
1: Да. Кстати, тут еще такой момент. Я, например, как-то слабо верю, чтобы Иосиф Давыдович, его отчество Давыдович, да, если бы...
4: Давидович.
1: Если вот он, сидя в студии, да, я не представляю, например, говорит там Федя, да, ну, все мы знаем звукооператора Федя, да, сделай там ведущий барабан, там надо повыше немножко, да, и там холл на него поразмазанный. Мне кажется, что Иосифу Давыдовичу совершенно безразлично, как звучит, в общем-то, ведущий барабан на его записях. Вот Джо Кокеру не безразлично, поэтому Джо Кокер — это Джо Кокер.
2: Ну, он же еще руками может что-то делать.
1: А вот такие козя-базя, да.
2: А это только другим
3: способом. Не, ну чего, ты же сам говорил, когда-то Волосев участвовал.
2: Да?
3: Говорил, что он очень хорошо с нот поет. То есть он приходит, не знает песни.
2: Нет, он профессиональный. В этом-то и трагедия вся.
3: Ему дают ноты, он сразу ее поет.
2: Профессиональный человек.
3: Сразу вот так.
1: То есть как Кобзон вы имеете.
3: Да, да, да, да.
1: Но здесь речь немножечко о другом, что он... Например, магнитофон, если в него вставить кассету, он тоже сразу играет. Речь-то идет о душе, Татьяна. О душе. Об исполнительской душе. Человек... Хорошо, берем пример, да? Вот есть такой певец Сергей Градский. Вот он с длинными волосами мощно поет.
2: И Саша, Александр.
1: А, да, извините. Совершенно верно, да? Голос отличный, согласна. Но он же не понимает, что делает. Что дитя малое. Вот он стоит, глазенки вылупил. Ну, соловей, чистый соловей, да? Вот это... И возьмем Тома Уэйтса, прямая противоположность. Ну, у Тома Уэйтса замечательный голос, но когда он просто читает какие-то свои стихи на чуждом нам буржуазном языке под бренчащий рояль, это вставляет больше, нежели самые душевные песни, вот душевные, неправильно я сказал, технически сделанные песни господина Градского. Вот в чем вся фишка, на мой взгляд.
2: Ну, это, я не думаю, это, наверное, я Сашу знаю давно очень, и знаю, когда у него были глаза нормальные, человеческого типа, и трогали, это, правда, было лет 20 назад.
3: 77-й год.
2: Ой, даже больше.
3: Мы его знаем с тех пор.
2: А сейчас я просто не вижу, что он делает, поэтому ничего не могу сказать. Вроде он в Японии что-то делает.
1: Наверное, поддельные магнитофоны Panasonic.
2: Ну, что-нибудь, да.
1: Но все-таки вот насчет моей вот этой сентенции. То есть не чувствуете ли вы такой дикий скачок назад, причем в самом плохом смысле этого слова, но на новом техническом уровне? Ну, синтезатор там поновее, вместо там этой Yamaha PSS, у них сейчас появился там какой-нибудь там Korg.
2: Нет, ну это... Сейчас это называется стрип-поп. Стрип-поп. Или стрип-пуп. Когда что-то видно, а и стриптиз одновременно.
1: Вот меня, кстати, еще удивляет. Тут недавно, не помню, как называется коллектив, да это, в общем-то, не важно, потому что их, ну, как рыб вот в нашем аквариуме, вы видели его,
3: вы
1: да?
3: Вы опишите, мы, может быть, вспомним.
1: Но я скажу, то есть там группа такая-то, да? Uh-huh. Это солистка, ну, какая-то там Каламя Киё, к примеру, да? И там такой-то, такой-то, еще такая-то, такая-то, много фамилий, балет.
3: Uh-huh.
1: Вот как, ну... Нет,
2: стенка.
1: Я же не против балета.
2: Стенка. Балет – стенка. Бэкграунд сзади.
1: А, да, вот. Ну да, там вот эти движения все тоже, кстати, совершенно одинаковые. Так что с этим делать-то? Что делать с этим мощным надвигающимся мраком? Кстати, если вот верить... словам Иосифа Фейербаха, младшего брата того самого Фейербаха, то все же по спирали, да, идет. Значит, вслед вот за такой совершенно уже озверевшей в плохом смысле этого слова попсовой. Попса-то она тоже грамотная бывает, да, хорошая. Но вот именно эта плохая попсовая волна, вслед за ней должен прийти совершенно какой-то свирепый андеграунд, исходя из этого. То есть, ну, вообще страшный. То есть, не знаю даже, я уже пугаюсь. А дальше, вслед за этим страшным андеграундом, мы можем увидеть новых рок-монстров. Ой, я даже боюсь вообще представлять, что это будут за люди, а?
2: Ну вот, жаль, что опять будет Иосиф Давыдович опять там. Или это позже гораздо?
1: Я вот, кстати...
2: Или не жаль даже?
1: Вот насчет Иосифа Давыдовича.
2: Наоборот,
1: это же певец эпохи. Ну, вот согласитесь, да? То есть,
2: да.
1: То есть он, по-моему, как-то и не стареет.
2: Ну и да. А они-то все не стареют. Их эпоха и продолжается, нет?
1: А вот кто может его заменить? Вот есть ли сейчас такой же масштабности, вот как Иосиф Кобзон, столб, я бы сказал?
2: А их отправили уже всех. Все оставили. Ну да, они же вот как мешают под ногами, там кто-то их раз сразу. Есть только такие сатрапы, там, кремлевский соловей там.
1: А это кто?
2: Левушка такой есть, Левушка.
4: Ну, Левушка тут.
1: Это такой маленький-маленький вот этот.
3: Ага.
2: И пузатенький такой.
1: Но есть еще, кстати, Ящер тоже у нас присутствует. Вот. Но это все-таки не та политическая песня. Я вот, например, вспоминаю те вот опусы Иосифа Давыдовича, как то как-то...
2: Хотят ли русские войны?
1: Да, да, да, совершенно верно. Вы знаете, трогает. Трогай, будь ты здоров. Трогай, да? Вот, у ящера пока что не трогает ничего. То есть,
3: а ящер это кто?
2: Ну, вот этот, который перекапывает и там заливает, чтобы не переносило из области в область.
3: Ну, а что, он петь умеет, что ли?
1: Ну, перекидывает еще иногда. Он как-то перекапывает, то перекидывает. И, кстати, вот повсюду это вот у него получается вот перекапывание, перекидывание вот во многих местах как-то единовременно. Мы порой даже вот удивляемся. То есть повсюду видны взбугривания, вспучивания или впадины какие-то. И все это, на самом деле, дело рук глупое.
2: А вздыбливание?
1: Вздыбливание два было. Два вздыбливания. Одно вот было в 98-м году у него, совершенно мощное, но оно...
3: А где я была в это время? Что-то я не видела вздыбливания. А
2: вы... На кухне было, как всегда, что-то.
3: Ой, ну я не могу сказать, что я любитель.
1: Ну, кстати, совершенно правильно, потому что вздыбливание было мощное, но, как выяснилось, пустотное. То есть быстро достаточно это все спало. Но зато это место заняла бензоколонка, поющая очень неслабо. То есть вот как-то она такой прорыв устроила. Генрих покойный сейчас бы воскликнул: «Саня, это прорыв number two». Я знаю английский язык. Да. Вот. Ну так что же нам делать вообще с этими всеми вещами? Как нам вообще быть и спасать ситуацию? Как воспитывать будущее поколение, так сказать? Как ему прививать вкус? Вот вы люди с опытом.
2: Да, мы воспитываем сына. Кстати.
1: Но это, кстати, знаете, что мне напоминает? Не хочу никого обидеть. Это мне напоминает позицию где-то 20 лет назад нашей православной церкви, которая говорила, у нас своя кухня, но она была поставлена в церковь в такие условия. У нас свои винные погреба, что творится снаружи, это нас не интересует. Я говорю о воспитании глобально, потому что вы воспитаете своего сына хорошо, он не будет подонком, не будет никому должен денег, но вокруг все будут, то есть должны друг другу, и он окажется один на один со свирепым щетинистым миром, у которого лицо страшное, как вот у человека на этой фотографии.
3: Ой, да. А мы не боимся все равно тебя.
1: То есть нужно ведь каким-то образом свои сферы влияния вот эти распространять на всю молодежь. Вот я, где спрашивается, я был все это время? Я с плакатами ездил, дескать, там это «люби маму родную» у меня на одной руке было, на другой там «не кури папиросу». И вот ходил по дорогам, по всем, по губерниям, чтобы дети... Ты, Арат, что ты на меня так смотришь? Ты как-то с недоверием вообще.
5: Нет, я очень увлекся эмоционально.
1: Ну хорошо, вот у тебя будет ребенок, да? Я вижу, ну не у тебя, конечно.
3: Не сегодня, завтра.
1: У подружки твоей. И нельзя же замыкаться на воспитании только своего ребенка, особенно нам, людям искусства.
5: Ну, тут, видишь ли, речь идет о том, что, конечно, нужно, но есть у нас такая возможность, и я считаю, то, что мы здесь с вами находимся, мы уже эту возможность используем. Правильно? Вот. А в доказательство моих слов...
2: Знаешь что, Айрат, я думаю, что в доказательство, если бы привлечь к этому делу пару олигархов, понимаешь, тогда бы...
5: Нам надо найти союзников среди олигархов.
2: Вот надо искать. Вот это самое перво-наперво, что нужно сделать.
5: Давайте обратимся к ним в эфире, что мы среди олигархов надо ищем себе союзников, если они поймут.
2: Тогда мы можем справиться с этой задачей.
5: Масштаб проблем, которые мы ставим.
1: Но тут есть другой момент. Я, опять же, не буду называть имен, да. Но вот один из людей, который причисляется общественным мнением вот к упомянутой вами категории, он пытался как-то сделать такую школу таких юных, в общем-то, бизнесменов, сокращенно ЮБ. Вот, они рассекали все, в общем-то, в белых рубашках, в узких галстуках, селедках, в общем, дико купались в холодной воде по утрам, вообще, когда ни попадя купались, не пили, обучались, ну, то есть, по крайней мере, в то время, когда у нас в России думали, что ноутбук это, в общем-то, жеребенок из какого-то китайского мультфильма, они уже умели им пользоваться. Даже ноутбук не изобрели еще, они уже умели пользоваться и так далее. И что мы сейчас видим? Мы видим вот этого купальщика самого, который рекламирует какие-то здоровые товары. Вот. Куда делся весь этот молодняк, кстати, умалчивается. Заметьте, умалчивается. Я не уверен, что в какую-то такую стройную вот схему воспитания детей, да, на верхушке которой стоит, ну, человек при бабках, как мы говорим про лавы, вот, может вписаться человек со стороны. Простой парень с окраин, вот как вот этот вот на этой фотографии левей. Видите? Вот.
2: О, очаровательный малыш.
1: То есть мы... А учитывая, что это девочка, да, хороший бутуз. Поэтому это получается такая весьма... Ну, система, опять же, уже заведомо элитная. Заведомо элитность. Где в дело вступают олигархи, там, к сожалению, возникает элитность.
5: Нет, почему? У них есть возможность расширить рамки элитности до каких-то всеобщих массовых. То есть поделиться тем, что принадлежит элите, с огромными массами населения. Не совсем. Но самым необходимым не мешало бы.
3: Но они этого не хочут
5: делать. Не хочут.
3: Не хочут.
5: Может быть, они просто не знают еще. И вот мы, собственно, сегодня с вами здесь именно для того, чтобы дать им возможность узнать.
1: То есть попросту, чтобы открыть глаза, как это в свое время сделал, в общем-то, один персонаж с чуваком по кличке Вий.
5: Да.
1: Ну, в известной всем повести, да. Ну, кстати, вот, опять же, с другой стороны, ведь все вот люди при деньгах, живущие в этой стране, большинство, по крайней мере, да, они уже как-то, скажем так, одной ногой там. Вот обратите внимание, да?
3: Где?
1: То есть он вроде тут ведет активную деятельность политическую, иногда там пропагандистскую, финансы через него мощные гуляют, а он гражданин еще и другой страны вдобавок. То есть и скажи, поди, после этого, что в Рашке нет демократии, а?
2: Ну как нет, да. Есть долгая.
1: Полнейшая, да. Вообще, да. Есть у кого что-нибудь добавить после вышесказанного?
3: Нету.
1: Ну тогда я предлагаю...
2: Мы пришли к консенсусу.
1: Да. Предлагаю послушать композицию, которая принадлежит уже вам, да, Владимир? Вы, может быть, что-то расскажете нашим уважаемым о том, как это создавалось? Потому что я не представляю, что мы тут... Ну, это домашняя студия. В каких условиях? Или какая-то...
2: Это дома-хоум-студия.
1: Вот это весьма интересно.
2: Это создавалось, садится, это и пишется при помощи вот приспособлений под названием компьютеры, всякими плагинами, которые там внутри, всякими программами. И все получается само собой. Я, то есть, практически не принимаю участия в этом.
1: Мы работаем в Кубейсе?
2: Мы не работаем. Мы работаем в Кубейсе, в Сейшен Эйте. Ну, иногда в Кубейсе. Угу. Когда это удобно.
1: Понятно. Вот, кстати, я весьма заинтересован этим сообщением о домашних студиях, да? Ну, вообще, это позже. То есть, может быть, вы нам и всем радиослушателям...
2: Ну, я хотел...
1: Мастер-класс я хотел бы...
2: Саш, хорошо, конечно.
1: Потому что все-таки...
2: Хотя я в этом мало понимаю, но...
1: Да я тоже.
2: Вот здесь большие специалисты. Саш, я... Извини, пожалуйста. Я хотел дополнить вот предыдущий наш Карн, вот то, что мы говорили там. Понимаешь, вот странная вещь. Вот они уже поняли, что на BMW, да... Быстро едет, да, прием сумасшедший, все нормально, да. А вот еще с музыкой, что-то у них башка еще не привыкла к нормальной музыке, да, и они не замечают, они поддерживают вот это вот, то, о чем мы говорили вот перед этим, да, вот эту поп-культуру, вот, которую они еще не понимают, что это такое, да. А вот ту вот, которая вот грядет и придет, они еще не знают, вот им нужно как-то подсказать.
1: Вы знаете, я вот... такая теория у меня была, я когда же о ней говорил неоднократно, что все-таки люди, ну, которые так уже ездят на BMW, они, ну, не совсем юные, да? То есть им уже, ну, как минимум большинству за 25 лет. Значит, если мы откинем 20 лет назад, опять же, то есть период становления, во-первых, ну, какого-то интеллекта, грудничка, да, потенциального владельца BMW в то время, и самое главное, период становления у него слуха, то есть способности воспринимать музыку на слух, а то в то время он слушал классическую музыку через кухонный брехунец. Это искалечило огромное количество людей. И поэтому, например, ну, та же вот Вика Апина, да, и прочие вульгарно весьма записанные пьесы...
2: Это настоящее имя Вика, да?
1: Да.
5: Может быть, и псевдоним, кстати.
1: Сейчас модно брать, да, там Каролина, Кристина и так далее псевдонимы. На самом деле, всех их зовут простыми русскими именами. Наташка, Верка, да. Вот.
3: Клава.
1: Нежели слушать, на их взгляд, какую-то плоскую по звуку пластинку Брайана Ферри. Хотя она записана дико профессионально, и получаешь удовольствие даже, может быть, не от музыки, а от того, как эта музыка записана. Это, ну, на мой взгляд, это вот первоисточник. Отсюда вся беда.
3: Да.
2: А какие оформления были альбомов художественных?
1: Да.
2: Художественное оформление, да? Между прочим.
1: Да. А вот буквально 3-4 года назад, когда вот зарождалась эта новая волна, вот вульгарная новая волна новых технически оснащенных ВИА, я удивлялся. Ну, вы знаете, что я владею 2-3 типографиями, я не считал.
2: Так это далее. Вот это была 5-я уже?
1: Нет? 5-я, которая сгорела. Вот. Но я, честно скажу, у меня выхода не было, Владимир. Я там печатал денежки фальшивые туда-сюда. И они как награды, налогу и все. Я думаю, да подпалить лучше. И типа, что ты круто. Иск о банкротстве, ну, отмазался. Ну, а что сделаешь?
3: Удалось все-таки.
1: Удалось. Ушел. Увильнул. Вот.
5: И новая волна.
1: Так они что делали в типографии? Я захожу, тебе говорю, что мы тут делаем? Оформляют, значит, пластинку для какого-то вот нового исполнителя. Я говорю, а что ты делаешь? Что это за дебилизм? Такой, смотрю, фотокарточки какие-то. А вот, говорит, он хочет, типа, чтобы вот везде была его рожица. Короче, на всех пластинках его рожа. То есть, что они делают? Тупо берут, сканируют фотокарточку, лепят, подбирают шрифт, там блестки какие-то. Ну, вот художественной работы нет никакой. То есть, это возвращается...
2: Ужасно.
1: Ужасно. Это просто, я бы даже сказал, художественный фашизм, сокращенно ХФ.
2: Ну, может, послушаем что-нибудь?
1: Безусловно.
2: Из моего.
6: Телефон прямого эфира 203-19-22.

0: И мы продолжаем беседу с Татьяной Анциферовой, Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Вот сейчас у нас была такая вне эфира интересная беседа. Мы, конечно, постреляли из моей новой винтовки с оптическим прицелом по антеннам модных дорогих автомобилей, которые внизу снуют. Кстати, Владимир, вы весьма ловко сшибли вот два маячка этих проблесковых.
1: У меня же мощный, мощная машина. У меня кенгурятник стоит. Я же езжу на мощной машине.
2: Я надеюсь, я не по ней попал.
3: Нет, она дома осталась.
0: Вообще, если я говорил, отдача сильная. Но мы в следующий раз тебе ружо привяжем. Угу. Будешь стрелять с привязанного ружа.
1: Я их раздвигаю, когда едут. Их чуть подвигаю. Ну что?
0: И мы вот говорили о вообще влиянии как-то, ну, назовем это так, правящей в данный момент времени партии, да, ну, политического движения на искусство в целом. Ну и, соответственно, искусство же формирует человека. Да, вот я ваш пример.
1: Тут это в комплексе нужно рассматривать. В комплексе. Потому что вот возьми, например, такую вещь. Экономика, да? Паршиво все, да? Угу. И точно так же, вот, значит, экстраполируя на музыку, тоже не очень хорошо, паршиво. Экономика. Но все это одно и то же. Это звенья одной цепи.
0: Ну, я даже вот, может быть, немножечко... Вообще, звенья одной цепи согласен, но то, что музыка стоит в данной цепи все-таки раньше, потому что музыка формирует личность, личность в дальнейшем уже, так сказать, планирует экономику и так далее. Если согласитесь, что там человек, который слушает Маргариту Распутину, там никогда не будет рядышком даже находиться в одном, извиняюсь, сортире с человеком, который слушает Боба Марли, потому что человек, который слушает Боба Марли, просто не пустит данного, в общем-то, человека туда, к себе. Согласны?
1: Ну, да, это звенья одной цепи. Маргарита ее зовут.
3: Делает штаны.
1: Да,
3: звенья одной цепи. Если его не пустят.
1: Татьяна, а ты что скажешь?
3: Да, но если у нас будет музыка на три с минусом, то экономика тогда еще ниже. Поэтому нужно музыку все-таки хотя бы на три с плюсом поднимать.
0: А, ну вот, мне довелось, так сказать, я же как, я сам книжки не читаю полностью, да, у меня есть специальный штат людей, которым я, ну, например, я хочу прочитать там, ну, Льва Толстого, да, там, все тома, я говорю, составьте мне краткий конспект на 50 страниц Льва Толстого, только художественно, они мне быстренько раз, специальные службы, я пролистываю, вроде как в курсе, ну, вы знаете этот метод, да, но я же человек занят.
1: Это правильно.
0: Да, я же занятый человек. Вот мне довелось, это как пример, просто так же в виде конспекта прочитать книгу Коржакова, которая называлась «Борис Ельцин от заката до рассвета». Так вот, что слушал Борис Ельцин из музыки? Судя по, если верить Коржакову, была вот эта «Один лишь раз, по-моему, сады цветут». Ничего против песни не имею. Но если она одна постоянно вот так крутится, это Анна Герман, да, по-моему?
3: Да.
0: То это все-таки... Ну и вообще, как так? Как может человек, да, ну, попросту говоря, заведовать целым государством, если он не искушен в музыке? Я вот эту...
1: Это нереально.
0: Это вообще нереально. Это должен быть человек-самурай, да? Вот человек-самурай, который во всех видах искусства прежде всего образован. А уже второе — это экономика. За него это сделают его экономисты, грамотные, которых он подберет, так сказать, основываясь на своем вкусе, на своем вот опыте, на своем мироощущении, которое вот воспитывалось этой музыкой. Я так это понимаю.
3: Не, но все-таки да. Ельцин-то, он же где-то там в селе воспитывался у него, поэтому и вкус такой был.
0: А что в результате?
3: Один раз.
0: Что в результате мы имеем?
3: Ну, сейчас президент, по-моему, более городской.
1: Упадок села.
3: У нас, по-моему, сейчас более городской президент.
0: Ну, мы не
3: Хотя
0: знаем.
3: Хотя я
0: мы,
3: бы его, конечно, чуть-чуть бы... Мы
0: пока что мы не сканировали, так сказать, его музыкальные пристрастия, но рано или поздно они проявятся.
1: Президент, личность должна быть гармоничной. Гармоничная.
0: Да! А вот тут пришло следующее сообщение на наш пейдж. Не ругайте нашего Градского, не обзывайте его Сергеем. Лучше послушайте его вещь «На смерть поэту Высоцкому». Там души больше, чем у вашего Стинга. Подпись, сейчас я скажу, кто подписался. Подписалась Алла. Алла, я, конечно, могу ошибаться.
1: Да, Алла, она зря это говорит, потому что это же наш приятель. Мы же по-доброму, если мы что-то говорим, мы же не имеем.
0: Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что Владимир Семенович настолько самодостаточен, что любые там попытки написать что-то на смерть Высоцкого, это просто спекуляция.
1: Да, мне это кажется, даже это некрасиво просто.
0: Некрасиво, поэтому...
3: А что, Саша написал, да?
0: Ну вот, судя по заявлению Аллы, да. И вообще, Алла, я бы вам не советовал вот ставить, в общем-то, господина Стинга, который, на мой взгляд, просто, ну, один, ну, в общем, вышка, грубо говоря, да, в музыке и в искусстве, вот в один ряд с... Да.
1: Да мне кажется, вообще, Алла, наверное, когда слушает Жванецкого, она плачет. А не
0: или смеется.
1: Нет, плачет.
0: Ну, в общем, реагирует, потому что я никак не реагирую, например. Вот, кстати, интересное сообщение к вам, да, уже. А можно ли узнать, в каких странах вот вы побывали, и есть ли у вас высшее музыкальное образование? Ну, это обычный вопрос мне часто, когда я прихожу устраиваться на работу. Я вам не рассказывал, нет? Это, нет?
1: Нет.
0: Я же чем еще занимаюсь? Мне же интересно. Я сейчас в последнее время хожу в разные конторы постсоветские, да, и в новые конторы устраиваться на работу. Вот. То есть куда-нибудь приду курьером устраиваться и начинаю людям что-то втирать. Ну, они там вопросы разные. А где вы раньше работали? Ну, я там плету не весь чего. Смотрю за реакцией. И знаете, практически в 90% из 100 меня принимают. Ну, я, естественно, потом не появляю, а из офиса прихвачу то барсетку. Ну, как обычно, да. Ну, это, наверное, я уже зря рассказал. Ну,
3: а кто в каких странах? Ты или я?
0: Вы оба, видимо.
3: А мы вместе
1: живем в самой большой стране. Мы самодостаточно живем. Зачем
3: нет,
1: нам
3: где-то? Ну, ты был где-то там.
1: Ну, я был везде.
3: Он сам был, а я сама по себе. Мы в течение 30 лет...
1: В разных странах.
3: В разных странах были. Вместе никогда за границей не были, кроме Украины.
0: А это, кстати, правильно. Я тоже считаю, что вот нужно ездить порознь от супруги.
1: Вместе, это же опасно, можем остаться где-то.
0: Это, во-первых, да, не везде примут, а во-вторых, ведь всякое бывает. То есть, ну, например, вот вы же как мужчина, да, немножко подвыпили, скандал учинили. Еще что-то.
1: Как там. Правило.
0: Да, ну к чему это? А Татьяна все это видит, опять же, визг этот женский, я не люблю. Вот. Как где стрельба, они визжать. Вместо того, чтобы ложиться, они... Милиция! Да. А приходилось ли вам, Таня, звать громко милицию какую-нибудь в вашей жизни? Вот прям орать так и слышно. Милиция! Вот с таким акцентом.
3: Нет, не приходилось, по-моему. Может быть, приходилось, но я забыла. Я знаю, что милицию зови, не зови, она прокочумает.
1: Ну почему? Если наши друзья, они придут.
3: Не, ну если наши друзья...
1: Выпить на вечеринку.
3: Которые у нас под домом стоят, они, конечно, нам помогут. Охранники голландского посольства.
0: Голландское посольство?
3: Да, привет большой.
1: Да, мы под посольством живем.
3: Вот если только на них надеяться, то они прибегут. А так я вообще сомневаюсь.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас давай самое время уже пообщаться с нашими уважаемыми в прямом эфире по телефону, да? Не будете вы против этого? Сейчас я тут найду эту. О, нашел.
1: Мы жаждем.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наших вам попросту беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это говорит Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот вопрос можно?
0: Да.
3: А кому?
5: К Александру.
0: А, ну давайте, да, давайте.
5: Вот, значит, за какую команду вы болели, если, конечно, вы чем-то болели?
0: Вы имеете в виду вот это Кубок Европы, что ли?
5: Ну да.
0: Ну, я. Ну, скажу прямо, я вот за итальянцев болел. А почему? Потому что французам и так жирно было бы стать чемпионом мира уже и Европы. И вообще, в принципе, когда вот последний раз мы ездили со специальной миссией в Париж, в общем-то, то нашли французов весьма фашистствующими по отношению к любым вообще, не только к русским, а вообще к любым национальностям, не говорящим вот на французском языке. И плюс у них в команде значительно больше наемников, собственно, чем у итальянцев. А у итальянцев есть Челентано. Вот так я сказал себе и болел за них. Это и весь вопрос. Может быть, у вас как-то есть вот по существу нашей беседы?
5: Да нет, пока нет, спасибо. О.
0: Да, я, видимо, я немножко это разочаровал. Вот, звонящего. Он, наверное, думал,
1: что... Ну, а я за французов, ничего страшного. Мы же понимаем друг друга.
0: Конечно, конечно. Следующий звонок. Айрат, я вижу, ты тянешь руку, что ты хочешь спросить?
2: Я хотел послушать.
0: Что послушать ты хотел? Ну ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот в контексте ко всей вашей беседе относительно развития чего-либо взаимодействия с человеком хотел рассказать одну маленькую историю. Угу.
1: Ну-ка, ну-ка.
6: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, значит, прохожу я как-то недавно мимо нашего местного пункта охраны правопорядка, сокращенно ОП-ОП, общественный пункт охраны правопорядка.
0: Да,
6: и слышу я оттуда такие мощные рыдания. Мне стало любопытно. Зашел я туда, и что же я там вижу? Наш местный участковый Вася Кукарача плачет и рыдает, бьется просто в истерике. Вот. Я его спрашиваю: Василий, ты что, дескать, в истерике-то бьешься? А он мне начинает рассказывать. А надо сказать, у него некая странность такая была, необычная для участкового. Он выписывал все подряд компьютерные журналы и в ларьках их скупал просто пачками. Тратил на это все свои казенные деньги, ну и деньги от нетрудовых доходов. Там взятки с жильцов, кто без прописки и так далее. Ну, понятно. Вот. Он читал эти журналы до дыр, вычитывал там всякие новые примочки. Там клавиатуры, джойстики, мышки, мониторы новые. И мчался на радиорынок, все это оптом скупал, испытывал, и рецензии составлял, и в редакции все посылал. Он думал, что это все, дескать, на самом серьезе. Вот. А еще была у него такая фишка. Он когда играл в первый Quake, в компьютерную игру, он думал, что это, дескать, он на полном серьезе тут по полигону роботов гоняет и фашистов мочит. И вот какая-то сволочь ему сказала, что это все неправда.
0: Его пробило на слезу, да.
1: Да. Так он просто Станиславского изучал, наверное. Он вошел в роль.
6: Да нет, это абсолютно серьезно. Вот вы там шутите, знаете, а я серьезно.
0: Я еще вот, я понимаю, я могу рассказать вообще дикий случай, как, вот, касающийся компьютера вообще, да? Я тут недавно...
6: Я не закончил еще.
0: А мы думали, что уже, да.
6: Все. Вы знаете, у человека просто трагедия. Он в бешенстве жену пришиб и соседу глаз выбил.
0: Ну, правильно.
6: Представляете, тогда сколько народу пострадало, а вы там вот сидите.
0: А почему, почему он-то это самое в трагедии? Это у них трагедия.
6: Да у человека трагедия, у него, можно сказать, жизнь порушилась.
0: Да,
1: бедный
6: вот,
1: Вася.
6: Вот, Саша, понимаете, вот он теперь деньги-то собирает с людей, а куда их девать не знает.
0: Угу. Ну,
6: и
0: пусть...
6: всю эту бандуру на помойку выкинул. Я вот пошел, подобрал, вот сейчас сам пользуюсь, а человека жалко.
0: Ну, сейчас вот тут следующее есть сообщение. Сейчас я его, кстати, зачту быстренько. Сейчас. Многие ругаемые вами музыканты отдают деньги в фонд помощи животным, в том числе и Градский дал деньги на 50 скворечников, пишет Куприян. Ну, надо только сказать, что он потом эти же скворечники вместе со скворцами сдал опять же куда-то. И, кстати, вот этот участковый пусть туда все сдает. А я вот про компьютер хочу сказать. Опять же, да, приезжаю внезапно в одну контору, у них там, ну, компьютер стоит, все как положено, модные автомобили почтенные под этим. Зимой дело было. Ну, я захожу, там, типа, привет, там, как дела, все обычно. Потом что-то смотрю за окном поле, а у них на пятом, что ли, этаже офис находится. По полю бегает человек. Я говорю, что он там бегает? А он говорит, а это вот мышь моя. И так ему это в мегафон там, слышь, чуть-чуть, ну, не буду говорить кличку, там, это, левее там пошел, тот раз так левее. У него, смотрю, курсорчик побежал. Должников так они вот исправляют, представляете?
1: Какой блеск.
0: Но зато как красиво и эффектно, да? Да. Сейчас тут еще так что-то. Вот, Алла все базитирует дико. Значит, Лермонтов не спекулировал, когда писал стихи на смерть Пушкина. Два гения могут друг друга понять. А Жванецкого я лично просто не переношу, пишет Алла. Ну, то есть, тем самым Алла говорит, что вот, то есть, Лермонтов и Пушкин — это один уровень. И, в общем-то, Сергей Градский и Владимир Семенович Высоцкий тоже один уровень. Ну, вот видите, как.
1: Бывает заблуждение.
0: Да.
3: Ну, не знаю я. Я знала Владимира Семеновича.
1: И Сашу знала.
3: А Сашу я знаю, да. Правда, мы о Сереже же говорили, а, наверное, девушка имеет в виду
0: я
3: Сашу.
0: Я все время путаю. Это и тот, и той на «С» называется.
3: Да? Да. Не, ну, может, это разные люди, мы о разных говорим.
1: А, может быть.
3: И Сережа Градский, это один.
1: Так, а Сережа Градский, это же вообще из другой страны. Это не у нас.
0: Ну, а как ваше впечатление от такого знакомства с Владимиром Семеновичем? Даже вроде бы как у вас были какие-то совместные мощные концерты.
3: У нас были концерты. Это было, правда, очень давно, но это было правда.
1: То это не все говорит, там же много есть.
3: А, нет, ну я то не буду говорить. В 78-79 году мы вместе работали. Я была в первом отделении, Владимир Семенович во втором. Он слушал меня, мои песни. Украинские и американские. У меня вот не было посредине ничего. Или украинские, или американские.
1: Ну, а ты же за границей жила.
3: Да, я за границей жила. А я слушала все его песни. И вот у нас так было по 3, по 4, по 5 концертов в день.
0: Ну, хорошие впечатления.
3: Да,
0: я вижу очень по улыбке, что...
3: Да, очень хорошие, да. Он нас приглашал вот с Володей на Гамлета, но мы так как-то...
1: Особенно мне, да, понравился в этом, этот самый, ну, во всей этой истории следователь, который потом спрашивал, чего так много концертов дает.
0: Да. Пытался раскрутить.
1: За что?
3: Да, да, да. Ага. За что?
1: Какие деньги?
7: А вы как свидетели?
3: Какие гроши? А мы как свидетели проходили, да, да, да. Там сложно. Но мы не будем вдаваться.
1: Нет, с тех пор у нас и денег нет, детка.
7: Конечно.
0: То есть следователь все-таки свою работу сделал.
1: Перепугал нас.
3: Не один. Он нас преследовал по всему Радянскому Союзу.
0: Несговорчивый был.
3: Угу.
0: Вот еще сообщение. Дорогой Александр, видел у вас в таком-то журнале, но так и не понял. То есть вначале пишет, значит, не видела, дальше пишет, не понял. Из вашего интервью, почему русский шансон выдумали дебилы? Еще один вопрос. Почему у вас такой лоб, похожий на гармонию? А, дядя Федор пишет. Дядя Федор, ну дело в том, что ты же знаешь, что я являюсь чемпионом вообще мира по ловле муха морщинами лобными. Поэтому мышца эта у меня дико накачана. То есть, к примеру, когда я чиню автомобиль в своем сервисе, я ключи там не сую, как все наши механики, куда-то в нагрудный карман, а зажимаю, в общем-то, в лобную морщину. А что касается вот русского шансона, я не имею в виду жанр в данном случае, я имею в виду само словосочетание с точки зрения лингвистики. Оно очень тупое, да? Из серии, как там русский BMW или там эскимосский регги. Это, конечно, возможно, да, но это какой-то абсурд вот в этом плане. И когда из этого делают еще какое-то культурное какое-то событие, дескать...
1: Это дикость какая-то.
0: Полный бред. Совершенно неправильно. Это просто возмутительно! Да. Ну что, я предлагаю опять же послушать композицию, да.
1: Что у нас там?
0: Ну, номер 4 пьеса.
7: Венгерская песня.
1: Это для Аллы. Она поймет, о чем
0: венгерская
1: речь.
0: Композиция.
3: Зачем ты сказал? Я хотела задать вопрос, на каком языке.
7: Пардон, мы не успели договориться.
0: Не обижать,
3: это мадьярский язык,
7: может быть,
3: а не
7: придумаем какой-нибудь другой заковыристый вопрос. Так.
0: Например, что есть столица Венгрии?
7: Да.
3: О!
0: Ну, послушаем, да, пьесу. Айрат, а ты пока заряжай.
1: Ну, кстати сказать, Але посвящаем, вот, которая донимает нас с Сережей Градским.
0: Безусловно.
1: А мы все говорим ей, что мы Сашу знаем, а она про Сережу все.

0: в принципе, еще раз вам напоминаю, что в гостях у программы «Маранси» сегодня певица Татьяна Анциферова, композитор Владимир Белоусов, Айрат Дашков, которому мы обязаны появлением в нашей студии вот таких гостей. Я вот еще какую тему хотел затронуть, Татьяна, вот вопрос к вам, да? Ведь как-то вот певица, это, конечно, замечательно звучит, хотя я до сих пор не понимаю, почему, например, там женщина-секретарь, женщина-художник, женщина-врач, а вот как дело идет от певицы, почему вы не певец тогда? Вот женщина-певец, правильно, по логике?
1: Ну да.
2: Ну что, я, в принципе, могу певцом быть.
3: Я могу мужским голосом и говорить, и петь.
1: А можно еще чуть-чуть?
3: Главное море... Священный Байкал. Мужским могу голосом и петь, и говорить.
0: Но тем не менее, вот просто вот эти рамки у вас, они никак не стесняли. Ну, скажем, вы певица, да, вот, и все. То есть композиторская какая-то у вас есть жилка? Или пробовали писать стихи? Ведь огромное количество женщин в искусстве. Это же, я бы вот это словосочетание «женщина в искусстве» писал бы в одно слово... Со всех больших букв, да.
2: Вот. Я не обижаюсь.
0: Вот, а они же что там делают? Им уже мало, например, просто быть певицей. Они сами и композиторы. Или, ну, на худой конец, ну, не поймите, вульгарно, на худой случай, так скажем. Поющие бардессы там, да? Вот. Или просто бардессы. Но при этом они еще художницы. Или там модельеры. Или на худой случай, вот как я правильно сейчас говорю, они, скажем, фотомодели. Ну, то есть пытаются себя реализовать во многих направлениях, что твой вот спрут, Айрат, вот который, Айрат же живет, вот, да? У вас как с этим? Или хотя бы вот, скажем, на раннем этапе вот вашего становления, когда вот прям все это казалось новым таким, и вот новые горизонты туда-сюда, вот все это...
2: Стихов не писала. Никогда не пела свои стихи и даже не пыталась, мне кажется.
4: А ты что, думала о горизонтах каких-то?
2: Нет, я о горизонтах не думала.
4: У нас нет горизонта.
2: Да, но музыку придумываю 25 часов в сутки. И занимаюсь музыкой, поэтому я не знаю. Певицей себя не считаю, считаю себя певцом и композитором. Ну, композитором еще совсем неизвестно.
0: Ну, а вот, скажем, там проза... Вот это же очень сложный жанр. Мы тут недавно собрались с моими друзьями-писателями, в общем-то, сели, и я, ну, сильно выпив, стал это самое, говорить им комплимент туда-сюда, что, дескать, поясняю, что вот написать какое-то профессиональное, интересное произведение, да, вот именно в прозе, это гораздо сложнее, чем написать песню, там, стихотворение, потому что если где-то слабинка в тексте, то музыка может вытянуть, ну, понятно, да, так как проза остается ничем не прикрытой, то есть, ну, я так считаю, то есть это есть, на самом деле, реальное искусство. Если книга захватывает так, что ты уходишь в нее с головой, на мой взгляд, это сильнее, чем музыка. Ну, мне так кажется. Ну, может сравниться с классической музыкой по стилю, да, вот воздействие. И после того, как я это сказал, смотрю, там прям этот круг стал расти и расти. Такие уже писатели, писательниц очень много ведь появилось. Все пишут любовные романы. Не было ли у вас там таких порывов там написать что-то, любовный роман там?
2: Нет. Ой, я очень примитивна. У меня почему-то не было таких порывов.
0: А реализовать себя, скажем, в каких-то таких вещах, опять же, не напрямую связанных с искусством, но относящихся к эстетике. То есть у меня, например, оранжерея где-то герани, да, вот, присутствует. Я, значит, периодически мотыжу, выкапываю, сажаю, унт обрезаю, ну и так далее. Многие там фруктовые деревья растят или как-то заботятся о каких-то животных, как правило, экзотических. То есть, к сожалению, сейчас это так, приняло уже формы богемности определенной, да, кто леопарда держит, да, там, вот.
2: Ну, я поняла.
0: Да.
2: Какого? Не держу.
0: А вот, вы знаете, я, например, сейчас...
4: Не выращиваю, не держу.
0: Начал посещать это танцевальную студию. Па всякие делают. Даже, видите, на мне панталоны и балетные чешки. Я же пришел прям с тренировки. Потому что считается, что, в общем-то, ну, настоящий человек искусства, он должен уметь все. Танцевать, там, па делать всякие. Он такой любитель.
4: Па,
0: па, да.
2: Нет, у меня с па трудно. Вот, это. Я только так как-то... Только попытаюсь, и меня куда-то в сторону сносит. Поэтому пока еще учусь спа.
0: А вот скажите, вот сейчас очень многие, например, ну вот поющие мужчины, артисты, они на сцене, я вот специально там смотрю, просматриваю, без звука, правда, они делают такие телодвижения на сцене, которые как бы копируют вот, движения, применяемые в восточных единоборствах боевых. Ну, чтобы доказать свою мужественность, ум-то, в общем-то, либидо мужское всякое. Женщины тоже, кстати, многие, вот, особенно в современных модных это, танцевальных дископлясках, они тоже там всячески вот эти движения делают. Тем самым показывая, что, дескать, мы можем дать отпор, мы физически подготовлены. Вот как у вас с этим? Может быть, вы как-то там...
2: Ну вот я сейчас только пытаюсь, репетирую, сбавляю обороты.
4: Ну, гантели вытащи из кармана.
2: Подожди. Гантели, кстати говоря, мой сын поднимает очень тяжелые, они мне не даются. У меня есть две маленькие гантельки по килограмму, вот я пока этими работаю. Но надеюсь, что, в общем, скоро начну.
5: А резкость в движениях? Сценическая так.
2: Нет, у меня нет резкости в движениях. Я такой человек ленивый, люблю спать, ничего не делать. Поэтому откуда может
4: ничего
2: резкость?
4: Не выращивать.
5: Чем она может быть обусловлена, вот то, что мы видим на современном телеэкране?
2: Ну, это у них, значит, им, как говорится, приспичило. Мне пока нет. Вот я пока тут
0: а вот,
2: в стадии становления.
0: Как вы относитесь, было ли в вашей жизни вот такое явление, как-то, в общем-то, хореография? Но ведь любая вот певица, она же должна что-то на сцене изображать. Вы же не можете стоять просто, как это я обычно делаю, когда вот подрабатываю гаишником там на выезде с Варшавки. Ну, приходится подрабатывать. А, ну, тем не менее, они же как-то вот шевелятся. Там вот, я даже заметил, некоторые характерные вот жесты сейчас появились. Вот такой вот. Ну, типа это такой, ну, как если бы человек, которого разбил инсульт, танцевал эту, как ее, новый танец-то. Это, ну, уже... Ну, два таких парня-то поют это. Кукарена.
2: Макарен.
0: О, да, совершенно верно. Вот, потом вот эти все вот там, ну как-то вот так они некоторые микрофон держат в расперды по-всякому. То есть пытаются создать сценический образ. Это называется хореография. Вот сталкивались ли вы с этим явлением?
2: Я сталкивалась, но я что-то как-то не вырубатываю это дело. Мне плохо.
4: Ты не можешь столкнуть это дело, да?
2: Да. Она, меня что-то не вырубатывает.
0: Она убила Тимошку.
5: Ну, здесь речь идет именно о хореографии движений певицы.
0: Ну, ты со стенки-то это,
5: да.
0: Моего
5: ну, сейчас я...
0: птенчика-то.
5: Да он нормально.
0: Да, нового заведем.
5: Вот. Скажем, говорят вот иногда, что певцы не знают, куда деть руки, то есть на сцене. Вот. Да? Вот. И руки занимаются хореографией.
0: А когда певицы не знают, куда деть руки из хореографии, у них не лады, они берут гитару. Вот это вообще страшная вещь. Женщина с гитарой мне почему-то напоминает польскую певицу Марылю Радович.
2: Не, ну она все-таки, видимо, имела возможность ручонками играть. Если бы не умела, она бы ее, наверное, не взяла.
0: Ну, все-таки я вот...
2: Ну, я вот не беру, потому что не умею на гитаре. На рояле-то три ноты еле-еле.
4: А эти девчонки, которые на этом самом...
2: На путях.
4: Они с ломом ходят-то. Это червоная гитара, ансамбль. Да, они в красном одеты. Ну, что, нормально? Или нет?
5: А можно, например, эффектно упасть
4: на железнодорожных путях. Вот эти
0: вот. А, вот копаю.
5: Просто вот стоял певец, певица лучше, допустим, и упала. То есть она уже этим жестом вызывает бурю аплодисментов, а потом еще, допустим, встает и говорит, ой, вся сцена там в гвоздях, колготки порвала, еще буря аплодисментов. Мне кажется, вот. Это целый театр.
0: А я вот на прошлой неделе ходил с детьми, водил детей. Ну, не своих, а детей сотрудников нашей радиостанции. У нас просто такая обязанность. То есть раз в неделю один из сотрудников водит детей всех других сотрудников, куда попал. Там вот я, в общем-то, вводил их это в один из театров, где давалось представление про Деда Мороза, елку, унт зайца. Вот. И, в общем, елки, там их было несколько елок, их играли тетки, в общем-то. Вот. Ну, видимо, которые вот вышли уже за уровень такого театр-студии районного, да, но в театре им не позволяют играть роли больше, нежели чем роли вот каких-то таких статистов. Вы бы видели, Татьяна, как они изображают глазами вот эти елки. То есть там, знаешь, был танец елок, они вот такие бегают, и вот прям глазами так она, вот хореография мощнейшая. Конечно, это смотрится как жуткое китайское кино, вот, которое в юности снимал Джеки Чан, да, вот этот гротеск такой. Вот, но тем не менее, вот эта непосредственность, вот эта грань между
4: профессионалами. Это свежее решение.
0: Свежее, да. Да, я подумал, что в ближайшее время мы увидим огромное количество вот звезд, копирующих под движение этих елок. Как вы думаете?
2: Ой, ну я не знаю. Ну я бы не хотела быть в списке этих елок. Честно говоря. Ну, наверное, наверное.
4: Ну, а в едином порыве, если, может, действительно, он, Саша прав, может, в едином порыве все елками вдруг становятся. Это ж, по-моему, это здорово.
5: Так концептуально произдеваться над подрастающим поколением, всем стать елками, они через 20 лет будут копировать. Ну, а потом сказать им, что мы пошутили.
4: Да нет, Айрат, ну, березки, скажи, была, они березки копировали.
2: Ой, помните березки, да?
0: Был такой ансамбль.
4: Сделать елки, ансамбль, и копировать елки. Замечательная идея.
0: Ну, а все-таки, вот, Татьяна, если, например, к вам сейчас пришел какой-то человек, да, вот, с большим количеством там денег,
4: Березовский.
0: Возможностей.
4: Березовский.
0: Он бы приехал.
2: Ну и что? Мы бы у него отобрали деньги, выгнали его.
0: Нет, это не так.
2: Он нам не нужен со своими идеями.
0: Это делается не так. Самим нельзя отбирать. Просто существуют люди, которые говорят, ну вы посидите, а мы сейчас сами с ним договоримся. Им говорят, мы сами с артистом договоримся, а ты вот с нами уже поговори. Угу. А как сами напрямую нельзя?
2: Ну он придет, и чего?
0: И скажет, вот я хочу, ну, вложить там деньги, поставить модное шоу, там, тыр-пыр 8D, там... Но вот такая, скажет, у меня маленькая прихоть. Я, скажет, смотрю постоянно вот этот какой-то телеканал, и там все вот со своим балетом, все с антуражем, все со светом. Вот давайте-ка, Танечка, мы сделаем с вами тоже это, да? То есть что-то такое яркое, да, и вписывающееся в эти вот эстетические рамки. Ну, то есть вы не имеете права, например, там размахивать флагом со свастикой или там каких-то уток пасти. А вот в общем этом ключе, да? Что бы вы выбрали? Что, на ваш взгляд, из творящегося нынче наиболее безобидно и вот срамно? Я имею в виду не имена, я имею в виду действие вот, сценическое на втором плане. Ну, как вы себе видите это?
2: Балет Одес или Модес или Удес. Вот это, по-моему, удивительный Будис. Балет.
0: Пудис. Была гадайровская группа Пудис, я помню.
2: Притом он у всех этот балет. Кто бы ни пел на голубом экране, сзади Одис вот постоянно.
5: Может быть, его навязывают как раз всем. Вот вы можете спеть у нас на экране, но этот Мудис будет на заднем плане обязательно.
2: Вот у меня бы, я бы не просто бы не перенесла этого. Это если сколько-то нужно было заплатить мне денег, чтобы сзади Одис поставить.
0: Ну хорошо, вот мы слушали композицию вашу, «Радио Бэйби», да, называлась она. Вообще не люблю английские слова, но это мое такое личное мнение, не важно. Вот вам бы сказали, вот на нее мы там делаем, да, вот концертное выступление живое. Обязательно должен был быть сзади какой-то вот такой балетный ряд. Вот срежиссируйте его. Как должны быть одеты девочки, мальчики, сколько их там должно быть, как они должны там дергать ляжками или стоять нормально, сбрыкивать. Вот на ваш взгляд.
2: Ну, вот это Владимир Иванович уже поставил этот балет. Да, на всякий случай.
0: Должны... Ну, а вы согласны, в принципе, да? Вот
2: да,
4: в принципе,
2: да.
4: Все в наушниках должны быть. И на роликовых коньках.
2: Ну, помнишь, ты хотел.
4: И просто кататься. Я всегда.
0: Но они же будут дико падать, греметь коленными суставами, а
5: пола. Тренировать.
4: А вот эти шарошки, это фенька такая. Вот как раз хорошо в современной музыке, там, чтобы звякнуло где-то там.
2: Что-то лобиком.
4: Что-то как раз, ну, как бы очень современно.
2: Ага. Чтобы они сильно отвлекали, непонятно было.
0: Это спор же. И это, во-первых. Во-вторых, вы же будете, так сказать, стоять вот на передней части сцены.
4: Она будет сидеть. Зачем стоять?
0: Даже сидеть.
2: Я мечтаю сидеть.
0: Ну, есть опасность, что налетят.
2: Оградить такой небольшой оградкой.
0: А я предлагаю дальше пойти.
2: На холм.
0: Я предлагаю дальше пойти. Пусть они катаются по залу.
4: Тоже хорошо.
2: А где же народ?
4: Свежо.
0: А вот пусть народ налетают.
4: А это свежо.
0: А чего?
2: Да. Ну, по крайней мере, это оригинально.
4: А что вы скажете, Айрат?
5: А я бы предложил поставить еще другую, допустим, морально-нравственную проблему. Вот как бы вы, скажем, Татьяна, выбрали, если бы вам предложили возможность снять клипы на разные песни в разное время. Вот, скажем, пришла первая возможность, и песня, на которую надо снимать, она ну, не очень нравится, она не характерная, она, скажем так, не своя немножко, не на нее хотелось бы снять клип. И в то же время очень оптимальные условия, допустим, сейчас там хорошо похудеть, похудела, да, или сделала пластическую операцию, или вообще хорошо выгляжу, отдохнула. То есть вот внешне показать себя хочется, какая я сейчас, да. Угу. Но песня не совсем та. Вот такие условия для производства клипа и другие. Внешне сейчас такая, что не хотелось бы себя показывать, но очень хочется использовать эту возможность для того, чтобы был клип именно на эту песню. Вот какая предпочтительней?
2: Но в любом случае пела бы я, а снимался бы кто-то другой.
4: Ну, почему? Есть... да фотошоп.
5: А, можно сделать... было бы...
2: А, фотошоп.
4: Фотошопом делать фигуру любую можно. Не обязательно худеть. Это часто это...
5: Ну, а если обязывают, вот скажут, обязательно надо показаться самой. Вот по сценарию клипа обязательно надо показаться самой.
4: Ну, как?
5: Ну, вот какая ситуация предпочтительнее?
2: Какая? Ну, наверное, все-таки предпочтительная ситуация — хорошая песня и безобразно толстая и некрасивая певица.
5: Ну, не обязательно толстая, она может быть слишком худая, это не важно.
0: Нет, ну, в принципе, вот эта тетенька, которая с таким дядей... Извините, я болею, поет. Она же страшная. Но она вот в своей вот этой страшности, она, тем не менее, обаятельная очень. Ну, вот которая с этим-то поет. Ну, с таким.
5: Она.
0: Да, вот, ага. Ты понял, о ком я. Вот, так что здесь, по идее, когда прекрасная песня, то в воле понимания, опять же, возвращаясь к силе искусства, то человека, с которого исходят эти звуки, ассоциируется все-таки вот с этим прекрасным, да?
2: Да, я думаю, что все звуки, что... за звуки все простят.
0: Конечно, конечно.
4: Да просто закрыть глаза и слушать.
2: И не будешь видеть ничего.
0: А, кстати, вот тоже интересно, это вообще тематика. Вот обратите внимание, как устроена вот стандартная концертная ситуация. Выходит артист, да, на него направляют софиты, а в зале гасят свет. Я вот в последнее время прикалываюсь наоборот. На сцене свет гасится, а софиты направляются в зал. При этом стоит увеличительное стекло перед каждым музыкантом, которое увеличивает зал. Но из зала артиста вообще не видит. А я могу петь, разглядывать лица, там как бы угадывать психотипы и т.д. и т.п., правильно? То есть обратно идет совершенно связь, потому что откуда этот базитический совершенно вот какой-то порядок, что вот артист должен быть освещен, откуда этот нарциссизм, самолюбование какое-то, ну неправильно, да?
4: И потом неудобно же, глаза слепит все это.
0: Вот, да, да.
5: Дым.
0: Ну что, я
5: понял. А вот, да. Кстати, в данной ситуации очень трудно, как объяснить зрителю, за что с него берут деньги? Какой,
0: ты имеешь в виду, ну, он должен людей за окном у нас?
5: Да, за что-то он должен получить, ну, он должен получить какое-то удовольствие, раз с него берут деньги. Ну, вот как организовать тут удовольствие для зрителя?
0: Вот в случае, предложенном мной.
5: Да, он же, в классической ситуации он же знает, объясняю. А он вот смотрит на сцену и думает, что он развлекается.
0: Объясняю,
5: а тут...
0: объясняю. Да. Ты никогда вот не обращал внимания на реакцию, скажем, футбольных болельщиков или людей, которые присутствуют на больших концертах, да, там, когда на них попадает камера, транслирующий на большой экран. Вот,
5: как они сразу себя ведут.
0: Да. Угу. То есть, ну, что твой попугай около зеркала. Угу. Исходя из этого, угу. На таком концерте, где софиты будут направлены в зал, будет стоять камера, да, выхватывающая
5: лица. Поставить еще экран, чтобы они могли наблюдать себя со стороны.
0: То есть повернуть этот нарциссизм в их сторону. То есть они приходят под музыку, в общем-то, занимаются еще...
5: Так это же для них будет творческая задача. То есть они будут сидеть и думать, глядя на экран, как вести себя так, чтобы и артисту понравилось.
0: Тут мы подходим к эстетическому такому воспитанию публики. А то что это? Приходит на концерт, как в пивнушку.
4: Это ужасно. Пойдем дальше. И артисты, стоящие на эстраде, поворачиваются спиной и смотрят на задник. А там экран.
0: А там экран и эти лица.
4: И все вместе. Во-первых, единение зрителя и артиста. Они все смотрят в одну сторону, на задник.
0: Это в случае, если не достать оптики. Да, это на совсем больших концертах. Или если играет симфонический оркестр. Потому что он же тоже сидит лицом. И этот там, который палками машет, тоже стоит лицом к публике. А, нет, этот задом стоит. О, этот-то задом стоит.
5: С палками задом.
0: Да, с палками задом.
4: Он это понял. Он прочувствовал это давно.
0: Это фишка.
5: Но зеркало-то ему не ставят, если нет оптики, хотя бы большое зеркало.
0: Знаю, что не ставят. Может, там у него такая...
5: Ну, маленькая, плохо.
0: Не, ну все равно, пусть он один стоит лицом, все равно он далеко, по идее. А оркестр симфонический задом. Тоже хорошая мысль. К тому же, еще есть момент. Вот это вульгарная практика концертов, совершенно дебильная. Она вот убивает также эстетическое восприятие музыки, как вот кухонный брехунец, который вот убил всю любовь к классической музыке в нашем народе. То есть, вот ты же сказал, аэротон приходит, да, и ждет от артиста там получить удовольствие. Да, ему нужен еще визуальный ряд. Визуальный ряд совершенно сильно отвлекает от именно музыки, от текста, от музыки. Кстати, поэтому многие вот наши вот артисты, они допускают себе уже конкретно вульгарные там тексты, где не поймешь о чем, потому что все равно не слушают, смотрят там на Ляшкина, ну то, о чем вот вы говорили, да, как это называется стиль-то этот. Вот.
4: Стрип-поп.
0: Да, вот. Вот
4: это или привел... стрип-пуп.
0: Да.
4: Как?
0: Привел стрип, потому что, мы сейчас пойдем, увидим живого ящера. То есть люди не думают о том, что этот ящер выдает. Они хотят его живым увидеть. Это уже проблема. Поэтому наш метод, я думаю, стоит, в общем-то, необходимо даже его этот, ну, как это называется, залицензировать туда-сюда и деньги уже делить.
4: Я так подумал, что и исполнителям будет очень удобно. Конечно. Потому что не видно же будет, что они не попадают в фонограмму.
0: Во-первых, с бодуна можно приходить.
4: Да, и молча вообще с закрытым ртом стоишь.
0: А если уж совсем нет силтушку с постели оторвать, на концерт приехать, можно вместо себя какого-нибудь там клиента там выписать, Федь, там съезди, ну постой там этот, ну что, одень, хотя вот с ящера-то как сопля на любом будет висеть одежда, ну двух-то впихнуть, пусть там это стоит, да. Ну давайте звонок послушаем телефона, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
0: Да.
6: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Очень интересная беседа сегодня. Но мне хотелось бы воскресить тему олигархов, которую вы начали в начале программы. Именно хочу задать вопрос, Александр, вам.
0: Да, опять. Да.
6: Вот скажите, пожалуйста, как на вас сказалось арест вашего непосредственного босса?
0: Да на мне лично никак.
6: А почему вас не пригласили в программу «Глаз народа», где выступали такие как, люди, как Венедиктов?
0: Ну, я скажу так, что вот это его, скажем так, работа и профессиональная обязанность участвовать в подобного рода акциях, даже если это, ну, капустник,
6: на мой взгляд. Мне кажется, просто вас постеснялись пригласить.
4: Да нет, его же вызывали к Абрамовичу по другому поводу совсем. Это вы перепутали, это же...
0: Да, так что, не знаю, я вообще бы оставил это без комментариев, потому что как-то, по-моему, все это несерьезно, это смешно и, в общем...
6: Что смешно, я не понимаю.
0: КВН, ну все вот, что происходило, да, это мое мнение, и да... Спасибо вам за звонок.
4: Ну, да. Да,
0: ну не люблю я капустники, все
4: ну,
0: вот эти
4: причем
0: вот
4: посиделки. Саша, тут, вот ну, эти вообще, все. Ну, а Саша при чем?
0: Вообще, причем? В принципе, вообще есть такая, вот, такой разряд людей, да, которые начинают дико защищаться, когда на них еще не напали. Вот я тут, например, на улице созерцал, то есть пьяная компания на этой стороне стоит, да, вот улица здесь, а он идет от Ангары, от кабака такой, да, и уже там машет руками, то есть за эти еще не напали. Вот эта ситуация мне вот... очень напомнил то, что происходило со всей вот этой вот, ну, клоуна от Москвы, комедия какая-то. Ну, мое мнение, оно может быть ошибочно. Еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
7: У меня такой вопрос к музыкантам. Вот в последнее время некоторые музыканты сейчас перед концертом уделяют большое значение фейс-контролу. Если человек может выкрикнуть, там, «я люблю тебя» или «вау», то существует группа охраны, которая отводит в сторону и разбирает. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
4: Это ужасно, особенно когда вау выкрикивает.
2: Да, по-русски, по-нашенски.
4: Это ужасно.
0: Вы знаете, я...
2: А что вау обозначает вообще?
0: Ну, это когда они вот сидят, то есть там два есть выражения, насколько я знаю.
4: Ахма!
0: Не, ну не обязательно, еще так типа охма. Так. То есть такая эмоция базитическая, то есть связанная, в общем, с попкорном, с кинокультурой, когда там расслабься, это же Америка фраза, да, или там, это так же гениально, как Битлз. Вот эти вот слова, то есть можно объединить просто вау, да, в принципе, на мой взгляд. Но мы-то пошли дальше, то есть мы на концерты, на всякие, то есть на любые, да, которые нас зовут охранять, мы фейс-контрол значительно усложняем, то есть недостаточно просто выкнуть вау, а нужно разыграть какую-то сценку, если вы приходите там не один, да, там, вот, либо прочитать какое-нибудь стихотворение, там, вставать на стул. Это, конечно, немножечко удлиняет вот, время прохода на концерт, но зато мы уверены в публике.
2: Да.
0: И вы знаете, приходит огромное количество людей вот с театрального зрительского факультета. представляете? То есть студенты, вот, которые будущие профессиональные зрители. Вы знаете, да, что открыли мы зрительский факультет?
2: Да, и все один и тот же стишок читают, да?
0: Нет, нет, это мы не допускаем. Каждый свой, некоторые свои читают. Одного мы тут сгоняли даже. То есть вошел в раж, дескать, трибун я такой, и как начал там свои шпарить. Мы говорим, слушай, концерт сейчас кончится, типа, парень-то уже слезает. Не, типа, все. Но есть такие люди, да, которые вот начал и не остановишь. Айрат, ты что-то хотел прочитать?
5: Я думаю, что, в принципе, эта идея очень хорошая, только проект, он не может быть долговечным, хотя он пережил своего, так сказать, вот телевизионного отпрыска. Ведь нашлись же люди, которые слезали эту идею, этого фейс-контрола, в связи с тем, что некоторые приходили на этот фейс-контрол только для того, чтобы почитать. И вот приходилось из них отдельную очередь делать или как-то переносить. Ну, они вот, ну, мешали. Ну, вроде бы неприлично сказать, идите вот там это сделайте. И приходилось терпеть, ждать. Наполняемость зала очень медленная. И потом решили сделать для них на телевидении такую программу. Вы помните, они приезжали там и плясали, и читали, и показывали
0: бёдра. А она сейчас называется, это «В нашу гавань приходят корабли».
4: Ну, вот, да. Вот, ну, так это же для этого специально построили помещение. Вот рядом с этим залом построили...
0: Да, да.
2: Спокойно, спокойно.
5: Да, конечно.
4: Дополнительный зал.
0: Это же одно время и мы сдавали вот дорожному патрулю наше помещение под павильон съемочный. То есть актеры тогда были профессиональные. Сейчас смотришь, снимают они, например, какой-то там пожар. И огонек слабенький экономит на площадях. А у нас так раньше на съемке подожгут, да. То есть каскадеры какие играли. А как статисты изображали трупов. Помните, вот ранние выпуски. Угу. Ну, а потом, типа, руководством отмывать все это долго, эту искусственную краску, железки эти убирать. Теника за собой не убирали, вот сколько помню, поэтому мы прикрыли аренду.
5: Дорого содержать. Дорого. Сейчас, конечно, студия, где они снимают, она подешевле.
0: Подешевле.
5: Видно, заветно,
0: сказалось, к сожалению, да. Ну что, сейчас мы прервемся на пару минут, потому что там сейчас сообщили по рации, там по перехвату едет какой-то кортеж, можно антенки сбить.
5: А, ну, тогда на пару-тройку.
0: На пару-тройку. Ты зарядил, да?
5: Да.
0: Отлично. И мы продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым, мы Айратом Дашковым, просто Айратом, но тем не менее замечательным парнем. И, кстати, метким стрелком. Удалось, видишь? Удалось.
5: Начинающим вот. Концертмейстером.
0: Да. Ну и, соответственно, я предлагаю все-таки посвятить сейчас еще немножко времени нашим уважаемым послушать звонки в прямом эфире, да? Что хотят у вас спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
0: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
8: Хочу спросить у Айрата, где он сейчас пасется, поскольку выперли всех с радио 101-то. Вот. Где он сейчас подрабатывает? Не хотел бы он стать соведущим Лаэртским?
5: Да нет, не думаю. Вы знаете, просто не хотелось бы как-то публично вот рассказывать. Просто не совсем этично. Нас могут слушать дети, и то, чем я сейчас занимаюсь, могло бы покоробить их уши. Может быть, при личной встрече я вам расскажу, как я подрабатываю. А насчет того, что выперли, ну, вот вы не правы. То есть ситуация была такая, что мы сами как-то вот... совершенно концептуально, все хором, все вместе, всем коллективом взяли и выперлись. Все до одного.
4: Ну, ты же скажи, что ты пасешься в новоарбатском гастрономе. Ты тут скрываешь.
0: Утюжит.
5: А, про то, что пасется, да. Но не только в нем, кстати.
0: Ну, вообще, во всех виднейших гастрономах, это же понятное дело.
5: Да.
0: Кстати, вот насчет вообще других радиостанций, я думаю, что, так сказать, я вправе поздравить коллег вот с радиостанции «Серебряный дождь» с их юбилеем. Тут вот прислали сообщение. И, конечно же, 60 лет, если верить, правда, этому сообщению, первому русскому диск-жокею Севе Новгородцеву. Безусловно, вот те программы, которые тогда доходили из BBC, были талантливы. И... овладевали душой, в общем-то, многих школьников. О, как я сказал, круто, да? Поздравил. Ну, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно попросту говоря.
9: Здравствуйте.
0: Будьте здоровы, здравствуйте.
9: Да ничего. Вот это, в общем-то, Василий Солнцевский.
0: Да.
9: Я не буду сейчас говорить, всяческую там войду. Мне вот вопрос к всем четырем. Это... было у него желание вот, выделиться из общей толпы, как бы.
0: Какой интересный вопрос.
5: А он почему-то этот вопрос, извините, я сразу подразумеваю, какая-то установка, то есть было ли желание выделиться, а что, то есть мы никак не выделяемся, что ли, как предварительная установка?
0: Может быть, Василий имел в виду, так сказать, внешние какие-то атрибуты, ну вот, например...
5: Ну, по-моему, и так нас очень видно, обрати внимание, вчера, когда я шел по здесь, Новому Арбату, как издалека уже народ подтягивался, посмотрел, и пальцем показывал.
4: Ну, ты-то в плавках же шел.
0: И в таком количестве татуировок, кстати.
5: Только из-за этого...
0: Как-то в тушку...
5: Ну вот мне обидно, что только из-за этого, что такая обыденная вещь привлекает такое бурное внимание людей, не имеющих сих признаков.
0: Ну, кстати, вот Татьяна...
2: А мне нравится в паранже ходить, я, в общем-то, не знаю, мне кажется, хорошо, когда тебя никто не видит.
4: Ну, то есть выделяешься, да?
2: Нет, наоборот, тебя не видно.
4: А, не выделяешься.
2: Да. Кстати, мне не хочется выделяться.
0: Обсуждали, у нас была целая программа большая по поводу женщины на шпильках, да, и в одежде, в которой преобладает красный цвет. То есть по сути своей, да, в животном мире красный цвет считается либо угрозой какой-то, либо он очень яркий, привлекающий внимание, да, то есть какому-то существу, который вот привлекает хищник более слабого, чем оно само, и потом его типа, что твой пеликан треску. Вот. А у женщин вроде это слабый пол, да, но с другой стороны наоборот. Они одевают шпильки, привлекающие внимание своим цоком потенциальных, скажем так, маньяков, унта, в общем-то, каких-то других зловствующих элементов. И вот какие-то яркие одежды, ну, то есть противоречия, вот, в общем-то, цели привлечения внимания и цели безопасности, да. Вот, Татьяна, как вы считаете, должна быть какая-то грань здесь вот все-таки?
2: Ну, это только очень мужественные девушки могут так рисковать.
4: Ну да, у нас-то уже что?
2: Я бы не позволила себе так рисковать.
4: У нас же старческий эротизм.
2: Нет, я бы себе не позволила. Но лет 30 назад мне тоже было много страшно делать то, что я делала, и всегда думала, зачем я это делаю? Ну ладно, это последний раз. Нет, я не думаю. Привлекать внимание опасно, когда еще маньяки, ундофицирован, это опасно очень.
0: Да, да. А вот ломились ли к вам вообще когда-либо в диком количестве поклонники, скажем, в гостиницу или там, ну, куда-то вообще ломились, в гримерку? То есть, ну, обычно как, вот, например, мужчины-артисты, они страдают от поклонников в каком смысле? То, что их тащат выпить и говорят, ну, ты, братан, ты, что мы за 50% отмажем тебя? Вот так они обычно говорят. А у женщин другое. Ну, то есть, ну, из самого вульгарного это им предлагают там определенное количество, в общем, иностранных денег за определенные услуги, да, вот, либо там начинают как-то вот домогаться, начинают, значит, плести длинную такую слюнявую телегу о том, когда они начинали слушать ее песни, что она самая красивая, и, дескать, он всегда там либо-либо, в общем-то, вот.
5: Да просто иногда, прости, автограф просит так, что артист пугается, он думает,
0: печь
5: что
0: хочется,
5: да, надо лучше дать, а то ведь можно по репе получить.
0: Да, да.
2: Не, ну, бывали, конечно, случаи, но я не хочу обманывать и наговаривать на себя, что у меня так было много таких вот желателей, доброжелателей получить автограф.
5: Мне же, как музыковеду, простите, же припоминается, что вот в наибольший, так сказать, период вашей вот самой популярности, модности, да, то есть были какие-то толпы поклонников.
2: Ну, толпы, но они были очень скромные. Они приходили, получали автограф и отходили. Так даже не было принято какие-то там вещи рассказывать певицам.
5: Скажи мне, кто твой поклонник, и я скажу.
0: Ну, а вот сейчас у вас случаются вот концерты какие-то, где вот происходит общение именно с поклонниками или с поклонницами. И какова вот динамика развития вот каких-то изменений в поведении, в общем-то, вот ваших слушателей? Ну, просто дело в том, что мы-то все тоже люди известные, дико популярные, но все-таки достаточно короткий промежуток времени, и не можем вот эту динамику отследить. А вы уже, скажем так, в 70-х годах. Чем люди отличались, приходящие в гримерки?
2: Ну, вот приходят, если люди, те, которые приходили 20 лет назад, они говорят, мы под ваши песни вот первый раз поцеловались там с Юрой или с Машей, или первый... Я стала женщиной под вашу песню, там «Мир без любимого». Кто-то там забеременел под мою песню, кто-то плакал от того, что там любовь разбилась или девушка ушла к другому. Ну, то есть вот такие вещи. Ну, человечески вполне.
5: То есть очень хорошо, что, извините, не, они не стремятся это все делать в присутствии артиста во время.
2: Да, только рассказывают.
0: Да, да. Да, а сейчас совершенно другое. То есть, говорят, мы вот один раз под твою песню там ехали, и с моста прямо упали, пьяные были. Вот, да.
4: Ну, но были разные сумасшедшие там бездомные дети, которые там выслеживали.
2: Ну, я про них забыла.
4: Нужно было придумать так, чтобы тебя не поймали. Потому что подходишь, допустим, к концерту у тебя в России, а тебе ехать нужно, мы жили у приятеля, на Алтуфьевке.
0: Это далеко.
4: И ни с того, ни с сего. А думаешь, что оторвался уже.
0: А, то есть они даже на машинах, типа...
4: Были. Они не знаю, каким способом.
2: На метре. Заходят,
4: а они уже возле парадного. Да. И вот поджидают.
2: То были возле концертной площадки. Ведь...
4: Но был очень смешной случай. Вот, кстати сказать, мы... Помнишь, где-то мы были? Белов город такой, знаменитый город. Угу. Там какая-то знаменитая певица.

0: какие-то обязательно. Ну, у нас же группа, а группа это же организованная, понимаешь, это как банда, но в город приезжает. И
1: да, все должны держаться друг за другом. Да,
0: не кому-то там чего-то...
2: Ну, кому-то
0: ты же помнишь, ты в те-то времена, хоть и маленький ты был, но ты, наверное, застал, что обычно музыканты ходили, не инструменты носили, а носили стойки от микрофона, вот металлические такие, на всякий случай.
1: Мы немножко застали, вот когда были времена так называемых, это приезжих отсюда, когда они приезжали и лупили всех музыкантов. Ну, кстати, я вот честно скажу, это там, ну, субъективное очень ощущение, иным оно и не может быть, я дико ненавижу гитару в руках, у кого-либо или у себя. Вот если я держу в руках гитару там в чехле, я чувствую себя кого-то голым каким-то. Мне очень, не знаю, вот это какой-то комплекс, наверное.
3: Любой музыкальный инструмент.
1: Любой, да.
3: Чем он больше, тем беззащитнее.
1: Вот, вот именно из-за того, что он делает и тебя беззащитным. То есть,
0: а у Саймона-то какая-то песня была про это, про гитару, что там гитара, вот, ну там с девушками было связано еще, что вот вроде вот, гитара, типа, да. Что ты думаешь, что вот я с гитарой, это
1: типа, все. Провоцирует на людей.
0: Да,
1: на какие-то
0: действия, на самом деле я завтра уеду в другой город, а ты, ну что, ну забудешь об этом. Ну что-то про гитару тоже.
2: Ну, бог с ним.
0: Вроде какая-то гитарная.
3: А может быть, от того, что начинаешь чувствовать какую-то дисгармонию между неким вот кусочком большого искусства, как мы говорим, у тебя в руках, с которым ты находишься посреди вот обыденной жизни какой-то повседневной, которая тоже в своем роде искусство, но немножко другое. И вот эта дисгармония и порождает такое ощущение дискомфорта.
1: Ну, нет, ну, есть же, скажем так, люди, которые, вот, так сказать, чувствуют вот это искусство гораздо больше, там, чем, ну, скажем, я, да? Uh-huh. То есть вот он несет скрипку, у него скрипка стоит там 6 косарей, к примеру, да? И на этой скрипке играл там, ну, Паганини, ну, к примеру, да? Вот при этом он... ну, ощущает себя, эту скрипку, и вот мир как один треугольник, Айрат, как гармонию. Скрипка вот... не выбивается из его... Ну, в принципе, по сути своей,
3: ну,
1: да?
3: Скорее всего, он думает, что нет, вот у меня скрипка в гонении. Гордость,
1: да, наоборот. Нет.
3: А окружающие некоторые радуются. Ну, бывают же такие. То есть он несет скрипку, и он уже горд от того, что у него есть эта скрипка, на которой гонение играет.
1: Потому что лучше баян нести.
3: Баян, да. На нем еще кто-то.
0: Но он же может идти и думать, что он... скрипка, ладно, он себя может нести. Идти и нести себя.
3: А понимаешь? Тут вот мы уже подходим к проблеме в разнице ощущения людей, один из которых несет скрипку, а другой баян.
1: И вот интересно, кстати, вот какой момент. То есть они идут, один по одной стороне, да, дороги, другой по другой. Предположим, что это происходит около консерватории, да? Вот где-то стоит чугунный дяденька, вот они идут навстречу, вот они встречаются глазами. Что думает один, что думает другой? Вот.
3: Какие? Глядя друг на друга?
1: Да, да. Вот. При этом представим себе, что, ну, так, среднестатистически, в общем-то, граждане внешне. То есть, значит, скрипач, он без смокинга, и, то есть, ну, совершенно обычный такой тип МНС. И тот такой же МНС с баяном.
3: А вот пусть попробует.
0: А мне еще смешнее, Татьяна, знаешь, Саша, Татьяна попробует сейчас. А, Саша, еще смешнее, знаешь, когда вот тоже какой-то известный певец, он все время выходит, я забыл, как его зовут, выходит, да, и он голову несет, такая хрустальная голова у него.
1: Я понял, есть такая, да, есть такая поза. Ну, я понимаю, о чем. Да.
0: Он Сиси напоминает из этого, из новосерийного. Помнишь такой, вот, ну, тоже так, голову.
2: Из Санта-Барбары?
1: Я не смотрел, но я представляю.
0: А что это Санта?
2: Это как какой-то фильм.
0: А, ну да.
3: Мы вот его Сиси так и называем.
0: Или хрустальная голова.
3: Да.
2: Нет, ну а чего, если по одной стороне идет баянист, по другой скрипач, я думаю, что...
0: Надо еще...
3: А что они думают друг о друге?
2: Один думает, о, какой я крутой. Младшие пока на скрипках, но старшие уже на роялях, когда ты помнишь, у Карцева было такое высказывание. Нет.
0: Ты при Саше не говори, он терпеть не может. Этот текст писал Жванецкий, он терпеть не может. Давай дальше.
2: Нет, ну а баянист говорит, перейди на мою сторону. Будем дуэтом играть. Но я думаю, что у них не получится. Скрипач с баянистом.
1: Наоборот, это классический состав очень. Аккордеон, он скрипка.
0: Самый популярный дуэт.
1: Самый популярный,
2: ну, аккордеон,
1: дуэт.
2: Он скрипка, да. Баян,
1: ну, в принципе,
2: только
1: тоже.
2: Для частушек.
0: А баян это одно и то, это тот же аккордеон. Но это у нас он называется баян, а там-то называется аккордеон.
1: Конечно.

0: Мне кажется, что в данном случае вот баянист, он будет чувствовать себя таким, таким дворовым пацаном, да, вот, который вот сермяжно освоил инструмент. И смотреть вот на этого скрипача, как на ну, какого-то на такого... Бога, да. Да, как на маменькиного сынка. Нет, наоборот. То есть он будет отдавать ему должное, будет говорить, ну, у него же были лучшие условия, да, у него там вот... Ведь, согласитесь, например, если у вас за стеной там играет весьма неуклюжий человек на баяне, это более удобоваримо, да, для совместного проживания коммунального, нежели если он там на скрипке пиликает. Ну, по логике. А тот про этого думает, ну, типа, да, вот у него нет будущего. Кстати, что очень печально, действительно, у баянистов, как правило, будущего нет. Да и у скрипачей оно в наше время. Извините, я болею, в общем-то, никудышное. Правда, так скажем, тупик. То есть, что такое панки современные? Это скрипачи и вообще классические музыканты. Будущего нет. Вот это к ним лозунг подходит в полный рост, кстати. Во как. Вот. Поэтому тут на самом деле оба они, как сказать, печальны.
1: Ну, музыканты — это вообще такая профессия.
0: Да.
1: Не очень высокооплачиваемая.
0: Да речь даже не в этом. Речь о том, что и не уважают нашего брата.
2: Особенно скрипачей.
0: Да, кстати, вот скрипачей не любят.
3: Но был в баяниста «Город наш влюблен». Я вспомнил эту пьесу в исполнении известной вот, латышской звезды, помните.
0: А вот эта песня, вот «Играю на гармошке», вот что у всех на виду.
3: Ду, да.
0: Замечательно. Да. Или вот это «Пой, моя гармонь». Помнишь песню «Женщина»?
3: «Одинокая, да, в поле гармонь».
0: Да. Да. Или вот это «Лишь где-то очень далеко, за речкой, гармонь, тыр-пыр». Там. Вот сколько успался. А сейчас... Кстати, вот какие были песни душевные? Давайте вспомним. Да, про флейту не пели. Считалось буржуазный класс, там голубая кровь и так далее. А гармонь часто воспевалась. Гитара, типа, бренчит гитара в подворотне, там, да, там, на нашей речке,
3: гитара
0: на Шамотне.
3: Гитара частенько упоминалась, да.
0: Но при этом не упоминалась электрическая гитара. При этом ни разу не упоминалась барабанная установка, кроме там звучит на пляже там барабан. Во как, да? То есть на вертле жарится этот тыр-пыр баран, собственно. Вот. Ну, а вот именно классическая электрогитарка не упоминается нигде.
2: Не любит ее народ.
0: Не любит народ. Вот как ненародный это все-таки инструмент. Ну, телефонный звонок, наверное, пришло время отслушать мощно. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте. Да, здравствуй, Дима. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Вот, Александр, хотел бы задать вам всем вопрос.
0: Давай.
4: Вот, правда, что вы любите паять вот, умы паяльников по ночам? Вот. Еще я хотел бы сказать, как я люблю вашу программу. Вы просто очень сильно.
0: Спасибо. Ну да, да, это, в общем, техническая терминология насчет паять. Дело в том, что многое. То есть наша программа реально, ведь, да, это что? Это припой для того, чтобы некоторые, в общем-то, разрозненные элементы сознания граждан, в общем-то, как-то сплотить в одну конструкцию. Или попросту, как говорим мы, это самое, сгрести муравейник в одну кучу, да, или сбить кефир одним миксером, или, в общем-то, два яйца в одну сковородку, или пачку пельменей в одну кастрюлю. Это все одно и то же. Как вы понимаете. А что вы так как-то смотрите на меня?
2: Да нет, мы уже...
3: А мы каждый свой случай аналогичный.
2: Потом ждем своего участия. Тут же каждый, кто пришел, должен обязательно что-нибудь припаять. Поэтому вот...
1: Я не умею паять паяльника.
3: Ну ладно, я за вас запаяю.
0: Ну что, пришло время Фернан пьесу отслушать.
3: Отслушаю.
0: Продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Сейчас я вот обращусь тут к пейджеру. Тут, кстати, и наезды. Ну, как правило, на меня. Так, сейчас, секунду. Угу. Что-то много как всего пришло. Вот такое сообщение. В отличие от твоего ужасного творчества, творчество виртуозов аккордеона нашло свое понимание и аудиторию. Выходит на путь региональных отделений крупной компании BMG. Тебя туда не подпишут, ни при каких условиях, пишет Аркадий. Ну, Аркадий, я хочу сказать следующее, что у меня, такое, во-первых, не творчество, а искусство, вот, а во-вторых, реально я не заключаю сделок с, так сказать, представителями англосаксов, пусть даже они будут американцы, голландцы, даже пусть они открывают свое представительство в России, я русский из BMG сам никогда не пойду на контакт, да. О курсах молодых матерей мы сделаем потом отдельную программу, не в этой. Тут про космос я же немножко запускаю. Так. Ага. Да. Найджел Кеннеди, замечательный скрипач, действительно, ученик Ягуди Минухина, такой есть. Вот. Но сейчас он сдал несколько форму уже. И все это от того, что ведь вот что губит хорошего музыканта? Его губит желание стать мультиинструменталистом, то есть познать все. То есть, к примеру, вот человек хороший флейтист, отличный флейтист, начинает играть на клавишных инструментах. Сразу теряет уровень там. Начинает играть еще на каком-то инструменте, заниматься им профессионально. Сразу тоже теряет уровень. Это при тех условиях, только если изначально он обучался игре только на флейте, а не как мы. Мы-то, естественно, все собравшиеся здесь самураи, мы сразу...
2: Блин. Ты понимаешь, я не знаю, уместно ли будет... Пословица есть, хорошая русская пословица. Она, может, нет, капельку неприлично звучит.
1: Нет.
2: Но...
1: Нет.
2: Тем не менее, сиську и письку в одну руку не возьмешь.
0: Да! Совершенно верно. Вот совершенно верно. Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, наши радиослушатели как-то тоже выскажут свои соображения вот по поводу мультиинструментализма и вообще вот на тему искусства, да. Кстати, обширная тема. К человеку я тут подхожу недавно, ну, что-то мне скучно было, да? А он сидит такой, протокол заполняет, там, ну, очередные там это самое... налоговые бумажки, слушай, говорю, Витек, скажи что-нибудь об искусстве, вот так ему. Круто, да? Я ему такую входящую дал. Посмотрел на меня как на даун и говорит, не мешай, слушай там. Так. Представляете? Нет, ну вот реально, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, Саша, я хочу сказать вот относительно кухонного бальхунка, как вы это выражаете.
0: Да, да.
5: Ну, вообще говоря, вот чтобы постичь классическую музыку, можно и кухонный брехунок слушать. Мне кажется, что человек, вот любящий это, он по складу своей души уже к тому стремится. Вот я помню себя, что вот 12 лет, наверное, мне было, или 13, я попала к одной женщине, она была военной переводчица, я человек совершенно незрячий. И она слушала из Лондона, по-видимому, из Ковенгардена, оперу «Травиата». Это для меня было вообще открытие, потому что я лично никогда не слушала ничего подобного. Ну, в основном детские передачи, сами понимаете, человек незрячий, вырос в бараках и вообще в такой среде. И когда я услышала вот звуки увертюры и потом слушалась в эту музыку, то я настолько была поражена, что опера вообще в моей жизни просто... И потом, когда я училась в школе незрячих, и в 5 минут первого, как правило, передавали оперные арии и в исполнении знаменитых артистов. Так вы знаете, у нас, в принципе, в интернате было казарменное такое положение. Нас буквально укладывали, независимо от того, какого мы возраста, очень рано. Мы, по-русски говоря, смывались через наушники, потихонечку в класс там какими-то путями ключи доставали и слушали вот эту чудесную музыку. Так что это не кухонный брехунок виноват, а вообще-то говоря, наверное, все-таки, ну, как я вначале сказала, это склад души, а во-вторых, у нас очень плохо поставлено в школах преподавание на уроках пения. Потому что вот мы в интернате для незрячих, у нас этому посвящалось очень огромное значение, и нам многое давали, и в основном, ну не в основном, а в принципе вообще в основном так нельзя сказать, но тогда же много было советских песен, все. Но нас очень тщательно знакомили с классической музыкой. Потом у меня к Татьяне есть два вопроса.
0: Давайте.
1: Пожалуйста.
5: Я, конечно, может быть, ну, не моя сфера, но просто интересно. В каких отношениях вы сейчас находитесь с Львом Лещенко? И второе, что вас подвигло помочь Бабурину записаться на студии, чтобы он прозвучал? Всего вам доброго.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Но я начну, наверное, со второго вопроса. Бабурин оказался очень способным, хорошим учеником. И мне показалось, что у него все есть вся потенция к тому, чтобы хорошо петь и даже, может быть, где-то на равных соревноваться со Львом Лещенко.
2: А может, и лучше пел бы, если бы дальше занимался.
1: Вот. А что касается Льва Лещенко, у меня был такой опыт в 80-м году. Мы записали с ним песню про олимпийского Мишку. Ну и как-то больше не приходилось с ним общаться не творчески, не чисто по-человечески. Он как-то меня в упор не видит, а я уж тем более. Я на таких взрослых мужчин уже внимания не обращаю. Я все по-молодым. Вот так что вас больше с Лещенко я не встречалась.
0: А можно вопрос такой?
1: Да.
0: А вот когда вы записывали вот этот олимпийский, вот эту олимпийскую песню, вы вот, ну, вы только не обижайтесь. Вы обнявшись пели ее или...
1: Ну, это так сделала Александра Николаевна, что похоже было, что мы обнявшись пели. А вообще я, как говорится, Лев Валерьянович встал возле микрофона, а я как маленькая собачка, шавка, то с одной стороны пристроюсь, то с другой, чтобы как-то все-таки меня народ услышал мой голос.
0: То есть это писалось мне... все-таки в реальном времени, не на многоканальную технику?
1: Нет,
0: да?
1: Это писалось на один микрофон и в реальном времени, и при том Лещенко просто занял всю площадь возле микрофона, скажем так.
0: Вы знаете,
1: по-джентльменски
0: поступил. В принципе, это еще он поступил, ну, действительно, по-джентльменски, потому что это особо, так скажем, важный и сильно поднявшийся, как они считают, артисты. Они что делают? То есть, типа, говорят, я напою свой трек, там, и не хочу видеть никого. Некоторые даже своих музыкантов не хотят видеть. Эта история, кстати, с Ниной Хаген была одно время, когда она... Говорит, ну, типа, рассорилась с группой, говорит, я приеду и сама напою, никого видеть не хочу. Поэтому, в принципе, Лещенко в данном случае еще такого в демократические игрушки сыграл, видите как. Мог бы вообще сказать, да я вот один спою, она
1: а он так уже сказал в каком-то интервью, что он не знает. Он типа того, что меня не было на Мосфильме, я не пела вместе с ними. Он не знает, каким образом я так вот появилась потом на записи. Там еще был ансамбль «Пламя», который тоже присутствовал и стоял.
2: Не, ну у кремлевских же Соловьев, у них своя правда там.
3: Ну, у нас есть свидетели, ансамбль «Пламя», да?
1: Да, они тоже там стояли. Малежик, ну, Белянин, вот такие вот товарищи.
0: У меня какое-то вот ощущение иногда складывается, вернее, интуиция подсказывает, что просто вот в этой тусовке очень хорошие наркотики, на самом деле, чистые, не причиняющие особого вреда организму. То есть, ну вот заметьте, они не стареют ни один. Практически. Ну, вот при этом даже вот как-то стараются быть современными. Я вот тут одного видел, он одно время тоже пел там ВИА, там ансамбль. Потом, ну, естественно, как пошла мода воскрешать это все, так он в кожаных штанах, но таких, то есть, извиняюсь, опять же, может быть, не совсем приличная пословица, да, там, но тем не менее.
2: Ну, пословица есть, пословица.
0: Уже яйца седые, а он в кожаных штанах, вот на таких платформах, то есть, ну, как вот, что твой пацан на дискотеке, Айрат, то есть, это говорит о чем?
1: Душа молодая. Поет.
0: Наркотики хорошие, Татьяна. Наркотики хорошие, конечно. Ну вот все фишка-то.
2: Да, Лукойл выпускает.
0: Да.
1: Хорошие наркотики, они тоже дорого стоят.
0: Ну вот, видимо, есть какой-то.
1: На них же нужны деньги.
0: Ну а как может взрослый мужчина, да, там делать себе чуп, одеваться в какие-то клоунские костюмы, довести себя неподребно, петь там про какой-то бамбук, там, я не понимаю. Ну как? Наркотики хорошие, правильно. А что касается вот классической музыки, все-таки Брехунец тоже виноват. Я, кстати, больше от того хочу сказать, что вот, когда уже наши граждане получили возможность финансовую иметь в своем доме там стереотехнику там с УКВ-диапазоном, то это УКВ, он же тоже моно практически. Но я с трудом понимаю, как можно слушать классику, если это только не совсем старая запись, где вот этот монорежим, он, ну, уже закладывался, соответственно, в запись, то есть ничего не поделаешь. Ну, как можно слушать монофоническую? Не, не понимаю я, честно говоря. Уж через Брехунец, где, извиняюсь, 4 килогерца всего прет, где контрабаса не слышно. То есть это же струнная группа целая. То есть люди, у них есть свой концертмейстер, серьезно, маркиз, да, уж контрабасы вот эти там.
2: Саш, ну ты не забывай, там же подоплека в чем, что в школе, в этом интернате большое внимание уделяли. Человека просто развит слух, понимаешь? Сейчас же не уделяют в школах внимания.
0: А, ну, то есть вот учили слушать музыку, в принципе.
2: Да, поэтому она и в Брехунец могла слушать. А вот сейчас просто потрясающе. Почему вот кто-то не займется этим? Делать стерео-брехунец, но с качественными динамиками.
0: Цифровой.
2: Да, цифровой какой-то. Это же потрясающая для рекламодателей вещь. Как они не... Они вот что-то не догоняют.
0: Играть на ностальгии. Да,
2: ну, какой-нибудь олигарх бы схватил бы вот эти все кухни, да, в свои руки, и все.
0: К телефонному звонку обратимся. Сейчас я тут вот одну операцию проделаю. То есть, ну, насекомые покормить.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Это Харик говорит.
0: Здравствуйте.
7: Я хочу приветствовать замечательных гостей. Вот. Прежде всего хочу сказать, что Александр очень рад вас слышать.
0: Ну, я признателен, типа, да.
7: Да. Вот. А во-вторых, вы тут как-то говорили, что более приятно, когда аккордеон за стеной звучит, нежели какая-нибудь скрипка, да?
0: Ну, я не сказал, что приятно. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, да? Я имел в виду, что более, ну, что ли, удобоваримо для большинства населения, понимаете?
7: Ну, понимаете, я, видимо, исключение составляю из этого большинства, потому что у меня за стеной звучит постоянно плохо настроенная пианино. Вот. Причем стена находится в другом подъезде. Вот. Я хотел к ним зайти, вот, дескать, сказать, что, ну, мол, давайте я вам настрою. Как-то жалко людей просто. Ну, что такое вообще? Вот. Но я, поскольку не знаю даже, как они выглядят, я как-то не опасаюсь к ним идти. Причем звук такой идет, как будто просто какую-то кошку бросили на пианино. И вот, посочувствуйте мне.
1: А вы настройщик, да?
7: Безусловно.
1: Это трудная специальность.
0: Ну, сочувствую.
3: Ради собственного здоровья я бы посоветовал сходить такие...
2: Да, бесплатно.
3: Да, бесплатно настроить.
7: Или, может быть, просто ящиком подпалить?
1: Нет.
2: Настроить. Это, бесплатно это настроить. А если там что-то сложное, то нужно купить вербеля, вкрутить их туда. Ну, как
7: бы... Если можно даже новые пианино купить.
0: Вот это позволяет средства лучше выбрать. А есть еще один вариант, знаете, тоже вот, в принципе, хорошие пианино, ну, которые строятся, то, так, да, за даром никто не отдаст. Плюс перевозка туда-сюда, то есть как ни крути, где-то там, ну, минимум там в 150 зеленых иностранных денег станет, правильно?
7: Ну да.
0: А исходя из того, что люди могут себе позволить вот бренчать на расстроенном инструменте, ну, это говорит о том, что с эстетикой не все в порядке, и так, лишь бы издать звук. Поэтому вы можете за 150, в общем, гринца пойти и купить электронную какую-нибудь игрушку китайскую. И они с радостью...
7: А? Можно я перебью вас?
0: Да, конечно, да.
7: Спасибо вам.
0: Да забудь.
7: Так что? Вот, я хотел сказать, вы вот начали говорить, что, дескать, купить какую-нибудь игрушку, а может просто начать просто бренчать по кастрюлям каким-то мощнейшим.
0: Нет, это приведет к цепной реакции, в общем-то, всего подъезда.
7: Ну, не знаю, можно заорать «Милиция!»
0: А, да. Это все, вы знаете, спасибо, Харрис. Кстати, вот заорать «Милиция!» Это святое дело, в общем, любого гражданина, то есть где-то там, ну, я даже бы установил дежурство. Ну, как раньше, например, ходил человек и говорил там, да, там, спите спокойно, жители, все спокойно, время такое-то, да. Была традиция, этот голос.
2: С колотушкой,
0: хорошо. Да. Так же и сейчас. Если жильцы любого дома многоэтажного установят скажем так, дежурство, что, например, в 3 часа ночи, да, из такой-то квартиры высовывается человек, любой член семьи, и кричит «Милиция!» там, в 15 минут 4-го из другой квартиры вот так, то, мне кажется, правопорядка будет больше. И к этим крикам люди привыкнут. То есть, если кричат «Милиция!», значит, все это самое спокойно. Ну, а что, по-моему, нормально.
2: Ну, или восстановить вот институт этих околоточных, в колотушки, которые стучат. Каждый час тюдю, тюдю проходит, и люди спокойно спят, знают, что все нормально.
0: Да, можно так. Но «Милиция!» красивее.
2: «Милиция!»
0: Да. Следующий звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Упал явно и ударился лобиком о журнальный стол. Утомление. Дело в том, что крутить, я всегда говорил, дисковые аппараты – это плохо. Потому что человек крутит, крутит, так сидит, пальцем упирает.
2: А если копытом, еще сложнее же.
0: А потом постепенно у него палец устает, он бах только, и все, бывает вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Это вот Василий.
0: Здравствуйте, Василий.
8: Я хочу, в общем-то, выразить солидарность с господином Гоблином. Что вы, в общем-то, очень мастерски паяете умы. Вот. Вот, и хочу, в общем-то, поделиться своей, в общем-то, радостью. Вот, пока вы тут разговаривали, я сходил на улицу. Вот, и около под дома одной девушки написал на асфальте «С добрым утром, Аня, как тебе спалось?» Представляете, встает рано, Аня открывает, то есть шторы разонавешивает, шторы смотрит в окно и видит это.
2: По-моему, очень романтично.
0: По-моему, тоже.
2: Только нужно было еще «Милиция!»
0: Снизу мелко-мелко. «Милиция!»
1: Зачем?
0: Хорошая, кстати, практика. Я вот вообще считаю, что вот если бы были какие-то, как мы уже говорили, олигархи, да, то есть они бы закупили бы место под жилым домом и сдавали бы его в аренду вместе с баллоном краски для того, чтобы любой человек мог написать там «любимый» или там «любимому» какое-то послание, да. Или, к примеру, там угрозу даже. Тоже в этом нет ничего страшного. Потому что иногда угроза, она непосредственно нейтрализует, собственно, вот саму агрессию какую-то, которая может пойти, если вот угрозу как-то не реализовать саму, да? Вот, и так далее. Жалобу можно опять там. Дети бы писали «Маша дурак», например. Вот. Да. Следующий звонок, блин. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте, это Иван Абрамович.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Иван Абрамович.
9: Вот, знаете, я бы все-таки институт пионерии сейчас подумал бы над этим.
0: Институт пионерии, вы сказали?
9: Да. Раньше все-таки это было как-то красиво и стройными голосами.
2: А вы не олигарх, случайно?
9: Нет. Рабочий.
0: Ну, тут есть такая... Есть такая ситуация, что при современном расслоении общества очень сложно, скажем так, пионеру вот... Ну, представьте себе, да, вот, например, вот мы пионеры, типа, дети рабочих, да, там, а мы пионеры, там, дети банкиров. И вот, значит, у тех либо будет свой пионерский лагерь и свой отряд, либо у тех. То есть те, кто живет там, никак не поймут тех, кто живет там. Раньше-то все была уравниловка, собственно, ну, кроме Артека, там, и еще ряда, в общем-то, блатных лагерей. Ну, там тамошние грудники, они не подозревали о существовании другого мира, да? Вот, а сейчас все-таки смешалось.
9: Поэтому... Хотите сказать, что они непрофессионально пели?
0: А, вы о песнях, да, конечно, да!
9: Так сейчас включаешь телевизор, а там я повешусь бы, извините.
0: Это
2: ужасно, это ужасно.
0: Это он имел в виду артиста одного молодежного. Ну, а что, по-моему, хорошая песня, кстати. Там к нему на день рождения никто не ходит туда-сюда. Полный этой самой фрустрации, он потерял надежду. Да, песня. Ну, кстати, мы сейчас послушаем тоже песню. Блинчики пойду переверну.
10: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну. Ну и поскольку времени у нас остается совсем все-таки немного, на дворе как-то уже ночь там, и настал уже, считай, этот новый день, кстати, просыпаться, когда все еще, вернее, нет, ложиться спать, когда все еще не проснули, нет, подожди, как это... Как сказал?
3: Засыпать, когда все просыпаются.
0: Да, очень печально. Правильно, совершенно верно. Это просто на пляже мы видели такую прям татуировку дословно одной модной девки. Помнишь, Айран? Mm-hmm. Вот. Поэтому я предлагаю вот это оставшееся время посвятить все-таки ответам на телефонные звонки. Номер все знают. И ваши вопросы к Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. Ну, к нам с Айратом вопросы, в общем-то, не будем принимать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельное.
11: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
11: Александр, я прям по вам сильно соскучился. Mm-hmm. Долго вас не было, слышно? Прям беда.
0: Ой, как бы я сейчас возрадовался, если бы вот у вас голос был так октав на 15 повыше и без хрипа.
11: Да, окей, постараюсь.
0: Да.
11: Ну, что-то у вас давно не было. Где вы были? Ваш начальник такой кучерявый говорил, что вы в отпуску якобы.
0: Вы знаете, я только что сказал, что давайте вот ни ко мне, ни к Айрату не будем. Потом я отдельно все расскажу, то есть видеоочерк также покажу. Вот.
11: А, и все такое.
0: Там. Конечно.
11: Все понятно.
0: Да, спасибо, спасибо, тем не менее, за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам, попросту говоря, беспредел.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Я хотел бы задать вопрос Айрату.
0: Ну, вроде как, или пусть дадут.
12: Не, ну, может, все-таки попробуем.
0: Ну, давайте попробуем.
12: Ну, посещает ли он еще вечеринки Ома? Спасибо.
0: Спасибо. Ты понял вопрос? Я нет.
2: Да, конечно, на вечеринке сейчас.
3: Не знаю, да.
0: Я вообще не понял, о чем
3: речь. Ну, позовут, пойдем, короче.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
13: Здравствуйте.
0: О, вот этот голос меня радует.
13: А я не знаю, что задать.
0: Ну, в общем-то, это и не обязательно. Главное, что вот до чего талантливый у нас радиослушатель. Вот он перезвонил и сделал голос на 15 октавов выше. Молодец, молодец. Спасибо. Вот актеры, да? Это вот я к тому, какая искушенная публика у нас. Ой, аудитория, я бы сказал. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
14: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
14: Вот, вы знаете, я к Татьяне хотел бы обратиться.
1: Я вас слушаю.
14: Вот, Таня, вы знаете, я довольно взрослый парень, вот, мне 42 года. Вот, и я довольно хорошо помню морозную ночь 78-го года на 79-й под Новый год. Фильм «31 июня». Вот. Это все очень было хорошо, скажем так.
0: То есть это даже не вопрос, а такая сентенция.
14: Ну, как бы так.
0: Ну, понятно, понятно. Спасибо.
14: Вот,
0: спасибо. Извините, вот,
14: да?
0: Может быть, мы сейчас послушаем вот в вашем исполнении какой-нибудь этот самый любимый, там, знаешь, диалог или там монолог лучше вот из этого фильма, или какую-нибудь песню, например, вот спели бы вы нам там.
14: Нет, из этого фильма я песню, конечно, не спою, но...
0: Ну, спойте «17 мгновений весны».
14: Запись у вас найдется.
0: А вот вы типа подвели...
14: Она уже нашлась, «Мир без любви», он нашлась у вас.
0: То есть типа так подвели как бы к диджейству, да?
14: Вот, ну,
0: то есть...
14: как бы да.
0: Ага, не, вот. Как бы не выйдет,
14: если
0: батенька.
14: Бы, если бы еще бы нашлась композиция,
0: да. Угу.
14: «Так было в мире всегда»,
0: Тань,
14: из
0: Татьяна,
14: этого фильма.
0: У вас была тогда в юности есть поговорка, вот это «бабки в руки, будут звуки».
1: Нет, нет.
0: Не было, да?
1: «Так было в мире всегда».
0: Ну, понятно, да, да.
2: А вы не олигарх, случайно?
1: Что ты у всех спрашиваешь?
0: Это была такая передача раньше-то. «Алло, мы ищем талант». Это «Алло, мы ищем бабки». Ну или что-то такое.
2: Олигарх.
0: Да.
1: Вот как раз молодой человек, который представился парнем 42 лет, он вспомнил песню «Так было в мире всегда». Да, это песня под названием «Он пришел». Мы ее сегодня, если мы ее отыщем, мы поставим.
0: А
1: да?
0: Где она? Вот на этом?
1: А где-то вот, да, на синеньком вот, должна да. быть.
0: Скажи-ка, дорогой Арат, нам.
1: «Он пришел». Какой-то вот такой вот. Он пришел,
3: да,
1: по-моему, 11 номер.
3: Да, «Он пришел», 11
1: номер. Это «Светлый день».
0: Не будем откладывать. как говорится, яйца в долгий ящик. О! Что у меня стаканы падают? Это пластмассовые с рыболовными крючками.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И ваши вопросы Татьяне Анциферу и Владимиру Белоусову. У вас еще есть возможность их задать, потому что уже немного времени осталось до момента расставания с нашими гостями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну, а дальше там вы знаете, что я обычно говорю в таком случае.
2: Да, очень хорошо, что вы теперь уже не говорите. Я хотела немножко вернуться назад, о том, что я слышала. И меня это даже как-то обидело до некоторой степени. С вами говорит пианистка, концертмейстер, которая проработала 43 года на эстраде, но закончившая консерваторию. И когда ваши коллеги, по-моему, там среди вас есть композитор, да?
3: Есть.
2: Да. А простите, как его фамилия?
3: Белоусов.
2: Угу. Вот. И когда вы говорите о том, что вы смотрите на скрипача, который идет с тусклыми глазами, или вы говорите о том, что баянист, и приводите в пример какие-то песенки под баян, деревенские, это тоже неплохо там, когда поют под баян.
3: Наоборот, нужно помнить свои корни, конечно.
2: Вот, да.
3: Да.
2: Минуточку. Так вот, я вам должна сказать, что труд этих людей колоссальный. Это первое. А во-вторых, вы никогда не слышали на баяне переложение шестой симфонии Чайковского, Ромео и Джульетты?
3: Я вам хочу просто, так, раз мы уже затронули такой серьезный разговор,
2: да.
3: У Танечки брат лауреат конкурса, он баянист, лауреат конкурса в Париже.
2: Ну, это прекрасно.
3: Но вы вообще понимаете, о чем мы говорим? Мы же паяем, мозги паяем, мы шутим, а вы всерьез
2: понимаете.
3: Ну что вы нас так обижаете?
2: Вы понимаете, что...
3: Да мы вообще случайно здесь. Мы случайно
2: я хочу
3: зашли.
2: Вам другое сказать.
3: А вы так серьезно.
2: Ну я не серьезно.
3: Меня вы обидели, лично обидели, композитора обидели.
2: Нет, я думала, что Дашкевич это композитор, я не вас знаю.
3: Дашкевич, он живет в Беларуси.
2: Угу.
1: А другой Дашкевич, вот это так, кличка такая, я так понял, Дашкова, он справа. Угу. Иногда его зовут. Вот, слышь, Дашкевич. Вот.
2: Ну, неважно. Дашкевич неплохой композитор. А потом скрипачи, почему не грустные глаза? Потому что они не востребованы у нас.
1: Так мы об этом же и говорили.
4: И песни Лаймы Вайкули об этом, простите, что
1: да.
4: Город весь, гитарист ушел, а скрипач на крыше остался один.
2: Да, вот. И потом это, как вы сказали, фигура чугунная там сидит. А что бы было с мировой культурой, если бы не было этой фигуры чугунной?
1: Но была бы другая чугунная фигура.
2: Ну, понимаете, как-то вы говорите в таком тоне, несколько таком, вы понимаете, вот как вы говорите, паяете мозги, вот так вы,
3: да.
2: Не совсем. А потом ваш там товарищ, таким же, по-моему, голос у него довольно такой возрастной. И когда он на 25 городов, где вы вещаете, или больше, или меньше, там, я не знаю.
3: На 35.
2: Да, тем более. И когда он говорит про сиськи и письки, его слушают...
3: Вот. А вы вас сейчас тоже слушаете?
1: Да, кстати, вы тоже сказали.
2: Да, так я просто хочу сказать, что... Я вам хочу сказать, что надо все-таки выдыхать к русским пословицам. И, наверное, есть более интересные пословицы.
3: Наверное, есть. Но эти неплохие. Вы видите сейчас на весь эфир, на все 25 или даже 35.
2: Так вы же сказали. Вот я хочу вас спросить. Вы...
3: То есть я дурак, а вы...
2: Нет, ну зачем?
1: Друзья, позорьтесь, друзья!
3: Голубушка, мы вас любим. Ну,
2: да.
3: Поверьте нам, что мы любим всех скрипачей мира.
2: Да, это очень хорошо. Поэтому надо уважительно относиться и к аккордеонистам.
3: Кстати сказать, и чугунных любим некоторых.
2: Да?
1: Да мы вообще и памятники любим, и все такое. Я вот еще хочу сказать, что касаемо пословиц, вот тоже не совсем правы в том плане, что, конечно, пословиц много, но к нашему разговору, так сказать, чтобы взять это за... Ну, суть за это самое, да? Именно эта пословица подходит.
2: Нет,
1: понимаете?
2: Понимаете, я хочу сказать другое, что вы вещаете на 35 городов, и вас слушают в такое позднее время люди всяких категорий.
1: Согласна
2: с этим. И воспитанности, и интеллигентности.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: И не всегда приятно вот вдруг слышите вот такую пословицу.
1: Я понимаю вас, но тут есть другая ситуация. Мы вынуждены, к сожалению, подтягивать всех людей, не понимающих до нашего уровня. Мы несем в себе величайшее гуманитарное образование. Мы дарим людям благо, дарим людям свободу. Они должны прийти и сказать: запишите нам, пожалуйста, все пословицы вот эти на бумагу, выучить их наизусть и в следующий раз с выражением нам же прочитать. Голубушка. Вот в чем дело.
2: Да,
3: голубушка,
2: да.
3: Извините, спасибо, ради бога, если мы вас обидели. Мы глубоко вас
1: любим. А, да, ну это одно и то же. Любим и уважаем. Действительно, как уважаем у всех радиослушателей наших, относящихся к разным категориям. Во как.
3: И даже сказал. Не обязательно радиослушателей.
1: И даже не относящихся к категориям. Мы всех любим и уважаем. Да. Следующий, наверное, звоночек примем. Да? Как я видите, как ласкательный стал под утро применять. Хороший признак. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Олег.
1: Здравствуйте.
5: Вот, знаете, вот такое безобразие меня постигло. Вот недавно нашу булочную на ремонт закрыли.
1: Включил? О, включил. Это самое, ну, да. Великий шанс, то есть взять в аренду, в общем-то, данное помещение и сделать булочную под свой вкус. Так и назовете, например, выпечка от Олежки. Представляете? Это ваш коммерческий шанс.
5: Мне людей жалко.
1: А значит, Олег, сидеть и ждать. Меньше двигаться. Меньше двигаться. Меньше двигаешься, меньше потеешь. Меньше потеешь, значит, меньше моешься. Меньше моешься, воды меньше уходит. Меньше уходит воды, больше рыбы. Больше рыбы, толще кошки. Толще кошки, больше вымя. Больше вымя, здоровей корова. Здоровей корова, больше мяса. Больше мяса, жирнее люди.
3: Ну, все наладится. Все.
1: Да, все будет хорошо. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло.
1: Да.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Владимир Иванович.
3: Я весь
6: внимание. Я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
6: А вот мне интересно, вот хотя бы кто-нибудь знал, в каких условиях живет Владимир Иванович, допустим, с Татьяной? Вот никто же об этом не знает совершенно.
3: А кто это?
6: Вот для интереса просто. Вот.
7: Может быть, это мэр?
3: А вы откуда это знаете? Юрий Михайлович звонит?
6: Да ну нет, вот для интереса, вот ведущий, спросите, а в каких условиях живет Татьяна Ивановна?
1: Вы имеете в виду вот жилищные, да, условия?
6: Да, конечно, да, для
1: интереса. Сейчас поинтересуемся.
4: А почему должен ведущий
6: а
4: спросить?
6: Может быть, Лев Валерьянович сейчас стегнет им немножко ламината какого-то там, а?
3: Да нет, это вопрос олигархов.
6: Да, серьезно?
1: Ну как, душат помещение.
6: Владимир Иванович, вы не говорите мою фамилию, только я известный человек, поэтому знаете, да?
1: Да, мы узнали,
6: да.
1: Узнали.
6: Да не узнал никто.
1: Да узнал.
6: Это Владимир Иванович меня узнал, с которым мы когда-то играли всю музыку Каунта Бесси и Дюк Эллингтона, да?
1: Это джазовые музыканты, конечно, я их знаю.
6: Естественно, да, вот такие, да. Без газа нет джаза.
3: А вы почему не спите, Юрий Михайлович?
6: Да я услышал, я прибалдел, вы что, это же потрясающая программа, которая сейчас... Я только приехал сейчас с одной программы известной, где я там участвовал, и приехал, вот, включил радио и просто прибалдел где-то. Поэтому прекрасные ребята ведущие, гениально совершенно, вы затрагиваете потрясающие вещи, но вы спросите, как они живут, эти люди, так, на минутку, которые отдали очень много здоровья для этой страны. Может, сейчас Путин слушает?
1: Я один только вопрос, да. Если позволите, вот хочу узнать. А. Вам спасибо за звонок. Да.
6: Да.
1: Татьяна и Владимир, скажите вот просто метраж вашей кухни. Ну, все будет понятно, да, сразу, да.
7: А я, честно говоря, не знаю метраж нашей кухни.
3: 12 метров.
4: А скажите общий метраж квартиры, допустим, где вы живете.
3: 153 метра.
1: Нехило. У меня приусадебный участок меньше.
4: Ну, видите, у больших артистов, в том числе и позвонившего, только что у них же другие представления о, так сказать, метраже, о комфорте, поэтому
3: не, ну
4: вполне
3: я,
4: естественно,
3: я скрыл,
4: для...
3: честно скажу, я скрыл, что мы живем, еще там две семьи живут в коммуналке,
4: да,
3: поэтому это не важно, да?
1: Ну, учитывая то, что весь наш, так сказать, народ, это одна большая семья, то вы счастливые люди, да. У вас огромное количество, попросту говоря, вот, ну, окружает людей, да?
7: Да.
1: Есть с кем оставить вот домашних питомцев, там, домашних животных, потому что вот я, например, уезжаю, да, мне приходится это самое, всех тараканов моих отдавать там, куда ни попадя.
3: А у вас как с площадью?
4: Ну, чуть-чуть поменьше. Я скромно промолчу по поводу метража.
1: Я про себя могу сказать. Я вот в обычной пятиэтажке живу. Вот. Но, правда, мне пришлось выломать все вот внутренние перегородки и три подъезда заложить. То есть, чтобы вход был у меня только один по центру. И сделать как бы второй этаж. Не по всей длине. На втором этаже у меня несколько спален, там гостиные. А внизу гараж я там сделал.
4: Ну, тоже видишь, это хорошо. Если бы я жил в обычной пятиэтажке, я бы тоже такой легкости необыкновенно сказал.
1: Гараж, конечно, удобно. Ну, я вот что предлагаю? По-моему, вот сейчас у нас очень такая оптимистичная нота, да? Может быть, мы на ней как раз и закончим. Я не то, что как-то вот там выгоняю вас как-то, но просто не хотелось бы вот переводить разговор на какую-то другую тему сейчас и открывать ее. Как вы к этому относитесь?
3: Да мы думаем, что если там какую-то песню ночного типа, да. Ну, что-то такое было
1: вот
3: бы...
1: Вот седьмая стоит песня сейчас, она?
3: Замечательно. И после нее еще восьмую и уходим.
1: Тогда слушаем.

0: И в гостях у нас группа «Квартал». Я представлю участников всего коллектива. Это, прежде всего, Соня Окран, вокалистка коллектива. Вторая вокалистка, вот сейчас, в общем-то, задействована на общественной работе. Это традиция уже. Вот. Ну, сейчас она занимается обклейкой обоев. Все мы через это прошли, все мы клеим тут обои. Потому у нас тут так и красиво накануне, скажем так, преддверии мужского 8 марта. Завтра она настанет. Артур Пелявин, известный вам автор музыки, текстов, видимо, тоже, да? Ну, я чувствую руку, да.
1: Привет всем.
0: Александр Баранцев, гитара. Очень плохо ее будет сегодня слышно, поскольку, в общем-то, это перегородка, которую здесь установили, несколько мешает. Александр Плявин, бас, но баса сегодня мы не услышим, поскольку комбик, который был, я вчера подарил женщинам. Они столпились внизу и настаивали на том, чтобы такой подарок с моей стороны им был. Вот. Я, так сказать, предвестил восьмой и отдал им этот комбик, вы уж простите. Николай Ксенофонтов, перкуссия, мощнейшая перкуссия. Алексей Страцонов, он же Селдом. На тромбоне. Тромбон будет, да, сегодня?
2: Конечно.
0: Да? И Сергей Смолин, директор и продюсер группы «Квартал». Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые, посредством пейджера 974-74-74 задавать ваши вопросы группе «Квартал», абонент 100.

0: горы, там, соответственно, модельеры высшей моды шьют мощнейшие одежды, лифчики модные и так далее. То есть явно вот он Млечный Путь произносится, Млека, мама, да, все на М. Вот, может быть, у вас какое-то есть другое соображение. Я сразу хочу предупредить, что подобные вопросы в нашей программе — это, в общем-то, явление обычное. Людей интересует космос. Не только космос.
1: У меня, кстати, есть другие слова на букву М тоже.
0: Погромче, пожалуйста, Сергей.
1: У меня есть другие слова на букву М. Москва и...
2: На маму похоже тоже.
1: Тоже, да? На маму похоже.
2: Ростов, папа, как-то,
0: да? Масленица, да. Но тем не менее, то если вернуться все-таки к Млечному Пути, на ваш взгляд, чем это вызвано? Ну вот, может быть, послушаем. Артур, ты только поближе.
3: Ну, я где-то с тобой согласен. То есть, не где-то вообще, в принципе, твоя точка зрения. Как бы взгляд, угол зрения на этот вопрос. Просто происходит же вообще расщепление полнейшее. То есть, и как бы вся жизнь состоит из анализа и синтеза. И поэтому, конечно же, во всем есть отражение всего. И молочные железы, и груди есть как бы у всего. Вот, то есть взять, допустим, микрофон. У него тоже, если вот так вот поискать по логике, найдется грудь обязательно.
0: Безусловно.
3: И
0: безусловно.
3: Не только грудь, а если это мужчина, у него тоже как бы...
0: Все соответствующее атрибутики.
3: Да.
0: Но, в принципе, тут, видишь, есть такой вот...
3: Ну, некоторые, да, есть, да. Вот мужчины, допустим, они с лифчиками ходят.
0: Да, да, вот мы тоже часто встречаем здесь, вот они по коридору прохаживаются периодически. Мы, кстати, сперва думали, что это некие банданы, в общем-то, для снятия там ожирения, излишнего веса, а потом действительно выяснилось при расщупывании и так далее, что это факт. Но мы сейчас их, в общем-то, всех уволили. Они теперь с плакатами трутся около Думы и требуют приема на работу снова. Поэтому это тоже печальная такая у нас.
3: Ну да, но вот уволили практика. Это как бы условность, то есть весь мир состоит он из условности.
0: Из уволенных и из работающих, да, а также из тех, кому звонят и кому не звонят. Да, ну, а вот такой, опять же, тема. Мы же сейчас стоим накануне преддверия порога, в общем-то, мужского восьмого, да. Я вижу, вы пришли с поделками всем. Мне тоже женщины подарили. Вот вы видите эти фигурки из шишек. Вот этот вот Прохор, телефонистка наша, подарила. Видите, вот в кокошнике шишка. Это, кстати, президент. Я не скажу, чей, какой, не надо сразу думать на стороны. То есть вот я весь в подделках. Я вижу, Соня тоже вся в коробках. Вот она, видимо, будет вам сейчас раздавать подарки. Вот какие подарки к мужскому восьмому из вас, кто хотел увидеть вообще от Сони, к примеру?
3: Мне Соня подарок подарил повестку в армию.
0: А, вот, вот этот здоровый под стеклом, который у тебя.
4: Кстати, да, еще он стесняется, я ему еще бижутерию подарила красивую.
0: А скажи, Сергей, а зачем ты с собой носишь вот письменный стол, и у тебя вот под стеклом столько предметов? Ну, как-то вот я первый раз вижу человека, который все свои вот регалии носит под стеклом, но еще и прям вместе со столом.
3: Нет, ну, да. На самом деле это очень длинная история, но в принципе, я раскрою большую тайну. Дело в том, что вообще вся моя жизнь состоит из одного очень длинного и долгого пути. Вот, вот я, кстати, вот там Млечный Путь, например, у Арика была вот такая вот формулировка с молоком и с грудью, с девичьей грудью, у девиц груди, да? А вот, например, у меня Млечный Путь ассоциируется со словом «путь», то есть я допускаю, что вот... Я что-то иду, и мне приходится... Я в постоянном движении, в хаотическом.
2: То есть он взял стол и пошел, как Лао Цзы, погибать на западную заставу.
0: Сначала... Вышел из...
3: Да. Сначала а стол взял... Было... Он был просто директором, большим начальником. У него работала секретарша, и она иногда под столом как бы вот была.
0: И приходилось, кстати, искать бумаги там как,
3: да,
0: бы всякие.
3: Приходилось искать бумаги, да. И он так привык к этому, что взял стол с собой. Дело в том, что сначала у меня была секретарша, тоже девица, очень симпатичная, в чулках. Она была постоянно в чулках. Но
0: я, кстати,
3: встречал ее.
0: Сначала в одном стрип-баре, тоже в чулках.
3: Нет, ты ее не мог встречать, Сэм, потому что она уже состарилась и умерла. Дело в том, что она уже старенькая была, а я-то еще пока молод.
4: А, ну я... Молодильный яблоки.
3: Да. Я еще молод.
0: Ну, а все-таки, что касается этого замечательного преддверия кануна, вот насчет подарка, вот что бы ты хотел получить, Артур, в подарок, ну, скажем, вот от Сони, там, или от наших женщин, вот вышивку, может, какую?
3: 8 марта?
0: Да, к мужскому 8 марта. Ну, может, выпечку, знаешь, я вот, например, всем коллегам выпечку даю. Причем,
3: Я хотел получить в печку. То есть не выпечку, а в печку.
5: Ну, Арик, я не знаю даже, что могут подумать вообще космополиты-то. Космополиты что могут подумать?
0: Ну что, тогда, в общем-то, я понял твое пожелание, обязательно его исполним. Для тебя будет сюрпризом это по окончании нашей программы.

0: Получишь в печку. От нас, от всех.
1: Нет, я же не говорю, что в духовку, а я говорю, что в печку.
2: Не такой пошляк.
1: Я не такой пошляк, как вы думаете.
3: А сейчас, наверное, дальше будем слушать музыку, видимо, живую, да? Вживую. Я, кстати, хочу сказать нашим уважаемым, что практически вот сегодня это такие... Опять же, традиция так называемых флотовых, понимаете ли, концертов, да, только на всю Москву и область. Потому что область тоже сейчас вся съехалась, смотрят. Не обращайте внимания на людей, стоящих за окном. Я всем обычно говорю, что это наши слушатели, которые смотрят это окно линза. Мы их видим мелкими, они видят нас большими, вплоть до мельчайших подробностей.
0: Большими и красивыми.
3: Да, так что, в общем-то, они иногда будут кричать и царапаться в стекло. Вы не пугайтесь, пожалуйста, это все тоже в норме.
4: Мы будем в ответом царапаться.
3: И дышать на них так.

0: На пейджер нам пришло послание от Сергея Агутина. Он спрашивает: недавно видел Артура Пилявина в одном из новомодных клубов в кислотной майке. Он лихо отплясывал с супердевками. Пояснение, видимо, просит наш уважаемый. Постоянно ли Артур ведет такой образ жизни, или это нонсенс? Или, может, вообще это не Артур, это...
1: Ну вот я, в общем, в танце стираю каблуки своих ботинок очень быстро. То есть основные деньги я трачу на ботинки в основном, потому что я отплясываю, и как бы каблуки летят постоянно. И вот просто никаких денег не хватает, не представляешь себе просто.
0: А вот что касается вообще такого феномена, как клубная жизнь, да, вот людей, ведь на самом деле практически уже доказано нашей лаборатории, что вот люди, которые ведут активную клубную жизнь, получают количество, в общем-то, всяких бактерий и прочего равнозначное количество бактерий, получаемых работниками ГАИ. То есть, ну, к примеру, если вот мы недавно там воровали аппаратуру из ряда клубов, там, ну, выносим ее, она вся настолько липкая и грязная, что ее даже невозможно отмыть, практически как, в общем-то, вот фуражки милиционеров, когда мы их ловим тут по Арбату, вот после ветра отлавим, то есть вот грязь
1: для
0: постоянная.
1: Для них невидимая эта грязь, но она есть.
0: Она же реальная, существует. Вот. Так, может быть, каким-то образом, например, за вход в клуб не брать с людей деньги, а вот, например, наоборот, давать им нечто там за вредность, как, например, когда мы работали в цеху, в чугунном, на этой... на станкостроительном.
1: Молоко, здесь, да?
0: Ну, или молоко, или сливки, к примеру. Ну, сливки, конечно, жирно. Ну, молоко, да.
2: Чтобы не жирно было, сухие давать.
0: А, можно ложкой, прям, да. Кстати.
1: Ложкой, да.
0: Так, не, ну, получается действительно абсурд, что люди, знаешь, приходят в пыльные помещения, где пыль еще и липкая, они же там потеют, трутся. Да, плюс да. Еще платят за это деньги.
1: Бактерии же там
0: бактерии,
1: летают,
0: да.
1: Орзы.
0: ОРЗ, кстати, вот, вот откуда все это происходит. Даже говорят, что иногда заводятся в этой пыли такие эксклюзивные насекомые. Вообще жизнь, микрожизнь. Потом вырастают деревья, заводятся микролюди.
1: Визуализируются, если их представить, то есть все их представляют как бы, так они действительно возникают.
0: Нет, что... Они даже если их не представляют, возникают.
1: То есть, но там... они возникают как просто какое-то движение. А когда их начинают усиливать, верить в них, они уже просто становятся вообще ощутимыми и как бы прорываются в эту реальность.
0: Это бывает, но мы всячески препятствуем. То есть, в частности, забиваем вот полотенцами все щели, замазываем. Вот,
1: розетки да. Можно затыкать.
0: Мы, как правило, их затыкаем вот это, длинными французскими огурцами. Вот, да. Поскольку они у нас вся по другой, тут в ящиках их полно,
1: анчоусы, да?
0: Нереализованные партии, вот мы как постоянно их везде тыкаем. Так что если увидите в розетках царцы.
3: У меня, кстати, есть тоже предложение. Вот ты чем затыкаешь французскими огурцами?
0: А у нас больше сейчас нечем. То есть то на то, что мы не можем.
1: Можно дихлофосом прыскать туда, да.
3: Можно прыскать дихлофосом.
1: Я уже давно дихлофос пришел.
4: Куда? В розетке?
1: В розетке прыскаешь дихлофосом и все.
0: А нет, как же, ты не заботишься, уже, да? Не заботишься о соседях, они же там это по-моему колбасят со страшной силой.
1: Колбаса?
0: Как...
1: Да. Так они еще торчат от него, когда дихлофос попадает на колбасу.
0: Вот, кстати, базитический вопрос пришел на наш пейджер. Такой базитологический, это я прям диктую. Такой базитологический вопрос. Почему именно квартал, причем ударение? Первый раз вижу, чтобы на пейджере было ударение квартал. Не район, не область, а именно
3: слушай,
0: квартал.
3: Какой-то навороченный человек.
0: Седой.
3: С ударениями.
0: Это оператор, это такой вот навороченный. Он шлет мне так по блату. Ну, я говорю, и спер я пейджера навороченного из джипса. Тут джип стоял, он колесо менял, я подскажу, барсетку увел, пейджерс
3: не,
0: увел.
3: Ты ему вернул,
0: и еще у джипса колес проколол.
2: И ты у него вместе с барсеткой увел и ударение.
3: И чипсы еще там лежали. Чипсы лежали на заднем сиденье. Чипсы увел.
1: А в каком квартале это происходило?
0: Вот здесь, а вот тут прям около метлы. Я тут обычно. Ну что, знаешь, бывает, наскучит тут сидеть, пойдешь.
3: По хулигане немного.
0: Вернешься, почему по хулигане? На жизнь я зарабатываю. Хулиганство — это как безысход, люди действуют, а просто ради развлечения, логично. А я же просто от безысходности. У меня столько уже этих пейджеров было утеряно, немерено количество. Ну да, это что-то я все о себе. Так
1: кстати,
0: что касается...
1: четырехугольный такой пейджер, да, вообще сам по себе?
0: Вот это ты имеешь в виду?
1: Да.
0: Ну тоже, опять же, смотри, откуда. Вот отсюда неровный, видишь? А вот с этого стороны он даже круглый.
1: Да, все относительно, конечно.
0: Да, ну вообще, в общем-то, я до сих пор его пугаюсь, поэтому стараюсь держать подальше от себя.
1: Потому что непонятно же вообще, что это за штука. Невозможно же объяснить, как вот все столько там, как человечки туда залезли, в принципе-то.
0: И откуда как-то все передается. Да. А я вот, ты знаешь, с ужасом думаю о том ужасном...
3: Это специальные человечки в телевизоре.
0: Ну, никто же с этим не спорит.
1: То есть любая наука, она узка, она хиляет в узкий коридор куда-то.
3: Нет, ну, ребят, ну, вы разговариваете.
1: И они могут доказать как-то. Вот нормальным людям, то есть они не понимают, как человечки залезли в телевизор. Это вообще до сих пор, вот я деревня или что, не знаю.
0: Нормальные люди даже, они не так рассуждают, не как человечки залезли в телевизор, а они, как правило, задают себе вопрос, почему в телевизоре не я? И чем я хуже того, кто в телевизоре? А мы можем объяснить, потому что, вот, ну, как говорится, в буквальном смысле этого слова рожи не вышло. Дело в том, что определенный есть стандарт лиц, влезающих в этот экран. То есть, к примеру, почему половину дикторов мы сейчас уволили?
1: Толстые губы и большие глаза, допустим, должны быть.
0: Да, а если, например, глаза маленькие, губы толстые, уже никуда. Или и то должно, например, нельзя иметь очень длинную репу, слишком там оттопыр ушной большой. Или наоборот, это должно быть доведено там оттопыр и все дела, да, чтобы люди...
1: До совершенства оттопыр. В этом тоже гармония есть какая-то.
0: Конечно, мало того, мы же отвечаем за естественную деформацию черепной коробки диктора, который проработал года два. Вот посмотрите, там ведущий многих игр, он приходит, например, туда, да, он начинает вести, у него лицо более-менее нормально, то есть он мог бы овощами торговать, или там огурчики какие резать, да, там, к примеру, а так смотришь, думаешь, что же он там делает, глядишь, прошло два года, и у него уже его репа, она вписывается в этот формат, он уже неразделим, мы даже торгуем, знаешь как, мы же торгуем внизу фотографиями телевизора, на который в этот момент транслируется ведущий.
1: Между тем, как люди привыкли к человеку и его первым появлением, оказывается, большая разница, потому что, как бы, когда ты привыкаешь к чему-то, и у него сама уже энергия от этого появляется.
0: Конечно, он же тоже...
1: он заряжается, чувак.
0: Он же, во-первых, видит нас постоянно тоже. Это же конечно, уже...
1: В какой-то
0: уже...
1: степени каждого, да.
0: Вот почему, например, невменяемые люди пытаются ударить по телевизору совком, там, к примеру, каким-то, да, там, или там кинуть у него каким-то там это самое, помидором или чем-то. Да,
3: майонезом.
1: То есть он постоянно в состоянии анализа находится, в расщеплении. Безусловно. В расщеплении. То есть он в каждом как бы живет.
0: Безусловно.
1: Нет, мамочка тоже... Ильича в каждую семью.
3: Нет, да. Ну это тоже понятно, вы говорите об абсолютно понятных темах, потому что они на пенсию раньше уходят.
0: Безусловно. Причем они даже не уходят, их вывозят, как правило.
3: Это же все понятно. Ну, может быть, о чем-то более серьезном, например, о кондиционерах можно поговорить.
0: Это серьезная тема, мы не можем ее затрагивать. К тому же всем известно, что кондиционеры на всех радиостанциях включаются с центрального пункта. Поэтому, например, вот температура здесь регулируется.
3: Из мавзолея. Ой, что я сказал?
0: Ну что, музычку?
1: Ну, конечно.

0: Мощнейшая зарисовка. Из-за нее я понял, в общем-то, что очень задевает вот эта тема, значит, Германии, негров и Англии.
1: ЧССР.
0: А, ЧССР еще бывший, да. Вот зашел человек, не волнуйтесь, он принес тазики, чтобы мы могли туда поставить ноги в теплую водичку. Это у нас тоже традиция. Вот окунайте, пожалуйста, спасибо, спасибо.
2: Вообще можно окунать кто что хочет, да?
0: Да, мы постоянно тут, ну, вы не думайте, что до того кто-то там что-то окунал, совершенно чистый, укропный.
1: Это, кстати, ведь ограничение, потому что мы сейчас можем окунуть что-нибудь такое.
0: Ради
1: руки,
0: бога,
1: например.
0: Нет.
2: Это они, да, привыкли.
0: Нет, это совершенно...
1: Раз окунулся.
0: И жесты показывает, да. Вот опять же на пейджер. Да, напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», номер пейджера 974-74-74, 109-279 абонент. Нескромный вопрос, где вы жили конкретно в Кунцево? Видимо, анонимка, женщина. Фамилия, кстати, анонимка, Елизавета Анонимка. Я лично листал паспорт.
1: Анонимко.
0: Нет, анонимка. Анонимку, да, ты имеешь в виду заместителя Орехово-Борисовского ГУВД. Сергей Валерьевич
1: Анонимку.
0: А, я
1: знаю, работал директором цыганского посольства.
0: Было такое дело, но оно существовало в момент, когда была мода на всякие автономии, продержалось 2 дня.
1: Да, лауреат Курского вокзала там, все.
0: Ну да, конечно. Так что насчет Кунцева? Где конкретно вы жили в Кунцево?
1: В Кунцево филармонии есть, Кунцевская областная филармония.
0: Ага, да.
1: Вот мы ее как раз закончили все, почти весь квартал.
3: Я Выхинскую закончил, я пока.
0: Вот говорят, такие слухи ходят. Я опять же все беру информацию с этого устройства. Может, кстати, ее не нам шлют, может, предыдущему хозяину. Вот. Тем не менее, отвечать надо.
1: Нужен круглый пейджер.
0: Тогда он должен быть в форме полусферы, и я буду его как-то одевать, видимо, как шапочку получается. Ну, что-нибудь такое, чтобы еще утепляться. Видишь, мне
1: говорят. Сама голова инь, а вот это феня будет пейджер, это как янь.
0: Ты любишь ли ты смотреть в телескоп или в микроскоп больше? Скажи, пожалуйста. Это вот... К Артуру вопрос.
1: Ну, я не знаю, я, как правило, расщепляюсь. Как
0: нет, подожди, ты от вопроса не уходи. Вот тебе поставят, например, телескоп и микроскоп. Впустят тебя в голую комнату, где стоит телескоп и микроскоп. Почему ты к первому подлежишь?
1: Это сложно будет вообще. Для меня это равноценная штука. Что туда, что сюда. Это для меня будет очень сложно.
0: Ну, ты видишь, как я, например...
3: Арик обычно сразу в оба. В оба направления.
0: И Соня, туда, а ты как будешь действовать? Вот представь, что тебя впускают в комнату, и вот стоит микроскоп и телескоп. К какому из устройств ты к первому ринешься?
2: Я даже не знаю, как-то. Микроскоп вроде как в глубину смотришь, а телескоп
1: в высоту.
2: И то, и другое очень интересно.
3: На самом деле, если совместить два устройства, то есть как бы посмотреть в микроскоп через телескоп. Вот.
0: Видна инженерная мысль.
2: Нет, лучше в телескоп через микроскоп.
0: Кстати,
2: это будет гораздо.
0: Лучше наоборот. В микроскоп через телескоп.
1: Через телескоп.
0: Мне тоже так кажется. Не, но с другой стороны, когда меня, например, так впустили, я завизжал, заплакал, забился в дальний угол, закричал: выпустите меня отсюда.
3: Да и умер вовсе.
1: Да, это вообще.
0: Я был очень испуган
2: всем этим.
0: Даже вообще был, да. Мощнее испуган. Часто ли группа посещает мавзолей имени Ленина? Кстати, вопрос не решен. Смысл?
2: Каждую субботу и воскресенье.
1: Но мне кажется, это...
2: Арик один не ходит у нас.
1: Не, ну...
3: В такие места
1: не,
3: он
1: не посещает. Это, может, прикольно по-своему, конечно. Ну, как бы... Я не знаю. Ну, это как-то нужно... После как чего-то вот.
0: Ну, нужно с детьми, с ветерком. После ветерки, вот ты знаешь, сделать. Эти крутятся ветерки.
1: А, ну да.
0: Да, ну как это вот.
1: Детей,
0: с детьми обязательно, с семьей, там с тещей.
1: То есть,
0: да. Есть какие-то должны быть ленты там и так далее. Вот,
1: ну, вот так нужно, да, приколоться.
0: А вот вопрос к Соне, тут тоже на пейджер пришел. Соня, замужем ли вы? А исходя из этого, следующий вопрос, вторая часть, я позже спрошу.
2: Это вопрос от юноши
0: без
2: или
0: подписи,
2: от девушки?
0: Без подписи, вообще без
2: Жаль,
0: подписи.
2: Потому что если от юноши, то приезжайте к нам сюда.
0: Нет, я не пущу сюда его. На него и тазика нет.
3: На самом деле, если от девушки, то приезжайте тоже.
0: Вот, это правильно.
2: И вам интересно.
0: Вот тут следующая сразу часть вопроса. Если, в общем-то, вы замужем, то каков был у вас свадебный наряд? Была ли это фата, дескать, или просто скромные белые платьица? Вот, и, соответственно, такой же вопрос, например, завтра там сочетание. Вот будешь ли ты одевать мощнейшую фату, и два мальчика в красном должны будут ее нести, значит, за углы, как это было на моей свадьбе. Я переносил фат, количество немерено. Видите, какие у меня мощные, в общем-то, руки. Я могу поднимать столы, в общем-то, машины. А вот другие, они любят наоборот, скромно. Одна у нас, например, вообще, она, в общем-то, вышла в купальном костюме. Это была лучшая свадьба, как говорят очевидцы. Все отснято на видео.
2: Правильно, а зачем платье-то? Нет, ну у меня еще не было бракосочетания, фаты не было. Но я думаю, что, наверное, я бы была не в белом платье. Скорее всего.
0: Не в белом.
2: Нет, не в белом. Это точно.
0: Ну что же. Композицию следующую, как... Кстати, говорят, что хороший в эфире звук. Это прислал ей F. Светланов некто, говорит. Саня пишет, звук хороший.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Квартал». Вы можете задавать вопросы музыкантам посредством пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И вот следующий вопрос, нелишенный смысла. «Пишете ли вы музычку для грудничков?» — спрашивает нас Василий. Дело в том, что хорошая традиция есть у нас, классических композиторов, описать детский цикл. Там Пер Малер, брат его, это самый Евгений Малер, дядя тоже Малер. Тоже. Все они писали для грудничков какие-то...
1: Графика.
0: И графику лепили. И, в общем, и все делали, все. То есть обязательно должна быть какая-то детская колыбельная песня. Даже покойный Сидвишес, я знаю, под гитару мурлыкал колыбельные, часть из которых вошла, в общем-то, вот сейчас в аналы уже. В хорошем
2: смысле. Ну, конечно, пишем для грудничков. А как же? А как не писать? Как-то, в общем-то... Как тут не писать, все равно и писать?
0: Да.
2: А чего ж не писать?
0: А
2: все равно и писать.
0: Все равно писать.
2: Знаешь песню, нет? Да. Нет, у меня действительно есть детская песня, которая должна была как бы быть в передаче популярной.
0: Угу.
2: Ну, меня зарубили, типа, что...
3: Не тут-то было.
2: Не тут-то было.
3: Не тут-то было.
0: Ты знаешь, кстати, вот сейчас, если ты начнешь ее исполнять, все мамаши поволокут упирающихся и хнычущих детей из теплых постелек к приемникам. По всему Москве будет... По всему Москве, я сказал. Не по всему, по всему, потому что Москва — это он, это.
2: Более гражданскую тематику.
0: Самец Москва.
2: Москва-самец?
0: Конечно. По всему Москве, по всему Москве будет это...
2: Самка Москвы и...
3: Нет, самки нет Москвы, есть только самец.
0: Самец.
3: Один самец такой. Грозный,
0: мощнейший, наш, да.
3: Настоящий полярник.
2: Самец Москва, да?
0: Самец Москва. И по
3: сейчас
0: всему самцу Москвы будут, в общем-то, раздаваться визги грудничков.
2: А химки?
0: И скрип. Ну, химки это скорее, знаешь...
3: Самка. 100%.
2: Химки самка.
3: Химки самка.
2: Вот песню давай про химки.
3: Давай.
0: Детская песня о химке.
2: Да.
4: Для детей специально. Ночная колыбельная.
5: Над московской волной и над волжской волной мост красивый удивленно свесился. Он один.

0: Химки тоже самец. Самец мощнейший.
1: Мощнейший самец, да.
2: Мы надеемся, что все дети сейчас очень быстро уснули.
1: Нет, а кто самка? Кто самка в таком случае?
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, это какие-то города-сателлиты. Ну, скажем, самка — это кто у нас может быть? Ну, скажем, Воронеж.
1: Вот сейчас, кстати, из Воронежа могут приехать нормальные люди.
0: А чем плоха самка? Тоже хорошая самка.
1: За самку ответишь.
0: Опять же, давайте посмотрим, что тут нам пишут. Пишут массу. Да, напоминаю, что группа «Квартал» у нас в гостях. Любопытно, говорит, узнать, как отнесутся гости к идее совместного проекта со мной в качестве вокалиста. Артист Расторгуев, подпись.
3: Расторгуев?
0: Ну, так подписано.
3: Оля?
0: Ну, тут Оля. Артист написано. Кстати, почему до сих пор...
3: Классно, мне очень нравится, как он поет. Кстати, он классно поет вообще, супер.
0: Но он слишком это делает вот по Лесе Песневски как-то. Вот.
3: Ну и что? Это же фишка тоже.
0: Ну вообще да.
3: Энергия-то есть у него?
0: А мне больше нравится, как у него подпевает парень, который на бубне, он так и на мрачно говорит «Эм-ни-ни». Ну или что-то подобное.
3: Не, прикольно, конечно.
0: Ну да. Далее. Саша, это уже ко мне. Что вы будете делать, когда вас уволят с работы, спрашивает Костя. Костя, ну как всегда, пойду в ГАИ. Опять назад в ГАИ работать. Дальше спрашивают про сиамского близнеца. И нельзя ли... Ну, про сиамского близнеца это не к вам вопрос. Да, это все, так сказать.
3: Может вырвать.
0: Нельзя ли, чтобы ваши гости исполнили... произведений. Нет, это нельзя. Так и нельзя. Семья Бурятовых, Лена и Сергей, поздравляют всех девушек группы «Квартал» с Международным женским днем, а также Ксенофонтова Николая. Но это, видимо, с наступающим мужским восьмым.
4: Это однако наши буряты там есть. Это наши великие буряты. Знаешь, Баирка, привет всем, что покажет здесь. Знаешь, как он орла в глаз стреляет.
0: Птицу в глаз. Это же совершенно жестоко. Кстати...
4: Это очень меткий.
0: Вот говорят, я тут подумал недавно, вот, что гуманность человека определяется его отношением к животному миру. Да? Вот, например, есть же такие одержимые, в хорошем смысле, люди, которые там ухаживают в зоопарке за животными, за какую-то грошовую зарплату. Да? А с другой стороны, есть понятие, что человек, который находится в городской среде, он как бы далек от природы, значит, не может к ней быть гуманен. С другой стороны, в Непале аборигены, которые непосредственно в контакте с природой, вот в зоопарке прям... При мне жутко дразнили обезьяну мощнейшими палками. То есть вот слияние, скажем так, человека и среды, оно вот скорее не облагораживает все-таки человека, ну, в смысле, таком. Это было.
4: Ну, это как Баирка, вот, допустим, это... Саша, ты можешь... У тебя же машина есть?
0: А это что?
4: Ты можешь до Домодедово каждый вторник ехать, я буду передавать посылки для циплмена в университете, учиться. Это каждый вторник, можешь, пожалуйста, иначе Баирка приедет, он, который, знаешь, придется каждый вторник ехать.
0: Согласен.
4: Он говорит, Холтондорды, гипсендык, белярнды. Бесим харта под циплома, базаргур, усундали, гундурные, орлух, трамбон, все лорни, хоссе. Не хоссе. Музыка, ну-ка, сохрани что-нибудь. Что-нибудь нормальное сохрани.
5: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Квартал». Живой концерт в реальном времени, подспудно обсуждение достаточно важных проблем, которые в основном вы, уважаемые, и поднимаете. Вот, кстати, пришел следующий вопрос. То есть, во-первых, просят вернуть хотя бы ремешок от барсетки, но, естественно, этого тоже у них не получится. Далее, вопрос от коллег-музыкантов. Тромбонист Алексей в курсе каких?
6: Ага.
0: Я не знаю, ты в курсе, да? А, вот, все да. Понял. Вы такие веселые ребята, но какую часть в ваших отношениях занимает денежный вопрос? Всех вам благ, удачи. Ну, я вот, например, наблюдал сейчас, как Артур ксерил там доллары, в общем, американского производства на нашем ксероксе. Я тоже это люблю иногда делать.
1: Нет, ну дело в том, что все свои отношения мы решаем только через деньги. То есть это самое главное... как бы, как я, воздух.
2: Я вот,
1: как
2: например,
1: воздух.
2: С Сергеем, с директором, я с ним просто так даже не разговариваю. То есть вот говорит, он мне пока деньги не показывает.
0: Единичку пока не положит хотя бы.
1: Да. То есть, совершенно, если, например, что-то, например, вдруг ко мне, то я точно так же...
0: Ну, это совершенно нормальные отношения, мы тоже все...
1: Да, нормально,
0: здесь,
1: все понятно.
0: Нормальные отношения.
6: Передо мной вообще все в долгу здесь большую.
0: А вот это ошибка в твоих отношениях. Дал маху ты. Вот так. Далее, где Литвиненко и где Дедковский? Подпись Кирилл К. Ну, про Татьяну Литвиненко мы сказали, она уже почти закончила расклейку.
1: Мне кажется, ты сам уже ответил на вопрос.
0: А про вот второго где, господина я не говорил.
1: Где ничего. Литвиненко и где Саша Дедковский? Вот да. Видишь, два человека уже, да? Мальчик и девочка.
0: А, вот
6: и
0: это...
6: Янь опять.
1: Ахатина и Янь.
0: Далее, базитический вопрос. Где можно приобрести альбомы группы «Квартал»? Ну, я думаю, сегодня из окна мы не будем раскидывать
1: жаждущим. Нет, я объясню, опять же. На самом деле мы выпускаем альбом группы «Квартал» только на вот таких вот ленточных носителях, вот на бобинах.
0: Ну, то есть на стареньких.
2: Покупайте бобины.
1: Покупайте бобины, поэтому, то есть я думаю, что у некоторых сохранились магнитофоны.
0: А, кстати, магнитофон можно продать к
6: покупайте
0: бобине.
6: Бобины,
0: к бобине
6: да.
0: Магнитофон.
6: Смотрите как-то с нижнего ракурса на бобины, и вы поймете, где можно купить.
1: Где раки зимой?
6: Где?
0: Ну, это логично, конечно. логично. А какой у тебя дома магнитофон, Артур?
6: А?
0: А, неважно.
6: Что дома?
0: Да нет, это вопрос глупый. Его задала наша радиослушательница Татьяна Буланова. Я подумал, что, может, тебе будет неинтересно. Если интересно, я повторю.
6: Давай.
0: Какой у тебя марки дома холодильник? Спрашивает нас радиослушательница Татьяна.
6: Асфидл Мозглов.
0: Ты знаешь, старая, но надежная модель.
6: Конечно.
0: Старая, но надежная модель. Главное, что в него влезают, по-моему, около 15 окорочков сразу, мощнейших.
6: Ну, конечно, да.
0: То есть не приходится их поочередно вытаскивать, как наши вот несчастные, они делают, достают 5 пока оттаивают, остальные мерзнут. Потом, наоборот, они их меняют постоянно, чтобы не дать этим оттаять, а те замерзают.
6: Единственное, что мне бабушке очень тяжело открывать крышку холодильника на 15 тонн.
0: И сверху вот так открывается, как
6: и
0: у стиральной машины.
6: Открывается, да.
0: Это для тех, кто
6: неудобно.
0: Не знает особенности.
6: И ручка такая неудобная, аж вырезает.
1: Он иногда заманивает своих врагов к себе домой и говорит, вот там вот в холодильнике есть просто такие вещи вкусные, и они...
6: Ну, врагов-то не жалко, а бабушку жалко.
1: Пыжатся, открывают и потом прихлопывают их крышкой. 15 тонн все-таки крышками.
0: Это нормально.
1: Через 3-4 дня уже можно...
6: А вот вообще-то у меня же бабушка здесь... А вот она как.
0: Она пришла, я вижу.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Теодора Алмазовна.
0: Я понаблюдал, я думал, вы девочка прям.
7: Сашенька, я слушаю твои передачи, и мне очень, в общем-то, нравится. Насколько вы, у вас уровень свободы высокий. Вот это мне напоминало, вот двоюродного брата Голицына, Виталий Голицын был такой, это был один из первых кутюрье. Мне как раз тогда, у меня мама приехала из Брюсселя, привезла мне платье, здесь декольтированное такое, с кринолинами. Вот, и я была с ним знакома, мне он очень напоминает, вас тоже очень интересный мужчина, волосы волнами, с лба на затылок крупными локонами, так на плечи спускается.
0: Я знал его брата, мне... Афанасия Голицына знал. А, Артур, а можно я поглажу твою бабушку? Она ничего? Поглажу.
6: Да,
0: ну я аккуратно поглажу.
6: Конечно, ну, вот. Поглажу.
0: Хорошая бабушка, хорошая.
7: Нет, я пожелаю, но я же не дура, что ты издеваешься. Значит, хорошая, что я собака, что ли?
0: Ну, а кто знает, знаете, время так меняет людей. Вы знаете, что прям бывало вот...
7: Ну, это ко мне не относится, ближе к духовному. Душа, она не имеет ни пола, ни возраста,
0: вот
7: ни национальности.
0: Вот началось.
7: Мне просто нравится музыка, вот, мне, во-первых, нравится панк-музыка. Я очень люблю Sex Pistols, допустим. Это одна из моих любимых команд.
0: А послушаем, о чем нас, вернее, вас хотят спросить в прямом эфире 203-19-22. А вот здравствуйте. Все наше внимание к вам обращено, уважаемые. Вы в прямом эфире говорите.
8: Алло.
0: Алло. Плохо слышно. Если будет так же плохо слышно, я буду прямо сразу убирать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, не стесняйтесь.
8: Там дышит, по-моему.
0: Там на
7: заднем голосе. Нет, вы знаете, я вот читаю эти мысли и слова. В общем-то, человек... хочет спросить, а ничего, что я вот помолчу немножко? Он, наверное, человек пауза.
0: ЧП сокращенно.
7: Да.
0: Ну, это не знаю, я думаю, на усмотрение все-таки вот нашего Прохора. Дело в том, что Прохор всегда смотрит с подозрением в глазах на людей, которые молчат. Молчит, значит, что-то замышляет. Вот, например, вы, когда вот вас везут в автомобиль, да, в такси.
4: Я всегда
0: такси
4: спрашиваю, куда вы меня везете?
0: Правильно. Так же поступает любой
4: любой
0: рабочий.
4: Любая женщина, конечно. Я спрашиваю, куда вы меня везете? А может, могут завезти куда-нибудь и что-то вот такое?
0: Что-то случится, безусловно.
4: Не, ну, хотя, смотря кто, и, в общем-то, конечно, это еще нужно посмотреть. Какая музыка? Мне очень нравится, допустим, авангард. Если авангарда нету, допустим, там, если не играет Холжерчука, то меня, в принципе, уже нет не возбуждает.
0: А вот маэстро Евгений Федорович, как вот вы относитесь к творчеству? Я вижу у вас, уважаемый бабушка, во всю майку его портрет Евгения Федоровича с палочкой.
4: Ед Пейдж.
0: А, то есть вы как-то с ним вот на таких в основном, да? Ну, давайте послушаем телефон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Меня зовут Аркадий Соломонович Пиндоль.
0: Здравствуйте, Пиндоль.
9: Я хочу такой вопросик у вас спросить. У вас там тазики у всех?
0: И это есть.
9: А вот я хорошее у всех настроение, видимо, какой-то у вас особый рецепт вот этой воды, которая там. И прошу вас, вот этой вот бабке дайте тазик, она ведь еще не получила, потому что слишком болтливая и музыки мало. А ваша, видимо, вода умиротворяет людей, поэтому, Саша, дайте рецепт вашей укропной воды, которая у вас.
0: Хорошо, хорошо. В принципе, наша укропная вода делается из листьев клёна, как правило. То есть, по идее, потому что название может быть любое. То есть, можно, например, назвать там это, скажем, метелицей, летнюю лужайку и наоборот. Поэтому мы называем укропной водой, в общем-то, кленовый отвар элементарный. Причем это из скелетиков, сокращенно СК, скелетики клёна. Ну, сокращенно СКЛ. Скелетики клёна вот от самих листиков. То есть целиком листики не идут. Может, что-то бабушка вышла куда-то прям. Ну да ладно. Вы уж её не...
10: Она ушла, ну да.
0: Она не уйдет куда-нибудь в буран.
10: Не, она когда надо, она появится, мне кажется, всегда. Она читает мысли, а человек уже такого уровня, что, в принципе, там не надо. Вот там уже телепатия, телекинез и вообще все на свете. Все
0: практически как у буддийских монахов. Разговор, в общем-то, идет напрямую. Без трансляции, так скажем. Ну да, ну что же, к музыке, видимо.
10: Она,
0: да,
10: здесь, она шапки-невидимки просто сейчас пока стоит.
0: Шапки, то есть я чувствовал, что когда я ее гладил, наросты какие-то вот были. Я так...
10: Типа сталактиты, сталагниты, там, да, есть эти... нижние и верхние наросты.
0: То есть верхний, нижний, это боковой такой круглый у нее загнутый такой хороший, да, очень характерный.
10: На него можно пальто повесить.
0: О, нет, ну она все-таки низкая старушка, будет пачкаться пола.
10: Ну, она же, когда нужно, высокая становится и все такое.
0: А, то есть автоматически повесил, становится. Она просто как-то в заляпанной поле как-то срам.
10: Ну, да, да потом вообще неудобно, женщина же. Да. И моя бабушка, я вообще так не позволяю с ней так обращаться.
0: Да, правильно.

0: Артур Дюмонт-то помогает, он гвозди тут пока забивает. Пока Таня обои клеит, он гвозди пьет.
1: Саня Дедковский забивает гвозди, а Таня клеит обои, судя.
0: Арик тогда что же делает?
2: Прям композиция предвестила просьбу господина Шишко, автора песни про клен, который просил вас исполнить ее. Ну, про дерево что-то там прозвучало. Про девок и про дерево. Это ведь главное.
3: Нет, клен кудрявый, да.
2: Клен кудрявый.
3: Клен курявый.
2: Это ива кудрявая, клен он плакучий.
3: Да.
2: Так вот, да.
3: Ну да, в принципе.
2: Послушаем, что тут нам пусть Соня споет нашу сольно. Так вот есть. Ничего я сам не придумал. Я и слов таких не знаю. Сольно нашу. Я бы не смог сформулировать так эту просьбу, понимаешь?
3: Сольно. А, в конце сольно.
0: Сольно.
2: А, сольно. Это подпись сольно, видимо.
0: Нашу это имя?
3: Нет. А, соль, а нашу?
2: Да.
4: Сильно нашу. Может, сильно нашу?
3: Ну, вообще у нас группа, в принципе, как мы до того, как были квартал, у нас группа раньше называлась «Орнамент 78».
2: Я видел такой тоже. Вот на ВДНХ был павильон. И там как раз вот в 78 году они облепляли. Там был замечательный грузинский ресторан. Ну, тоже да. С такими, я помню.
3: Нет, «Орнамент 78».
1: Началось все не с этого, началось все с того, что мы все обезумели от популярности.
3: В свое время.
1: В свое время. Потом появился «Орнамент 78». Ну и так далее.
2: А еще был замечательный, я помню, ансамбль «Ареро». Я не знаю, почему мне пришло это в голову, но очень...
3: Отличный, кстати.
2: Смешной был, хороший ансамбль.
3: Сколько они верили. И все им верили тоже.
2: Верили, да.
3: Когда верит, то как бы...
2: А вера есть любовь.
3: Конечно, конечно. И воля.
2: Нет, но воля это следующее. Воля это когда нужно заставить полюбить.
3: Ну да.
2: Или
3: да,
2: поверить. Да. Воля и сила это одно и то же уже. Ну так что, Соня, как насчет сольных каких-то номеров?
0: Значит, песня. Саня ее знает, но это не наша, это получается ваша.
2: Ну да, я так.
0: Не про наших, а про ваших.
3: Ну, под ваших.
0: Под два.
3: Под ваших.
2: Кстати, неправильно говорить, вот ихние нельзя говорить, надо говорить ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя. Песня ихя.
3: Песня под ваших.
0: Песня такая. Возле дома ходит парень. Еще раз. Ходит парень незнакомый.

0: скажет ничего. И кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, и кто его знает.
1: Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам.
2: Ча-ча-ча. Кстати, вот и подпись пришла от человека, который сказал «Оскар Аганекта». По-моему, «Оскар Ага», там «нога» еще надо было дописать, потому что «ага» такого слова нет.
1: «Оскару привет большой». Ага. «Оскар Абдулханович».
2: Вот я и в последнее
1: его,
2: время...
1: подруги, дочь вождю индейского племени Нихуассе, то есть нам-то поху, Лени.
2: А в последнее время я часто думаю... Вот, вот о чем, например.
1: Вообще просто и все, да?
2: Да, просто. Если вот, например, меня сейчас забросили, скажем, в деревню Дубки Пермской области и сказали, отсюда ты не выйдешь. Я так думаю, чем бы я занимался в деревне Дубки Пермской области?
1: Да вообще, мне кажется, там свой микрокосмос.
2: Вот, а вот представь себе, например, тебя бы поместили в такой свой микрокосмос. То есть, ну, к примеру, ты бы вышел там с дудуком, стал бы гудеть за утреннюю на дудуке, а тебе бы сказали, типа, боятся все наши коровы и тёлки просто этого. И сказали, вот иди лучше трактор, к примеру,
1: да,
2: почини.
1: Да, с деньгами ехать.
2: Вот, вот, вот. Знаешь, эта же мысль пришла и мне.
1: Да.
2: Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично и беспредельно уважаемый.
3: Доброй ночи, уважаемый Александр. Я бы даже сказал доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Надо, наверное, представиться. Меня зовут Владимир. Очень приятно.
2: Аналогично.
3: Вот, и у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что ваши, вернее, альбомы группы «Квартал» выходят на бобинах, только на бобинах. Вот у меня такой вопрос. Выходит ли что-то у них на перфокартах или перфолентах, так как бобины, в общем-то, меня не устраивают. Вот, и еще я хочу пожаловаться на операторов пейджинговой компании, которые халявят и, наверное, пьют.
2: Угу.
3: Вот это все, спасибо.
2: Спасибо, до свидания. Ну, оператор там вообще, он один человек, а, честно говоря, вся пейджинговая компания, это
1: на
2: тут
1: человек. На перфокартах тоже выходило, но на устаревшем языке Кабол или Фортранд, вот в таких форматах.
4: Фортран. Нет, но на Каболе, на Каболе это у нас выходило и сейчас, и выходит и сейчас, и у кого есть машина BSM-6, и да, еще сохранились. Мы можем выслать наложенным платежом перфокарты с нашими великолепными чарующими звуками.
1: И видео на ВПР можем выслать. Да.
2: Ты знаешь, кстати, просто сейчас уже настолько наука шагнула вперед, что мало пользователей вот этой машины. Сейчас вам электроника 60 распространена вот более
4: такие. Нет, но это больше, да, конечно. Но ведь мы же не ищем
2: легких путей. Да, совершенно верно.
4: То есть BSM-6 и только, потому что вот именно вот такая публика нам нужна.
1: Или можем выслать гриб.
2: Вот, кстати, это хорошо. Я тоже обычно так... Но я обычно по почте это делаю.
1: По почте, да. По информация почте. И все, и можно сразу как бы все.
2: Кстати, еще хорошо прятать его где-то в гостях. Бывало, запихнешь куда-нибудь за антресоль или за шкаф, он там лежит, то есть человек не догадывается, что у него он лежит. А тебе это приятно, ты знаешь, что ты вроде как наследил там, вроде он лежит, знаешь, ты вроде как уже причастен.
4: Гриб, да?
2: Да, да, конечно.
4: Иногда такой гриб получается, Саня, что просто...
2: Потом нужно возвращаться и забирать, потому что жабы душат. Я тоже так на положь бывал, гриб, а через год думаешь, что ж я дурак сделал? Ты вот начинаешь, а глядишь, они говорят, а он уже съехал, они тебе говорят.
1: А он все равно, съел. Но грипп, он все
4: хозяин
1: равно только вовремя может прийти. Он как бы кому надо и вовремя приходит. То есть раньше времени он все равно не придет.
2: А про него же, говорят, входит без стука.
1: Да, конечно.
2: Так что, ну, следующий телефонный звоночек. Попарно будем, да, звоночки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Да-да-да.
5: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, и вам того же.
5: Вы знаете, я сейчас слушаю вас с маленького магнитофончика Sony, который называется. Мне очень приятно вообще, что вы не спите в такой поздний час. И я бы хотела, если можно, услышать песню «Где же ты, где» в исполнении группы... Ой... Красивые девушки, их 4 штуки.
2: Извините, это, наверное, вы имеете в виду 4 вот соска на вымени у животного.
5: Нет, не надо.
1: Не
5: так,
1: надо,
5: так, Саша, упошлять вообще.
2: Нет, а как? А как вы говорите, девушки 4 штуки?
5: Ну, я, может быть, немножко грубо выразилась.
2: А, извините, я тоже. Я просто правильно отреагировал, да.
5: Вы знаете,
2: извините, давайте, чтобы нам вместе не гадать, вы вот позвоните как-то знакомым, может, чтобы название нам четко сказать, и мы обязательно споем все вместе, вот. Ну, потому что так, в чем мы будем сейчас заниматься кроссфордами, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
6: Алло, это Аденаки, студии пополнять ли?
2: Да.
6: Артур Пеляйна, можно нет телефона-то? Это я хотел поздравить Сулан-Удэ, однако звоню. Это ваш музыка шип хороший, однако. Это хорошо, это что такая группа есть вообще. И мы очень рады, и все и охотники, и рыболовы, однако. И Соню, однако, любим это.
7: Это музыканты-то у вас есть, нет ли?
6: Нет, понятно. И у меня такой заказ будет, однако. Можно ли песню спеть хорошую, однако?
7: Самому тебе?
6: Не, мне нет. Соне, например, и тебе, и вашей группе. Вот эта песня, этих ксенофонтов вы поют, с бревном веселю. Вот эту, пусть он споет эту.
2: Хорошо, кстати, вот видно, что ты, Артур, не работал никогда в ресторане, в ресторанном музыкантом. А то бы ты сразу автоматически ответил: бабки в руки, будут звуки, или что-нибудь из этой серии.
1: А вот сейчас будет, кстати, вот.
0: Сейчас будет замечательная песня.
1: Любомир, композиция Любомир. Композиция Любомир.
2: Любомир, это сие имя, я так понял.
1: Для кого заказ?
7: Для Абдулхановича.

0: Все. Спасибо.
1: Это прям такие Ференс-Лист. Практически по композиционности, по замыслу, я бы сказал, по ораторийности. А вот хотелось бы узнать...
2: Или Энгельберт Хампердинг.
1: Ну, это ранний, когда он еще занимался хореографией, в общем-то, ставил танцы и так далее. Вот ходят слухи про тебя, Артур, это опять же с пейджера, что ты в детстве занимался фигурным катанием и даже брал мощные призы. Насколько это правда? Если не правда, так скажешь. Если правда, тоже скажи.
2: Не, на самом деле, если вот честно говоря, я просто вот, ну, по-честному хочу сказать, что я на коньках кататься не умею.
1: А не обязательно, я, ну, то есть умею... фигурное катание может быть на подошву.
2: Я занимался моделированием фигуристок, которых я запускал на веревке, вот как планеры самолеты, знаешь, вот.
1: А, я помню, помню.
2: То есть они у меня на веревке фигуристки катались.
1: Да.
2: В пачках.
1: Ну что, обратимся к телефонным звонкам. Одевай вот эти вот черные предметы. 203-19-22 и ваши вопросы группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопросы к группе «Квартал». Это все те же коллеги-музыканты.
4: Здорово, Павла.
3: Здорово, Алексей. У меня такой вопрос. А как поживают белые птицы и белые ли они на самом деле?
1: Спасибо. Кстати, я так немножко к птицам хотел вернуться. Недавно по телевидению показывали птицу с таким кривым носом, это фламинго называется, которая залетела в Иркутск при температуре там 30 градусов, и вся

0: из такой вот оранжевой или такого типа креветочных панцирьков цвета превратилась в такую в серую совершенно. Я ей послал туда пару мешков креветок, но по дороге их съели оголодавшие железнодорожники. Так что все обязаны сейчас, в общем-то, закупить панцирей и отослать. Панциря — это креветки. И отослать, в общем, панцирей птицы. Что-то не то сказал я, да, как-то странно?
1: Ну, номер счета просто сказать, все.
0: Да, то есть насчет, что приходили панциря.
2: Конечно. Шлют, конечно.
0: Ну, а про белых-то как птиц?
2: Про белые.
1: Ну, в принципе-то как, они сейчас уже были раньше только белые, сейчас как бы и белые, и черные, и между ними там все. Белый же сложный цвет, они одновременно в них и розовый фламинго, и птица в аршоте, которая живет в ванной комнате.
0: Вот. Языковый вымяк тоже, он постоянно линяет.
1: Потом есть такая птица дрочит.
0: Есть, есть. Она живет, кстати, в предгорных таких, в низинах, и то есть у нее все стремление наверх, наверх. Она соскальзывает, да. Соскальзывает ногами,
1: она цепляет, прямо, влетит, и, да.
0: Соскальзывает.
2: Нет,
0: да.
2: Варик, подожди, у тебя же была же целая история, ну, легенда, да. Легенда,
0: можно даже... Птицах,
1: да, птицах. Нет, трочит.
2: Трочит.
1: Да.
0: Безусловно, я это
1: первый
0: имел
1: толик, да. Толик первый, да. Трочит, значит, это птица, которая летит постоянно вокруг земного шара, и она вот трочит, как бы.
0: Ну да,
1: постоянно летит, да. Вот. И...
2: Нет, но все же по-разному, правильно?
1: Да. И вот она в конце вот концов устает. Успокойся, Леша. Не волнуйся.
2: Как, когда мы рассказываем эту историю, Алеша, он самый молодой из нас, ему пока еще 44 года. Пока еще.
0: И он воспринимает болезнь.
1: Вот, она летит, и когда она устает, она стримглав прямо спускается вниз и втыкается клювом в такой в эвкалипт громадный. Уже в преддвериях Амазонки там. И она втыкается, и от удара у этой птицы утрочит. У нее отваливаются яйца. И они падают в такие лунки, которые внизу.
2: Подожди, мы с самого начала сказали, нет. Что это птица только мужского, мужские особи.
0: Мужские особи, ну, да. Само собой, самец.
1: Она когда втыкается в этот...
2: Как Москва.
1: Да. Она втыкается в дерево клювом. И тут сзади ее поджидает другая особь. Эта птица загибал.
2: Засадил.
0: Ну, это засадил, это уже более взрослый, то есть особь там, по-моему, после 3 лет уже, а оперок
1: начался
0: загибал.
1: Огибал.
0: Не, загибал. Огибал, это загибал. Это еще молодец. Молодой. Да.
1: И она прямо подлетает к ней близко, и прямо между ними удар такой происходит. Она сзади.
0: Состыковка,
1: да.
0: Называется у орнитологов.
1: Да. И от этого всего у птицы трочит, отваливаются яйца, и падают такие специальные лунки, и вылупляются новые трощинята. Опять они летят.
2: Мужские особи.
1: И уже взрослеют уже по пути эти птицы. Птица превращается в настоящих гордых птиц, трочит. И потом они опять в это место, в преддверии Амазонки, опять клювом здесь загибал, опять яйца отваливаются в лунки, опять вылупляются. И вот, то есть, как бы,
0: кстати, с точки зрения загибала, вот с точки зрения птицы загибала, вот практически период размножения птиц трочит, он как вот у мушек дроздофила винных, то есть потому что загибал, он живет там значительно дольше, вот, в общем-то, состыковывается с огромным поколением, было уже с бабушкой трочит, ну, с прадедушкой и так далее. Он выползает. И, кстати, это легенда местных племен уже. Вот, то есть птица загибала.
2: Нет, ну, на самом деле, Саня, вот вообще у этой легенды очень печальный, хотел сказать, конец, но на самом деле не буду. Печальный финал.
0: Финал.
2: Дело в том, что вот эта птица трочит после того, как ее вот другая птица загибал, вот как-то вот, состыковка когда произойдет, птица трочит, она погибает. Вот и та, новые, которая. И новые.
1: Да,
2: обычные
1: две. Он говорит, дрозофила, да?
0: Да. То ну, то есть практически сразу, да. А вот эти вот это молодые, проблема. Это своего рода такая механическая почковка. То есть, ну, если, например...
1: Ну, конечно,
0: там...
1: они же мужчины как бы участвуют.
0: Да,
1: одни мужчины.
0: Безусловно.
1: И яйца отваливаются, и вылупляются новые.
0: Причем ведь бывали такие моменты, что происходила состыковка со случайными путниками, которые вот просто садились, вот загибал, он вылезал, и не разбираясь, в общем. А потом приходили
2: попали
0: жалобы
2: под раздачу.
0: Просто, да. Лесников массу, я помню, мы уволили.
2: Нет, дело в том, что на самом деле, вот место, они же все, на самом деле, прилетают в одно и то же место, потому что их путь...
0: То есть у них ограниченное количество оборотов все-таки могут сделать.
2: Вот, а дело в том, что на самом деле это место, оно заповедное, охраняют очень усиленно службы безопасности, потому что если вдруг какой-нибудь человек туда забредет, то... может получиться какая-то вот такая неприятная история.
1: Неприятно. И вот говорят, что самолет похож на птицу, человек у природы как бы берет технический вот, прогресс. Вот такой спорт, как гольф, допустим, в гольф играет, вот эти лунки, они как раз были взаимствованы у
0: этих
1: вот,
0: птиц. Это, да. Да, у этих птиц. А скажи, пожалуйста, от гольфики у кого были заимствованы? От гольфа или нет? От гольфики. Я вижу, что многие из вас в гольфиках, и я сам в гольфиках, и все мы в гольфиках. Вот такая странная часть туалета, как гольфик. Откуда она произошла? Я знаю, что занимался изучением истории.
1: А мне кажется, когда вот женские особи танцуют танец яблочко, допустим.
0: Или джингу.
1: Или джингл, да.
0: Нет, джинга. Танец джинга.
1: Джинга? Джинга.
0: Джинга.
1: А как он выглядит?
0: Джинга?
1: Да.
0: Ну, это клубы пыли, и в пыли они топчутся ритмично.
1: Такая, да? Принимает причудливые формы.
0: А там не видно форм, потому что из-за пыли не видно.
1: Да-да, ну тот, кто видит насквозь, у него типа сканер есть, он может увидеть.
0: Или струями он может струить, в общем-то, прибивать на пути своего зрения вот эту всю пыль и видеть такой, значит, струйный коридор.
1: Да, при определенной турбулентности.
0: Осадки-то. Да. Так что с гольфами?
1: Гольфы, ну.
0: Но слишком вот, много, значит, это Volkswagen гольф, гольфы, игра в гольф, гульфик.
1: Гульфик, да? Может быть, гольфик был.
0: Гольфик. То есть вот все это как-то очень нездоровая у меня ассоциация. Ощущение, что все люди в гольфах ездят в Volkswagen,
1: знаешь,
0: гольф,
1: думаю,
0: играть в гольф.
1: Я думаю, что это атрибут трагический очень, атрибут несчастья. Почему могу рассказать? Просто, ну, вот у меня один знакомый парень, вот, ну, он как-то вот подошел мне и сказал, он говорит, ты, говорит, Маринку мою помнишь, Маринку? Я говорю, ну, что, помню. Ну, ты помнишь, я жениться на ней все хотел. Я говорю, ну, что, я голову, короче, ей голову отрубил. Я же, помнишь, пришел, она меня ждала, я пришел, подарил ей гольф и там все подарил. А захожу к ней позавчера, ну, думаю, раз с ней туда-сюда, она меня целует сюда, потом сюда, вот под глаз, сюда, потом сюда, ну, где нос вот здесь заканчивается, здесь, потом сюда, опускается ниже, вот так сюда, в шею целуется, потом опять сюда, как-то в лоб привернула, сюда опять, где вот так грудь меня поцеловала, ниже, где вот так пупок, и туда ниже целует, туда идет, сюда, и прямо туда, и как замочил, во флёрше казалось, а я на ней жениться хотел, только ты никому не говоришь.
0: Между нами останется. Ну что, музыки, да? Музыки как?
1: Ну, конечно.
2: Грустную песню надо спеть.
0: Опять о детях, да?
3: Таких слов даже не знаем, что играть.
0: Ну, о детях, наверное, песня.
2: О детях.
1: Эта песня не о детях, а про детей.
2: Продиси. То есть продиси.
4: Признайся, лазучик. Признайся, лазучик. Сержант на границе настоял на своем. Признайся, лазучик.

0: Какая поэзия. Какая поэзия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Вас там очень много, вы разберитесь, кто из вас будет говорить, и перезвоните. 203-19-22, ваши вопросы к группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Да, я хотел бы песенку поставить.
0: Песенку человек поставил.
2: Сейчас,
0: подождите. Да.
3: Здравствуйте. А будьте добры, пожалуйста, что-нибудь из «Машины времени» или вот «Воскресенье». Можно что-нибудь сделать?
4: Конечно, можно.
0: А в чем проблема?
3: Будьте так добры, пожалуйста.
0: Хорошая песня была. Кстати...
4: Кого? Только за парнос.
0: Присылайте нам сперва, как говорится, правильно. Бабки в руки будут звуки. Кстати, интересно, тематика, например, люди говорят, я хочу по телефону вам поставить песенку. Это я помню, мне все время звонят и говорят, Саня, поздравь по телефону кого-то. Поставь по телефону песенку. А я всегда говорю, ну хорошо, что такие люди не играют в докторов. Там, представляешь, типа там пойди поставь, например, дяде клизму.
4: Или банки, да?
0: Представляешь, а банки, как вот. Я видел один раз мужчину, которому ребенок банки поставил, играл, в общем, ребенок. Это вообще страшное дело. Он к нам пришел, потом вот у нас тут внизу травмпункт был, я там. Нет, кости поломаны. Так. Ну, еще телефонный звоночек. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. У меня вот один вопрос. Помните ли вы свою самую первую песню? Если вспомните, то хотелось бы услышать. А второе у меня пожелание. Я знаю, что вы первые исполнили песню «Учкудук триколодца». Вот не знаю, правда или нет.
0: Спасибо за вопрос.
6: Нет, на самом деле это неправда, потому что песню «Учкудук триколодца» первым исполнил...
0: По-моему, Лариса Вероника Долина.
6: Вероника Долина, да. Mm-hmm. Вероника Долина и оркестр, краснознаменный оркестр Северного Балтийского...
0: Под управлением Георгия Меладзе. Тогда еще он... Ой, не Георгия, не Георгия, ну, Джонатана.
6: Джонатан Меладзе. Совсем другой человек, но тоже достаточно известный. Ну, в общем, как и мы все.
0: Да, безусловно. А насчет первой самой песни?
6: Первая песня?
0: Да.
6: Ну, я даже не знаю, стоит ли об этом говорить ночью.
0: Я тоже почему-то подумал, что...
6: То есть, если ты уверен, Сань, то я, конечно, сейчас скажу. Но, по большому, тогда нужно сейчас всем встать.
0: Тогда лучше не говори, не надо.
6: Молчи, да, молчи.
0: Послушаем, может быть, последнюю песню.
6: Давай.
0: Сингла.
6: Отлично.
0: Пьеса. Thank you.

0: И опять же еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал». Мы продолжаем, в общем, прослушивание концертов в прямом эфире, также общаться с вами. Но сейчас я думаю, что, может быть, какую-нибудь послушаем живую пьесу, поскольку треки уже назвучались, целых три назвучалось трека. И хочется, скажем так, живой акустики, особенно вот ему, потому что я вижу, что он высовывается из этого угла, и хотя лицо у него достаточно помятое, но он, видимо, здесь живет уже вторую неделю и может представлять опасность для утренних, когда они придут. Мы вроде мы не приготовили ничего, они как-то обычно готовы к тому, что их будет с утра ждать, там, яишенка, омлетика, а мы как-то сегодня решили.
1: Живот, а у него, тем более, сейчас новый живот, он английский купил себе в магазине «Бульдог» вот здесь через дорогу.
0: Ну, ты видишь, представляешь, то есть...
1: Английский живот новый.
0: Он еще боится его сейчас это каким-то образом там помять, еще что-то, потому что он же в кредит взял, то есть, а это всегда над ним висит.
1: А как удалось ему, он с волосней больше вот как бы стоит, а он взял меньше и в кредит еще, и с волосами живот сразу взял.
0: Так он это самое, он же отдельно взял волосню-то. Там же, если взять без волосни, то есть и волосня отдельно, получается дешевле. Вот лучше так. Ну, правда, приходится клеить, еще трата на клей. А клей он у главного взял, от стола при мне. То есть стол просто отковырнул ногтем и взял. Поэтому клей получается, а время ему все равно девать некуда. Он сидел, клеил тут.
1: Ну, а с другой стороны, жалко, знаешь, ждать, пока она сама появится, волосня, тоже, знаешь, не имеет смысла.
0: Не имеет смысла, а может даже до старости. У нас один все говорил, да, типа, я, говорит, удивлю вас, удивлю. И, в общем, сидел здесь. Его, в общем-то, как-то даже лелеяли, там, массировали периодически, подносили ему все. А он обманул надежды, ожидания. То есть прошло, по-моему, лет 8. Вот, ничего не появилось. Но он был уверен, что будет.
1: У меня у старшего брата уже все.
0: То есть нормально,
1: уже,
0: да?
1: Появилось, да.
0: Ну, знаешь, нужно посмотреть, потому что есть вероятность, что может произойти обратный процесс. Это бывает. Вот сегодня раз, потом начинает назад рост.
1: То есть обратный рост туда, внутрь, да?
0: Вовнутрь, конечно.
1: То есть в зависимости от того, куда человек посмотрел, в микроскоп или в телескоп?
0: Да, у него этот рост. А ты знаешь, вот у нас в бытность моя работа в стоматологическом кабинете, у нас здесь вот, я причем, чтобы мне поставлять пациентов, просто на улице их находили, приводили, достаточно насильно иногда, вежливо, но насильно. Вот, это значит, лечил. Один сам пришел, говорит, вы знаете, у меня, говорит, во рту дома вот. Ну, прям, я говорю, ну, дескать, думаю, может, вам лучше к главному все-таки пойти, печать поставить, про там как-то еще, или посмотреть, какой тот волосяной наш себя чувствует. Он говорит, не, точно, я открываю ему, значит, это подперкой, да, вот, смотри, право, там дома, в общем, окна светятся, люди ходят там, вот.
1: Внутри,
0: я, в общем,
1: да?
0: Да, прям вот вместо зубов дома, там, вот, балконы, бельишко сушится. Вот. Ну, я все сфотографировал, но он в этот момент от вспышки испугался, произвел заплев объектива, так что документов не осталось. И так мощно у него, потому что все дома, они прям повываливались, все побились. Вот. И, в общем-то, то, что уже они потом приехали, говорят, дескать, ты что нам мозги, говорит, пудришь? Ну, я говорю, да нет, правда было. Они глядят туда, а там одни эти десны, он так ими шамк-шамк.
1: И удивленно смотрит, да?
0: Да. Вот, и с обидой с такой, с другой стороны, и с благодарностью. Глаза, как у оленя. Добрые-добрые.
1: Ну и язык вкусный, кстати. Олени языки, они...
0: Мощнейшие. Шершавые. Вот и думают, что бобры деревья обгрызают, это их олени зализывают.
1: Конечно.
0: Ну что, пьесу какую-нибудь, как...

0: Ну, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Квартал». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте,
1: уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости.
0: Здравствуйте.
1: У меня вот такой вопрос назрел. Как вы относитесь к тому, что на нашем телевидении перестала звучать этническая музыка? Вот ведь раньше, я помню, был фестиваль «Радуга», кажется, так назывался, да? Вот, там выступали вот племена с песнями и плясками, вот. И как вы относитесь вот к тому, что этой программы не стало, и вообще как относитесь к этнической музыке? Так вот, у меня вопрос.
0: Спасибо.
2: Ну, это очень плохо, на самом деле, как бы. Но, а с другой стороны, ее же нету музыки, как бы, вот, оно как и есть вот так вот. Вот сейчас такая ситуация, просто нету, много чего нету, и много что есть. То есть другое взамен этого, вот. Зато есть тяга к этнической музыке послушать, а раньше, как бы, может, было у кого-то, там, кто-то переключал каналы, чтобы послушать роллингов, допустим,
0: да. Да. А сейчас действительно, я думаю, что это даже специально сделано, дабы пробудить к чему-то интересному. Нужно, да, это что-то, да, создание.
2: Вот вам же интересно, что сейчас появилась опять этническая музыка. И... А потом этническая музыка, как бы она становится, это народная музыка. Все хорошие песни, они этнические, я считаю. По-своему. Любые вообще. Вот. А вы еще на проводе, да?
0: Нет, вы уже я. Уже это нет, уже. Да? Да. Ну, сейчас мы послушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, вы не волнуйтесь, говорите нам. Все нормально. А? Мы вас хорошо слышим, не волнуйтесь, говорите, да.
3: А заказать можно?
0: Заказать. Ну, мы не обещаем, что прям быстро привезем. Вот. Ну, постараемся, да. Что бы вы хотели, я записываю.
3: О любви что-нибудь.
0: О любви. А, ну хорошо, спасибо, сейчас.

0: Может быть, теперь что-нибудь о животных? Ну, животные там, дескать, братья, там, это меньшие сестры. Опять же, нельзя же говорить сестры, надо говорить сестры, да? Поэтому, когда мы говорим, куда ты звонишь? Я звоню сестре. Нельзя говорить сестре, надо говорить сестре. Ну, правильно, давай разложим, да? Кто сестры? Кому? Сестрам. Да. Кому звонишь? Сестры.
1: Сестры, да.
0: Сестры.
1: Ну да, да.
0: Кто может с нами поспорить?
1: Ну конечно, да. Как вас зовут? Меня зовут.
0: Сестра.
1: Сестра, да. Сестра. Ну и что сейчас делать будем? Про животных рассказывать? Я очень люблю кошку Ляля свою. Она самое нежное животное, которое только я видел вообще. Она, во-первых, толстая, у нее вот такие вот эти телеса, ее приятно потрогать, у нее жир, представляешь, Сань?
0: То есть, у кошки, да?
1: Да, да. И она ложится и так прямо как сфинкс лежит, засыпает, смотрит в глаза и что-то такое все вот. Если повернешься, она перекладывается на бок тоже.
0: А вот скажи, ты обращал внимание на начинающую, так сказать, повышаться активность вот злобных собак на улицах? То есть, вот, например, года два назад собаки на меня лаяли меньше, чем сейчас. Вот, например, сегодня был пик лая. Так, совершенно пиел сокращенно.
1: Я знаю, почему.
0: Да, почему? Нет, ты не говори только потому, что у меня к ботинку привязан вот лисий хвост. Это для красоты, ничего общего.
1: Нет, я действительно скажу, почему. Потому что раньше... Ты как бы вписывался еще в общий формат. Еще что-то в тебе осталось, понимаешь, ага. В общем формате. А сейчас у тебя даже вот как бы вообще свой формат, понимаешь? То есть, и они не врубаются. А собака — это единственное животное, которое служит человеку. Она, и она перестает врубаться. Кому ей надо служить, если человек вообще не в формате? То есть, она
0: то
1: служит...
0: как вообще реагировать?
1: Да, как еще реагировать? И у нее, естественно, агрессия как бы.
0: А знаешь, какой ужас я испытал?
1: А вот кошки, наверное, больше тебя начинают любить, да?
0: Кошки, ну, дело в том, что у них такая любовь, они подсматривают за мной все время.
1: Да,
0: куда они сунутся, отсюда торчат, смотрят. Тут был ужасный случай, не дали, как позавчера со мной. Значит, я ехал на автомобиле, вот, и меня остановил, как водится, милиционер для проверки документов. Я ему открываю форточку, значит, подаю документы. Он, значит, смотрит так с ужасом, бежит к патрульной машине и кричит: то Вася, Вася, за рулем никого нет.
1: Ну вот Теодора Ломазовна же тоже как бы нет.
0: Нет, представляешь?
1: Бабушка ты моя, одела шапку не видишь, Теодора Ломазовна. Как бы. Но когда надо, она появится всегда, то есть вообще нет проблем. Как бы так получилось, что или она на тебя шапку-невидимку одела, бабушка моя. Понимаешь, или ты сам?
0: Позавчера я бабушку не знала, что я.
1: Не знала,
0: что
1: конечно.
0: Саша, расскажите, пожалуйста, как правильно надевать противогаз, спрашивает наш... Нас боцан. Ну, в принципе, лучший противогаз это как? Это маска водолазная, самая элементарная, и трубка соответствующая, да?
1: Ну,
0: вот, берете ватку, на ватку нужно пописать, забить этой ваткой эту трубку, налить в ванну, окунуть туда голову в маске и дышать, конечно, с трудом, но через эту...
1: Дышать, да?
0: Нет, а это не хлор, если вы туда пописаете, это лучшая дезинфекция. То есть это в том случае, если нет противогаза под рукой. Если он есть, то все равно он наверняка у вас просроченный. Поэтому одевать его нет смысла.
1: Да потом поры тоже, понимаешь, они надо тоже как-то отдохнуть им, правильно?
0: Безусловно, безусловно, поры.
1: Не любят отдых поры.
0: Поры, да.
1: Я вот, допустим, практически сегодня даже не накрасился вообще.
0: А
1: ну
0: я
1: так, губы контуром подвел и все.
0: Я только вот сзади затылок, вот там под волосами, там всегда крашу. Ну, все-таки, потому что привычка как-то уже выработалась.
1: Опять же, летом тоже все потеет, и как-то хочется, чтобы отдохнула кожа. А ну, как бы не всегда это получается, и иногда как накрасишься, вот так переборщишь, и тоже нельзя так красить.
0: А я, кстати, видел людей, которые летом, чтобы как-то вот освежиться там, или там отмыться от пота, они друг друга заплевывают, обтирают и идут дальше, я наблюдал. Я спрадумал, у них как-то, может, какой-то, дескать, ненависть друг к другу. Смотрю, нет, миролюбиво, стоят друг друг другу, плюются, потом руками обтирают, рукавами так чук-чук-чук обтер его, смотрю, пошли.
1: Да,
0: представляешь,
1: да,
0: то есть умываются так.
1: Терморегуляция.
0: Я в ужасе был вообще, то есть практически, да? Ну что, как он, может быть, вот все-таки Соня как-то что-то споет, а как?
1: Ну, конечно, споет.
0: Ты в форме?
2: Сегодня отлично у нас вот справляется тут Артур. Даже я побоюсь.
0: Нет, а тут просто прям...
1: Все вместе, что?
0: А вот, кстати, Соник, вам тут вопрос. Во-первых, просьба спеть пришла уже неоднократно. Вот. А дальше вот, Соня, расскажите про ваше участие в программе «Я сама». Нет, ну не стесняйтесь.
2: Я там была, да?
0: Ну вот, видимо, раз это пишут. Ну как там, съемки, о чем?
2: Прекрасная, прекрасная программа.
0: О чем шла речь там?
2: Замечательно. Ну, честно говоря. Сейчас, Леша, можно я вот? А то я не слышу, о чем говорю.
0: Держу вот тут.
2: Вот, да, теперь я слышу, о чем говорю. Так что говорят, что я была в передаче «Я сама», да?
0: Да. Хорошо, что еще не узнаете качество.
2: Да. Нет, хорошо, что... Да. Ну, кстати, в знаке качества очень даже было бы интересно.
0: А можно, кстати, туда сходить и изобразить каких-нибудь это животных или готические буквы. Представляешь, то есть выйти и сказать, я готическая буква «Б», к примеру, а я букву «В».
2: Ну, лучше уж тогда животных.
0: Ну, а нет, а потом животных вторым заходом. То есть
2: я думаю, тогда уж лучше поучаствовать в программе «В мире животных».
0: Тогда исключительно в качестве растительного мира. Ну, то есть мы должны как-то создавать антураж.
2: Папоротники.
0: То есть, знаешь, мы встанем, а по нам будут ползать животные, а мы будем говорить, мы большие-большие деревья.
1: Маморотники и папоротники.
2: Маморотники и папоротники.
0: Ну, только что, как услышим ли мы прекрасно.
2: Нет, я не буду рассказывать об этом.
0: Да, об этом не надо, мы про песни.
2: А про песни? Про песни. И про песни тоже не будет.
1: Саня, вы играете вот эту песенку, которую вы поете? Какая? Саня. Твоя песенка такая. На 5 четвертей. Видишь, как понял? Саня.

0: А вот постоянно спрашивают нас посредством пейджера о всяких таких вещах, вот немножко не касающихся музыки, но тем не менее в искусстве находящих. Если бы, например, каждого вот из музыкантов группы «Квартал» посадили бы в отдельную комнату, там без телескопа, без микроскопа, там была бы, значит, холст какой-то и куча красок, и сказали, в течение 2 часов нужно нарисовать картину, а то убьем, сказали бы они. Практически вот так сейчас часто с кем-то бывает. Вот кто бы из вас какую бы картину, какой бы холст в данном случае изобразил? Ну, я, например, про себя знаю, что я бы нарисовал, но я не буду говорить, потому что не меня спрашивают. Вот, может, с тебя начнем?
1: Скажи.
2: А убьют они?
1: У нас?
0: Ну, они просто сказали, что обязательно надо нарисовать, иначе не выпустим. Причем картина должна быть красивая. То есть прям такая...
1: Ты знаешь, у нас есть человек, который в последнее время вот именно этим занимается, что пытается изобразить, я думаю, успешно пытается изобразить мир. Я не видела, к сожалению, мир вот его глазами. Это Коля.
2: Да, это я. Я начал рисовать маслом на холсте.
0: Писать.
2: Писать, да? Я прошу прощения, я фазан в этом деле. Ну, мне очень нравится рисовать, писать.
0: Лепить.
2: Да.
3: Ваять.
2: Я нарисовал, значит, 2 картины. Ой, 3, вернее, сейчас. 3 у меня уже картины.
3: Ну, они как фрагменты к разным, да?
2: Да. Не, 2 фрагмента к большой картине я нарисовал. Там она называется... Одна называется «Сперматозоиды», а другая называется «Просто птица». Это 2 фрагмента.
0: И нарисовал... Подожди, называется «Просто птицы» или птица. «Просто птица»?
2: Птица одна.
0: То есть картина «Птица». Да. Хорошая, да, хорошая картина.
2: Одна. Она навороченная, у нее красный нос.
0: Ну, как у всех птиц.
2: Да. И еще я нарисовал «Уходящий год».
0: Ага, ага. А, ну, я уж про себя тоже расскажу. Я, например, это нарисовал вспышку в джунглях, фотовспышку в джунглях и сову, которая это увидела.
1: Да.
0: Вот, исполнил акварелью это. Причем сова сидела на большой моркови, только что выдернутой из почвы. Вот так. Ну, потому что у меня не было другого выбора. Вот.
4: Выбора, да?
0: Да, вот я так.
4: Покажешь картину?
0: Конечно.
1: Замечательно.
0: Ну, Соня,
1: а вот я, ты знаешь, я в основном рисую мелками. Даже не пишу, а рисую мелками, и в основном солнце. Просто оно как бы в разные времена года, в разное время суток, и в зависимости от разное настроение, и в зависимости от этого у него разное лицо всегда.
0: А вот ты знаешь, ведь солнце, оно, вернее, опять же, солнце — это он.
4: Конечно.
0: Вот, вот он вот очень тоже иногда бывает странный. То есть, к примеру, вот сейчас его острый недостаток ощущается, и мы все хотим увидеть солнце. А, например, по лету, если, скажем, особенно где-то там в аномальном состоянии просыпаешься, а вот солнце, дурак, лезет прямо в окно, ты думаешь, что ему все рады. А все от него занавешиваются и прячутся, и как-то вот... То есть, поэтому... А лицо у него, кстати, по-моему, всегда как раз одинаковое. То есть
1: нет.
0: Мы его воспринимаем по-разному все-таки. Видимо.
1: Нет, ну это да.
0: Вот...
1: Ну, у него такой характер, он всегда делает не то, что нам хочется.
0: Вот, вот это вот я и хотел сказать,
1: да,
0: то есть вот
1: да.
0: С тобой. У тебя есть какие-нибудь комментарии по солнцу, Артур? Я вижу, что ты как-то так...
4: Ну, у него же есть оппонент, Луна.
0: Они, кстати, совершенно не встречаются, они как кухня с комнатой, ну, живут так... в одной квартире, но друг друга не видят.
4: Не видят, да.
0: Не видят. А они вообще по разную сторону. То есть они друг о друге как-то слышали там периодически, и то только вот через землю у них это общение. У нас же земля, мама им говорит, дескать, такие существуют, а они друг друга воспринимают как легенду попросту. А солнце — дурак, и вот луна, вот, они одинокие. То есть луна — это тоже он, кстати, самец.
4: Конечно.
0: Самец, безусловно.
4: Вот, но луна, кстати, вот что-то ночное, вот сейчас же происходит, да?
0: Происходит.
4: Сейчас происходит. Она делает так, что происходит прямо. Меняет местами все. Вот, и... А ты брови видел у луны какие?
0: Ну, я наблюдал...
4: У него брови иногда...
0: Кадык у него тоже иногда выпирает, но это вот осенью такой мощный.
4: Да.
0: Ну, брови... Нет, брови тоже есть, но как-то я так...
4: Кадык, да, и кутак...
0: Не, ну кутак он ниже у него.
4: Намного вообще.
0: Он, да.
1: Но он по весне обычно.
0: По весне по как весне. Раз. Да, вот, то есть, а я вот осенью особенно классно за луной наблюдать, там кадыги тут ходят и все. Тут. А солнце, он, кстати, ведь он чего он по зиме делает, поближе к зиме? Он же начинает пугаться, то есть солнце пуглив становится, он чего-то опасается. Понимаешь? Из чего мы делаем вывод, что мы-то герои, собственно, все.
4: Конечно.
0: То есть солнце-то он это прячется, вот, а мы-то тут все, вот, а?
4: Конечно, боится.
0: Боится.
4: А страх — это другая сторона агрессии.
0: Вот он.
4: Поэтому и войны жди. Происходят, и вообще все.
0: Да, жди опасности, получается. Конечно. А и начинается приток у всех, прилив там сразу и так далее. Вот. Так, ну послушаем, может, звонок телефонный, да? 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире говорите.
5: Алло!
0: Да-да-да. Да вы так не кричите, вы успокойтесь, все нормально, не стесняйтесь, говорите, да. Алло. Нет, разволновалась очень. Разволновалась. Ну ничего, здравствуйте, здесь тоже ничего не получилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Это беспокоит вас главный диетолог Бурятии. Вот, мне хотелось бы вот, что у вас спросить, чем питается группа? Ломтики фруктов?
4: Грибами.
6: Только?
4: Только грибами.
6: Раз в году?
4: Ну, грибники, да.
6: Понятно. Угу. В потреблении, так сказать, водных сред, что можете сказать?
4: Водные грибы тоже.
6: Водные грибы, да?
0: Китайские водные грибы, специально черные такие, я тоже пью их. Да, а скажите, вот вы как диетолог, дескать, бурятский, вот откуда пошел такой слух совершенно неверный, что там это, в общем-то, все едят конину и пьют кумыс? Вот почему-то, по-моему, это какая-то легенда с таким, с политической подоплекой, даже отсутствие какой-то антисемитизм есть, на мой взгляд, это.
6: Я смотрю, вы совершенно не в курсе последних событий.
0: Я спрашиваю, да, вот вы не могли бы нас как-то просветить в этом смысле?
6: Тут же произошла очень интересная история. Дело в том, что как-то раз, ну, известно, так сказать, существование золотой рыбки давно уже. Легенда, это перестало быть легендой, это так.
0: Вот, извините, я вас немножко перебью. Еще, кстати, к золотой рыбке всегда обычно покупают сомиков, потому что золотые рыбки бросают мощнейшие канаты на дно аквариума, через неделю уже в канатах все.
6: Да, вы правы. Более того, без сомиков золотые рыбки исполняются 12 желаний, а с сомиком, так сказать, только 3, что и более экономно, поэтому...
0: Да, уже человек не будет распыляться, дескать. Хочу всего, хочу мир.
6: Правильно. Вот. Разумные люди по 3 желания, ладно. Так вот, один...
0: А я думаю, уже все вы объяснили, мы так вроде так все поняли. Вы знаете, давайте действительно дальше не будем продолжать все. И про кумыс тут же вы все вот сейчас сразу разъяснили. Примером золотой рыбки. Спасибо вам. Ну что же, теперь может быть слово музыки опять, а? Может музыки, а?

0: Зинаида Евгеньевна Тельцева обращается опять же к Соне. Соня, не могли бы вы прочитать что-нибудь из вашей поэзии или прозы? Такой вопрос.
1: Могли бы. Я хочу, наверное, перед этим еще пожелать всем девушкам перед днем 8 марта наступающим, может быть, я их не увижу, вот, пожелать им любви, вот, удачи, и чтобы всегда в душе у них было что-то светлое, чтобы они никогда не огорчались, несмотря на никакие неприятности и неудачи, и чтобы всегда верили, что все будет здорово. А теперь небольшое стихотворение. Оно как бы одно из моих любимых. Это для девушек, которые иногда грустят. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце будущим живет.

0: совсем. И меня вот все женщины, я приходил к ним, они прогоняли, говорили, ты какой-то грязный, а меня сбивали ошалевшие. Вот. То есть, чтобы меньше было ошалевших, вот заведомо, чтобы, куда им дать.
1: Единственное, что я могу пожелать мужчинам, чтобы они сходили с ума не 7-го и не 8-го, а чтобы они сходили с ума каждый день.
0: А тогда я буду весь вообще этот втоптанный постоянно. Они бегают отсюда. А я вижу, тебя тоже это цепляет.
2: А мужчины, это, кстати, она.
0: А
2: мужчины. В общем, не она. Потому что у всего же есть две стороны медали.
0: И два конца палки.
2: Конечно.
0: Ну как.
2: Мужчины, это она. А женщины, это он, в принципе.
0: Вопрос к нам пришел от человека по фамилии Гастел, уже к Артуру. Уважаемый Артур, как вы считаете, фашизм и молодость одно это и то же?
2: Ну, в общем-то, это очень такие близкие, как бы, понятия. Максимализм, как бы, один и тот же. У молодости присущий и фашизму. Но вообще молодость ассоциируется с, где-то там, я не знаю, с чем-то, с таким, с очень приятным. А фашизм совсем неприятный, но в то же время, наверное, в фашизме содержится молодость. А в молодости какой-то, наверное, фашизм уже. А в Ницше, да. Так же, как в Ницше Платон, а Платон... В Платоне Ницше.
0: Ну что, послушаем, может быть, телефонный звонок теперь, да? 203-19-22, ваши вопросы группы «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, еще раз. Здравствуйте. Я бы даже сказал доброе утро, многоуважаемые. У меня вот такой вопрос. Вот некто из группы «Квартал» рассказывал про птиц, значит, загибал. Вот, у меня был такой случай с одним моим знакомым, его звали Бруклин. Вот он как-то вот в этом заповеднике, как-то он туда пробрался, вот, нагнулся завязать шнурки, и вот его как бы птица загибала, вот, оформила. Вот, и вы знаете, вот сейчас птицы, вот, у которых отпадают яйца, они начинают пропадать, потому как появились некие звери, хватолеоны. Вот, они как бы... хватают яйца, которые вот в соответствующих лунках, и просто-напросто начинают их сами высиживать, и потом из этих яиц появляются глупые орки. Вот, вот как вы прокомментируете этот факт и делаете что-нибудь глупо вот для уничтожения этих фотолеонов?
2: На самом деле мы хотели это скрыть. Мы знаем об этом факте. И особенно бедствуют доярки из амазонского совхоза, которые там, в принципе, они как бы тоже приловчились. Это единственное средство их питания. Они съедают и яйца, а птицы дрочат.
0: Они, кстати, вот тут еще нужно открыть маленький секрет, когда доярки вот транспортируют эти яйца.
2: Полмиллион.
0: Они их нанизывают на рога, в общем, бычкам местным и коровам, которые они переносят. А что это яйцемания в этом совхозе приняла гигантские размеры. То есть фактически мода из Европы пришла. То есть они сейчас начали эти яйца курить, употреблять в жидком виде, там это внутривенно употреблять
2: бычки
0: тоже яйца. Да. Практически дошло до безумия. Мы всячески пытаемся спасти как-то население данного совхоза, поскольку там это, в общем-то, рудник у нас, вот, и там и раковые у нас, я имею в виду, мы выращиваем раковых всех это там.
2: А началось, что просто нюхали яйца?
0: А началось, да, с обычной безобидной обнюшки. Мы, бывало, их застаем, они там около этой птицы, около гнезда, значит, лазят и просто нюхают, жадно-жадно. У них какой-то был, видимо, фермент. Фермент.
2: Ну, да, конечно.
0: Да, притягивал ферменты.
2: Они потели, когда они падали, и на яйцах выступал пот.
0: Вот можно, а может быть, кто-то это сам, может, потом кто-то один случайно втянул мощно и как-то его прошибло.
2: Да.
0: Это, откуда же началось потребление этих
2: гамаргаян. Гамаргаян втянул.
0: Так они
2: он
0: же...
2: писал пятистишье, да, гамаргаян. И написал о капельке пота на волосике яйца. Как слеза младенца, как капля росы, как переход из газообразного в жидкое состояние. И он так красиво все выразил через как-то в цветах, так все. И вроде как потом раз начали яйца понюхивать. Понюхивает, приходят разные люди, там и животные, и птицы, понюхивают яйца, говорят, у вас так миленько здесь, между прочим, миленько.
0: Пожалуй,
2: здесь
0: мы, дескать, останемся.
2: Пожалуй, да, останемся. Ой, как у вас здесь миленько, так вот, знаешь.
0: А то знаешь,
2: а потом
0: там...
2: покусывать начали яйца. Сначала пощекотывать, так пощекотывать, потом покусывать. И вот дошло до того, что начали просто хищения. Начались. И сейчас эта проблема записана в Красную книгу уже, уже стоит вплоть до такого уже.
0: А начали все-таки вот эту борьбу, такую гуманизацию по отношению к яйцам, с запрета закапывать их в уши, потому что они детям в уши

0: яйца тоже капали. Вот. И как-то вот мы это им уже четко запретили делать. Потому что надо же с малого начинать. Нельзя сразу там вето на яйца на все наложить.
1: Конечно. Эмбарго.
0: Эмбарго. Мы же не Саид Хусейн. Ну, в смысле, ну, понятно, о ком речь. Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку уже, трек, так называемый, да? А после этого мы еще вернемся, но еще не прощаемся.
1: Даже можно пару треков, чтобы покурить.
0: Да, пару
2: треков. Даже тройку.
0: И еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», так что готовьте ваши вопросы. Но мы уже, опять же, много слушали такой музыки, треков, как, опять же, принято называть. И, в общем-то, может быть, сейчас как-то что-то прям вживую, да.
2: У нас есть новая песня, которая называется «Эльф». Вот, и сейчас... мы кусочек из нее споем.

0: Рустам Коняга спрашивает нас посредством пейджера, не вас. Часто ли после концертов к вам подходят поклонники и просят, например, показать аккорды песни? Просто дело в том, что Рустам Коняга играет в школьном ансамбле, вот, и вот часто к нему поклонники подходят и говорят, покажи аккорды, нарисуй, дескать, это вот, ну, на такой байде пятиполосной, это звездочки нам как зажимать, там лесенка, первый, второй, там, вот. Естественно, он хочет знать, Коняга-то, как это происходит вот в мире большой музыки.
1: Ну, я думаю, что он действительно, по большому счету, обезумел от популярности.
0: Коняга.
1: Конечно.
0: Ну, через... безумно, запор... его испортят это просто.
1: Конечно. Он просто обезумел от популярности. И это как он взял, структурировал свое сознание через пятиполосную такую систему. Вот. Как бы нечетное количество вот этих полос, оно дает как бы незавершенный такой круг. Допустим, та же квартал, тот же квартал, кварта, это 4, а здесь 5. И он структурирует себя в 5 полос, как бы, тем самым. Поэтому нужно бояться таких людей. И как только тебя начинает просить проструктурировать музыку, мне кажется, надо либо в трубу вылетать,
2: либо бечь.
1: Либо бечь. Причем очень хороший совет — чешки. Чешки — это легкая обувь такая. Ее как оделась, что на дельтаплане можно вылететь в окно, допустим.
0: А еще очень удобно вот в чешках проникать в богатые дома.
1: Ну, конечно.
0: Ну что же, а теперь, может быть, послушаем, о чем хотят вас спросить 203-19-22. Загадочный 5 цифр. Здравствуйте, вы...
3: Алло. Алло.
0: Да вы так не волнуйтесь, мы вас прекрасно слышим, говорите, пожалуйста. Да.
3: Я вам хочу...
0: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы хорошо вас слышим, да, говорите.
3: Я вот хотела вам задать вопрос. Какой смысл у вас эта песня?
0: Ага. Спасибо. Я просто переведу, если позволишь, в какой тональности звучала эта песня. Там интересует тональность.
1: Шабимоль.
0: Ну, я, кстати, так и думал, да.
1: Шабимоль.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, полны к вам внимания и уважения. Говорите, пожалуйста. Да.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хотел спросить, чем музыканты группы «Квартал», они случайно не...
0: Извините, еще раз повторите, только погромче, плохо слышно.
4: Они случайно не знают, почему снятся больные попугаи?
1: Больные?
0: Больные попугаи, почему снятся? Спасибо за вопрос. А извините, а цвет животного можно ли как-то?
4: Ну вот когда он в здоровом состоянии, голубенький, когда заболел, стал голубовато-красным.
0: Угу, спасибо. Вот это очень важно, цвета. Ах, я уже вывел из эфира.
1: Мне кажется, его нужно горячим молоком напоить и как-то закрыть все форточки, чтобы он не простывал.
0: Дело в том, что вот ты будь осторожней с советами, поскольку я вот один раз дал совет. Дело в том, что птицы, если они заболевают насморком, они не могут дышать ртом. Ну, у них, поскольку вот это зуб, который торчит из морды, называемый клювом, там дырка две, и, в общем, все они сходятся в один туннель. Понимаешь, если она насморком болеет, то она дохнет. Поэтому ее нужно каким-то образом, значит, заставить пропотеть. У меня была логика. Я посоветовал всех, значит, больных чихающих птиц посадить в духовку ненадолго и включить. А потом нам сюда на радиостанцию стали, значит, приезжать тушки, а, в общем-то, хозяева оскорбленные, требовать компенсации, присылать фотографии своих пернатых любимцев, которые почили в базе.
1: Прямолинейно так. Действительно, да.
0: Вот так.
1: Ну, тогда нужно сделать так, чтобы птица тебя заставила пропотеть. Наоборот, то есть пусть человек потеет за птицу.
0: Вот это правильно.
1: А у птицы пусть кожа отдохнет.
0: Вот тут мне прислали, что девушку ту зовут... тут не разборчивый почерк, то ли король лужи. В общем, что-то с водой связано.
1: Король лужи, да, классно.
0: Да, ну вот, да. Ну, в общем, с попугайчиками не волнуйтесь. Если вам снится любая живность, пусть даже пиявка или ос, там, или, например, пес, это все к лучшему. Вот, я, например, кстати, мы же сейчас собираемся, ты знаешь, выпускать новый сонник. Дело в том, что все старые сонники, они, как правило, атрибуты такие, там, типа, дуэльные пистолеты, там, лужайка, да, там, стрелять, там, стрелой в животное и так далее. А у нас сейчас в новом соннике будет, к чему там снится, скажем, сотовая сопля, там, или там, к примеру, украденный руль от автомобиля. Бывает, он выходит, а руля нет. Это же ужасный сон.
1: Ну, конечно.
0: Ужасный. К чему это снится? Мы будем эти сны трактовать, в общем, по заказу даже. Так что в ближайшее время спрашивайте эти методички вот в киосках города.
1: Я не знаю, но бывают странные сны. Мне один раз приснилось, что я окуклился.
0: Это ужасно.
1: Окуклился. То есть превратился в куколку майского жука. Хорошенький, как куколка был.
0: Знаешь, мне один раз приснилось, что вот я — это семь.
1: Семь?
0: Да, вот, и вот мы все всемиром просто ходили повсюду. Вот, и практически... То есть траты были вот как за семерых. То есть, но дело в том, что вот нас-то семь, но все это наработал я один. А у нас семь уже. Я проснулся в таком, в хорошем очень расположении духа из-за этого. Ну что, еще звонок послушаем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорить.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Дело в том, что мой маленький пупсик не может сомкнуть глазки. И у меня огромная просьба к Артуру. Расскажите ему, пожалуйста, сказочку.
0: Спасибо вам за вопрос.
1: Жил-был на свете.
0: Что подразумевается под пупсиком, хотел бы я знать.
1: Ну, я думаю, что это действительно пупсик. Девушка же не может обманывать. А и тем более, что она с такой верой это все рассказывает. Хочется рассказать ей сказку действительно.
0: Давай.
1: Где-то совсем недалеко стояла усадьба, а в ней жил князь по имени Наташа, князь Наташа. Днем он лежал в люльке и сосал леденцы, а вечером он выходил охотиться на луны. И не один он выходил охотиться, помогал ему в этом сельцоведчик. Сельцоведчик такой был чувак, у него было, ну, как голова как у рыбы, то есть селедка, ну, он был соленый совершенно, но был в костюме Версачи у него был. И ножки очень плотные. И он скакал по небу, ловил луны, и бывает до 6-7 лун за ночь он ловил. И, значит, они складывали такую сумочку с бахромой хиповую, и сельцоведчик вместе с князем Наташей возвращались домой, ложили их в сарайчик, и сарайчика сквозь бревна такой серебристый свет лился. Вот, и под утро они превращались в серебряные монеты, эти луны, и на это они жили. И было у князя Наташи три дочери: Сережа, Петя и Вася. И подошла пора им выходить замуж. Но так как князь Наташа был очень добрым человеком, он считал, что деньги портят людей, он не давал им приданное. Приданное не давал. Ну и вот девушки очень подросли, уже у них уже все сформировалось. И они так хотели выйти замуж, что вот у Сергея даже скулы свело. И один раз старшая сестра Сергей говорит: дорогие сестры, Василию и Пете, говорит, давайте попросим сельцоведчика, пусть он тоже нам хотя бы парочку лун подбросит, а мы с ним поделимся. Ведь князь Наташа добрый, он не делится с людьми, потому что он считает, что деньги портят человека. Вот. Ну и, значит, подговорили они на завтра сельцоведчика, и на следующий день князь Наташа спал, у него был выходной, спал в люльке, сосал леденцы днем, а вечером он тоже спал. И они вышли охотиться на лун. Сельцоведчик был особенно в форме, он был стимулирован, что с ним поделится. И как раз он хотел в этот вечер использовать свое новое изобретение. Он изобрел такие пластиковые трубочки, которые к попе подходили. И дополнительно использовал он пукол и использовал реактивную силу. И особенно резво скакал по небесам. И в этот вечер он наловил аж 13 лун. 13 лун. И спустившись к ним, они вот еле вместили их в сумочку. И, возвращаясь назад, они закопали их в другом месте. Нигде в сарае, чтобы не нашел князь Наташа, а прямо в садике. И князь Наташа что-то его разбудило. И он вышел на балкон, смотрит, из земли льется серебряный свет. Он думает: эх, гадство, и древо мать. Видимо, вчера, когда охотился на лун, я обронил одну луну. Но зато вырастет дерево, и потом мне не надо будет, не нужен будет сельцоведчик вообще, я буду собирать серебряные монеты. Вот. Ну и, значит, он обнес это место заборчиком и заснул спокойно. На следующее утро Сережа, так как ей очень хотелось выйти замуж, самое первое у нее скулы свело, она выкопала эту луну, она уже была превращена в серебряные монеты, и минут через 20 они все втроем вышли замуж. Поделились с сельсоветчиком. Вот. Ну и князь Наташа затосковал, стал худеть. Похудел на 30 килограмм. Было ему невдомек, что вот так вот получилось, как-то вот все, и он не понял. Но сестры пришли, им стало жалко. Они сказали: «О, великий князь Наташа, наш, наш отец, мы просим прощения у тебя. Конечно, надо было по твоему разрешению все это дело сделать. Но вот уж так уж получилось. Чем богаты, тем и рады». И стали они жить вместе. Князь Наташа, Сережа, Петя и Вася, и их мужья. А сельсовечку построили будочку. Ну и резюме, значит, на следующий год наступил голод, вообще полный голод у всех, нечего было жрать, они посадили свеклу, свекла, значит, выросла большая-пребольшая, больше любой репки. Ну и князь Наташа тянул, потянул, вытянуть не мог, за ним подошел, значит, его дочь Сережа тянула с мужем, не могли вытянуть, значит, потом, значит, Вася и так далее. И получилось, что, значит, так, что князь Наташа тянет, Наташит, значит, свеклу, Сережа Сережит князю Наташу, Вася Васит, значит, Сережу, Петя Петит Сережу, значит, Жучка Жучит Васю, значит, потом подошел сельсовечек, а внучка внучит Жучу, Жучу, значит, вот, и потом подошел сельсовечек, и они как-то он рванул и вытянули свеклу, и стали косо все посмотреть на сельсовечка, вроде свекла и сельдь, и как-то все так получилось неприятно, сделали они селедку под шубой.
0: Хорошая история. Я, кстати, очень знакомый. Я где-то такой же вот созерцал. А мне пришла в голову мысль, что это же горовая вот композиция в стиле рэп.
1: Ну, конечно.
0: Ну вот, то есть, в принципе, это медленный рэп такой. Ну что, еще звоночек. Может, там еще какой там, может, пупсик где там какой. Пупсик там. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Это звонит вам оскорбленная вами. Вы недавно меня так оскорбили. Я просто вас попросила сделать какую-нибудь композицию на вроде вот типа группа «Воскресенье» или «Машина времени». А вы меня так вот оскорбили и не сделали мою просьбу.
0: Спасибо, спасибо. Извините, извините. Ну что, мы оскорбили молодого человека. Собственно, как-то, видимо, надо исправить эту нашу ошибку. Это вашу ошибку.
1: Начал стрелки переводить, суетиться.
6: Ты оскорбил, тебе и исправлять.
0: А то есть что-нибудь из «Машины времени», что ли, сет, да?
1: Ну давай, сыграем, а что?
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Алло?
0: Да.
7: Слышите?
0: Вы не волнуйтесь, как... все в порядке, все хорошо.
7: Да-да.
0: Да-да, ничего.
7: Я вот слушаю вас в течение уже 2 часов, что-то не спится. Угу. А какой ахинею там ребята между собой, когда у них диалог идет-то? Про Кутак, вы зачем такую пропустили самую штуку? Вы знаете, что такое Кутак?
1: Нет.
7: Не знаете?
1: Ну, в принципе, знаем.
7: Они какое это... отношение к узбекам имеют?
0: Полнейшее.
7: Вартан, полнейшее?
0: Да, вы знаете, это дело в том, что мы недавно... Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Дело в том, что практически позавчера вот мы проезжали таможню, и человек предъявил паспорт. Кутак, да. Измаилович Кегля.
7: Так.
0: Ну что так, фамилия у него Кутак Измаилович Кегля.
7: Да.
0: В паспорте было написано. Я снял ксерокопию. Назовите ваш адрес домашний, мы вам вышлем.
7: Вы самое... что там брови и все, и вот эти, кстати...
0: Нет, брови у него были, нормальные брови, то есть у Кутака брови, все в порядке было. То есть нормальный человек, да? Это, конечно.
7: А то,
0: единственное, он был без национального...
7: Кутак — это член, так что...
0: Нет, ну вы только этого понять. Дело в том, что у ряда народностей это, в общем-то, такой фаллический символ, который, ну, типа, там, три пера, например, вот индейцев звали, там, без перьев,
7: ну,
0: там,
7: это,
0: понимаете,
7: самое...
0: символизм.
7: Да, не в том...
0: Вот, то есть практически...
7: Да, ну тогда самое, прошу прощения,
0: ничего,
7: я подумал, что уже начинается такая...
0: Да что вы, нет, мы никогда, никогда мы на это...
7: Спасибо.
0: До свидания вам, удачи, удачи. Да.
1: Здоровья.
0: Ну, а что же вот с молодым человеком, который насчет вот ансамбля Бон Джови там просил?
6: Я думаю, ты должен спеть.
0: Я, нет, у меня сейчас это, во рту дома, я же тебе дома-то подобрался и себе это... Там люди белье сушатся.
1: Вот. Ну я даже не знаю, ну может что спеть? Сонь, спой что-нибудь.
8: Я иду.
1: Весеннюю песню спой. Сейчас тает все.
0: Да.
6: Ну, девушка хотела, или юноша попросил, правда, другое. Но мне ничего не остается делать, как спеть.
8: Раз, два, три.

0: Да. Да, хорошо, хорошая пьеса. Вот на наш пейджер 974, далее тоже 7474, 109-279 абонент, пришло сообщение. В общем, спрашивают, какие мелодии вы так сами себе под нос мурлычете. Ну, к примеру, вряд ли, вот что собственного сочинения, да, бывало, что идешь, так вот я там, например, иду с ведром выносить тут общественное, когда, или там просто попросят, кто на улице скажет, Сань, вынеси ведро, вот я беру, выношу, к примеру, вот, или там колесо кому отвинтить тоже бывает, просят там.
1: Да. Или несколько старушек так через дорогу перенести.
0: Перевести, перенести, да, там сажаешь на шею одну, ей в руки еще даешь, подмышки пару и пошел. Вот я всегда насвистываю, как правило, Марсельезу, вот, ну, или, например, Мурку насвистываю. Ну, какие-то такие революционные, понимаешь, песни.
2: Хороший, да.
0: Или рэп, рэп насвистываю тоже. Вот.
2: Только хороший ты поешь.
0: Хороший, хороший. Рэп,
2: хороший.
0: Хороший. А вот какие у вас мелодии, как правило, чаще? Ну, например, можно прям вспомнить вот вчера. Какая мелодия, как ты прям в голове крутилась постоянно?
2: Ну, какие-то плохие, отвратительные мелодии.
0: Отвратительные мелодии, вот, да. А вы, кстати, ведь когда люди идут по улице постоянно, там у одного в голове крутится отвратительная мелодия, у второго отвратительная, а у третьего ничего.
3: И они начинают драться сразу.
0: Да, вот типа он чувствует, что у них что-то отвратительное. Отсюда антипатия происходит, да?
2: Вот в чем зарыта вообще собака, зарыта.
0: А почему принято считать, что весной природа пробуждается? Вот может она осенью пробуждается, а?
3: Не, потому что весной щепка на щепку лезет.
2: Ну да. Летчики-полярники на летчиков-полярников лезут. Там женщин нету.
0: Вот, там кто первый встал.
1: Да, да, да. И, кстати, у меня есть один знакомый летчик-полярник, и он занимается резьбой по льду. То есть он живет практически на полюсе, где вот флажок самый торчит, вот этот центр
0: земли. У тебя немножко даже устаревшая информация. Он сейчас зимой, то есть у нас сюда приезжает, и тут вот эта фигура лепит мощнейшие изо льда, из окрестного, голубей, всяких этих животных, а также людей, портреты.
2: И так в окно показывает,
0: Типа,
2: на, посмотри. Ну, надо, типа, посмотри, и все. Вот, и у него на спине растет три волосинки. Значит, Валя, Аня и Гриша. Вот, значит, ну и вот Валя с Аней, они влюбились в Гришу. Потому что альтернативы нет больше, мужчина один. И начали ссориться, и что-то вот так вот у летчика-полярники. Он после рабочего тяжелого дня и так спотела, спина вся, волосы залипли чуть-чуть, вот эти три Аня с Валей. Гриша еще как держится, он поплотнее, мужик все-таки. Вот. Ну и они так влюбились в него и начали ссориться между собой. Оттаскивать друг друга там вообще, просто вообще. Ну и как-то раз, вот это буквально уже было, вот вчера он мне звонил. Говорит, что так получилось. Гриша мне позвонил. Уже с другого измерения. Значит, Валя, так начали девчонки ссориться, что летчик-полярник, у него зачесала спина, он почесал спину и выдрал Гришу. И представляешь, Саня, сразу помирились. То есть предмет исчез, сразу помирились. И вот жили очень долго. Наверное, часов 15-16 еще они все жили, пока не посидели.
0: А потом это как произошла самоэпиляция, естественно, или все-таки они так вот обвисли?
2: Ну, у них они катапультируются же, да, это, любой же волос, ты же знаешь.
0: Они уходят просто.
2: Да, или когда холодно, улетают на юг.
0: А ты знаешь, мы, кстати, вот проводили такой эксперимент. Мы на 2 дня арендовали здание Государственной Думы и туда запустили женщин. Вот. И результат эксперимента был ужасен. То есть, когда огромное количество, в общем-то, женщин, одних собирается вот в таком ответственном достаточном месте, которое постоянно, в общем-то, перед глазами, там, по телевидению и так далее. То есть, мы потом обнаружили там полный, в общем-то, разброд, шатание. То есть они, значит, были все пьяные, вылезали там из окон, что-то кричали. Многие были с синяками там, то есть они сильно дрались. И мы потом, значит, собрали все указы, все их вот законы творчества, которые они наваяли. Вот. И, честно скажу, будет книжка опубликована. Так и будет она называться «Эксперимент. Три женских дня в Госдуме». То есть,
2: просочились они под трибуну, вот когда выступают эти.
0: Да,
2: там несколько женщин сидело внутри.
0: Да, да. Вот это я просто к тому говорю, что поскольку волосы тоже, они вот две женщины, они как-то без Гриши все-таки помирились, а вот будь там уже три их, уже все, уже треугольник женский, это страшнее, чем, да, скажем, конечно, чем бермуды даже, вот. То есть это фальшивая тяга к эмансипации постоянная, она их до добра не доведет.
1: Да, конечно, конечно. Ну, что, напряжение уже... такое, когда вот это все происходит, напряжение такое, что можно уздечку порвать себе.
0: Так не только себе, а, в общем-то, и все окружающие тоже, в общем-то, рискуют достаточно сильно, потому что они же наблюдают, тоже для них процесс не так проходит физически.
1: А многие, кстати, уздечку рвут.
0: На себя они сами воздействие оказывают такое мощное, да. Хорошо, если это естественным путем еще происходит. А бывает так, что и раз... утром была, с утра встала.
1: Исчезла. Да. Улетела тоже на север, на небо исчезает. Там скапливается.
0: Мы их собираемся, кстати, в ближайшее время оттуда доставить сюда и раздать нуждающимся.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что дефицит уже.
1: Без уздечки
0: лазерника. Никуда. Да. Ну что же, может быть, какую-то еще композицию как?
1: Может, трек лучше?
3: Давай послушаем.
1: Поставим, нет?
0: Или ты хоть, имеешь в виду телефон, да?
4: И телефон, и трек.
0: Ну, давай про телефон тогда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
5: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
5: А, Владимир, мне сказочка немножко ваша не понравилась.
0: Что говорите?
5: Сказочка не понравилась.
0: Не понравилась сказочка.
5: А у нее конец неинтересный.
1: Селедка под шубой.
5: Чего?
1: Селедка под шубой. Вот,
5: Понимаете, я бы другой конец придумал.
1: А, давай.
5: Какой классный бы конец был.
1: Давай.
5: Валя, Саня, Гриша поймали сказочника, ставили в задницу волшебную флейту и дунули активный кяк.
0: Это звонил,
1: это круто.
0: Это звонил мой дядя. Да. Дело в том, что ну, у нас в свое время была такая агентура по звонкам. Как правило, это снизу они звонили с соседней комнаты. А дядя, он, в общем-то, даже когда не мог даже дозвониться из соседней комнаты, приходил сюда, изображал телефон, то есть говорил «дзынь-дзынь», и потом начинал вот прям в микрофон что-то такое говорить и спрашивать. В общем, был отнесен к разряду уволенных. Он же потусовался там около Останкино, постучал, значит, ложкой по кастрюле, вот, а сейчас так, в общем-то, не пристроился и каким-то образом постоянно звонит, ну, по крайней мере, человек все-таки в курсе, понимаешь, то есть он все-таки в курсе всего, и на самом деле, кстати, любое продолжение, оно хорошее, значит, в движении находится, все-таки не пассивное восприятие.
1: Но дело в том, что он из той сказки про князя Наташу, про реактивный этот, он подклеил сюда, как бы. Если бы он изобрел что-то новое или через свою призму хотя бы пропустил, то можно было понять.
0: Ну это же дядя, я тебе покажу фотографию, потому что когда то ты сейчас как-то говоришь, а фотографию покажу, ты поймешь, что это беспредметный разговор. Да, я даже могу хоть что к тебе направить просто.
1: Ангел. Бэнкс.
0: Нет, это просто дядя. Он был тут недавно, ну, то есть всем понравился. Вот. Ну, давай еще звоночек послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я мог бы сказать и посоветовать вам сыграть, например, в стиле панк-рок вот сейчас в прямом эфире. Вот. Было бы очень интересно послушать.
0: Спасибо. В стиле панк-рок. Почему-то панк-рок как-то к музыке относится. Ничего общего с музыкой это не имеет. Сыграть в стиле панк-рок. Мы можем себя, если хотите, прийти к вам домой и повести себя у вас дома в стиле панк-рок.
1: Для этого нам нужны черные кожаные плащи, в принципе, очень длинные.
0: И пельмени все. Нужно наварить, но не свежих. Желательно, чтобы они раза четыре оттаяло, а потом мы должны их уже...
1: Да, как свинья питерские.
0: Он так делает, да?
1: В моче он варит пельмени.
0: Это чтобы организм был очищался. Это вместо вот этого золотого корня.
1: Уринотерапия, конечно.
0: Да, ну, кстати, ты знаешь, помогает нормально это средство.
1: Я знаю.
0: Ну что, в панк-роке ничего не будем, да?
1: Не, ну можно, в принципе, но не хочется как бы.
0: Не хочется.
1: А да. Можно, в принципе.
0: Ну не хочется.
1: Ну как бы.
0: Не, ну даже и можно.
1: Это уже слишком.
0: Можно и не хочется, да, как, да? Может, еще послушаем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорит. Да-да-да. Да-да-да, вы не стесняйтесь, не пугайтесь, говорите.
7: А, вы знаете, алло.
0: Да говорите, да-да-да, все нормально, говорите.
7: Александр, а вот как вы считаете, вот ваши гости, вот простите, я сейчас немножко обосную. Вот есть такой дядя, который вот объясняет в эфире, там, значит, полезность всяких эротических штук, там, ну, показывает, там, накладные сиськи, там, вот, простите. Вот как ваши гости вот относятся вот к этому?
0: А, ну, то есть вы имеете в виду к пропагандистам этих медицинских всех дел?
7: Нет, я не имею в виду вот пропаганду вот этих дел. Я имею в виду вот отношения вот гостей вот ваших. И вот, кстати, абсолютно такие интеллектуальные, красивые гости, вот хорошую очень музыку такую.
0: Спасибо.
1: Мне нравятся на настоящие сиськи, а накладные сиськи как-то так не очень. Ну, в охотку и накладные идут, мне кажется.
0: Ну, иногда, кстати, их можно дарить кому-то, там, в подарок и так далее.
1: У полярников, когда нету женщин...
0: Да, им туда отсылаем. А вот, кстати, на фейджер тоже пришло сообщение, мне уже Александр. Я слышал, что вас не пустили в Нагано. Почему, спрашивает господин Валуев, если позволите, я отвечу. Действительно, такой факт был.
1: Залуфис?
0: Валуев фамилия. Латвиец, видимо. Да. Я действительно подал прошение, говорю, отправьте меня в Нагано, хоть в качестве там лыжника, хоть лыжи натирать, хоть ездить на них, хоть на санках, ну, хоть как-нибудь. Они говорят, нет. В общем-то, не дали визу. Объяснили это тем, что моими несколько, так сказать, физиологическими такими моментами я просто, когда яркое солнце, дурак, светит, и снег лежит, я мощно щурюсь. И, в общем-то, мне сказали, что этот мой прищур как-то очень напоминает, что я передразниваю вот как раз и японцев, и же с ними. И что, в общем-то, это каким-то
1: образом
0: их
1: обидит. Обвиняет национализм тебя, да, я понял, да. Я понял.
0: То есть,
1: конечно,
0: кого-то я, дескать, им рожу корчу. Вот, а я говорю, давайте я в очках буду. Они говорят, ну... В очках как-то там тебе могут сказать, сними очки, мы хотим увидеть твои глаза, а ты снимешь их, а там рожа такая. Ну, то есть тоже дискриминация. Вот так что меня не пустили в Нагано.
1: Могут посадить в тюрьму за это.
0: Да более того, даже могут и рисом накормить это, таким вот сырым. Это же голуби же, они от
1: рыбой
0: риса там
1: сырой, да.
0: Дохнут сразу, и рыбой сырой и так далее.
1: Могут что, накормить чао-чао.
0: Шерстью его. Такое шерстяное. Она отовсюду торчит потом. Это называется утепление кишочков, когда человек ест шерсть. Ну, то есть, знаешь, если это по осени он наелся шерсти, всю зиму ему тепло. Древний метод. Ну, знаете, еще телефончик мы уже наслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро всем.
0: Здравствуйте.
8: Сань, ты знаешь, что единственное, что я жалею, что я поздно проснулся. Блин, классно, что нравится. Вот, все отлично. Я, в общем-то, немножечко по-другому воспринимал все это. Ну, начало, это еще тогда, когда ты начинал работать. Ну, в общем-то, ты знаешь, я теперь дал себе, как говорится, зарок. Вот, я, в общем-то, практически не буду спать. Потому что нам очень интересно тебя слушать, Сань. От души,
0: ну,
8: понимаешь?
0: Спасибо, я старался. Да. А что касается того, когда я только пришел на работу, я же пришел-то откуда? Из ГАИ, с подводной лодки, лесорубом был, валил, понимаешь, деревья.
1: Просто валил.
0: Просто вот, да. Естественно, что я был несколько скован в движениях. Бывало, тут как-то развернешься, повалишь что-нибудь. Паришь. Вот сейчас нам что-то и на вейджер пришло какое-то сообщение. Сыграйте, пожалуйста, «Спалило цветы». Я не знаю, что это за пьеса.

0: подходит к концу времени.
1: Что, до Сони должна петь песню, я просто пел.
0: Да, я, кстати, как-то не
1: потому
0: заметил.
1: Что,
0: я
1: это просто, она, я... она, это я, это она.
2: Можно
1: вот...
2: было не говорить, потому что замечательно спел, все прекрасно. Я... Никто ничего не понял.
0: А я в этот момент завязывал шнурок, и так получилось, что привязал к ботинку палец. И пока высвободился, вот только сейчас вот это вылез. Поэтому если вы думаете, что я красный по другим причинам, это не от этого. Прилив к крови в голове произошел. И по традиции, перед тем, как мы попрощаемся, вот рецепт вашего любимого блюда, собственно. Ну, вы же наверняка все вместе собираетесь, блюда готовите. Я, например, отдираю у жареной курицы ноги и раздаю их друзьям.
3: Селедка под шубой.
1: Селедка под шубой. Под шубой селедка.
0: Сельдь под шубой.
1: Под шубой.
0: Тогда не селедка, а сельдь.
1: А, сельдь
0: под шубой сельдь.
1: Под шубой, Г.
0: Сельдь, Г.
1: Да, да, третья, Геннадий, да. Да.
0: Сельдь под шубой. Поскольку когда она селедка, она как бы...
1: Да-да, селедочка, да, это святая. Сельдь. Более мощная, так.
0: Ну что же, с рецептом мы разобрались. Есть у вас что-то, например, сказать доброе и вечное вот нашим геройским орлам, которые слушают нас и слушали, кстати, вот даже до сих пор еще звонят.
1: Я хочу пожелать всем, чтобы у всех вот, кто слушает нас, и вообще у хороших людей, у всех, произошел счастливый случай в жизни, потому что от этого много зависит. Вот. Хочется пожелать девушкам, чтобы они были такие же нежные, ласковые. Не думали, что они могут заменить мужчин, да им это не надо. А мужчины были мужественные. Могли, все могли, могли. Но особых амбиций, чтобы у них не было, тоже вот так надо задуматься. Какая разница, в принципе, женщина или мужчина. Душа, она не имеет никаких границ. Главное, любовь. Любите друг друга, это единственное, что нас собирает, остальное все расщепляет. На мелкие части по космосу каждый человек одинок, несется просто вообще расщепленный на мелкие части в состоянии анализа. А что-то собирает же нас всех, возвращает с космического корабля на Землю. Ну, я считаю, что это любовь, мне так показалось, что-то яркое такое. Когда находишься в космосе, видишь все эти решетки кристаллические, все такое холодное, но ты все равно находишься, все равно еще в теле, как бы. И все, что нас возвращает на Землю, собирает, это любовь. Желаю всем любви.
4: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Ларины. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
3: Доброй ночи, дорогие друзья!
0: Будьте здоровы, да. Ну что же, мы начнем нашу неспешную беседу. Я, кстати, нашим уважаемым хочу напомнить, что телефон в нашей студии 203-19-22. Несколько позже вы сможете звонить в прямом эфире, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну а сейчас я хотел поговорить с вами вот о чем. О таком новом в поэзии явлении, как-то стихорисование. То есть, когда люди на огромных раскиданных, в общем-то, там и сям листах пишут определенные строки и слова, вот, и потом подвешивают за какое-то такое летающее устройство или просто башенный кран, кого попало, за лебедку, за ремень. Он, значит, висит над этой всей, над морем этим, скажем, листов этих, и читает, вчитывается. То есть вот это, конечно, требует технических затрат, определенной смелости от читателя и определенных финансовых затрат со стороны поэта. А дело в том, что эти все поэты, они как привыкли? Они же привыкли на халяву все. Они привыкли, что, дескать, перья им сейчас дарят, чернильницы дарят. Значит, приходит он, там, например, ко мне, к издателю, и говорит: «Саня, издай книжку, да?» Я говорю: «Ну давай бабки, нет базара». А он: «Нет, я хочу гонорар». То есть он хочет и гонорар, знаешь, за бумагу я заплати, бабки ему выплати, потом, значит, его эти писаки все там продай, понимаешь? Я говорю: «Нет, родной», говорю, «ступай, ступай». И у меня сейчас конфликты вообще с Петелькой, знаете, замечательная поэтесса Екатерина Петелька. Ну вот, так в суд она на меня подает. Вот, что вы скажете на тему вот таких новых методов самовыражения?
2: Да об этом уже сказал давно Эдгар По. Когда-то он сказал такую вещь, очень простую, что нынешние писатели путают две вещи. Выражать нечто неясное и неясно выражаться. Так вот, те люди, которые неясно выражаются, они просто... Ну да, они должны подвешиваться на краны, падать с огромной высоты в бассейны и так далее. Поэтому нужно на это смотреть философски.
1: А еще они любят пукать в бочке серной кислотой.
2: Да, правильно.
1: Обжигая свою нежную кожу.
2: Ну, правильно. Вадим в силу своего исконного гуманизма сказал, что они пукают в бочке серной кислотой. Кислоту, я думаю, что таких людей нужно растворять в этих бочках, чтобы не оставалось следа вообще никакого.
0: А что есть добавить вот у Григория Константина?
4: Пока ничего, я внимательно слушаю, что тут происходит.
2: Дело в том, что Константин Андреевич Григорьев отличается крайней тупостью, поэтому не стоит его слишком часто беспокоить.
0: Понятно, я буду иметь в виду. Кстати, вот ведь существуют и другие методы прочтения литературы. То есть, значит, существует, ну, вы знаете, такое искусство, как-то граффити, да, когда вот они из пульверизаторов, покупаемых у нас внизу в магазине, заходите все, покупайте. Ну, сейчас дело в том, я объясню такую ситуацию. странную несколько свою манеру разговора. Просто хочется денег очень. Вот. А не рекламируя себя как-то и не тусуясь вообще где ни попадя, можно остаться просто с голой жопой. А сейчас морозы вообще грядут, да и некрасиво. Это и забить могут палками сограждане, подумав, что, в общем-то, я панк. Вот. И из такого из импозантного мужчины, каким вы сейчас меня видите, там, в перснях, в байде, всей со соплями с двумя сотовыми, вдруг такой засранец будет побит. Вот, поэтому я вот так, таким образом провожу это дело. В общем, смысл в том, что продаем, торгуем, приходите, покупайте, деньги несите. Но, тем не менее, значит, они пишут всякие фразы и строки, писатели, в смысле, на стенах домов. Вот. Затем внизу там раскладывается там матрас или там несколько матрасов, либо, значит, подгоняется какая-нибудь байдана, там, на которую солома нагружена, и читатели по очереди, в общем-то, прыгают так, чтобы лететь лицом к стене, и искрометно впитывают в себя, ну, на уровне там какой-то 24-й строки, даже прямо в подсознанку, как говорится, не загружая оперативную память попросту, все произведения поэта или писателя. Вот, но, кстати, я хочу сказать, что очень большая у нас уже такая читательская аудитория. Там и сам мы только и слышим шмяк-шмяк. И даже мы назвали так нашу библиотеку. Библиотека «Шмяк». Если хотите, заходите. Только берите с собой деньги.
2: То есть мы должны что-то говорить теперь?
0: Да как хотите, собственно. Можем послушать телефонный звонок.
2: Монолог чудовищный был Дины.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Мы... Это ваш пропуск.
0: Приветствуем.
5: Вот у меня к Степанцову вопрос. Можно?
0: Безусловно.
5: Вот у вас вчера показывали по ТВ-6, это вечеринка из центра. Вы там участвовали, вот там. Вот там подпевали какой-то бейсбольной команде. Вот. Вот. Как вот вообще вам... Как у вас дошло, что надо участвовать в этой акции?
0: Ага, спасибо. Спасибо. Я не понял, то есть, а в чем проблема-то?
1: Пока я не ушел осматривать помещение, вот, не заделывать окна мешками с песком, вот, для возможного отражения иноземной агрессии, я, Вадим Степанцов, то есть, я хочу пояснить, что здесь в студии находятся мои коллеги по ордену куртуазных манеристов. То, что вы видели вчера на дисканале, это относится к группе «Бахыт Компот». Я как так удачно совмещаю свою музыкально-эстрадную деятельность с деятельностью чисто поэтической. Вот. В чем разница, мои друзья впоследствии пояснят. Так вот, футболисты, ну что футболисты, они были не настоящие футболисты, они просто притворились футболистами. На самом деле они такие унылые певцы, их там посадили в сеточку, кто не видел, такую сеточку, загончик, и было много-много шариков разноцветных. Вот, и мы их так понемножку опускали, говорили, вот какие у нас хорошие тут пеструшки-несушки, вот сколько яичек нанесли. Я думаю, что им было это очень обидно.
0: Понятно.
1: Вот, но к ордену куртуазных манеристов данная акция не имеет никакого отношения. Хотя, скоро мы эти обе ипостаси буквально через два дня совместим.
0: А вот, кстати, пока ты еще не ушел, тут целые два вопроса к тебе, Вадим. Уважаемый Вадим, тут спрашивает, знаешь, кто Миша? Он сейчас заходил сюда. Знаком ли ты с творчеством писателей Леонида Андреева и Михаила Арцебашева?

0: капиталом. Они спят и видят, как бы из своей нищей декадентской богемной жизни прыгнуть в большие деньги, из грязи да в князи. Вот, поэтому к декадентам я отношусь хорошо.
1: Ага. Вот ты знаешь, опять же, тут некто Ольга Экстремальная, это, видимо, фамилия, к тебе такую телегу прислала. А поэт лишь тот, говорит она, кто, глядя в небо, сказать не может, я там не был. Это первое. И второе. Пишите, это вам, дескать, поможет. Прости вас, Господи, умножит свою искру. Он, пусть хоть творчество, всего лишь грусть. Видишь, любит, как тебя тетки. Далее, вот... Десятилетняя Маша спрашивает вопрос, который поставил меня в тупик. Кто такой Эдгар По? Эдгар... Ну, ты должен ответить как ребенку. Дело в том, что ну, это ребенок. Ну, 10 лет грудничине.
2: Да, хорошо, я отвечу ей как ребенка. Эдгар По был прекрасный такой человек ирландского происхождения, американец, который страдал запоями, жил не очень чистой жизнью со своей племянницей и при этом писал замечательные рассказы.
1: Хороший достаточно ответ. Я напоминаю вам, уважаемые, что у нас в гостях члены Ордена куртуазных маньеристов Андрей Добрынин, Константин Григорьев и пока что еще здесь Вадим Степанцов. Вы можете задать им вопросы по телефону 203-19-22. Но сейчас я все-таки предлагаю, может быть, как-то вам исполнить что-то свое, поскольку к нам приходятся люди с гуслями и просто даже некоторые на ложках играют. Вот. Один, например, при нас тут выковал косу вот, металлическую, мощную. То есть показывал мастерство, скажем так, наковаленного искусства. Вот. И тут все в парах было. После этого мы делали ремонт. Самые разные люди бывают. И мы предлагаем вам тоже проявить себя. Вот, ты машину ловишь, что ли?
2: Я думаю, что проще всего нам прочесть стихотворение какое-нибудь.
1: Безусловно, это гораздо проще, нежели еще при этом танцевать, потому что я, например, когда читаю стихотворение, я еще делаю па и, в общем-то, всякие балетные фишки.
2: Мне всегда очень трудно найти стихотворение, которое уместно для чтения, но всегда уместно для чтения прочесть то, что прямо касается человека, который живет какой-то своей будничной жизнью. Я хотел бы прочесть стихотворение о метро. Называется «Баллада о катастрофе в метро». Когда ощупал тьму тоннеля глубинный луч электровоза, моим вниманием завладела твоя скучающая поза. Ты щеголяла в черной шляпе и в кимоно темно-зеленом. Под ним я пышный бюст увидел сверлящим взором воспаленным. Была ты в розовых перчатках и в фиолетовых сапожках. Лосины красные блестели на сильных узловатых ножках. Ты взор мой пламенный поймала, но не показывала вида. Так перед чернью выступала великая Семирамида. В твоих глазах совок ничтожный я значил до смешного мало. Том Анжелики в новом свете ты крепко к сердцу прижимала. Для мира чересчур прекрасный такой прикид, такие формы. И я тебя под близкий пояс столкнул решительно с платформы. И отошел, чтобы не видеть последовавшей тяжкой сцены, и разом брызги ошметки влепились в мраморные стены. Раздался рев, но пригодилась конспиративная сноровка. Крича «Пустите! Что случилось?» в толпу я затесался ловко. Навстречу мне старухи лезли, подпрыгивая и ругаясь. Я к эскалатору пробился и скорбно думал, поднимаясь. Увы, без формы форменным ошметком свелось блестящее обличье, так ужасающе непрочно на свете всякое величие. Спасибо.
1: Я бы даже назвал это стихотворение «Венеция».
2: Да? Вот как.
1: Ну что же, может быть, ваш коллега по ордену. Вообще, я знаю, что вот как бы внутри любого коллектива

0: творческого. Например, я помню, что я в свое время заведовал одной кафедрой в Институте сельского хозяйства, тогда еще бывшего Советского Союза. И вы знаете, внутри кафедры была жуткая грызня. Буквально, ну, я уже не говорю о том, что постоянные подсадки перед начальством, там, например, опоздал через проходную, там, прошел на 5 минут позже, уже идет докладная. Страшные вещи. То же самое в творческих коллективах. Мы засылали агентов наших и в различные оркестр, в частности, в оркестр ПУ, ЕФ, Светланова, и тоже там. И в любом коллективе, вот, например, в моем собственном коллективе Лаэрский бэнд, каждый так и норовит подпортить друг другу что-то. Вот у вас, может быть, я тоже так поторопился, сказав слово «коллегия», то есть по работе-то вы коллеги, но, может быть, вы друг друга ненавидите дико.
1: Конечно, конечно. В ордене процветают интриги, подкопы, наушничество, зависть, и все такое.
2: За что, допустим, ты меня ненавидишь? Это Григорьев.
1: А не за что. За то, что ты, ага, вот Григорьев. Ага. За то, что ты иной раз приходится делиться с тобой деньгами.
0: А не вот на... я могу сказать,
2: полезло,
0: что...
2: Полезло.
0: У нас с одним из моих коллег, например, возникло непонимание, и даже, не побоюсь этого слова, фашизм какой-то развился в отношениях. Это после того, как он, принеся домой тортик, а у меня уже был куплен тортик, знаешь, мой тортик съели, а свой, уже будучи надев свои мерзкие ботинки советского производства, которые он 10 лет носил, вот хотя зарабатывает хорошо человек достаточно, он сказал: кстати, а можно я свой тортик заберу с собой? Наверное, это была неудачная шутка, да?
1: Нет, это удачная была шутка. Это очень психологически понятно.
0: Хороший психологический портрет, то есть.
1: Да, да, да.
2: Ну, вот что? Добрынин, например, у нас такой.
1: Да, я такой и горжусь этим.
0: Ну что же, может быть, мы послушаем сейчас твои стихи, Костя, или,
2: да,
0: может быть,
2: пожалуйста,
0: даже что-то споешь, или как-то вот...
2: Спою непременно, может быть, чуть-чуть попозже.
0: Если будет мешать музыка, то скажи, я попрошу Алексея, чтобы он не играл.
2: Музыка напротив. Я думаю, Алексей сбацает что-нибудь под мотивчик, который я буду читать. Вот. Но пока все подходит. Стихотворение о девушках, которые разочаровались в жизни и хотят покончить с собой. «Очень грустною была девушка, нет, повторяла про себя, смысла в жизни нет. Проклинала этот мир и свою судьбу. Не хотела жить, а нет, и спала в гробу. Говорила всем она лишь про суицид, начитавшись ужасов, плакала навзрыд. Музыку унылую слушала, а нет, в комнате покрасила стены в черный цвет. Вдруг свела ее судьба с пареньком простым. Улыбнувшись, он сказал: тю, чего грустим? Меня Жориком зовут, выпьем или как?» И сплясал перед Аней танец краковяк. Он привел ее к себе, водкой угостил. Вдруг подумала Анет: Жорик очень мил. И расслабившись, Анет быстро напилась, с Жориком вступив затем в половую связь. Сладкая, горячая ночь у них была. Ведь на этот раз Анет не в гробу спала. С этим парнем проведя 5 ночей подряд, изменилась Анет, полюбив разврат. Перекрасилась она, стала веселее, стала рейвы посещать. Жорик был диджей. Все подходят к ней: Анет, неужели ты? Мы не знали, что в тебе столько красоты. Парни все теперь хотят с ней потанцевать. В общем, счастлива Анет, незачем скрывать. Светятся глаза у ней, светится душа. Девушки, любите жизнь, жизнь так хороша. Не мрачнейте, это вам правда не идет. Улыбайтесь до ушей, счастье вас найдет. Вариант: Жорик вас найдет.
0: Да, замечательное стихотворение. Мы тоже, вот, к слову, будет сказано, писали, вот, в общем-то, в Думу, на чем попало, на ту тему, чтобы запретить, наконец, прокрутку по всем телевизионным каналам депрессивно-маниакальные фильмы, как то, в общем-то, Питера Гринуэя и же с ним. Также и вынуть из продажи, из торговли такие фильмы, как «Стена» Пинк Флойда и прочую депрессивную античеловеческую, в общем-то, продукцию.
2: Правильно. А толку? А
0: заполнить вот все это такими замечательными сериалами, как «Грейс» — это в огне, и потом еще другой ее мужик тоже там где-то в конюшне, вот, и прочими весельями такими. То есть совершенно верно. От чего происходит это у них повсеместно? Мы смотрим, вот спускаться сейчас будем, сейчас там то тут один висит, то тут висит, то здесь. Что мы у него найдем при обыске? Ну, естественно, барсетку, потому что только ради этого мы обыскиваем, ну, потому что элементарное мародерство, которое само по себе является актом гуманизма по отношению к обыскивающему, да, а также обязательно хорошо, если мы найдем томик Блока, понимаете, это еще ладно, а то, как правило, там, либо Саша Черный, либо кто еще, вот Вадик, кто еще есть такой, который, а,
2: Тиняков.
0: Вадик ушел уже,
2: Тиняков,
0: да.
2: Наш любимый, Тиняков.
0: Тиняков лежит, а вот, ужас, например, ужас, лет через 20 все вот эти суицидальные и суицидные же с ними, когда их мы будем, а мы также будем заниматься мародерством, обыском, мы у них что будем находить? Сорокина будем находить, Пелевина будем находить и маленький компакт-диск Бориса Гребенщикова.
1: Не уверен. Я думаю, что мы у них прежде всего будем находить переписанные от руки в записные книжки неверным детским почерком, угловатым, или иногда, наоборот, безумно угловатым почерком шизофреника стихи куртуазных манеристов.
2: Вот как.
1: Мне кажется, так.
2: Александр, да. Я помню наш когда-то давний очень разговор года 93-го, подслушанный, кстати, мной. Это был даже не наш разговор. О том, что «Сирена Титана», вещь Ванигута, произвела когда-то на вас очень сильное впечатление. У меня такое же было ощущение от этой книги. Что вы читаете теперь?
0: Вот, кстати, вы знаете, вы так сказали.
2: Вот Сорокина упомянули. Сорокин уже пройденный этап.
0: Нет, да? Вот вы сказали про «Сирену Титана». Дело в том, что я вот как, ну, что твой баран. То есть вот он тоже, например, увидел новые ворота, на две минуты он в шоке. После этого он их не замечает. Сейчас я вот хоть убей, я не помню, о чем это писал господин
2: Ванагут. И не надо помнить.
0: Да, главное впечатление, главное, те эмоции, что мы
2: даже
0: получаем,
2: дело не
0: безусловно.
2: В этом. Главное собирать книги по принципу, чтобы их можно было перечитывать. Книги-бестселлеры в эту категорию, увы, не попадают.
0: Ну да, так вернуться вот нужно сейчас к нынешнему времени. Действительно, Сорокин уже, так сказать, давно прочитан, остался позади. А сейчас меня, знаете что, резвит это, в общем-то, прочтение к инструкции, к бытовым приборам такой высокой сложности. Действительно так. То есть, ну, к примеру, там, к компьютерам каким-то, к мощным микроволновым печам. Причем, если эта инструкция написана на языках прибалтийских, то есть, ну, там, да, скандинавской, скажем так, вот, направленности, это мне особо нравится. Или еще больше всего я люблю читать украинские газеты 20-х годов.
2: Круто.
1: Ну, что я вам могу сказать? Можно я скажу?
0: Безусловно.
1: Я вам скажу, что вы как-то свысока относитесь к некоторым...
2: Кто вы?
0: Да, и мы просим уточнить.
1: Вообще, вы все.
0: А.
1: Вот к некоторым национальным группам. Потому что есть, например, люди, которые считают, что украинцы произошли от племени укров, которые были однозначно... Вот если, допустим, были неандертальцы... А укры были гораздо выше умственно и даже физически, чем эти неандертальцы. И что же теперь мы видим? Естественно, это самое, каждый всякий человек, который приходит на родину укров, он сравнивает себя с аборигенами и видит свое ничтожество. Поэтому, мне кажется, историей нужно заниматься вдумчиво.
0: Безусловно. Но я, кстати, хочу сказать, что у нас недавно был здесь в программе гость Олег Алиев, известный путешественник. Он так честно и признался, что несмотря на то, что он весьма умело пользуется микроволновой печью, там, не боится ее, там, умеет включать третью скорость на машине, в общем-то, и даже пользуется ложкой и вилкой, все равно и зубы чистит вроде, да, как все цивилизованные люди, попадая в племена каких-то, вот, ну, совершенно дикие племена. вина, он чувствует себя там ущербным. Вот. То есть, а все это откуда? Это не является, я хочу сказать, это не является там, ну, таким как бы преклонением перед первобытной такой мощью или энергетикой данного народа или данной местности. Ничего подобного. Просто, ну, опять же, на мой взгляд, все связано с пищей. Вот если бы мог он привезти туда с собой, скажем, котлеты и всех их накормить этими котлетами, то вот спустя полчаса уже они бы лежали у его ног. А так как он питался там вот дикими уточками, которыми они его почивали, то, соответственно, резко меняется набор генов, потребляемых с мясом. А желудочный мешочек работает совсем по-другому. А известно, что мозг у мужчины на самом деле... Это же где? Это желудок. Вот мы тут все, в общем-то, мужские, да, особи. Особи. Да, безусловно. Вот в чем. То есть все. Почему, например, вот... Это же серьезная тема. Почему мы все так сейчас себя плохо чувствуем? Да потому что мы жрем бананы, опять же жрем, а это антиестественно, да? Давайте, например, закинем квашеной капустой вот в Гвинею, да, и накормим их всех вот до КДК этой капустой, набьем и посмотрим, будем набивать их до КДК в течение, скажем, 30 лет. И посмотрим на мутацию данного народа, вот как она будет происходить. Так что все идет от продукта в питание. Это я, кстати, прочитал главу книги вот из этой, с которой мы поругались, Екатерина Петелько.
2: Александр, я вижу, что пришел Вадим неожиданно. Вадим, ну как здание? Вы имеете что-то сказать, Вадим? Он онемел, по-моему, от счастья, увидев это здание.
0: Ну, понятно, там уже прикидывает, сколько там можно это, где под офис чего ждать. Да.
1: Нет, мне хотелось возразить просто насчет того, насчет такого благостного взгляда на вещи, что все можно исправить якобы правильным питанием.
0: Нет, неправильным, неправильным, свойственным данной территории вот с момента ее, ну, начала ее развития, эволюции. То есть росла тут кукуруза, и все ели кукурузу. Вот есть, знаешь, кукурузу и надо было.
1: Но я все равно не согласен, потому что есть...
0: Да я сам не согласен, конечно.
1: Правильно, это делает вам честь, Александр, потому что, видимо, у вас умер незаурядный биолог, потому что вот ученые-биологи мне говорят так, что, это самое, что если воздействовать на определенные точки в мозгу человека, человек вообще не хочет есть. Вообще. Он может просто не есть. С другой стороны, если воздействовать на некоторые точки в позвоночном столбе, человек начинает есть определенные совершенно вещи и отказывается от других. Вот вы как-то педалировали вопрос о капусте. Вот от капусты человека просто не оторвешь. Ну, вот так вот.
0: Вы знаете, я, будучи лаборантом Института медико-биологических проблем, что на твоем Каширском шоссе, недалеко от метро Кантемировский, в общем, в новых черемушках и промежду профсоюзами, в общем, неважно, где он находится, мы проводили эксперимент над животными, безобидные достаточно, и к нам попал котенок, уникальный котенок, сейчас мы не знаем, где он, потому что, когда наступили тяжелые времена, мы всех животных отпустили на волю, потому что к нам пришли, значит, два из Гринписа и говорят, дескать, что животные должны жить на воле. Мы всех отпустили их, это самое. Пудели отпустили, и котенка этого. Ну, котенок был вот чем славен. Если снять с ноги ботинок, ну, у меня снять там носок можно снять, и тихонечко наступить ему на хвост, вот ближе к копчику, ну, прям тихонечко, вот не давя, да, он начинал лупить, что твоя мясорубка, все подряд, то есть вот листья, бумагу, капусту, огурцы, карандаши там, других котят и даже пуделя. Я, кстати, подозреваю, что пуделя ты не отпускали.
1: Ну что ж, это делает вам честь. Это как бы находится в русле современной российской демократии. Если нечем кормить, отпустить его как бы...
0: На волю.
1: Не буду говорить, на три точки, так сказать, в бойлерную куда-нибудь. Да, а что с ними дальше случится? Ну, не буду вас ни в чем упрекать. Одно скажу, что это самое, что воздействие на определенные точки в позвоночном столбе делает чудеса.
0: Я вот все-таки предлагаю вернуться немножечко к началу нашей встречи. Тут заходил Руслан, спрашивал, что уместнее в Новый год, водрузить на конец елки звезду или полумесяц? Вот. Как ваше мнение? Можно и сперва я скажу, если не против, Кость? Да, я, например, в этот Новый год буду закапывать елку, вот начиная с макушки до корней, все туда, так, чтобы не надо было ничего вешать. То есть, ну, как бы, во-первых, место экономится, во-вторых, на корни мы можем что-нибудь поставить там, как-то бабу-чайник, а под бабу-чайник?
1: Под бабу-чайник?
2: Сильно, сильно. Нет, мысль оригинальная. Я бы водрузил сверху, после того, как елка закопана, голограмму Вадима. И, кстати, на вашем месте я бы предупредил меня, что вошла не фигура Вадима, а голограмма Вадима. Вот. И меня ввели в заблуждение, оказался в несколько дурацком положении.
1: Ну, интересно, как голограмма Вадима запнулась о дверь, разбила несколько бьющихся предметов.
0: Так, ну, я не знаю. Всем говорить прямо, то в прошлый раз Вадим Степанцов подарил нашей радиостанции немеренные количество плакатов со своим изображением. Мы обклеили тут, ну, все, что не попади. И поэтому, естественно, что пестрит в глазах, может быть, вы как-то и перепутали. Но он, я думаю, придет еще, он наверняка объявится. Не потеряется он что-то в дебрях.
2: Нет, я довольно трезво смотрю на вещи. Я так понимаю, что просто здесь какое-то излучение существует особое.
0: У меня дома-то? Безусловно, тут же башня Останкинская рядом.
2: Все изображения Вадима просто превратились в голограммы, которые шествуют бесконечными рядами. Вот, по этой самой прелестной радиостанции.
1: Вы начинались вот тут... Стивена Кинга, мне кажется.
0: Вот тут некто Шелудивый спрашивает, чтобы мы все тут рассказали, как приворовывали золотишко в Тунгусии. То есть, в общем, он намекает действительно, да, мы занимались контрабандой золота и спиртных напитков практически вот еще год назад. Затем, когда были уже сочтена налоговая система, в общем, наша сеть накрылась. Это, вот, ну, денег мы наимели немерено у нас, у каждого здесь присутствующих. Ну, откроем эти секреты, ну, что в конце концов от этого будет и у Константина, и у Григория, и у Андрея, и, собственно, у Вадима по несколько квартир в престижных домах с евроремонтами. Квартиру, безусловно, пока что под ключ, резервных на случай там продать. Да, есть дорогие автомобили, мощные золотые цепи и черные собаки тоже на золотых цепях, называемые доги. Все это у нас есть, и это наша заслуга. Нам ведь нечего стыдиться, да?
1: Саш, можно
2: вот
1: я так скажу?
2: Безусловно. Господин Шелудявый.
1: Можно я скажу?
0: Безусловно.
1: На самом деле... Старина, никогда не завидуй вот этим вещам, потому что заходишь в эту вот пустующую квартиру в центре Москвы, там ни жены нет, ни детей, ходишь, там раздается эхо твоих шагов.
0: Господи, потом спускаешься в нижнюю, ходишь там.
1: Как это горько.
0: Горько. Так что, дорогой Шелудивый, ты уж живи вот в своей коммуналке, по крайней мере, выйдя ночью в полудепрессивном, пьяном состоянии на кухню, ты увидишь ее, вот Веру, понимаешь, которая вешает белье, стоит на табуретке, понимаешь, ты уткнешься носом в ее неэпилированные конечности, вот, но это живое существо, что твоя муха, а что мы?
2: Голограммы одни.
0: Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Кстати, к нам присоединился и Вадим Степанцов. Как ты нашел вообще новую нашу покупочку?
3: Какую вы имеете в виду?
0: Ну, вот этот домик, небольшой домик.
3: Я страху такого натерпелся там, особенно на 11 этаже. Вообще, это здание старое?
0: Ну, я думаю, что оно постсоветских времен такое, да.
3: А уже призраки водятся.
0: Уже водятся.
3: Она какая-то такая аморфно-расплывчато-туманная бабка с двумя зубами в верхней челюсти.
0: А это Прохор, наша девушка связист.
3: А это призрак трансвестит, да?
0: Нет, она девушка у нее.
3: Не, это призрак был. Это, наверное, не Прохор.
0: Ее выписали только что из больнички. Ну, в общем, натерпелся.
3: Нет, он представился Никифором вообще-то. Я думаю, трансвестист.
0: Маскируется. Маскируется. Вот тут, пока вы отсутствовали, заходили двое. Значит, Денис и Оксана. Заходили. Оксана спрашивала: господа из Бахыт-Компота, вам что, любви не хватает? И сказала так, что ей 26 лет. А Денис интересовался, что вот вам не хватает для полного счастья. Это такой новый вопрос достаточно для вас, я думаю.
3: А что касается Бахыт-Компота, то нам действительно не хватает любви, в особенности женской, но это состояние нормально для любого нормального, здорового мужчины, потому что если мужчина розовощек, круглолиц, улыбчив, вот, резво бегает по утрам трусой, то, конечно, ему всегда хочется пошалить с какой-нибудь особой противоположного пола. И, ну, это же так прекрасно. Это, об этом все наши стихи и все наши песни.
0: Да и вообще, вот сам вопрос Оксаны, которой 26 лет, поставлен как-то обидно. То есть, вот если мужчина скажет, да, мне хватает женской любви, значит, получается, что он импотент конченый.
3: Да, да, но мне все уже, вот, да. ДКДК, как вы выражаетесь,
0: безусловно,
3: Александр.
0: Безусловно.
3: Да. Ну что, разве к такому мужчине может подойти нормальная, здоровая 26-летняя
0: Оксана.
3: Девушка? Оксана. Да плюньте такому мужчине в рожу просто, плюньте в его угасшие, подернутые болотной ряской глаза. Ищите тех, кому любви не хватает. Ищите... Кого ищите?
0: Нас,
3: куртуазных манеристов. Вот Григорьев тут блещет всеми щеками и очками.
4: Чего мне не хватает, да. Но сначала пусть Добрынин скажет, чего ему не хватает в жизни.
1: Да нет, представьте себе эту глупейшую сцену, когда подходит здоровая девушка, переваливаясь с ноги на ногу всеми своими килограммами. И берет вас за пуговицу. Но это ужасно. В конце концов, всему есть эстетическое оправдание. Всему тому, что происходит в жизни. Этому оправдания нет.
3: Я уверен, Оксана не такая. Она не переваливается с ноги на ногу всеми своими 150 килограммами. А наоборот, парит над суетой и грязью этого мира, как легкий эльф. 48,5 килограммов, хотел сказать, отроду, нет, весу, все-таки весу.
0: Я предлагаю обратить наше внимание к телефонным звонкам.
3: Да.
0: Все-таки, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
5: Таких ансамблей как-то...
0: Вы знаете, уважаемый, вы как-то тихо, да. Это дело в том, что есть новый метод самореализации у Базедовых. Мы сейчас специально прекратили поставку в питьевую воду одного из спальных районов Москвы, йода. И вот видим результаты. То есть на творческой самореализации происходит следующее.
3: Мы заменили йод новым препаратом, базидином.
0: О.
3: Да.
0: Это
3: новейшая разработка института стран СНГ при московской мэрии, которой ваша радиостанция тоже имеет отношение. Вот наш друг Александр Севастьянов, специалист по племени укров, вот он специально выделил из всех желез представителей данного гордого и непобедимого народа вот этот элемент, базидин. И теперь он его потихоньку подпускает в Москва-реку, из которой, значит, он попадает к нам в краны, в воду.
0: А также да. Посредством мяса рыб, выловленных там.
3: Да.
1: На этикетке изображен Степан Бандера с выпученными глазами.
0: Угу. Вот Дима предлагает открыть счет на нашей программы. Дима, так благодаря тебе, я же знаю, что это за Дима, там постоянно выйдет отрицательный баланс минусовой, так что только не от тебя такие предложения. Попробуем еще один телефонный звонок.
3: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наш внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У всех есть какие-то движения. Вот у вас какие-то разные маньеристы, у Александра базитологи, у ну как же там сейчас, у тайм-аута матологи или квачи и т.д. И как вы можете вот это объяснить? До свидания, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо.
3: Я думаю, что объяснять мы будем это нашими стихотворными произведениями. Мне кажется, что у Андрея Добрынина накопилось что сказать по этому поводу.
1: 22 декабря...
3: Да нет, стихи прочтите, что вы все, рекламу да рекламу.
1: Стихи, пожалуйста, от чего не унываю, почему в любви неистов, от того, что я читаю куртуазных манеристов.
4: Какая пошлость.
1: Пошлость, да.
3: Но правда, но сколько правды в этой пошлости.
0: Как вы относитесь к творчеству подлеца Сарасате по кличке Казимир? Вопрос задавал опять же Шелудевый.
3: Ну, давеча встретили. Давеча встретили мы его в буфете ЦДЛ. Вот, пригласили поиграть в бильярд.
4: Нормальный мужик.
3: Нормальный мужик оказался. В общем-то. Творчество, как творец никакой совершенно. Он... Рифмует липы, пипы, листья.
0: Разве это на лэ, то есть он такие, рифмует все на лэ.
1: Всему есть предел.
4: Он просто подсел на траву.
3: Мы же ему говорим, Казимир, ты скажи своему другу Шелудивому, что тебе еще год-другой не стоит ходить даже в буфет ЦДЛовский.
0: Вот я, подходить.
4: Я видел их с Шелудивым, просто ну, надо немножко как-то контролировать процесс. Они очень много курят травы.
1: Причем любой травы.
4: Любой, абсолютно.
1: Пырей.
4: Высушенный чай.
3: Багульник. Сексаул. Тоже все идет у них в дело.
0: Кстати, вот очень странно. Вот вроде сексаул одновременно это и какое-то растение, и с другой стороны уважаемый человек в ауле. Ну, обычно говорят, пойдем спросим у сексаула.
3: Да, нет, но это не просто уважаемый человек в ауле, а человек, который играет на саксофоне.
0: Да.
3: То есть это как у нас на деревнях гармонист первый парень, так вот там южнее, чем Кента, это саксаул. То есть девки к кому бегут ночью на сеновал? К саксаулу.
0: Саксаул, да.
1: А вообще лучше всего знает это подданный Казахстана Григорий.
4: Ну, просто я знаю совершенно точно, что в новой столице Казахстана, Астане, некоторых сексаулов зовут Сексаул. Вот. Совершенно определенно эти люди занимают сейчас ведущие как бы сексуальные посты в этом прекрасном государстве.
3: Являются основной, как бы сказать, экспортной единицей из Казахстана в другие страны СНГ, Европы, Америки и Японии.
0: Кстати, даже самый главный вот преступный авторитет Казахстана, который он по-моему, как же его имя-то?
3: Гоча Джамбульский.
0: Да, он тоже считается это самое сексаулом и ну дудеть не умеет.
3: Не зря его американцы уже 5 лет не выпускают там из своего
0: из Америки,
3: Мэриленда.
0: То есть
3: да.
0: Они сидят там в Америке, вот под пальмами, они говорят, слушай, Гоги, тебя же убить могут. Сидишь,
1: а я считаю, что это несправедливо.
0: Да вообще все несправедливо, мир так несправедлив. Ну что же, мы сейчас ненадолго совершенно прервемся, если вы не против, потому что пришло время послушать стихотворение.
1: Да,
0: сейчас мы начнем снова парать через чуть-чуть.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов, Андрей Добрынин и Константин Григорьев. Все они являются членами Ордена куртуазных маньеристов. Вы можете задавать им также ваши вопросы по телефону 203-19-22. А вот, Вадим, тут некая дама просила, чтобы ты прочитал свое стихотворение, касающихся лысых, лысых, в общем, я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Да, вот именно так эти существа. Будьте здоровы. Именно так он и назвал эти существа. Да, Геннадий Зюганов просил, вот так подписано.
1: Да. Неужели этот мощный ум эпохи не спит в такой поздний час?
0: Безусловно, безусловно. Это традиция, древняя
1: нет,
0: традиция.
1: Нет, но если это Геннадий Зюганов, то надо что-нибудь прочесть такое, чтобы ответить еще вот на один вопрос. Пришел на пейджер про что-то такое, про рабочего человека. Да, зачитайте, Александр.
0: Да, сейчас я этот вопрос тоже освещу. Так, сейчас, да. Товарищ поэт, как вам не стыдно писать всякую пошлость? Есть ли у вас стихи про рабочего человека или крестьянина в поле? Пишет Александр Вовк, рабочий ШЗ, то бишь шинного завода.
1: Ну, у меня нет, но вот подошел Андрей Добрынин, который зашел проверить истинность слухов о том, что на 11 этаже этого здания обитает призрак-трансвестит. Вот, он в этом убедился, на нем лица нет. Посмотрите на него. Дорогие радиослушатели, на нем действительно нет лица, его челюсти дрожат, но вот о труде, о радости труда у него есть замечательное стихотворение, связанное с Германией, такая страна в середине Западной Европы.
2: Вадим не совсем сказал точно, потому что дело в том, что многие мои знакомые пытаются уехать куда бы то ни было, только чтобы не находиться на своей исторической родине. Вот я по этому поводу написал стихотворение. Этот идиотский смех принадлежал командору ордлеймейстеру ордена Константину Григорьеву. Стихотворение называется «Германия». Где везер угрюмый струится, где катится сумрачный Рейн, в подвалах сутулые немцы брезгливо глотают рейнвейн. Питье им давно надоело, но рано ложится в постель, и вот они пьют через силу, а после плетутся в бордель. У немцев усатые турки похитили радость труда, а немцам остались бордели, постылый рейнвейн и еда. Тевтоны серьезны в борделе, как будто бы службу несут, а после в ночной виноградник они облегчиться идут. Глядят они в звездное небо под шум одинокой струи, а в небе, кружась, мерцают созвездий несчетных раи. Раскатисто пукают немцы, в штаны убирают елду и видят на темном востоке знакомую с детства звезду. К звезде обращаются немцы, о, льющая ласковый свет, далекому русскому другу неси наш печальный привет. Дома у нас есть и машины, детишки у всех и жена, однако же главного стержня давно наша жизнь лишена. О горестной участи нашей ты другу поведай, звезда. Германия — скверное место, не стоит стремиться сюда.
0: Да, безусловно. Кстати...
2: Но нечем крыть.
1: Нечем.
0: Я так и понял, что это касаемо совершенно рабочих. А вот Григорий тоже, поэт у нас находится в студии Григорий. Он тоже сейчас прочтет одно из стихотворений.
1: С 10 этажа.
0: Да, он пришел с 10 этажа. Это человек, которому мы в субаренду сдаем 10 этаж. Я просто хочу вам сказать, что вот мне, например, негде принимать журналистов. Поэтому, если вы мне купите однокомнатную квартиру все и сложитесь, я буду их принимать там.
1: У нас есть однокомнатная квартира, только в городке под названием Усть-Каменогорск. Если это вас устроит, Александр, то пожалуйста. Вот, мы позвоним, люди... да, своим людям. У нас там есть люди, похожие на вас, так все в голде, вот, в синих перстнях, там, наколотых на пальцах.
3: Но у всех фиолетовые волосы почему-то.
1: Угу.
0: Ну что же, послушаем тогда это.
1: Так.
4: Значит, поэт, слишком громко было сказано. Во-первых, здравствуйте, все. Пробегал тут мимо, решил заглянуть, услышав тему про трансвеститов.
1: Вот. Гриш, хорошо, что ты принес бутылку.
4: Да.
1: Вот, а то Добрынину так не хватало после встречи с призраком трансвестита.
4: Да, и, значит, потешу вас сейчас таким вот стишком, который называется «Запутался».
1: Гриш, выпьешь?
4: Потом.
1: Что, я, не пьешь? Не мужик, что ли?
4: Курну лучше.
1: А, ну ладно.
4: Итак,
1: не мужик.
4: Запутался.
0: Не мужик.
4: Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела. Она вдруг посмотрела вожделенно и как-то улыбнулась неумело. Горел закат у моря на веранде, в кафе давали пиво и коктейль. Я подошел, мой взгляд ее погладил, сказав: «Я очень рад, мадемуазель». Мы пили виски с колой, ели фрукты, дымили сигаретами во тьму и провожал ее вдоль серой бухты, взирая на печальную луну. Романтика закончилась в отеле. Когда одежды я с нее сорвал, то в этом так манящем женском теле, увы, мужское тело я узнал. Скрывает руки маникюр красивый, и смотрит на меня мужская грудь. Но я еще надеюсь, плут пугливый, что мне себя удастся обмануть. Мой взгляд скользит все ниже, ниже, ниже. Я все еще не верю, нет же, нет. Напрасно я мечтал, что не увижу упругий выпирающий предмет. Мужик? Не может быть. Я много выпил, мой мозг мутнеет, голова гудит, мурашки пронеслись по телу сыпью, и прошептал я: «Боже, трансвестит». Дальше идет неприличный такой четверостишье. Он стал мне предлагать то-то, то-это, облизывая губки язычком, и закурил с ментолом сигарету, играя своим розовым очком. За шею тот час я вытолкал подонка, пинками его с лестницы согнав, а он вопил надрывисто и звонко и извивался телом, как удав. С тех пор я недоверчивый, тревожный, и если вдруг знакомство завожу, боюсь попасть в капкан к девице ложной, в глаза ей подозрительно гляжу. Стремительно, со скоростью пантеры, под юбку запускаю пятерню и, хлопнув пару рюмочек Мадеры, шепчу ей в ухо всякую фигню. 2 месяца. Уже без результата. Пытаюсь я до девушек добраться. Кругом переодетые мулаты мне в спину незатейливо глумятся. И я перемещаюсь во вселенной, и иглы колят судорожно тело. Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела.
0: Это хорошая, хорошая.
3: Душераздирающие стихи.
1: Гриш, а чё ж ты не пьёшь-то?
0: Может, выпьешь?
4: Пойду сейчас быстренько хлебну. Mm-hmm. Побегу дальше по этажам.
0: А мы как-то вот забыли, так скажем, о Константине, Григорьеве. Константин, может быть, вы как-то справитесь с вашим вот временным недомоганием и все-таки...
1: Зарлю. Я хочу, чтобы Константин спел. Спел, потому что, чтобы развеять это мрачное, да, Алексей, мрачное настроение, которое субарендатор 10-го этажа Гриши навел своими стихами о трансвеститах. Вот. Пусть Константин споет о девушках, о хороших, нежных и нормальных.
2: А можно арию из «Мистера Икс»?
3: Навязчивая,
1: в качестве эпиграфа,
3: идея.
1: Пожалуйста, эпиграф.
2: Пусть я забыл
3: я
2: слова.
3: Шут, пусть я шут.
2: Пусть я шут. Дальше не помню, слова забыл.
3: Добрый, молодец, молодец, поддержал. Ну что ж, прежде всего спасибо Алексею, прекрасно играл. Я сам слушаю в основном тяжелую музыку, техно-трэш, навороченные всякие индастриал, вот. Но иногда тянет в попс. И вот я сочинил песню в стиле попс. Называется «Шалунья Шалула». Я буду петь эту песню, изображая, значит, игру на барабанах. Вот. Прошу заранее простить за все вокальные огрехи. Возможно, голограмма Вадима Степанцова тоже подпоет. По стеклу струился дождь, ты сама ко мне пришла, Отстегнула с платья брошь, ла-ла-ла-ла, напевая шалула. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ. Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. Постель ко мне легла, шалунья шалула. Ну и так далее. Е-е-е-е-е-е. Не вини ты в этом дождь, что случилось при луне. Ведь обратно не вернешь, нет, не вернешь, что ты подарила мне. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ, твой ответ. Я действительно не знал, не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Ты перешла рубеж, в постель ко мне легла, шалунья шалула, ну и так далее.
0: Спасибо, спасибо большое, Константин. А можно вас попросить сразу еще одну из ваших замечательных композиций? Вот про то, как он ее спас, а его закололи финкой. Помните такую, видимо?
3: А, да, есть такая.
0: Мы бы с радостью послушали.
3: Есть такая, но чтобы найти мне эту композицию, я должен немножечко порыться в бумажках. А пока я предоставляю слово своим друзьям.
2: Я хотел бы объяснить, почему так все у Константина жалобно получается. Когда-то он работал, возглавлял при медиплавильном Балхашском комбинате. Там был такой дом для сирот, потому что при комбинате люди всегда умирали очень быстро. И оставались сироты.
1: Да, но успевали нарожать кучу детей.
2: Да, вот именно поэтому он все время пытается вставить о том, что люди имеют как бы зеленые волосы. Это навязчивый образ.
3: Фиолетовый, извиняюсь.
2: Да, фиолетовый.
3: Зеленые лица и фиолетовые волосы.
2: Это все равно. Вот,
3: надо поэтому... пожить там.
2: Поэтому этот прекрасный человек сейчас вам споет.
0: Уже готовы ли вы к исполнению следующих пьес? Тогда я выключаю все остальные микрофоны, делаем подзвучку. Так, да, песня в исполнении Константина Григорьева прозвучит.
1: А может быть, мы дуэтом с Константином?
0: Можно дуэтом.
1: Ага.
0: Тогда я включаю еще один микрофон.
1: Только, Кость, в нормальном ритме?
0: Да. Угу. Я могу, кстати, делать подщелк. Вообще нет, лучше
3: прекрасно,
0: не
3: буду. Прекрасно.
0: Я буду отслеживать лучше подщелк.
3: В том шуме весенних дней
1: ла-ла.
3: Открылся микрорайон
1: ла-лу-ла.
3: И в новый дом вслед за ней

0: походку ее и смех. Он в школе с ней рядом сел. Опа. Записку ей написал,
1: да.
0: А передать не посмел. Вдруг скажет она нахал, не в силах любовь открыть. И ночью, и поутру стал тенью за ней ходить.
1: Обана.
0: На зависть всему двору. Пусть был он хорош собой, ресницы, как у девчат. Он мог стать ее судьбой, но о любви не молчат. Раз, два, три, о любви не молчат. Нет, не молчат, нет. Вот как-то под вечерок она из бассейна шла, раздался тяжелый рок и хохот из-за угла. Ее обступили в круг, зажали ей рот рукой. Забилась она, но вдруг на помощь пришел ей свой. Он кинулся на шпану, спасая свою любовь. Он взял на себя вину, и первый пролил он кровь. В ответ прекратился смех. Хотел кулаком взмахнуть, но финка, блеснув во тьме, ударила ему в грудь.
2: На бум-бум, конечно.
0: И скрылась шпана в ночи. Она, не скрывая слез, сказала: ты не молчи, люблю я тебя всерьез. Ты понимаешь, люблю тебя всерьез. Ты понимаешь, а? И он, просветлев на миг, ответил на поцелуй и уже не услышал крик девчонки той на углу. Он умер в 17 лет, но песни о нем поют. Она, погрустив в ответ, семейный создаст уют. А муж ее станет тот, кто финку в ночи достал. Он в тот же влюбился год, но о любви не молчал. Нет! О любви не молчал. Никогда о любви не молчал. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посвящается всем путевым девчонкам.
3: И я предлагаю, да, то есть поскольку тут несколько людей, которые все самореализуются, записывают стихи, чужие в том числе записывают.
1: Нет,
3: вот.
1: Мы не записываем, мы их помним наизусть, мы их даже читаем на память. А. Вот в начале нашего эфира господа маньеристы упомянули замечательного поэта Серебряного века Александра Тинякова-Одинокова. Этот поэт был примечателен тем, что в советском время был изгнан за жестокость из ЧК. Вот. И вот два его четверостишия служат как бы эпиграфом ко всей нашей жизни, иногда даже к части нашего творчества. «Я до конца презираю истину, совесть и честь. Лишь одного я желаю, бражничать блудно, да есть. Только бы льнули девчонки, к черту пославшие стыд. Только б водились деньжонки, да не слабел аппетит».
3: Замечательное стихотворение. И, кстати, тоже в нем сказано, что здоровая плоть должна быть набита здоровым мясом и облачена в здоровую одежду. Ну, сейчас я предлагаю все-таки передать слово Андрею Добрынину.
1: Да, я предлагаю почитать ныне действующему поэту. Вот пока он еще с нами, хотя уже он дряхал, как вы слышите по голосу.
3: И мы его теряем.
1: Да, мы его теряем. Песчинка. Песчинка за песчинкой. Которая сыплется из его одного места. Вот, не человек, будем говорить, как.
2: Человек хороший, но пьющий.
4: Я устал уже от указаний на мой преклонный возраст. Да, вы доживите, во-первых, до этого возраста. Тогда посмотрим.
1: Андрей Добрынин, вы вечно молоды. Душой.
4: Для женщин я неотразим. Они мне все твердят об этом. Кричит иная, сколько зим, желая сблизиться с поэтом. Гляжу я тупо на нее, поскольку я ее не знаю. Но удивление свое притом никак не проявляю. И что их так ко мне влечет, я размышляю неотступно. Но отвергать людской почет для сочинителя преступно. Не зря нам дамы без затей себе подносят, как на блюде. Ведь мы же пишем для людей, а женщины бесспорно люди. Коль женщина любовь свою тебе вручила в знак почета, обязан бросить ты семью и по возможности работу. Ликуй, коль мудрая жена к тебе плывет сквозь бури века, заслуженно на награждена прекрасным званием человека.
2: В точку попал.
4: Ну прямо что, нечем яблочко. Крыть.
3: Прямо в яблочко. Вот тут вопрос такой. Сие произведение вызвало у человека по имени Виктор. Он спрашивает, а что все-таки важнее, баба или пожрать?
2: А это баба. Пеленягра спрашивает.
1: Это да, это отсутствующий архикардинал.
3: Кстати, вопрос о нем приходил. То есть люди спрашивали. Да, я просто подумал, что это издевка, потому что...
1: Если речь идет о Викторе Пеленягра, то для него главнее, конечно, пожрать сейчас. Но я знавал еще в те времена, когда мы учились в Литинституте, вот, когда вопрос о женщинах, о любви, о чувственных удовольствиях все-таки выходил у него иногда на первый план. Кстати, Виктор Пеленягра, автор многочисленных шлягеров, которые распевают любители доступных удовольствий. Вот так, например, он является родоначальником стиля колониальной романтики на нашей эстраде.
2: Якобы.
1: Ну, почему якобы? Это действительно так. Он написал прекрасные песни «Порт Саид», «Бискайский залив» для толстяка Крылова.
4: В далеком Бискайском заливе.
2: Ух, да-ба-да-ба-да!
4: Мулатка на пирсе грусти.
2: Эх, ну,
4: вы поняли, ребята, да?
3: А почему? Я хочу дальше.
1: А сейчас вся страна распевает его мегашлягер «Как упоительный в России вечера». А нет ли у вас фонограммы с этой записью, Александр? Жаль.
3: Вот, кстати, тут стихотворение просят. Вообще тупое слово «стихотворение». Нужно говорить «пьесу» лучше.
1: «Пьеса», да.
3: «Пьеса». Вот о случае в купе поезда, опубликованный в «Плейбой». Это просит Женя Климова. Она сюда заходила. Достаточно такая большая женщина. О.
1: Ага.
3: Сиськи принесли замороженные.
1: В тесте причем.
2: Ну что? Женя, мы вас любим.
1: Да, Женя. Но дело в том, что того номерка «Плейбоя», в котором опубликовано данное произведение, у меня, к собой, к сожалению, нет. И даже не знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Может быть, я прочту другое стихотворение.
3: А можешь резко отказать.
1: Я прочту любимое на сегодняшний день стихотворение Кирсана Илюмжинова. Вот я ему не далее, как 2 недели назад его читал, он очень смеялся. Стихотворение на калмыцкую тему. Ведь всем известно, что русский поэт, если он ничего о калмыках не написал, то он вовсе и не поэт, и не русский, а так шантропа какая-то литературная.
2: Правильно.
1: Вот стихотворение, да, стихотворение называется «Ногти». Можно музычку приглушу? Чуть-чуть.
3: Леша, пожалуйста, не играй, пожалуйста.
1: Я однажды прочел в страноведческой книжке, что калмык, чтоб беду не навлечь на свой кров, не бросает в степи ногти после острижки, а под юрты их прячет от глупых коров. Коль буренушка съест человеческий ноготь, бес вселяется в смирную душу ее. Не погладить ее, не за вымя потрогать, не скотина, а просто лесное зверье. В общем, есть у калмыков такая примета. Но не зря на Руси девку тёлкой зовут. Ты меня, богача, знаменитость, эстета, затоптала копытами за 5 минут. Что с тобой случилось, любимое право? Ты мычишь и чураешься прежних затей. Мутен взор, как колодец, где бродит отрава. Ты, наверное, просто объелась ногтей. Попытался к груди я твоей прикоснуться. Ты вскочила, как будто поднес я утюг. Это ж надо с принцессой заснуть и проснуться с глупой тёлкой, ногтей обожравшейся вдруг. Что с тобой происходит, моя дорогая? Нет моей в том вины, чёрт меня подери. Не от слов и поступков моих ты другая. Это ногти скребутся в тебе изнутри, словно тысячи маленьких гнойных вампиров изнутри раздирают твой кожный покров. Не творите себе из бабенок кумиров, не творите кумиров себе из коров. Кто б ты ни был, индус, или еврейский вельможа, или опухший от водки сибирский мужик, чаще тёлке стучи по рогам и по роже, и от юрты гони ее прочь, как калмык.
2: Жестокий талант.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной. И тебе приснится с яйцами птица.
3: Я вот тоже все-таки в какой-то степени занимаюсь поэзией, и сейчас я пишу хок, вот буквально.
1: Александр, да, я хочу сказать, что мы все давно являемся поклонниками вашего таланта.
3: Спасибо.
1: Вы просто кровь от крови, плоть от плоти, народный. Вы Алексей Кольцов нашего времени.
2: Особенно песня «Сапоги Тамары».
1: Да.
3: А я думал, ты сейчас скажешь, что типа вы просто кровь из носа нашего народа.
1: И это было бы ближе к истине.
3: Написал я хоку, значит, перемещаясь сюда, следующее. Как обруч катаю солнце, баб завлекая этим, там и сям, лежащим на сопке.
2: Это не хоку, сразу говорю.
3: Какая разница? Ну что в самом деле?
1: Константин, как уроженец Азии, он все-таки знает.
6: А можно я прочту хоку Константина, который мне больше всего в жизни нравится?
3: Да.
6: Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
3: Это было у меня с одним товарищем, который захлопнул дверь, и у него было дорогое кожаное пальто, он спешил, в общем, на переговоры по поводу продать-купить, и захлопнул полу своего пальто так, что натянул, что расстегнул.

0: Уважаемый Оля, дело в том, что очень сложно вот разбирать каракули, которые вот тут передают нам референты, поэтому стихи, которые вы прислали, к моему великому сожалению, я не в силах зачитать, поскольку я столь же слабоумен, как и вот коллега куртуазных манеристов Константин Григорьев. Вот. Ну что же, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи, господа хорошие.
2: Здравствуйте.
1: Так, а где там Вадик?
2: Да вот он я, вот он.
1: Да. Вадик, значит, серьезный такой вопрос. Ты вот как сказал, что душу дьяволу заложил. Ну как выкупить, не получается. Я, в принципе, рублей 40 подкинуть могу.
2: Да я заложил-то не свою душу, а душу архикардинала ордена Виктора Пеленягры. Вот. Теперь он общается с самым дьявольским дьяволом на нашей эстраде, Игорем Крутым. Вот, пишет песни для Ирины Аллегровой и группы «Белый орел».
1: А как-нибудь поправить это можно?
2: Ну, как поправить? Ну, 40 рублей пришлите ему, пожалуйста, вот на улицу Фанвизина, дом 4, квартира...
3: 46.
2: Квартира 46, да. Вот.
1: И поможет?
2: А? Не поможет.
0: Но вы все равно пришлите. Спасибо.
2: Но ваша совесть будет чиста.
0: Это, во-первых. А во-вторых, можете прислать и нам. То есть дело в том, что вы можете через нас что-то купить и что-то продать. То есть главное, несите все нам. Вот что угодно. Да, деньги, мебель, доверенности на дорогие автомобили и квартиры. И все купим, все продадим, все зарегистрируем. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание ну просто беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Вадиму.
2: Да-да.
4: А, не собирались ли вы баллотироваться с вашим орденом в Государственную Думу? И второй вопрос маленький. Вот какая иерархия в вашем ордене? Спасибо.
0: Спасибо, дорогой друг. Как я вежлив сегодня.
2: По поводу Думы пусть ответит главный политолог ордена, великий приор Андрей Добрынин.
3: Ну, у нас нет никакой такой особой иерархии, потому что мы просто друг друга уважаем.
2: Вот про иерархию я хотел сказать, вот. И тебе предстояло ответить на вопрос о том, не собираемся ли мы стать коллективными членами Государственной Думы.
3: Я думаю, что собираемся рано или поздно, потому что, в конце концов, Государственная Дума превратится в то, во что превращается каждая земноводная. Когда наступает тепло, земноводное расплывается, и в конце концов во все это очень просто можно вклиниться.
0: А вот вы не играли в такую игру в детстве, Андрей? Я помню, как-то перетаскивание на более дальнее расстояние под мышками морских медуз. Кто донесет их в более целом виде?
3: Я, честно говоря, с удивлением узнаю.
2: Нет, я слышал, что среди обитателей вот побережья, той части побережья Черного моря, где вот находится город Ачамчира, существует такая игра среди грузинских мальчиков. Значит, перенос медузы на эрегированном, как бы это сказать, что ли, ну, члене, что ли, я не знаю, слово не помню.
0: Да, он так и называется.
2: Да. Вот. Об этом я слышал, но что под мышками глупость какая-то.
0: Полная. Да, так же, как и выращивание укропа.
2: Мы не ответили на вопрос об иерархии в нашем ордене. Наш орден имеет пирамидальную структуру, как и все духовно-рыцарские ордена. Во главе структуры самый умный, самый хитрый, самый уважаемый, самый сильный рыцарь.
3: Физически.
2: Ну, да, во всех смыслах. Великий магистр. То есть... Рыцари, как правило, в духовных орденах на сходке избирали вот самого такого...
3: Пахана.
2: Пахана, правильно. Вот. Каковым являюсь в ордене я, то бишь великим магистром. Второе лицо в ордене – великий приор, это Андрей Добрынин. Ну, вот. Ну, кстати говоря, уже скоро место будет вакантно, если он так будет пить, не щадя себя. Вот. И, по-моему, на его место метит командор орделеймейстер ордена Константин Григорьев.
5: И магический флюид.
2: То есть он хотел сказать, что он не только командор орделеймейстер, но еще и магический флюид ордена.
5: И настаивает на этом, да.
0: Ну, вот вроде так расписали все. Это гинекологическую ветвь будешь расписывать?
2: Я продолжу. Дело в том, что орден, помимо действительных кавалеров, включает в себе еще фамильяров, то есть почетных тайных членов. Это могут быть мастер.

0: Титы ученые, посвятившие свои, остаток своих дней трудам на пользу ордена куртуазных манеристов. Это могут быть щедрые дарители, вот просто прекрасные люди, забулдыги и пьяницы, которые по тем или иным причинам нам приятны. Вот. Также есть в разных городах СНГ и за рубежом прецептории, где, которые возглавляют прецепторы, то есть наместники, люди, симпатизирующие нам, ведущие куртуазный образ жизни, распространяющие наше творчество среди населения соответствующих городов. Наши прецептории есть и в Новосибирске, и во Владимире, и в Петербурге, и в Ашхабаде, и в Риге, и в Софии, и сейчас не дай бог соврать,
1: в Праге, в Нью-Йорке,
0: а также в Сорбоне.
2: Вот ну, у меня еще такой абсорбированный сахар, я вот слышу. Может, это не из той области, извините, пожалуйста. Так на меня посмотрю. Ладно, телефонный звоночек. Телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
3: У меня просьба и вопрос.
2: Давайте лучше справа вопрос.
3: Ну, вопрос такой. К Вадиму Степанцову, что-то зачастил он в последнее время появляться своим замечательным красивым лицом вот всяких дебильных политических телешоу, как-то про это, знак качества и, по-моему, мужской клуб, вот я вас там видел.
2: В знаке качества ты был, Вадим?
3: Да,
0: да был.
2: Сром, это сром, сром, сром. Вот никто меня не поддерживает.
3: За появление таких убогих в телепередачах. Это раз. А во-вторых, я видел в передаче «Те, кто», ну, которая, по-моему, не относится к числу данных телепроизведений. Там и приличные люди иногда появляются. Вот он читал стихотворение про волосы. Видимо, по соображениям самоцензуры, что ли. Он одну четверостишь и оттуда выбросил. Вот нельзя ли прочесть это стихотворение целиком?
2: Спасибо, дорогой.
0: Нет, дело в том, что,
2: будьте здоровы.
0: Да, кто это чихает тут? Да, оно не такое уж интересное, и к тому же я его не помню, это четверостишие. Ну, а по поводу вот всяческих убогих телепередач, вы не думаете, дорогой, я не помню, как зовут вас.
4: Просто дорогой.
0: Да. Вы не думаете, что, что ибо...
2: Вот так.
0: Да, вы не думаете ничего плохого. Так надо, просто поймите, что так надо.
2: Да, безусловно. Я тебя очень хорошо понимаю. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем песню какую-нибудь в исполнении Константина Григория. Вот я помню, там еще была одна песня тоже про похороны.
4: Про похороны.
0: Может быть, быть... лучше про девчат спать.
2: Давайте про девчат. Это одно и то же, собственно.
4: Вальс.
2: То есть я попрошу, чтобы Леша не играл пока.
4: Алексей, золото наше, отдохни, покури, подумай, в каких телепередачах тебе стоит сниматься, в каких нет. Вот. Вообще нас удивляют наши слушатели. Если бы я имел право материться в эфире, я бы сказал, господи, какие странные люди звонят. Я бы сказал это другими словами. Песня называется «Когда поют девчата». Посвящается всем вам, господа.
0: Господа, девчата.
4: Вальс. Когда поют девчата над рекой, те песни с между звездною тоской. Мы с другом подключаем две гитары и покидаем сельский клуб родной. В траве за нами тянутся шнуры, что от луны не очень-то видны, не видны с веселыми девчатами понад речкой. Мы петь, играть мечтаем до зари. Припев! А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. Старались мы ромашек не ломать, нет, по лугу шли, так думая сказать, хоть мы играть не очень-то умеем, но возьмите нас, девчата, вечерять, эх, зашли. И скромно встали в стороне, гитарами краснея в темноте. Девчата нас увидев, засмеялись и позвали нас скамеечку к себе. Когда поют девчата над рекой вращается под ними шар земной. Скамеечка летит куда-то к звездам. Согретая душевной теплотой, мы с другом верим, слышат песню ту. Плутон и Марс, Венера и Нептун. Там тоже все гитары подключают. По-своему чего-то подпевают. А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. С Новым годом, а дорогие слушатели Эхо Москвы. Эх, тарарам!

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня куртуазные маньеристы Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин. Вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-1922. Кстати, я хочу обратиться вот к сельскому учителю Дмитрию Невилеву. Он тут приходил и просил, говорил, дескать, хочу объявить некий телефон в прямом эфире. Дима, к сожалению, у нас этого делать нельзя. Это считается как реклама. Вот ты можешь, например, назвать свое имя, да, там паспортные данные можешь назвать, но вот никаких координат, то есть особенно телефонов называть нельзя, так что...
1: Все хотите, да, на радио пролезть.
2: Чтобы зарабатывать денег.
1: Да, да, да. Телефонами щенков продавать беспородных.
0: А также, в общем-то, бесплатно вырезать аппендициты.
1: Сахарную пудру за место кокаина. Нанюхаешься, такой дряни бывало, в ночном клубе. Потом...
3: Вадим, а помни, мы все-таки в гостях.
1: Да. Да. Извините, забылся.
0: Ну что, я предлагаю вот послушать стихи господина Добрынина. Я знаю, что у вас есть масса стихов восточных, вы также хорошо переводите с любого на любой обратно, и потом читаете то, что тут получилось обратно, и на любой вообще не похоже, и это как бы новая даже форма определенной стихотворчества. Ну, вот что-то я уже туда. Да. Итак, слушаем.
3: Да, вот бывает, что всякий человек, который является восточным человеком, вот мне Вадим Степанцов подсовывает другие стихи какие-то. Трудно жить по законам ислама, правоверье не всем по плечу. А коль ты не мужчина, а дама, так об этом я вовсе молчу. Что сказать мне о святости женской? Из старинных я вычитал книг. Любит женщин растлитель вселенский и вершит все дела через них. Естество ведь сырое у женщин, как у ящеров древних времен. В них шайтан проникает уменьшен, а внутри раздувается он и сидит в темноте студенистой, прорастая во все телеса. А снаружи-то, свежей и чистой, нам является женщин краса. О, юнец, опасайся обмана в дивном теле гнездящихся змей, отличать порождение шайтана от порядочных женщин умей. Как проникнуть вовнутрь оболочки, заглянуть в заповедную мглу? Улыбнись, подари цветочки, но после затисни в углу. Если на спину падает сразу и любезные речи ведет, то ее не коснулась зараза, ей оказывать должно почет. Но если с чудовищной злобой станет драться она и вопить, то бороться с ней даже не пробуй, а стремись поскорее отступить.
1: Страница номер два. Ну что, что там? Прокатившись
3: по лестницам
1: темным,
3: с треском выбей подъездную дверь и вздохни с облегчением огромным, от шайтана уйдя без потерь. Посмотри на созвездие величия и на дом под щекастой луной, где шайтан в человечьем обличье матерится и брыжет слюной. Простите за маленькие технические неполадки.
0: Ничего. Мы же работаем в прямом эфире, как истинные профессионалы. Ну вот я вижу, что только что вернулся Григорий. Как успешно прошла твоя экспедиция? Что ты нам можешь рассказать?
1: Возьмешь ли ты, Гриша, что-нибудь в субаренду 9-8 этажи?
0: В субаренду хотя бы.
4: Значит, походил, проверил все мешки с песком.
0: Сходил.
4: Да, которые Степанцов там, значит, у стекол расположил.
1: Там сахарного песочку среди обычного не нашлось.
4: Было что-то рассыпанное. Было.
1: Чаек не с чем.
4: Было что-то рассыпанное. Пока ходил, навеяло мне стихов немного. Я их быстренько записал и принес в студию. Вот, сейчас прочту. Называется стих «Маньяк в ночи».
1: Только с выражением читай.
4: Обязательно, непременно.
0: Встань на табуретку, вот да. Там она стоит.
4: Значит, открылась дверь, упала на пол, тень от луны, ночной сюжет. За стенкой заливался храпом ополоумевший сосед. И все казалось бы случайно, и все казалось бытие, как открывает вечер тайну, в окне увидел я ее. И чувства, тихо замирая, вдруг всколыхнули мой покой. Она была совсем нагая, та, что стояла предо мной. На щечках вычерный румянец, игривый, сочный, озорной. Хотел я быть ее посланец, гонимый желтую луной. И все вокруг меня кипело и заставляло горевать. Ведь этой юной девы тело мне не потрогать, не узнать. Она стояла, как фиалка, смотрела на меня в упор. Потом у муза, у нахалка, в меня метнул помидор. Я не хотел того скандала, был битых стекол страшный звон. Она так громко заорала, что разбудила весь район. Сбежались люди и соседи, бомжи, зеваки и менты. И участковый на мопеде примчал козел из темноты. И отъезжая в каталажке, я позже думал много лет, как этой падле-заморашке сломаю челюсть и хребет. Прошло 5 зим, 5 лет промчалось, и возвратился я домой. Но, боже мой, какая жалость, я не могу найти покой. Вновь молодой, красивый, властный, я захожу на пьедестал, и снова вижу стан прекрасный, тот, что в окне меня искал. О, эти пылкие соблазны, их невозможно претерпеть, и формы эти так прекрасны, что посмотреть и умереть. А в темноте горит окурок, и где-то тянут сулико. И на столе стоит придурок, пузырь вина мадам Клико. Беру я ножик перочинный, пилу, мотыгу и топор. И к ней иду походкой чинной, чтобы исполнить приговор. Я знаю средства против сглазу от злых колдуньих мрачных лиц. Сейчас распилю ее заразу на 100 маленьких девиц. Вот взмах пилы, ножа, кастета. Но что такое, что со мной? Творец-художник над портретом стою я, потеряв покой. Потом наматываю пряди ее волнующих волос. И как писатель на эстраде шепчу ей свой апофеоз. Вещаю сладкие страдания я ей на ушко в темноте. И утопаю от желания в ее девичьей красоте. А позже, насладившись телом, соорудив на люстре крюк, в душе так много накипело, ее беру я на испуг. Вонзаю ржавые браслеты в запястье бархатных кистей. Я вам скажу, как все поэты, здесь нет хороших новостей. Финал плохой, финал убогий. Один в кромешной темноте, ее обугленные ноги я растворяю в кислоте. Следы ужасных преступлений я уношу, как злой почин. И не прошу я искуплений без всяческих на то причин. Лишь струйка пота заглумится с седого редкого виска, и не узнают те девицы, что на душе у маньяка. А между тем на фоне храпа в окне привычный силуэт. Открылась дверь, упала на пол тень от луны, ночной сюжет.
0: Гриш, замечательно, замечательно.
1: Гриш, хоть ты, конечно, и субарендатор 10-го этажа, но я скажу, что, что ты это самое. Ну, короче, первое стихотворение было поглавнее, поглавнее. Это
0: да,
1: какое-то
0: безусловно.
1: Рыхлое, скучное, растянутое.
5: Нет. А по-моему, урыл.
4: Кого? Куда мне тягаться с поэтами?
1: Не-не, первое стихотворение, вот просто трансвеститов, было...
0: Более яркое.
1: Было такое, оно мускулистое.
4: Да. Потому что оно было четкое. Про трансвеститов, а это про маньяков.
1: Нет, Гриш, ты нам тут...
4: Все маньяки
1: старым,
4: меня поняли,
1: старым
4: ночные.
1: Поэтическим волкам мозги-то не заплевывай своими ничтожными аргументами.
4: Волчара.
1: В общем, работай, иди поработай еще над рифмой, над формой.
4: Над сахаром.
1: Да,
4: к чаю.
1: Сахарку не забудь принести.
4: Ну, пойду скажу, может, еще какой-нибудь.
1: Да,
4: напишу.
1: Вот Добрынин что-то хочет сказать.
0: А можно
1: он
0: спросить
1: выпил водки
0: вот у Добрынина?
1: Да.
0: Вот тут, значит, Наталья Алифтина, которая живет в городе Орле, интересуется, нет ли какого-нибудь стихотворения про Алифтину и Наталью с Алифтиной. Можно любое.
3: У меня мнение такое, что если человек что-то хорошее попытался создать, ему нужно сделать зеленую улицу. Вот как Гришке нашему, например. Григорий, простой парень, казалось бы. Ну что же...
1: Еще вчера цемент мешал тут.
3: Конечно.
1: Да, в мешалке.
3: Был строителем. Между прочим, вот многие люди говорят, что это самое, вот насчет антисемитизма. Обычно еврей это самое, мешал... Как это?
1: В говномешалке цемент.
0: Да, да, вот. Было дело. И не только цемент, ведь порой там отжимали, что не попадя.
3: Поэтому я хочу...
1: Не, ну, я скажу, что в былые времена в цементе можно было найти золотые зубы.
0: Безусловно. Вот, пряжки, опять там, же. Да,
1: сережки.
0: Флотские пуговицы.
3: Ну уж евреев в наше время там точно не найдешь.
1: Это да.
0: Да.
3: Хочется прочесть стихотворение. Почему-то. Называется «Бункер сладострасти».
0: Опять про женщину, что ли?
3: А, да нет, вообще о жизни. А-а-а. «Мое богатство ты заметишь с корыстной зоркостью змеи, и благосклонностью ответишь на предложения мои. Моей ты подчинишься власти, стремясь нажиться без труда, и в мрачный бункер сладострастья я увлеку тебя тогда. По узким и крутым ступеням тебя сведу я словно в ад, порой с разнузданным сопеньем тебе подталкивая взад. Сама искала ты знакомства, теперь на помощь не зови. Насилие, верломство всегда сопутствуют любви. Я вдруг предстану без мундира, точнее сказать, в одних носках, в мучнисто-белых складках жира и в редких темных волосках. Посмеиваясь плотоядно, я почешу оплывший бок, и станет тут тебе понятно, сколь я порочен и жесток. Поймешь, как дерзки пальцы эти, как тяжек этой плоти гнет. Но только Гитлер на портрете тебе цинично подмигнет. И по шершавому бетону мои зашлепают носки. И
1: ты метнешься к телефону, чучело.
3: От страха и тоски. Но тщетно телефонный провод я тесаком перерублю. И изреку, как веский довод, что я давно тебя люблю. И что любовь не только счастье.
1: Да.
3: Под ним таится иногда угрюмый бункер сладострасти, где пропадают без следа.
1: Добрынин, вот скажи честно, пока ты читал стихотворение, какое желание тебя больше обуревало? Донести весь изыск твоих мыслей до публики или водки выпить?
3: Водки выпить.
1: Я так и подумал. Ты же пьян, как поросенок.
3: Естественно.
1: Вот, а все еще пытаешься слабоумной публике доказать, что ты поэт. Она и так это знает.
3: Нет, публика не такая уж слабоумная, как ты пытаешься ее как бы представить.
1: Нет, ну та публика, которая слушает. Потому что это в данный час эхо Москвы вовсе не слабоумная.
0: Безусловно.
3: Конечно.
0: Да, вот, кстати, вопрос она
1: задает. Она
0: мучается,
1: она не спит.
0: Задает вопрос Андрею, да. Добрынину. Надеется она, что Андрей уже не пишет романы на заказ под псевдонимом «Американский писатель такой-то».
3: Я никогда не писал романы под псевдонимом «такой-то». Я всегда писал романы под своим личным именем Андрей Добрынин. Если вы когда-нибудь увидите вот роман Андрей Добрынин...
5: «Кольцевой разлом», например, гениальный. Или «Черный пробел».
3: Да.
5: Или «Смерть».
3: Мои романы называют...
5: «Говорит по-русски».
3: Да, называется «Смерть говорит по-русски» или «Кольцевой разлом».
0: А я вот написал книжку, она называется «Кактусы и кошки». Вы знаете, не пошла. Ну, это что-то я
1: Не выстрелила.
0: Не выстрелила.
1: Ну, это вот, вот так вот Филипп Киркоров тоже вот мучился, а потом раз, выстрелил.
0: Выстрелил. Пробило его во все стороны.
1: Ивановский Интернешнл тоже.
0: Выстрелил, да. Вот сколько там мучился этот «Не срать бы сыром». Не выстрелила?
1: Не выстрелила.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
6: Алло.
0: Алло.
6: Здравствуйте, уважаемые. Хочется вот так на патриотическую нотку немножко разговор перевести. Вот, в общем-то, все о любви, о жизни. А не могли бы, господа куртуазные маньеристы, вот сейчас у нас правительство...
1: Чего-нибудь сбацать о судьбах Отечества?
6: Да нет, чего-нибудь сбацать не о судьбах Отечества, а чего-нибудь сбацать как гимн. А. Гимн Российской Федерации. Б. Гимн Республики Зебра, Зеленоград-Братеево. Угу. Так, быстренько сочинить, чтобы... Ну, обидно. Государство без флага, без герба, без гимна. И заодно про проект...
1: Знаете ли, милейший, вот с вашим местечковым уклоном... Республика Зебра, там это самое, что же, вы так сузите границы России до размеров Владимира Суздальского княжества.
0: Нет,
1: до размеров была сумасшедшая демократка Новодворская. Вот. Нет, не надо этого. Потом гимн Российской Федерации. Ну что такое Российская Федерация? Это такой обгрызенный кусок великого российского государства, который нам достался в наследство. В наследство.
0: От Петра.
1: От Петра.
0: И баба его, Петра? И баба его Натальи.
5: А я хотел передать привет всем жителям Братеева, потому что в ней базируется моя супер замечательная команда «Лосьон». Мы всех уроем.
1: Понял. Это от того Петра, который кивает на Ивана.
0: Да.
1: Куда делся Казахстан?
0: Говорит
1: где
0: он.
1: Украина? Да. И вообще, Севастополь...
5: Все всплыло в Братеево.
1: Да. Севастополь где?
3: Может, споем просто?
1: Споем.
0: А может быть, кстати, вот послушаем новую песню Константина, в исполнении Константина Григорьева, новую песню, ну, старую, народную. Вот ты говорил, что у тебя есть какая-то слезоточивая,
5: есть,
0: что
5: есть,
0: газ.
1: Хочется вспомнить, что мы все-таки сыны этой земли.
5: Только, опять же, просьба Леше передать.
0: А, Леша, пожалуйста.
5: Наши наилучшие пожелания. Да. Я в этот раз даже не буду барабанить руками, ручками, значит,
0: нет, если тебе
5: столу.
0: Хочется, то в этом нет ничего прискорбного, ты можешь делать.
5: Очень
0: что...
5: красивая мелодия. Я очень вкратце расскажу, когда я впервые услышал эту песню. Это было в пионерском лагере.
1: Ты скажи
5: лагере.
1: Лучше, это песня про кого?
5: Это песня про...
1: Про нас, про русских парней?
5: Про нас, про русских парней, про
1: Отлично.
5: Русских девчонок, про русских трансвеститов. Про русских кактусов, про русских кошек, про все, что есть мы, про все, что есть звезды, земля, про все, что мы дышим, а потом бац и нет.
1: А вот как ты... Да. А вот как с евреями быть? Вот скажи, русские евреи, они самые русские евреи в мире или самые еврейские евреи в мире?
5: Я думаю, что это вопрос уже касается каких-то зазвездных сфер.
0: Нет, ты отвечай прямо, тебя прямо спрашивают, ты скажи, вот русские евреи, они, например, самые еврейские, в общем-то, евреи в мире, или самые русские вот среди евреев?
5: Это Добрынин пусть говорит, я песню пришел петь.
1: Добрынин, посмотри на него, что он сейчас сказать
5: он
1: может?
5: Он сейчас скажет мудрую вещь.
1: Скажи.
5: Кстати.
3: Я никогда не видел еврея, который в нашей стране, который бы меня обидел чем-нибудь. Поэтому я скажу так.
1: Да ты дома сидишь все время, как тебя обидеть-то можно? Мы с Григорием шляемся по улицам в поисках куска хлеба. У тебя папа академик сельскохозяйственных наук в Тимирязевке преподает.
3: А понимаешь...
1: Сиди себе, допиши романы.
3: Так нет, дело в том, что...
1: О судьбах Отечества.
3: Мой папа академик занимается лесным хозяйством. Поэтому им приходится выходить...
1: Но где ж ты в лесу еврея видел?
3: Приходится.
0: Леса, то есть, значит, разрабатывает методику вырубания и вывоза лесов с территории России.
3: И вот время от времени выходит страшный такой еврей. Такой
5: из чащи, как медведь.
3: Да, представьте себе. Ну, друзья мои, ну поверьте, что на самом деле...
5: Не так уж он страшен.
3: Это страшно. Ну, он не очень страшен. Это прекрасное существо. Его нужно...
1: Оно поддается дрессировке?
3: Да, конечно. Его нужно погладить по ушам. По ушам. Больше всего по ушам. Вот. Потом, а потом, к сожалению, у него только одно противное свойство. Он тут же начинает плодоносить или плодоносить. Как правило, он приносит 6 детей.
0: Котят.
3: Да.
1: А размножается он почкованием?
3: Вадим, не притворяйтесь, что вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это самое, что еврей приносит 6 маленьких ребят.
1: Хорошо.
3: Вот. Некоторые приносят особенно большие, такие большие, 8.
0: Если я слышал, 12 вот было. Ну, мне почему-то взять четное число, вот меня всегда удивляло.
3: Ну, да.
1: Ну, и куда они их приносят?
3: Ну...
0: В мир, понимаешь?
3: Многие раздают по людям.
0: То есть, дескать, возьми...
1: А вот. Я где-то читал, что они торгуют своими детенышами.
3: Да, к сожалению, и да. Это на птичьем рынке это уже приняло вообще ужасный масштаб.
1: Катастрофический.
3: Ужасный,
1: наоборот.
3: Хочется ударить по мозгам.
0: Ну что, так может быть, наконец мы послушаем народную песню, да? В исполнении Константина Григорьева. Спасибо, спасибо вам, Андрей, за такой исчерпывающий ответ.
5: Навязали мне какую-то дискуссию.
1: На птичьем рынке, кстати говоря, вот еврейские детишки дороже, чем русские. Почему это?
5: На ВДНХ еще дороже. И что?
0: Ну, чем ближе к центру, тем все дороже.
1: Нет, ну вот почему? Почему вот так вот? Я, как человек наполовину русский, вот хочу задаться вопросом. По какой цене меня будут продавать? По еврейской или по русской?
0: Я думаю, что по русской.
1: Угу.
0: Потому что у тебя же
1: плюс
0: нет...
1: Плюс на минус дает минус. Угу.
0: У тебя же нет маза тогда.
5: Сексом надо заниматься. Ребята, давайте вообще свернем наш разговор на секс. На нормальные наши дела.
1: Да, кстати что говоря, мы... про девчонок песню
5: сейчас
1: вы обещали.
5: Сейчас вот песню я спою, Григорий, вам про девчонок, а потом будем говорить про секс. Давайте, что пробило на какую-то тему, непонятно. Алексей, дорогой.
0: Пожалуйста, он ушел, да.
5: Алексей, минуточку прошу, внимание. Эту песню я впервые услышал в пионерском лагере.
0: Ты не ушибся?
5: Нет.
1: Это Леха упал под рояль, и Григорьев его достает.
5: Леш, ну нормально. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо.
1: Стазик тебе.
5: Утро красит нежным светом стены древней Кремля, Леша. Вот. И мы с тобой в натуре, бля. Вот. А песня, которую я хочу вам спеть... Я услышал впервые в пионерском лагере. Вы даете мне договорить эту фразу до конца? И я ее переписал из песенника у одной очень красивой девочки, в которой был влюблен. Ее звали Анна Васильчикова. Васильчикова, запомните. Она была очень хороша собой. И вспоминая эту девушку, я всегда пою эту песню. Иногда про себя, иногда вот как сегодня в эфире «Эхо Москвы». Вот. Ребята, любите своих девчонок. Поехали. Жил мальчишка на краю Москвы. Был такой же он, как я и ты. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах побольше синевы. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах чуть больше синевы. Полюбил он девушку одну, не сказал об этом никому. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. А вот однажды осмелел он вдруг, подошел к девчонке юный друг. Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю».
7: Но девчонка гордая была, не поверила в его слова, отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. И мальчишка бросился бежать, ведь отказ не мог он ожидать. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. А девчонка, шедшая за ним, увидала парня неживым, растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Тут мальчишка приоткрыл глаза, по щеке катилась слеза. «Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда». Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой.
0: Пока Григорьев и Кость в настроении, я думаю, что мы должны предоставить ему еще как-то площадку.
1: Я думаю, что стоит после столь прочувствованного выступления послушать звонки зрителей. Милые вот зрители, слушатели, что вы думаете о вокальном мастерстве Константина Григорьева?
0: И главное, и, о методе подачи.
1: Да, так сказать, о подаче, в общем, о его промыслах народных, то есть вот о его изыскательских работах в области фольклора. Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер, звоните.
0: И вы можете даже, собственно, кидать нам бумажные самолеты, орать в мегафоны и под окном, мы тоже не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Это Вася Солнцевский.
0: Приветствую.
8: Вот мне вопрос к Вадиму Степанцову.
1: Угу.
8: Вот до вчера там показывали в центре.
1: Угу.
8: Вот там была такая публика, которая фанатеет от отбитых мошонок и стрелков.
1: Угу.
8: Вот. А вот я понял, для чего это концерт. Вы показали в последний раз, что для публики не важны слова, а вот важна сам драйв. Вот сам, ну.
1: Но на самом деле там было очень много публики, которая скучала и от безысходности просто туда пошла. И когда они нас увидели сначала воочию, потом уже услышали наше энергичное исполнение, вот, пришли в полный восторг и, в общем-то, нас принимали лучше, чем всю эту безликую массу под названием, я не помню уже каким, X-миссия, Тет-а-Тет, в общем, всех таких штампованных проектов. Но это ничего удивительного в этом нет.
8: А вот видите, такой пацан в маске там такой прыгал.
1: Пацан в маске?
0: Санта-Клаус, что ли?
8: Да нет, там в такой звериной маске. Так он забрался на еще одного там.
1: Ага.
8: И вот, видели?
0: Чем вы вообще там занимались? Вот я там не был.
8: Это друг был.
0: Спасибо, спасибо. Вот как. Ну что, еще сразу один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: У меня несколько отвлеченную тему вопрос.
0: Ну, говорите только погромче, как-то вы очень...
9: Хорошо, хорошо. Да. Вот одному гостю не понравились чем-то слушатели уважаемые. Хотел сказать именно, чем не понравились и как бы какие его представления идеальный, такой концептуальный, продвинутый слушатель. И вопрос второй. Как уважаемый гость относится к телефонному сексу, если уж речь недавно зашла об этом явлении? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Кто будет отвечать, джентльмены?
5: Я буду отвечать.
0: Давай.
5: Я действительно с большим неуважением отношусь к большей части слушателей, к сожалению, не только «Эхо Москвы», а вообще радиослушателей. Я замечаю, что это тупая аморфная масса. Да, ребята, это те, кто меня слушает сейчас. Это говорит Григорьев. К сожалению, ребята, вам надо больше читать, больше слушать музыки хорошей, и больше разные. Смотреть хороших фильмов. Понимаете, ребят, надо развиваться. Я не знаю, откуда вы берете наглость звонить в эфир, появляться на телевидении, появляться на страницах газет и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю. Вы понимаете, что с вами разговаривают люди на несколько порядков интеллекта выше, чем вы? Как бы они ни придурялись в эфире. И вот это меня очень раздражает, потому что отвечать на тупые вопросы, слушать тупые разговоры, это уже, поверьте, ну, не наш удел.
0: Вообще-то. ПТВ это называется, пустая трата времени.
5: Да, если это по приколу, это можно понять. Но я вижу, что это, я был последний раз в эфире у Лаэрского в 93-м году. Я вижу, что слушатели не изменились. Очень жаль.
1: А меня это радует, на самом деле. Я очень люблю публику. Вот именно за то, что... За что? За то, за что ее ненавидит Григорьев. Да, серая масса, пускай аморфная, но она такая пушистая, вот такая, как большая кошечка. Вот, ей говоришь ласковые слова, мурлычешь что-то вот в эфире, вот, а она тебе в ответ тоже мур, так мур, а что это вы сказали тут? Вот. А, Кость, ну нельзя так вот людей пинать. Ну да, вот звонят они.
5: Пусть
1: а может,
5: работают
1: они думают,
5: над собой, Вадим.
1: А может, они думают о судьбах Отечества.
5: Вот ты мегастар, но ты...
1: Нет,
5: почему-то...
1: я простой
5: хорошо,
1: русский парень.
5: Хорошо, простой русский парень. Но ты почему-то все равно, я вижу это, ты работаешь над собой. Они считают, что им это не надо.
1: Почему?
5: Им это просто не надо. Ну вот как, это слышно по разговору, по ударениям в элементарных словах. Вот у нас словарь ударения русского языка. Вот как,
1: да мы с Добрыниным сами,
5: по-вашему, произносится кабачище, а вы говорите кабачище, а мы говорим кабачище. И масса
1: а
5: других
1: вы
5: примеров.
1: Вы имеете в виду, овощ или фрукт?
5: Я имею в виду кабак.
0: Вы не горячитесь, уважаемый.
1: Это потому что вы, Константин, да. Человек пьющий, и вам всюду мерещатся кабаки.
0: Сильно пьющий.
1: Да.
0: Нет, что касается аудитории, которая нас слушает, безусловно, встречаются и так называемые тупо звонящие, тупо прикалывающие. Но я все-таки считаю, что... кстати, не то, что считаю, а мы проводили, скажем так, определенные работы в плане этой статистики, что у данной все-таки программы наименее тупо звонящих встречается количество, нежели на других аналогичных ночных
1: программах.
0: Даже что касается сообщений, приходящих вот на устройство, именуемое пейджер, то есть тут из них можно книги писать. Поэтому запрос твой, Костя, он, конечно, имеет под собой большую такую основу, вероятно, но здесь вот среди людей, которые нас слушают, это своего рода радиослушательская элита. Это действительно так.
5: Ребята.
0: И сегодня случайные люди, конечно, заходят, попадаются, ну как иначе, но в том-то и есть элитарность и элитность, да, что она позволяет внедриться в свое тело кому-то, чтобы тот, это в гуманный акт, чтобы тот мог зачерпнуть ложку ума и величия и потом как-то подняться до уровня данного круга, да.
1: Значит,
5: я извиняюсь перед всеми.
1: Можно Алексея попросить чуть-чуть прекратить играть?
0: Леш, сейчас, Леш, секунду. Да.
1: Леш. Давай, значит, ребят, если кто не согласен с мнением Константина Григорьева, если кто его хочет после вот такого его выступления, после этой эскапады отвести за барак и опустить, вот, то у вас будет очень такая больно. Возможность.
5: Он нарвется на отмашку.
1: Да, значит, у вас будет возможность попытать свои силы 22 декабря сего года.
0: Нет, я даже могу сказать, Леш, играй. Я даже больше могу сказать. Я могу сказать, что каждого 22 декабря любого года мы будем выводить.
1: Потому что это годовщина ордена куртуазных маньеристов.
0: Вы можете лупить его куда попало. Почему не попадя? Ну, еще один звонок телефона.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Добрый вечер или утро, или как вам такое сказать, еще что-нибудь доброе. Значит, звонит вам однорукий пилот, комиссар 25-го истребительного полка.
0: Это отлично.
10: Вы знаете, мне тоже так кажется, что я наконец-то вам прозвонился.
0: Да.
10: Вы знаете, не мог бы я вас попросить, Вадима в особенности, больше не мистифицировать почтенную публику? Потому что мой отец, моему папе уже за 70, а он прочитал ваши стихи в журнале «Новый мир», по-моему, они печатались, правильно?
1: А это когда было?
10: Лет много назад.
1: Так.
10: Но такое было.
1: Было, было, да.
10: Ну вот.
0: Было, было.
10: И он проникся к вам совершенно фантастической любовью, то есть он просто вас обожает.
1: Чудесный человек, пусть приходит к нам на праздник.
10: Я его обязательно позову.
1: Здорово.
10: Но вы знаете, после этого я показал ему Вадима по телевизору.
1: Угу.
10: И вы знаете...
1: Я знаю, поверил. Что он сказал. Он сказал, лучше бы он не пел.
10: Вы знаете, он ничего не говорил. Он мне не поверил. Угу. Он мне просто не поверил.
0: А суть-то вашего звонка, уважаемый, дорогой наш, в чем чего сказать хотите? Это?
10: То, чтобы вы перестали мистифицировать людей.
0: А,
10: вы,
0: понятно.
10: То есть, ну, как бы...
0: Понятно. Вопрос.
1: Попенять мне на раздвоение.
5: Нет, на самом деле Вадим двухметровый брюнет, носит стальные очки в круглой оправе. Вот, у него ровные мраморные зубы.
1: Золотой зуб в верхней челюсти.
5: Вот, но, естественно, по телевизору просто... Ну, а зачем показывать того же Вадима, который печатается в журналах? Просто смысла нет.
0: Вот, кстати, стали приходить интересные сообщения, касаемые недавнего выступления Константина Григорьева. Значит, так, сейчас, секунду, по очереди будем зачитывать. Ну, я сейчас сразу все. Я вообще не понимаю, для кого существует передача, для вас самих или для слушателей. Если для слушателей, то и нечего их критиковать. А если для вас самих, то ведь не обязательно весь этот бред выливать в эфир. Устин Куприянович пишет. Далее. Вопрос к Григорию Константину от сельского учителя Невилева. Константин, не стоит пинать публику ногами. Эти люди тебя любят и читают умные книги, смотрят умные фильмы, пишут умные книги и продюсируют, и снимают умные книги, пишут фильмы и книги умные снимают. Поговорим по-трезвому. Деревня Луховцы Московской области, Дмитрий Невилев. Вот так вот. Ну что же, а что касается...
1: Понял, мизантропище. Кабачище.
0: Для кого существует эта программа? Но я, как все-таки имеющий некоторое отношение к ее созданию, хочу сказать, что, безусловно, она замышлялась как... А такой посиделки, в общем-то, вне территории моего дома или дома чего-либо, вот просто так на нейтральной территории. И, естественно, это отдых, поэтому, безусловно, только для нас тут присутствующих. Если вы, уважаемый Устин, сможете каким-то образом добиться аналогичной позиции, вот в обществе я приду лично и скажу, молодец, дорогой Устин. Ну, я же правильно скажу, так, вот, Вадим, ты же знаешь, что я скажу. За мной не залежится. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
11: Я вот хотел вот что спросить вас.
0: Да.
11: Вот сейчас у вас там какой-то дружок икал и что-то бил там чем-то, да?
0: Был.
11: Вот, и я хотел спросить, по чьей башке по вашей он бил? Потому что вы, куртуазные маньеристы эти, у вас у всех бошки звенят, вот как он сейчас пел. У вас тут Быков, вот этот корреспондент, Быков, собеседник, это
1: но
11: тоже
1: не
11: ваш
1: имеет
11: магии?
1: Никакого отношения к нам.
11: Никакого? А то он тоже вроде себя называет.
1: Ну, знаете, это было,
11: вот такие у вас
1: было давно. Ваше презрение к разжиревшему корреспонденту Быкова мы
0: разделяли. А кто это? Извини, Владимир Шастан. А человек все говорит, подождите секунду, это сейчас мы не выводим вас пока из эфира.
1: Ваш
0: вы не
1: гнев совершенно справедлив. Да. Вот он изменил идеалам куртуазного маньеризма.
0: А кто это такой? Вот, ты скажи. Ну подожди, ты скажи, кто это такой?
1: Ну, был такой, был
0: а
1: такой. Все,
0: ну так и да. Скажи, а то все,
1: что... вот. Потом он пошел в журналистику и скурвился. Ага. Скурвился совершенно.
11: Есть, вы, Саша, если вы его не знаете, он в пресс-клубе всегда заседает.
1: В пресс-клубе такой, такой, пузан такой.
11: С усами.
0: Ну, я, к сожалению, да, не в курсе. Тут, тут я упустил. Ну, видите, вот Вадим как-то вот сказал, что, дескать, этот дяденька не с ними.
1: Он не с нами, он не с нами. Но он обратно рвется в орден, а мы ему говорим, отрекись от Иосифа Бродского.
11: А, Вадим, отрекись все-таки он хотел от Бродского. Вас, в ваших деревьях.
1: Ходил, да.
11: Был? А что же вы говорите, что и далеко, и ядом не было?
1: Признавайтесь, я не так сказал. Честно. Я признался вам до того, как вы меня уличили. Вот, поэтому я вас опередил, дрожайший. Вот. Быков, да, он изменил природе своего таланта. Он пришел в мир, чтобы видеть солнце. Но
11: Саша,
1: потом он вбил себе в голову.
11: Послушаю.
1: Да, он себе вбил в голову, что он продолжатель традиций унылого поэта Иосифа Бродского. Да. Вот которого, к сожалению, мы не можем увидеть на страницах телевизионной программы «Пресс-клуб», поскольку он уже покойник, вот, о покойных либо дурно, либо ничего, поэтому мы ничего не будем говорить об Иосифе Бродском, а вот Добрынин лучше расскажет нам о свойствах некоторых вредителей кукурузного початка.
0: Да, да, безусловно.
3: Я не буду читать стихи, потому что...
5: Сил нет больше.
3: Это было бы... Это казалось бы чем-то таким, как каким-то...
1: Я прочту за тебя. Хочешь?
3: Да, пожалуйста.
1: Вот. А про нас тут по пейджеру чморят в отсутствие гражданских мотивов нашей лирики.
3: Вадим, подожди, да. Пожалуйста. Мне хочется сказать, что есть Томас Стернс Эллиот.
1: Да есть.
3: Есть. А кто читал из вас Эллиота, ребята?
1: И не читайте.
0: Да.
1: Зануднейший писака.
0: Ну да что? Лучше вообще не читать.
3: Вот так.
0: Читать
3: нечем крыть.
5: А так, Добрынин, я с тобой. Да.
0: Вредно,
5: вредно
0: читать. Я, например, в последнее время читаю ценники на платьях дорогих, которые висят.
5: Кстати,
0: в фирменных магазинах.
5: Кстати, Константин Вагинов был замечательный писатель. Очень рекомендую его романы, где он описывает, как один из его героев собирал конфетные обертки, ценники, меню в столовых. Это гениальные романы.
0: А я рекомендую прочитать всем мою книгу «Кактусы и кошки». Ну что, Вадим, может быть, стихи?
1: Да, вот упрекают тут некоторые абоненты нашего пейджера, упрекают куртуазных манеристов в отсутствии гражданской позиции, вообще мотивов таких устойчивых, там, в отсутствии какой-то боли там, за отечество. Нет, ничего подобного. Вот, Добрынин не может сейчас прочитать это стихотворение, а я за него прочту. Красивая пьяная девушка в канаве бесстыдно валяется, бормочет какие-то пошлости и весело им ухмыляется. Откуда в ней эта разнузданность? Куда же смотрели родители? Она, несомненно, окажется сегодня опять в вытрезвителе. Ей был бы впору по возрасту прожитую жизнь подытоживать, однако ей, видимо, нравится бока по канавам пролеживать. Ей нравится, видно, выказывать такое свое молодечество, в то время как катится к пропасти российское наше отечество, в то время, когда население за жалкий кусок надрывается, и клика кровавая Эльцина продать нас буржуям пытается.
12: Как можешь ты, милая девушка, такие терпеть безобразия? И с силой дернув за шиворот, ее поднимаю из грязи я. Когда б не короста сионская на теле родной твоей нации, пила б ты не спирт, а шампанское, сидела бы ты в ресторации. Воспрянь же, российская женщина, зажгись очистительным пламенем, мы будем с тобой на митинге багряным размахивать знаменем. И помни, что дело имеешь ты не с эльцинским жадным Абрамчиком, коль станет совсем тебе муторно, тебя я поправлю Агдамчиком.
0: Я даже немножечко помолчу, потому что...
1: Что, слушайте, сильно... нечем крыть? Вот столько да. же.
0: Вот зато тут прислал сообщение Дима Быков некто. Я не знаю, кто это такой. Это следующего содержания. Ребята, слушаю вас и смеюсь. Но неужели вы сами не понимаете, что ваши пятачки, в смысле рыльца, тоже в пушку? И вас вообще, говорит Дима, да не должно касаться, чем я сейчас занимаюсь.
1: Мы жулики и мелкие да. прохиндеи.
0: Пока это вас самих не коснулось. Подпись Дима Быков.
1: Дима Быков. Прекрасный человек.

0: пришельцев в течение 40 минут и потом вновь вочеловечиться.
1: Да, и вот заходило много людей, в частности, Саша вот тут заходил, спрашивал у тебя, Кость, чтобы ты рассказал поподробнее о песне, как на кладбище открылись врата. Дескать, он ее услышал первый раз в 1000, в общем, каком-то древнем году, будучи находясь на излечении в ПЛ в пионерском лагере. Вот, и чтобы ты рассказал о ее авторе.
2: Я понятия не имею, кто автор этой замечательной песни. Я действительно вырос из этой песни, как сочинитель песен, может быть. Вот. Потому что, мне кажется, вот в этой истории на 10-12 куплетов как бы вообще заключена формула того, что искусство должно дать людям. Оно должно им дать ощущение смертности, ощущение великолепия этой жизни и ощущение тщеты всего. Прекрасный автор был. Я не знаю, кто это такой. Я тоже переписал эту песню в свое время из песенника одной девушки. Очень плакал. Она тоже рыдала.
1: Может быть, и сейчас ты дашь нам такую возможность, чтобы мы все восьмером тут это зарыдали, поскольку с надеждой ждем, чтобы ты исполнил нам эту песню. А мне попросить наш маленький оркестр, чтобы они вышли?
2: Играют замечательно.
1: Да, но тем не менее.
2: Но пусть,
1: можно
2: да,
1: пока продолжить. Да. Ну что же, мы слушаем песню в исполнении Константина Григорьева.
2: И я хочу сообщить всем, кто меня слышит, что эта песня, в отличие от песни «Вот на кладбище открыты ворота», написана мной. Мной. Вот. Звучит она сейчас в фильме Валерия Пендраковского «Кому я должен, всем прощаю» в исполнении актера Ташкова с легкой руки Вадима Степанцова. А сейчас вы услышите уникальное исполнение, потому что я буду петь акапелла. Поехали. Девушка жила в подъезде номер 2, улыбалась мне солнцу и весне. Жить она любила, но ее машина сбила. Я впервые в жизни купил цветы, вот вынесли во двор, и ясно мне с тех пор, что больше уж не встанет ласково.

Я впервые в жизни принес цветы. Друзья мне говорят, что не вернуть назад моих счастливых дней. Я все грущу о ней. Красивая такая, в гробу и молодая. Я впервые в жизни сказал «прощай». На кладбище весна, мне ночью не до сна. Я у могилы той сижу с гитарой. Прошу я птиц опять немного помолчать. Я впервые в жизни пою для тебя.

0: А это была песня в исполнении Константина Григорьева. Я думаю, что мы должны послушать вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете их озвучивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте. Ваши уважаемые гости. Зовут меня Дима. Я хотел такую тему затронуть. Вы вот очень часто... вот Вадим, вот я его еще, правда, летом видел в программе «Моя кино», по-моему, по ТВ-6. Там, кстати, был еще Владимир Вольфович. Я как понял, у него к Владимиру Вольфовичу очень такие очень теплые отношения, потому что он даже заявил, что если бы он был бы женщиной, обязательно ему бы отдался бы.
2: Да, если бы я был женщиной, я бы обязательно отдавался таким парням, как Владимир Вольфович, таким шумным, говорливым, немножко безобразным, но таким вот кабанам, таким настоящим.
1: Понятно. Я хотел вот что еще спросить. А вот здесь часто Александр занимает такую тему, как обряды разные. Вот, И вот мне интересно, а вот не считается ли обрядом вот то, что делает Владимир Вольфович, там, плескание жидкости из содержимого из стаканов в лицо собеседнику? Может, это просто обряд такой?
0: Вы знаете, спасибо вам за звонок, но это не является обрядом, потому что любое действие, несущее за собой целью, это как цель основной, это эпатаж или какое-то шокирование, это не обряд. Обряд — это нечто другое. То есть, например, в той же программе, о которой вы говорили, этого с Любимовым, значит, еще сидел, по-моему, один уволенный с такой, с немецкой фамилии Кучерявой, и вот господин Вольфович. Так вот, они на самом деле, обряд в том заключался, что мы сняли к скрытой камерой, они ласкали друг друга под столом ножкой. Вот это обряд. А метание публичными предметами друг в друга — это совершенно другой обряд. Носит в себе, прежде всего, успокоительное, либо возбуждающее чувство, но никак не агрессивное, скажем так. Хотя я могу ошибаться.
2: Да, у нас еще звонок,
0: кажется. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Не молчите, вы, видимо, волнуетесь. Ну-ка, вы соберетесь с мыслями, вы тогда звоните, снова перезваниваете. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, сегодня просто необыкновенный радостный вечер. Куртуазные маневристы — это просто... столь большое удовольствие их послушать. И вот, например, Константин Григорьев, он, вот я просто немножко отлучилась, вот первую я услышала песню про Жорика, это просто, ну, сразу, это веселящий газ, это отход от какой-то нормы такой закоснелости обычного стиха. И вот и сейчас эта песня, которую пропел опять Григорьев, и вот его критика. Понимаете, я даже, мне кажется, его критика, она и есть в духе куртуазного модернизма. Я не знаю, правильно ли я его понимаю. Вот мне хотелось бы... Не отключайте меня, правильно ли я его поняла?
0: Сейчас ответят вот прям-таки купающийся
2: Сегодня
0: Вадим.
2: Сегодня у Григорьева бенефис, по-моему.
0: И я...
2: Все звонки к нему, все похвалы к нему, а мы почему-то получаем только упреки.
3: Вот так же. Но Степанцов, он... Просто я его знала раньше, я его видела по телевизору. И он пользуется моим полнейшим почтением и любовью. Об этом даже говорить. Я просто
2: Григорьев просто душка, букан, развощеки.
3: Ответьте вот, Бога ради, на вопрос.
2: Отвечай, букан.
4: Да, я вас слышу, я внимательно слушаю.
3: Вот мой вопрос такой. Что вот его критика, ну, подчас она, конечно, ну, в духе того, кто-то, в духе Мольера, кто-то мешает мне, смеясь, говорить правду.
0: Понятен. Вопрос понятен. Давайте сейчас послушаем.
3: Можно еще скажу?
0: Да.
3: Ну, вы знаете, я даже хотела немножечко реабилитироваться, так как он настолько наехал на слушателей, да, что муж совсем, ну, если он, так сказать, не в духе куртуазного...
2: Это он сказал, потому что я ему больно наступил на ногу, случайно, он взвыл. А поскольку он по субординации не имеет права повышать на меня голос, как-то упрекать меня за то, что его поколачиваю иногда, вот, поэтому он на слушателей и наехал.
3: У
2: сильного
3: он
2: всегда бессильный виноват.
3: Ну что вы?
5: Хорошо, ну, хорошо. Да, да, сказать, давайте я вам...
3: Мы образованы.
5: Да, да, да. Охотно верю. Давайте я вам отвечу.
0: Спасибо.
5: Я считаю действительно, что мы все абсолютно, я не имею в виду слушателей или тех, кто тут сидит, крайне ленивы, крайне... тупые, необразованные, при всем при том, что вроде бы интеллект как бы у всех зашкаливает, правильно? Вот. И ребята и девчата, давайте немножечко будем работать над собой. И благополучно придем к нашему конечному итогу, то есть к могиле.
0: Какие ты прям сегодня шалун. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Да, здравствуйте. Чем быстрее будем развиваться и чем сильнее, тем быстрее к могиле-то и придем.
0: Да.
6: И вот благодаря развитию-то и всякие уроды рождаются и прочая ерунда.
0: Совершенно верно. Спасибо. Это было мнение нашего штатного психолога, который ближе к концу нашей программы подводит ее итоги. Ну что,
2: по этому поводу Антиох Кантемира еще 300 лет назад написал: «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». Так что не надо развиваться, дорогие слушатели.
0: Не надо, безусловно.
2: Конечно.
0: И что это вообще?
2: Деньгу считать в машне.
0: Вот ты говоришь, Константин, извините, вы говорите, дескать, надо читать книжки. Так книжки-то эти написаны, отредактированы кем? Не создай себе этого, как это пословица-то есть, народный Вадик, я к тебе обращаюсь, балтийская народная пословица, не создай себе кумира.
2: Да.
5: Совершенно верно. А еще, кажется, наш эфир подходит к концу, к большому моему сожалению. Я еще хотел поговорить о том, чего нам всем не хватает в сексе.
2: В сексе нам порой не хватает женщины.
0: Это во-первых. Во-вторых, времени бывает не хватает.
2: А женщинам иногда не хватает мужчины.
5: Товарищи, женщины, к вам мы обращаем наше веское слово в это прекрасное утро.
2: Увесистое ржаное слово куртуазных маньеристов.
5: Как бы сказать по-русски-то? Учитесь делать то, что нужно уметь. Учитесь, наконец, делать то, что нужно уметь.
2: Жертвовать собой во имя высшей цели.
0: Нас, мужчин.
2: А высшие цели, да, это в жизни. Да.
0: Вот,
2: что
0: кстати,
2: вы меня
0: пришел...
2: сбили-то,
0: чёрт? Да нет, ну я просто сказал, я просто... Моя мысль летит вперед. Тут Григорий пришел, хочет зачесть стихотворение некое, да?
2: Нет, сначала дадим высказаться до конца Константину,
0: да,
2: потому что
0: хорошо.
2: Григорий, вот, он птица, хотя и крупных размеров, но все-таки рядом с нами сексакалами, я имею в виду моральный и духовный аспект дела, он мелковат. Так что, Константин, закончите мысль,
5: девушки,
2: пожалуйста.
5: Девушки, золотые мои, проснитесь сегодня все с одной мыслью, что отныне анальный секс не является запретным, что надо уметь это делать, не надо говорить «нет», когда мужчина этого просит. Надо уметь делать «минет». Надо думать о том, что вы делаете. Надо перестать быть куклами, деревянными игрушками в руках мужчин. Надо достигать блаженства совместно с ним. Но работайте над собой, черт возьми. О чем я вам толкую всю ночь. Работайте над собой.
0: Да, и не ешьте много копчености. От этого болит печеночный мешок. Ну что, теперь эта птица нам прочтет стишок. Или как?
2: Ну, только побойче, пожалуйста, что-нибудь.
7: Да,
2: а
7: да,
2: то предыдущее
7: сейчас...
2: стихотворение,
7: я,
2: Григорий,
7: я
2: у вас было
7: вам...
2: какое-то очень занудное.
7: Ну, оно про маньяков, оно должно было быть занудным.
2: Да, оно не должно было
7: а
2: быть
7: сейчас
2: занудным.
7: Я вот
2: маньяков
7: зашел...
2: должно быть весело.
7: Степанцов, подождите 2 секунды. Прошу вас, спасибо. Вот, я ходил, это самое, значит, по коридорам радиостанции, проверял, значит, как всегда.
0: На месте,
7: боеготовность, да, то есть обороноспособность, все нормально, все хорошо, да. Видел фиктующегося, значит, с инопланетянами Андрея Добрынина, то есть он их всех победил, пришел в студию. Вот, в одном кабинете видел красную шапочку. Вот. И у меня сразу же моментально стих родился. Вот. Ну, такой белый.
0: Шапочка, это опять, наверное, у кого-то вот из наших кур отрезали гребень.
7: Да, ну, может быть. Значит, да. Такой беленький, белесый стишок.
0: А.
7: Утро, солнышко, природа. Скачет девка по поляне. Лес голосами серебрится соловьев неугомонных. В красной шелковой панамке вся румяная такая прет корзинку с пирожками доброй бабушке-старушке. Вдруг навстречу два верзилы. Бородатые, седые, дров вязанка на телеге и за пазухой пол-литра. И давай грузить девчонку на корзинку с пирожками и срывать с нее трусишки, изваля в траве зеленой. Красной шапочки партнеры, извращенцы-дровосеки, отрывались на поляне аж до самого полудня. Напоили самогоном, истязали, как хотели, и расквасили ей морду о сучок торчащий древа. А потом в телегу, прыгнув пирожками, закусили и, разбрызгивая слюни, песни матом заорали. Песняки пронзают воздух дровосеками бухими, но смеется Мефистофель, приготовив им подарок. Мама девки истязанной с детства слепотой страдала. Дежавю, дизентерии, склерозом и чахоткой. И подсыпала дочурке вместо соли яд крысиный в пирожки, что дровосеки у нее отняли нынче. Петушиные напевы им пришлось кричать недолго. Не закончив и куплета, так скрутило шалунишек, что один засунул руку через рот к себе в желудок и пытался без наркоза удалить себе аппендикс, а другой от боли дикой плюнул печенью на елку и родил большую крысу, убежавшую мгновенно. Два косматых санитара их засунули в машину, увозя вперед ногами в неизвестном направлении. А мораль стиха простая: зла не делай тем, кто слаб же, и тогда с тобой не будут поступать таким макаром.
8: Григорий, Григорий.
0: Ну, почему? А мне нравится.
8: Опускаетесь.
0: А мне вот нравится.
8: Вот первое стихотворение, с которым вы вошли с дрожащими руками в студию, оно действительно подало некие надежды, развеселило нас. А, нет.
7: Вадюшенька, вы случайно не имеете отношения к трансвеститам?
8: Рыхло.
7: Вам понравился стих про трансвеститов?
8: Мне понравилось. Давайте без личности, пожалуйста, Григорий. Принесите лучше сахарку.
0: Ну, давайте лучше сейчас послушаем телефонный звоночек. Послушаем, так сказать, мнение нашей аудитории. Нашего. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вот у меня такой вопрос, куртуазный манерист. Скажите, пожалуйста, какие наколки вы делаете на теле, значит, друг другу? Это в стихах или в рисунках? Спасибо. И молодым начинающим поэтам, вот что вы посоветуете? Какие изображения?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки железный магистр ответит.
8: Я думаю, как бы ответить поделикатнее, чтобы не обидеть. Понимаете ли, в чем дело? Для меня как бы тату, вот это проникновение иголкой в кожу и орошение, значит, подкожного слоя чернилами.
0: Эпидермиса.
8: Да, значит, оно адекватно, ну, как бы это сказать-то поделикатнее, господи. Ну, вхождение члена в анальное отверстие мое. Поэтому я вот никогда не позволял над собой таким образом надругиваться. И вот я считаю, что человек татуированный, вот сколько раз в него воткнули вот эту иголочку с чернилом и, значит, эякулировали туда чернила, вот столько раз он и опущен. Вот мне так кажется.
4: Нет.
8: Что, у Добрынина другое мнение. Вот он,
4: ну, это не обязательно так. Если человек просто отсидел некоторое количество времени, значит, он может даже себе нарисовать на груди там храм Кижи.
8: Или портрет Саддама Хусейна, пронзенного стрелой Амура.
10: Вот. Но просто это совершенно другое. Мы занимаемся другими делами, поймите.
0: Да, мы с этим и не спорим. Например, евроремонт делаем, а летом мы ремонтируем дачные участки.
8: Так что наша кожа бела и чиста, как у ангелов. Вот только что крылышек нет за спинами. Но это, я думаю, дело времени, как говорит Григорий. Все идем к могиле, вне зависимости от того, читаем мы словарь ударений русского языка, или мы никогда его в жизни в руки не брали. Да, Костя?
0: Да.
5: Да, но я, кстати, мне кажется, это сама по себе идея интересная. Я не татуирован абсолютно, то есть, но мне кажется, вот эту тему нам не стоит хоронить, нам стоит ее запомнить. Нам стоит к ней вернуться и, может быть, действительно разработать нечто, какие-то идеи.
0: Мы пытались уже, мы писали в Государственную Думу и куда только не писали, чтобы вообще запретить татуировки, как вид вот, украшений и так далее. Мы предложили в Госдуме только регалии, там, государственные награды. Вот. Причем это должны были, к примеру, генералу, взявшему город, нужно было сделать, скажем, не то, что сейчас там штампованные медали или ордена, которые пошел и своровал, а это вот у него на коже непосредственно принадлежащая ему татуировка за взятие этого города.
8: Если человека, как вот в старину, захотят лишать всех рыцарских званий, там...
0: Элементарно. Сдирается кожа еще, да. Или просто...
8: Тогда человек 10 раз подумает, изменять ему родину.
0: Безусловно.
5: А еще лучше было бы, конечно, стихами собственного сочинения испещрять кожу. Вот тогда бы человек 300 раз подумал, прежде чем писать стихи.
0: Так это есть уже, это было у монахов, когда они писали послания и, так сказать, человек-книга был, то есть тогда не было рукописи, книгописи, и вообще писи не было. И вот они все топтались, типа там, закажи, там, дай почитать твой новый роман. Ладно, он брал шмараба какого-то, быстренько татуировочку ему хлобысти посылал, тот шел долгие версты и годы в соседнее княжество, то прочитывал, отсылал назад или давал почитать еще кому-нибудь. Человек-роман, человек-стихотворение. Это все было. Потом
5: а что у него на мошонке было?
0: Ага,
5: допустим.
0: Обмошонку нужно было как страничку листать. Это так. Оп. Ну что, да, Григорий, девушка. Я вижу, что по блеску твоих глаз ты как-то вот хочешь это.
5: Я, безусловно, хотел бы... Я так понимаю, эфир близится к концу, да? К концу он близится или не близится он к концу?
0: Вот скажите мне, почему гимназистки и поэты называют друг друга по фамилиям? Вот я тоже не случайно сейчас сказал Григорьев. Дело в том, что мне довелось познакомиться с... Я все-таки считаю писателя, все-таки с писателем Эдуардом Лимоновым. Когда мы знакомились, я ему говорю, дескать, Саша, он так, Лимонов. Вот, надо так же и так же, там, например, ты должен, Вадик говорит, не Вадим, так, Степанцов, Григорьев. Там,
11: Вадим Юрьевич.
0: Добрынин.
11: Андрей Владимирович.
0: Имена отчества, это, как правило, у прозаиков, они очень любят вот...
11: Прозаики это мерзавцы.
5: Воспоминаю, если я не
8: ошибаюсь... Прожженные шельмы.
5: Если я не ошибаюсь, мать Высоцкого писала в своих воспоминаниях, что маленький Высоцкий со всеми пацанами, после войны это было, все друг друга называли по фамилии строго.
0: Вот откуда это пошло?
5: Это был признак уважения.
0: А, понятно, понятно.
5: Вот и все.
0: Ну что же тогда, Григорий, зачитайте нам.
5: Стихотворение посвящается, опять же, предстоящей дате, предстоящему нашему великолепному выступлению, нашему незабываемому шоу, нашему аукциону, нашей волосатой женщине, нашим карликам, нашим блестящим стихам, в общем, всему тому, что вы увидите, когда придете 22-го в ЦДЛ. Но... Недавно был один страшный случай. Девчонка-маньеристка, красивая и стройна, 17 годочков, горда, нежна, умна. Ну как так получилось, что вдруг ты умерла? За нас, за маньеристов свою жизнь отдала. Когда стихи читали, мы на концерте, вдруг из зала к сцене вышел один наш бывший друг — Он криво ухмыльнулся, услышав в зале гул, и, крикнув «Ненавижу!», гранату в нас швырнул. Но я успел заметить, когда раздался взрыв. Девчонка к нам рванулась, нас грудью защитив. Ты нас спасла от смерти, поэзию любя. Впились все осколки, девчоночка, в тебя. Лежишь ты в луже крови, сдержать не в силах стон. К твоим губам рыдая, поднес я микрофон. Весь зал тогда услышал, как ты произнесла: «За орден куртуазный, друзья, я умерла». Все в зале зашумели, убийца схвачен был. Завистливый писака он по лбу получил. Жаль, жизнь твою, девчонка, не удалось спасти. На нас ты смотришь с неба, девчоночка, прости. Нам жаль, что так случилось, что вдруг ты померла. За нас, за маньеристов, свою жизнь, эх, отдала.
0: И мы обратимся к тем письмам, которые вы нам присылаете. Их очень много. Вот касаемо татуировок. Вадим, своими словами ты оскорбил все движение байкеров. С тобой разберутся. Подпись «Хирург». И еще такое. Господа, давайте подведем черту. Своего рода эпилог, предлагает Руслан. А я предлагаю вот тебе, Вадим, сделать
8: это. Да, я сделаю, значит, ребята, значит, если вам захочется опустить меня, так сказать, весь орден куртуазных манеристов, вот, сделать так, чтобы мы ответили за свои слова, пожалуйста, приходите 22 декабря в Центральный дом литераторов в 19:00. Начнется празднование 10-летнего юбилея ордена куртуазных манеристов. Вот. Ну, а тем, у кого отсутствует чувство юмора, свойственное данной программе, я бы назвал его несколько таким запредельным чувством юмора. Ну, наверное, все-таки вдвойне стоит посетить орден куртуазных маньеристов и усовершенствовать, как говорит Константин Григорьев, усовершенствовать себя посредством усовершенствования своего чувства юмора. Привет.
0: Спасибо.
8: Да не за что.
0: Это должен был сказать, забудь.
8: Это я, это самое, это Леша сказал. Он что-то рояль бросил, а флейту взял.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Орнитологическая деятельность, собственно, по всей земле, ну нет, не по всей, там, конечно, где-нибудь, может быть, в Египте, где, в общем-то, птицы изучают только по их останкам, которые туда завозят наши орнитологи и подкидывают, дабы польстить тамошним, дескать, мол, тоже в Египте водятся птицы. На самом там деле единственная птица, ее фараон звали, это был не человек такой, а птица такая, фараон. Вот. Ну, как бы вот легенда гласит, что на самом деле там масса птиц, а фараон человек. А вот тут вообще они все уже подохли, и вот если сейчас ходить, то можно, в общем-то, споткнуться там, ну, не столько о пивные банки, сколько о трупики издохших от жары птиц. Вот у них клювы разинуты у некоторых, это, значит, свежачок. А те, которые уже вот такие скрюченные, значит, уже им полная беда настала. А сегодня у нас в программе в первом часе и немножко даже дольше Лили Вьюгина, как в прошлый раз мы анонсировали. У нас сегодня пойдет разговор о стишках господина Гробмана. Тоже Михрютка Гробман. Их несколько, кстати. Одного я лично знаю, он тут, но это не тот. А вот тот, который тот, вот он сегодня о нем речь пойдет. Будем также музычку слушать, привезенную Лилией из мест не столь отдаленных. Затем рубрика «Поршень». Екатерина Половинкина. Сегодня у нас будет гость Андрей Орлов. Сегодня же подкатит «Сиамский близнец». Но наш бозитолог решил сегодня впервые сделать химическую завивку в знак, собственно, протеста против вот этого бозитического действия. И сейчас находится, видимо, в каком-то салоне. Там, как только сделает, придет сюда, мы на него с радостью посмотрим. Он вступит в нашу беседу. А в нон-стопе мы будем, наверное, слушать также любезно предоставленную гражданкой Вьюгиной кассету с всяческими пивными песнями. Это очень, на мой взгляд, хорошо.

0: Здравствуйте, теперь я с вами здороваюсь. Это я, Лиля Вьёгина. Вы знаете, музыка теплых стран в такую погоду нам как-то вот сейчас поважнее будет. Поэтому для создания настроения послушайте сначала песенку.
1: Композиция звучит. Кстати, хочу сказать, замечательный на тебе сегодня вот этот костюм пляжный. Я считаю, что в ближайшее время уже действительно все должны...
0: Спасибо, он будет получше, когда я похудею несколько.
1: Ну, по крайней мере, его, может быть, хватит на несколько худых.
0: Может быть.

0: И мы продолжаем разговор с Лилией Вьюгиной о композициях музыкальных. Позитических. Да,
1: но давай. Приятно их все-таки слушать, да, Саш? Потому что все-таки еще музыка такой страны, где на четверть бывший наш народ. Все-таки так.
0: Да, и вспоминаешь.
1: Скучаешь иногда, да, вспоминаешь.
0: Вспоминаешь.
1: Тем более вот эти вот кассеты, которые я принесла, они не были мной собраны там, в Израиле. А вот так друзья потихоньку уезжали и оставляли мне вот песни, которые они слушали перед отъездом, когда погружались уже в атмосферу страны, в которую они уезжали. Вот.
0: Значит, я хочу... Да, надо, да. Надо вкратце, в общем-то, нам, наверное, поведать, как мы познакомились с тобой, собственно. Вот расскажу такую историю, когда я поехал со своей там компанией «Веселый» в Тель-Авив. Впервые это было лет 5 назад. И
1: да
0: там...
1: больше уж, больше, больше. Да? Больше,
0: и так получилось, что попали мы там. Были у нас украдены все эти самые документы. В общем, настала полная беда, и пришлось каким-то образом хитрить. Ну, как это мы умеем делать. В общем, оказались мы всей вот этой своей компанией. У нас было человек 8, мы оказались в армии.
1: И Пацифик там был, кстати.
0: Да, но он изучал там, как бы он был самым репортером. А вот Лиля, она как раз служила там в танковых войсках, соседняя была вот эта дивизия, и я вот заметил, то есть смотрю, ну, думаю, ну, не может быть человек вот с таким лицом местный, никак не может, и вот этот, как бы, так сказать, характерный сленг, доносящийся постоянно из твоего танка, он как бы, да, навел таки на мысль, что все-таки своя братва, и вот я помню все эти вот дивизионные пьянки, которые все вот воины местные смотрели очень так, сперва как бы со скорбью, потом уже с такой завистью, а в конце уже просто они даже пытались присоединяться, но в это время вот нас через там миссию вытащили оттуда и
1: так вот в это время-то вспомни, к нам подошел Гробман и предложил свои стихи. Это было давно очень, а мы только сейчас что-то вспомнили. Вот. А стихи, в общем, весь сборник-то посвящен главным кухонным разговорам в Израиле. Но когда наши люди туда уезжают, они же любят так тоже на кухне посидеть, водочку попить. И главная тема, в отличие от нашей, у них, ну, вернее, политика тоже, да? Но здесь они никогда не рассуждали на тему арабы и евреи. А там вот, вот с чего бы ни началось, все равно закончится тема арабы и евреи. Вот поэтому Гробман тоже написал как раз сборничек, так его и назвал. «Военные тетради, никуда от этого не уйти».
0: Ну да, город достаточно, да и страна достаточно такая вся военизированная.
1: Ну вот.
0: Да.
1: Ну, в общем, как у Гробмана это все начиналось. Он жил здесь в Союзе, был художником, потом приехал туда и как-то сразу попал в армию служить. И вот одно из первых стихотворений в сборнике, оно, правда, у него все стихотворения никак не называются, просто какие-то три звездочки стоят. Поэтому я им сама стала давать уже название, и так вот в конце, и в начале такое резюме я в конце вот выношу примерно, что это такое. Ну вот начало, как у него все было. «Вдыхая жизни ароматы в сопровождении нежных тел, я позабыл про автоматы, про пулеметы и гранаты и про военный свой удел. Но вот однажды в день чудесный, когда в душе растут цветы, я извещен был почтой местной и взят из мира красоты. В пакете строгом желтой масти, чтобы нарушить мой покой, лежала тайной роковой повестка в боевые части». И вот теперь во тьме ночной сижу в опасном карауле. Быть может, враг уж за спиной и ждет, чтоб я заснул на стуле. Но не могу я задремать, во мне бурлит большая сила. Пил молоко я с апельсином, и срочно должен я посрать. Терпению также есть предел. Во тьму ночную прыгнув смело, я снял штаны и быстро сел, чтобы облегчить свое тело. Засрал я камни и песок, но не узнал я, вот обидно, что враг, увидев мой бросок, бежал позорно и постыдно. Оставив огневую мощь, он бросил бронетранспортеры и убежал куда-то в ночь, в свои арабские просторы. Но я, вернувшись в пышный бал и к ароматам нежной жизни, так никогда и не узнал о том, как честь я спас отчизне. Вот это резюме мое, вот такой способ победы, понимаешь, бывает. Вот. Но в жизни, в общем, всегда есть место подвигу. И давайте веселиться. Хава Нагила.

0: Ну что, Саш, как ты, повеселился, потанцевал? Как?
1: Да, композиция.
0: Ноги
1: ну,
0: в пляс пошли сами?
1: Танцевать, я понимаешь, не танцую. После того случая я вообще как бы уже редко передвигаюсь. Но тем не менее веселье есть. Единственное, вот это вульгарство вот какое-то в голосах, оно вот как бы... Знаешь, что напоминает? Такая народность в духе торговцев пирожками. Вот они также орут пирожки. Помнишь, как где не пройдешься, там везде тебе орут пирожки с одной стороны, а с другой там... А с другой еще что-нибудь орут.
0: Так вот эти девушки, между прочим, там дальше, но мы сегодня слушать не будем, они поют бублики.
1: Бублики?
0: Купите бублики как раз, да,
1: серьезно?
0: Да. Черт знает,
1: серьезно?
0: Может, эти девушки пили как-то в ресторане, не знаю, но мне кажется, что это записи были здесь сделаны.
1: А
0: здесь,
1: может быть, голоса, еще какие-то. Есть такой момент какой-то, что, скорее всего, они как-то чисто заучили, не понимая смысла вот этого слова «бублики», да?
0: Ну,
1: как помнишь, вот в начале, когда начиналось рок-движение, значит, базетическое в России, всякие вот эти базеты, которые сейчас там снова начинают там активизироваться, вот они, в общем, тоже пели по-английски, как бы, но английский фиктивный, то есть несуществующий. Вот, может быть, они также это кричат «бублики», это единственное такое, может быть, там слово. Потому что вот на самом деле, я тебе скажу как филолог, что вот слово «бублики», «бублик» его нет вообще вот ни в одном словаре, это не русское слово, его вообще
0: нет. Ну, татарское,
1: нет.
0: Наверное.
1: Нет, вообще его нету.
0: И в татарском словаре нет, ты
1: нет.
0: Смотрел?
1: Это вообще-то на самом деле «бублик» это как бы конь одного из болгарских царей.
0: Угу.
1: Вот, так что.
0: Ну что, слушай, вот как думаешь, может быть, послушаем еще Гробмана?
1: Давай.
0: Такой, понимаешь, он пишет о таком новом фольклоре, ведь, понимаешь, в новых условиях рождается новый фольклор. Значит, когда наши друзья туда приезжают и служат в армии, они уже как-то вот ту обстановку армейскую, опять вот, ты понимаешь, вот мы в танке там ругались, вот поэтому так себя узнали, по каким-то там междометиям и словосочетаниям. Вот. А народ потом там еще сказки такие про орлов слагает, и песни, и стихи. Вот послушай. «Мы в ливанском походе, в холодных снегах воевали с арабской силой, и на самых смертельно опасных местах появлялся Чапаев красиво. Он стремился вперед на своем скакуне, вдохновляя отвагой своею. Уподобился он на ливанской войне человеку, герою, еврею». Я не знаю, правильно я, в общем, произношу, правильно ли у меня интонация, потому что «человеку, герою, еврею» там нет ни одного знака препинания. То есть, понимаешь, можно так произнести. Человеку-герою, еврею. Или человеку-герою, еврею. Или человеку-герою, еврею.
1: А можно вообще произнести человека-герою через... То есть человеку-герою через тире.
0: Но поскольку там буква нет, видишь, если была буква «у», все было бы понятно. А вот я просто сейчас про знаки препинания. То есть ты понимаешь, да, вот как глубоко, какие глубокие стихи, какой смысл-то, да?
1: Ну что ж, мы же видели это задумчиво его глазенки.
0: Ну,
1: у
0: Михрюткина, да,
1: так... когда он в бараке, вот он же писал тайком от нашего старшины, ты же помнишь, старшина же был зверюга совершенный.
0: Он дед был.
1: Да, дедом был, Сайм его звали, Сайм, я как сейчас помню. Ну, мы-то когда уезжали, оторвались на нем, мы ему в сапог наклали, морду разбили, и вообще сделали все как положено, потому что, вот, ну, вообще он поиздевался вдоволь над Михрюткой, Гробманом и вот и над тобой, или хотя жил в соседней дивизии, но он постоянно тебя забивал всякой гадостью, дуло пушки, тебя потом заставляли продувать.
0: И оттуда я помню, воняло все время жутко.
1: Кстати, вообще, да.
0: Из-за гадости. Ну, вот давай дальше продолжим стихи, а то мы как-то так на полусловии. Ну, это в кайф так обсуждать, да, сразу.
1: Ну, воспоминания.
0: Это дальше вот про поход, про ливанский. «И когда проходили мы речку Летань, когда мы ее переплывали, убегала от нас мусульманская срань, а мы их пополам разрубали. И Василий Иванович одной рукой, призывая на брани невзгоды, на весу и скаку он рукою другой, полковые держал две колоды. Мы бы взяли заебанный богом Бейрут, где в мечетях мулы завывают, но мы знали, в Америке нас обосрут и в Европе говном закидают. И тогда повернули мы наших коней, злые слезы в глазах закипали, и товарищ Чапаев, герой и еврей, нас просил, чтоб мы не горевали. Только сам наш товарищ Чапаев не мог пережить, что случилась осечка. И когда мы пришли на родимый порог, он сгорел и растаял, как свечка. Посреди Тель-Авива есть старый погост, где лежат все отцы сионизма. Там схоронен Чапаев, спокоен и прост, жертва мнения капитализма. Но гремит ежегодно почетный салют из почетных и толстых орудий. Про Василия Ивановича песни поют на еврейском наречии люди. И пока проживает еврейский народ свою древнюю родину строя, не забудет Чапаева славный поход и геройскую гибель героя.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Ну и следует напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» Лилия Вьюгина. Речь у нас идет о очень смешной стране, собственно, Израиль, богатый не только черными такими тюбетейками и бачками, вот, но и, конечно, каменистой почвой, крепкими напитками и вот такой музычкой, которую мы сейчас отслушаем. Также мы обмениваемся воспоминаниями, поскольку, в общем-то, наше знакомство произошло при весьма таких, я бы сказал, интересных обстоятельств. Конечно, сейчас это все смешно вспоминать, но в тот момент это было нам очень
2: как
1: не
2: раз
1: весело.
2: В том самом ливанском походе.
1: Да, и жара еще была вот эта ужасная. Мы-то вообще не привыкли к этой жаре. Мы как бы там, вот живя здесь, достаточно в прохладных климатических условиях, и то постоянно торчим в душе. А там вообще, там вот в танках вот этот вмонтированный душ, который для танкистов, он вообще, например, не работает никогда, собственно, и придается каждому вот воину сзади. То есть, как вот он, помнишь, да, вот огнеметы, вот сзади у него висит такая прибамбаса, а он с этой трубочкой идет.
2: И можно потом его сделать из огнемета в водомет. И там
1: да,
2: вот этот душ
1: да.
2: такой.
1: Вот
2: да.
1: такой душ, персональный душ для каждого воина, но, как правило, их дырявят сразу пули, потому что же самое приметное место, сразу пули туда, и не получается с душем. Вообще ужасно это было, ужасно.
2: А помнишь, мы участвовали там в конкурсе солдатской песни и победили с песней, которая называлась, а помнишь, «Обраша дороги Смоленщины». Помнишь?
1: Да. Слушай, у нас еще запевал и был как раз вот... А, ну не будем его имя здесь занимать, называть. Он занимает сейчас ответственный пост в очень коммерческой, серьезной структуре.
2: А помнишь, какой нам приз за это дали? За то, что мы победили в конкурсе солдатской песни?
1: Помню.
2: Нам дали, я напомню просто, то есть расскажу слушателям, нам дали такой целый бачок такого очень оригинального дезодоранта, как раз который в то время испытывался на солдатах израильской армии. Это такой дезодорант, называется он «Хлавелин». Он сейчас, кстати, тоже, поскольку у нас жаркая погода, он тоже к нам сейчас будет такими бочками идти. Особенно для нас это тоже важно. Мажешься один раз в неделю, и больше можно не мыться, и не пахнет. Так, ну, глаза, короче, не режет.
1: То есть такой универсальный, я бы сказал, кстати.
2: Да, и для ног, и для рук есть, для всего, и для головы.
1: Да, и разноцветный, то есть, скажем так, для примера, просто для ног, например, такой оранжевого цвета, для головы зеленого. То есть вот как бы, ну, это, конечно, он при накладке уже не видно его. А еще также нам подарили по пейсику, каждому подали по пейсику. Ну, что такое пейсик, я думаю, знает каждый наш
2: радиослушатель. Да, мы тогда еще переживали, что по одному, потому что нужно же два, но они, как всегда, сэкономили.
1: Да, типа сказали, будете по очереди носить или пополам. Ну, вот на самом деле достаточно длинные, вроде по одному, но они длинные. Потому что я помню, тем вот дали, помнишь, вторым из Белоруссии тут дружинники эти приехали, ребята, им дали по короткому пейсику. И то, по-моему, на двоих один даже, потому что они заняли второе место. Но уже без дезодоранта им не дали.
2: Ну, да, помнишь, у нас было очень еще много таких душещипательных историй в армии. Все рассказывали, как они покидали родину, как-то очень переживали. А Гробман все это слушал, записывал в тетрадочку и вот потом издал. И вот помнишь, там был такой человек, Соломон, по-моему, его звали.
1: А, который оказался Москвы, потом оказался он женщиной, когда уже на таможне.
2: Да, его и выгнали, его из армии-то из-за этого выгнали, потому что он ходил не туда, он не знал, куда ему пойти.
1: Он бегал то туда, то сюда, и каждый раз его там, то там били, то здесь.
2: А потом сходил к врачу и понял, что это болезнь.
1: Ну да, и вот, но зато, видишь, смог комиссоваться оттуда. То есть мы-то, считай, дошли до Берлина, ну, ливанского, а он тут...
2: Я вспомнила, откуда был Соломон. Из Одессы, потому что вот тут написано. «Я был инженер из Одессы, жена пианисткой была. Запутали нас сионисты, и вещи жена продала. Мы в Австрии жили и в Риме. В итоге же, как ни верти, в Америке нас приземлили этапы большого пути. Нам деньги давали толстовцы, и религиозный еврей на родине новой хотели устроиться мы поскорей. Но тут начались неудобства. Я против расизма, но все ж Нью-Йорк неожиданно как-то и даже весьма чернокож. И был нам совсем непривычен к числу дополнительных бед за стенкой с большой семьей пуэрториканец-сосед. Сперва я работал таксистом, хозяин мой был крокодил. Но счастье мне улыбнулось, с женой магазин я открыл. Теперь ничего мне не надо, Я счастлив, доволен и тих. Имеем мы собственный бизнес, хватает с женой на двоих. И лишь иногда я в постели шепчу благодарно во сне. Спасибо, друзья-сионисты, вы жизнь исправили мне. Ну вот, кстати, я хочу сказать, этой семье, в общем, Соломона как-то еще повезло, потому что евреям из Румынии везло не очень. Вот уже на самом деле доказанный серьезный факт. Чаушеску просил с Израиля для того, чтобы выдать разрешение на выезд своим евреям румынским, деньги. И Израиль платил Чаушеску совершенно официально, ну, не знаю, может быть, конечно, и не совсем официально, деньги, чтобы он выпускал вот своих румынских евреев.
1: Не, ну, в принципе, Румыния — это вообще такая очень интересная страна. Я помню, когда мы бригадой Монмаранси ездили туда, как бы, ну, для, это так называлось, для обмена опытом, на самом же деле просто походить, поглазеть, пивка попить, то там вот просто повсюду стреляют жвачку, там прям вот тебя приводят в школу, говорят, это, дескать, вот русская делегация, и детишки румынские, вперемешку, кстати, с венгерскими, они прям тянут тощие вот ручонки, рябой жвачки. Да, все там, у них очень интернациональный большой такой, как бы, вот этот лом там. А вот в Израиле им, конечно, очень трудно было выживать, поскольку, как известно, в Израиле дефицит обуви, а любимые совершенно... Тоже всем известно по нашим прошлым рассказам и передачам. Любимое национальное блюдо в Румынии — это башмачник, то есть суп из башмаков.
2: Да я не знаю.
1: Рассол, а, да, ну вот, и поэтому как бы они там просто мерли с голоду. Им, естественно, никто не позволял. Там были случаи, когда, значит, они, ну, вот свои, значит,

0: Romaine Schwein.
1: Я думаю, надо вот сказать немножко об этой записи. Наши радиослушатели, которые внимательно ее слушали, наверное, обратили внимание на очень такой оригинальный стиль игры барабанщика. Вот тут, я думаю, мы должны сказать, что всем известен такой барабанщик Дэйв Вейкл, который играет с Чиком Кори и с массой других людей, там, компании Пачетучи, Кори. Ну, фамилия Вейкл сама за себя говорит. Вот его младший братишка Исаак Вейкл как раз вот и специализируется на игре вот в этой группе. Так что вот, как видите, из-за этого у них полное несогласие, потому что вот Дэйвушка, он как бы такой человек очень мирный, против нацизма, он там свиньей может назвать только собственную тещу, и то вот за глаза где-нибудь пьяный на кухне. А так вот, чтобы там в целую ругаться на нацию, он из-за этого со своим братишкой очень не ладит.
2: Ну, слушай, вот если как-то вдуматься так, врубиться в его игру, он бы мог такой трэш классно играть на идише, чтобы на идише пели, да? И трэш такой, просто он стучит-то хорошо.
1: Слушай, а вот я просто знаю, кстати, вот к нам же тогда в полковой клуб приезжали там, да, вот артисты из Тель-Авива всякого, ну, они там пели всякие танцевальные
2: песни.
1: Азиза
2: там была?
1: Да, да, тоже приезжала.
2: Из Тель-Авива?
1: Да, да, тоже замечательная вот тамошняя певица. А вот что касается трэш-метальных групп, я-то больше так там не бывал, меня же туда не впускают вообще уже. Прям вот после того случая мы не будем упоминать, они прям как меня увидят, они прям

0: Нет, говорят. Нет, говорят. Все, я прям отваливаю. А вообще-то существует ли там какая-то музыка тяжелая?
1: Ну, там существует, да, тяжелая музыка. Мне рассказывал, правда, вот я тоже там давно не была. Вот с тех пор, как мы закончили службу, и все, как-то не досуг туда съездить. Мне рассказывал один музыкальный журналист, что там даже есть такие люди, как он выразился, я не помню, как они называются, название, как-то язык тоже подзабылся уже, и говорит, вот есть такая группа, и поют они почище Лаэртского, он мне сказал по телефону недавно.
0: Наверное, у них просто голоса прозрачные, менее испорченные некачественными спиртными напитками и табачными изделиями.
1: А тяжелая музыка там есть, но она там совершенно не распространена. То есть так в машине, если вот они так врубились и слушают техно очень долго, и причем так на полную катушку, и соревнуются в том, вот машина и люди в ней считаются тем круче, чем громче у них это все играет, вот техно.
0: То есть базетизм такой вот.
1: Да, да. А тяжелые группы играют где-то там, они вот там по каким-то кабачкам маленьким. В общем, элитарная музыка, это так достаточно. Тем более, наверное, им просто очень как-то не привыкли они, язык сложный, и не привыкли они так быстро его проговаривать, как нужно, вот когда в трэше.
0: А интересно, вот он, значит, у них вообще будут серьезные сложности, я сейчас так подумал, с рэпом.
1: Да.
0: Скорее всего,
1: да,
0: никогда мы не дождемся вот еврейского рэпа.
1: Ну, у них есть, вот расскажу историю одну, когда Пацифик там был этим летом, он зашел в магазин звукозаписи и попросил, он так говорил по-английски, видимо, что его так поняли, он просил «Oriental Techno», «Oriental Techno». И израильтяне обиделись и говорят, ну это вам нужно к арабам в магазин идти. Он пришел к арабам, ему вот эту вот кассету втулили, Дана Интернешнл, которая вот полумужчина, полуженщина, непонятно кто сейчас. Ну мы еще послушаем вот после стихотворения, как она поет. Ну, техно, в общем, там и не пахнет. Но они считают, видимо, что это техно.
0: А, кстати, вот такой момент тоже все. Вот говорят, там, евреи, арабы, все, они там воюют. Да, вот были моменты, там, повоюют. Ну, помнишь, да, что, что сказать. Потом вместе же сидят, покиряют там.
1: Да,
0: там друг к другу сходить, к тамошним там девкам там забежать.
1: Так, потому они, что воевать-то никому не хочется.
0: Конечно.
1: Помнишь, даже вот у Швейка, сколько лет уж прошло, помнишь, как его однополчане вгоняли себе керосин под кожу?
0: Ну,
1: потому
0: нет,
1: что служить не хотели.
0: У нас-то до такого не доходило. То есть, ну, как бы приходилось, все-таки страна достаточно милитаризированная, и приходилось, что называется... Кстати, вот тут нужно все-таки сказать о нашей с тобой заслуге, о заслуге всех наших соотечественников в деле пацифизм, то есть приходилось обучать вот израильскую армию, как говорится, службу бздеть. Вот такое есть выражение. То есть как бы днем стоять со штыком, а вечером там отвязки. Ну, помнишь это все.
1: Да.
0: Вот. И я думаю, что мы внесли весомый вклад в дело, так сказать, вот гуманитарных вот этих раскладов. Я не знаю, как продолжить мысль, по-моему, и так все уже поняли. Да?
1: Ну вот как раз на эту тему стишок мы продолжим. На кровати двухэтажной, сняв рубаху и штаны, я лежу, солдат отважный, отдыхаю от войны. О! Мы закончили в Ливане все военные труды, разбежались мусульмане в огороды и сады. Я лежу и жду приказа, я хочу к себе домой. В этом месяце ни разу не видался я с женой. Быть может, в порыве... Ой, извините. Может быть, в порыве неги одинокая жена невоенному коллеге в Тель-Авиве отдана. Трудно женщине красивой на постели прозябать, и неистовую силой ее кто-то может взять. Если видеть через призму изменения жены, то не надо сионизму и не надо мне войны. Я отдам Ливан за даром, Иудею и Голан, хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян. Вот, видишь, как они привыкли и отдыхать, и уже такие пацифистские все-таки идеи рождались под нашим с тобой влиянием.
0: Ну, да,
1: люди к женам хотели.
0: Ну и как бы, в общем-то, действительно, были они поставлены в сложную ситуацию. Мы-то знали, что нас рано или поздно оттуда вытащат, правильно? Вот, как говорится, мы уедем, а им-то там жить, поэтому им приходилось постоянно метаться между двумя огнями. Одним теплым, а другим совсем горячим. Горячее — это дневное, как бы, дневные вот эти постоянные перестрелки. А вечером, как бы, вот оттянуться там все дела, ну, то есть...
1: Ну вот они оттягиваются вот под такую музыку, под данную International. Вот, в общем, израильская техно, послушайте.
2: How bit ulli, habibti? How bit ulli, ya sitti? هاو بتقولي جدا جدا جدا هاو بتقولي سيدة سلطانة

0: «Эхо Москвы».
1: И без десяти час настало на пределе нашей Родины. Это я так сказал красиво.
2: На пределе?
1: Да. Ну, имеется в виду в пределах, можно было сказать. Но я решил на пределе лучше.
2: Ага. Это классно звучит, на пределе. Надо записать куда-нибудь.
1: А это, помнишь, был у нас тоже, служил недалеко, он был поваром полковым в нашей части.
2: Да он что-то так готовил, что потом всем плохо было, и мы все время побеждали. Помнишь, как в первом стихотворении там засирали все травы? Да, да.
1: Иннокентий Самуилович его...
2: Смоктуновский.
1: Нет, нет, его звали Иннокентий Самуилович Предел как раз. Я вот сейчас так и вспомнил. Просто раз у нас такой ностальгический вечер пошел воспоминаний, то да, именно. Вспомнил я старичка.
2: А помнишь, мы говорили Гробману, да ладно, что ты все про политику, да про политику. Он, помнишь, как-то не писал про политику, писал только военные тетради. А потом вдруг раз, и у него прямо из-под пера пошли какие-то политические стихи, причем так уже направленные на обзор вот нашей политики, чего у нас там творилось. Но он как какие-то там до него долетали слухи, что у нас колбасы нет, еще чего-то. И да, он и это он все рифмовал как-то так неинтересно.
1: А потом, кстати, еще был у него момент, когда он... Помнишь, писал поздравительные открытки и письма от солдат их матерям, женам и дочерям всяким, да?
2: В стихах.
1: И сам рисовал еще голубков, узорчики вырезал из бумажки, наклеил. А когда я уже дембель был, помнишь, да, то он лично всем загинал пряжки и там пуговицы там надраивал. Да, я вот сказал так. И чисто это он делал не потому, что как-то он был таким, типа там, ну, как бы шестерил, ничего подобного, просто вот как бы у него лучше, чем у кого бы то ни было, получалась такая вот эстетически тонкая работа. Ну попробуйте вот сами, например, вырезать там голубка из пилотки воинской.
2: Но у него все равно, понимаешь, несмотря на то, что стихи были политические, а мы их отговаривали, у него они все-таки кончались так очень патриотично. Он все время про сионизм писал, он же был помешан на сионизме, на этой идее. И помнишь, как-то, когда нам отпуск давали, он вместо того, чтобы отдыхать там где-то в семье, он приезжал в пустыню Негев и там грядочку свою вспалывал и деревья сажал, вот как у нас бы было принято.
1: И, кстати, еще тут можно сказать, что... эти деревья, они прям, ну, там жара была ужасная, они там дохли сразу, ну, в течение суток, вот, и если их там до того не сжирали полковые верблюды, у нас было два верблюда с верблюдицей, помнишь, они сразу, то, они уже следили за Гробманом, и хитрые животные, как увидят, га-га, они врубаются, Гробман пошел, значит, эти елки сажать. Он, они раз, то ломанутся и пожрут их. А потом Гробман стал огораживать елки, но они подыхали от жары, но он все равно с ужасающей такой настойчивостью, вот чуть ли не там раз в три дня приходил туда и вот затевал посевные.
2: Но все равно на таких патриотах, пусть, понимаешь, даже верблюды все съедали, но на таких патриотах, в общем, все и держится ведь на самом деле.
1: Да, то есть в народе их называют еще оголтелыми, но с любовью.
2: Да. Ну вот смотри, давай... Вспомним одно стихотворение как раз Гробмана. Про что мы говорили.
1: Да, наверное, вот это ты сейчас то прочтешь стихотворение, которое надо рассказать краткую предысторию. Мы очень любили устраивать там литературные вечера в казарме. И бывало, что поставим Гробмана на тумбочку. И он вот во всеуслышание так... Он очень любил стиль прочтения стихов Маяковского. Ну, естественно, сам Гробман был так маленький очень. Вот, и, а вот все позы у него были от Маяковского, и голосок у него был тоненький очень, и он вот стоя на этой тумбочке, сам размером с тумбочку, то есть как бы такой вот, и...
2: Слушай, он был маленький, но красивый, потому что девушки из танковой бригады, они все прибегали же послушать, и там полным-полна была коробочка.
1: Один раз даже был махач ужасный между вот танкистками, прям под окнами нашей вот избушки, где у нас была казарма, прям там очень много нюхов поразмяли друг друга, а мы-то там как бы не можем вмешиваться, мы там сидим, вот, да.
2: Ну так,
1: да, вот
2: однажды, я
1: стиль,
2: помню, да? однажды вот это вот стихотворение, прям девушка одна зашлась. Ну, зашлась. Да, зашлась, да. У них началась перестройка. Им мало для радости надо. Это нам. Но мы не отстали, и бойко проходит у нас интифада. Они выражаются гласно, но нет у них мяса и водки. У нас же растут ежечасно коровы, хлеба и селедки. У них не хватает закуски. У нас поедайте хоть жопой. У них там усушки, утруски. У нас же контакты с Европой. У них озверение справа. У нас охуение слева, у них чернобыльские травы, у нас сионизму посевы.
1: И вот представьте себе вот эти стихи, маленький такой, но красивый, как вот сказала Лили Гробан, читает, стоя на тумбочке вот тут среди ливанской земли, я бы даже так выразился.
2: И девушка заходится.
1: Да, и девушка одна заходится, другие там бьются прям под окнами, а они прям... Ну что, песня теперь, да?
2: Да, опять вот Дана Интернешнл, ее просто очень любит Гробман.
1: Да, вот
2: ее,
1: всегда
2: вернее, нет, когда Дана Интернешнл был мужчиной, Гробман его не любил. А когда он сделал операцию по изменению пола и стал девушкой, Гробман вот как-то влюбился, и целыми днями, как к нему не зайдешь, он слушает Дану Интернешнл.
1: Да, в своей толпе надо еще сказать-то, вот ты сейчас сказала фразу такую, да, вот его казармы, ну, то есть, как бы, как к нему не зайдешь, то есть наши радиослушатели могут подумать, что там, типа, у Гробмана был отдельный кабинет, но по сути, где-то так оно и было, просто там были многоярусные нары такие, и вели к ним лесенки. И каждые нары были отгорожены наглухо от других со всех сторон, и была такая дверца, то есть, например, открываешь вот на карачках, то заползаешь, ложишься спать. Там у тебя маленький светильничек, кондиционерщик, там кнопочка с подачей пищи, ну как-то обычно. И еще место на одного, ну типа дескать, гостей позвать. То есть к нему, конечно, можно было вот так вот зайти. И он даже в атаку, помнишь, он вообще был знаменосцем в части. Вот все там, ну, очень медленно бегал. Вот. И уже бывал уже атака, он... Там метров 5 пробежит впереди со знаменем, потом начинает отставать, и уже мы там, например, город взяли какой-то.
2: А он
1: Гробман через полчаса со знаменем прибегает. Это такие вот воспоминания. Всегда у него был плеер с наушничками, в которых вот как раз вот Дана Интернешнл рубил там композиции, да. Песня?
2: Песня.

0: 73,82 МГц.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я очень часто...

0: В Москве, как вы сами слышали, уже час там ночи, как раз самое время, когда пора из духовки вынимать пернатого друга, общипанного заранее. Напоминаю вам, что в гостях у нас Лилия Вьюгина, речь у нас идет о стихах Михрютки Гробмана, замечательного поэта, и мы также прослушаем музыку страны, где нам выдалось при не очень хороших обстоятельствах, тем не менее, выдалось побывать и даже послужить.
1: Да, ну вот ты помнишь, когда к нам в казарму, у нас же был такой целый отдел, который культурные мероприятия проводил, чтобы мы уж совсем там не захерели. Вот. И однажды тоже сбежалось очень много народу. Приехал, помнишь, Ружди стихи свои читать?
0: Кто-кто?
1: Ружди.
0: А, слушай, я как раз тогда это самое получил трое суток.
1: Ну ты что, Ружди, он же приехал. Представляешь, всем израильтянам дико понравилось.
0: Ну, Ружди, да, Ружди же приехал, а я-то в карцере сидел.
1: Ну вот, так и...
0: Я слышал его вопли, как он там пел, доносились они.
1: Нет, он не пел.
0: Не пел,
1: что, это
0: а
1: же...
0: кто же это
1: ну,
0: пел?
1: Правильно, нет, ты совсем уже, ты сидел в карцере и даже не, потом не спросил у нас, кто же это был.
0: А-а-а.
1: Ну, Ружди, это же поэт тоже, поэт пакистанец. Пакистанец он написал стихи такие сатанинские. И Хамини его потом, после того, как он у нас выступил в казарме, он выпустил указ, чтобы его поймать, обезглавить и все.
0: Ну и как, поймали?
1: Нет, не поймали. Слава богу, он живет в Лондоне, жив и здоров. Но дело в том, что подлец-то Гробман, мы думали, что поэт поэту должен понравиться. А он, видимо, от зависти разродился таким стихом, где, в общем, Ружди, ну, так поругал сильно и встал на сторону арабов, хотя служил в израильской армии. Вот послушай. «Дорогой товарищ Ружди, ты мерзавец и подлец, хоть родился от ислама и залгал его в конец. Не читал твоей я книги и не знаю, что писал, но исламскому народу прямо в душу ты нассал. С той поры исмаильтяне ходят с саною душой. Вот уже тебя поймаем и расправимся, как с вшой».
0: Кстати, вот заметь, то есть на самом деле... тоже достаточно вот патриотические такие стихи. Дело в том, что как бы Гробмана, скорее всего, можно даже назвать не гражданином там Израиля или не гражданином Арабии, вот где арабы живут, а вот гражданином мира. То есть если его, например, засунуть в Казахстан, он будет писать патриотические стихи от имени казахского народа. Если его засунуть в Германию фашистскую, он с таким же успехом напишет. Да, Лиля, да, почему? Потому что он настолько, он же фитиль, помнишь, у него кличка была Фитилек, он воспалялся от любой идеи, вот, любую какую-то, ему нужно было просто дать любой толчок визуальный, а самые сильные толчки получал он, конечно, вот, как бы от каких-то политических раскладов и того, что с ними связано.
1: Не, ну ты знаешь, но немцев все-таки, у него же происхождение нет, немцев он никогда не любил, ну, вернее, не немцев, а нации. Нет. Я думаю, он бы, даже если бы туда приехал, он, во-первых, туда бы и не приехал.
0: А Гитлер тоже не любил
1: нацию. Да ладно тебе. Ну, в общем, я просто помню, что у него изменились вкусы, когда вот Ружди к нам приезжал. У Гробмана стали меняться вкусы, и он какое-то время в плеере все время слушал арабскую музыку. И вот он мне даже дал переписать вот песенку. Мы ее давай сейчас послушаем, она красивая действительно очень.
0: Композиция?
1: Да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Ну вот, Миша Гробман очень долго не был на родине, на свои целых 19 лет. Отслужив в армии, родив там сына и дочь, он решил все-таки как-то в одно из лет приехать к нам в гости и посмотреть, как, чем же мы тут занимаемся вообще и что у нас творится. И как-то так ему печально стало. Он очень печально написал стихи после посещения России. «Я помню тот печальный миг, когда Россию я покинул, и все, к чему мой дух привык, в гордыне роковой отринул. Умом Россию не понять, не подсчитать ее масштабы, а я уехал, еб их мать, туда, где смерть несут арабы. И вот через 19 лет вернулся я в былые веси, в тот тихий несказанный свет, в озера, нивы, перелесья. Хотел я русской колбасы, но где б я ни искал товары, везде кавказские носы, везде узбеки и татары. И с кем бы я ни говорил, у всех в груди тоска и рана. Москву незванно покорил чернявый ставленник Корана. Я сел на первый самолет, стучало сердце с перерывом. С тех пор живу который год и наслаждаюсь Тель-Авивом». И вот он эти стихи в 90-м году написал. Вот, и до сих пор действительно к нам не приезжал, да, вот жалко, Саша, то бы мы с ним все-таки так
3: водки закиряли бы, так.
2: Конечно.
3: Вот вообще, на самом деле, я помню, как он ругал, вот там он вообще ругал очень сильный Тель-Авив. Но вот тут как раз к нему подошла такая пословица, что хорошо там, где нас нет. То есть он ругал Тель-Авив и все там говорил, типа, вот, вы там в Москве. Мы говорим, какой, слушай, в Москве, мы тоже тут с тобой на одних сидим. Танках, что называется, вот, судьба нас так сделала. Вот он, нет, вот я поеду, и теперь вот я думаю, он еще все-таки обиделся, наверное, несколько за то, что вот как бы наши друзья сделали ему приглашение, как бы он считает, наверное, что его подставили, что сюда вот пригласили, так хотя нет, сам хотел.
2: А помнишь, как у него плохо было со здоровьем? Потому что мы ходили водку, тогда же была антиалкогольная кампания, помнишь, ходили, что-то искали, купили водку из-под полы, а это оказался слепыш. Но от которого он, во-первых, почти ослеп, и, во-вторых, слепыш там, потому что не было никаких знаков. Вот, надпись, неизвестно, где она была сделана. И он ее выпил, потому что ему так хотелось русской водки. С тех пор все время Кеглевич сказал, что Кеглевич будет привозить вот оттуда.
3: Да.
2: С собой, то есть.
3: Вот, а Кеглевич, кстати, тоже вот тогда же вместе пили. И Кеглевич вот потом сам-то звонил, ну, оттуда говорит, типа, дескать, я уже, говорит, вторую неделю поносил просто. То есть, а вот у этого ничего, у Михрютки у него нормально все. Тебя подслепел немножко так, но вот как бы желудок, видать, крепче. Это потому, что он там питался вот тоже с румынами, он башмачником. Он, как они его угощали. Он...
2: И здоровье, зрение от этого крепло, да? Как?
3: Конечно. Же, там же по почве, что называется, все это, да.
2: Слушай, ну, Миша-то еще, знаешь... просил меня записать очень много всяких записей, сделать тех песен, которые он здесь любил. Помнишь, была у него такая любимая песня? «Лето жаркое прошло, ко мне горюшко пришло, я не думал, не гадал, в Армавир в тюрьму попал». Помнишь?
3: Да, он ее когда напьется, сидел в казарме, пел на гитаре, играл.
2: Так представь, он взял, у него был этот любимый текст, он пошел к Офри Хазе, и она записала это на иврите. И получился такой вот, песня не очень удачная, такой аналог Алены Апиной вышел. Но зато вот эта вот как раз песня любимая Гробмана «В Армавир в тюрьму попал».
3: Ну да, еще тут стоит сказать, что сейчас наши радиослушатели типа удивились, что как это так, что мы тут, дескать, им втираем, и как это так вот пошел Кофри Хазик, а вот Кофри Хазик, кто хочет, тот зайдет. А на самом деле дело в том, что, как вы знаете, воинская повинность в этой стране, о которой мы сейчас ведем речь, она обязательна для всех. И как раз получилось так, что в то же время работала писаршей в штабе полковом вот эта старушка Офра. Ну, ее так звали, старушка, это я так. Вот, она там работала, молодая та девка, голос у нее не было совсем.
2: Ну, в принципе, да.
3: Вот, так и как раз с этой песни, наверное, и началось ее
2: так
3: движение.
2: Так вот в том-то и дело, да. Тут видно, что голоса нет, ну, так.
3: Да, но зато потом вот как бы... У ней вышел, может быть, роман, там как-то, в общем, ее отмазали от армии, она вот сейчас стала Офрой уже Хазой. А еще у нее кличка была здесь Хаза, просто.
2: Ну, в общем, да, эта песня, причем, ты помнишь, она написана, наверное, лет 20 назад. Ну, тогда вот, когда он с ней как раз...
3: Да, тогда слушал. Еще даже электронных инструментов там не было вообще.
2: Даже, может быть, и больше, да. Чем 20 лет.
3: Послушай песню.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ну что, Саш, вот послушали мы старушку Хазу. Вот тебе не кажется, что она стала потом как-то получше петь?
2: Ну
1: когда
2: да,
1: из армии ушла?
2: На нее оказалось еще влияние и гип-поп, там, как бы, и масса других таких людей серьезных.
1: А ведь эта песня еще в клубе солдатском была записана в студии, и там вот помогал ей ансамбль художественной самодеятельности.
2: Армейский. Да. Все это так на танцах плясалось. Но она-то была совершенно некрасивая, не леди, как сейчас, а такая прыщавая. Ну, прыщавая писарка, вот имеется в виду. Писарка в плане не птицы, а в плане.
1: Ну, видишь, кто-то
2: писарика.
1: Же в ней что-то увидел. Вот тот, который, с которым она роман-то закрутила, он ее из армии вызвали.
2: Ну, а приехал на какой, помнишь? А?
1: Помню.
2: Так и там очень многие сошлись. Да.
1: Слушай, ну, Грубман, ты знаешь, письмо прислал недавно.
2: Ага.
1: Причем что-то с ним стало такое, он уже даже не пишет от руки, все время печатает на машинке. Видно, вот у него глаза-то от водки не очень. И он, видно, вслепую научился на машинке печатать.
2: Ага.
1: И раньше писал хоть в прозе. А теперь, видно, что-то у него заклинило, и только стихами пишет письма.
2: Может, белыми?
1: Нет, не белыми, с такой хорошей рифмой, но, понимаешь, как-то советы странные он дает. Вот прислал советы от Гробмана, я хотела как раз, может быть, кто-то воспользуется. «Не курите сигареты, сигаретный вреден дым. Тем, кто курит очень много...» Тот, кто курит очень много. Извините, тут что-то неразборчиво он зачеркнул тут. Снова начну. Не курите сигареты. Сигаретный вреден дым. Тот, кто курит очень много, умирает молодым. И не пейте алкоголя. Вреден телу алкоголь. Тот, кто водку пьет стаканом, сводит жизнь свою на ноль. И не ешьте шоколада. Тот, кто любит шоколад, тот испортит зубы. Тот свои испортит зубы, опять неразборчиво. Понимаешь, он как-то не смог мне. Хоть на машинке, но неразборчиво.
2: Надо прислать новую ему.
1: Тот свои испортит зубы и внесет в себя разлад. Не летайте в самолетах, потому что самолет абсолютно непонятно, как по воздуху идет. И не надо плыть на лодке, доверять себя волне. Совершенно неизвестно, кто там кружит в глубине. И когда ночной порою сионист заглянет к вам, вы смотрите, не поддайтесь его ласковым словам. Он окрутит, он обманет, он в Израиль зазовет. И оттуда невозможен будет вам обратный ход. Так и сгинете навеки в чужедальней стороне. И сомкнете ваши веки своей родины вовне.

0: выла собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что, после советов Гробмана, видишь, он нам прислал такой музыкальный привет. Значит, он все-таки ностальгирует, видишь, как? С балалайками там. Он, кстати, купил себе балалайку большую дома. И дома он ее держит такую, знаешь, большую, с тремя струнами. Ну, такая вот, человеческий рост.
2: Ага, да, да.
1: И не дает жене садиться за стол, ну, поесть, там, позавтракать, пообедать, пока она ему какую-то мелодию не сбацает на этой балалайке.
2: А у нее она не научилась, так и ходит голодная. Да.
1: Нет, она никак не может научиться, так и ходит голодная. Представляешь, потом ходит по соседям там, жалуются на него и просят что-нибудь дать ей поесть.
2: Они обычно ей отливают в мисочку немножко кибуца, она его выпивает жадно за околицей и прямо назад в дом бежит, кого-то, дескать, голодная.
1: Да, да. Ну, а он тот... ее такой вот... хворостинка у него такая тоже, кстати. Кто-то прислал из России хворостинку такую. Mm-hmm. Вот. И он ей, значит, давай играй, и она памс-памс на балалайке. Никак. Он ее раз хворостинкой, два хворостинкой, а потом замучается и засыпает.
2: Да, изможденный. И тут-то и наступает для нее лафа, то есть когда она... Кстати, по-моему, у нее нет особого желания играть на этой вот...
1: Да, она мне говорила, что она скоро перепилит эти струны вообще, а он новых не найдет там в Израиле, потому что в Израиле не выпускают балалайчных струн.
2: Да, придется ему натягивать то верблюжьи жилы, так как верблюд там достаточно священное животное, он может за это схлопотать по мордосам.
1: Ну, ты знаешь, у него есть вот на данный момент, опять же, он мне сделал такую надпись по скриптам в письме, что у него появилась новая любимая песня. А поскольку все-таки он поэт, поэт, он всегда в оппозиции к власти. И у него любимой песней не мог быть официальный гимн Израиля, а только неофициальный. Эта песня «Неофициальный гимн Израиля», кстати, я тоже очень люблю. Так ты тоже, в общем, ее очень тоже любишь. Нет, вернее, ты очень не любишь. Потому что у нас постоянно по радиоточке в армии ее крутили 3 раза в день.
2: И, кстати, перед утренней гимнастикой, перед вечерним помазом,
1: да,
2: постоянно ее гоняли.
1: Нет, ну я просто вот... А мне она нравилась, потому что как-то я чувствовала пиетет перед ней, потому что все-таки песня очень красивая, называется «Иерушалаим Шель Захав». То есть, напоминаю тебе, нас же там обучали чуть-чуть языку-то. Это,
2: ну,
1: значит,
2: да, да.
1: «Иерусалим весь золотой». Вот. И песня была написана на первый же день шестидневной войны. И на второй день шестидневной войны она звучала вообще по всем радиостанциям. Вот.
2: Да, вот уже на 7-й день ее распевало все население. Ну, а на 8-й сразу они забыли почему-то. То есть как-то вот так. И сейчас опять заностальгировали, резко происходит вот, значит, базитическое у них пропотевание в плане ностальгии. Они начинают снова оживать. И вот эта песня, на нее масса ремиксов там. То есть даже появились версии, там, деревянный Иерусалим, серебряный Иерусалим, пластилиновый Иерусалим и масса-масса всяческих кавер-версий этой песни. Но мы-то сейчас будем слушать оригинал.
1: Да, да.
2: Песня.

0: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
1: И в Москве 35 минут второго. Подходит к концу наша встреча с писателем, поэтом, гражданином, да, товарищем Гробманом и с Лилией Вьюгиной, благодаря которой мы сегодня, вот, так сказать, вспомнили его стихи, вспомнили

0: в гостях у программы «Монморанси», как я уже вам, собственно, сообщал, Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», Лилия Вьюгина, человек, который занимается сверлением дыр в зубах своих пациентов и пациенток, и, собственно, жена Александра Самойлова, Анна, которая совмещает, в общем-то, идеально две функции. Это функцию супруги, соответственно, функцию матери детей Александра и функцию менеджера, насколько я понял. Свои вопросы Александру, его супруге, ну и Лиле Вьюгиной, если у вас такие появятся вопросы, то вы звоните по телефону 203-19-22 и можете их задавать. А вы, уважаемые, все втроем можете сказать здравствуйте нашим замечательным москвичам.
1: Доброй ночи. Здравствуйте.
0: Да. То есть у меня была долгая тирада сегодня.
2: Такое конечно, представление как-то... совершенно необычно, когда командиром представляют первый раз в жизни.
0: Это... А я объясню.
1: У меня женой первый раз в жизни.
0: Я объясню,
1: а
0: почему это происходит.
1: Нет,
2: она просто мать моих детей.
0: Ну, свадьба — это такой, скорее, социальный акт, который на самом деле ничего не значит. Это, скорее, общественное мнение. Вот,
1: да я тоже так думаю.
0: Правильно, правильно. А что касается командира, то я поясню, Саша. То есть ситуация такая. В свое время вот в России на селе всегда как бы самым главным человеком был либо поп, либо почтальон. И они всегда враждовали. То есть, ну, например, в чай почтальон попу досыпал перца. Или наоборот. Постоянно отковывали, значит, вот копыта у коней друг друга. Телеги перепиливали, сбруи и так далее. Вот. И всегда они говорили, ну, как бы попу ему

0: не пристало говорить про себя, что я командир села. А почтальон всегда говорил, я командир сельской почты. Это был почтенный, потому что никто писать не умел, все ходили к нему. Вот. И здесь в данном случае... как
1: или
0: бы
1: к учителю.
0: Ну, учитель, он, как правило, был забитый из ссыльных. Неудачный революционер. Неудачный революционер, горький пьяница. Неудачный даже, я бы сказал, Достоевский. А вот командир сельской почты, он как бы был всегда такой, знаешь, циничный немножко. Всегда писал и одновременно был флагом деревни, то есть в том смысле, что типа вот там у них такой начальник, вот почтамп, что прям и все в почтении падали ниц на рельсы.
1: Да. Под почту.
2: Прям... Саш, ну ты что-то вот заговорился. На самом деле мы же собрались по такому печальному поводу, на самом деле.
0: То есть ты имеешь в виду полнейшее выпадание зубов у, вот, у нашего Прохора,
2: конечно,
0: девушки?
2: Конечно, потому что нет, у командира сельской почты, у нашего командира тоже, и у жены его Аннушки, которая масло разлила уже, вот когда мы сейчас поднимались в лифте. Дело в том, что ребята, в общем, достаточно...
3: Это называется маслом?
2: Ребята достаточно старенькие уже. И да, да, и по серьезному такому поводу собрались, даже печальному, я бы сказала. Да. Группе «Последний шанс» недавно исполнилось 20 лет.
1: Даже ребятами вас назвали.
2: Поэтому,
3: да, даже 21 поэтому... год. Вот. Даже 7 ноября.
2: И, в принципе, это так... Вот я вспоминаю, было мне 10 лет. Это я себя так молодой уже представляю. Я их слушала на концертах. Было мне 20 лет. Я их слушала уже на слетах КСП, которые тогда любила, а сейчас перестала любить. Потому что, помнишь, как ты говорил, там солнышки лесные с помпонами такие ходят, ужасно неприглядные после ночи в палатках, там,
0: может,
2: после сидения у костра.
0: Может, это будет нескромно сказать, но я целиком, вот помню, в нашем как-то разговоре с тобой по телефону, я просто слил тебя, извини, вместе со всеми вот КСП, прям целиком сказал, что эта культура, она сама по себе мертвая и очень... неприятные, потому что, Саша, извини, что я так говорю, но вот я не создавал...
1: Ты считаешь, что я КСП, да?
0: Нет,
1: тоже
0: нет.
1: Представляю
0: нет, в данном случае...
2: Я забросила удочку, да. Ты видишь, как? Вот давай.
0: Да, я просто всегда создается впечатление, что люди, приезжающие вот на слеты эти, я там ни разу не был, меня упасло какое-то проведение, да, вот, они всегда сидят, и каждый поет и ждет, вот когда, например, закончат петь вот этот, извиняюсь, мудак, и сяду, наконец, пою я, и прям, и все... И, а вид внимательно очень при этом делают. То есть какая-то такая фальшь на природе. То есть, с одной стороны, природа, она как бы мать, да? А с другой стороны, фальшивая прям пуповина тянется. Они прям смотрят и врут друг другу в лицо. Вот это очень...
2: Да, конечно,
0: и с Лилей мы спорили очень долго на эту
3: ребят,
0: тему.
3: Ну,
0: да,
3: чего вы спорите? Ну, лучше спорить? Зубы сверлить. Ну,
2: так
3: лучше
2: нет,
3: зубы
2: никто
3: сверлить.
2: На самом деле не спорит. Просто
0: воняет,
2: я хочу сразу точки над «и» поставить. Я тут недавно думала, почему же «Последний шанс»... Это я так вас называю, да. Ассоциируют все время с КСП и говорят, вот, да и выступаете вы, и выступали в залах КСПшных. Я поняла, почему. Потому что 20 лет назад альтернативой, вот нормальные люди тогда еще, нормальные люди и нормальные авторы в КСП были. Это теперь, поскольку не поступает никаких новых людей, и там развиваются какие-то там братья-мещуки, которые-то и авторами не являются. Но это ладно.
0: А я даже не в курсе, и фамилии я не называю.
2: И не
0: развиваются
2: до безумия. Не надо, да. Они сильно развиваются, а все нормальные люди как-то так вот затихли уже.
0: А давай вот сейчас я исполню композицию о том, как впервые мне попала на руки кассета группы «Последний шанс».
3: Ты сам споешь, что ли?
0: Да, я сейчас исполнять буду. Значит, человек один, который... Ну, я фамилии не привык называть, потому что мало ли, вдруг он не согласен будет с этим. Но это реально. Он был и есть сейчас. Он является сыном одного из основателей этого движения КСП. И одновременно у него были очень странные у этого сына вот увлечения. То есть одновременно он слушал всякие эксепты, а в другом ящике у него лежали разные вот ансамбли из серии, там, ну, я там смутно помню. И он мне записал, как я сейчас помню, наш ансамбль «Blackfoot» какой-то, «Черная нога», прям все он тащился. И с другой стороны сказал, что вот этот «Последний шанс», причем запись была сделана на магнитофон «Легенда» с таким ремнем кожаным, которым было очень удобно во дворах драться. Прям берешь за ремень по репе, бах, кому-нибудь сверху. Вот. И он прям с металлической сеткой был. Ну, реально пиратская запись, там слышно шуршание, там льются бутылки. И пьеса, которая как бы мне задела по-нормальному, это вот «Он в простой хламиде мчится на ослице». русыми кудрями, ветерок резвится.
2: Сейчас Саша скажет, пьеса, это не они.
0: Может быть, я не знаю. А другая пьеса, которая вот эта «Кысуля и мышуля», вот она как бы... Да, «Крысуня» очень понравилась моей маме и, соответственно, очень не понравилась мне. Ну, понятно, потому что антагонизм поколений всегда как бы амплитуда его высока была.
1: Ну, ты 50% угадал, в общем, в своем пении. «Кисунь, крысунь наша», а про хламиду нет. Это какие-то стихи такие подозрительные.
0: Ну, то есть это не принадлежит перу последнему.
1: Первое нет.
0: Но все до кучи выдавалось прям туда. Кстати, мало того, я, честно говоря, вот когда мы с Лилей договаривались, что вот ты придешь, я думал эту кассету прям тебе преподнести еще тех времен, вот, там написано, хорошо, что-то фото там такая. Не, правда, она есть, такая запись вся хрипящая. Вполне возможно, что я передам ее там, может быть.
1: Ну,
0: да.
1: Давай, если это так важно.
2: Мы не закончили еще про КСП. Так я говорю, что 20 лет назад это было нормально, потому что это была некая такая альтернатива. Правильно? Официальной, официозной музыки. И они вас взяли под свое крыло, и вы сами туда пошли, потому что, ну...
1: А но они потом пожалели об этом.
2: Вот. Да, вот, потому что вот вы очень сильно выбивались.
1: Основатели КСП, чей сын там,
0: то есть была полная дискредитация его движения.
1: Да, конечно, конечно.
0: Сына, а вот еще я помню, как-то по телевидению показывали, по-моему, как раз тебя, Александр, играющего на такой палке, воткнутый в ведро с одной струной.
1: Это подарок наших советских пионеров, как-то мы же летом проводили концертную деятельность в лагерях пионерских.
2: В лагерях.
1: Вот, это сейчас странно звучит. И дети нам, как бы заканчивая смену, подарили вот этот вот инструментик. Вообще там очень много от них, не только подарков, но и идей возникало. Ну ладно, давай послушаем музыку, а потом мы...
0: Пьесу.
1: Пьесу, а потом мы продолжим...
2: Про мышуню.
0: Да. Диалоги.
2: Мышуню как раз, да? Как Саша
1: сказал, про мышуню? Нет, про кофейню.
0: Кофейня?
1: Да, за углом кофейня называется.

свежо ли с милой век вдвоем, что в имени тебе моем вопрос на 20 000 лет, и за углом кофейня навстречу плут весьма поэт. Он лихо врет, какой дуэт, ищу вас 40 000 лет тут.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Самойлов, менеджер группы «Последний шанс», Анна и Лилия Вьюгина, которая любезно привела сюда наших гостей. И также параллельно, будучи человеком, осведомленным в жанре, в котором вы работаете, ну, гораздо сильнее, чем я, более сведущий, я вот с
1: надеждой... В жанре КСП.
0: Ну, кстати, ну вот эта пьеса, она немножко все-таки напоминала. Ну, ты уж прости, но все-таки.
1: Да нет, ну что ж.
0: Да.
1: Раз уж нет, тут есть такое мнение, что мы вышли как бы оттуда.
2: На самом деле, я как специалист как раз могу сказать, к сожалению, о практически окончании жанра, ну, это вот, чтобы просто точку поставить. Мне все никак не дали договорить, почему же все-таки, по моей теории, «Последний шанс» туда записали. Потому что там тогда были нормальные люди 20 лет назад. Сейчас там нормальных людей нет. Вот остатки этих самых солнышек с помпонами, к сожалению. И больше подпитки для них никакой вот не появляется. Вот так вот, правильно?
0: Ну, а вот лезут ли к тебе исполнители, например, и говорят ли такие фразы, типа, «Саш, я песню написал, послушай». Я просто почему это спрашиваю, у меня вот несколько таких случаев было.
1: У тебя был такой опыт, да?
0: Да, и знаешь, как это обычно происходит? Mm-hmm. Сейчас тебе расскажу. Значит, садится человек с гитарой напротив тебя, начинает тебе смотреть в глаза mm-hmm. и поет. А ты сидишь как пень, и значит...
1: Тебе жутко неудобно.
3: Да,
1: потому что
3: нельзя взгляд
1: в принципе,
3: отвести.
1: Да, в принципе, тот, кто занимается оригинальным творчеством, он ненавидит, в общем, ну, достаточно скрытно то, что делают другие. Но по-настоящему он ненавидит, понимаешь? И у меня есть действительно любимые какие-то оригинальные вещи вот тех музыкантов или групп, которые я знаю, которые вот на слуху. Но люди, которые приносят вот свое творчество, действительно ты себя чувствуешь неудобно. И зачем это все надо? Почему он ко мне обратился? Да неужели я какой-то... Да и я его гладко так отшиваю.
2: Да, уж ты... Я не могу
1: воспринять. Я, конечно, послушаю сначала, может быть, песню.
0: Знаешь, некоторые...
1: Но с первой песни становится все понятно.
2: Не,
1: знаешь, как он складывает слова, как он... Какое его мышление, как он написал вот эту вот штучку.
0: А некоторые идут еще дальше. То есть, если ты, к примеру, ну, не то, что позволил, а выслушал эту песню и еще, например, одну, то дальше, как правило, следует подарок. А знаешь, какие подарки бывают? Я вот сейчас расскажу. Например, один подарил мне фотографию своего ребенка, который с совершенно алчным видом ел куриную ногу здоровую. Это действительно факт. Почему это произошло, я не понял.
1: А что это такое-то произошло? Произведение, фото,
0: нет, просто фотография обычная, сделанная там любительски mm-hmm. очень. Там ребенок сидит и ест ногу куриную.
2: Сань, так это тебе как орнитологу вот. На самом
0: деле. Дескать, жестокое обхождение с птицей.
2: Конечно, конечно.
1: Карачка летят же по небу. Вот они теперь прилетели в место, где их ждут.
0: Мы, кстати, буквально...
1: В наше детство.
0: Дня три назад в Москве проходила грандиозная акция, которая была целиком спонсирована нашей программой, и как мы были ее учредителями. Это был массовый набив подушек перьями птиц, погибших вот как раз в результате неудачных орнитологических экспериментов. Ну, авиакатастрофа, кстати, тоже. Ведь самолет — это тоже своего рода орнитологический эксперимент, согласитесь. То есть
1: не
0: тоже...
1: только людей,
2: особенно у нас в стране.
1: Птиц.
2: Это да, эксперимент да. чистый,
0: да, да.
2: самолет.
0: А потом, значит, эти подушки, на них были вышиты лики членов правительства Российской Федерации и преподнесены прям поименно каждому из них. Вот. Так что сейчас все спят очень удобно.
2: Саш, да. насчет фотографий ты стал говорить, и насчет того, вот насчет песни, которую ты сейчас послушал, насчет кофейни. На самом деле, я тебе Лиля, хочу открыть
1: защищай.
2: Секрет. «Последний шанс» нужно не столько слышать, сколько видеть. Потому что я тебе просто рассказываю, ты же никогда не был на концерте. Ну, мы как-нибудь сходим, да?
0: К сожалению, не был, да.
2: Так они там прыгают, скачут. Слушай, они там прыгают, скачут, в дудку дудят. На этом самом, на ведре-то играют со струной, понимаешь? И нужно это все видеть. Не только слышать, но и видеть. Это, в общем, словами не описать, Сань.
1: Ну, во всяком это случае, шоу-группа. у нас публика всегда разделяется четко на две части. Кто был на нас, и кто не был на нас. Вот кто не был на нас, им совершенно невозможно объяснить. Хоть я буду 10 демо-кассет ставить, и чтобы они хорошенько послушали, это совершенно не объяснить, потому что это ровно середина, ровно половина того, что мы делаем. Музыка — это ровно половина того, что мы делаем. Вот и все.
0: А вот в связи с этим, что ты думаешь насчет вот, отечественных раскладов, не знаю, как это сказать, в сфере...
2: Разборок.
0: В сфере, собственно, видео, вот, видеобизнеса. Дело в том, что как бы я... И меня за это ругают. Я не могу к этому серьезно относиться. То есть, то ли у меня не хватает энергии этим заняться серьезно, то ли люди, которые этим занимаются, как-то немножко амбициозно со своими тараканами, переубедить их очень сложно. Но вот ты говоришь, я охотно верю, что как бы видеоряд и визуальное восприятие группы, оно важно. То есть оно и для нас тоже подходит. Но мне кажется, что нет сейчас здесь таких средств, таких возможностей, чтобы передать вот это с полной силой. То есть, казалось бы, что, например, тебе мешало бы взять и заснять хороший видеоматериал. Пусть это даже будет не клип, а снять концерт. Вот программа, они, в принципе, делают это достаточно удачно. Вот в Ad Libitum, действительно, то есть они научились снимать очень грамотно. Uh-huh. Очень грамотно. Но здесь уже, как говорится, нашла коса на камень. То есть музыканты не готовы. Я это охотно признаю, что происходит уже слабое место у музыкантов. То есть они раз приходят и непрофессиональный подход к съемкам. То есть те научились снимать, эти не научились сниматься и так далее. Вот были какие-то у тебя эксперименты? Может быть, ты какой-нибудь сейчас прям что-то мне скажешь такое, и я прям завтра сделаю, и у меня будет хороший видеоролик, к примеру.
1: Вот ты знаешь, я тебе могу по своему просто опыту сказать, что то, что ты спрашиваешь о том, что значит вот сейчас вся эта видеопродукция. Эта видеопродукция в основном делают те, кто ничего не может показать на сцене. Вот яркий пример, замечательный клип Меладзе о девушках из высшего общества. Замечательный клип, мне кажется. И совершенно полная беспомощность его, вот как он на концерте это делает.
0: Тоже ни разу не видел.
1: Ну вот я видел, я сравнил просто вот этого человека и там, и здесь. То есть обычно клипы делают для тех, кто вообще ничего из себя не представляет. Я уже говорю о том, что они не понимают, что такое сцена, не понимают назначения. Не только вот, понимаешь, он должен петь песню, он же уже актер, он же уже и режиссер сам себе, он же должен уже понимать, где он находится, на каком он месте, на каком пятачке он стоит. И что он для этого, чем он должен обладать, даже хотя бы прочитать литературу какую, не обязательно иметь какую-то практику. И вот с точки зрения, ты говоришь, что программа умеет, ну как бы уже подтянулась до уровня, чтобы отснять так, как это надо, я думаю, что она пока еще не подтянулась до уровня последнего шанса. Потому что там, например, такой пример грубый, в каждой песне очень много режиссерских точек, акцентов. Если режиссер телевидения, который снимает даже с 10 камер, чуть-чуть перебросит не так, вся картинка, вот как зритель сидит в зале и смотрит всю эту картинку, вот он не может никогда угадать, как надо, как мы продумали сделать вот этот номер.
2: Не, ну там подтянулся только Андрей Пастернак.
1: Пастернак подтянулся, да.
2: Он уже давно
1: хорошего уровня, и он очень здорово.
2: Когда мы снимались год 4 назад в программе, хорошо он звук сделал.
0: Собственно, я когда смотрю вот этот концерт, гигантский концерт Питера Габриэла, ага. Может быть, ты видел там трехчасовой, такой здоровый совершенно, то я впадаю в жуткую совершенно депрессию, поскольку там настолько грамотно сделан звук, и настолько, ну, то есть все просто грамотно. Ты смотришь, это как художественный фильм, плюс слушаешь музыку. Я всегда задаю себе вопрос, неужели у Пети, вот у него так все схвачено, и он способен все это контролировать, весь процесс? Понимаешь, я не верю в то, что люди там умнее, чем здесь, или у людей там больше возможностей, или люди там более как подкованы в технике. То есть...
1: Ну, я верю. Я верю. Знаешь почему? Потому что, во-первых, вот ты сравни, например, уровень нашей музыкальной культуры просто. Вот всех этих рок-групп, да, которые сейчас есть. Ведь совершенно нет конкуренции по-настоящему. И по этой причине уровень звучания, уровень слаженности бендов наших, он, ну, совершенно не конкурирует на европейском уровне или на всемировом уровне, потому что там огромное количество сзади стоит музыкантов, которые сыграют лучше и точнее и вкуснее. эту музыку. И я имею в виду и групп даже. Конечно, там ширпотреба, ну, извини, навалом.
0: С другой стороны, вот там у Мадонны, например, играл Омар Хаким на барабанах. То есть там, тем не менее, даже вот у такого ширпотреба откровенного задействованы в тылах очень серьезные люди-то, на самом деле.
1: Конечно.
0: Может быть, это с бабками связано, я не знаю.
2: Связано... Это связано, естественно, с деньгами. И именно Саша об этом говорил, и Аня. Если, например, при съемке, как ты говоришь, режиссерские акценты и точки, даже там с 10 камер, человек сидит и не знает, значит, когда переключить, так это просто должен быть ваш человек, который с вами должен постоянно работать.
1: Но ты попробуй, приведи своего человека на телевидение и скажи, или даже я, например, я делаю раскадровку, то, что я делал вот на Минском телевидении в 70-х годах. Они говорят, очень здорово работать, ты нам дал всю раскадровку. И мы уже вставляем туда камеры. То много же сейчас амбиций.
2: Но они все равно, наверное, не сделали.
1: А мир-то наш вообще полон дилетантов сейчас. Сейчас все дилетанты сидят и в журналистике, и на телевидении, и в составлении этих программ, и
0: в программ. Журналистике, вот, кстати, здесь я немножко готов поспорить.
1: Давай.
0: То есть там, знаешь как, они дилетанты в своей профессии. Если взять журналистов как профессию, то они там дилетанты. То есть журналисты — это что, на мой взгляд? Это такой справочный ларек посреди вокзала искусств. Я как-то об этом говорил. И уже в Совке сейчас этот ларек заимел такую форму гораздо выше самого здания вокзала. То есть они должны просто говорить: ребят, этот поезд отходит туда-то, туда-то, этот туда-то. Здесь, на наш взгляд, удобнее в нем ехать, а в этом не очень удобно. То есть сейчас они просто говорят: этот поезд вообще говно, а этот не поедет никуда. А я вообще Гагарин. Вот так они говорят. Вот. И здесь их вот этот дилетантизм, он уже переродился в профессиональнейший остап-бендернизм. ОБ сокращенно.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Хорошо,
0: то есть это величайшие, величайшие мошенники, которые уже дошли до такого уровня вот профессионализма, что они пишут сами о себе, показывают сами себя, и они уже звезды. Вот ты не звезда, извини, там я не звезда, Меладзе не звезда. Ну, никто не звезда, а звезды — журналисты. Понимаешь, о чем
1: речь? Конечно. И все мы их знаем прекрасно.
0: Вот. Вот. Хотя мы не знаем ничего о них. Ты заметил?
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Да мы не хотим о них знать много-то.
1: Это во-первых, да. Во-вторых, во-вторых, как они, понимаешь, они же работают по такому принципу, что ты им сказал, понимаешь, что они не написали. Они совершенно не интересуются какими-то подводными течениями, совершенно не узнают никакую историю, не касаются.
2: Если ты им сказал гадость про какого-то человека, они ее и напечатают, не проверив на самом деле. Может, ты пустил... Ну, просто с ним
3: плохое настроение.
2: Или счет просто.
0: Ну, это как раз и издержки, собственно, вот профессионализма, профессии. Вот. Это то, о чем я сказал. Ну, в плане гонок, вот скачек, они, конечно, впереди очень сильно.
1: Саша, ну у тебя классное ночное ток-шоу. Давай послушаем песенку.
0: Пьеса.
1: Да, пьеса называется «Золотая молодежь».
2: Пьесенка.
1: 85-й год.

птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

Птицы вызвали ворону и вручили ей корону. Ворона, выбирай, кто главнее, попугай, соловей, сова, павлин или беркут из Бали.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Самойлов, командир группы «Последний шанс», продюсер коллектива «Анна» и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь почтенными гостями сегодня в нашей студии. Я вот о чем хотел спросить тебя, Александр. Да. Скажи, пожалуйста, насколько выгодно вообще иметь женщину-продюсера? Насколько мягко и выгодно, в общем-то, вот результат ее разговоров с людьми. А люди, которые в шоу-бизнесе, они же акулы. То есть, вот, например, за то, за что мужику они могут набить морду, как бы женщине могут дать денег.
3: А можно я сначала усыплю?
2: Только не жми ей на сонную артерию.
3: Нет, не ее усыплю. Спите все дети и Ксюша с Егором. Я вам сказал, спите, засните.
2: Я притворился в спящем виде его сейчас просто. Даже, может быть, не уснул бы, но притворился.
3: Насколько хорошо иметь рядом продюсера, это знаю только я. И это большая честь для меня, что Аня занялась этим делом, потому что это не по зубам никаким акулам. То, что она делает.
4: Саша, а заметь, как вот даже в твоих устах все трансформировалось. Вот абсолютно. До новостей она была просто женой Анны, да? Которая масло в лифте разлила. А вот сейчас что-то после новостей прям так продюсером сразу стала.
5: Да и раньше я уже заметила.
3: Да мы сейчас тут разговариваемся, конечно.
2: Кстати, я хочу напомнить номер телефона в студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Александру Самойлову, звоните. Саша, я предлагаю, собственно, поднять телефонную трубку, поскольку поступает телефонный звонок. Анна, оденьте наушники.
3: Какую? Зеленую, красную?
2: Нет, ты ничего не делай там, я
5: опусти
2: сам.
5: Руки, Саш.
2: Только не бей его по рукам. Как обычно, это делаю я нашему Прохору, когда он лезет за бутербродами моими или там ботинки, шнурки связал недавно, мне к стулу связала.
5: Хороший парень.
4: Девушка.
2: Это у нас девка, она ходит с повязкой на глазах, хотя все нормально видит. И делает вид, что играет в жмурки, и тем самым ощупывает сотрудников и сотрудниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые. Говорите, пожалуйста, чуть громче, если реально это.
6: Хорошо. Я хотел бы сказать, что, вот, знаете...
2: Знаем.
6: Все, что звучит, по-моему, я не собираюсь говорить
3: это
6: от всех радиослушателей, что это все-таки КСП на 100%. А для меня вот ассоциируется КСП с ЛКСМ на 100%. Простите,
3: мой ну, правильно. Правильно. Хорошие у вас ассоциации, молодой человек.
2: Спасибо.
4: Ты уже не молодой, если ассоциируется.
6: Ну, пока отреагирует там как-то. Может быть...
2: Угу, спасибо.
6: Я планку. Нет?
2: Спасибо.
4: Хорошо.
2: Ну, я, кстати, может быть, от себя, если вы позволите, немножко добавлю. Я почему-то вот не считаю, что ВКСЛ, она вот напрямую может ассоциироваться с КСП.
3: Ты даже не выговариваешь уже.
2: Да, я немножко другого поколения, я старый больной парень.
3: А ты был в ЛКСМ?
2: Ты знаешь, да, но я...
4: Это его родители заставили.
2: Отдельная история, как позорно это все было.
3: Позорно.
4: Саша вот не
2: Слушай,
4: был.
2: Я хочу...
3: Я был.
2: Да был.
4: Был?
2: Конечно, был.
3: Даже в пионерах был.
2: Ситуация такая. Вот помнишь, да? Это же было как?
3: Да.
2: То есть почетно вступить в ЛКСМ, да? Дескать. Вот с другой стороны, если ты, ну, как бы такой разгильдяй, и тебя не принимают, да, то рано или поздно за тебя ходатайствует школа, директор берет портфель, одевает, значит, очки, куда-то там идет, договаривается, там, блистая склянками, и тебя все равно рано или поздно принимают. То есть вот такого же где-то плана была ситуация у меня. То есть это была чистой воды фикция, на самом деле, этот почет. Потому что если тебя не принимают, то, значит, хвост тебя все равно подтягивают силком, прям как у кобры, у которой перебит позвоночник.
4: Ну ты просто наверняка сначала не выучил устав, просто не захотел. Вот. А потом тебя и без устава приняли, потому что решили, что ну ладно, у тебя память плохая, зубы тоже, кстати.
2: Зубы, да, никуда, никуда.
4: И потом просто сделали тебе подарок, чтобы мальчик не мучился.
2: Кстати, как поживает вообще твой центр по путешествию в собственных зубах с помощью микрокамеры, одетой на вот сверло?
4: Ты знаешь,
2: я знаю, что он процветал, но вроде бы как бы сейчас, поскольку экономика терпит крах, то уже меньше вроде клиентов должно быть.
4: Да нет, понимаешь, на самом деле приходят люди какие-то совершенно пьяные, с гнилыми зубами. И вместо того, чтобы вести себя пристойно, понимаешь, чтобы вот это вот путешествие по зубам шло нормально, они берут вот, понимаешь, или все это прокусывают, ой, или ломают, да,
2: порча,
4: и поэтому, да,
2: порча оборудования
4: происходит. И мне сейчас нужно очень большие деньги вложить, чтобы это оборудование опять заиграло, понимаешь?
2: Ну, я понял. Ну, я надеюсь, вот у тебя получится.
4: Сейчас мы сидели, кстати, ты помнишь, сказал в начале программы о том, что наступает пора потения, потому что вроде весна и жарко, да?
2: Да, да.
4: Мы сейчас сидели в машине, потели, и я у ребят вот осматривала зубы как раз. Ну, несмотря на то, что они старенькие, да, ну, вот там... Ну, мы говорили уже об этом.
2: Да,
4: зубы оказались практически в полном порядке. Но я как раз хотела воспользоваться вот этой своей машинкой. Но, видишь, сейчас никак, никак. Надо подождать. Я ему уже сказала об этом.
2: Да, да. Ну, кстати,
4: и девушка говорит... Прохор, кстати, ходила ко мне на прием.
2: Она морковь теперь ест, и она говорит, мое второе имя — кролик, она говорит. Ее что-то перебило. Или зови меня пушистый помпон. ПП сокращенно. Она вот недавно подошла к главному по радиостанции. Он подходит и говорит, здравствуйте, девушка, я тут главный. Что вы тут, собственно, делаете? Она ему говорит, ты, говорит, зови меня ПП. Он так, как вы смеете? Нет, сказала она, зовите меня пушистый помпончик. Он прям растрогался, заплакал и ушел, и сейчас его уже неделю не видно на работе. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
6: Алло.
2: Приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
3: Кто же это у нас еще не спит?
6: Да вот молодой человек звонит вам.
2: Рассказывайте, сударь.
6: Вот хочу вас спросить, скажите, вот последний шанс, это вот патологией является ли это как-то вот приобретенное после уже?
3: Онтологией. Приобретенное что?
2: Вы имеете в виду название, секрет названия или как бы вот...
3: Или явление.
2: Вот или явление.
6: Атмосфера вообще вот вокруг вот этого.
2: А, понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос.
3: Спасибо.
2: Ну, как бы, понимаешь, Александр, видимо, если ты
3: позволишь... Я понимаю, что я должен шутить.
2: Нет, не обязательно. Просто, как бы, творчество, любое искусство, да, то есть творчество, это всегда принадлежало трудовому народу, как ты заметил. А были люди искусства. Вот,
3: да, были люди праздные, которые не хотели работать на государство, а хотели работать на свое дело.
2: Да, но, видимо, наш радиослушатель...
3: На себя, короче говоря.
2: Да, наш радиослушатель, он, видимо, хотел спросить...
3: С этой точки зрения, да, это патология. Потому что все то, что делалось для себя 20 лет назад, было патологией и, естественно, не поддерживалось всем официозом, безусловно. И сейчас это патология, потому что все равно...
4: Потому что
3: сейчас...
4: это некоммерческое.
3: Да, это некоммерческое.
4: Ну,
3: и...
4: как это некоммерческое?
3: Ну, деньги приносит, но не в таком масштабе, как приносит шоу,
4: ну,
3: коммерческое.
4: Как почтальон,
3: да,
4: мешками, и так не приносит.
2: Не судал.
4: Нет.
2: Вот как года,
4: да,
2: два назад это было. Ну, это я отвлекся. Здравствуйте, вы, да, в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Свиньи, блядь!
2: Приятно познакомиться. Вы знаете, видимо, звонили... Нет, видимо, звонили из замечательной какой-то компании.
3: Да.
2: Вот и так там друг друга ненавидят.
3: А это просто тяжело понять так сразу, понимаешь?
2: Я тебе скажу. Авитаминоз. Авитаминоз. Да. Когда большое количество свиней собирается, и они там, каждый
4: и
2: кричит свое имя громко.
4: Штаны.
2: То есть, вот, одна прям, она прям лезет и прям, ну, дайте, я говорю, бы, они, да ты г. Они, нет, я бы, я сейчас на радио позвоню и скажу,
4: скажу,
2: что да. Вот, замечательная женщина звонила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Номер 4.
2: Да-да-да, говорите,
3: говорите, пожалуйста, молодой человек. Вы в эфире.
6: В эфире?
2: По-моему, человек какает. Ну, давайте песню послушаем.

сказала крысуня, ах, что за манеры? Скажите, но кто ж так зевает без меры? Право вам, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная.

ни гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам, любезная, помнить и знать, на улице нужно красиво лежать.

0: Недавно совершенно вот было зафиксировано прям практически повальное нападение крыс на людей в нашем городе.
1: В Москве?
0: Вот, в Москве, да. Ты знаешь, как это происходило? Я выхожу из лифта, у меня подъезд с охраной, значит, два дюжих охранника за спиной, впереди свита, ну... Ты видел, как я приехал весь в мигалках, в синих проблесковых маячках и фуражке. Вот. И прям из-за мусоропровода выбегает крыса. И прям на всех бежит.
1: Одна, причем на всех.
0: Одна. И все прям так встали. И у них такая измена была, что она вот бежит зачем-то. И нельзя ее вроде трогать. Она маленькая, но в ней был очень большой прям посыл такой. Все встали, она так села на задницу, посмотрела на нас всех, сказала... Свиньи. Забежала под лестницу, и все были потеряны чисто, и ушли.
1: На да. чисто русском языке.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, господа, меня зовут Саша.
3: Здравствуйте. Вот. Редкое имя.
2: Да, ну, вы знаете, это не редко, это самое такое...
3: Ну, хорошее.
2: Да, вот Александр Лаерский, вот я тоже Александр. Вот, значит, вы знаете, вот я...
0: Пушкин, кстати, тоже Сашок был.
2: Да, да, да, вот это...
3: Александр Пушкин.
2: Да, это был великий человек. Вот, дело не в этом. Ближе к теме, это вот я вас слушаю, вот, первый раз услышал даже это название.
1: Угу. Вот. Значит, последний шанс вообще это сочетание, да? Словосочетание первое.
3: Не, название, раз. Саш.
2: Да.
3: Говорите мне, молодой человек,
2: да, да, слушаю. То есть название и творчество. То есть я даже не знал, что такое бывает. Вот. Да,
1: еще не то бывает.
2: Вот. Но на самом деле это мне очень нравится, вот то, что вы поете. Вот. Ну, это здорово.
3: А вы не поете случайно?
2: Я?
3: Может, вы на баяне играете?
2: А что, похож голос, что я пою?
3: Да. Так нравится?
2: Чего?
0: Нет, Господи, знаете, нет, нет, просто... вот это вы уберите, пожалуйста, на место, положите вот это на место. Не об этом сейчас говорила Анна. Да-да-да, вот, да. Угу. Так лучше, да.
2: Нет,
0: да.
2: Ну как-то так это самое странное.
3: У нас мне такой видеотелефон.
1: Наши камеры везде.
2: Но мне просто многие говорят, что голос немножко такой чист, как вот у диджея. Там,
0: а вы знаете, ноги они никогда не любят голос. Ноги всегда с голосом не в ладах, потому что они ревнуют голову к шее. Они находятся дальше от головы.
1: Да. Диджея.
2: Не, ну на самом деле это я очень удивлен, вот, то, что мой голос похож на какого-то исполнителя. Вот потому что я даже... Не, ну, конечно, петь я люблю, чисто так вот петь.
1: Ну, вы спели бы нам чего-нибудь.
3: Спой что-нибудь, Сашуль.
2: Саш. А чего?
1: Да вот чего хочешь, любимое.
3: Ну, какую-нибудь там...
0: Русскую народную пьесу.
1: Ее услышат, ну, по крайней мере, 15 миллионов сейчас.
3: Да?
1: Не спящих.
3: Главное, что я услышу. Давай, Саш.
2: А вы...
3: 3-4.
2: А вы мне не подпоете?
1: Подпою, да. Давай. Если я знаю, подпою.
2: Ну, давайте вот что-нибудь из творчества группы «Манго-манго».
1: «Манго-манго», ой, да. Господи.
0: А может, не будем?
1: Может, не
0: Александр,
1: будем
0: Александр, простите. То есть, да, пощадите мои уши, пожалуйста. Я очень редко расписываюсь в своих симпатиях или антипатиях.
1: А вообще кому?
0: Простите, пощадите.
2: А тогда предложите что? С удовольствием.
3: Может быть, заикиной.
0: Например, «Ой, цветет калина».
1: Нет, давайте.
2: Творчество. Хорошо, тогда...
0: Давайте Юрия Антонова.
2: Нет, хорошо, не тогда хотите. И творчество Александра Лаевского.
0: Нет, тоже не надо.
3: Давайте Калинку
0: Малинку. Наслушались уже. Уже наслушались.
2: А, и творчество Антонова, пожалуйста.
0: Давайте, да. А как вот эта песня про море? Море.
3: Я еду к морю, что
0: ли? Нет, к морю я еду.
2: Так сказать, можно начинать петь, да?
1: Ну давай, мы подхватим.
2: По зеленой глади моря,
0: по равнине океана.
2: Корабли и капитаны покорили
0: простор широт.
3: Ура!
0: Тихо, Лиля.
3: Я?
1: Не вовремя.
3: Это не я. Ну, просто обрадовался, извини.
2: Ну, и припев, в общем-то, можно сказать.
0: Море.
2: Мир бездонный.
0: Тихий шелест волн прибрежных. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности. Надежда.
4: Хорошо-то как.
1: Надежда — маленький оркестрик.
0: Спасибо, Александр.
2: Но что-то вы не в рифму немножко.
1: А это не важно.
0: Это был рэп.
2: Вот, ну это была такая, для радиослушателей, это была такая кавер-версия, это сейчас вся программа-то в записи идет, поэтому...
0: Да, естественно, мы тщательно монтировали этот кусок.
2: Вот, поэтому это просто радиослушателям хочу сказать, то, что это была такая кавер-версия, вот, на песню Юрия Антонова, был такой новый ремикс.
0: Спасибо, Александр. Вот. Спасибо. Удачи вам. Слушайте нас дальше. А мы будем слушать следующую пьесу ансамбля «Последний шанс». Номер 4 пьесы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», его супруга и по совместительству менеджер группы Анна и Лилия Вьюгина, которая, являясь огромным специалистом в области музыки и зуботехники.
1: И протезов.
0: Да. Да, да. Как бы тоже здесь сидит в качестве такого медицинского консультанта. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Но я вижу, что Лиля машет активно руками и, судя по всему, что-то прям хочет высказать тираду. Исполнить какой-нибудь номер.
1: Есть там. Что сказать.
2: Да, ты знаешь, я как-то задумалась, наоборот. Ты так что-то говорил, я задумалась, что тут шнурочек расшнуровываю, который мне девушка Прохор к стулу привязала. Да, и я вспомнила, что я хотела сказать в первой части, но меня все время перебивали. Вот когда вы говорили по поводу клипов. Просто хочу зрителям напомнить, тем, кто ничего не видел, не слышал, и вот сегодня только узнала о последнем шансе. У них была вот как раз вот запись, вот сейчас была песня «Кузнечик». Помнишь, такая передача была в застойные времена «Вокруг смеха»?
0: Ну, я скорее название помню. Вот там вел такой худосочный парень Иванов по фамилии.
2: Да-да-да.
0: С усцами.
2: И вот почему-то, видимо, он все время думал, или редакторы, о том, что вот как-то ребята очень смешные, и все они вокруг смеха. И часто их туда приглашал, правильно?
1: Со смехом.
2: Часто?
3: Ну, не только часто.
1: Туда один раз.
2: Ну, вот я вот запомнила.
0: Я не в курсе, на меня не надо так смотреть. Да. А он другой поколение. Шестью глазами, человек, пожалуйста, не надо.
3: Ну, может быть, вот ты помнишь «Учение с увлечением», это уже в твои годы шло. Такая уже, программа, она начиналась.
0: У меня был период года три, когда у меня не было вообще телевизионного приемника. То есть, когда у меня спрашивали паспорт, прям милиция брала паспорт, там стоит БТП, значит, без телевизионного приемника. И говорили, иди, не бога.
3: Ой, а что ж ты тогда в наше общество? Ах, у нас не было. У нас же было общество «Дало телевизор», и мы же организовали.
0: Ну, я же был не то, что...
1: Но это тайное было общество,
3: ты не знал. Ну, это тайное, закрытого типа такое.
0: Да, ну, вот очень закрытого. Вот видите, каких вот людей ценных упустили.
3: А у нас там люди-то ценные. Так, Филипенко, Саша, вот на открытии были. Правда, все в темноте, при свечах.
0: А так
3: еще
0: и надо,
3: кто
0: так
3: был?
0: И надо в темноте.
3: Кто там получал там еще членские билеты? Это у нас Филипенко.
1: Долина, Вероничка, да. Троицкий.
3: Артем, да. Вероник. Да, да, да, там были.
2: Так, да, Саня, да, вот еще хочу сказать тебе тоже, дать информацию такую, что у ребят на их выступлениях, у них на сцене такое шоу грудничков еще. Они вызывают грудничков прямо из зала, дают им дуделки всякие, свистки, всякие барабанчики, и они у них там на сцене тоже. Ну, то есть совершенно разные дети, я не знаю, вывозите их специально или нет, вроде
3: да
2: разные.
3: Что?
2: На каждом выступлении разные дети, они
3: где
2: выходят на сцену и начинают там наяривать. Понимаешь?
3: Да не, ну как они выходят? Они написали записку, типа там, дядя Саша, а когда мы будем выступать? Ну, говорит, ну давайте их туда прям...
1: Ну это традиции уже.
3: Аж в гримерную их
1: выстроим.
3: Когда
1: они все выстраиваются под сценой и ждут, когда их пригласят. И в конце
3: какие
1: надо
3: наглые.
1: Обязательно пригласить, потому что они знают, что это традиция.
2: А иначе они забросают гнилыми помидорами.
0: Ну, ты знаешь, вот, в принципе, да. Вот как бы я, ну и программа «Монморанси», то есть все, кто ее начинал, и также большой круг единомышленников, считает, что, например, вывод в свет, показ и, как бы, например, участие в рекламе грудничков в возрасте до там 8 где-то лет, это просто очень негуман, не только по отношению к грудничкам, к самим, но и к обществу в целом, поскольку, вот на мой, в частности, взгляд, да, вот вид грудничка, которому там где-то год и меньше, он просто травмирует нормального человека. То есть это тот же самый даун, только не развившийся до физически больших размеров.
1: Но
0: он
1: ты
0: не вызывает жалости.
1: Ты тоже был таким грудничком.
0: Естественно, я
1: забыл.
0: Да,
2: и он очень переживает.
0: Я совершенно знаю, но другое дело, когда мне показывают двух в шляпах, сидящих на лошадках по телевизору, и про ковбоев говорят, у меня это не вызывает умиления, а, простите, но вызывает отвращение. Я считаю, что это нормальные чувства. Если, например, Александр, ты как-то можешь и имеешь другую точку зрения, то вот, пожалуйста, выскажи, потому что людям тоже интересно узнать.
1: Нет, ну, дело в том, что я уже это все прошел грудничковый период, не только свой, как ты, понимаешь, но у меня второй был период, когда мы подняли двоих детей на ноги.
0: Ну, я скажу сразу, чтобы вы, извини, пожалуйста, я на самом деле физиологически являюсь дедушкой. Mm-hmm. Нет, это действительно факт. То есть моя...
1: Теоретически,
0: первая...
1: да?
0: Нет, физиологически.
1: А физиологически.
0: Да. То есть моя самая первая подружка, она родила дочь, а эта дочь вот буквально где-то месяца 4 назад родила как бы внука или внучку, я не знаю, поскольку не имею доступа в эту семью.
1: Ну, твоих крови.
0: Да, естественно, то есть я дедушка, то есть перед тобой сидит дедушка в законе, вот. Поэтому мне это очень... Это то есть юридически, естественно, это нигде нет. Но прикинь, я сейчас приду, скажу, покажите мне внука, мне в бубен бах, и скажут, да, свинья. Да. Вот. Я поэтому-то не прихожу.
1: Без второго слова.
0: Да, да.
3: Да, только свинья.
1: Нет, ну ты не соприкасался с этим возрастом, понимаешь, ты не держал этот возраст на руках, ты не укладывал их ночами спать, ты...
3: Не дрался с ними, как сегодня ты.
1: Сегодня мне устроили бой.
0: Кто выиграл, скажи, пожалуйста.
1: Мой мальчик, Егорушка, которому 9 лет, у него же боксерские перчатки, он мне сегодня устроил почти что нокаут.
0: Нет, я возился с детьми, на самом деле, причем это происходило так, то есть я обучал их вольной борьбе, вот, я кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
3: И по плаванию, Сань?
0: Нет, по лыжам. Не надо
1: это я по плаванию.
3: Почти, это Саша по плаванию мастер.
1: Ты перепутал всех мужиков.
0: Да, вообще ничего не понимаешь.
3: Она только на зубы смотрит.
0: В искусстве ничего вообще в спорте не понимает. Только зубы и зубы. Вот. И я боролся с детьми, стоя на коленках. Потому что это, ну, чтобы рост
3: сегодня
0: был одинаков.
3: Сегодня у нас дом был то же самое.
0: Да, потому что как бы стоя
3: точно
0: в полный рост, мне интересно.
1: Саша, ты просто
3: точно
1: читаешь историю моей семьи. Потому что я не могу сражаться, стоя на своих ногах.
0: Не,
1: только на коленках.
0: Только.
1: А рост позволяет...
0: Как-то более-менее, да, интерес появляется.
1: Да,
0: ну что, послушаем телефонный звонок. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый...
0: И вам того же.
1: Ночи.
0: Да. Рассказывайте, сударь.
4: Ну, меня зовут Дмитрий Невнимательный. Очень давно я вам...
0: Здравствуйте.
4: Не звонил.
0: Угу.
4: Ну вот, хотел бы сказать, что вот, что интересно, но про существование группы «Последний шанс» я знаю давно, в принципе, но как-то первый раз услышал вчера днем по другой радиостанции, так, и понравилось.
1: Ну это кто-то без нашего ведома крутит наши пластинки. Это...
3: Знаешь, сколько пиратов на радиостанциях?
0: Ну и не только, даже водку подделывают сейчас.
3: Да.
0: Правда.
1: Да,
3: а если водка «Последний шанс», выпьешь и привет.
0: Не видел.
4: Не пробовал.
3: Не пил водку?
1: Но это не наша продукция. Продолжайте, Дим.
4: Вот, даже, наверное, несколько ваших песен, если вы не против, разучу, там тоже буду петь.
1: Детям?
4: Ну, детям, взрослым, всем, кто попадется.
0: Правильно.
3: Девчонкам.
4: Девчонкам тоже, конечно. А как же?
0: Ну, давайте послушаем песню.
4: Давайте.
1: И знаешь, как она называется? «Проходит белая зима».
3: Записывай,
1: хотя она уже
3: Дима.
1: Почти прошла,
4: конечно,
1: но вчера опять вернулась.
0: Ненавижу.
3: И
0: вот эта перхоть,
3: сейчас...
0: которая падает вообще. Да.

Я знаю солнце, знаю, зимою близко к нам, жалея нас и засыпая.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс». А еще две замечательные половины. Нет, что-то я не так сказал. Но, в общем, дамы вышли просто сейчас на данный момент вниз, потому что пришел автомобиль, и, в общем, нужно сделать разгрузку. Ты видишь, Саш, насколько тяжела вот работа, когда работаешь на самоокупаемости. Постоянно разгрузка, загрузка, заходящие люди.
3: На плечах у женского пола.
2: Вот, факсы текут рекой, я бы сказал. Прям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, и ваши вопросы Александру Самойлову.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи. Меня зовут Андрей. Вообще первый раз слышу «Последний шанс». Угу. Но вот забавно на самом деле. У меня такая просьба небольшая. Ну там, говорите, дамы вышли, да?
3: Да.
4: Так какой-нибудь неприличный анекдот от «Последнего шанса».
3: А вот она уже одна вернулась.
2: Да, кстати, вы... Нет, серьезно.
4: Ну, несмотря на...
2: Слышите ли вы цокот по кафелю каблучков?
4: Слышь, конечно.
2: Вот.
4: В мозгу отдается прямо, ну ужасно.
2: Ну сейчас мы, знаете,

0: Попробуем развести на это дело, может быть, самих дам. Александр.
1: На неприличный анекдот.
0: Да.
1: Конечно. Дамы славят,
0: вот как бы неприличный анекдот просят от последнего шанса.
2: Я считаю, самый неприличный. Я вообще не люблю анекдоты такие уже, которые рассказывают. Я люблю, которые сочиняют люди, вот, близкие. Вот Егор сочинил. Я не знаю, устроит вас или нет. Ну, у нас такое общество. Значит, он в третьем классе учится. И сидит на первой партии. И учительница все время говорит, вот разбираем там слово по составу, там, ну, знаете, это приставка, там, суффикс, корень, вот это вот скукотища.
0: Вообще не
2: так
0: помню.
2: Встает, не помню. Пальцы веером, очки он так одевает темные.
0: Не очки, а склянки.
2: Да, склянки. Да. И говорит, опять разборки достали тут все.
1: Вот да, слов вот. Прямо.
2: Самый да, вот, вот наш такой сыночек.
1: День. Ну, это дети новые.
0: А вот, кстати, вот вы сказали, новое поколение детей. А вот скажите, вот у вас, вот я к радиослушателю обращаюсь,
2: Андрей.
0: Например, да, к Андрею. Есть ли вот, у тебя какой-то вот прогноз на тему того, каким будет поколение, которое вот сейчас родилось или родится, там, ну вот пятилетнее, скажем, вот интервал 5 лет, вот пройдет, скажем, 15 лет.
1: Не поверите, есть. Я думаю, они все будут так 1.2 метра ростом, так, судя по всему.
3: Как американцы, что ли?
1: Я не знаю, как кто, но вот что-то с каждым годом все крупнее, крупнее, ну вообще ужасно.
0: Вы знаете,
1: и тупые такие, тупые.
3: Это не от окорочков идет?
0: Нет. Кстати, я вот немножко, если позволите, как раз хотел бы опровергнуть, наоборот. Вот,
1: смотря какие, конечно. Нет, все разные.
0: Вот в Ясенево, например, замечено огромное количество низкорослых женщин, очень маленьких, вот из молодого поколения, и когда, вот, например, наш базитолог Андрей Орлов, вы наверняка слышали, да, он живет там и работает, институт базитологии находится там же, вот он, когда выходит из дома, чтобы дойти до проходной института, и из проходной, чтобы дойти домой, он проходит толпу вот этих низкорослых созданий.
1: Базиликов таких.
0: Да, и типа говорит им «кыш». Прям говорит, кыш, вот у него другая теория, наоборот, что рост будет меньше, понимаете? Может быть, вы имеете в виду мужскую особь?
1: Я не знаю, я в общем. Наверное, мужскую, да, наверное.
0: То есть мужская будет здоровая такая, да?
1: Да, женская вообще исчезнет. Что такое?
2: Нет, а на самом
0: нормально,
2: деле,
0: да.
2: На самом деле...
3: У всех будет направленность только одна.
0: Хорошо сказал, да? Спасибо, спасибо.
2: Ну, я в дополнение просто к разговору хочу сказать, что почему такие дети могут рождаться? Вот мы прогноз сейчас слышали. Потому что и в родителях что-то не то. Я вот хочу рассказать анекдот последнего времени, который, кстати, ходит в среде нами нелюбимых журналистов.
0: Не журналистов, журнализов.
2: Журнализов или... Ну, да. Вот. Очень, кстати, тонкий, вот если вы поймете. Муж и жена лежат в постели и ворочаются. Час лежат, два лежат, три. И, наконец, жена говорит мужу. А у них ничего не получается. И вроде как непонятно, для чего легли. И жена говорит мужу. Ну что, ты тоже никого не можешь вспомнить?
0: Ой.
2: Чувствуешь?
0: Как, кстати, это анекдот полной депрессивности.
2: Я даже не поняла.
0: Нет, анекдот очень... Он на самом деле очень смешной, но полный депрессивности и философского смысла.
2: Вот, да.
0: Вот
2: да.
0: Человек, который сочинил этот анекдот, я бы пожал ему руку и сказал, ты очень грамотный.
2: А я не знаю, кто сочинил, но этот анекдот пришел к нам от журналистов еженедельника «Коммерсант Уикли».
0: Передадим ему привет, потому что анекдот действительно хороший. Угу. То есть люди... держат руку на пульсе времени, собственно говоря. Ну что же, песня?

свет зажгу, я свет зажгу на этом берегу. Иди тихонько, следи, на камне есть вода, иди со мной с огнем туда, на белом камне есть вода. Иди тихонько, рука с рукой, рука с рукой, здесь кто-то есть другой. Иди тихонько, тот кто-то может слышать.

0: 73,82 МГц.
1: И я так понял, что вот сейчас мы слушаем композиции с последнего, видимо, альбома группы «Последний шанс».
2: Последнего.
1: Ну, я имею в виду с последнего на сегодняшний момент, поскольку я парень тактичный, я всегда это говорю. Вот, скажи, вот я тут наблюдал три блестящих коробки, три компакт-диска. Угу. Твое отношение в данном случае к цифровым носителям, это не как профессиональный вопрос, дескать, там, убивают ли цифры живость и так далее. Нет, просто я, например, очень сильно переживаю до сих пор, что моя одна вот из... Вернее, две моих мечты в жизни, они не сбылись и, видимо, уже никогда не сбудутся. Первая мечта — это иметь автомобиль «Запорожец» именно, вот, причем горбатый. Угу. И вторая мечта — это выпустить LP, то есть виниловую пластинку. То есть я этот момент попросту прозевал.
2: Да. Нет, ну это LP ушло, но дело в том, что если ты заплатишь деньги, тебе с удовольствием на апрелевском заводе напечатают столько, сколько ты хочешь LP. Вот. У нас за нашу историю мы прошли все дела, начиная от таких гнутых пластинок, которые были в «Колобках», журнал «Колобок», до LP, а сейчас компакты. И вот эти два компакта мы выпустили просто... Это были такие же аналоговые записи 70-х, 80-х годов, просто сейчас реставрированные, мы выпустили две пластиночки. Вот. А все равно даже вот этот компакт мы делали, мы записали вот в Германии, мы записали на цифру пять песен, а здесь мы все равно писали аналоговую запись, сделали, а потом уводили ее на цифру, чтобы выпустить компакт. Потому что компакт, естественно, будет.
1: Послушай, а вот не травмирует ли тебя вообще Германия? Я почему это спрашиваю? Потому что ведь доказано, что определенная фонетика языка, да, она очень, ну, в буквальном смысле отражается в настроении физиологии человека. Скажем, доказано, что вот, например, если заставить человека, который родился в России, говорить по-немецки, то у него гены будут все-таки русские, фонетика, соответственно, немецкая, и в результате у него будут здоровые челюсти, как вот у птицы птеродактиль. Вот. Вообще, ведь ну, я не хочу показаться там нацистом, еще кем-то, но замечена такая тенденция, что немцев очень не любят. Я, например, вообще, вот люди, понимаешь, я, например, в Праге наблюдал сцены, когда там пьяные немцы ходили, кричали там всякие лозунги какие-то, вот, причем солидные вот люди. То есть единственный там достойный, на мой взгляд, представитель, которого я очень уважаю из Германии, это группа Крафтверк и Нина Ханин. Ну, может быть, я кого-то не знаю или кого-то забыл. Вот. Но в целом, вот ты говоришь о Германии. Насколько тебе там, ты себя чувствуешь своим среди людей, говорящих на лошадином языке?
2: Понятно, Саша. Он действительно язык безумно ненормальный для нас, потому что вообще мы в Германии уже 6 лет. И я тебе хочу сказать, что первые 4 года я вообще этот язык не воспринимал. Я там говорил на английском. И все контакты свои вел, все разговоры, все концерты на английском языке. И потом вдруг настал день, ну, даже для меня вообще эта ситуация германская. Первые 2 года была жуткая. Но потом вдруг она совершенно стала нормальной. Я там себя очень хорошо чувствую. Везде, по дорогам, когда я еду, когда я общаюсь с людьми. Я немножко отстранился от них, я там нашел свою нишу такую, как бы духовную, жизненную, спокойную такую. Знаешь, никто меня не трогает, мне вот это очень нравится.
1: А приходилось ли тебе сидеть в немецкой тюрьме?
2: Ты знаешь,
1: мне... Задержание там, да, сшиб пару-тройку милиционеров ихних или еще что-то.
2: Было, но было... Я вытаскивал своих братков оттуда, они...
3: Они по-немецки просто не говорили?
2: Нет, да, они залетели, да, в немецкую тюрьму, причем, в общем, там была целая история. После концерта там мы CD продавали, а они сказали, что это вообще... Вы нарушаете законы и как бы занимаетесь здесь чересчур коммерческой деятельностью. И посадили в тюрьму. Но меня не посадили, потому что я поехал за паспортами. У меня не было на руках паспортов. Вот, привез их из гостиницы и вызволил их оттуда. Они там просидели 3 или 4 часа в немецкой тюрьме настоящей.
1: Ну, вот, как бы очень давно у нас в эфире был человек, который отсидел в немецкой тюрьме, я не совру, по-моему, 1,5 года. Угу. Вот, у него был свой рассказ. Не можешь ты как бы оживить память, вот что значит тюрьма по-немецки? Ты же их вызволял. шнурки там, я знаю, не вынимают.
2: Нет, там ничего им не вынимали, там их даже покормили за эти 3 часа, дали пищу достаточно приличную.
3: Калорийную.
2: Да, они там сидели в разных, причем, камерах, их было 3.
1: А может, это чтобы их там развести на показания?
2: Да, да, да, конечно. Но это автоматически просто делается. Угу. Они сидели в разных камерах.
1: То есть не для удобства физического?
2: Нет, нет. У них есть... Вообще Германия, у них есть свой стереотип. Они никак не могут привыкнуть, что, например, они очень дотошны до буквы закона и никак не могут привыкнуть, что в Германии уже влезло, ну... по отношению ко всему населению, уже 40% живет каких-то там турков, арабов, югославов, итальянцев, там все сейчас в Германии живут.
1: То есть они не могут адекватно оценить эту ситуацию.
2: Американцы там засели американских баз, и после них вообще полный разгул, вообще так беззаконие и всяких махинаций творят страшно американцы. Вот эти американские солдаты. Они надувают немецкие законы.
1: Как бы совершенно недавно я по роду службы, ну, вообще-то я работаю в ГАИ, официально устроенный.
3: И служил когда-то, между прочим,
1: на подводной лодке работал.
2: Ты меня один раз оштрафовал, даже не знаю, кто я.
1: Да?
2: Да, да.
1: Ты содрал, содрал. Найди квитанцию, я верну.
2: Ладно.
1: Вот.
2: Ты знаешь, какая-то квитанция ты
1: я посмотрю по номерам.
2: А ты по компьютеру посмотри.
1: В компьютере. Тут написано, для работы с этим монитором установить ли переключатель в положение А. А кнопку А кто-то спер отсюда. Вот.
2: Так вот.
1: Нет, вот про как беспредел в Германии. То есть, ну, известна такая фишка, что гоняют автомобили. Как бы. Вот. И буквально вот мне рассказывали люди, что начался полный произвол. То есть даже тех же немцев просто, ну, чуть ли там не режут, не убивают. Говорят, дескать, там вообще сейчас молчи, сейчас мы там все у тебя отберем. И, то есть, они сами боятся, уже запуганы. Вот. Но другой момент, то есть вот то, о чем ты сейчас сказал, о таком наплыве туда вот арабской волны и так далее, ту же картину я, как ни странно, и Лили, кстати, может подтвердить, она ездила на конгресс зуботехников в Лондон, в Лондоне тоже истинных англичан уже нет, то есть происходит активное насыщение Европы...
3: Вымывание.
1: Ну, я думаю...
3: Коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
3: Вымывание коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
2: Не вымывание, куда вымирание.
1: Вымирание, не вымывание, вот скорее правильно.
2: Ты знаешь,
1: если они вымываются, они должны быть в Египте, строить офисы европейские, понимаешь, в Хургаде. И вместо кальянов, например, запускать в космос шаттлы. Да. И там Мадонна должна ходить прям по берегу вот Хургады голая и петь дуэтом с Амаром Хакимом. Ну, неважно. Ну, смысл в том, что такая же картинка вот, наблюдается всюду. То есть даже есть теория, такая теория, что сейчас вот этим народам станет очень тесно, и территориальная такая стесненность заставит их просто напасть на европейцев и завоевать их. Вот.
2: Нет, но это еще сказал Федор Михайлович у нас, Достоевский, что засилие Востока произойдет. И мы все будем под пятой у косоглазых. Безусловно. Ну, это образно.
1: Но это же сейчас действительно становится заметным. Вот,
2: да, конечно. Конечно. Ну, это вот письма Достоевского там.
3: Ну,
2: он что
3: там про машины ты рассказывал?
1: А, ну, про машины, что как бы люди, которые, ну, вот с гор они спустились, они уже в Германии, и они грабят и немцев, и тех, кто перегоняет автомобили там в Россию, то есть русских,
2: ну, это
1: говоря.
2: Так, в общем, не массово, но случается. Я даже попадал в такую историю.
1: А это уже, кстати, статистика,
2: да,
1: на самом
2: это
1: деле.
2: Статистика. Это я сам ощутил на себе, что это значит.
1: Ну, давайте, от них. Может быть,
2: знаешь,
1: послушаем,
2: а
1: звонок
2: в
1: телефон.
2: Давай,
1: да?
2: Звонок, а ты переставь через одну песню. Не следующую, а через одну, и там... Я вас
1: четвертая
2: скажу
1: пьеса.
2: Еще, да, четвертая.
1: Здравствуйте. Звоночек. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Дедушка Саша.
2: Доброй ночи.
1: Внучек. Это что ли?
2: Это красная шапочка.
1: Твоя мама, наверное, много курит, что у тебя такой голос.
4: Это ваш постоянный радиослушатель. Хоккеист.
1: А, привет. Это правда, правда. Да, действительно, да. Человек играет в хоккей очень в почтенной команде. Мы проверяли досье, действительно, так. Да.
4: Это вот я, да. Просто мама моя, она сейчас работает в больнице, она врач. И она тоже вас слушает, вот мне звонила, значит, сейчас оттуда. и спрашивают, есть ли вот записи вашей группы в продаже вообще.
1: Группа «Последний шанс»?
4: Да.
1: Хороший вопрос. Спасибо.
4: Понравилось просто маме.
2: Да, есть вот. В продаже.
4: Здоровье, Прохор. Вот, Александр, ответьте, пожалуйста.
1: А что Прохор?
4: Прошу. Как здоровье, Прохор?
1: А, спасибо. Насчет Прохора, да, спасибо. Насчет Прохора, она, значит, выдумала новую фишку себе. Прохор подходит периодически. Вот, ну я уже сказал, что вот там к главному по радио она подходила, а теперь у нее новая фишка. Она подходит ко всем мужчинам на улице, говорит: «Здравствуйте, вы меня не узнаете?» Тот, естественно, говорит: «Вы знаете, нет, не узнаю». А она тут ему такую прям телегу прет нагло, прям в переносицу, говорит: «А я от вас беременная». И мужчина прям теряется. Вот, и то есть у нее новое развлечение, она все время ходит то побитая, то с деньгами теперь. Ну, то есть у нее так, знаешь, вот там ее там качает, как греческую ладью, я бы сказал. Да, да.
2: Ну, этот образ, он, конечно, вездесущ, везде прошу.
1: Слушай, вот такой рекламный вопрос задали. То есть где можно купить? Я думаю, ты не называй адреса, ты лучше расскажи о наличии вообще продукции. Да, и в дальнейшем.
2: На Арбате есть, в «Мелодии» есть.
1: Компакты или что это?
2: Компакты.
1: А кассеты?
2: Последнего шанса.
3: Кассет
2: нет. Кассет мы не выпускаем. Кассеты делают пираты, вот я знаю.
1: А знаешь, извини, то есть я опять же все о себе.
2: Ну, конечно.
1: То есть ситуация такая. Был прецедент, так называемый, когда одна из фирм, на которой выпускалась там от детства «Чистые глазенки» и прочее, она вот этот момент с кассетами немножко упустила из виду, видимо, по неопрятности кого-то из сотрудников. В результате раньше вышли компакт-диски. Соответственно, компакт-диски послужили готовым цифровым мастером для выпуска. Да, у меня дома лежит около 5 кассет разных фирм. Там часть польских, там от детства «Чистые
2: глазенки». Твоих, да?
1: Да, да, понимаешь. Mm-hmm. То есть я это к тому говорю, что этот момент ты, как командир коллектива, должен отслеживать. То есть всегда должны вперед выходить все-таки кассеты. Это серьезный рынок. Потому что, например, знаешь, как было? Я выхожу, ко мне он подходит и говорит: «Александр, ты свинья». Я говорю: «А почему?» Говорю: «Это, дескать, так, ну ты мне, дескать, так говоришь».
2: Сегодня он говорит:
1: «Потому что ты...» Да, он говорит: «Ты говорит, мне, ты, говорит, прям мажор такой, и ты вот начал выпускать компакты, а для простого народа кассеты не выпускаешь». То есть не все могут купить действительно эти компакт-диски.
2: Да, у нас, да. У нас самая популярная кассета. Но они также передерут с твоей кассеты, которую ты выпустишь первую, понимаешь, еще с худшей записью. Пусть уж они делают хорошие записи с цифры.
1: Ну, вообще с тоже, компакт, с другой стороны, гуманные, да, подходят?
2: Ну, людей, они же все равно сделают, Саш. Все равно они сделают и выпустят. И если они на этом почувствуют, что деньги будут делать, они будут делать.
1: Не, ну сейчас вроде введена какая-то вот борьба,
2: да,
1: там,
2: ну,
1: серьезно.
2: У нас это...
1: Думаешь, лажа, да?
2: Нет, лажа, полная лажа.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, это
1: Здравствуйте.
5: Вася говорит.
1: Здравствуйте.
5: У меня к вам вот такой вопрос по поводу Германии.
2: Вася,
5: он
2: номер 7.
5: Для меня актуальный в силу того, что я питаюсь килькой в томате, потому что ни на что другое у меня нет денег. Ну и для вас, наверное, актуальный. Какая, так сказать, в Германии наиболее популярная туалетная бумага, какого цвета и рвется ли она по дырочкам? Потому что наша вот не рвется. Я пробовал, не рвется.
2: Вася, вы знаете этот
1: анекдот
2: про туалетную бумагу? Нет? Вася, вы в эфире еще?
1: Нет.
2: А, нет уже, хорошо. Такой анекдот мне рассказали.
1: Ушел.
2: Наши построили какой-то сверхзвуковой самолет, который надо через неделю уже везти на выставку в Париж. И при первом испытании у него отламывается хвост. Ты не знаешь, нет? Отламывается хвост. И эти два изобретателя, которые сделали этот самолет, на них насели вот эти вот спонсоры, все говорят: «Да мы вас сейчас убьем, если вы вообще не подготовите к салону в Париже». Ну, они так подумали, покумекали, и сразу же на следующий день сделали еще один. Опять испытания. Самолет вообще перебивает все вообще мировые стандарты. То есть такая чума летит. Ну, первое место на салоне в Париже. И хвост ломается. И опять по тому же месту. Те сидят уже так вдвоем, думают, что же делать. И вдруг один говорит: «Знаю». И строит третий самолет. И третий самолет, прежде чем его запустить, он подходит со сверлом. Говорит: «Где у нас ломалось?» Вот в этом месте. И просверливает.
3: Перфорация.
2: Да. Самолет летит, перебивает все рекорды, садится и не ломается. А другой говорит: «Как? Откуда ты взял?» А вот по этой самой причине. Что ты попробуй по дырочкам разорвать.
6: I'm so dry.

0: если...
1: И у нас в гостях Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс», и Анна, продюсер этого же коллектива, а также Лилия Вьюгина, зуботехник и человек, который, которому мы обязаны сегодняшними нашими гостями, ну и человек, который разбирается вообще в искусстве и т.д. и т.п., а также зуботехник. Это я уже говорил. И сейчас вот мы прослушали буквально на дысь композицию на немецком языке с замечательным припевом. Кстати, очень хорошо был спет. То есть,
2: Ганзе.
1: Нет, действительно, что-то в ней было. И вот Александр сейчас переведет вам текст.
2: Дословный перевод. Все-все-все деревья пив, все-все-все каменья пав, вся-вся природа пуф, все-все-все девицы пив, все-все-все мужики пфав, все-все женатые пуф, все-все-все славяне пив, все-все-все евреи пав, вся-вся Россия пуф. Вот так.
0: Это 28-й год, да,
2: Саша? Да.

ангелом Божьим стане, что ласково с ним Божья Матерь и любит его Спаситель, что, быть может, твой или мой он, ангел-хранитель.

0: Саша, вот мы сейчас послушали. Это, по-моему, записано с музыкантами из «Деревянного колеса», да?
1: Нет, это записано не с музыкантами
0: «Деревянного колеса». Или это скрипач только, да?
1: Это скрипач наш, последний шансовский.
0: А вот на последнем концерте, на вашем 20-летии, вы выступали вместе с «Деревянным колесом»,
2: одну
0: с таким
2: песенку,
0: коллективом.
1: Да, у нас просто сейчас совместные такие дела. Они помогли записать две песни. Вот Сережа Гапен, в частности, пел, а Володь Калашников играл там на басу. И они с нами принимают участие в некоторых концертах. Вот этот новый материал мы поем вместе. Это такая группа «Деревянное колесо», продвинутая в студенческих кругах. Ну, как бы года 2-3 назад они еще гремели, а сейчас они немножко так затухли. Ну, мы их опять вынули на поверхность.
0: Но когда вы их вынули на поверхность, на сцену, то бишь, просто весь зал лежал в повалку, потому что, Саша, это я тебе просто говорю. Там все были, я не знаю, сколько их, там 5-6 человек было.
1: Колоритные ребята.
0: И они все вышли, да. И мы так подумали, что это такое сборище натуральных, классных таких идиотов. Просто они настолько были в роли, они еще ничего не говорили и не пели просто.
3: Слова.
0: А мы им говорили, кстати, это в гримерке. Это в хорошем смысле. Это классно были придуманы им имиджи такие.
4: Кстати, я прошу прощения, я сегодня видел таких персонажей на улице. На улице Малая Покровка. То есть мы едем, да, и прям вот остановились, и типа как ту крысу увидели. Вот прям встали вот так и прям почтенно проводили взглядами. Таких людей я не видел давно. Представьте себе, то есть их было трое или четверо, одеты как непманы какого-то там, ну, 1900-х годов, начало, вот в каких-то бобровых шапках в таких, но это было настолько стильно, с такими окладистыми бородами, с какими-то усами, ощущение, что где-то вот рядом происходила съемка кинофильма тех времен, а они вышли, и они шли почтенно, и у одного прям на пальто таком, с меховой этой...
0: Ширинка расстегнулась.
4: Нет, доход. ценник висел, ширинка. Ценник висел. И люди там, им где-то лет там, ну, по 40, то есть взрослые, и так они смотрелись прям стильно, что очень нас порадовали. Серьезно.
1: Секта какая-нибудь.
4: Не знаю, но может быть все, кто-то ощущение такое. Я сперва подумал, монархисты. Прям, ну...
0: Слушайте, а я недавно прочитала вот секты. Какое там Аум Синрикё? Сейчас возрождается секта Скопцов. Представляете?
4: А это тогда сейчас потребуется огромное количество вот сельских клозетов с уменьшенными дырками. Под это дело.
1: Вообще без дырок.
4: То есть это, знаешь, что получится? Это будет как бы сейчас огромная та работа халтурщикам с Украины.
1: Да.
4: Они будут строить и сколачивать будки для секты. Как бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
4: Да.
5: Слышите меня?
4: А
1: да,
4: то.
1: Слушаю.
5: Саш, не стыдно вообще таких людей приглашать? Я не в плохом смысле, но видишь ли, единственное призвание твоих гостей это давать казачка за границей, потому что такую байду в России слушать просто никто не будет. То есть коллектив, ну, абсолютно бросовый.
4: Ну, спасибо,
1: ну, наверное,
4: тоже
1: стыдно,
4: за вашу,
1: конечно.
4: За вашу...
1: Как вас зовут?
5: Ерофей.
1: Видишь, Ерофей, ну, конечно,
4: спасибо
1: стыдно.
4: За звонок.
1: Сидим здесь и краснеем. Ну, что ж делать?
4: Нет, я просто немножко поясню. В принципе, вот...
1: Номер 8, Ерофей.
4: Обвинение Ерофея, оно имеет под собой некоторую почву. Дело в том, что ведь существует огромное количество примеров, ну, как он сказал, бросовых коллективов, которые, например... уехали туда, взяли там название имени пролетарского писателя и что-то там лобают, музыку посредственную типа Скорпионс. Ну и вообще масса каких-то коллективов, которые постоянно подвизуются там. Вот непонятно, как они там выживают. Вот, но я просто хочу еще раз сказать, что группа «Последний шанс», она была мной, например, услышана очень давно. И,
1: не защищаешь.
4: Да, в данном случае я прям ставлю щит такой. То есть это один из тех коллективов, который, в общем-то, не знаю, как сейчас, но в свое время крути, не крути, махай, не махай, но был для определенного и очень немалого круга людей все-таки культовым. Может быть, я как вот... Вот, поэтому в данном случае я думаю, что было бы интересно всем, кто сейчас нас слышит, узнать и о существовании этого коллектива, и о том, что он...
0: Как они сейчас поживают.
4: Да, да. То есть, в принципе, тогда это был один из таких немногих.
1: Ну, а с другой стороны, Ерофей же всегда прав, понимаешь? Ну, кто к тебе придет ночью? Ну, только бросовые люди же, которые опустились вообще ниже некуда.
4: Как он меня слил. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
4: Да-да-да, говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
2: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
2: Роман Николаевич беспокоит.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А вопрос такой можно, грустный?
1: Роман Николаевич?
4: Да.
2: Как вы считаете, в чем ваша личная изюминка? Почему у вас вообще есть слушатель, по вашему мнению?
4: Спасибо за такой вопрос. Вот, Александр, как тебе круто.
1: Да.
4: Пришлось.
1: Ну, у нас много изюминок. Роман Николаевич, да? Потому что мы выбираем тексты, раз. Мы прошли огромную школу не только жизни, но и театральную. Мы занимались такой наукой, как импровизация театральная. Мы прошли огромную школу музыкальную. Я играю музыку уже, сейчас вам скажу, 30 лет. Нет, 29, извините, на сцене.
0: Саш, и расскажи, сколькими ты инструментами владеешь? Я тоже не знаю.
1: Я играю на очень многих инструментах, и все музыканты, которые у нас играют в коллективе, они имеют какой-то свой основной инструмент, но по роду деятельности им приходится заниматься игрой на очень многих инструментах. А потом это так все между стилей, то, что мы делаем, это на грани каких-то вещей, это неопределенно. Вот Ерофей, он же простой парень, он же понимает все это. Что здесь ничего, здесь все иносказательно, здесь столько иронии, которая, ну, не читается сразу с первого раза, тем более с ночного эфира, с Бадуна, да, ну куда там понять это тяжело. Ну, поэтому очень много у нас то, чем мы владеем, вот, в своей области, в своем искусстве. Поэтому
4: прости, что я перебиваю, но с другой стороны, вот есть как бы такое понятие, как дежавю, да? Это когда наступает, наконец, такая, ну, возрастает пуповина с матерью. Ну, да. То есть прям открывается истина. Это дежавю, это тот момент редкий, когда человек, наконец, становится самостоятельным. Поэтому ему неприятно, и поэтому он чувствует себя дискомфортно. Потому что в данный момент он предоставлен сам себе. Вот состояние Бадуна, оно на самом деле как бы очень сродни состоянию дежавю. Мне кажется, ты тут не прав в том смысле, что состояние Бадуна наиболее обостряет восприимчивость. Или я в чем-то не прав?
1: Восприимчивость и агрессивность поднимается одна.
4: Ну, это как бы следствие. Угу. Агрессивность — это следствие уже того, что человек воспринял.
1: Угу. Да вообще это все глупости, то, что я говорю. Вы воспринимаете это спокойнее, и как вы это воспринимаете, вот этот эфир, так и воспринимаете его, вот как вот тот мужик, который про свиней сказал. Все нормально, понимаете? Тут ничего мы вам не докажем, вы нам ничего не докажете. Понимаете, мы каждый делаем свое дело, вы живете своей жизнью, мы своей. Вот и слава богу. И когда мы пересечемся иногда в эфире, в прямом, на программе Александра Лаверцкого, вот это вот класс получается.
4: Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
4: Да-да-да.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Да-да.
2: Дозвонился наконец.
1: На славу.
2: Никогда не звонил, вот сегодня дозвонился.
4: Говорите.
2: Понимаете, ассоциация возникла такая. Вот про Кузнечика песня.
1: Угу.
2: Со скрипкой.
1: Как вас зовут?
2: Игорь.
1: Игорь. Хорошо, номер 10.
2: Про Кузнечика.
1: Угу.
2: Когда я вас первый раз по телевизору увидел, это было, я уж не знаю, лет 10 назад.
1: Да, да, да. Были мы тогда еще.
2: По телевизору вы выступали втроем.
1: Да.
2: Это для меня был глоток воздуха. На фоне этих голубых гитар там, угу, всяких.
1: Да вообще на фоне голубых.
2: Да, на фоне голубых. Для меня был глоток воздуха, понимаете?
1: Вот. Спасибо, Игорь.
2: Я просто, ну как вам, желаю, чтобы после этого я как-то вас не видел.
1: Угу.
2: Ну, нет,
4: я что-то не понял, Игорь. Я желаю, чтобы вас я больше не видел.
1: Нет, он говорит, я после этого вас не видел. Он 10 лет не видел нас, а вдруг услышал.
2: И сейчас услышал, да. Серьезно?
1: Нет, серьезно, серьезно.
2: Первый раз услышал, после 10 лет.
1: Да, ну бывает такое, понимаете, мы... Например, там Володя Щукина, мы с ним начинали группу. Я вот через 20 лет увидел сейчас. И такое бывает, понимаете? Он там играл с нами сначала. Вот я его недавно, мы делали концерт, и я его на этом концерте совместно увидел.
3: Ну, кстати, ну, вот, я и хочу сказать, что это,
0: ну, это хорошо.
3: В основном вот сегодняшняя наша такая посиделка, она вот, приносит и радость, там, и игру, в частности. То есть,
1: да,
3: то есть,
1: ну, конечно.
3: Поэтому спасибо, спасибо,
1: спасибо за звонок. Игорь, за звоночек. Ага. А что вы не спите так поздно?
2: А я дежурю.
1: А где?
2: Как,
1: в банке? Где?
2: На объекте.
1: А, ну понятно. Не спрашиваю, все понял.
3: Ну, я знаю, где этот объект.
1: Игорь, ну слава богу, что мы хоть скрасили немножко ваше дежурство.
3: Ну что, еще один звоночек. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло. Доброй ночи.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Первая женщина, ура, которая не спит. Номер 11. Как вас зовут?
3: Приезжайте, мы вам сделаем татуировку, такой здоровый кол во всю спину. Цветной прям. Да.
1: У нас здесь татуировщик.
3: У нас свой салон.
1: Девушка, как вас зовут?
6: Меня зовут Катерина.
1: Катерина. Хорошо, Катя.
6: Записали, да?
1: Записал.
3: Паспортные данные диктуйте.
1: Не надо, не надо. Катя, ладно, рассказывайте.
6: Дело в том, что я хочу вам в любви признаться. Я несколько, наверное, неделю 4 или 5 слушаю вас вот каждую передачу. И группа сегодня замечательная, мне нравится очень. А Лаэртский вообще просто зайчик.
0: Зайка моя.
3: Да, просто я как бы на Новый год ходил по Москве в течение недели как раз с бодуна и в костюме зайчика. Вот, а вместо хвоста у меня был воздушный шарик, надутый легким газом, то что он парил, обшитый перьями.
1: Что значит женская проницательность, она это почувствовала.
3: Да, да, да.
6: Хотя я вас не видела в костюме зайчика.
3: Вы видели, просто вы не знали, что это я.
1: Видели вообще его лицо? Нет?
6: К сожалению, я, возможно, видел просто что-то, не могу припомнить.
1: Да я вот сам увидел только сегодня первый раз.
6: Да.
3: И не смог сдержать вот выражение отвращения. Прям отвернулся и сказал, что это, господи. Вот. И прям убежал, его Лиля схватила и говорит, не волнуйся, это все нормально.
0: Ночные фантазии.
3: Дескать, просто. У нас такие сотрудники, сказала Лиля.
6: Мне хватает того, что у него очень приятный голос.
1: Нет, у него голос обалденный.
6: Обалденный, да.
3: Спасибо. Это мне очень приятно прям слушать.
1: А мне не зря же сегодня здесь две дамы.
3: Я растолкал щеками все по бокам. Да, спасибо. Ну что, пьеса теперь?
1: Катя, давайте пьесу мы вам споем.
3: Пьесу.
6: Да.
1: Грустную, Катя, грустную.
3: Пьеса.

0: по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Александру Самойлову. Доброй ночи. Нет, мне не надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Скажите,
0: простите, вы, по-моему, нас обманываете. Татьяна Николаевна живет этажом выше.
1: Нет, я вас не обманываю.
0: А, ну извините.
1: Значит, мне хотелось бы узнать, вот 20 лет назад вы говорите, что были созданы, это официальные ваши даты? Мне казалось, что я слышала вас в году 75-м.
2: Да, мы с 75-го года, с 7 ноября 75-го года существуем.
1: Вот тогда это было на улице Герцена, вы, по-моему, выступали... как это называется сейчас, не помню.
2: На улице Герцена.
3: Медиков.
1: В МГУ выступали там.
2: Да, да, выступали вдвоем.
3: Здесь сейчас церковь, да.
2: Вдвоем, в МГУ с Володей Щукиным вдвоем выступали.
1: Да, мне было очень приятно вас сейчас услышать, вспомнить, потому что тогда произвело на меня это впечатление.
2: Ой, а сейчас какое впечатление?
1: Ну что вы.
2: Нет, серьезно.
1: Дело в том, что давно просто как-то так жизнь сложилась, что вас не слышала. Один раз или два видела по телевизору, и вот сейчас третий раз фактически я вас слышу. С тех самых пор. Ну вот очень помню вас. Приятно было тогда услышать, потому что были совершенно неожиданные какие-то ассоциации, впечатления от первого вашего выступления. Вы были очень не похожи на всех.
2: Ну, мы и остались, в общем-то, не похожи.
1: Да, вы остались не похожи.
2: Да, но дело в том, что сейчас...
0: Я просто к тому веду, что сейчас самое время пропеть песню о предстоящих акциях группы. Татьяна Николаевна, спасибо вам. Сейчас вот Анна, видимо, объявит что-то, исполнит нам какой-то номер по поводу того, где вы сможете увидеть людей, переживших с 75-го года по 97-й.
2: Революции.
0: Все там вот эти вот бузитические пучи, колебания забов массовые и знамен. Вот. И если у вас будет возможность, приходите и оцените, так сказать, визуальные изменения в образе музыканта.
1: Да, это очень слышно. Приятно изменились. Мне очень нравится, как вы выступаете. Спасибо.
3: Лучше это, я думаю, увидеть. И мы также приглашаем тех, кто родился, может быть, в 75-м году, а может, чуть позже. Вот. Значит, 1 апреля мы такую акцию проводим в клубе «Вермель». Я вам скажу адрес. Это Раушская набережная, дом 4.
2: Напротив России.
3: Напротив кинотеатра России и рядом с гостиницей «Балчук», следующий дом по набережной. Вот. И такая 1 апреля день такой особенный, поэтому там будет комедия, музыка, пиво. Ну, девочки, мальчики. Наша группа в шоу гомерического смеха. А также мини-дискотека для совсем молодых. И с участием, конечно, пива «Миллер». Вот. Вход там, такой...
2: Не бесплатный,
3: но очень,
2: дешевый.
3: Поэтому приходите, я могу дать туда телефончик 231...

сегодня 30 октября 2000 года. Ну, в общем-то, даже, как вы уже понимаете, не сегодня, а вчера был этот единственный праздник в году, этот день, которого многие ждут, круглый год ждут, находясь в экспедиции в Якутии, охотясь на северного оленя, в общем-то, где ни попадя, купаясь на

0: Кирилл Всеволодович Немоляев. Здравствуй, Кирилл.
1: Доброй ночи, Александр.
0: Вот ты знаешь, о чем я думаю? О чем я думаю, глядя в это бескрайнее небо? Вот ты понимаешь, что бы ни происходило вокруг, птицы несут яйца. Из яиц вылупливаются птенцы, вырастают, скрещиваются, снова несут яйца. Происходят войны. Алжир, Ирак. Ирак, Иран не поделят нефтяную скважину. Депутаты обсуждают, да? А ведь они возят, несмотря на это, они возят. Они ездят туда-сюда, я бы сказал, даже, в общем-то, мечутся. Они включают поворотники, не включают, и эти туда же. И эти туда же.
1: Проблесковый маячок.
0: Да. Радиатор. И я хотел сказать, что на нас, простых москвичей, простых граждан, вот это, казалось бы, иногда раздражающая суета, на самом деле оказывает очень благотворное влияние. Давайте представим себе, что в какой-то миг по необъяснимой причине исчезнут с улиц наших городов ЖК, железные кони, улицы станут пусты. Вот это... тишина, которая наступит сей же час, я бы даже сказал не сей же час, СЧ сокращенно, а сей же миг, сокращенно СМ, она будет тревожить гораздо больше, нежели когда ты сидишь в пробке и рядом тоже даун в пробке.
1: Это будет такое достаточно тоскливое состояние, отсутствие движения, ведь все в мире движется, правильно?
0: Безусловно, безусловно. Наши улицы будут выглядеть как русла пересохших рек. В конце концов, на этих замечательных асфальтовых покрытиях, которые, вернее, кожу которых не будут ласкать мягкие руки автомобильных
1: прекрасно,
0: шин.
1: Прекрасно.
0: Да, начнут, в общем-то, появляться бугры и трещины, города развалятся. Понимаете, те, кто призывает назад на коне, они говорят, да, ну, так называемые автоконсерваторы, сокращенно АК, они, конечно, в чем-то, может быть, и... имеют, так сказать, право на свое мнение, да, ток-цок-цок, ток-цок-цок, цок-цок-ток, цок-цок-ток, да, но это экология, но зато шлеп-шлеп, и зато ты идешь, поскользнулся, да, куда там, да, лучше уж и не ходить. Почему? Потому что мчится, и ты не идешь. Чем нежели ты идешь, и а что там цок-цок-цок, и сколько ехать, сколько ехать?
1: Не, ну, безусловно.
0: Безусловно.
1: Прогресс, понимаешь, прогресс, он приводит к модернизации, к усовершенствованию и в результате к тому, скажем так, что мы сейчас имеем. То есть, как бы, вот, автомобильный транспорт.
0: А я хочу еще сказать, что сегодня в гостях у нас должна была быть Валентина Ивановна, господи. Но пожилая автолюбительница, которая, в общем-то, еще в те давние годы возила УАЗ 60-й, вот нынче уже пересела на «Газель». Вот буквально вчера до нас дошла печальная информация, что, в общем-то, вместе с «Газелью» упала с моста и почила в БОЗе, поэтому не смогла участвовать в нашей программе. Мы очень хотели, чтобы реально был такой профессионал-водитель, причем профессионал-женщина-водитель в нашей студии сегодня. Но, увы, увы. И будем надеяться на то, что профессионалы-водители и водительницы, в общем-то, будут нам звонить. Вот. Но, прежде всего, конечно, нужно затронуть тему производителя. На чем могли бы перемещаться мы все? Не будь их, которые, в общем-то, ну, так называемые рудные. То есть рудные унткопуны. Дело в том, что без их лопаток, без их омов, ну, это отбойных молотков, или попросту мы, это, рудокопы, называем их отбойник. Без этих вагонеток, унтузских рельсиков, по которым... специальные толкачи, тоже живые люди, которые годами не получают зарплату, упираются своими бледными прыщавыми спинками и тащат эту всю байду наверх, потом это перерабатывается, и на тебе новое крыло, понимаешь? Новое крыло, да, от BMW, к примеру, от семерки. А то, что оно сделано-то где-то в Одессе, это что? Никогда не... Ну ладно, это все равно из этой руды. Вся вот эта длинная цепочка от самого первого, в общем-то, рудника,

0: сказать, отбойщика и заканчивая владельцем целого парка самых современных железных коней, ЖК сокращенно в дальнейшем, наша цель сегодня отследить эту цепочку по горошинкам. Итак, начнем. Видит ли отбойщик, рудняк или, попросту говоря, лопатка, ну, как человек-лопатка, результат своего труда? Знает ли он, в каком процентном соотношении будет в дальнейшем распределена в экономике его страны добытая им горстка ЖР, сокращенно железная руда? Может ли он участвовать в этом распределении? Например, сказать, вот этот кусок добытой мной руды живой, если из него сделают шаровую.
1: Шаровую?
0: Да. То ездить оно будет долго и не сломается. Из этого куска теплого железа, согретого моей МР, это означает мозолистой рукой, нельзя делать, меняешь, пулю. Нельзя. Имеет ли право сказать так лопатка, Кирилл?
1: Очень тонко и в то же время глубоко. Мне кажется, что все-таки стоит, Александр, говорить сегодня о проблемах более, что ли, близких для автолюбителей. На более насущных проблемах, которые окружают нас. Вот не кажется ли тебе, что вот то, что нас окружает, то, что происходит сегодня, и вот на дороге буквально вот 15 минут назад.
0: Это было,
1: и...
0: конечно, неприятно и страшно. И самое главное, извини, что я тебя перебил, это шокировало меня настолько, что голос мой до сих пор дрожит. Мы даже не будем рассказывать, что произошло, чтобы не волновать наших радиослушателей, особенно пожилого возраста. Потому что они могут прильнуть, понимаешь, и простыть.
1: Так вот, мне кажется, что в такой день стоит поговорить все-таки более о том, что вот с какими проблемами реально могут столкнуться автолюбители и сталкиваются уже, и вообще стоит ли сталкиваться в такой ситуации с чем-либо.
0: Да, имеет ли смысл, в общем-то, тратить свою энергию на столкновение. Но сразу бы хотелось немножечко объяснить, что мы не будем затрагивать такие ставшие уже банальными темы, как, в общем-то, отвоз автомобиля на штрафную стоянку, да, езда в нетрезвом виде и все вот это. Мы хотели бы обсудить аспект взаимоотношений человека и автомобиля. Ведь не секрет, что многие наши граждане любят автомобиль как живое существо, как собственную дочь, да, там, или сестру, к примеру. А многие говорят о нем как куски железа, как, дескать, ну, кусок железа. Но есть еще третья небольшая категория, которые на людях говорят о своем железном коне, что это кусок железа, но оставаясь с ним наедине в гараже.
1: То есть за глаза, как бы.
0: Да, да, да. Мало того...
1: Существует ведь такое, как бы, ну, как бы примета. Никогда не говорить плохо об автомобиле, не в присутствии автомобиля.
0: Конечно, конечно. Мало того, все мы, наверное, простые граждане нашей страны заметили, что в последнее время участилась такая тенденция вешать на окошки автомобиля объявления об их продаже. Это принято у нас в Европе, принято, в общем-то, во многих западных странах. Но поймите, поймите, люди, которые там живут, они слушают Бритни Спирс, вот, и кричат это, они кричат «Вау!». Исходя из этого, они и сами являются, в общем-то, ну, в какой-то степени неодушевленными предметами. На наших российских дорогах вешать на своего пока что коня, от которого, собственно говоря, зависит твоя жизнь, объявление,
1: безусловно,
0: об его продаже, это просто преступление.
1: Ну, в определенной степени предательство
0: по отношению к коню.
1: К коню.
0: Да, безусловно. И поэтому мы сейчас, в общем-то, выносим на обсуждение в Государственной Думе проект, запрещающий таким образом проводить рекламную акцию продажи автомобиля. Во-первых, ну, конечно, вы можете сказать, то есть, что, дескать, кто там этим будет заниматься, почему и в чем причина, да? Истинную причину мы вам с Кириллом Всеволодовичем, в общем-то, обозначили только что. Вот. Но чтобы донести это до мозгов парламентариев, мы, скажем так, написали проект законопроекта, в котором пояснили, что эта тенденция опасна. Почему? Потому что сейчас он вешает объявление о продаже автомобиля на свой автомобиль. Завтра он начнет вешать эти объявления на свою другую частную собственность. То есть было бы, согласитесь, неприятно увидеть, например, войдя там во двор собственного дома, какое-нибудь окно в этом доме, в котором красуется плакат «Эта квартира продается». Да? Или, например, «Эта майка продается, продам куртку». Вот под этим благовидным предлогом мы и хотим провести вот эту акцию. Хотя, конечно, на самом деле цель другая. Цель другая. Все-таки специфика России такова, что владелец автомобиля должен его любить.
1: Безусловно. Но вообще разработан целый пакет предложений.
0: Я бы даже сказал, два пакета.
1: Совершенно правильно. Я просто хотел последовательным быть, сказать сначала об одном пакете, а потом о другом и об их содержимом.
0: Давай начнем все-таки со второго.
1: Да, начнем мы со второго пакета. В этом пакете содержатся насущные, опять-таки, и важные предложения, которые связаны с работой ГИБДД.
0: Да, второй пакет прежде всего обозначает, ну, скажем так, желаемые манеры и стиль поведения, отношения сотрудников ГИБДД к своим подопечным на дорогах. Тогда как, сразу раскроем секрет, первый пакет, он касается только самих автолюбителей. И готовится все-таки третий пакет, но сегодня мы эту тему, я так понял, не будем затрагивать, да, третий пакет, касаемый производителей именно все-таки рудников, он, в общем-то, это... Ну, лопаток, да. Ну, давай все-таки со второго
1: пакета.
0: Давай прям по пунктам будем смотреть.
1: Да, давай, как первый пункт.
0: Так, вот у меня написано, я так и читаю. Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль для досмотра или проверки документов, обязан... Не просто отдать честь, как это происходит сейчас, а ведь частенько, Кирилл Филович,
1: этого не происходит. Потому что сразу автолюбитель понимает, что, собственно говоря...
0: Попал на деньги.
1: Да, попал на деньги. И уже понятие, отдает честь или нет, уже автолюбитель не думает о том, отдал ли он мне честь или нет, а думает о том, как, что называется, платить ли штраф на месте, или придется в сберкассе это делать, или вообще...
0: То есть как отмазываться,
1: да, как отмазываться,
0: автолюбитель.
1: Совершенно правильно.
0: Вот. И в данном случае отдача чести, сокращенно ОЧ, сотрудникам ГИБДД, является попросту издевательским каким-то жестом по отношению к несчастному автолюбителю. Мы предлагаем, чтобы как-то уравнять это, да, вот уравнять это. Сотрудник ГИБДД, останавливая автолюбителя за то или иное нарушение на дороге, обязан исполнить короткий танец перед автолюбителем. Это может быть индивидуальный танец, то есть мы специально будем нанимать хореографов, которые будут обучать сотрудников ГИБДД.
1: Несколько движений буквально.
0: Это может быть прихлоп-притоп, может быть какое-то движение вальсирующее или па. Ну, в принципе, вот Кирилл, будучи обладая некоторыми познаниями именно в области танцев, взялся обучить наиболее молодых, удачливых областных сотрудников ГИБДД. Вот расскажи про это движение. Мне кажется, нашим радиослушателям будет очень интересно.
1: Это движение называется тербюшон. Это такое специальное вращение на одной ноге. Может произойти вокруг своей оси либо одно вращение, либо два. При этом опорная нога находится на земле, а нога не опорная, другая находится в воздухе и слегка согнута в колене. При этом, как бы, в зависимости от природных данных, у сотрудника ГИБДД может быть либо вращение вправо, либо влево. То есть, если вправо, значит, он вращается на левой ноге. Если влево, то он вращается на правой. Соответственно, либо правая согнута в колене, либо левая.
0: Это очень,
1: на
0: очень правильно.
1: На первом гуманно, этапе да. Это может быть лишь один, скорее всего, как бы вращение, виток, да, вращение. Лишь один виток, совершенно справедливо.
0: А далее в дальнейшем по правилам инспектор ГИБДД должен представиться. Он называет свое звание и фамилию, да. Мы считаем, что это совершенно издевательски. Почему? Потому что чем крупнее звание и чем глупее фамилия, это, ну, случается, понимаете, даже в анекдотах, в пошлых про это рассказывается, тем это более издевательски выглядит по отношению к нам, автолюбителям. Поэтому, совершив вот это танцевальное движение, в частности, трюшон, правильно, да?
1: Нет, называется тербюшон.
0: А, тербюшон, да.
1: Тербюшон.
0: Извини, да, Кирилл, тербюшон, к примеру. Да. Он совершил тербюшон и говорит: добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от времени суток. Меня зовут, и просто называет свое имя, без отчества, невзирая на возраст. Кстати, пожилые милиционеры, они могут без тербюшона обойтись, они могут просто присесть или, например...
1: Могут сделать поголя, допустим. Это элементарное движение.
0: Напиши,
1: ну, поголя — это небольшой подскок на опорной ноге, причем нога согнута в колени, а вторая нога, ну, скажем, правая, она вытянута и скользит слегка, чуть-чуть вперед по асфальту. То есть идет такая подпрыжка, опорная нога чуть-чуть смещается вперед, а правая нога в данной ситуации скользит. То есть совершенно элементарное движение, которое может освоить даже человек уже, в общем-то, в возрасте.
0: И достаточно мощной комплекции. После этого, совершив это движение, предположим, даже если он уже солидный мужчина, да, если ему там даже уже под 50 лет, он очень тучный, а мы встречаем до сих пор, к сожалению, таких сотрудников ГИБДД, он должен сказать: добрый вечер, меня зовут Герман. Вот просто так. Вы нарушили то-то, то-то, то-то. Кстати, автолюбитель обязан после поголя хотя бы несколько раз сделать аплодисменты. Это наладит контакт между людьми, да?
1: Вот. Ну, да. В принципе, я думаю, что аплодисменты должны быть в любом случае, потому что движение может быть сделано как бы на высоком достаточно уровне или очень слабо выполнено. Поэтому здесь нельзя и не стоит никогда разграничивать тех, кто имеет природные данные к хореографии, то есть может работник ГИБДД прекрасно выполнить это движение, либо наоборот выполнить его достаточно коряво и тем самым заставить, ну, или совершенно не понравится автолюбителю, то есть автолюбитель может не захлопать,
0: ну,
1: а там
0: в принципе,
1: сказать...
0: да, но это уже, ну,
1: но это
0: из
1: совершенно...
0: области человеческих,
1: да,
0: отношений.
1: Да, из области человеческих отношений, поэтому нужно уважать друг друга, как
0: конечно,
1: бы, будем, поэтому
0: конечно,
1: в любом случае
0: конечно.
1: Необходимо сделать несколько как бы хлопков.
0: Да. После этого наверняка многим из вас доводилось садиться, в общем-то, в автомобиль в милицейский, то есть вас ведут на разборку, где, в общем-то, уже и говорят либо, значит, дай денег, либо там права и все такое. Мы ни в коем случае не хотим отменять данную меру. Естественно, оформление какой-то штрафной там санкции на улице невозможно, да, поэтому, конечно, нужно пройти в автомобиль, но мы предлагаем, и это второй пункт нашего второго пакета, когда автолюбитель садится в салон милицейской машины, инспектор ГИБДД, вот станцевавший, первым делом обязан предложить ему либо
1: чай,
0: сок,
1: чай,
0: либо айс-ти.
1: Да.
0: Да, если это, значит, происходит зимой, то горячий чай из специального термоса, которым мы, это третий пункт нашего пакета, предлагаем оборудовать багажное отделение всех автомобилей ГИБДД, где будет стоять мощный термос, либо чай, либо кофе. Вот. Для того, чтобы они были как одна семья.
1: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно верно. И здесь как бы должна завязаться беседа.
0: Конечно, конечно. В ходе которой и должна выясниться истинная причина нарушения, если оно было. И выяснится, насколько само это нарушение серьезно.
1: Может ли оно впоследствии повлечь за собой какие-либо неблагоприятные последствия? То есть может ли оно привести к какому-либо какому-то эксцессу, скажем так, на дороге, к какому-то происшествию? Или оно совершенно настолько мелочно, скажем, что, в общем, и недостойно какого-либо длительного разбора?
0: То есть попили чайку, кофейку и, в общем-то, разошлись. Далее, несмотря на многие протесты многих, в общем-то, так сказать, госдумовцев и других властных структур. Так, сейчас, господин Лаэрский, же у вас с русским языком так плохо. Реки не пересушены, а пересохшие. Нет, нет, Лидия Андреевна, начиная с сегодняшнего дня мы меняем немножечко и орфографию. И, то есть именно реки пересушены от слова сушняк, а не пересохшие. Пересохшие, это, в общем-то, так сказать, воблы могут быть, ну, колбасы, да. Вернемся к нашей теме. Да, многие властные законодательные структуры были против четвертого пункта, но в связи с введением первых трех мы все-таки настаиваем на наличии четвертого. Дело в том, что, конечно же, работа у сотрудников ГИБДД весьма тяжела. Большую часть времени им приходится проводить либо сидя и оформляя штрафные квитанции, разливая чай и кофе, если следовать первым пунктам, да, либо стоя на ногах, в общем-то, с палочкой пресловутой. Исходя из этого...
1: Здесь, может быть, еще такой вариант. Я извиняюсь, что я перебиваю. Хотелось бы просто добавить.
0: Ничего, Кирилл
1: Федорович. Работник ГИБДД может иметь так называемую секретаршу в машине. Это...
0: Может быть, его родственница.
1: Да, может быть, родственница. Достаточно обаятельная, милая девушка, которая как раз и может предлагать в машине чай.
0: На заднем сиденье она может сидеть.
1: Да, безусловно. То есть она сидит на заднем сиденье и как бы предлагает... То есть могут быть какие-то, извиняюсь, там шанюшки, какие-то печенья.
0: Выпечка, да. Но тут еще хотелось объяснить, что это скорее всего даже такой аспект социальный, потому что ведь многие тетушки сейчас сидят без работы или, например, девки занимаются проституцией, попросту говоря, на улицах вместо того, чтобы вот сидеть в машине, предлагать чая и, в общем-то, получать за это, пусть, может быть, небольшие, но честные деньги. Да, это же правильно. Да, так вот, к четвертому пункту, Кирилл, я хотел вернуться. Ведь сейчас, когда в стране не платят, в общем-то, да и вообще как-то у всех так не совсем все хорошо, многие просто не в состоянии оплатить штраф в случае, если реально нарушение какое-то было зафиксировано и было серьезным. В данном случае мы предлагали и оставляем все-таки, наверное, этот четвертый пункт, не будем его вычеркивать, да, мы предлагали оплачивать на месте вот этот штраф массажными услугами. Автолюбитель должен в течение там 5 минут, это в случае проезда на красный свет, но это мы регламентируем, или 10 минут, в зависимости от строгости нарушения, помассировать уставшие ступни сотрудника ГИБДД с тем, чтобы в дальнейшем тот мог и дальше нести свою службу. Как я уже говорил, многие были против этой меры, но с другой стороны уже выбирайте. Либо вы платите, так сказать, прайс, вы платите деньги, вот, либо вы доставляете вот... Ну, скажем так, лечебную даже услугу человеку, которому он предложил чай или кофе. Чувствуете, какой узел? Почему я, как выше я уже говорил, это одна семья?
1: Ну, повторюсь, сказав, что, к сожалению, это наиболее спорный пункт, который имеет как свои плюсы, так и свои минусы, потому что каждый воспринимает такое понятие, как массаж. Ну... Соответственно, в меру как бы своих... не знаю, каких-то, скажем так, как все говорят, в меру своей испорченности, и доказать и аргументированно объяснить, почему нужно делать легкий массаж работнику ГИБДД.
0: Ступней,
1: безусловно. Ступней. Но все равно, это не так просто. Поэтому я не думаю, что этот пункт, к сожалению, будет принят.
0: Я тоже, честно говоря, не уверен, что он будет принят. И я думаю, что в основном, конечно, противниками его будут все-таки водители сами, а ни в коем случае не я сотрудники ГИБДД. Вот. Но хотелось еще сказать, что в случае введения вот обязательного обучения танцевальным движениям всех сотрудников ГИБДД, мы, может быть, и каким-то образом не будет необходимости заниматься вот этим массажом. Почему? Потому что любой сотрудник может, так сказать, пока нет машин, пока автострада пустая, да, особенно в ночное время, просто тренировать, оттачивать эти танцевальные движения на дороге, да, вот, тем самым разминаясь вполне нормально. И к тому же, учитывая, что их там всегда несколько, то есть они могут делать массаж ступней друг другу. Вот девка, вот, которая на заднем сиденье, он напарник. То есть, в принципе, вот. Но я бы все-таки, Кирилл, я бы дал бы вот несчастным водителям возможность вот таким образом уйти от уплаты штрафа в форме вот все-таки.
1: Ну, если бы, Александр, все с тобой, все зависело от нас с тобой, то мы бы, конечно, могли бы.
0: Но мы будем бороться за этот пункт. Да? Все-таки определи, что мы за этот четвертый пункт.
1: Следующий, пятый пункт. Да. Наиболее, как мне кажется, важный, несмотря на то, что он только пятый, но здесь пойдет речь о безопасности. Это ведь самое главное для автомобилиста. Не скорость, не комфорт, а безопасность.
0: При этом сразу хотелось бы сказать, что этот пункт является пятым и в первом, и во втором пакете, поскольку он обоюдоинтересен и как для сотрудников ГИБДД, и также для автолюбителей.
1: Итак, чем же должен будет с января,
0: да?
1: Да, с января 2001 года, да, как бы с нового тысячелетия, чем же должен быть снабжен автомобиль? Какие же должны быть средства, которые бы обеспечивали безопасность во всех ее проявлениях? То есть это экстремальные ситуации, это проблемы физиологические, здоровье.
0: Да, которое, к сожалению, вот это плохой экологической обстановки дает о себе знать, напоминает о себе постоянно.
1: То есть это целый комплекс мер. И, наверное, первое и
0: самое необходимое. Это все-таки прибор для измерения давления.
1: Безусловно. То есть это понятие вот именно комфортного ощущения себя в машине, то есть попытка максимально обезопасить водителя от каких бы то ни было проблем, которые могут возникнуть в той или иной поездке, конечно, проблем с самочувствием.
0: Во-первых. Во-вторых, представьте себе еще ситуацию. Конечно, бы хотелось, чтобы таких ситуаций было меньше. Когда происходит небольшая авария на дороге, да, и разгоряченные водители выскакивают, начинают выяснять отношения, то здесь в данном случае, конечно, артериальное давление резко растет, идет нагрузка на сосуды, глядишь, там ишемическая болезнь, торпырыко не двинул. Поэтому здесь как раз как будут аппараты для измерения давления, прежде чем выскакивать из автомобиля и смотреть его разрушение, любой нормальный человек этим прибором, который стоит, кстати, недорого, он порядка 150-200 долларов, но он механический, автоматический, их много сейчас завезли по нашему заказу и по заказу, в общем-то, ГИБДД, измерит все давление и скажет, давление растет, мне надо успокоиться. И тут мы переходим, кстати, к следующему подпункту пятого пункта.
1: Да, я бы хотел обобщить слегка, мы переходим к разговору об аптечке. Вот о той самой пресловутой аптечке, о том, где она должна находиться и какие должна включать в себя составляющие.
0: Да, да.
1: Итак, Александр, я передаю тебе слово и самое, наверное, важное сообщение о том, все-таки сколько же должно быть аптечек?
0: Безусловно. Представьте себе, что столкновение произошло, извините за вульгарность, взад. Обычно аптечка находится у автолюбителей на заднем стекле автомобиля. Аптечка небольшая, и в случае, значит, когда взад, то она может, в общем-то, слететь, упасть куда-то и оказаться попросту недосягаемой.
1: Хуже, что часто бывает, аптечка находится в багажнике.
0: Но это вообще преступление. Это вообще надо карать.
1: Да, но так считаю. Бывает очень часто.
0: Да, это у нерадивых автолюбителей такое случается, и мы, сотрудники ГИБДД часто, в общем-то, штрафуем их дико на деньги. Вот. Но, соответственно, поскольку речь у нас зашла о измерении давления, в том случае, если в кризисной ситуации на светофоре подрезал кто-то, авария, давление резко скакнуло вверх, вам необходимо, конечно же, принять что-то, что это давление понизит. Да, это может быть валокардин или что-то другое, неважно что. Это что-то должно находиться в непосредственной близости от вас. Ни в коем случае не в багажнике, ни в коем случае не на заднем сиденье. Поэтому мы, начиная с января 2001 года, вводим обязательную, но поясную аптечку для всех водителей автотранспорта, как частных, так и служебных автомобилей. Измерил давление, сразу полез. Там у него не кошелек мобильный, сопля и пейджер, которые уже не модные, а предмет первой необходимости за рулем. Но поясная аптечка, в которой лежит самое необходимое.
1: То есть вот составляющие этой аптечки, они...
0: Ну, пока обсуждаются.
1: Да, сейчас вопрос в стадии обсуждения, потому что, что называется, сколько людей, столько и мнений, и каждый может наполнить аптечку по мере состояния собственного здоровья теми лекарствами, которые ему необходимы, но должны быть...
0: минимум мы все-таки будем определять необходимый минимум.
1: Минимум, как то, скажем, там, пиримидон и так далее, то есть какие-то должны быть совершенно обязательно.
0: Обязательно капли в глаза.
1: То есть, допустим, совершенно точно должен быть, скажем, гематоген.
0: Да.
1: Литка бычьей крови, то есть витамин, и во многих, как мы знаем, очень во многих жизненных ситуациях как бы помогает, выводит,
0: вводит и так далее. Конечно, безусловно. А далее мы долго консультировались с медиками, в общем-то, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, пришли к выводу, что тех медикаментов, которые находятся в стандартной автоаптечке, которая лежит на заднем стекле, это смешно. То есть ее лучше и не иметь. То есть просто подвесил бинт или положил в напоясную необходимую, как я напоминаю, с января 2001 года напоясная аптечка вводится. Этот самый бинт и все. Необходимость в задней аптечке целиком отпадает в данном случае. Поэтому задняя аптечка отныне будет усовершенствоваться. Конечно, мы обратились к автопроизводителям, к производителям автомобилей с тем, чтобы задняя полка автомобиля, куда обычно встраивают дурацкие колонки, чтобы слушать глупую музыку FM-радиостанций, она как раз и была контейнером для аптечки. И эта новая аптечка будет называться отныне «Аптека».
1: И аптечкой будет называться именно напоясная. Напоясная.
0: Причем, безусловно.
1: Если водитель выходит из машины навстречу работнику ГИБДД, и тот не видит на поясе красного крестика, то есть условного знака наличия аптечки, то, соответственно, может быть подвергнут штрафным санкциям.
0: Только после исполнения танца.
1: Ну, об этом мы уже говорили ранее.
0: Но я просто напоминаю, что с января все автолюбители могут требовать, попросту говоря, от работника ГИБДД исполнения, в общем-то, танцевального движения. Да, так вот, эта задняя аптека, которая будет занимать всю заднюю полку автомобиля, должна включать... Во-первых, на случай, если взад произошло это, то она должна выдержать удар. То есть, по сути своей, ее, так сказать, прочностные характеристики...
1: Она должна быть чугунной. То есть такой вариант возможен.
0: Возможен. Ты знаешь, возможен такой вариант. Вот. Но еще лучше, чтобы она была сделана из такого же сплава, из которого делаются черные ящики самолетов. То есть, что бы ни случилось с автомобилем, аптека должна уцелеть. Аптека должна уцелеть. Мало того, соответственно, будет еще введен второй рычаг. Это услуга, конечно, будет платной, но также необходимой, к сожалению, придется автолюбителям на нее раскошелиться, согласно вот нашему второму подпункту, пятого пункта второй и первой папки. Второй рычаг, который открывает ее в случае, если сам, так сказать, пострадавший находится вне досягаемости. Он ее открывает, но попросить что-нибудь достать и подать может того, кто рядом проходит.
1: Безусловно. То есть, скажем, должна быть гарантия того, что помимо того, что человек может просто нащупать где-то вот в области
0: пояса
1: необходимое лекарство, скажем, я не знаю, шампунь там или какие-то предметы.
0: Иголку, туалета, например, да. Если вдруг сведет ногу, что часто случается за рулем. И взял иголку, потому что в трусах они канаю, где вот иголку носят.
1: А те, кто сидят на заднем сиденье, могут просто положить руку...
0: Достать в аптеку, что угодно. Кстати, конечно же, мы обдумывали, многие радиослушатели этот вопрос задают, мы сразу отвечаем, мы обдумывали, что для всех пассажиров обязательны аптечки на поясные. То есть, если везешь кого-то, то эти аптечки должны быть. Везешь двух человек, значит, две аптечки. То есть, на количество посадочных мест в автомобиле должно находиться и количество аптечек. Давайте сейчас ненадолго прервемся. И затем продолжим нашу беседу.

0: и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и наша сегодняшняя программа посвящена единственному в году празднику, который был вчера, это День автомобилиста. Это великий праздник, мы не могли обойти его стороной, и подготовили на сегодняшний момент два пакета документов. Третий будет в стадии разработки, третий касается производителя автотранспорта, начиная, так сказать, от первоисточников, то есть рудняка, в общем-то, копалки, а остальные два, то есть это первый, это касаемый непосредственно автолюбителей, второй касаемый непосредственно сотрудников ГИБДД. Некоторые пункты, как-то, например, пятый пункт касаемый безопасности, он
1: вот
0: является...
1: Сейчас как раз, извините, Александр, да, что я тебя перебиваю. Напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас как раз мы говорим о безопасности, о самом главном, наверное.
0: Во всем, что есть. Да.
1: Во всем, что есть, и в частности, в вашем авто и то, что происходит на дорогах.
0: Также хотел сказать о некоторой особенности пятого пункта. Он является пятым и в первой, и во второй папке. То есть, что говорит о его универсальности. И мы, в общем-то, практически разобрались с аптечками. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, я сейчас, Кирилл, если ты не против, напомню все-таки номер телефона.
1: Да, конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Я хотел напомнить нашим радиослушателям о том, что аптечек с января будущего года должно быть в автомобиле две, как минимум у водителя и на заднем сиденье, и если несколько пассажиров, то исходя из количества пассажиров. Причем одна аптечка будет называться не аптечка, а так называемая аптека, ну как бы мама, да? То есть главная аптека.
0: Да, мать аптека.
1: Вот, и маленькие аптечки, которые то есть, будут в самых экстремальных ситуациях помогать прямо, что называется, первая помощь.
0: То есть, к примеру, хотелось бы пояснить, то есть, если, например, вы купили себе там Jeep Expedition, к примеру, сколько там, 8 мест, да, то вы должны иметь в нем 8 аптечек на поясных на случай, если к вам усядутся все 8 пассажиров. И обязательно одну маму-аптеку, мать-аптеку, которая будет занимать заднюю полку автомобиля. Естественно, вам придется, так сказать, ну, несколько уступить вот вашим музыкальным пристрастиям, снять задние динамики, поскольку там, в общем-то, их место займет мать-аптека. МА сокращенно, кстати. Вот, знаешь, МА. Как поживает твоя? Да. И, соответственно, еще следующие меры. Это мы тут обдумали совершенно дебильные вещи, как то огнетушитель. Я просто расскажу, если ты, Кирилл, не против, да, случай из своей собственной практики. Где-то год назад, извините, я болею, перемещаюсь уже, ну, достаточно так поздней ночью, да, с одной дружеской радиостанцией, хозяином которой я, в общем-то, являюсь, на Хорошовском шоссе я заметил клубы пламени и увидел, что стоит грузовой автомобиль, и у него из-под капота, вот они там выбиваются, значит, бегает этот водитель бедный, машин не так много было, я остановился, хотя, ну, ты знаешь, что на моем транспортном средстве любая остановка и трогание причиняет мне, в общем-то, массу неудобств. Тем не менее, остановился. И чтобы как-то помочь бедняге, отдал ему вот этот маленький... Слушай, я тебе могу сказать следующее. У меня флакончик насильный мой одеколон, ну, да, моего такого размера. Да. Вот, отдал. Ну, естественно, он-то обрызнул. Но это не помогло. Мне пришлось ехать и, в общем-то, вызывать сотрудников ГИБДД. Он-то пожарных, которые, в общем-то, надеюсь, затушили.
1: Соответственно...
0: Это... Мне пришло сразу в голову та мысль, что это издевательство над автолюбителем, требовать с него наличия в его автомобиле такой бесполезной вещи, как вот этот маленький тупорылый баллончик.
1: Соответственно, мы говорим о том, что баллон, это должен быть не баллончик, а баллон, и находиться он должен ни в коем случае не в багажнике.
0: Да, это преступление, это просто преступление, будьте
1: иначе
0: здоровы.
1: Просто иначе никакого смысла в его наличии нет. Поэтому, значит, да, можно говорить о том, что находиться он должен на переднем сиденье.
0: В пределах
1: досягаемости.
0: Совершенно верно. Еще хотелось вот сказать о размере. Дело в том, что мы посоветовались с пожарными, в общем-то, и с пожарницами. Вот. и пришли к выводу, что наиболее оптимальной формой и размером для огнетушителя автомобильного является стандартный красный баллон, который вы могли все наблюдать в любых учреждениях официальных. Они бывают...
1: Извини, да, конечно. Александр, что перебиваю. Существовала такая достаточно расхожая версия, что он должен также находиться за стеклом, как это бывает во многих учреждениях или гостиницах. То есть разбить стекло и взять огнетушитель. Но, как бы, я думаю, что не стоит даже углубляться в изучение вот этого пункта, потому что, на самом деле, это достаточно нелепо, поскольку в той ситуации, в которой может находиться водитель, что-то еще разбивать, это уже...
0: Ну, уже чересчур. Да, чересчур. Это чересчур. Естественно, встает вопрос, где же может находиться такой достаточно объемный все-таки предмет, как... объемный, но, согласитесь, эффективный. То есть, которому вы можете сразу и готов, автомобиль залит, то есть, попросту говоря, потушен. Где он может находиться? Значит, поясняем. В момент движения, когда вы один в автомобиле или везете только задних пассажиров, этот предмет, огнетушитель, должен будет закреплен тем же самым ремнем безопасности, кстати, на правом пассажирском сидении от водителя, который. В случае, если салон автомобиля заполнен полностью людьми и правое место занято, то он должен лежать у правого пассажира, независимо от его пола, возраста, на коленях.
1: Вот. Таким образом, да, в течение буквально доли секунды он попадает в руки водителя или
0: пассажира, да,
1: пассажира, и приступает водитель или пассажир уже к действию.
0: Да, безусловно, по тушению, кстати, своего автомобиля или любого другого транспортного средства, которое вот оно тут, в общем-то, вспыхнуло неожиданно, да?
1: Да и, скажем, это возможно, если как кто-либо из пассажиров или водитель видит просто какой-то пожар, проезжая мимо.
0: Например, скажем, горит дом или, да, склад, или просто гаражи, безусловно. Безусловно, мы все люди, мы обязаны прийти, он помочь, в общем-то. Ну и, Кирилл, мы по системам безопасности СБ сокращенно закончили?
1: Или нет, конечно, нет, конечно. Я думаю, что стоит
0: затронуть
1: вот действительно важную тему. Это внеплановая остановка, то есть остановка автомобиля, связанная с его неисправностью.
0: То есть, попросту говоря, аварийная остановка. Дело в том, да, Кирилл, совершенно серьезная тема, что огромное количество аварий по данным НАС, ГИБДД, в общем-то, и службы спасения, в общем-то, и вообще по всяким данным, приходится именно по причине того, что человек, ну, что-то у него сломалось, свеча, например, вылетела. Как у меня недавно, еду по кольцу, пассажира посадил, везу. То есть ему в Биберево надо, договорились за 120, везу. Раз, что-то... Думаю, я останусь, свеча вылетела, понимаешь? Ну, все грешны, конечно, я не ставил ни значка аварийной остановки. Но вот вопрос в том, что если бы я и ставил этот значок.
1: Вот именно значок. Вот именно, да, что значок.
0: Да, да. Дело в том, что знак аварийной остановки, который используется вот сейчас, в нынешнее время, это, ну, просто какое-то издевательство над автомобилистом, который едет сзади, да, стоит маленький треугольничек. Пусть он даже светится, да.
1: Но как он светится и каковы его размеры, и как, да, его можно увидеть?
0: К примеру, вот у моего, да, у него же шкала приборов светится гораздо ярче, чем фонари дорожные, ты же знаешь, да, и что там впереди вообще не видно, фары не нужны, потому что я все равно могу ехать только с закрытыми глазами. Ну, просто слепит глаза мне моя же приборная доска. И у многих так. У многих сейчас так. Поэтому мы пунктом, вернее, под пунктом 7-5 пункта 1-2 папок законопроекта нового предлагаем оборудовать все автомобили новым типом остановочных знаков. Во-первых, этот знак должен быть крупногабаритным. Естественно, встает вопрос, как его там возить. Ответ очень прост. Он будет надувным. Это будет куб. Где-то, ну, в зависимости от, я думаю, размера транспортного средства, то есть минимально он будет метр на метр его габарита, квадрат. Максимально, в случае, если это автобус, там, ЛиАЗ или так далее, 4 на 4.
1: Но он не должен закрывать целиком
0: транспортное средство.
1: Да, конечно. То есть он должен стоять и, как бы, говорить о том, что произошла или авария, или какой-то случай инцидент, на дороге. Инцидент, да.
0: Да, конечно.
1: И, соответственно, если даже в такой надувной куб врезается какая-либо машина, то не причиняет вреда
0: никому абсолютно.
1: Ни себе, ни той машине, у которой произошла вот вынужденная поломка.
0: Соответственно, многие наши радиослушатели сейчас задаются вопросом.
1: Александр, красный куб, безусловно.
0: Да, красный куб, красный светящийся изнутри куб, безусловно. Многие сейчас спрашивают, каким образом этот куб будет монтироваться. Значит, конечно, если вы будете ехать один, вам будет несколько сложнее. Но, тем не менее, ваша первая обязанность в случае поломки, увы, другого мы выхода пока не нашли. Либо покупайте компрессор какой-то достаточно дорогостоящий, который за вас надует куб, либо надувайте его сами. Во-первых, это полезное упражнение. Если с вами едут пассажиры, то на каждом этом кубе будет предусмотрено, в общем, дикое количество штук, куда надувают, а не филе. То есть вы можете попросить водителей других автомобилей, пешеходов помочь вам присосаться и, в общем-то, дико надуть этот куб. В случае, кстати, это, так сказать, пункт 7b, то есть подпункт 7-го подпункта 5-го пункта обеих папок. То есть первый, то есть 7а мы рассказали про надувалово, а вот 7b это касается кубов, которые в автобусах, автобусных кубов, все пассажиры общественного транспорта обязаны участвовать в установке аварийного куба своего транспортного средства. Никто из них, будь то даже дряхлая старушка или грудной ребенок, не имеет права ни присосаться и не думать. То есть все дружно, как только ломается автобус, должны помочь водителю надуть. Только после этого они могут, в общем-то, покинуть место инцидента.
1: Совершенно правильно. И таким образом мы получаем значительно большую гарантию безопасности. Вот именно касательно автомобилей, с которыми уже что-то случилось.
0: Конечно. Во-первых, какая бы ни была маленькая поломка, вы будете обязаны обезопасить свой автомобиль. Это не просто поставил какой-то треугольничек, а некоторые, вот наверняка Кирилл-то замечал.
1: Просто включают аварийку, даже
0: просто ничего не ставят. А если и ставят, то насос или пустую бутылку. Это, я считаю, издевательство над водителями, автолюбителями соседних автомобилей. Какая бы ни была маленькая поломка, нужно будет ставить куб. Ну что, с безопасностью мы... Или
1: еще у нас есть один пункт. Это
0: о ремнях.
1: О ремнях и о так называемом плане эвакуации.
0: Ну, давай сперва я о ремнях затрону.
1: Да.
0: Значит, это, конечно же, наверное, будет все-таки в папке номер 3, которая будет адресована к автопроизводителям, начиная, так сказать, от рудника и лопатки, заканчивая, так сказать, сборщицей колес дисков, да. Но, тем не менее, эту тему мы затронем очень кратко. Отныне ремней безопасности будет 2. И шириной они будут с туловища среднестатистического человека. Потому что вот эта узкая веревочка, которой мы все привыкли, так сказать, пользоваться, она только пережимает. Вот будет 2 ремня, но это на простых автомобилях. На дорогих автомобилях это будет,
1: жгуты.
0: Ну, даже я бы не назвал это жгутами. Это будет, как одевается чехол на сиденье, да, дальше в сиденье садится человек, одевает на себя намертво пришитую к сиденью, это даже не то, что это чехол. Чехол для пассажира или чехол для водителя, в котором он закреплен в сиденье практически, что твоя шаровая.
1: Ну да.
0: Это в дорогих моделях. Во-первых, не будет вот этих понтов, заскочил в автомобиль или быстро уехал. Ничего подобного. Прежде ты должен сесть, пока автомобиль прогревается, зачехлиться. Вылезти тоже вот так оперативно тебе не удастся, чтобы там... То есть ты расчехлился, померил давление, принял волокордин и вылез уже разбираться, почему в задницу дали. Вот мы считаем это справедливо, хотя не знаем, примут ли автопроизводители вот...
1: Просто связано с большими проблемами экономии времени, потому
0: шить,
1: что все
0: женщины
1: требует,
0: должны шить,
1: все требует время.
0: Да.
1: И опять же,
0: о жгутах. Это для мотоциклистов будет средство.
1: Правильно, абсолютно верно.
0: Еще какая-то у нас тема по безопасности. Ты что-то хотел добавить?
1: По безопасности. Вот, Александр, сбил ты меня, прошу прощения наших телезрителей и радиослушателей.
0: Да и, в общем-то, просто тех, кто пишет.
1: Можно сейчас прослушать музыкальное произведение, потом мы можем...
0: Хорошо, прервемся. И, соответственно, вот пока была вот эта небольшая пауза, мы с Кириллом Всеволодовичем обсудили. Да, конечно же, мы забыли третью схему. Это, вернее, восьмой подпункт пятого пункта обеих трех папок, который...
1: Пакетов, я даже...
0: Ой, извините, конечно же, пакетов, который касается... методом и способом эвакуации в случае непредвиденных ситуаций, возникших в автомобиле.
1: То есть должна быть так называемая схема.
0: Да.
1: Которую мы наблюдаем. Вот любую схему в любом помещении мы ведь наблюдаем там эвакуация в том или ином случае. Там при пожаре.
0: Пути. Там,
1: да, пути. Все, как все такое, нужно, да. Куда нужно двигаться в той или иной ситуации, скажем, при пожаре, да, вот если загорелся,
0: если
1: тот
0: загорелся
1: отсек
0: автомобиля.
1: Да, автомобиля, то нужно, значит, двигаться туда. Если, то есть, грубо говоря, отсутствие такого плана эвакуации в какой-то степени может быть приравнено к отсутствию техосмотра.
0: Я бы даже сказал, это просто издевательство над автолюбителем.
1: Работник ГИБДД вправе спросить
0: что угодно, он вправе спросить, начиная от... Будьте здоровы. Начиная, в общем-то, от того, как давно вы ходили в парикмахерскую, особенно после чашки кофе, выпитой в автомобиле, вот и после...
1: Ну, если кто-то нас слушает не сначала, можно сказать, что как бы при встрече с работником ГИБДД, а именно, когда вы нарушили правила или просто вас остановили для того, чтобы проверить документы, работник ГИБДД должен совершить некое телодвижение, станцевать небольшой такой хореографический этюд или, можно сказать, движение.
0: В зависимости от настроения, минимально, да. Это просто какое-либо па.
1: Представиться. И,
0: причем представиться, извини, Кирилл, что перебиваю, просто здравствуйте, добрый вечер, да, меня зовут Герман, без всяких майор там Свиристенко.
1: Да, и, да. И в дальнейшем, уже находясь в машине, где, собственно говоря, обычно происходит процесс передачи денег.
0: Да.
1: Или процесс уговаривания.
0: Или массирования пяток, как альтернативный способ оплаты вот штрафной квитанции.
1: Возможно, а даже, скорее всего, обязательно наличие женщины, так называемой секретарши, которая бы могла улыбнуться мило и полюбопытствовать, не желает ли вот...
0: что-нибудь.
1: Нарушитель. Нарушает ли нарушитель чай, что-нибудь? Да, ну, допустим, чай или березовый сок.
0: Сосуды с жижкой должны быть установлены отныне штатно во всех автомобилях ГИБДД в багажном отделении. Да, так вот, что касается путей эвакуации, дело в том, что это, не, конечно же, не будет просто схема, что там ударили сюда, лезь отсюда, да. Скорее всего, это будет инструкция краткая по поведению вот в конкретной ситуации при попадании в эту ситуацию на автомобиле конкретной марки. Мы очень часто наблюдаем водителей, которые, скажем, произошло что-то, какая-то внештатная ситуация, вот он бегает, как курица вокруг чужого яйца, вокруг своего автомобиля, и не понимает, что ему делать. А инструкция, вот эта схема, да, она должна быть закреплена на лобовом стекле, типа как спецпропуск в Кремль, ты видел у меня, да, вот на лобовике, вот типа такого же размера. Ну, грубо говоря, там вот так дымит отсюда, лей сюда. Стучит там, капь сюда. Угу. То есть там, к примеру, и какие-то мудрые советы мы неоднократно вот посвящали уже нашу программу вообще автомобилям. Не так, конечно, глубоко, как сегодня, но тем не менее, в случае, если, например, какой-то шарнир, там вытекло масло какое-то, да, смазка там нарушилась, а надо доехать, то советы автолюбителю, то можно, например, успешно заменить вот эту смазку ушной серой, попросту говоря, и так далее. Вот такие советы бытовые, но очень полезные для автолюбителей. Ну что, я думаю, пришло время, наконец, дать возможность нашим радиослушателям поучаствовать в нашей беседе. Если у вас появились какие-то дополнительные предложения, пакет оба ТИ находится в совершенстве, так сказать, в процессе совершенствования. Постоянно мы проводим многочисленные консультации с кем ни попадя, где попало, вот лишь бы набрать, так сказать, побольше фактов и сделать как лучше всем, да? Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы позвонила женщина-автолюбительница со стажем желательно, которая бы рассказала, в общем, общем-то, о шаровой или о еще о чем-нибудь таком модном. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
3: Немножко... Сейчас, секунду, one second. Я просто параллелится немножко радио.
0: Да.
3: Доброй ночи. Очень рад вас всех слышать. Вы забыли очень важную вещь. Меня зовут Дмитрий Козлов.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: Вот вы забыли вот по поводу вот аптечки.
1: Так.
3: Вот, когда едет автомобиль, и любой человек имеет право, да, вот если у него, допустим, сердце очень сильно заболело...
1: Угу. Остановиться вот. И как бы...
3: Нет, ну, там, если, допустим, человек уже упал, он уже умирает, да? И любой человек, который, ну, собирается ему помочь, он должен любую автомобильку остановить, поскольку у него в аптечке по определению должно быть там, я не знаю, корвалол или еще что-нибудь.
0: Нет, нет, совершенно неправильно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Кирилл, как-то мы, видимо, недоступно объяснили. Значит, ситуация в том, что начиная с января 2001 года мы принимаем законопроект, в котором будет в обязательном порядке всем автолюбителям вменено иметь два вида, так сказать, аптечек. Первый будет называться аптека, аптека-мама, которая будет располагаться на месте задней полки вашего автомобиля и занимать практически весь ее объем. То есть там будет, ну, чуть ли не реанимация, я бы сказал,
1: целая. Ну да, своеобразная.
0: То есть по максимуму она будет укомплектована. В случае, например, если выбегает женщина на дорогу рожать, вы должны будете, в общем-то, принять, как говорится, роды, а не только вот там, да, в случае, если врезались, палец порезали. Помимо этого, на поясе каждого автолюбителя должна висеть так называемая теперь напоясная аптечка, как вот кошелечки, да, где будет необходимый, узаконенный минимум, плюс какие-то, ну, как бы необходимые для данного индивидуума предметы. Может быть, это там будет этот... или тот. Вот.
1: Ну,
0: да, любой.
1: Могут быть вплоть до, скажем, гипса. Вот если мы знаем, что человек совершенно запросто может, конечно, сломать руку или ногу,
0: да,
1: то чтобы можно было, допустим, наложить гипс прямо в машину.
0: Конечно, конечно. Но это будет в маме аптеке.
1: А да,
0: в...
1: это аптека мамы.
0: А в этой аптечке, в маленькой, в напоясной аптечке будет, конечно, самое необходимое. Да, это волокордин, нитроглицерин. То есть это то, что необходимо. Вот рукой дотянулся и достал. Без нее, без этой аптечки будут также... Па, здравствуйте, меня зовут Герман. Где ваша аптечка? Пришлите денег или делайте массаж. Все.
1: Да.
0: Вовсе тут ни при чем другие автомобилисты. Ну что, еще звонок?
1: Да, конечно.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста.
4: Мне бы хотелось узнать, а про мотоциклистов вы что-нибудь в своем законопроекте предусмотрели?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Дело в том, что мы пока что находимся, опять же, в стадии, ну, в стадии, так сказать, сбора фактов. Да? Дело в том, что мы все-таки считаем так, что то, что меж ног, это не транспорт, но, конечно же, пятая или шестая, так сказать...
1: Ну, мне кажется, что наиболее оптимальным вариантом это мотоциклистам ездить в машинах.
0: Да, безусловно. Или есть еще один такой вариант. Это если вы уж совсем хотите как-то чувствовать себя, то есть на мотоцикле, то мотоцикл крепится на багажник автомобиля, сажается друг ваш туда и ездит. Дело в том, что мотоциклисты, конечно же, серьезная проблема для нас, сотрудников ГИБДД, и практически бороться с ними нереально.
1: Здесь, как, конечно, называется, каких бы размеров аптека мама не была.
0: Уже да. Дело в том, что даже были созданы спецподразделения у нас по борьбе вот с ними. Но, знаете, сотрудники сами как будто вот как с ума посходили. И, в общем-то, даже отловить их порой пытались сами их коллеги, вот дорожные патрули, которые, в общем, ну, непосредственно, так сказать, занимаются патрулированием дорог, и мало у них удавалось. Так что все-таки мы, наверное, или это будут мотоциклы с колясками, причем с двумя колясками, не так вот, что только справа коляска, а именно две коляски, чтобы это было полноценное все-таки транспортное средство, да, Кирилл?
1: Ну, на самом деле, это даже чисто эстетически более, скажем так, более производит впечатление. Две коляски. И устойчивость, соответственно, будет уже как у машины.
0: Да, да, безусловно.
1: То есть вероятность того, что завалиться на бок, что называется, практически равна нулю.
0: Ну что, следующий телефон.
1: Еще была, помнишь, смешная ситуация, когда предлагали, чтобы сразу водитель мотоцикла был уже под капельницей, уже в момент перемещения по трассе. То есть уже сразу...
0: Уже чтобы было готово в случае, если... Да, да, это было. Это и во многих медицинских учреждениях на случай, если там какая-то экстремальная ситуация, уже введено. То есть, попросту говоря, достаточно нажать, и лекарство поступает. Конечно, конечно.

0: безопасности. Во-первых, любой, кто идет по тротуару, может быть остановлен сотрудником ГИБДД и проверен также через ПАИ. Здравствуйте, я Герман. Проверен на наличие на поясной аптечке.
1: Напомним те ПА, которые...
0: Да, конечно. Вот как они будут. Которым менты будешь вот сейчас обучать.
1: Ну, не совсем, что я...
0: Ну, не обучать, ты будешь диктовать. Ну, как?
1: Это
0: ну, да.
1: Либо тербюшон. Это вращение на одной ноге с согнутой другой ногой. Вот, вращение вокруг своей оси. Один или два оборота. Так называемый тербюшон, ну, да. В простонародье пируэт, скажем так, но более профессиональный тербюшон. И второе, более простое движение для, скажем так, людей, менее способных к хореографии, к танцу, это паголя. Подпрыжка на одной ноге с вытянутой другой ногой и небольшим скольжением по асфальту. Подпрыжка с легким перемещением вперед.
0: Да, ну при этом, конечно же, хотелось сказать, что вовсе не только этими движениями, которые перечислил Кирилл, будет ограничиваться вот эти движения, как сотрудников ГИБДД, каждый из них может и заниматься постановкой собственного.
1: Да, допустим, танец «Жок» молдавский.
0: Да, да, или украинский «Хохляк». Тык-тык, когда они подкидывают вот так, да. Ноги, смешно. Соответственно, где-то раз в полгода руководство ГИБДД будет проводить специальные смотры действующих сотрудников ГИБДД, постовых работников, которые вот должны выявить, так сказать, качество исполняемого танца, попросту говоря.
1: Своеобразная самодеятельность, как вы раньше говорили.
0: Ну, я бы так не назвал все-таки, Кирилл Всеволодович. Дело в том, что это же настроение, это жизнь, это контакт.
1: Просто у нас, видишь, опять завязался такой диспут, столкновение мнений. Ну, можно послушать.
0: Я прежде хотел еще сказать о стакане. Ну, о стакане или вообще о, так сказать, постах ГИБДД, которые расположены вот при въезде в Москву. Да. Каким образом спрашивается, там будет происходить вот общение.
1: Во-первых, я извиняюсь, да, Александр, нужно говорить о том, что вот само понятие стакана уходит. Появляется так называемая миска. Миска, где будет находиться вот работник ГИБДД. То есть, если мы представим себе миску, то есть это под открытым, она, как правило, будет под открытым небом. И, соответственно, и шире обзор, и удобнее значительно. Можно загорать. То есть там можно проводить время вообще прекрасно. Помимо того, что называется, нести службу. То есть стаканы вот эти, они уходят. Стаканов этих, так называемых, больше не будет.
0: Канают в прошлое, да. Я бы сказал. Да, но тем не менее, очень часто ведь бывает, что, например, сотрудник ГИБДД исполнил танец, сказал «Здрасте, я Герман».
1: И пошел в миску.
0: И пошел в миску, но при этом он предлагает вам пройти с ним. Миска — это уже вам не милицейский автомобиль. А там находится, как правило, не один сотрудник ГИБДД, а несколько. Как, спрашиваете вы нас, должны вести себя вот другие сотрудники ГИБДД при появлении потенциального нарушителя, ПН сокращенно. То же самое, только они должны исполнить коллективный ПА и сказать «Здравствуйте, дорогой гость, не желаете ли там что-нибудь выпить, попробовать?» Да? Ну, то есть, в принципе, та же технология, что и в автомобиле. Только сидящий в автомобиле не сможет выполнить ПА, он может только предложить, дескать, выпить что-нибудь. А все-таки миска, она специально на то и миска, а не стакан, чтобы расширить вот это пространство.
1: Совершенно правильно. Здесь может быть как раз не одна секретарша, а... скажем, там даже...
0: Но сколько членов семьи, столько и секретарш. Безусловно.
1: Совершенно справедливо.
0: Ну что, теперь пришло время обратиться, наверное, к телефонным звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: А у меня вот такой вопрос. Да. А вот использование крыш автомобиля, так сказать, вот часто видишь, что... Ну что перевозят на крыше? Ну, голубятни, вот я видел. Угу. Один товарищ, значит, едет с диваном, вот, ГИБДД останавливает, ты куда там ведешь? Он говорит, к тёше везу диван. Угу. А сам, значит, остановился на Тверской, так сказать, и сдает девочке и клиенту вот место вот это наверху. Вот что в законодательстве будет предусмотрено, так сказать?
0: Вопрос хороший. Спасибо, вопрос очень хороший. Вопрос касается того, что вообще можно будет перевозить в дальнейшем на крыше автомобиля.
1: И, соответственно, мне вот кажется, что нелепо даже говорить о диване как о еще одном месте. То есть получается, что если вы перевозите диван, то есть подразумевается, что кто-то на этом диване может и ехать даже.
0: Ну, спья.

0: Ну, да, совершенно вполне
1: неправильно.
0: Возможно. Кстати, ведь, опять же, это вопрос, который вот сейчас был задан, он значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Объясню, почему. Дело в том, что в свое время владельцы очень дорогих автомобилей для того, чтобы ввести в заблуждение нас, сотрудников ГИБДД, вешали специально на крышу своих джипов дорогостоящих либо детскую коляску, либо что-то такое, что говорило о их вот, ну, какой-то беззащитности. Вот. Мы одно время предлагали запретить провоз на крыше, кроме специального автотранспорта, каких бы это ни было предметов. Но вы сами встали против этого. Я, ну, помнишь, как все встали. Да, все встали и сказали, нет, мы против. Вот. Хотя реально видеть вот это чудовище, то есть ты едешь, понимаешь, да, какая сейчас стала Москва красивая, что твой евроремонт, да, и вдруг на тебя прется с досками, с какими-то. Это же прежде всего портит вид города, это портит настроение другим участникам дорожного.
1: Эстетическое восприятие.
0: Конечно, конечно. Мы, конечно, думали об этом, чтобы дать работу уволенным швеям и также вот бывшим спортсменам и вообще уволенным, да. Вот тут подвал у нас. Открыть швейную мастерскую по производству, пошиву чехлов для всех видов предметов, которые только можно перевозить на крышу. Невообразимо. Если вы каждый день, к примеру, возите голову лося с рогами, зачем-то вам и для головы лося сошьют очень красивый чехол, который будет вписываться в атмосферу города. То есть это будет белый чехол.
1: Чехол должен быть
0: чехлом
1: того же цвета,
0: Что
1: как и автомобиль.
0: Безусловно. Если он будет другого цвета, это просто, я считаю, издевательство.
1: Работники ГИБДД вправе остановить, скажем, автомобиль и, собственно говоря, выяснить, что называется, техпаспорт, посмотреть, какого же цвета чехол. А чехол должен быть точно такого же цвета. Кстати, Александр, о техпаспорте.
0: Кирилл, давай об этом поговорим после небольшой совершенно паузы.
1: С удовольствием.
0: Потому что ко мне пришли, видишь, на подпись принесли бумаги. Да. И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Напоминаю, что вся сегодняшняя наша беседа посвящена прошедшему вчера дню автомобилиста. И мы предлагаем вам звонить, задавать ваши вопросы, делиться вашими мнениями и личным опытом, в общем-то, по любым проблемам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Наконец.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, я начинающий автолюбитель Ницца.
0: Ну, это тоже неплохо. Это, да. Это нас вполне устраивает. Да.
2: Ну, я хотела не об этом сказать. Вот по двум пунктам. Но это даже не предложение, а некие такие абстрактные слова, может быть. Я тут как-то намедни мучилась бессонницей и прочитала такой роман польского писателя Станислава Лема. По-моему, называется «Возвращение со звезд». Но это фантастика, и о чем он пишет? Что в 21 веке, которое у него обозначается как столетие парастатики, некий ученый изобрел такой малый черный ящик, чем раз и навсегда решил проблему катастроф, в которых гибнут люди. Но математически это очень сложно выразить. Примерно это сводится, сущность этого изобретения, к тому, что в момент катастрофы, столкновения, допустим, двух машин, освобождается заряд такого гравитационного антиполя, которое взаимодействует с силой инерции удара или резкого торможения и сводит ее к нулю, то есть буквально к математическому нулю. То есть это поглощает удар, и ничего не происходит. Спасаются пассажиры и техника. Вот, конечно, это такие мечты, но вдруг действительно произойдет некое такое открытие. И вот второе, если позволите, по поводу общения с представителем ГИБДД.
0: Да, да. Вот извините, что я вас так перебиваю. Да. Конечно, вот очень хорошо, что вы позвонили, потому что мнение вот именно женщин нас тут очень интересует. Да, все-таки танцующий перед вами мужчина, как-то он может вызвать ведь какие-то еще чувства, согласитесь, да? И поэтому мы одним из пунктов, одного из пунктов первого пакета документов, касающегося вот именно ГИБДД, да, мы предлагаем, чтобы поровну было теперь сотрудников ГИБДД и сотрудниц, то есть чтобы в автомобиле, вот помимо секретарши, сидела еще сотрудница ГИБДД, которая в случае, если она имеет дело с мужчиной, перед ним делала вот это па, то есть мужчину, так сказать, обслуживает женщина, женщина-мужчина. Вот вы согласны с этим?
2: Знаете, я даже не знаю, можно с этим соглашаться или нет. Я, честно говоря, не могу этого себе представить.
1: Ну вот вы, прошу, вы расскажите о том, что вы хотели сказать.
2: Да. Поскольку я занимаюсь музыкой, мне как-то проще воспринимать... Ну, танец, да, это тоже, наверное, музыка. Хотя я так понимаю, что танцевать он будет, так сказать, без музыкального сопровождения.
1: Акапелла.
2: Акапелла, совершенно верно. Вот, можно петь ведь еще. И еще есть такой способ, но, собственно, им пользуется вот один мой знакомый. Он постоянно возит с собой в машине Евангелие. И часто, значит, застревая в пробках, его перечитывает. Очень полезно. Заодно он, значит, учит на всякий случай молитвы. Вот. И также вот применяет всякие евангельские цитаты в общении с представителями ГИБДД. И к ним он обращается не иначе, как брат, вот, ну, сестра, если будут женщины, тоже можно так говорить.
0: Ой, ну, вы знаете, все-таки это несколько, ну, как бы это сказать, не совсем такое правильное обращение, то есть из серии, как, типа, там, дружище, знаете, вот есть...
2: Такой, ну, он да. же говорит не братан и не браток, а именно брат.
0: Все правильно, все, да. все совершенно правильно, но если бы не одно «но», если бы не одно «но», то есть дело в том, что имя человека,
1: Может, если двух встретить, вот встретить, скажем, одного работника ГИБДД, то есть тебя остановили, ты говоришь брат. Да. Потом на следующем перекрестке тебя останавливают, ты говоришь, что брат два. Правильно ведь? Получается какая-то нелепость.
0: Да, да. Дело в том, что очень важно вот в общении между, так сказать, автомобилистом и сотрудником ГИБДД, конечно же, имя. Понимаете, имя. То есть, когда вот, например, вы сидите в компании, и там вам говорят, вот, там этого человека зовут так-то, этого зовут там так-то. Да, вы уже чувствуете себя как дома. А вот такое обезличивание, типа брат, вроде он твой родственник, это неправильно.
2: Да, безусловно. И да, имя вот. Это очень ценная находка, потому что, в общем-то, я стремлюсь, вот у меня небольшой еще опыт общения с ГИБДД, но как-то, как бы мне этого не хотелось, но выводить общение с ними на такой максимально вот задушевный человеческий уровень. И очень хорошо, если бы мы друг друга стали называть сразу же по именам, еще и по...
0: Совершенно
2: верно. Ласкательным тоже хорошо.
0: Спасибо, спасибо вам. Удачи.
1: Большое спасибо.
0: Удачи вашему обучению. Кирилл, ну тут опять же нужно ненадолго прерваться мне, потому что еще принесли пакет бумаг.
1: Да, конечно,
0: я сейчас просмотрю,
1: конечно.
0: Если ты не против.
1: Да, да, да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Посвящена она сегодня прошедшему дню автомобилиста. И, соответственно, хотелось еще говорить о восьмом пункте второго пакета. Вернее, это опять же будет и в первом, наверное, и во втором пакете, да, Кирилл? И, может быть, даже в третьем и четвертом пакетах, поскольку...
1: Беседуем мы уже, на самом деле, около двух часов, поэтому если кто-то сейчас подключился, то достаточно сложно будет даже вкратце рассказать,
0: объяснить,
1: что же, собственно говоря, происходит. Просто мы обсуждаем вместе с вами некоторые новые мысли, которые пришли вот на ум в последнее время, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Связаны они с автомобилем, с безопасностью дорожного движения, с представителями ГИБДД, встречи с ними.
0: И разлукой с ними.
1: Да, и разлукой с ними. Сейчас мы переходим к пункту от безопасности, переходим к техническим характеристикам.
0: Да. Дело в том, что та бумажка, которая нынче называется техпаспортом, ни в коей мере не отражает реальное состояние автомобиля, на который данный техпаспорт выписан. Поэтому восьмым пунктом всех, так сказать, как их зовут-то, я все забываю.
1: Пакет.
0: А, да, всех восьми пакетов, которые мы подготовим в ближайшее время, в общем-то, рассмотрим и, вероятно, ну, даже как вероятно, я, например, уверен, что утвердим и что за ними будущее, да, это будет пункт о необходимости снабжения любого транспортного средства более наглядным техпаспортом. Да,
1: визуальным.
0: Визуальным. Что это такое? Отныне, начиная с января 2001 года, каждый автолюбитель будет в обязательном порядке просто обязан иметь точную копию, только уменьшенную 1 к 20 своего транспортного средства. Это точная копия, то есть, попросту говоря, игрушечный автомобильчик.
1: Моделька,
0: да, будем ее называть так. Будет полностью являться неотъемлемой частью реального вот техпаспорта бумажного и должна всем своим внешним видом полностью отражать состояние своего, так сказать, прообраза, своего большого брата, ББ сокращенно, автомобиля, да?
1: Причем это не просто должно быть соответствие модели, а это должно быть соответствие именно вашего автомобиля. Моделька именно вашего автомобиля. С номерными знаками,
0: конечно,
1: кузова.
0: Конечно, конечно. При этом она должна отражать состояние вашего реального автомобиля. Если у вас, там, не дай бог, помято крыло, то именно на этой модельке это же крыло должно быть помято также. К примеру, останавливает вас сотрудник ГИБДД, исполняет ПАГ, говорит: «Добрый вечер, я Герман. Пройдите, пожалуйста. Почему у вас на лобовом стекле трещина, но она не отражена, так сказать, в приложении к техпаспорту?» Так
1: хотите
0: сказать, в модельке.
1: Чай, да, да,
0: хотите ли чай, да.
1: Ли чай,
0: надо бы отразить. Берет маленькое долотцо и делает вам точь-в-точь такую же трещинку на вашем маленьком вот этом техпаспорте.
1: Зачем нужны такие модельки?
0: Спросите вы нас. Кирилл, тебе слово.
1: Александр, хотелось бы передать тебе слово, поскольку вот эта инициатива была твоя в свое время, потому что вопрос вот такой, зачем нужны такие модельки, он звучал и звучал, в общем-то, не из одних уст, а звучал, ну, скажем так, со всех сторон.
0: Хорошо, я объясню, зачем нужны такие модельки. Дело в том, что, во-первых, часто бывают такие аварии, после которых установить доаварийный вид автомобиля уже не представляется возможным.
1: Будешь же, собственно говоря, фотографировать, собственно,
0: конечно,
1: автомобиль,
0: конечно,
1: за день до аварии.
0: Исходя из этого, в том случае, если вы, например, авария произошла не по вашей вине, а автомобиль ваш не подлежит восстановлению, вы показываете в страховом агентстве свою модельку, так сказать, техпаспорт визуальный, по которому те могут судить о состоянии вашего автомобиля до момента совершения данной аварии. Раз. Согласитесь, что это весьма существенный фактор, да. Второй фактор, это, конечно, облегчит куплю-продажу автомобилей, потому что вам будет теперь достаточно не ездить, смотреть автомобиль целый, а смотреть его модельку, зная, что она реальное отражение, так сказать, будьте здоровы, своего большого брата автомобиля, да. Далее, это, наверное, самое главное. Мы проводили консультации, с кем ни попадя, где попало. Вот часто можно видеть, как после какого-то ДТП люди, в общем, в фуражках, и водители бегают, разбираются, кто, да, что, что-то откуда, замеряют, куда, что-то да. замеряют. Здесь для этого каждый сотрудник ГИБДД, который дежурит на определенном перекрестке, должен иметь наподобие шахматной доски план этого перекрестка. И в случае происхождения там ДТП, каждый участник ДТП достает свою модельку, свой визуальный техпаспорт, ВТ сокращенно, и вот на карте этого перекрестка в спокойной, тихой обстановке за чашечкой происходит обсуждение того, диспозиции, так сказать, разборка полетов РП сокращенно. Это, во-первых, цивилизованно, во-вторых, это наиболее наглядно показывает. То есть водитель говорит: нет, я ехал отсюда, а ехал отсюда. А давай посмотрим, откуда у тебя образовался, если твой автомобиль до аварии был вот в таком состоянии, как моделька, а сейчас откуда вот эта вмятина?
1: Абсолютно логичное объяснение. Да. Я даже думаю, что у наших радиослушателей не возникнет каких-либо вопросов. Впрочем,
0: там... надо в этом убедиться лично. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Как сказать? Mm-hmm. Я вот вопрос хочу задать.
0: Да.
2: Ведь представляете, я думаю, вводится все это со следующего Нового года.
0: Ну нет, это с января этого. Ну да, с января вот Нового года, который наступит.
2: 2001-го.
0: Да.
2: Так вот, представьте себе такую ситуацию. Едут люди после Нового года из гостей.
0: Да.
2: Кто 2 января, кто 3-го, в зависимости от меры выпитого.
0: Да, некоторые даже от 6-го, 11-го.
2: Да, и так бывает, конечно.
0: Да, конечно.
2: Вот. В голове Хэллоуин, тыквенная голова, Дед Мороз, коледующие всякие, точнее, образы художественные ими созданные, ну, вы понимаете.
0: Да.
2: И прочая всякая такая чертовщина. Вот. Похмельное такое состояние, легкое такое вот, уж полночь близится, знаете ли, ну, вы знаете.
0: Да, Германа все нет.
2: Вот. И тут вдруг видит он танцующего сотрудника ГИБДД, который еще и называет себя Германом. Вы представляете, сколько самоубийств может случиться, перегрузка психиатрических заведений может произойти из-за этого?
0: Понятно. Вы знаете,
2: еще хочу уточнить одну вещь. Вот вопрос вы как-то вот так запомните, пожалуйста. Я вот хочу замечание сделать. Кстати, обработки джазовые известных рок-композиций — это чей сидюк?
0: Спасибо. Но дело в том, что мы совершенно не разбираемся в музыке. Наша программа не музыкальная. Это куда-нибудь на FM-овскую радиостанцию, где джиям. Действительно так. Мы ставим, что приносят наши женщины, которые делают нам массаж. А вот что касается первого вопроса, мне кажется, что вы несколько, ну, скажем так, ну, несерьезно, что ли, подошли к теме. Да? То есть, конечно же, никто не будет вводить вот такие меры сразу, потому что это было просто издевательство. Над автолюбителем. Мы бы в меру назвали это, ну, скажем так, драконовскими мерами. Да?
1: Ну, и в какой-то степени тогда просто представители и работники ГИБДД все реже вначале бы, стесняясь в какой-то степени своих новых обязанностей, они бы просто достаточно редко бы останавливали, и многие пропускали бы нарушения. В общем-то, когда какие-то действия выполняются уже давно, там складываются какие-то традиции. Уже, в общем-то, то, что казалось смешным и нелепым, уже становится совершенно каким-то обыденным. Естественно, все будет вводиться постепенно.
0: Постепенно и очень, действительно, хотел сказать, не спеша. То есть ведь, ну, давайте посмотрим правде в глаза и вообще посмотрим по сторонам. Ведь практически ни одно из предложенных нами нововведений, оно не направлено против вот, автолюбителей, против сотрудников ГИБДД. Все это исключительно делается в целях сплочения, да, сплочения этих двух типов людей в целях обезопасить движение. И если мы сразу это введем, не получится. Дело в том, что это будет попунктно, так сказать, вводиться. Безусловно, начнем с аптечек, с
1: да,
0: маленьких.
1: И вот, и, безусловно, повторяюсь.
0: Ничего.
1: Процесс танца, вот сам танец, это одна из таких уже последних мер, поскольку это очень тонкий момент и тонкий, именно, как вот вы правильно заметили, психологически тонкий момент. Потому что если вы ставите надувной, как мы говорили, ну, скажем, размером 2 на 2 метра надувной красный куб для того, чтобы обозначить свою машину, скажем, вставшую на дороге по причине, там, у вас закончился бензин или у вас сел аккумулятор, чтобы другие машины видели вот это,
0: да, видели.
1: Вас, вот этот светящийся красный куб, то это, в общем, достаточно, скажем так, может вызвать поначалу какие-то недоуменные взгляды. То танец, безусловно, даже если это, скажем, не тербюшон, а если это элементарная поголя, мы говорили, подпрыжка с легким продвижением вперед, левая нога полусогнута, правая вытянута и скольжение по асфальту, то такой, конечно, танец может вызвать просто буквально шок. Поэтому эта мера, она будет вводиться, видимо, позже. Совершенно правильно. В момент Нового года это нецелесообразно.
0: Но она будет вводиться, опять же, хотел сказать, конечно, не повсеместно, а прежде всего это начнется с областных трасс. То есть тут мы пошли от обратного. Обычно все лучшее начинается с центра, как говорится. Рыба гниет с головы. Мы пошли от обратного. Начиная вот, то есть все пикеты госавтоинспекции, расположенные по периметру кольцевой дороги, да, они будут первыми обязаны с определенного срока исполнять этот танец. С тем, чтобы въезжающие в Москву водители были готовы, что в этом городе происходит пусть нечто странное, но приятно странное, да?
1: То есть эксперименты на самом деле идут уже сейчас.
0: Да, конечно.
1: Эксперименты идут сейчас, и около 300 километров, если от Москвы вы отъедете, то вполне возможно, что вы встретите уже работника ГИБДД, который вот предложит вам в машине чай и, соответственно, какой-то исполнит па.
0: Безусловно. Ну, я предлагаю опять же обратиться, может быть, к телефонным звонкам. Если по ходу нашей беседы у вас возникли какие-то вопросы, может быть, предложения, конечно же, звоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Меня зовут Валерия.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно.
3: Я, во-первых, хотела бы выразить полную солидарность с тем, чтобы непременно в работники, но все-таки, с вашего позволения, ГИБДД.
0: Да, конечно, ГИБДД, да.
3: ДД.
0: Да.
3: Были более любезны. Я бы хотела предложить еще пару средств, особенно для женщин, чтобы ночью в черных страшных куртках с автоматами они не набрасывались на нас несчастных, не ловили нас на дорогах.
0: Понятно, спасибо. Спасибо
3: да,
0: большое.
3: Вот, да, вот были такие случаи. И еще как бы обратиться к, может быть, ну, чуть хуже и чуть менее уверенно ездящим коллегам-мужчинам, чтобы они тоже не бросались с кулаками и не выскакивали из своих красивых, шикарных машин. Вот, в общем, у меня предложение вот такое. Все-таки, ну, уважайте дам не только за туфельку на заднем стекле. Кстати, я считаю, что это не совсем корректно.
0: Вот вы знаете, да, вы очень вовремя. Дело в том, что многие мужчины, вы просто молодец, что вот это сейчас сказали, на дороге все равны. Абсолютно. То есть так же, как и на войне. Так же, как на войне.
3: Да, я никогда не сбрасываю со счетов ничего. Я никогда не ставлю себя ни выше, ни ниже. Но если я более классный водитель, если я сделала этот пируэт, и я сделала его удачно. Дело в том, что я начинала 10 лет назад. Сначала на Запорожце, потом на Тавре я ездила. И вы знаете, меня даже, в общем-то, пытались бить.
0: То есть другие автолюбители?
3: Да, в основном, ну, я гонялась на своей Таврии обычно с очень крутыми иномарками на трассе. Uh-huh. Вот, у меня была очень веселенькая машиночка. Ну, больше 150 я не пробовала, потому что она потом уже начинала с дороги слетать.
0: Ну, понятно, да.
3: Ну, она легкая и...
0: Ну, зато сильная, мощная, да.
3: Слабенькая машиночка. Да. Ну, веселенькая была.
0: Безусловно.
1: Вот. Спасибо, очень, на самом деле...
0: Спасибо.
3: Да, и да, вы знаете, да. Вот я не за то, чтобы уважать женщин, я за то, чтобы, то есть не за то, чтобы как-то вот почитать, пропускать или что-то еще, а вот я бы сказала за нейтральное, за равнодушное и за безразличное отношение к женщине за рулем. И еще у меня одна мысль. По-моему, сейчас просто стало очень много женщин, потому что я начинала, когда их совсем не было, вот, и меня били, ну, основательно и серьезно, ну, правда, слава богу, не по лицу, а только по машине. Но сейчас, я думаю, что мужчинам нужно потерпеть. Они научатся, они будут ездить так же, как и вы. Просто вот процент начинающих женщин сейчас выше, чем процент начинающих мужчин.
0: Понятен, понятен ваш
3: вот,
0: звонок.
3: Вот да. Эта мысль. И еще у меня к вам этот самый стишок, если вот, вам пригодится.
0: Да, давайте.
3: Мне безумно нравится «Молодой красивый птиц съел корзиночку яиц». Вот в том же духе. Угу. Это кошка-беднячок, у нее есть хвостячок.
1: Прекрасно, прекрасно.
3: Если нравится, возьмите.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. До свидания.
1: Знаешь, насчет, Александр, насчет знаков.
0: Да, Кирилл, насчет знаков. Вот, прекрасная идея. Которые вешаются, в общем-то, да. Где ни попади и обозначают, ну, то есть личность владельца, который...
1: Туфелька.
0: Да. Это, конечно, гадко. Все мы, автолюбители, понимаем, что это своего рода шантаж. То есть, с одной стороны, происходит...
1: То есть, можно так изнять и бюстгальтер.
0: Конечно.
1: Изобразить,
0: да, да.
1: И его тоже будет понятно.
0: Или нарисовать попросту грудь. Это вульгарно, да. Но, тем не менее, дело в том, что если вы, милые женщины, занимаетесь, так сказать, эмансипацией, если не позволяете щипать себя за попу, то уж, пожалуйста, на дороге не заставляйте мужчин делать это, потому что если вы вешаете туфельку на заднее стекло, это вы позволяете мужчине щипать себя за попу, попросту говоря, то же самое, да. При этом я знаю многих мужчин, которые в противовес, в общем-то, вот, такого рода акциям женской половины населения вешают, в общем-то, ботинок. Ну, то есть мужской, мощный сапог. Да.
1: Сапог вот именно.
0: Мощный сапог. И вообще хотелось, конечно же, вот немножечко задержаться, что ли, да, на тех знаках, которые повсюду вешают вот себе. Ведь дело в том, что эти знаки, они не то, что там отвлекают внимание как-то, да, но дают о владельце автомобиля неверную информацию по сути своей. То есть он там то чайник повесит, какой-то то ребенок. Мы вот останавливаем, где ребенок, а ребенка нет, а знак
1: вот,
0: висит.
1: Вот. А вот это, кстати...
0: Это уже разводилово.
1: Это будет, ну, скажем так...
0: отражено на визуальной модельке. Каждый значок навесил, изготовь и повесь на заднее стеклышко модельки.
1: Если у вас нету ребенка в машине, вы обязаны заплатить штраф.
0: Большой, да. Или там сделать какой-то массаж. Вот. Далее. В принципе, где-то года 4 назад и... Это касается визуальному контакту между сотрудниками ГИБДД и автолюбителями. Программа «Монморанси» выходила с предложениями такого плана. Многие из автолюбителей сетуют на то, что их остановили, там, да, часто останавливают, проверяют документы и типа отпускают. Работникам ГИБДД тоже, не найдя никакого правонарушения, рядовая проверка документов, тоже это радости нет, да. Автомобили загрязняют воздух и все такое, да. мы приходили к такому выводу, предлагали, но нас отвергли, сказали, что не подойдет по причине, опять же, недоговоренности с производителями, с первоисточником, да, с рудой, он, в общем-то, лопаткой. Вот, увеличительные стекла лобовые так, чтобы сотрудник ГИБДД уже издалека видел во все увеличительное стекло лицо владельца автомобиля, сидящего за рулем, да, и видел модельку этого автомобиля стоящую. Исходя из этого, глаза все крупным планом. Со стороны, конечно, автолюбителя дорога должна выглядеть, ну, абсолютно нормально. Исходя из этого, уже по глазам видно, что едет за человек. Ну, как он смотрит.
1: Еще есть вариант, но это, на самом деле, несколько нелепый вариант.
0: Нелепый,
1: наличие гигантской лупы.
0: Лупа,
1: у работника ГИБДД, и, как вот знаешь, там берут пушку и определяют скорость, то можно так бы, ну, как бы вскинуть, скажем так, лупу и быстро посмотреть на ту или иную машину и увидеть все, что в ней происходит.
0: Совершенно верно. Ну, я сейчас предлагаю, опять же, обратиться, если ты не против, к телефонному звонку.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Да? Я в прямом эфире.
1: Вы в нем.
0: Да.
4: Ага, то есть это «Эхо Москвы», это «Лаэрский», все нормально, да?
0: Абсолютно точно.
1: Вот как у вас дела?
4: А у нас? У нас дела нормально. Мы тут сидели, вот пили, вот мой молодой человек, который водитель. Он тут лежит, вот спит во все дырки, понимаете ли?
0: Отлично, отлично, да.
4: А вот. А я, в общем, к чему хотела... Вот насчет луп, у вас очень хорошая идея. Потому что, ну, как бы, вот, чем больше лупа, тем глаза больше.
0: Понятно, понятно.
4: Стороны. А что же будут думать гаишники?
0: Вопрос понятен, спасибо, спасибо. Но именно поэтому, как если вы слышали, Кирилл Фелдович объяснил, что это, как бы, может быть, не совсем, скажем так, было правильно, это не было и принято, скажем так. Вот. Остановились мы все-таки изначально на вот этих вот лобовых стеклах со спецувеличением, но опять же хотелось сказать, что, к сожалению, к моему большому сожалению, и этот законопроект не прошел по поводу, потому что не смогли договориться с подрядчиками, поставщиками и сбытчиками, собственно, краденого.
1: Но я думаю, что сегодня все-таки в основном у нас речь идет о безопасности. И вот из тех двух пакетов, о которых мы сегодня говорили, и пунктах, и подпунктах, все-таки большинство из них посвящено проблеме безопасности. То есть аптечка, огнетушитель.
0: И аптека мама.
1: Да, то, о чем мы сегодня говорили, вот это главное, на что направлены, как бы, все вот наши усилия, потому что все-таки мы говорим о каких-либо катаклизмах, мы говорим о том, что гибнут люди там-сям, но на дорогах гибнет значительно большее количество людей.
0: Безусловно, безусловно. И мы также сегодня, заметьте, затрагивали тему безопасности пешеходов, которые, в общем-то, выходят, ходят там и сям, да? Вот, следующий звонок, телефон.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, нам.
5: Я хотел бы сделать некое замечание Кириллу Всеволодовичу.
1: Да, с удовольствием.
5: Значит, изначально в песне, которую в вашем исполнении представляю «Яблоки на снегу», был совершенно другой текст.
0: Понятно. Извините, я вас немножечко перебью. Простите. Извините. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что мы... То есть, если там подсунули что-то нам Кириллу Всеволодовичу, что это, опять же, не по нашей абсолютно вине. Мы не занимаемся музыкальной программой. Мы сегодня занимаемся вопросами автомобилестроения. Еще хотел сказать, что программа «Монморанси» не является музыкальной программой. Она является программой публицистической. Если вас интересует музыка, Существует огромное количество других радиостанций, где вам о ней расскажут лучше, профессиональнее, диджея, в общем-то, да.
1: Бога ради, извините, что так строго, но таковы условия формата станции, и мы
0: его строго придерживаемся.
1: Совершенно да. Справедливо, и обсуждаем сегодня проблемы автомобилестроения, проблемы безопасности перевозок, и вообще проблемы насущные, связанные со встречей с желанной для кого-то, для большинства нежеланной, встречи с работником ГИБДД. Что это за встреча? Кто в результате получает от нее удовольствие? И, соответственно, как сделать так, чтобы довольны были все?
0: И тут волей-поневоле мы должны затронуть еще одну тему. Приходила женщина и просила об этом рассказать. Как правильно вести себя на автозаправке, которых огромное количество, заметьте, вот сейчас расплодилось. И на каждой автозаправке свои правила, да. Как накормить своего коня так, чтобы не обидеть других стоящих за тобой. И об этом есть, я вижу, мнение у Кирилла Всеволодовича.
1: Ну, на самом деле... Здесь очень тонкий и важный момент. Стоит ли самому заправлять машину,
0: вот,
1: либо дать возможность заправить ее тем людям, которые, как правило, находятся в непосредственной близости. Это могут быть мальчики.
0: То есть, попросту говоря, профессионалам.
1: Да, профессионалам заправки. Потому что стать и уметь профессионально заправить машину, это как бы... достаточно сложно. То есть для этого нужна определенная подготовка. Александр, вы согласитесь?
0: Я целиком согласен.
1: Существуют курсы, видел, да. Существуют специальные, достаточно дорогостоящие курсы. По-моему, если я не ошибаюсь, в течение месяца подросток или уже взрослый человек обучается тому, как нужно заправить машину. И, соответственно, часто мы доверяем вот именно заправку, сам залив бензина, этот процесс доверяем совершенно попросту необученным людям, не зная вообще, умеют ли они, могут ли, и что они в результате вам нальют.
0: То ли самому себе, в общем-то, да. Действительно, хотелось сказать, что вот обилие вот этих молодых не очень людей на автозаправках вовсе не есть веяние времени. Дело в том, что за то время, пока вот мы привыкли к этим людям, к их появлению на автозаправке, реально появилось, так сказать, поколение новых людей, которые называются дети бензоколонок. Эти люди живут тем, что заправляют автомобили. Они не могут без этого, как музыкант, без трубы, да, в общем-то, как дети без сладкого, да черт побери, как небо без солнца, в конце концов, да, Кирилл? Вот. И это их жизнь, это их внутренний мир. Когда вы приезжаете к ним, вы приезжаете в их дом. То есть, начиная с того момента, как вы въехали на территорию заправочной станции, вы пришли к ним в гости. Вы, конечно, это как ресторан, как закусочный для автомобиля. Там нельзя тыкать. Вот. Там, если даете на чай, то это нужно делать тоже вежливо.
1: Потом нужно иногда нужно подождать.
0: Это не просто, конечно.
1: Ты ведь не просто приезжаешь на заправку, шик-шик, заправился и уехал. Это своего рода времяпрепровождение. Ты можешь задать, как бы, если воспитанный человек, можешь задать какие-то вопросы.
0: Поговорить с человеком, который тебя заправил, узнать.
1: Не то, что заправился, все, значит, у вас больше ничего нет, знаешь, как в мультфильме,
0: и уехал. Совершенно верно. Кстати, определенно правила вот заправки, да, существуют теперь и для людей, занимающихся заправкой. Это у нас будет, по-моему, девятый пакет.
1: Да, хотелось бы сказать о порядке заправки, порядке как оплаты. Должно... Что оплата должна быть все-таки, конечно, не до, а после заправки. Почему? Потому что мы же не приходим в ресторан и не платим сначала, а потом как бы начинаем кушать, правильно? Мы сначала принимаем пищу, а потом за нее платим. Более того, мы можем в процессе, что называется, аппетит приходит во время еды, что-то дозаказать, правильно? То же самое, ты можешь залить, буквально говоря, 20 литров, а потом, посидев какое-то время в машине, понять, что, собственно говоря, а почему вы еще не залить?
6: Безусловно.
1: И залить еще 15 литров.
6: А, кстати, Кирилл, ведь я хочу тебе сказать, что реально уже существуют такие заправки, я на одной из них заправлялся, то есть вот наконец-то вот этот вид сервиса становится действительно, скажем так, цивилизованным, когда приятно и вставляющему, и тому, кому вставляют. Ну, я имею в виду...
1: Совершенно правильно. Есть же заправки, где ты приезжаешь, и оплата идет через магазин.
6: Да.
1: Через магазин. То есть ты входишь в магазин, ты можешь там что-либо купить, и как бы только пройдя через кассу, ты оплачиваешь и, соответственно, возвращаешься в машину.
6: Да.
1: Но здесь вам можно идти дальше. То есть ты не только, значит, соответственно, приехав на заправку, заходишь в такой магазин, вот, скажем, на улице Шереметьевская, да, мы знаем, что есть такая заправка. Вот. И, соответственно, ты можешь сделать еще следующее. Ты можешь пойти не только, вот, говорю, в магазин, ты можешь буквально там и поесть, ты можешь еще много чего сделать.
6: И даже попариться. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся.
1: Да, конечно.
6: Да, тут пришли подписать документы. Соответственно, что касаемо все-таки людей, занимающихся профессионально заправкой автомобиля вашего, да, ведь вместе с бензином они вливают в автомобиль жизнь, они вливают туда энергию.
1: Да, да, такая метафора.
6: Безусловно, да. Безусловно. И, например, от того, с каким настроением, с какой энергетикой человек заливает ваш бак, заполняет, да, будет зависеть в дальнейшем от того, как будет работать ваш инжектор, попросту говоря, он впрыск, да, все такое. Поэтому люди, которые работают на автозаправочных станциях, они должны по своим профессиональным характеристикам напоминать чем-то, может быть, действительно гейш.
1: Ну да, вот как сейчас мы обсуждали, да?
6: Безусловно. Дело в том, что по желанию клиента, они же обычно как сейчас еще, ну, все это пока не совсем совершенный, да, бизнес, не совсем цивилизован, но тем не менее. Они подходят молча, тыкают тебя, как будто ты им обязан, видите ли, да, вот. И там молча, до свидания, там ты им дал какие-то там мелкие деньги, спасибо, все, да, и все.